0: Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка в размере 200 тысяч рублей и более в этом году ввели 15 российских регионов. Это следует из законов и нормативных актов субъектов, которые проанализировала РИА Новости. В 2026 году выплаты в размере 200 тысяч рублей для таких семей установили Адыгея, Мари-Эл, Ставропольский край, Владимирская, Курская, Магаданская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области и Санкт-Петербург. Самая большая выплата в размере 345 тысяч рублей за каждого ребенка установлена в Калининградской области. В Севастополе размер выплаты составляет 300 тысяч рублей. Соединенные Штаты планируют возобновить работу американской военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии в рамках нового соглашения с Данией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Дания, Соединенные Штаты и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября, сообщали ранее в Белом доме. В церемонии примут участие президент США Дональд Трамп, премьеры Дании Метте Фредериксен и Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Министерство просвещения России запустило в детских садах новый проект «Орлята-дошколята», в рамках которого для дошкольников проведут 18 мероприятий. Все они будут направлены на приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщил РИА Новости эксперт ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. Он уточнил, что проект уже объединил более 18 тысяч детских садов, а это более чем 550 тысяч воспитанников. Апробация механики «Орлят-дошколят» прошла в 10 регионах в начале этого года. Ее участниками стали более 1500 детей в возрасте от 6 до 7 лет. Расходы на обеспечение работы офиса Владимира Зеленского, руководители которого попадали в громкие коррупционные скандалы, в следующем году вырастут на 22,2% на фоне дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов. Подсчитал РИА Новости на основе данных в проекте бюджета Украины на следующий год. Они составят 24 миллиона долларов. На фоне этого минимальная заработная плата на Украине вырастет лишь на 10%. С 8647 гривен, это 193 доллара, до 214 долларов. Использование искусственного интеллекта не должно происходить без контроля со стороны человека. Так считает кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кэролайн Родригес-Биркетт. При этом она выступила за более широкое использование современных технологий самой ООН, если те позволяют повысить эффективность работы организации. По ее словам, искусственный интеллект уже применяется в организации, в частности, при устном и письменном переводе. Однако результаты работы должны проверяться человеком. Следующий выпуск через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
2: Ну, давайте начнем с того, о чем говорим мы в последние несколько дней, но зайдем, как говорится, с другого крыльца. А именно о выборах, о вот той части, которая все больше и больше вступает в свои права. Например, дистанционное электронное голосование, о технической стороне, может быть, поговорим, но вчера у нас на линии были представители партии КПРФ. Они вот ДЭК вообще не доверяют. Они просят свой электорат, если кто собирается за них голосовать, лично ногами прийти на избирательный участок и, соответственно, оформить все процедуры. И причем в ответ на вопрос, а почему, они говорят, а мы не можем это контролировать. Действительно ли дистанционное электронное голосование прекрасно защищено? Ну, в этом я практически не сомневаюсь. А как это можно контролировать? Есть ли такие возможности?
3: Давайте чуть-чуть с другой истории. Контролируют ли коммунисты то, что происходит в школах? Я сильно сомневаюсь. Да?

0: смотреть нечего, да? Потому что в режиме тотальной недоверия, а давайте так назовем тотальное недоверие, когда у нас в школах все вот это происходило, вот этот подсчет голосов, да, спасает только вера в математику, криптографию, открытые ключи. Там, собственно говоря, что-либо поделать именно внутри уже невозможно. Да? Что бы с вами ни захотели, криптография нам гарантирует. Математика. Дважды два – четыре. Да? То есть там нет никакой дискуссионной, странной такой, как бы, утверждения. А вот может быть так. Никак. Ввели ключ какой-то там хитрый, расшифровали, получили ответ. Все. Система гарантирует, что если вот мы с вами, Алексей, записали, что вы проголосовали в 17:05:34, да, вы можете найти свой там голос и проверить лично. Вы только лично вы можете проверить, что вы, как вы проголосовали. Все. Если кто-то вмешался, и после этого, знаете, как это обычно бывает, листики подложили, еще что-то сделали, не получится, да, то есть это сразу видно. Поэтому коммунистам может нравиться, может не нравиться, хотя в целом их результат устраивает, и мне кажется, там были, знаете, опасения, откуда началась вот эта вся неприязнь к ДЭГу. Были опасения с одной стороны, уверенность с другой стороны, что те, кто будут голосовать в ДЭГе, будут какими-то другими. А оказалось, что нет. Вы знаете, удивительно. Я очень хорошо помню, когда перед первым ДЭГом мы предполагали, что как раз вот там придут молодые, они будут голосовать как-то по-другому. И вдруг оказалось, что в целом результаты ДЭГа и результаты того, что на Земле, ну вот они на самом деле не сильно отличаются, да? Вот. Поэтому с точки зрения моих наблюдений в московском штабе, там самая неприятная история была, вот, я не знаю, может быть, вы помните, 21 год, когда под давлением общественности разрешили переголосовывать, да? А надавили на программистов, программисты в течение нескольких дней сделали соплю, простите, извините меня за выражение, да, и на пересчете все это героически сдохло, да? Я там сидел в этом московском штабе и пытался журналистам простым каким-то языком объяснить, что происходит. Самое эффективное оказалось потом, после конференции, это цитата Лаврова, когда я просто процитировал, да, я сказал: коллеги, я не знаю, что вы там ищете, да, там накрутчиков, нет, там просто дебилы. Вот, ну, просто, ну, потому что нельзя отлаженный код потом по воле и прихоти кого-то, да, но хотя хотели пойти навстречу, они же сами истерили, а вот вдруг, помните, там, я даже не знаю, помните это или нет, но это совершенно фантастическая история, да, что начальники вызовут всех голосовать на работе, встанут за спиной, да, и будут смотреть, как люди голосуют. И чтобы этого избежать, люди потом придут домой, да, и переголосуют. Слушайте, ну вот сейчас, по прошествии лет, тогда это
1: Да,
0: звучало
1: что-то
0: так
1: помню
0: достаточно.
1: такое, да.
0: Да не, не, слушайте, я там просто, я угорал просто, честно говоря, но я, понимаете, как все-таки, еще раз повторюсь, я профессионально деформированный человек, поэтому можете, там, знаете, как это, сложно верить в профессиональный деформирован, хотя в целом мы все лучше всего знаем историю. Я бы накручивать все это не взялся, сразу говорю, да, то есть просто не взялся. Я даже не знаю, какие нужно деньги потратить для того, чтобы именно сюда влезть. Мне кажется, проще там, взять, на входе покупать голоса там, или просто раздавать всем гречку, или еще что-то делать. Но вот именно программно влезать в эту историю. Но раздавать гречку негде. Раньше можно было раздавать гречку в школах, да? А сейчас, более того, даже скажу, с точки зрения вот тех, кто на той стороне спектра, которые, ну, вот как-то нервничает из-за этого. Слушайте, у вас есть интернет, вы можете пропагандировать. Вот вам раньше не давали, да? Вы не можете дать вот килограмм гречки и сказать: голосуй за, да? То есть он вам килограмм гречки. Кто-то давал килограмм яблок. Вспомните, чудесные были времена, да? А сейчас этого нет. Сейчас человек зашел, вот я поехал на автобусе куда-то, ну, условно, я, ну, хотя да, был на не, электробусе, простите, какой автобус? Сразу меня сейчас разоблачите. Я на
1: Вы же
0: электробусе был,
1: сказали,
0: да?
1: что вы
0: Да,
1: электронно проголосовали.
0: я на электробусе, я зашел в смартфон и проголосовал. Все. Вот, понимаете? А я думаю, так поступили из 3 миллионов 150 тысяч, по-моему, там 3 миллиона 150 тысяч
1: Да.
0: проголосовало.
1: Три
0: И все проголосовали.
1: 3,6 даже, но это на 7 часов вечера. Так что,
0: Ну, там, да, конечно.
1: наверное, больше даже. Ну, понятен порядок, да? А вот смотрите, ну, народ-то у нас ушлый, вот я прям себе
0: Я,
1: представляю
0: кстати,
1: вет...
0: вот хотите, подождите,
1: Да,
0: подождите. Я
1: жду.
0: проголосовал электронно. Потом меня позвали в московский штаб посмотреть и выступить с речью, знаете, как вот, видимо, там, ну, типа, выступить, сказать, там все хорошо. Я приехал в штаб, я сразу пошел на у них там избирательный участок сейчас, да, я туда пошел и попытался проголосовать второй раз, через час, прям сразу. Ну, потому что мы же с вами знаем программистов, ну, не могли же они облажаться. Они, кстати, на прошлых выборах там в одном случае облажались. А мне говорят: нет-нет-нет, даже вызвали какого-то представителя и говорят: вы хотите проголосовать второй раз? Вот, я сказал: все-все-все, это было проверочное слово, да, то есть вот. Поэтому, с каждым разом все технологично.

0: Ну, в метро-то вас не пускают второй раз подряд. 5 минут надо ждать, ну, в смысле, карту тройка прикладываете. Или в автобусе.
1: Ну, как говорит, нет. Ну, да, как это организация есть. То есть нет, в целом все, я посмотрел, кстати, в целом все сделано. Там же смотрят за всеми участками, все, трансляция идет. Ага. Сидят волонтеры. И очень грустные представители партии. Понимаете, так они раньше сидели в этих школах, им давали чай, кофе, бутерброды, отвлекали их, кстати, знаете, в процедуре. Там же был такой сакральный момент, куда-то унесли урны, я читал как-то, я не очень увлекаюсь этими историями, но я просто наблюдал за теми, кто страствовал. Они унесли урны, они 2 часа, за ними никто не наблюдал, и за это время они туда вкинули. Я говорю, слушайте, вам чаю дали, кофе дали, коньячку налили, бутерброды дали. А тут вот, понимаете, а там все хорошо, пожалуйста, ради бога, даже есть столовая, кушайте, но неинтересно.
0: А так вот, представляю себе ветку обсуждения выборов, и там наверняка такие записи. Ага, значит, справедливая Россия всю дорогу, у нее было там 4,96, там 97, а под конец пожалели уважаемых людей, да, и все-таки натянули им там пару десятых процента. Вот что на это скажете?
1: Алексей, вот слушайте, вы, конечно, вот мы, у нас с вами все хорошо, но мы же с вами, не мы, кстати, с вами не договорились, но какой-то паритет соблюдали, что мы все-таки, да, друг друга уважаем, да?
0: Да, это так и уважаю.
1: Да. Простите, всего в ДЭГе, за который я готов отвечать. Я за ДЭГ готов отвечать. 5 миллионов было в Москве кабинетов, да? Проголосовало 3600 там, или сколько это говорится. Но простите, там еще вся страна, которая нами не охвачена. За всю страну я не отвечаю. Я вообще не отвечаю за то, что там происходило. Нет, есть еще маленький участочек там, да, который голосовал через рассвет, спутниковую сеть «Рассвет». Там я тоже гарантирую результаты. Все правильно. Но вот как в остальной стране? Вы, по сути, меня сейчас втягиваете в такой, знаете, не технологический спор. Где приписали, допускаете какую-то историю?
0: А я провокатор, говорю,
1: а я
0: да.
1: Даже не, а я вам говорю, а я даже не знаю, потому что за свою историю я готов там... Ну, руки не буду отдавать, знаете ли, на отсечение. Это все-таки плохой признак у нас. Такой, знаете, испорченный, да. Но вот в целом по... То есть где проще... Нет, я вас уверяю, проще уехать куда-нибудь в Нарьян-Мар, простите, Нарьян-Мар, это просто пример, да. И там что-нибудь вбросить там. Хотите за «Справедливую Россию», хотите за «Партию зеленых», хотите за кого угодно.
0: Не, ну то есть через ДЭК подрисовать невозможно. Я вот такого ответа жду.
1: Правильно. В конце... Вот еще раз, смотрите, вот еще раз, кнопочку нажали... 8 вечера, да? То есть, наверное, в онлайне, если вот знать, да, то есть, наверное, можно гипотетически украсть вашу... Вот вы, слушайте, давайте, ну, давайте сразу скажем, смотрите, вы можете взять мой ноутбук, да, украсть мой пароль, узнать его, да, и как-то через него зайти в одном ноутбуке. Но это можно сделать в разовом случае. Это нельзя сделать в миллионном объеме, понимаете? В миллионном нельзя, понимаете? Нельзя по всей стране. Нельзя вкинуть 100 тысяч бюллетеней. Нельзя даже вкинуть, я позову, 10 тысяч. Ну, 1, 2, 3, 5. Понимаю. Да, я могу себе написать сценарий, где-то на выборах в ДЭГе, в муниципальном районе, какой-нибудь владелец киоска захотел стать, иметь корочку местного там депутата какого-нибудь, да? Ему нужно 100 голосов. Я гипотетически, сейчас говорю, причем очень сильно гипотетически, да? То есть он пришел к бабушке, завел ей госуслуги, бабушки они есть, там завел госуслуги, авторизовался, сводил бабушку, а бла-бла-бла. Слушайте, я даже, еще раз, вот штучная история, давайте скажем так, штучная история может быть любой. Массовая история вот именно в ДЭГе не работает.
0: Понятно, а теперь вот к этой ситуации, очень поселок хорошо называется, Нельмин-Нос. Ненецкий автономный округ, наше бюро 1440, которое занимается вот этой вот орбитальной группировкой «Рассвет», там провело в этом поселке как раз дистанционное электронное голосование. Ну, вроде все получилось, но, естественно, это же наверняка политический ход, или, может быть, даже сказать военный, что мы продемонстрировали, что у нас эта штука, пусть на таком вот примере, но работает. Правильно ведь? А то ведь все какие-то разговоры, что какие-то спутники не достигли орбиты, которые мы туда, значит, отправили, какие-то достигли. Ну и, конечно, это стало поводом для наших недругов из соседней страны потирать руки, значит, кричать, ага, у них опять ничего не получилось и так далее. Вот эта система, она заработала хотя бы так?
1: Слушайте, я помню, как Крымский мост хоронили все время его строительства. Причем в разных интерпретациях. Размоют основу. да, поднимаются, там, там фильмы были, снимались, как пойдут эти льдины и все снесет. Я не знаю. Теоретически может быть все. Но мост стоит, по нему все едут. Со спутниками примерно такая же история. Запустили, летают. Да, это вежливый ответ. То есть люди не доказывают, не выступают с опровержениями. Обратите внимание, они и с нами, кстати, не сильно разговаривают. Да? То есть они занимаются делом. И правильно, что они занимаются. Потому что начнем сразу ехидно спрашивать, а отечественная там микросхема или нет. А мы ответ знаем, да? И они, кстати, ответ знают. И поэтому пусть делают свое дело хорошо. Если они могут обеспечить связь, нам нужно на линии боевого соприкосновения, чтобы было примерно, как я понимаю, 20-30 тысяч вот этих терминальчиков, чтобы у людей за спиной, у командиров отделений были вот такие переносные штучки, пролетел мимо дрон, пошла указивка, что полетел дрон, мы его поймали, все, больше ничего не надо, да, то есть, ну и там для регионального местного управления. Если у коллег все получится, я искренне буду за них рад, за военно-космические силы, что все хорошо, все справились.
0: Но, в принципе, ведь здорово, да, что у нас теперь где-то очень далеко, в каких-нибудь снегах, тундрах, люди могут взять свой мобильник и, но не знаю, поучиться, история, диагноз поставить.
1: Знаете, это же важная здорово. История, важная история. У вас в эфире был коллега, который я всегда привожу в пример. У вас прекраснейшая передача, которая называется «Чем ГЛОНАСС лучше ЖПС». Да? Вот он ее вел, я это хорошо очень помню. Да? И этот же коллега рассказывал про батуты, и что низкоорбитальная группировка – это, в общем-то, ну, в общем, такие, как я, не очень понимают, что делают. Да? То есть, вот, собственно говоря, а мы как бы мы не настаиваем, потому что мы не понимаем. Мы просто говорим, давайте делаем. Ну, то есть, надо было просто сделать, и все. Но то, что сейчас делают Беру 14400, удачи ребятам, да, потому что это очень важно. Если они смогут обеспечить на территории линии боевого соприкосновения в России, это же вопрос самый важный. Последней мили. Есть деревенька, да? Они же не проклятые, да? Почему у них нет связи? Угу. Так вот, по идее, вот эта вся история обеспечивает связь. На самом деле, не надо тянуть кабеля. Представляете, огромный объем затрат просто уходит. Да, и самое главное, приходит нормально, купили тарелочку, и у вас все хорошо. Там гигабит у вас есть. В этом плане демонстрационно очень хорошо. Будем искренне надеяться, что продемонстрированное соответствует рабочему. Потому что им еще, коллегам, нужно запустить все-таки, знаете как, от демонстрации до практики у нас в России большая проблема. Мы можем собраться, подковать блоху, но армию блох мы как-то не делаем. Да? Нам нужно еще сейчас 32 спутника, там осталось, по-моему, 270 запустить. И тогда на достаточно большой территории будет всегда постоянно обеспечена связь. Это вот если сделаем, это все очень хорошо.
0: А, ну и такая на стыке IT и экономики новость. Минфин и Центральный банк, сейчас все начнут ругаться, да, наверное, в эфире, они разрабатывают, скажем так, вариант российского стеблкоина. Об этом замминистра финансов Иван Чебесков сказал. Насколько я понимаю, стеблкоин привязан к валюте национальной и активам, да, и нужен, ну, видимо, опять для того же, чтобы обходить тех, кто нам хочет подгадить, да, англичанки там и так далее, представители других национальностей. Вот расскажите, что это такое для таких, как я, мы не очень понимаем, да, и зачем это надо?
1: Слушайте, вот мы одну позорную историю закрыли, это называется цифровой рубль. Мы ее запустили, и, наконец-то, больше никто не будет спрашивать, а зачем нам цифровой рубль. Вот мы его запустили. Он есть, я честно завел себе аккаунт. Я завел себе аккаунт цифрового рубля. Я перечислил на него 10 тысяч рублей. У меня там лежит 10 тысяч рублей. Меня удовлетворяет, что это не лежит в банке Живопырки, а лежит бесплатно в Центральном банке Российской Федерации. Я с радостью поддерживаю Центральный банк Российской Федерации. Да? И на этом вроде бы с цифровым рублем мы закончили. Но там действительно еще была тема стейблкоинов. Да? Я надеюсь, так как есть такая волна от депутатов, которые, ну вот они как-то вписались все время в эту тему, и цифровых рублей, и вот этой всей истории, давайте доделаем, да? Уже понятно, что не надо, да? То есть, условно говоря, объясню почему. Когда был мир открыт до санкций, были какие-то иллюзии, что можно сделать, ну что-то, хотя непонятно зачем. Деньги так ходят со скоростью совершенно неприличной, да, и вдруг еще какие-то истории. Никаких ограничений для легальных операций не существует, кроме страновых. Они, кстати, никуда не денутся из криптовалюты. Там тоже гоняются. Китай, например, их вышибает всех, да? Вот. Но тема запущена. У нас большая проблема в государстве. Мы запущенные проекты не умеем закрывать. Потому что, когда мы что-то закрываем, Говорится, а кто виноват, что мы потратили свои ресурсы и время? Да? Поэтому приходится дотягивать. Я думаю, законодательство будет принято. И никто пользоваться этим не будет. Да? У нас есть закон о майнинге, который, по сути, является запретом на майнинг. У нас есть закон о криптовалютах сейчас, который, в принципе, то же самое. Пожалуйста, ради бога, если вам хочется. Есть закон о цифровом рубле. На всю страну 90 тысяч аккаунтов завело. Таких вот любопытных, как я, нормально, кстати, 90 тысяч вот мы завели. Вот вы себе завели, Алексей?
0: У меня кнопочку вижу, но не завел. А зачем? Надо? Не надо же.
1: Слушайте, ну вы же должны быть объективны, вы должны попробовать. Вы не просто должны, как журналист, который с моих слов что-то говорит, да, или с чьих-то чужих слов, да, вы должны попробовать.
0: А вот. Там проценты же не дают, это мои кровные.
1: А вы не патриот? Вы разве не любите Центральный банк? Неужели Хазин вас всех поработил, который все считает, что Центральный банк зло? Нет, нет, нет, Центральный банк это добро, внесите 10 тысяч рублей и храните.
0: Я лучше вот. Кому-нибудь же... на благотворительность дам денег.
1: Нет. В общем, если говорить серьезно, глубоко теоретически, между двумя государствами, между которыми есть 100% налоговое сотрудничество, и бла-бла-бла, стейблкоины для чего-то могут пригодиться. Для чего мы с вами не знаем, да? Это просто чуть-чуть другой инструмент, он больше биржевого свойства, да? И все, давайте так скажем. Если государства не очень дружат, знаете, вот гранаты не той системы, то там ни цифровой рубль, ни крипта, ни что не является универсальным для законодательства этих стран. Да? То есть они всегда будут нарушать законодательство и всегда будут мешаться. Поэтому это мода, да, то есть это такой черри, это такой мозговой вирус, который убил наших чиновников. Я вас уверяю, Центральный банк просто он так, как я, говорит, сказать не может, да, то есть он вынужден принимать какие-то, знаете, обтекаемые формы. Ну, если Минфин хочет, да, то мы сделаем. Вот, собственно говоря, я думаю, это и есть основная история. Пока никаких, прямо тут совсем, не цифровое, там же есть у нас закон о цифровых активах, это все пока, еще раз, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, и когда-нибудь, лет через 5-10, все это станет нужным, но станет нужным исключительно... потому что мы как-то приспособу нашли, зачем-то это сделали, а не вот прям, что это все создавалось под какое-то решение задачи. Когда вся эта идея начиналась, у нас еще где-то в голове сидели старые банки, и мы не понимали, что Сбер может работать точно так же, как условная Альфа или как условная Тинькофф. Да? И все, у очень многих был опыт негативный, и вот это все хорошо жило. И, кстати, когда вот начиналась крипта и вся вот эта истерика по поводу быстрых денег, вот пользователи современных банков смотрели с большим удивлением на фанатиков, которые орали по поводу крипты что-то, да? Вот, но у каждого свой разный опыт. Поэтому я бы не обольщался. И вот я читал лекцию коллегам в Финн-университете. Я на тему стейблкоин и финансовых цифровых инструментов вежливо сказал, что деньги всегда должны быть деньгами. А у нас деньги всего один вид, это рубль, он хотите цифровой, какой хотите, да, но единственный вид вообще в гражданском кодексе у нас это рубль, который находится у нас с вами на счетах коммерческих банков, никаких других схем не предусмотрено.
0: Ну а тогда, с вашей точки зрения, какой инструмент нам сейчас может помогать обходить вторичные санкции, скажу так? Или такого нет?
1: Мы в целом приспособились. Угу. Как-то там плавает нефть, как-то там плавает газ. Лучше всего, я вам скажу, как финансист с 25-летним стажем, да, лучше всего топятся в бартере. Мы отгружаем куда-то танкер нефти, и откуда-то приплывает танкер... Не танкер, там, знаете, эквивалентно будет моторка с чипами. Танкер нефти, моторка с чипами. Или, допустим... кораблик, яхточка со спутниками, да, то есть, например, да, то есть, знаете, как, а там еще, допустим, и с программным обеспечением, да, куча, да, вот, а это самый лучший способ, потому что самый лучший способ это разрыв всех связей, так, знаете, есть кассовый разрыв, да, то есть, кэш, всегда это лучше, если в эту сторону лезть. Опыт Советского Союза показывает, что нет ничего лучше, чем Алжирская торгово-промышленная палата, да, она для нас закупала, Советский Союз расплачивался. Разные есть версии, с золотом, бриллиантами, чем мы только не расплачивались, да, то есть вот главное, что никаких следов в системе SWIFT не оставалось, или в какой-то другом блокчейне, это все равно следы, понимаете, в чем проблема, да, поэтому я думаю, что наши с вами гражданские разговоры про, что это все помогает, это такое наше же с вами отвлечение внимания. Взрослые люди понимают, что это все делается несколько другими способами.
0: Что?
1: Точнее, другим, одним. Да, одним единственным всем известным способом. Кэш укрепляет отношения.
0: Что они сделали с мировой экономикой? Вернули ее там на 300 лет назад, получается так. Когда Бартов-то... А, нет, у нас 90-е годы были, на 30, хорошо.
1: Да, да. Слушайте, в какой-то части, конечно, санкции приводят к тому, что мы выводим из легального оборота. Дело же не в том, что даже обходняк не обходняк, а дело в том, что помимо обходных путей добавляются еще очень большие логистические затраты на согласование. Да? А можно ли это вводить? А подпадает ли молоко там, финское под санкции? А подпадает ли что-то там под санкции? Проще приехать и где-то там поменять, давайте так скажем. Да, да, действительно, да. И там же, кстати, все злоупотребления начинаются. Начинается воровство. То есть как только мы туда уходим, мы... К сожалению, возвращаемся к тем же... Это же не просто бартер, да? То есть это еще очень много злоупотреблений, с которым тоже надо бороться, потому что алчность человеческая, она от национальности не зависит.
0: И границ, в общем-то, не знает как в количественном плане, так и в географическом, политическом.
1: К сожалению, патриотизм там тоже не работает, да? Там история с другой стороны, люди вполне себе много-много... И история про это очень известна, тоже бесконечно.
0: Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Клименко советует.
1: Продолжаем разговор с Германом Клименко, представителем Совета фонда развития цифровой экономики. Ну и теперь опять вот импортозамещение или локализация, как хотите. Яндекс объявил о том, что создал собственную большую языковую модель Alisa AI Foundation LLM, причем без чего-либо иностранного. Полностью суверенная модель, которая 80 миллиардов параметров, ну, видимо, содержит, да? Вот давайте попробуем здесь разобраться, а потом поговорим, кстати, о других моделях и чем они нам грозят, уже не суверенных.
2: Хочется разбираться. Смотрите, мы очень неплохо выглядим в программном обеспечении, да? Особенно, когда это не сильно зависит от железа, да? А разговорные модели, разговорные текстовые модели, не видеогенерация, да, то есть не сложная счетная история, да, сложная счетная история мало зависит от железа. То есть, точнее, там не нужны сотни тысяч карточек, да, и там, где у нас все хорошо. Обратите внимание, есть такой для очень многих неприятный пример, ну, такой, знаете, скребущий, да, компания Nebius Аркадия Волоша, да, которая обслуживает сейчас Palantir, как вы тут недавно помните, был скандал. Вот я хочу напомнить, что эта компания – это 400 наших инженеров. Да? То есть, условно говоря, железо производится, кирпичи производятся, но из них надо еще сложить Спасскую башню. Да? Так вот, складывать мы тоже умеем. Да? Поэтому Яндекс, да, есть требования законодательства наше следующее для государственных историй. И вообще сейчас регуляторика интернета сводится вот к чему. Чем критичнее инфраструктура, тем жестче требования к суверенизации. Да? Соответственно, понятно, наверное, что где-то там идеально иметь решение, которое, ну, вообще, наверное, там никто не касался, да. Тут много, может быть, спорных вопросов, но почему бы не удовлетворить? Это не отечественный процессор, да, который невозможно построить. А вот программное обеспечение, еще раз, я не просто верю, я просто абсолютно уверен, что Яндекс сделал нормальную, конкурентоспособную, хорошую вещь, точно так же, как китайский DeepSeek, условно говоря, да, и выложил его в доступ для всех программистов, что с его стороны, надо сказать, мудро. Вот, поэтому здесь ничего, кроме, как примерно по поводу рассвета, да, сказать невозможно. Да, молодцы, все.
1: Ну и а где это нам поможет?
2: Название пафосное, да, то есть Foundation, но это без этого невозможно, да, вот.
1: Да, Foundation, LLM и так далее. Я, может, неправильно говорю, я сразу извиняюсь.
2: Где нам это поможет? Смотрите, очень много продуктов, которые требуются, и Яндекс их не в силах сделать. Ну, например, для школ. Да? То есть вот у меня коллега ведет сейчас переговоры со школами через Министерство образования, они говорят, только отечественное решение. Плохо это или хорошо? Я сегодня специально посмотрел, как разные страны подходят к регуляторике искусственного интеллекта. Там, несмотря на то, что я в целом, мне это все не нравится, да, то есть я согласен с тем, что у каждой искусственный интеллект, который внешне для нас одинаково, да, вот что DeepSeek, что Claude, что даже наша Алиса, в целом они одинаково дают ответы на большинство вопросов. Но есть маленькие нюансы, да. Маленькие нюансы там, если китайцы учат, мы с вами примерно понимаем, у них там свои расхождения с там, Кореей, с Японией, да, то есть если наши учат, тоже интересная история, да, вот, например, если я программист и я не атеист, я все религии поставлю в одну историю, потому что у каждой религии есть своя какая-то история. Если будут обучать там арабы, да, вот там у себя, да, то есть у них, конечно же, у арабской версии истории будет более высокий приоритет. И мы с вами это в мелочах увидим. Но эти мелочи, их тысячи мелочей, да, и они складываются, в общем, достаточно иногда неприятную картину. Я не могу даже привести примеры вреда, да, какого-то сильного, да, то есть, вот, но за исключением случаев там, ну, известных, там, как автопилот будет работать, как он будет выбирать как жертву, да, в чью пользу он будет работать. В Китае это будет в пользу пожилых, в Европе в пользу молодых. Что произойдет, если искусственный интеллект европейский попадет в Китай со своими моралью и нравственностью, да, и что будет, если китайский попадет к нам сюда со своей моралью и нравственностью. Ну, я уверен, что у нас ничего не будет, но тем не менее, да. Вот. Поэтому вопросов больше, чем ответов, но, еще раз повторюсь, если речь не идет о тяжелых решениях, которые зависят прям, вот прям от железа, да, а мы сейчас от железа отсечены, то у нас все выглядит вполне достойно и есть куда применяться. То есть, условно говоря, большие языковые модели, они нужны практически везде, как вот такой верхний слой, да. И то, что мы с вами, знаете, я всегда говорю, у всех суббота, знаете, даже такой анекдот или фразу, или тезис, у всех суббота, у меня четверг, да. А, понятно, что все, что мы сейчас видим с вами, и даже иногда удивляемся, как это все работает, как там она пишет, как система отвечает на вопросы. То есть в такой, знаете, в голосовом режиме, да, мы в восторге от этой истории. Вот вы же понимаете, что и в остальных отраслях то же самое, просто мы это не видим. Вот вы же читали наверняка новости, может, даже их обсуждали, не со мной, а вот, допустим, с господином Хазиным, а о математике, да, о том, что у математиков прям валом идут доказанные теоремы, которые раньше не могли доказать, там, тысячелетия не могли доказать, да, а сейчас вот вроде как доказывается. Это первые результаты искусственного интеллекта, применяемого в математике. В физике та же самая история идет, в химии. А поэтому здесь там другой вопрос, что в тяжелом исполнении мы, конечно, проигрываем, да, потому что у нас просто нет дата-центров, в котором было бы 100 тысяч карточек NVIDIA. Нам их никто не продаст. Трамп не продаст. Даже если Владимир Владимирович попросит, Трамп все равно не продаст. Потому что Трампа сейчас там все у него там, несмотря на его возраст, с головой по отношению к искусственному интеллекту, у него все хорошо.
1: Ну да, об этом еще поговорим. А как вы считаете, возможно, дебаты между, скажем так, американским искусственным интеллектом, ну, тем же Клодом, да, и нашей вот этой вот новой Алисой. Потому что я объясню свой вопрос, он, в общем, не лишний, это не будет цитирование каких-то вещей, а это будет обученные на разных абсолютно массивах все-таки вот эти модели. То есть они могут, вот я просто сталкивался, да, когда люди своим заграничным задают вопросы, и они конкретно совершенно с политической окраской дают ответы, конечно, на соответствующий, конечно, вопрос. Конечно, вот такие дебаты, они с вашей точки зрения возможны и интересны?
2: Нет,
1: были
2: организовать их легко, но следить за ними будет скучно, да, потому что у железяк есть свое знание, они переобучаются только на знаниях. Если в них скормили, что в Великой Отечественной войне победила Америка, да, и скормили только эти знания, ну или большинство этих знаний, да, то, конечно, большинство ее ответов и в ответе на вопрос она всегда будет оперировать теми данными, которые ее накормили. Мы, знаете, как вначале было слово, и мы то, что мы едим, да, вот как кормили. У нас своя история, у Америки своя. А единственное, где будут не дебаты, а полное согласие, это математика, физика, химия. Там все прекрасно, все здорово, 2×2=4. Но вы же понимаете, что в истории в одном случае 2×2=5, в другом случае 2×2=3. И нет способа договориться. Нельзя, знаете, помирить Колчакова-Филов, да, с какими-нибудь врангелефобами, да. Они вообще не пересекаются. У них нет доказательной базы, каждый работает на своем корпусе документов, никто себя не слушает. И я уверен, что социальные сети будут отражать именно вот эту историю. Поэтому пока мы с вами находимся в области науки, или математики, или физики, или четких параметров, никаких конфликтов у нейронных сетей нет. Она уже понимает, что у нас 5 пальцев, да, 6 пальцев это было когда-то там в самом начале, да, то есть вот, есть, кстати, версия, что нейронные сети придумали инопланетяне, возможно, она нам показывала своих создателей, да, и подсказывала, что все не так просто, да. Но если говорить серьезно, сейчас даже самые легкие сети генерят все неплохо, обучаются быстро, работают, и вот еще раз повторюсь, то, что не требует массированного железа, у нас в целом, я бы сказал, знаете, мы гигачат критикуем по привычке, мы критикуем Алису по привычке, они работают уверенно в своей нише. Давайте так скажем. К сожалению, мы не можем быть участниками полного такого, знаете, то есть полными участниками. У нас отсутствует этот класс железа.
1: Ну, это же, знаете, как был в советское время анекдот, когда забег между Рональдом Рейганом и Леонидом Ильичем Брежневым. Понятно, Рейган прибежал первым, Брежнев вторым, поскольку был постарше, да, и на следующий день газеты написали, что американский президент пришел предпоследним, а дорогой Леонид Ильич занял почетное второе место. То есть тут тоже можно по-разному сказать. А вот у меня, знаете, какой к вам вопрос? Вот я тоже понять не могу. Вот есть массив данных, это есть, не знаю, Рунет, это есть, значит, вот англоязычный, китайский, какой-нибудь еще арабский. Там вот эти все данные содержатся. А как они делают так, что вот эта модель обучается только на английском, например, да, или на каком-то другом? Как они ее обособляют? Она же может все прочитать или не может?
2: Она обучается... Нет, любая модель обучается на всем, что ей дают.
1: Ну,
2: если
1: они
2: ей
1: дают.
2: Если ей не дают русский корпус документов, она не обучается. Дают русский корпус документов, она обучается, переводится. Сейчас переводчики работают просто вот прям вот прям... Я получаю массу удовольствия. Я переписываюсь с китайцами. Причем я это делаю в совершенно отмороженной форме. Я говорю нейронной сети, давайте не будем ее называть. Это и не Алиса, и, к сожалению, был бы это наша, я бы сказал наша. Да? То есть вот и говори, попереписывайся с китайцами на тему вот этой платки. Да? И приди ко мне с конечным коммерческим предложением. Переписывайся от моего имени, сохраняй мой стиль. Да? Вот я смотрю, у меня там 20 писем туда-обратно пришли, и на конце решение. Да? Вот я так переписываюсь. И система вполне себе спокойно переводит с русского на китайский, с китайского на русский, в вашем стиле, решает задачи. Будущее где-то уже здесь.
1: Тогда у меня другой вопрос. А почему кто-то не сделает модель свою и скажет, это честная модель, у нее есть доступ ко всему интернету, и вот, может быть, она будет объективно рассказывать обо всем, и может продвинется, многие скачают или нет?
2: Ну, во-первых, скачивать иногда не нужно, потому что они огромного размера.
1: Ну, извините, да, я не понимаю.
2: Это работает. Нет, ну почему? Это работает. Сейчас, например, уплотнилась история. Вы можете к себе на компьютер поставить совершенно шикарную нейронную сеть, которая расшифровывает голос, да, прекраснейшим образом. У вас даже бесплатная будет история. А за небольшие денежки она будет это делать хорошо, да. То есть вот вы можете что-то поставить. Пожалуйста, ради бога. Еще раз повторюсь, основная проблема нейронных сетей с обучением, их вот сейчас китайцы же продвигают свой DeepSeek, да, и почему у нас настороженность? Потому что его обучают, ну, в общем, мы не знаем вот как раз на краях как, да, то есть мы понимаем, что DeepSeek вполне себе справляется с математикой, с физикой, с химией, он примерно понимает, что 2×2=4, но мы точно не знаем, в чем мы там отличаемся. Поэтому, смотрите, в авиации есть такой, и сейчас мир на эту тему, то есть вы вообще... Чуть более по-другому надо, может быть, поставить вопрос, можно ли сертифицировать искусственный интеллект. Как это происходит в авиации? Мы запускаем новый самолет, отдаем его специализированной государственной конторе, она прогоняет 50 тысяч тестов и говорит, этот самолет летает. Теоретически точно так же должно быть с нейронными сетями. Угу. Взяли нейронную сеть, задали ей 50 тысяч вопросов, сверили ответы, сказали, о, они наши, пасконные, православные. Да? Хорошо, она так работает. Это уже... Это требует пока, на самом деле, очень жесткий Европейский Союз. Они единственные, кто пока сделал цельный Digital Act, у них есть цельный. Там есть прям... Они прописали все, надо отдать должное. Они, бюрократия у них доведена до совершенства. Они должны были, кстати, регулировать и начать искусственный интеллект уже почти сейчас, перенесли на 27-й год. Пока еще не доформулировали, видимо, вот этот вот корпус тестов. Да? У нас наиболее, кстати, лайтовая история, если посмотреть на мир. Там есть Америка, есть Китай, режим регулирования, есть Европа. У нас лайтовый, мы идем путем ведомственной регуляторики, так это называется. Условно говоря, Минздрав свои требования предлагает, кто-то еще свои. И мы, в общем, достаточно спокойненько пока к этому идем. Хотя некоторое общее понимание у всех, оно единое, да, что чем критичнее среда, тем регулирование должно быть жестче. Другой вопрос, они просто разные у всех стран. Да? То есть вот как-то так.
1: Ну и, соответственно, о близнеце Алисы, Клод, но он более известный, конечно, да, компания Anthropic, очередной раз, насколько я понимаю, потому что не первый уже случай, взломал OpenAI, ну, собственно, искусственный интеллект, artificial intellect, и сразу пошли опять разговоры, что он может там взять власть, уничтожить всех людей на планете, активировать биологическое оружие, захватить ядерное, и, в общем, значит, от человечества ничего не останется. Вот на эти панические крики что можно ответить? Или ничего? Или наоборот сказать, да, такое возможно?
2: Слушайте, смотрите. Вот смотрите. Представим себе 1904-1905 год. Появляются первые автомобили, да? Появляются двигатели внутреннего сгорания. Они уже есть, но такие, знаете, еще пыхтящие, да? Вот. И вдруг кто-то выступает в прессе, не большевики, с какими-то своими зажигательными врагами, а кто-то выступает в прессе и говорит, слушайте, автомобили не надо, миллион человек в год будут давить под колеса. Представляете, 904, миллион человек в год. Возможно бы даже тогда они бы остановились, и у нас бы до сих пор были бы лошади. Слушайте, ну по факту в 2026 году в мире погибает миллион человек под колесами. В России 20 тысяч под колесами погибают. То есть цена у прогресса есть всегда. Хочу заметить, у искусственного интеллекта никаких вообще даже пока... Понятно, что то, что применяется во время, во время ведения действий боевых, да, это давайте мы это не будем считать, это армия принимает решение, и там все как-то оно идет само по себе. В реальной жизни парадокс истории заключается в том, что мы ничего кроме блага пока не получаем. Благо, ничего такого нет. У нас есть доставка 15 минут, у нас есть... Ну, не у всех по России, конечно, но, я думаю, дойдет скоро. У нас есть интернет, у нас есть фильмы, у нас есть работа дистанционная, у нас есть такси, у нас есть... Да, самолеты мы покупаем. То есть сплошное благо. Получается, и вдруг вы выходите и говорите: Герман, страшно же жить. А я вспоминаю вот этот видеоролик, да, немое кино какого-то тоже 900-го года, когда мимо крестьян проезжает паровоз, да, и они там крестятся в ужасе, да. Я смотрю на вас, Алексей, и думаю: Господи, Алексей. И вот теперь, внимание, вопрос. Можно ли было успокоить всех крестьян? Нет.
1: И не надо, да.
2: Потому что в их понимании это сатана, пришел в мир, будет их убивать, да, то есть, ну, все, ну, извините, а чем можно переубедить? Ничем. Поэтому остается только констатировать, что мы сейчас находимся в переломной точке, там, точка бифуркации, сошлись много разных историй. Людей пугают роботы, которые выглядят как люди, ходят как люди, действуют как люди. И пока все это были рассказы, вообще не вопрос. 2010 год, посмотрите видео 2010 года и посмотрите, что сейчас. А людям уже страшно. А потом у нас железяка, они разговаривают, они же не понимают вообще, что от железяки. Она говорит лучше, чем они, да? А потом вот это все, да? То есть, и это людей пугает. Но мы вообще устроены так, что мы нового боимся, да? Автомобиль мы не боимся. Автомобиль, мы же знаем, сядем за руль, мы в аварию не попадем. И вот так 20 тысяч не попадает в аварию ежегодно, да? Вот, правда, там две трети – это пешеходы на самом деле, да?
1: Но тем не менее, да? Или пассажиры, скажем так.
2: Ну, тем не менее, да, то есть не водители, да, вот. А там абстрактная неизвестность, да, при этом, и, конечно же, еще добавляется скорость, да, когда повозки менялись на автомобили, когда рикши менялись там на повозки, да, там у нас же много чего было, когда трубочисты заканчивались, да, это было, занимало время, причем занимало поколение, то есть человек, трубочист, мог спокойно до пенсии доработать и уйти, а сейчас мы на глазах видим, что происходит. Еще недавно мы били себя в грудь. Только программисты — наше будущее, да? Вспомните, 22-й год.
1: Да.
2: Программисты — это люди, их надо на пьедестал освободить от службы в армии, да, там, не знаю, бегать, целовать.
1: Ипотеку комнату. Дать
2: ипотеку вообще. Это ужасно все. А сейчас почитайте, что про них пишут, что они хуже юристов, простите, да?
1: С экономистами. Извините, я вас не хотел обидеть, простите, пожалуйста.
2: Нет, ничего страшного. У меня есть экономическое, и у меня все, как-то, все лузлы собрал, понимаете, да? Вот, но я справлюсь. Вот, я как-то, там есть масса ответов на эти вопросы, но тем не менее, я про это говорю, что было много разных историй. Происходит все это не просто на глазах одного поколения, а происходит в очень сжатое время. Люди все растеряны. Нет ни одной профессии, которая мне казалась бы под ударом. Более того, вы же понимаете, что прямо сейчас недорого, можно посадить наших два аватара в эфир, да, и они примерно так же будут разговаривать. Возможно, сейчас с вами разговаривать не я, а я сижу где-нибудь там в ресторанчике, пью пиво, да, а сидит аватарчик и вполне себе хорошо за меня разговаривает.
1: Ну да, вы же написали 20 писем китайцам, не написав их.
2: Конечно, конечно. Я вообще, слушайте, у меня тут был грех, я как-то попросил опять же какую-то сеточку написать за меня... Если вдруг что-то аварийное, напиши в канал сообщение, да? Аварийное. Ну, просто я же должен реагировать, я же должен на волне, понимаете? Я же советник бывший, да? Я же представитель этого фонда. Я должен быть всегда оперировать. И это редкие события, вообще редкие, это не каждый день. Она писала, мне раздается звонок. Говорит: Герман Сергеевич, здравствуйте, вас беспокоит там радиоспутник, да? Вы тут написали прекраснейшую заметку, да? Что вы можете еще нам сказать в эфир? А я не знаю, о чем я писал, понимаете? Я даже не смотрел. Вот это я понимаю, понимаете, да. После этого я эту тему закрыл, да, сказал, что я писать буду все-таки сам, да, то есть вот. Но грех был.
1: Я бы сказать, сейчас прочитаю и расскажу, вот надо так, свою заметку.
2: Ну, это было бы... Нет, ну, слушайте, ну, нельзя же в этом признаваться, открыто.
1: С Согласен. Кстати, о роботах. Китайцы начали их, по-моему, придерживать, насколько я понимаю. То есть те компании, которые их делают, их, по-моему, насколько я понял содержание этой новости, на IPO не пускают. Чего бояться-то? Все равно, о чем мы говорили, что штанами нельзя дырку в плотине заткнуть, не получится, все равно прорвет.
2: Нет, там другая история совершенно. Другая? Она про другое. IPO – это вы выходите на рынок и продаете компанию. Дешево, недешево, дело десятое, да? Китай просто не хочет, чтобы компании уходили дешево, и все. Они говорят, у нас есть деньги, мы их вам можем дать. Берите у нас в банках.
1: А то еще IPO другой, из другой продажа, страны придут.
2: IPO купить. Это продажа доли, это продажа наружу.
1: Ну, акции. Выпускаются акции, да, акции наружу. На биржах. Да, ну, конечно. Наружу.
2: Приходите в банк Увчина, да, получаете там деньги по сниженной ставке, берите взаймы, берите на 10 лет, не отдавайте долю. Это вам примерно как они... Я почитал здесь, что пишут китайцы сами по себе. Они пишут, что настоящие патриоты страны не должны раздавать свои... То есть деньги у Китая же есть, у Китая денег... В резервах вообще какое-то бесконечное количество, да, то есть он может профинансировать любую историю. Китай говорит о том, вы же не из России, да, то есть это в России нет денег, у вас все есть, берите у нас. Не бери, то есть, потому что если они выйдут на IPO и 20% акций продадут, например, 20-30, там, сколько там, да, они же уже отдадут их наружу.
1: Ну, то есть Китай, непременно за границу, да?
2: Ну, это не важно уж как получится, важно, что они уйдут из-под контроля. Угу. Поэтому Китай считает, что он должен сперва дорастить компании до... И на IPO обычно, он же потом после IPO, Microsoft вышел на IPO по оценке 750 миллионов долларов. Сейчас стоят какие-то бесконечные сотни миллиардов, да? Не говорю уж про Nvidia, да, которая начинала, по-моему, со 100 миллионов, да? Поэтому зачем им сейчас выходить? С точки зрения людей, владельцев компании, им бы, конечно, обкажется дело хорошее, да? Lamborghini всегда всем нравились, да? А с точки зрения китайского государства, нет-нет-нет, подождите.
1: Ну, то есть, да, все, такая корова нужна... самому, и это правильно. Ну и, наконец...
2: Джека Ма же именно за это придержали. Да, помните, была история с Джека Ма большая, когда Алибаба хотел выйти на рынок, Алиэкспресс, вот эта вся история, они хотели продаться наружу. Его вежливо попросили этого не делать. Вопрос уже, знаете, насколько это хорошо, это давайте такая история, мы ее оставим. Да, то есть вот. Но в целом Китай на себя очень сильно тянет. Я думаю, в этой истории именно вот эта часть была.
1: Нет, это вызывает, в принципе, уважение и понимание, самое главное. Ну и так вот на 2,5 минутки у нас еще история о том, что Дональд Трамп не только по Гренландиям там специалисты или там по Иранам, он анонсировал создание сил искусственного интеллекта. AE Force, это будет так называться, сказал, что не будем тормозить рост этой невероятной отрасли. Но при этом будем искать плохое. Ну, нет, можно, конечно, посмеяться, но сейчас у нас всех, значит, беспилотные войска появились. Правда ведь, да? А еще года 3-4 назад даже и представить было невозможно, что таковые появятся. И вот это он первый сюда?
2: Вспомнив мое военное прошлое, что я все-таки в запасе, да, я бы даже, возможно, в войска искусственного интеллекта вернулся бы, да, то есть все-таки, ну... скучно жить, да, то есть вот, а войска, искусственный интеллект делают такое понятное. Но это говорит о чем? Любопытное о чем? Те, кто собирается создать войска искусственного интеллекта, совершенно не собираются сдерживаться. У нас же еще идет тренд, когда Anthropic, OpenAI и Musk выступают, надо продержать развитие искусственного интеллекта, да. И обратите, как тут одновременно выступает Трамп и говорит, и войска создать. Понимаете, да, то есть, чтобы все было хорошо. Колонии, да, не должны производить шелк, да. А если его производит шелк, то они его должны полностью продавать, ни в коем случае себе не оставлять. В целом все вписывается прям. И я должен заметить, ничего плохого. Я думаю, что у нас какие-то подразделения, которые не оформлены. То есть я же заканчивал военный институт имени Можайского. Мы как бы себя считали космическими войсками, но их не было, да? То есть потом их выделили в отдельные космические войска, чтобы было справедливо, да? Все-таки сейчас их, правда, следят тоже с ракетами, я сейчас даже давно не смотрел. Но войска беспилотников – это важная история, да, то есть, по сути. И искусственный интеллект, возможно, достоин выделения. Правда, насколько я помню, когда был Шойгу, там говорили что-то о научно-технических ротах. Это масштаб не тот, да? Все-таки дивизию. Давайте вот какую-нибудь дивизию искусственного интеллекта имени Яндекса, например, да? А вторую искусственную дивизию имени ВКонтакта.
1: Имени Пажетного я предлагаю.
2: Кстати, о птичках, между прочим, да, это третья будет дивизия, которая всех победит в конечном итоге. С ротными, с подъемами и с закатами.
1: Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
3: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Сокращение ледяного покрова Гренландии. Контекст. Омываемый Атлантическим и Северным ледовитым океанами остров уникален. 80% его территории покрыто ледниковым слоем. Это второй по величине ледяной массив на планете после Антарктиды. Ученые констатируют, уже 3 десятилетия подряд он сокращается. Раньше явление было амплитудным. Прирост чередовался с уменьшением. Теперь динамика только отрицательная. Если переводить в цифры, то Гренландия потеряла около 173 миллиардов тонн льда. Экологи считают, что человечество получает климатический сигнал. Таяние льдов – свидетельство глобальных изменений. Средняя температура Земли с начала 20 века увеличилась больше, чем на 1 градус Цельсия. Тенденция сохраняется. Причем в Арктике теплеет в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете. Последствия глобального потепления хорошо известны. Повышение уровня мирового океана, истощение запасов пресной воды, рост количества экстремальных погодных явлений. Как итог, возможное разрушение экосистемы Земли и гибель целых видов. Таяние льдов в Гренландии интересно для ученых из другой точки зрения. Под ледяным панцирем острова скрыты горные массивы, сопоставимые с Альпами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, столько же в Кирове и Санкт-Петербурге. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский военнослужащий эвакуировал из зоны боевых действий около 1000 человек. Евросоюз запустил инициативу «Партнеры во имя многосторонности». Принц Гарри хочет снять фильм к 30-летию со дня смерти принцессы Дианы. Об этих и других темах подробнее далее. Украина не выходила к России с предложением встречи на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов. Ранее он уточнил, что встреч с представителями Украины на Генассамблее в графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова нет. Россию на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций представит Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Комиссованный командир эвакуационной группы Андрей Котов рассказал РИА Новости, что до получения тяжелого ранения и потери ноги успел эвакуировать из зоны боевых действий около 1000 человек. После этого он решил стать механиком протезно-ортопедических изделий, чтобы помогать военнослужащим, которые столкнулись с тяжелыми травмами. В 2025 году он проходил службу в рядах российской армии на Покровском направлении и в ходе выполнения боевой задачи получил несколько ранений в результате двух атак украинских БПЛА. Европейский союз вместе с Австралией, Барбадосом, Бразилией, Индией, Канадой и Кенией запустили международную инициативу «Партнеры во имя многосторонности» для совместного ответа на глобальные вызовы. Об этом заявил глава Евросовета Антонио Кошта. Он подчеркнул, что координировать эти усилия со стороны Евросоюза поручено главе европейской дипломатии Каи Каллас. При этом, по его словам, новое партнерство открыто для всех государств, приверженных принципам международного права и институтам Организации Объединенных Наций. А прошедшая на полях Генассамблеи первая встреча стала началом практической работы по превращению общих ценностей в конкретные результаты. Принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери, принцессе Уэльской Диане, которая погибла в 1997 году, пишет газета «The Telegraph». Гарри обратился к нескольким друзьям и родственникам Дианы, в том числе к ее брату Чарльзу Спенсеру, с просьбой принять участие в съемках документального фильма. Однако, как отмечает газета, Спенсер в своей книге «Лебединая песня. Диана, моя сестра» обозначил, что написал ее, чтобы не стать, цитата, «говорящей головой в одном из многочисленных запланированных проектов о своей сестре, опасаясь, что они будут следовать неверной концепции». Конец цитаты. Источник, близкий к принцу Гарри, заявил, что герцог Сассекский обозначил ряд возможных проектов, приуроченных к 30-й годовщине смерти его матери. Автолюбители Ростовской области, Крыма и Пермского края, согласно данным исследованиям, чаще всего раздражают ночные гонщики на дорогах. Терпимо относятся к ночным нарушителям скорости в основном в Хакасии – 22%, в Татарстане, Челябинской области и Якутии – по 20%. Чаще всего опрошенные отмечали, что ночью их раздражают звуки мототехники, особенно если за рулем питбайков находятся подростки. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Агент Генри Сардарян в студии. Алёша Тимофеев, всем привет. Привет, привет. Так, у нас первая тема. Про выборы будут? Ходил голосовать?
3: Ходил.
2: Почему не электронно, вот скажи?
3: Ну, и вот как-то так сложилось, что с момента, как мне можно было голосовать, мы с родителями ходили на этот участок, и я как-то вот, мне грустно будет.
2: Традиция.
3: Это, да, мне будет, ну, в общем, примерно так и воспринимается голосование в настоящий момент, поэтому мы все очень тепло, сентиментально, эмоционально, вот, с эмпатией, и будет просто мне как-то вот совсем грустно, если весь процесс моего гражданского участия в политической жизни сведется к нажатию трех кнопок в смартфоне.
2: Это справедливо.
3: Но
2: да.
3: Огромное количество моих знакомых именно электронно. Практически, наверное, все мои знакомые, кроме тебя. Вот ты первый человек, мы сейчас пока разговаривали, который мне сказал, что сам тоже пошел голосовать. Все остальные голосовали онлайн. Во-первых, у многих там прописка не совпадает.
2: Да, но это все
3: еще
2: Но я ехал, то есть мне, прикинь, не надо, то есть мне сколько мне там, ну, типа 40 минут на машине доехать, оставить там куда-то дойти. То есть это прям вот был путь. У меня был опыт и так,
3: да.
2: Значит, я не получил, не то что сатисфакт, но какого-то удовлетворения, так сказать, лежа на диване, действительно, вот это вот, ну, как будто бы...
3: Ну, ты не получил сатисфакции, лежа на диване.
2: Нет, не получил.
3: Мы все еще говорим про выборы, уважаемые наши слушатели.
2: Да, а не про это, да. Не про это. Добрый вечер, Елена Ханга. Нет, не про это, мы про выборы. А так вчера, ну, прям люди были тоже, значит, мне раньше в рекреации голосовали, были прям вот закрытая кабинка. Голосование-то тайное у нас.
3: Да.
2: Закрытых кабинок нет уже. У нас не было закрытых кабинок, и в этот раз был в спортзале избирательный участок в школе, там учился недолго, мои дети учились в этой

0: блеск для губ. А и женщина, ну, представительница Росгвардии спрашивает, бесцветный? Она говорит, да, тогда проходите.
1: Рекомендуете?
0: И мы потом долго думали, типа, а что, почему, типа, бесцветный, там, может быть, типа, если
1: был... Ну, чтобы ты акцию, видимо, не устроил какую-то.
0: Не, ну, с помощью бесцветного, я говорю, может, она в личных целях у тебя спрашивала, там, бесцветный, не
1: бесцветный вам идет.
0: Да.
1: Не, я хочу, единственное, если меня слышит сейчас мотоциклист, который у участка 1776 8 раз не дал мне снять ролик, мне надо было снять ролик, чтобы проголосовал, призывал. Как только я начинал говорить, он проезжал вот в эту сторону. Я ждал, он все проехал, вроде припарковался, заново начинал говорить, он проезжал в обратную сторону. И мне понадобилось 8 дублей, прежде чем я снял нормальное видео, где меня слышно.
0: Это да. Так, но можно, кстати, отсюда тоже оттолкнуться. Мы про сейчас про
1: выборы в Германии.
0: Да, про выборы в Германии. Значит, тоже, так сказать, в качестве этого, ну, офф-топа и прелюдии, преамбулы к вопросу. Я его задавал на этих выходных. Тренину, президенту РСМД. Он ответил на первую часть, а на вот эту вторую не ответил. Вот смотри, АДГ побеждает.
1: Да.
0: АДГ побеждает. У АДГ есть... они, по крайней мере, говорят, что они разработали некий внешнеполитический документ, в котором они призывают к диалогу с Россией, разговоры там про стратегическую стабильность, единую архитектуру безопасности для Европы и так далее. Прям программный вот такой внешнеполитический документ у одной партии, которая опять там в землях побеждает. Не во всех, надо сказать, да, но побеждает. Вот и у нас выборы прошли. У меня возникает вопрос к представителю этого института международных отношений типа Академии МИД России. Значит... Существуют ли механизмы или инструменты какие-то для того, чтобы наладить парламентскую или народную дипломатию? Если, ну, руководители нашего, так сказать, правительства и лидеры не могут договориться, и мы там сейчас о причинах не говорим, почему, ну, не могут договориться они. Но есть вот эти уровни. Остались эти инструменты, вот с твоей точки зрения, только по-честному, да, или нет?
1: Не, ну, инструменты есть, вопрос в том, к какому результату они могут привести. Сам инструмент есть. Вот, допустим, прошли выборы в Саксонии, Анхальт, и если удастся сформировать АДГ там правительство по результату, главу исполнительной власти, то есть по нашим меркам губернатора,
0: да,
1: вполне можно пригласить в Россию и не просто церемониально, а если мы понимаем, что эта партия занимает кардинально отличающуюся от ее оппонентов позицию, предложить, что раз у вас такая позиция, и вы в этом регионе победили, мы даем для вас возможности с нами торговать, которых нет у других регионов. Готовы импортировать у вас продукты. Mm-hmm. Более того, ну, попытаться найти возможность экспорта чего-нибудь туда по заниженной цене, даже если это не совсем выгодно. Почему? Потому что это сразу же вносит фактор в внутриполитическую жизнь Германии. Мы каким-то образом начинаем там участвовать. С другой стороны, надо взвесить все за и против с точки зрения того, не навредит ли такой контакт самой этой силе, которая двигается. И ее поддерживать по-разному можно. Можно там, финансово, можно организационно, как угодно. Если эта сила считает, что создав для нее конкурентные преимущества со стороны России во внутриполитической жизни, это даст ей дополнительные, я не знаю, 5-7% на следующих выборах, почему нет, можно этим заниматься. Я уже не говорю про города-побратимы, так с формальной точки зрения, с точки зрения Европейской хартии местного самоуправления, это вообще отдельный уровень власти, он не должен быть подотчетен там национальной власти, и поэтому вполне мэры городов могут не вписываться в официальную политическую, внешнеполитическую линию своего государства и Европейского союза, принять решение, побратимство, привлечение инвестиций и все прочее. Это с одной стороны. То, что касается парламентского сотрудничества с парламентскими республиками, кои являются в том числе Федеративной Республикой Германии, очень важно. Почему это важно? Потому что надо, мне кажется, иногда отталкиваться от формулировки «а что, если нет?». Вот мы этого не делаем. Это каким-то образом вносит раскол в позицию тех, кто хочет аккумулировать все ресурсы против России. Нас что беспокоит в этой ситуации? Единственная тревога, единственная проблема, которая у нас есть в отношении Европы, заключается в том, что наднациональному Европейскому Союзу удается все 27 стран в той или иной степени, ну вот сейчас, правда, они не смогли против Алишера Усманова продлить санкции, как пишет пресса, да, что там 3000 человек,

0: не могут в отношениях продлить санкции. И в основном позиция Словакии и Франции, как я сегодня смотрел, вызвана вот Эльшером Бурхановичем Усмановым, и не хотят они, чтобы продлевали санкции. Отдельные такие эпизоды есть, но я подозреваю, что если несколько человек из этого списка достанут, санкции вновь будут продлены. Так или иначе, если будет принято решение о выделении вот этих 500 миллиардов на развитие ВПК, они будут изъяты из остальных сфер, в том числе и восточноевропейских стран и прочих. Вот в чем для нас проблема, что один центр против нас использует ресурсы и возможности всех 27 стран. Мы бы были заинтересованы, чтобы это было не 27, а 15, 10, 5, 3, 0, да? Ну, в любом случае меньше, чем 27. И для этой цели вполне нормальное явление – это создавать параллельные каналы связи. К сожалению, я тебе могу это сказать точно, и я сейчас в этом не сомневаюсь. Проблема заключается не в нашей стране. Вот началась специальная военная операция, ни одного партнера своего, да, значит, Запада, с кем у нас были соглашения о сотрудничестве, двойных программах и так далее, ни одному из них я не то что не сказал, что мы больше не будем с вами сотрудничать. Мы в первый день начала СВО собрали всех наших итальянских студентов, да, у меня их тогда было под 200 человек, сказали: ребят, оставайтесь, надо будет, поможем работу вам найти, если вам нравится тут жить, учиться, все. В жизни в России никто вам ни слова не скажет, вообще об этом не думайте. И многие ребята очень хотели остаться. С той стороны, нам 23 числа прилетели письма, что мы все, с вами больше не хотим общаться, разговаривать, дружить. И любые контакты были прерваны. И я знаю этих людей не потому, что это их личная позиция была. Им просто утром пришло предписание со стороны Минобра, что будете общаться с русскими, вам конец. И... как в этих условиях налаживать общение, сказать сложно, но я думаю, что можно. И вопрос единственный, знаешь, в чем? Что надо с ними работать. Я эту позицию очень часто слышал от европейских консерваторов. С европейскими леваками я не общался, у меня такой ни возможности, ни, наверное, профильных компетенций нет для этого. Вот с консерваторами, с такими резко правыми деятелями, когда мы общались, они говорили: мы только не понимаем, почему, говорит, нас вот, допустим, приглашают на какой-нибудь форум, мы вполне готовы были бы каким-то обзавестись здесь контактами, работать с вашими. Нас обычно заводят либо коммунистом, либо вообще каким-то левым. Мы вообще друг друга не понимаем. На следующем мероприятии могут посадить меня, типа ультраправого, и рядом со мной посадить из моей же страны типа, с которым мы весь год уничтожаем друг друга, потому что он самый-самый левак. Нас единственное, что объединяет, что мы в целом хорошо относимся к России. И нас, когда сажают рядом, ну, мы не понимаем, типа, с нами сейчас правые работают или левые работают, и они не понимают, что в итоге, а что этого пригласили, он вообще по нашим меркам, там, черт знает кто. Да. Вот здесь как-то поизбирательнее работать, я не говорю работать только с одной категорией, работать со всеми надо, но понимать, что это в нашем представлении сейчас, ну там, господи, левые, правые, все примерно хотим одного и того, в Европе это не так, для них это реально важно, и поэтому надо хотя бы их же разводить там и давать с ними здесь контактировать людям, которые с ними на одном языке говорят.
1: А что это, вот кто это должен быть, вот давай подумай, просто, так сказать, вот... несмотря на консолидацию и прочее-прочее, но мы видим там отношения или слышим, да, от части экспертного общества или парламентского какого-то депутатов там наших, значит, это мы слышим там в отношении Европы разные всякие речи. Вот, а кто может быть, чтобы это не было, точнее, может ли это быть не представитель власти?
0: Да, 100%, очень легко. Ну, коммунисты, положа руку на сердце, этим занимаются. Активно там бывают съезды, у них приезжают представители достаточно большого количества коммунистических партий с различных стран мира, и у них какое-то взаимодействие, тем не менее, есть, да, они просто сами эти коммунистические партии в этих странах, они, может быть, не самые популярные силы, по своему профилю они работают. Скажем, та же самая «Справедливая Россия», она вполне могла бы работать с социалистами различными из разных стран и также пытаться с ними выстраивать диалог. Мы бы, значит, в центре явно «Единой России» сложно, понятно, потому что это партия власти, она в любом случае там ассоциируется с правительством, и можешь попасть. А вот использовать фактор наличия, там, я не знаю, ну, там, ЛДПР, и главное ее не переводить на английский язык, потому что Liberal Democrats не очень будет ввязаться с официальной позицией этой партии. Но вот с такими более правыми политическими силами тоже почему бы и нет. Такой диалог — это вполне рабочая схема. Она, понимаешь, мы на многие вещи, так как сами смотрим, говорим, ну, понятно, да, позиция,
1: да, понятно.
0: Там не так воспринимают. Да, конечно. Они первые что-нибудь спрашивают, говорят, ну, подожди, у вас коммунисты, это же не власть, это же у вас оппозиция. И для них это вполне нормально. Ну, мы поехали в Россию, у нас правительство не согласно с правительством России, а с оппозицией России, допустим, правительство ничего не горело, мы оппозиция к нашему правительству, и мы с оппозицией тому правительству встречаем. Ну, хотя бы так этот ресурс использовать, я думаю,
1: вполне. Но у нас, так сказать, другие эти, у нас
0: и было бы вообще отлично общественные организации, если бы у нас были, у которых нацеленность, она отражает процессы, которые происходят в Европе. Ну, вот мы видим, что рост правых политических сил, правых политических партий с вполне понятной идеологией и очень хорошая площадка для взаимодействия с ними, это такая универсалистская правая консервативная организация, не знаю, Международный консервативный фонд, который, он в целом за то, чтобы во всем мире защищались традиции и ценности христиан, допустим. Почему нет? Вот площадка. Мы не обязательно говорим, прилетайте в Россию, это не очень удобно. В Сербии можем собраться, в Латинской Америке можем как-нибудь собраться, пообщаться. Но вот такие дипломатия второго трека, она очень-очень важна.
1: Так, ну про Мерц тоже давай пару слов скажем. Значит, пишут СМИ, Евроактив, там я посмотрел, пишет, ну не будем там характеристики давать СМИ, но Евроактив пишет, короче говоря, что в Европе, не только в Германии, но и в Европе недовольны как будто бы Мерцем, и это, так сказать, переживают относительно его судьбы. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, да, токсичный. У него супер антирейтинг. Не было ни у одного, по-моему, канцлера такого антирейтинга, как у нынешнего Мерца. Партия проигрывает, при этом Мерц проявляет настойчивость, мы не будем там употреблять слово упоротость, да, и говорит, я типа вот со своих там позиций не сдвину. Для меня это тоже такая, ну, загадка, тем более для Германии, да, там с традициями парламентаризма и прочего.
0: Ты точно помнишь германские традиции недавние еще?
1: Не те, которые там 100 лет назад, да, 80-90, а вот совсем недавние. Но кажется, что, конечно, ты должен слышать, что люди говорят. А люди говорят, приходят на участок и точно, точно говорят, абсолютно, недвусмысленно говоря. Он не слышит их и говорит, я буду продвигать все равно свою линию. Вот это к чему может это, во-первых, привести?
0: Старик, я думал насчет этого, потому что это вообще удивительная вещь, когда то, что партия проигрывает, удивительно, в этом ничего нет, даже более того, и то, что может выигрывать вот совершенно новая какая-то политическая сила, которая до этого считалась маргинальной, а теперь мы это уже видели в Европе, вот в Италии очень много примеров таких было, это нормально, так бывает. Удивительно другое, что есть мощная АХДС, это мощнейшая политическая сила с точки зрения инфраструктуры, сети своей, ресурсов, которыми она владеет,
1: количеством партий.
0: Колоссальная структура, которая фактически захвачена в настоящий момент BlackRock корпорацией. И вот корпорация BlackRock устами Мерца говорит, не, мы никуда пока не собираемся, у нас тут есть еще дела. Потому что я, во-первых, не хочу упрощать ситуацию до уровня Мерц тупой, поэтому ХДС проигрывает.
1: Я благодарен тебе за это.
0: Всегда пожалуйста. Я, значит, не хочу до этого упрощать. Почему? Потому что Мерц не везде проиграл. У него ситуация, можно сказать, что это было давно, когда он еще не проиграл, а вот его действия сейчас привели, значит, к катастрофе, к проигрышу. Дело в том, что на Западе у ХДС, на Западе Германии, не так катастрофичные дела, они плохи, но они не так катастрофичны, как на Востоке. На Востоке все, это конец, это уже очевидно. Более того, если посмотреть, этой партии приходится в разных регионах конкурировать с разными партиями. Все не так легко, что АДГ пришла и просто забрала 20% у ХДС. В каком-то регионе, безусловно, АДГ забирает голоса у Мерца. В другом регионе они делятся между левыми и АДГ. В третьем регионе АДГ забирает у них голоса, но этим удается забрать голоса у зеленых каким-то образом. Более того, даже у СДПГ они забирают голоса. Мерц забирает голоса у левых. очень сложная схема. Она может гипотетически привести к двум вещам. Первое, более мягкий сценарий. Это в Германии политическая система, я сегодня писал об этом. Она превращается из соперничества между СДПГ и ХДС, ХСС в соперничество между этими двумя, плюс к этому альтернатива для Германии новой левой партии различной. И совершенно по-другому будет распределяться власть. Но долго существовать в этом режиме при условии вот этого Брандмауэра, что они не будут сотрудничать с АДГ ни при каких условиях, такая система не может. Она может сложиться, только если все скажут, ну черт с ним, то значит будет эти ХДС идти на союз с альтернативой, то социалистам придется на эти вещи соглашаться. Потому что иначе эти будут все время набирать больше, чем остальные партии по отдельности. Те будут формировать правительство меньшинства, и до бесконечности так править не получится. Это ты просто выключаешь из политической жизни 40% своего населения. Так нельзя. А более радикальный сценарий, он заключается в том, что постепенно будет... Почему я говорю, что сценариев два? Потому что если Мерца не поменяют, это будет один сценарий. Если его поменяют, может пойти мягкий сценарий. Вот при его смене, при новом лице, я почему до этого сказал, что не надо упрощать, что Мерц тупой? Почему? Потому что если это упростить до этой степени, можно сделать вывод, что если завтра утром Мерца поменяют, придет какой-то другой человек, то проблема АДГ исчезнет. А дело намного серьезнее, намного институциональнее.
1: Ну, конечно, не исчезнет, но там-то еще, насколько я понимаю, проблема в том, что... Просто типа нет, ну типа и хорошо, Писториус там, но насколько нету в Бундестаге, ну, кого-то, кто смог бы объединить даже сейчас, значит, да, коалицию.
0: Ну, вот об этом и речь. То есть тут проблема не столько в самом Мерце. Кто бы сейчас не пришел на его место, он будет повторять те же мантры, что он примерно будет предлагать примерно те же решения, и партия будет постепенно вот так угасать. К чему? Вот второй сценарий, он заключается в чем? Вот представь себе страну, которая разделена сначала географически, то есть мы явно видим, Запад хочет одного, да, Восток хочет другого. Второе, мы видим страну, в которой вот то, чего хочет Восток, просто выключается из политической жизни Запада.
1: Да, повестки как
0: понимаешь?
1: Бы, да,
0: да. Да, вот хорошо, и вы можете даже с ними не идти на союзы, не создавать коалиции, но сказать, ребят, вы сейчас ошиблись, что вы проголосовали за АДГ, но мы вас услышали, нам понятно, что вы хотите, мы поменяем свою программу для того, чтобы вас привлечь. Они этого не делают. Почему? Угу. Потому что они боятся, что если они сейчас пойдут вправо, они начнут терять вот эти более левые голоса, на которые они сейчас опираются.
1: Ядерный электорат.
0: Да, у них сейчас цугцванг. Они понимают, если они пойдут вправо, потеряют левых, если останутся там, где сейчас, будут медленно проигрывать. У них особо выхода нет. Нормальное явление, нормальная практика, подход здесь был бы, это сказать, мы не согласны с АДГ, население свое мы тупым не считаем, и говорить о том, что это какие-то недолюди, их надо выключить, мы не можем. Поэтому, несмотря на то, что мы считаем это неправильно, тем не менее, мы готовы сформировать правительство совместно с АДГ. Включить их в политическую жизнь, дать им понизить собственный рейтинг за счет неправильных действий, ошибок.
1: За счет того, что они во власти.
0: Да, за счет того, что во власти. И после этого немножко устаканить ситуацию. А вот если продолжать, как сейчас, это может реально привести к очень существенному политическому кризису там.
1: Да, это любопытно.
0: А вот это, знаешь, вот этот тезис сумасшедший.
1: Но он сам не уйдет.
0: Мерц нет. Ну, во-первых, нужно понимать, он кто? Он реально представитель BlackRock. Вот все, что мы обсуждаем, говорим, 500 миллиардов хотят дать на ВПК. 500 миллиардов дать на ВПК, это дать вполне конкретным корпорациям. Их не Калашникову концерну будут выдавать или вертолетам России. Это будет Rheinmetall, Leonardo, Thales и ряд других фирм. Практически во всех этих крупных организациях львиную долю принятия решений можно отнести к корпорации BlackRock. У BlackRock есть там доля, директора ключевые, еще что-то. А Мерц является их представителем. Поэтому их сейчас, в настоящий момент, беспокоит. И это не только ВПК, мы очень сильно сужаем. У BlackRock интересы шире, чем ВПК. Где-то это могут быть пенсионные и страховые фонды, которыми они руководят, и их устраивает в другой стране выделение больших средств на эти вещи. Здесь их сейчас конкретно интересуют эти 500 миллиардов. И задача Мерца не выигрывать на выборах, не сплачивать германское общество, не что-то. Его задача – это постараться добиться того, чтобы у этой корпорации все было тип-топ.
1: Ты понимаешь, вот поэтому я и говорил, вот для меня там внутренний внутреннее, вот этот какой-то, не знаю, там, противоречие или что-то, да, какая-то рефлексия, значит, почему? Потому что я помню все эти, как там формировались коалиции, даже еще там 10-15 лет назад, там, ХДС собирались внутри и голосовали, идти ли договариваться, еще не просто, так сказать, по коалиции, а просто садиться за стол переговоров или нет, и на меня это, честно говоря, производило впечатление, ну, то есть настолько вот такой этот парламентаризм, и кажется, ты говоришь, вот находится под контролем. Но все равно же я не думаю, что вся там партия, так сказать, довольна тем, что это происходит.
0: Я, по крайней мере, не вижу, это касается не только Германии, я не вижу внутрипартийной демократии ни там, ни в Италии, ни во Франции. Ну вот если объективно мы видим один и тот же процесс везде, что во Франции смена Макрону, это вот два этих, значит, супруга-садомита, которые либо один, либо другой будет. А с ними, значит, должна бороться Ле Пен, которая явно, мне кажется, мало у нее все-таки шансов на победу. В Италии, значит, у власти находится Мелони, которая мимикрирует и притворяется ультраправой, на самом деле ведет страну ровно в том же самом направлении. И везде в Европе не находится возможности нормальным, понятным механизмом изнутри дать харизматического лидера, который способен на решительные какие-то действия для выхода из кризиса. Но это говорит о том, что система подконтрольная, она решает другие... Вот ее задача именно в этом, оставаться подконтрольной, она с ней справляется.
1: Если есть вопросы, комментарии в Telegram, ВКонтакте, Рутюб, там наше сообщество представлено, присоединяйтесь к нам.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
10: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Мировая политика с Генри Сардаряном.
1: Ген Тигрович Сардарян, Алеш Тимофеев. Григорий задает вопрос. У нас эта тема была намечена на завершение беседы, но можно сейчас ничего-то такого. А могут ли адские санкции ударить по самим США? Вот, допустим, Трамп будет наш алюминий покупать. Санкции на США будут наложены. Но там не только алюминий, там всякое разное.
0: Ну, практика показывает, что все санкции, которые были наложены в отношении России, они в конечном счете наносят существенный ущерб интересам этих стран. Это факт. И европейские санкции им навредили очень сильно, и американцам, я думаю, навредили. Но уже возникают смутные сомнения, что лоббистами этих санкций вполне могут выступать альтернативные производители, люди, которые надеются... Ну, допустим, ты европейский... политический деятель, и у тебя в настоящий момент есть выбор наложить запрет на то, чтобы покупать, допустим, газ из России, покупать в трижды более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, ты примешь положительное решение в этом случае, только если ты лично финансово в этом заинтересован. Я не знаю другой мотивации. Вот я не знаю, каким образом это, должно было остановить специальную военную операцию. Очевидно, что никаким образом это не повлияет на наше решение продолжать ее до победного конца. И, никаким образом это не помогает той стране, которую ты возглавляешь. Поэтому, конечно, наверное, у России перестанут покупать, будут покупать еще где-то.
1: 6,5 тем временем дизель рекордно, просто там на 80% что-то посчитали, да, там выросло.
0: Я думаю, это из-за горячо любимого нами Бабель-Мандебского пролива в том числе.
1: Ну и представьте, да, дальше, так сказать, не надо быть там 7-5 во лбу аналитиком. Ну, все работает на дизеле. Значит, эти корабли, которые бороздят по просторам и перевозят все на свете, просто все. Вот да, зерна заканчивая ширпотребом дизеля.
0: И вчера я читал, что Гвидо Гроссетто, это фамилия вам может ничего не сказать, но это министр обороны Италии, в прошлом бизнесмен успешный. Сказал, что Италия готова военным путем решить дилемму Бабель-Мандебского пролива и своим флотом прорвать оборону, которую хуситы устроили. Я вспомнил анекдот, который мне рассказывал один итальянский профессор. Он говорит, в Италии представляют новый танк, И у него две задних скорости и одна передняя. Uh-huh. И его спрашивают, говорят, а зачем вам передняя скорость? Он говорит, на случай, если нас обойдут с тыла. Хотел написать Гвидо, что не лезьте к хуситам. Вы один раз уже в Эфиопию полезли, вас там чуть палками не это самое. Поэтому, может, и туда не лезть.
1: Ну и, значит, американо-китайские отношения тоже. Там непонятно, будет визит или нет. Это, конечно, напоминает нам вот эту историю в мае. Но тогда там были причины связанные, мы помним, да, началась войнушка, и, так сказать, откладывался визит Трампа в Китай сначала на две недели, потом на месяц. И вот сейчас такое ощущение, что, так сказать, алаверды, вот обратная сторона, да, тоже непонятно, Си там когда приедет, не приедет. Ну, говорят, что приедет все-таки, говорят, что приедет. Но также сегодня писали, что нет решения у них по торговой войне между двумя странами. И это, конечно, осложняет и визит, и сказать, что тогда приезжать? А что тогда приезжать? Ну, вот типа 23 сентября, ну, через два дня, посмотрим. Может, что все поменяется. Тут стоит каких-то ждать прорывов? Вот,
0: у них история этого противостояния, она на самом деле настолько интересна, если ее изнутри изучать. Есть, я не берусь утверждать, что все, что я сейчас буду говорить, это вот стопроцентная правда, но есть прям в большом количестве свидетельств людей, которые на уровне вспомогательного персонала участвовали в организации первых контактов между Трампом и Си Цзиньпинем. Там, и они вспоминают какие-то вещи из серии, что когда Трамп прилетел впервые в Китай, Си Цзиньпин устроил для него прием в запретном городе. Это такая часть, где вообще никого не, вроде как не принимали, насколько я знаю, согласно протоколу. И Трамп даже несколько раз спрашивал у своих помощников, говорит, а Путина там тоже, говорит, не принимали? Да, говорит, и вот первый, кто он счастливый, все, что вот это так. А ему очень многие из его помощников говорят, что он прямо сильно, как нарцисс, озабочен тем, как он будет выглядеть в прессе. Вот он прям несколько раз спрашивал, а как вот, чтобы не получилось впечатление, что я на поклон к нему приехал, что вот я с позиции силы приехал. Ему говорят, слушай, запретный город, это что, никого не принимали? От тебя ни одного президента США, от тебя да. И уже в момент, когда они должны в какую-то зону войти, весь персонал Трампа, который владел китайским языком, им говорит, простите, это для нас священная территория, вы сюда не допущены. Их не пускают, его фактически ведут только с людьми, которые владеют китайским, чтобы они не понимали, что там происходит. И в тот период, что они там находятся, говорят, что состоялись какие-то очень важные разговоры, и переводчиками вроде как выступали китайцы, которые Трампу донесли какую-то свою точку зрения на этот счет. Затем во время каждого последующего раунда были еще попытки со стороны администрации Трампа, его приближенных, сорвать любые возможные договоренности. Была какая-то история из серии, что вот у Трампа вот-вот какой-то компромисс должен возникнуть, они должны прийти к каким-то совместным решениям по вот этому торговому балансу. И в момент, когда Трамп находится на встрече, в этот момент в США арестовывают, значит, директора корпорации Huawei. И Трампу об этом не говорят. А Си об этом уже знает. А помощники скрывают от Трампа. Они говорят, мы решили, что после встречи лучше скажем. Да. И понятно уже, какой там итог. Так что таких историй там достаточно много. Дело в том, что есть известная американская пословица, что вне зависимости от того, кого вы будете избирать президентом США, им будет становиться Джон Маккейн. Вот кто бы ни был избран президентом, Барак Обама, Трамп, Байден, во внешней политике у вас всегда будет Джон Маккейн. И то, что касается Китая, тут вопрос только в том, его будут пытаться загасить под лозунгами демократии, прав человека, того, что уйгуров там в Синьцзянском районе притесняют, или же будут гасить под предлогами торговых войн, того, что вы не должны, значит, иметь такую долю на рынке, как это делают республиканцы, допустим. Но гасить будет в любом случае. Что в этой истории самое удивительное для меня? На что я всегда обращаю внимание. В случае с нами, они хотя бы, там просто есть старая школа такая, знаешь, советологов, видимо, еще кого-то. У них еще хотя бы рука набитая на то, чтобы нас демонизировать. Я так смотрю, как они нас представляют. Ну, временами, я понимаю, если бы я был там среднего уровня образования западником каким-то, который там живет, возможно, на меня это как-то подействовало бы. Я бы сказал, ну, слушай, страшные люди какие-то. с китайцами, вот у них просто не получается их обвинить в чем-то, кроме того, что они успешно конкурируют. Я вот прям читаю, смотрю, в чем их пытаются постоянно обвинить. Ну вот с этими уйгурами на Западе никто понятия не имеет.
1: Да, кто все это уже, такие, это уже, да, я думаю, даже забыли.
0: Да, все, в чем их обвиняют.
1: USAID это... сильно там педалировал эту тему, значит, подключал, давали бабки этим, в том числе Adidas, значит, каким спортивным компаниям. Да. Вот они, я помню, там да. все это такая акция была. Но она тут все забыли.
0: С этим уже не работает. Насчет, значит, площади Тяньаньмэнь, где ничего не было, тоже они как-то ничего не говорят. А вот единственное, в чем постоянно обвиняют, говорят, вы, козлы, слишком много зарабатываете. Да, типа вы того, с нами да, конкурируете, слишком успешно, так, да. вы слишком успешны, и так нельзя. И вот мне кажется, что здесь для них это такое пространство, где, во-первых, они этим очень сильно возвеличивают Китай. Вот в глазах американцев и Европы Китай — это мега-монстр просто. Вот это самая мощная держава в мире, потому что американцы с каким-то страхом говорят именно про Китай. Вот когда ты слушаешь, как они обсуждают дела в мире, они говорят, вот, Россия хочет захватить европейцев, но у них это, у них то. А вот прямо страх и абсолютное возвеличивание до каких-то грандиозных степеней, в которых у Китая нет изъянов, нет проблем никаких, где он такой колосс, просто не на глиняных ногах, а у него и экономика, и военная мощь, и демография, и деньги, и технологии они тырят, и везде у них шпионы сидят, и все. Мне кажется, они так себя доведут до нервного срыва, и им будет очень тяжело.
1: Ну, значит, справиться. Вот Нью-Йорк Таймс, Тём, спасибо большое, прислал ссылку. США предложили продлить торговое перемирие с Китаем на 6 месяцев, типа Пекин настаивает на более длительном сроке, вот, но, как повторюсь, 23 по 25. А смотри, а можем ли мы предположить, что что-то типа договорятся или консолидируют позицию там по России и устроят давление с двух сторон? Вот насколько вероятен такой сценарий?
0: С точки зрения классической американской геополитической стратегии, они либо с китайцами должны были договориться о том, чтобы давить на нас, либо с нами договориться о том, чтобы давить на Китай. Да. Вариант, при котором у нас с Китаем все прекрасно, мы в одной лодке и как-то совместно пытаемся, еще и плюс с иранцами, временами индийцами по отдельным вопросам, я уж не говорю про КНДР там и прочее, но этого варианта там в принципе не было, это надо было умудриться довести до такой ситуации. Я не уверен, что Китай захочет договариваться с американцами о том, чтобы оказывать давление на нас, не потому что он нас очень любит, и потому что у нас тоже было коммунистическое прошлое, и они это ценят, а по той причине, что ему это невыгодно. Ровно до тех пор, пока у России есть специальная военная операция, в ходе которой против нас задействуются все возможности и ресурсы Запада, эти возможности и ресурсы отвлечены от того, чтобы быть задействованными против Китая. И в любом случае Запад оказывается более ослаблен, это раз. Во-вторых, у Запада больше тем для разговоров. Вот, скажем, непосредственно фронт европейский, для китайцев важен постольку, поскольку Европа для них важный рынок сбыта, и, конечно, хотелось бы предсказуемости в плане дорог, возможности доставлять товары и всего прочего, и они сейчас создают новые для себя маршруты определенные. Но ключевые темы разговоров, они в несколько иной плоскости, и ему нужны ресурсы в отношении России, там какие-то возможности, ресурсы в отношении Ирана для того, чтобы получать какие-то бонусы в действительности важных именно для него направлениях. Турки примерно то же самое делают. Они залезают на Ливию, Сирию, я не знаю, уже где-нибудь в Джибути там вдруг оказываются у них интересы. И потом вот они видят, на Южном Кавказе нам проблемы создают, все, и потом приходят и говорят, давай разговаривай. И вот говорят, вот для меня реально важно вот это. Я готов уступить чуть-чуть в Ливии, чуть-чуть здесь, чуть-чуть на Южном Кавказе, чуть-чуть там. И дальше торгуются, потому что кроме того, чтобы обрести такое политическое влияние, у них другого ресурса нет. У китайцев помимо политического есть еще грандиозный экономический ресурс, который дает им тоже эти возможности. Поэтому
1: переговариваются будут. Просто знаешь, почему такие мысли возникают? Ну, типа Трамп кажется, что такой чувак, президент уважаемый в смысле, который готов абсолютно волюнтарно, типа, да вот забирайте там это, а нам вот это вот, понимаешь, ты, предложить что-то такое... настоящую сделку для Китая. И, ну, вот поэтому кажется, что... Мы же помним там при Обаме, помнишь еще, когда 45-й Трамп был? Транс-Тихоокеанское партнерство там и так далее. Пришел Трамп, значит, нет, а потом типа Трамп, тихоокеанское партнерство, там такие были тоже формулировки. И сейчас мне кажется, что как будто бы могут что-то поделить.
0: Есть в этой всей истории две вводных, которые у меня только вызывают вопрос. Первый, я не уверен, что те решения, которые принимает Трамп, все они способны к реализации, потому что его степень подотчетности, его администрации и, европейских лидеров, она вызывает вопросы. Как минимум, посмотри на то, как мочат, я не могу другой глагол использовать, и чморят Джей Ди Венса. Но Джей Ди Венс летит в Иран, или с иранцами встречается где-то в Пакистане, в других местах. Берет на себя фактически весь репутационный имиджевый груз за результаты переговоров. И уже несколько раз инсайдеры говорят о том, что сделки срываются со стороны Марка Рубио. Он нигде не участвует, ты его не видишь. Он не несет ответственности за срыв процесса, за неудачу. Но конечное решение, да или нет, говорят, принимает Марко Рубио и в нужный момент срывает возможную сделку с иранцами и подставляет таким образом Джей Ди Венса, у которого все меньше, меньше, меньше останется политической репутации, авторитета к следующим выборам. Это грызня внутри, это раз. Во-вторых, мы видели неоднократно, что американцы с нами что-то обсуждают, вроде все хорошо, потом к ним прилетают французы, британцы, там немцы, начинают ныть, садятся на уши ему, а в особенности британцы обладают возможностями его переубедить, и делают так, что от этих договоренностей остается очень мало чего. Поэтому волонтаристски сказать «да забирайте», он-то может, у нас же вопрос не в том, чтобы американцы сказали «да делайте, что хотите». Нам нужно понимать, либо вы вообще физически перестаете, как бы то ни было, ни за деньги, ни там, бесплатно, никак иначе, вы больше не оказываете поддержки Украине, и в первую очередь не даете разведданных, не даете пользоваться инфраструктурой Илона Маска и всего прочего. Я сомневаюсь, что так будет. Но вот если вы так не делаете, да, это огромное изменение в этой структуре конфликта, и мы можем рассчитывать на совершенно другие сроки, более короткие для достижения целей задачи СВО. Либо же вот это вот, да, господи, забирайте, что мне жалко, что ли? Хорошо, заберем. Вы как дальше с нами, кто будет договариваться о каких-то гарантиях? Я, будучи очень реалистически настроенным, понимаю, что даже взяв Киев, это не значит, что у нас с Берлином, Парижем и Лондоном будет четкое понимание, как мы разграничиваем сферу ведения, как мы дальше существуем в Европе. Более того, взяв Варшаву, это ни о чем об этом речи еще идти не будет. Это мы с другими элитами сейчас имеем дело. Что нам сейчас нужно либо четкое понимание, как будет выстраиваться эта архитектура безопасности и какие-то реально прорывные решения. Мы к этому сейчас не подходим, потому что никто в Европе не уверен, что если с нами не договориться мирным путем, мы способны им нанести катастрофический ущерб немирным, военным путем. В тот момент, когда эта убежденность появится, я не говорю, что обязательно надо это сделать, но в тот момент, когда у них будет убежденность, что мы на это способны, в этот момент с нами хотя бы начнут обсуждать. Не факт, что договоримся, но начнут обсуждать. Либо же это будет какая-то совершенно новая Европа, в которой эти государства выйдут из состава Европейского Союза, не будет национального органа, и какие-то страны придут и скажут, нам вообще, вот итальянцам или португальцам или испанцам, нам вообще до вас с этой Восточной Европой по барабану. Давайте о торговле поговорим, о бизнесе и прочих вещах. Это тоже гарантия. Кстати, мы об этом не говорили, мы все время концентрируемся на НАТО, инфраструктуре НАТО. Это очень важно. Допустим, распуск Европейского Союза, это тоже очень важная предтеча. Если у этих стран не будет единого рынка, не будет единого производства всего, что необходимо для ВПК и так далее, то угроза для России возможности противостояния с 500-миллионным блоком, она становится намного ниже. Я уверяю, что как только эти страны будут выступать по отдельности, не то что мелкие, там, Венгрии, Румынии, Болгарии, страны, основоположницы НАТО, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, они будут в разных лагерях находиться, у них совершенно разные позиции будут по России, и это нас вполне могло бы устроить.
1: Так, нам надо еще успеть обсудить Гренландию, короче говоря, Гренландия возвращается в родную харбор, возвращается Гренландия, якобы, ну не якобы, так сказать, все там, сделка, пришли к соглашению стороны, США. И это тоже, кстати, это к разговору вот о реализации и о том, что кто такой, если каждый президент. Да. Да, вот несмотря ни на что. Сколько угодно можно смеяться, иронизировать и так далее. История, гренландская американская история началась в 19 веке. Тогда появились первые, значит, инициативы, значит, присоединить эту территорию. Что произошло, да? В середине, ну, понятно, Трамп и правительство Дании и Гренландии объявили о достижении договоренности по безопасности в арктическом регионе. Официальное подписание документа запланировано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Значит, вопрос о покупке Гренландии снят типа с повестки дня, остается частью датского королевства, однако Вашингтон получает бессрочные и расширенные права на обеспечение безопасности острова. Трамп охарактеризовал это как постоянный контроль, который позволит США делать в Гренландии все необходимое для защиты региона. А странам, не входящим в НАТО, в первую очередь нам и Китаю, будет запрещено создавать на острове военные базы или размещать войска. США получили право вето на любые крупные иностранные инвестиции в чувствительном секторе экономики Гренландии, в том числе там разработка редкоземов и прочее, прочее.
0: Ну, вот на три части, мне кажется, можно разделить. Первая часть – то, что Трамп может использовать во время выборов. Однозначно он будет говорить, я хотел этот кусок льда, я взял этот кусок льда, теперь Гренландия – это США, и мы никогда и никого. Вторая часть – это то, что реально полезно, всякие редкоземы, еще что-то. Ну, я сильно сомневаюсь, что год, два, три назад любая американская компания, которая хотела бы их там добывать, столкнулась бы с какими-то проблемами существенными. Ну, да, ну да. Хорошо, далее и далее. А вот третье, что касается вот России и Китая, не... а я прям вот вижу, как на территории Дании мы открывали мотострелковую дивизию и начинали...
1: Имени русалочки Ганса Христиана Андерсона.
0: Я вот прям представляю, нажали там из Владикавказа 58-я армия на отправляется, значит, на передислокацию туда, и вот там она... Ну, понятно, что нам никто бы и не дал там открыть какое-то военное представительство, скорее всего, так же, как и китайцам. О чем тут идет речь? Ну, у Трампа была позиция, она явно сильно фундирована, и, видимо, у любого народа, не только у нас, успешность... страны своей, она в том числе измеряется тем, что мы приросли. Да, вот, да. Вот были столько-то, а стали столько. Да не только у нас. Очевидно, что если было не так, он бы не стал все время педалировать тему, что Канада войдет как 51-й штат США, значит, мексиканцев он там присоединит к себе. Ну, значит, есть на каком-то подсознательном уровне у американцев это в качестве положительной оценки направления развития страны. Ну, он сейчас будет издавать бесконечное количество карт с Гренландии. Может быть, кстати, эта история будет иметь какое-то продолжение. Им там раздадут какие-то там паспорта, потом дадут какой-то особый статус, еще что-то. Ну, Трамп мыслит категориями постмодерна. Вот хоть мы много раз это обсуждали, но каждая новость с ним связана, она говорит об этом. Его не колышет сильно Гренландия. С конституционно-правовой точки зрения приобрела ли статус. Его интересует возможность заявить в ближайшие полгода о том, что это территория Соединенных Штатов Америки, и американцы эту территорию присоединили. В абсолютно клиповом масштабе, очень коротко, быстро, не важно, что это не так, не важно, что он не решил тех задач, которые ставил. Важно, что есть картинка, есть инфоповод. Более того, я думаю, через неделю мы про этот инфоповод забудем, потому что он очень быстро переключится на что-то другое, новое и будет бить в эту точку.
1: Но там еще любопытные тоже мне эти формулировки понравились. Значит, по данным источника в Госдепе, соглашение составлено таким образом, что оно останется в силе, даже если Гренландия в будущем решит полностью отделиться от Дании. Вы на всякий случай, так сказать, ну просто надо предусмотреть это, нет, это же не обязательно, ну просто чтобы это было, давайте договоримся, да, сразу, но любопытные такие вещи, но все равно, можно ли охарактеризовать как победу Трампа?
0: Ну, промежуточный успех, можно вот так сказать. Победа была бы, безусловно, если бы он смог ногтю и сделать... Понимаешь, он же тоже испытывает противника своего. У меня есть товарищ один, который очень хорошо знает команду Трампа. Он один из таких западных консерваторов, убежденных. Он мне рассказывал, говорит, ты не понимаешь его психотип, что этот человек, он реально движим бизнес-психологией. все, что для людей, которые, а, занимаются политикой, б, анализируют ее, является неадекватным поведением, в его случае, для любого политика является вот преемственная позиция, сейчас сказали, какую-то точку обозначили, ниже нее не опускаемся, ведем, а он может просто для того, чтобы тебя испытать, сделать какое-то очень резкое заявление, которое выбивает тебя из колеи, посмотреть, как ты реагируешь. Ну вот он попробовал наскоком один раз, сказал, что Гренландию мы обязательно сейчас присоединим, и начал оказывать жесткое давление на датчан. Ну, они могли, европейцы, в какой-то момент начать с ним торговаться, что, слушай, ты что, серьезно? Что случилось? А почему? А как? А давай посмотрим. И он мог вполне довести до ситуации, когда там референдум какой-нибудь будет проходить, и он бы пообещал бы местному населению миллиардов, что-то. А мог в какой-то момент этого процесса понять,
1: каждому
0: что...
1: каждому датчанину по 5 мексиканцев. Да.
0: Двух зайцев.
1: Ну, да, и вы отсюда, конечно, да, депортировал. И датчану хорошо, да.
0: Вот прошли в стране выборы. Где ты был? 3 месяца. Столько партий, ни у одной не в такого программе.
1: Давай коротко еще. Вот эта история с какими-то альтернативами НАТО. Ну и, в принципе, вот снижение влияния США. Канада как бы подключается. И вот и французы с канадцами договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, обороны, освоения космоса, ну там еще это ядерная инициатива и так далее. Вот тут что ты тоже, так сказать, видишь? Вот это я что за такие мезальянсы?
0: Альтернативы для НАТО я никакие не могу себе представить, потому что НАТО — это союз военно-политический, где ключевая роль у Соединенных Штатов Америки ввиду того, сколько финансов выделяется на все это дело, а остальные страны — это страны вот этого трансатлантического пространства, которые, имея членство там, в основном озираясь на американцев, находятся под их зонтиком таким оборонным. Хорошо, без. А вот американцы вышли. Назовите это не НАТО, а АТО какой-нибудь, или да, ТО да, какой-нибудь. Да, но это речь все равно о том, что эти страны должны будут выделять энную сумму денег и производить столько вооружений, обеспечить такие гарантии безопасности друг для друга, чтобы решить те задачи, которые решала НАТО. Я пока это вниже. А французы с канадцами это просто назло Дональду Фредовичу пока
1: будут,
0: что.
1: Не будут морозить уши в Гренландии.
10: Мировая политика с Генри Сардаряном. Говорят, среда — это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница — это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
11: Прекрасный вечер.
10: Когда больше, значит лучше. Скорость биологического старения организма. Контекст. Ожирение – не только дополнительная нагрузка на организм и проблемы с различными органами. Это еще и фактор преждевременного старения человека. Об этом заявила академик Российской академии наук Наталья Мокрышева. По ее словам, ученые отмечают прямую связь старения с индексом массы тела, распределением объемов и составом тела. Кроме того, ожирение повышает риск летального исхода, способствует развитию когнитивных нарушений, проблем с печенью, дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Избыточное количество жировой ткани запускает цепочку метаболических нарушений, возникает риск онкологических заболеваний, а провоцируется ожирение стрессовыми ситуациями, неправильным питанием, вредными привычками и пассивным образом жизни. У женщин ожирение часто сопровождается дисфункцией репродуктивной системы. Специалисты отмечают, что снижение избыточного веса даже на 10% значительно улучшает самочувствие, снижает нагрузку на организм и уменьшает риск развития осложнений. Но предупреждают, при подозрении на такое отклонение самолечением заниматься не нужно. За рекомендациями следует обратиться к эндокринологу и диетологу.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, столько же в Казани и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Какие темы будут обсуждаться на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций? Какую страну глава Евросовета характеризовал как единомышленника? Сезонный рост какого заболевания отмечается в России? Об этих и других темах подробнее далее. Возгорание произошло на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Сгорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал на 40 квадратах, сообщили в МЧС республики. Один работник пострадал. К месту вызова были направлены силы объектовой пожарной части ГРЭС и 4 пожарно-спасательных отряда МЧС России. Всего к ликвидации привлечены 50 человек и 16 единиц техники. Урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, ситуация вокруг Ирана и серия переговоров мировых лидеров окажутся в центре внимания недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Основные мероприятия начнутся во вторник в Нью-Йорке. Россию на неделе высокого уровня представят Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. График главы МИД на Генассамблее уже сверстан. Он крайне плотный и насчитывает десятки двусторонних и многосторонних встреч, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра Александр Алимов. МИД России сообщил, что прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Польские власти даже приблизительно не знают, сколько граждан страны участвует в боевых действиях на Украине, сообщил РИА Новости представитель Министерства национальной обороны республики. Весной президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, которые незаконно воевали в рядах ВСУ. Ранее для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен был получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до 5 лет. В соответствии с текстом нового документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, прощаются, а их поступок забывается. Председатель Евросовета Антонио Кошта охарактеризовал Канаду как единомышленника в сфере торговли и подтвердил, что в октябре стороны намерены провести саммит в Канаде. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о грядущем начале работы над предоставлением Канаде статуса первого ассоциированного члена Евросоюза. Кошта отметил, что ЕС хочет укрепить связи с Оттавой и подтвердил, что в октябре стороны планируют провести там саммит. Роспотребнадзору сейчас известно о наличии более 250 различных респираторных вирусов, с которыми россияне чаще всего сталкиваются осенью, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова. По ее словам, осенью возрастает риск заболевания респираторными инфекциями, поскольку многие возвращаются из отпусков, а дети – в школы после каникул. Ранее Попова сообщила, что в России уже отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале МАКС «Радио Спутник». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворгян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Ось. Начинаем.
3: Она же кашляет, да.
2: Здрасте,
3: дорогой Алексей.
2: Да.
3: Ничего, это бисквитный остаточный кашель от моей простуды. Друзья, простите, ради бога, и голос такой мерзкий.
2: Ближневосточный эссе с иранским орнаментом. Ну, есть о чем поговорить на самом деле. Я удивился. Иран, как сообщается там со ссылкой на высокопоставленных чиновников, через Катар предложил Соединенным Штатам прекратить войну. То есть все остановить боевые действия.
3: Там 7 условий, ладно.
2: Угу. Ну, давайте, да, все, я
3: помолчу. Я не буду перечислять все 7 условий, тем более в том порядке, в каком они представлены. У меня перед глазами этого нет, я боюсь сбиться и быть обвиненной в некомпетентности.
2: Тогда так, а что в этих 7 условиях, пунктах не устраивается?
3: Ну, снятие санкций, размораживание активов, короче говоря, не оказывать помощь... противником Ирана в регионе, имеется в виду, понятно, одно маленькое ближневосточное государство. Вот. Ну, много чего, да.
2: Которое может ударить ядерным оружием, хотя у него
3: этого оружия нет. Да.
2: Мы поняли, о чем речь. Тогда такой вопрос, а зачем выдвигать какие-то условия, причем не в первый уже раз, примерно круг этих вопросов остается тем
3: же. У них и не меняется это.
2: А зачем было опять там все это вот предлагать?
3: Это вот, тут, понимаете, я же все время вам говорю, что это древняя цивилизация с очень интересной и устоявшейся политической традицией джентльменского поведения. А тут скажут, вот, Иран недоговороспособен. И никто не скажет. Правда? Потому что Иран говорит, мы готовы.
2: Мы способны.
3: Да, да, мы договороспособны. Ну, естественно, у нас есть свои условия. Вот наше, да, предложение на стол переговоров. Теперь мяч на вашей стороне. Рассказывайте, что вы будете делать.
2: Угу.
3: Тогда Соединенные Штаты должны сказать, а вот Иран такой-сякой, рогатый, хвостатый, там пахнет серой и так далее. Вот, и поэтому мы...

0: выступил и сказал, они что там в Америке не знают, что это древняя цивилизация? Ничего не, их на колени ставят.
1: Они всех
0: да знают они
1: туземцами все. Считают, папуасами.
0: Да это не в этом
1: простите,
0: дело.
1: Простите, любимого
0: американские иронисты, великолепные специалисты, кстати, двое из них похоронены как раз в Исфахане, о котором я до эфира говорила, вот там существует такая та самая, как это, крипта, как ее назвать-то, склеп, вот, в память об Америке. Ну, не надо, нет, просто кто их слушает?
1: Ну, тогда война, значит, будет продолжаться, стало быть, хотя тут как бы цифры
0: Кого с кем?
1: Ну вот она в таком состоянии.
0: Пожалуйста.
1: Ну, Соединенных Штатов с Ираном, наверное. Мы же о ней говорим.
0: А кто-нибудь объявлял войну?
1: А в наши времена не обязательно.
0: Нет, тогда давайте четко. Значит, это была операция коалиции Эпштейна, то есть США и Израиля в феврале, да? Мы 28 февраля начинаем, правильно? 27. Против Исламской Республики Иран. Верно? Но даже Израиль не объявлял войну. Вот. И Америка не объявляла. Это был такой вот кавалерийский наскок с уверенностью, которую подкрепили аналитические материалы израильской спецслужбы Моссад о том, что чуть только вот сейчас подтолкни пальцем, ткни, и вот все рухнет, и Иран все больше не враг человечества.
1: Но где-то люди просчитались.
0: Везде.
1: Практически. Но это примета тоже времени. Везде все просчитываются.
0: Да,
1: думали,
0: теперь в Израиле
1: что Россия
0: скандал.
1: Рухнет, не рухнула.
0: Одна, там много спецслужб, там другие спецслужбы крутят в виска и говорят, что же вы, Иглесиас? Да, Моссаду говорят, вы самые финансируемые, вы то, да вы все, что же вы выдали-то, а? Так и где? Тут, так что там своя внутренняя свара уже на этой почве, там понятное дело. Ну ладно, оставим эту тему, все понятно.
1: Нет, но они...
0: А иранцы что сделали?
1: 23-й год,
0: а иранцы вели войну не по сценарию. Прямого симметричного ответа. А для них это был старт кампании по возведению Ирана в ранг сверхдержавы макрорегиона. И они действуют абсолютно по своему сценарию. Вот этого точно никто не ожидал. То есть Иран обнаружил, что иранского руководства, молодого, пришедшего на смену убитым такому первому поколению, да, революционеров, вот, что у них есть большая стратегия. Они эту большую стратегию методично, надо сказать, притворяют в жизнь. Я помню эти разговоры, что вот иранцев, да и нам, естественно, после Карабаха, да, это самое, из Сирии это пришлось. Дальше посыпалась Сирия, понятное дело. Вот, это я говорил много раз, поэтому я говорил, то есть вот не надо не игнорировать процессы на Южном Кавказе, потому что там сходятся границы, ряд интересов и ряд коммуникаций очень серьезных, международных, важных на макроэкономическом, макростратегическом уровне. Поэтому то, что происходит иногда на Южном Кавказе, нужно внимательно отслеживать. Ибо это станет показателем, в некотором роде косвенно или прямо станет для вас показателем того, что будет на Ближнем и Среднем Востоке, как минимум. Вот, поэтому иранцы начали осуществлять свой сценарий. И как, несмотря на то, что, о, иранцы, вот, дали слабину, где же ваши иранцы, вот, Сирия и так далее. А кто сказал, что они туда не вернутся?
1: Я не знаю, это вот вам виднее, как говорится.
0: Ну вот, а я с самого начала говорил, погодите еще. Возможно, вернуться и триумфально. А вот Израиль ударил в Сирии по складу боеприпасов, да, ракетных, Алеппо. Так,

0: Хочется, читатель из Москвы интересуется. А чьи были ракеты?
1: А чьи были ракеты?
0: Чей склад-то в Алеппо?
1: Ну, может быть, правительство, которое сейчас
0: а если учесть,
1: на Маск
0: что...
1: сидит. Или чьи?
0: Ну, наверное, да. И, скорее всего. А кто их завозил? И что это были за ракеты? Учитывая, да, черный рынок, связанный с украинским
1: так
0: театром
1: же
0: самим
1: военных не хватает,
0: действий.
1: Я уже сообразил, откуда вы клоните. А им самим же не хватает. Сами клянчат.
0: Да, деньги-то, понимаете? Это
1: хочется?
0: Же, это, да, конечно, это же... они что там, не присутствуют? Украинские военные давно присутствуют. И в Сирии, и в Ираке. На противоположной от нас стороне. Нет? Да.
1: Скорее всего, в Африке точно
0: давно,
1: они есть.
0: Говорю, давно присутствуют. Вот, поэтому вот это раз. Второй Израиль там неплохо ударил. То ли Израиль ударил по этой базе, то ли она сама. Во всяком случае, новости пошли такие, что это был удар Израиля. А почему? А кто вот как-то способствовал попаданию этих ракет? Через какие страны? И тут мы вспоминаем про Турецкую республику, про их связи, их ВПК с Украиной и разные прочие-прочие дела. Ну, в общем, так нелинейно все в этом мире бушующем.
1: Призрачно, в мире
0: да.
1: Бушующем.
0: Не, я не могу сказать, это будет прямая цитата. Нелинейно, непросто, вот.
1: Встретится Масуд Пезешкиан с Трампом на Генеральной Ассамблее. Он вроде едет, Трамп тоже едет, все едут.
0: После мытья рук в известном месте.
1: Ну, может, в перчатках.
0: Да. Нет, ну я...
1: Лайкал. Самое...
0: Да, тут интересно другое. Что все иранской делегации, которая должна была его сопровождать, американцы отказали в выдаче виз. Поэтому он летит один. И тут у меня возникает такое соображение, учитывая то, что он по-прежнему относится к блоку реформаторов, и его жестко критикуют и в парламенте, и в открытую. Я все время говорил, что в Иране открытая политическая жизнь. Вот. И, надо сказать, его популярность не повышается. При этом я замечаю, судя по картинке, что вот эти вот молодые революционеры, они явно совершенно на всякую ерунду, типа женские прически или платки и так далее, вообще как-то перестали обращать внимание в этих крутых исторических условиях. Вот. Это очевидно. Это вот прям видно. Посмотрите, друзья, на моем канале открытом, он же рекламируется спутником. Ну, то есть, вернее, есть на него ссылка.
1: Да, есть, конечно. Да.
0: Я сегодня разместила вот ссылку на ролик современного Исфахана. Это 5-миллионник, город. Посмотрите, как это все выглядит. Это вообще не соответствует никакой пропаганде антииранской. Не вообще, ничему. Вот. Но... Вот...
1: А про Иран в этом смысле плохо говорят? Дескать, там все утло...
0: Ну, там же женщин должны казнить за то,
1: смысле?
0: Что они без платков. А этого ролика у меня нет, но тоже посмотрите.
1: То есть,
0: женский забег на 10 тысяч метров в Тегеране. Посмотрите, как они выглядят. Я на одном из ресурсов прочитала. Ага, а на выходе этих женщин там ловят и сразу вешают. Ага.
1: Нет, но это уж извините.
0: Они уж бегут в таком, понимаете, ли виде, да.
1: Играют в волейбол и в прочие, так сказать, активные
0: ну, они
1: подвижные
0: хотя бы
1: игры.
0: Там...
1: Но все равно там они никак другие.
0: А здесь они
1: не
0: вообще
1: в трико,
0: и без платков бегут. Ну и кто-то написал, ага, и вот их тут же и вешают на выходе, ага.
1: Ну это мы видели, да. Если там проголосовал не за того, тут же у тебя у кабинки ждут. И
0: да,
1: сразу...
0: да, вот это
1: там,
0: вот
1: там
0: прямо
1: отводят и в расход.
0: Ужас. Ужас, да. Ну, в общем, короче говоря, иранцы, конечно, молодцы. Вот, я как раз хочу сказать, что там не то чтобы либерализация, там именно популярность вот таких фигур, как Пезешкиан, на этом фоне падает. В том числе среди протестной молодежи. Лица их, посмотрите, этих молодых девушек, видно. Это видно. Вот, поэтому они сейчас поняли, что у страны есть шанс получить все. Ну, условно, да, то есть вырваться из того состояния напряжения, которым они жили, их родители, в течение 40 лет. Но они не могут не видеть успехи собственной страны. Они их видят.
1: Нет,
0: они
1: ты...
0: понимают, да, да, что они начали это дело понимать. Так вот, я к чему? Вы же про Пезышкиана спросили.
1: Да.
0: И тут у меня возникает, и надо, может, знаете, езжай, езжай, надоело, как в том анекдоте про Джину Лолу Бриджиду, понимаете? Вот, с глаз долой, с сердца вон. Пусть едет на эту генассамблею, пусть он там выступает, да. Главное, чтобы тут под руками не мешал. Это вот буквально, потому что многие иранские ресурсы и политики, и депутаты как раз достаточно скептически в адрес команды Пезышкиана высказываются.
1: Это, подождите, то есть его поездка...
0: Ну, он официальный президент.
1: Нет, это его решение или как? Или чье? Там не коллегиальное решение? Это
0: понимаете,
1: его личное?
0: В чем дело? Он получает приглашение так. на Генассамблею ООН. Так? Он, его администрация, естественно, консультируется с высшими органами страны, включая верховного руководителя. Я же вам сказала, что иранцы идут на переговоры, никогда не отказываются. Они говорят, мы... А это их фраза. Мы не покидали стола переговоров. Это другие вышли и дверью хлопнули. Мы не делали этого. Мы ведем себя вежливо и...
1: Не, подождите, давайте не будем, вот как это сказать, что-то такое изображать. Ведь если выдвигаются некие условия, невыполнимые для другой стороны, то это, конечно, на словах желание вести переговоры, а на деле-то нет. Разве нет? В США
0: а
1: тоже так себя ведет.
0: А в чем тут такого? Активы Ирана, это же активы Ирана, не американские, я думаю, нет.
1: Ну, извините, если мы сейчас потребуем от Европы, давайте переговариваться, только вы нам отдадите наши там 200 миллиардов в евроклире, которые лежат. Никто же на это не пойдет?
0: Так нет. Мы тоже, обратите внимание, мы все время говорим, мы готовы к переговорам. Мы готовы, пожалуйста. Просто
1: но
0: о чем...
1: вы видите войска из Донбасса,
0: нет,
1: правильно ведь?
0: У нас ну, есть, да, предложение.
1: Да. Но это невыполнимо для Украины. Украина упирается...
0: Нет, это не по Украине, а с Европой. Мы сейчас говорим про Европу. Давайте, вы меня не путайте. Да? Мы готовы вести переговоры. У нас посольство работает. Кстати, иранские посольства, да, в принципе, по всему миру работают. В Тегеране работают посольства очень многих, там, до 100 стран там, и так далее. Мы готовы вести переговоры. Просто у нас должна быть повестка переговоров, но не для того же, чтобы чаю вместе попить и улыбнуться друг другу и сказать, вы хороший человек. Надо... Это дело серьезное. Это за народные деньги мы с вами встречаемся, да, летаем туда-сюда, керосин на авиационные расходы и тому подобное. Мы должны отчитываться. Каждая поездка, она что-то стоит, там кто-то подписывает, бухгалтеры подписывают и так далее. Мы должны отчитаться о результате. Какой результат? Хорошо, мы давайте встретимся, чтобы обсудить повестку. Вот наше предложение о повестке. Они заранее предлагаются. И мы можем их предложить. Но европейцы же не готовы с нами вести переговоры?
1: Ну,
0: не
1: там
0: готовы.
1: Предварительных условиях нет, насколько я понимаю,
0: вот.
1: Пока. А здесь есть. А,
0: ну, правильно, и у нас есть. А у европейцев нет. Они воевать с нами хотят. Ну, давайте я не буду про это, про все.
1: Это понятно, да.
0: Они хотят с нами воевать, и они об этом заявляют. Мы говорим, ну, в принципе, мы готовы на переговоры, но тогда вот наша повестка. Где ваша повестка? Ее нету. Все.
1: У нас к ним, по-моему, тоже особой повестки нет. А мы чего от них хотим? Не от Украины, а от них. Я вот не слышал в публичной сфере, чтобы кто-то говорил, что что-то мы от них хотим. От товарищей, дорогих Мерцев, Шольцев, Макронов и прочих.
0: Мы чего хотим?
1: Угу.
0: Прекратить оказание помощи. Такой, военный.
1: Ну, это, может быть, звучало, да, соглашусь.
0: Да, это звучало. Почему? Военно-технической. Как только вы прекращаете помощь, мы готовы в том числе и переговариваться с вами. Ну, в общем-то, это перестает быть актуальным, поэтому нас и не говорят, а для иранцев это актуально, потому что они на коне, и они побеждают в этой ситуации. Все же это понимают.
1: Ну, тут логично, знаете, какой вопрос? Ведь мы имеем дело с людьми, которые 500 лет правили миром. И сейчас, это мы-то с вами понимаем, что они уходящая натура, а они-то не хотят это понимать. И вопрос, на какой шаг они готовы пойти, чтобы сохранить за собой то, что у них было. Либо уж назло уничтожить все вместе с собой, да, не доставаясь что никому, как у Александра Николаевича, там, помните, да?
0: Да, карандаш. Вот. Да. Могут. Да,
1: могут, да.
0: Могут.
1: Тогда никакого коня нет. Это все, ситуация-то очень опасная. Для всех, не только для Ирана. Для
0: могут,
1: России, для Китая,
0: знаете,
1: для всех.
0: Я вот сейчас читаю книги по социальной антропологии западной, ну, последнего как бы такого поколения. Вот. И у меня твердо складывается, еще раз, это мой оценочный взгляд, угу. И я могу его сформулировать, что... Да, вот то, что вы назвали, 500 лет, что остается? Энергии нет во всех уже теперь смыслах, да, то есть, ну, видно, как Европа на энергетический голод, да, садится. Вот, энергии нет, вот социальной энергии нету, общество не пойми что с этими мигрантскими анклавами, которые никому, ничему не подчиняются, никуда не интегрируются, вдобавок оторваны от собственных культур. То есть самые вульгарные варианты, то есть не такие традиционные хорошие варианты собственных местных культур, откуда они выехали. А вот в этих вот условиях Европы это уже вот что-то новенькое такое, понимаете? Вот, это отдельная тема. То есть это вообще не интегрируемо никак. Вот. Да, но что остается? Ну, Ницше, воля к власти. Вот то, о чем вы сказали, это остается. Но самое главное, я ничего нового не сказала. А вот новое, знаете что, очень заметно во всем, если проводить серьезный такой фундаментальный анализ, что я и делаю, читаю и там в своих же книжках отмечаю, страх смерти, ну как, знаете, символически, это вот 6 сердец Рокфеллера, и страх жизни, они жизнь тоже боятся. А это патовая ситуация. К чему она может привести? То ли это будет медленный такой уход, знаете, так, размазанный на десятилетия, постепенный. Может, оно и лучше было бы. А то ли что-то может, какой-нибудь черный лебедь, типа... технической аварии какой-нибудь очень мощной и ни одной.
1: На нас же свалит.
0: А это уже все равно. Мы не заинтересованы, кстати, в каких-то таких событиях. Мы как раз заинтересованы, как бы, может быть, и в ускоренном, но постепенном их отъезде с ярмарки. Потому что наша собственная система пока еще не перестроилась. Она подстроена под эту западную систему управления миром. Вы понимаете, о чем я сейчас?
1: Украина,
0: да?
1: Это акселератор.
0: Я прошу прощения, что я вас...
1: Нет, я понимаю.
0: Все
1: правильно, я понимаю. А Украина акселератор. На этот акселератор они давят, и бензинчик-то у них, и, ну, все остальное. Ресурсы тратятся,
0: да,
1: и они быстрее к этому
0: да.
1: Движутся. А мне кажется, что наш верховный главнокомандующий именно этот сценарий и разыгрывает, как мне кажется. Это мое тоже личное мнение.
0: Так же, потому что человек, он терпеливый, видите?
1: Потому что кидать миллионы на Украину, это там устраивать там дикое поле, это не вариант, мне, опять-таки, мне кажется. Поэтому все так тихо, постепенно, раз за разом.
0: Да, и меня вот на одном подкасте мне задали вопрос, почему так долго ведется СВО? Я говорю, можно как в Кнессете вопросом на вопрос, а почему так долго шла Кавказская война?
1: И Северная.
0: Хотя она не называлась, она в принципе тоже была специальной военной операцией. Но заметьте, через очень короткое время, ну, по меркам истории, Да, это же вторая половина 19 века, по сути. Да? Очень короткое время. Вот 17-й год, революция. А 41-й, 45-й, Великая Отечественная война. Героев на Северном Кавказе, как говорится, есть чем гордиться.
1: Давайте тут точку поставим, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог, востоковед. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Прямой эфир с Кариной Геворгян. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
6: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
7: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
8: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
10: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
10: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
10: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
11: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
1: Каринэ Геворгян, политолог, востоковед, студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Теперь хочется поговорить о бедных несчастных.
0: Не, можно я договорю про народы Северного Кавказа, которым низчайший мой поклон, даже как этнической армянке, потому что 1000 лет назад они приняли армян из-за низкого царства, и давно армяне... коренное население Российской Федерации. Вот. Не диаспора какая. Вот. А спасибо и за это. Они гостеприимно приняли. Претензий ноль друг к другу. Вот. А самое главное, среди них огромное, великое количество героев. Даже и в том числе среди репрессированных в 1944 году народов. Вот, героев Советского Союза, героев войны. И они не сдавались, они кричали, русские не сдаются, понимаете? Вот что такое длинная война и интеграция. Это очень сложные процессы. И заметьте, ведь эти народы... Я сегодня потрясающий сюжет из Ингушетии получил, поэтому я... Эти народы сохранили, это реликтовые, древнейшие, культурнейшие народы, которые сохранили собственную идентичность. И свои этические
1: принципы, нормы.
0: Да, вот комплексы у них действуют и так далее. Кому-то они кажутся дикими горцами, понимаете? Несколько такие, знаете, как это самая младшая группа детского сада. Вот все-таки, что с ними надо разговаривать, как с детьми. Это отнюдь не так. Я вот это хочу сказать, что... При всем сохранении этой идентичности, вот для меня сейчас важно это высказать, высоченные и образованнейшие интеллектуалы, легко ведущие вот этот разговор на высшем интеллектуальном современном уровне. Надо же, вы представляете, вот это вот такая у нас красота в России.
1: Ну, а что ж тут такого удивительного?
0: А ничего удивительного, я просто ко многим обращаюсь. Это не... Картинка, знаете, этнография, фестиваль. Я это хочу сказать. Там присутствует глубокое мышление, знание современности. И одновременно, удивительным образом, люди сохраняют вот этот реликтовую эту идентичность, которая позволила им выжить в эти века. Это же не самые многочисленные народы. Сколько там ингушей? Ну, дай бог, 500 000, да?
1: Ну да, и в Дагестане еще 30 национальностей.
0: Я, да, хочу сказать вот об этом. Вот. Из чего их только не коснулось с этим ваххабизмом, с этим радикальным исламом и так далее. Ну как бы уходит эта волна, отлив ее идет.
1: Ну, дай бог, да, давайте дай дальше. Бог, да, Россия всегда была сильна всеми своими народами, и спасибо тем, кто стоит плечо к плечу.
0: Ну и надо сейчас с этими народами разговаривать так же, как мы с вами в Москве разговариваем. Все они знают, понимают, вот, не надо ничего дешифровывать, вот, они люди готовы обсуждать, куда вместе движемся, потому что для них, живущих, в общем-то, недалеко от границ или вблизи границ, это вопрос еще более актуальный, чем для тех, кто живет в Центральной России, еще размышляет, что ему поддерживать.
1: Я, конечно, дико извиняюсь, но кавказские народы, по-моему, дали культуре нашей страны больше, чем большая Украина за 30 лет своей самостоятельности. Да, может быть, даже и не то, что 30 лет. То есть, то за изъятием того, что они отрицают.
0: Я не знаю, в каких попугаях это считать. Это первое. Украинскую литературу, согласитесь, у нас, кроме Шевченко, особенно никто не читал, не знал. Вот. Коцюбинский, один из украиноязычных авторов, таких националистичных и так далее, вообще мало кому из, ну, не специалистам знаком. Вот, потому что вот... А вот фильм «Тени забытых предков» тифлисского армянина Параджанова все знают, это по Коцюбинскому снято. Когда я спросила, в какой степени это соответствует произведениям Коцюбинского, на мной смеялись, понимаете? Ну, надо же было на что-то там опереться. Киношники надо мной смеялись. Это еще до развала Советского Союза, до всего. Вот, я задала этот вопрос, а там действительно вот прям канва по Коцюбинскому, ну и так далее. Вот, так что у нас мало это знают. Но они собираются прожить, ну, я не хочу сейчас Бродского цитировать, да, но, ну, пусть, ну, это их выбор. Вот, их культура ближе к немецкой, мы об этом как-то говорили. Вот народный, с этой лысой горой, и нечто у них другая, чем... у великороссов, это хорошо известно, да. Гоголь ее описал, эту нечисть. Ну, и да, страхи другие, и вот эта пошехонская старина, да. Ведьма я, милюсенький, ведьма, да. Хвост, а что это такое? Хвист.
1: Гусары, ну, я спрашиваю. Ладно, может, еще поговорим на эту тему. Знаете, какую хотелось сейчас обсудить? Честно говоря, я удивлен Саудовской Аравией. То есть, получается, был такой оазис благости, да, вот на Ближнем Востоке. Там какие-то чудеса технические, все замечательно. А тут теперь... Все гоняют саудитов, да, против них наступают хуситы, они ходят, просят всех о помощи, и Турцию, и Пакистан, с которыми они даже какое-то соглашение заключили, и Великобритания, и Америка, разумеется, и все как-то их начали избегать.
0: Значит, гоняют их движение Ансар-Улла, хуситы – это лишь часть этого движения, поэтому редуцировать... не стоит, иначе не очень понятно. Да, хуситы – это небольшая очень часть. Это племя, род аль-хуси. Это просто получается некорректно, что весь этот род на весь Йемен 35-миллионный, да, понимаете? Как-то странно, что весь Йемен... Ну, да, там существует так называемые проправительственные, да, силы. Вот. То есть картинка искажается, я это хочу сказать. Это движение Ансар-Улла, которое теперь все более поддерживается более широкими слоями населения самого Йемена, находившегося и в том числе находившегося в блокаде, которую обеспечивала Саудовская Аравия, подписавшая совсем недавно, значит, Мекканские соглашения с Пакистаном и Турцией. Вот. До этого Саудовская Аравия, конечно, очень хотела вести себя самостоятельно, сблизилась с Пекином. В Пекине с Ираном соглашение подписала. Я напоминаю, было такое, да? Это была огромная дипломатическая победа Китайской Народной Республики. Но в 25-м году Саудовская Аравия, которая приняла решение через Банк международных расчетов в Базеле, значит, в том числе, участвовал в юанизации своей экономической составляющей, то есть торговала с Китаем, готова была торговать, то есть переходила на эти рельсы. Вот там было давление Соединенных Штатов, того же Трампа. В результате, мало того, что Саудовская Аравия от этого отказалась, от юаня, да, в международных расчетах. На это как-то не особо вроде обращали внимание, да. Ну, как-то от Китая стало, значит, поворачиваться каким-то другим местом. И, в общем-то, надо сказать, ну, нельзя так вертеться, понимаете? Страна не флюгер. То есть прочность оказалась невысокая, да, давление, и вот надо же. А впоследствии и вышли вот из этого решения, которое продвигалось в том числе банком международных расчетов, куда китайский банк национальный входит тоже. Вот. Теперь, значит, это Миканское соглашение. И, ну, почему Пакистан не торопится помогать? Они говорят, уже поможем, там 5000 военнослужащих в Саудовской Аравии пакистанских-то есть. Да, они... Турция говорит, военно-техническую помощь окажем. Это Хакан Фидан сказал, да?
1: Министр иностранных дел.
0: Да, но тут надо сказать, может, и окажет, но очень ограниченно. Вот. Или символически.
1: Почему? Они, в принципе, как нефтестабилизирующие государства нужны, чтобы у них все нормально
0: кому?
1: Было. Ну, хотя бы Китаю тому же. Он же не все у России покупает. Оттуда он тоже много нефти получает. А сейчас закрыто, да.
0: Погодите, ну. Я вам сейчас пока про Турцию сейчас
1: хорошо,
0: скажу.
1: Да, да. Да.
0: Вот, и тогда в том числе от движения Ансар-Улла пришло довольно интересное и такое специфическое предупреждение. Но один раз. Я давно этого ждала. Было очень интересно. Турция же у нас почти воюет с Израилем на словах.
1: Фехтует.
0: Не, ну, прям воюет они там, такого, и так далее. Но Ансар-Улла все время говорит, где ваша Турция и где защита Газы? Вот мы делали для этого, что могли. Хотя наши возможности были очень ограничены. Вы не защищаете интересы жителей Газы. Они говорят, мусульман, на самом деле, христиане тоже в секторе Газа проживают, и получаются ровно столько же, сколько и мусульмане себе на голову. Разве нет? Это так. И разрушения такие же. И заботятся, как бы получается, что тот же Иран, который поднимает этот вопрос, а все остальные так по поводу христиан молчат. Они там разные. И католики, и протестанты есть, и православные. Вот так вот сложилось. Вот. Палестинцы вообще очень своеобразный народ. А они и вдруг из движения Ансар-Улла так тихим голосом было сказано, что вообще-то, ежели бы не вы, у Израиля было бы гораздо меньше возможностей чувствовать себя столь независимым, потому что через вашу территорию идет товаропоток и с вашей подачи. А самое главное, действует нефтепровод Баку-Джейхан. А дальше я перевожу на этот... Ну, это почти в открытую было сказано. Что тогда будете себя плохо вести, ждите удара по Баку-Джейхану. Дотянемся. И Турция вряд ли пойдет на то, чтобы потерять этот маршрут. И между нами говоря, вы же понимаете, куда это дальше тянется. В исходную точку, да? А Турция сейчас поэтому активно с Азербайджаном и Узбекистаном проводит военные учения. О чем у нас как-то не принято говорить, но это очень обширные территории затрагивает. Это весь юго-западный Азербайджан, основная территория, это Нахичевань, вот, и Каспийское море.
1: Да куда же без него?
0: Да? Угу. То есть там проходят военные учения. Узбекистан, который не имеет выхода к Каспийскому морю.
1: Там Туркменистан имеет, и Казахстан, да?
0: Это все очень интересно. Да, ну, там свои существуют претензии друг к другу у Азербайджана с Туркменистаном, и никуда это на самом деле не делось. Но сейчас это я не готова обсуждать. Иранцы в ответ усилили свое присутствие у границ Турции, Армении и Азербайджана. И Ирака, я должна сказать. То есть вот так вот. Есть, еще их очень интересует, конечно, и они усилили тоже свое военное присутствие в очень тяжелых местах. Это Белуджистан на границе с Пакистаном. Значит, они оттуда ждут удара. Вот. И очень, знаете, видите, они ответили на эти учения. Армения празднует День независимости, и, насколько мне известно, учения в ответ не проводят, что несколько даже странно. Потому что если твои соседи проводят военные учения, автоматически, и они же до этого предупреждали наверняка, об учениях предупреждают, да, что это не война, это учение. Вот, ну, надо в ответ проводить учения. Ну, понятно, это обычно так делается. Вежливо, если там мирный процесс идет. Но Армения учения не проводит. Вот, Иран учения не проводит, но усиливает группировку, что уже все-таки что-то промежуточное. Вот, так что на Земле идут такие процессы. А только Трамп, там, значит, совещание, да, в Альпах проводили в Германии насчет Саудовской Аравии, это я к теме тоже возвращаюсь, и шарахнем мы по этим самым, как они, специально говорят хуситам, а не движению всему Ансар-Улла, и, вот, и его, тем, кто его поддерживает, вот, все уже, все на низком старте. Все там были, и Саудовская Аравия, и Израиль, тайные переговоры, такие тайные, что все теперь об этом знают. Все, уже было принято решение, в последний момент Трамп сказал нет. Вопрос, почему? Ну, он собирается ударить во время Генассамблеи ООН, во время десерта, я не знаю, председатель Си 23-го будет ли обедать вместе с Трампом, во время десерта с председателем Си...
1: И даже это... понимаю, на что вы не намекаете.
0: Да, я как раз об этом, да. Вот, вот вопрос. А то ли...
1: Ну, Венс говорит после выборов.
0: А то ли после выборов, а то ли никогда после дожечка в четверг, а то ли все-таки ударят. И по кому ударят, и куда? А тут иранцы, значит, уже внесен законопроект о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
1: В Иране.
0: Да, они подписывали договор. Для им надо. Они все уже законопроект внесен в секретариат Меджлиса, то есть парламента.
1: Это сенсация, по-моему.
0: Уже все, уже будет рассматриваться. Как будут голосовать, мы пока не знаем. Ежели проголосуют за выход. Вот,
1: тогда у Израиля будут дополнительные
0: еще
1: аргументы, извините.
0: Вы знаете, у Израиля уже теперь этого аргумента нету по одной простой причине. Потому что они уже знают, что это, в общем-то, даже не технический вопрос для иранцев. Вот, что... то, в общем-то...
1: А какой политический? То есть технически решен, остался
0: да,
1: какой?
0: Да, все технически, все готово, это вопрос часов. Вот, поэтому иранцы дали это понять. Они называли даже 24 часа, то есть сутки. Вот, а может, уже и меньше.
1: А
0: вот.
1: Я прошу прощения, не станет ли это поводом для Штатов применить? За них же не заржавеет.
0: А это
1: по Ирану.
0: А это ни к чему не приведет.
1: Ну как, Ирана не будет, извиняюсь.
0: Как?
1: Ну, вы понимаете, что... Смотря сколько сбросит, сколько, чем ударить.
0: Ну, они сначала должны носители долететь. А иранцы умеют кое-что сбивать или не умеют? Умеют. Это же еще вопрос, как долетит. И сколько махов у всяких иранских ракет, а?
1: Ну, это умных. Возвращает нас к вопросу.
0: И есть ли у них эти умные ракеты?
1: Что будет делать
0: крыса? А иранцы, значит, прижмут уши и в бункеры запрячут.
1: Нет. Если уже будет понятно, что у них есть ядерное оружие,
0: тогда... Да и у них есть ответ на ядерное оружие.
1: Ну, они, правда, сказали, что ударят по всему, чему можно и чему нельзя, всему ударят.
0: Я не знаю, куда ударить по Израилю.
1: Но это возвращает нас к ситуации.
0: А толку-то? Я говорю, ну вот кто-то даже долетит, где-то они шарахнут. Вообще бессмыслица.
1: Ну...
0: И куда облако понесет?
1: Был ли смысл Хиросиму и Нагасаки в этой ситуации, когда мы уже практически разбили Квантунскую армию бить по
0: папа. Безумный японский профессор, который сказал, что мы виноваты, потому что американцы нам свою мощь хотели продемонстрировать. Ну, он прав лишь отчасти. Действительно, они нам хотели продемонстрировать свою мощь.
1: Угу.
0: И надо было потренироваться на кошках, понимаете? И вот они японцев за кошек и держали.
1: Ну, я же говорю, папуасы.
0: Ну, естественно, да.
1: Для них.
0: Все поэтому мои. Все нормально. Вот так вот они и поступили. Тут, конечно, он безумный, этот профессор. Хотя мне кажется, что есть большая доля лукавства в его заявлении, что он не с таким тупым видом, понимаете? Он именно дал понять, он все-таки поднял вопрос о том, что это американцы сбросили бомбы. Так это не так-то...
1: А, в Японии да. Сейчас это не принято. Да,
0: конечно, он хотя бы это сказал, понимаете? Молодец. Я, например, считаю, я его не осуждаю. Действительно, он прав. Вот.
1: Нет, но
0: как
1: если...
0: только мы продемонстрировали, что у нас есть все оружие сдерживания.
1: То есть после подписания ситуация меняется, и теперь Иран уже просто так на арапа не возьмешь.
0: Да не возьмешь совсем, конечно.
1: Серьезно меняется ситуация на самом
0: да,
1: деле.
0: Да, Иран возвращается, везде возвращает, народ это чувствует. Даже, я вам говорю, люди совершенно протестные. И они явно понимают, что Иран не будет прежним и не будет таким, как в первый год после Исламской революции. Это очень передовая страна, а раз передовая, то опираться-то можно на то, что сопротивляется, значит, это очень образованное население, вот, и оно должно быть консолидировано. Поэтому как будет вести себя нынешнее руководство, и как там будет внутренняя жизнь складываться?
1: Есть о чем поговорить Трампу с Пезашкианом. А, кстати, если охотились на ученых иранских, значит, они там есть, правда ведь?
0: И, видимо, в товарных вот, количествах.
1: Да, в большом количестве, да. Тут такая ситуация. Спасибо большое, Карина Александровна. Вот просто даже, я даже озадачен, честно говоря, в состоянии небольшого шока пребываю, но это хорошо.
0: Хорошо,
1: это
0: конечно.
1: Хорошо. Карина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Спасибо большое. Оставайтесь на орбите.
0: Спасибо.
2: Прямой эфир с Кариной Геворгян. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
12: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
12: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
12: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Узнать за 90 секунд. Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар. Акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер. Но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». День победы русских полков в Куликовской битве. Контекст. Это сражение стало одним из ключевых в отечественной истории, предопределило дальнейший исторический путь нашей страны. Победа русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского положила начало освобождения Руси от ига Золотой Орды. К тому времени Орда уже начала распадаться, а усиление Московского княжества и создание централизованного государства крайне беспокоило Мамая. Но посланное им в большой поход войско было разбито. Битва началась поединком русского воина, инока Пересвета, с монгольским богатырем Челубеем. Погибли оба. Все попытки противника взять числом и напором не увенчались успехом. Ему пришлось бежать. Несмотря на большие потери, русская рать взяла верх. В 1988 году, во время празднования тысячелетия крещения Руси, на Поместном соборе Русской Православной Церкви Дмитрий Донской был причислен к лику святых. В июле 2026 года несколько фрагментов мощей благоверного князя нашли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. В сентябре их доставили в полевой храм одного из подразделений группировки войск «Север» в зону СВО.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Самаре на час больше, в Бишкеке 9:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. В Якутии ликвидировали крупное возгорание на ГРЭС. Иностранного журналиста поразил открытый нацизм на Украине. Патриарх Кирилл поздравил президента Туркмении с днем рождения. Об этом и не только. Подробнее далее. После освобождения Золотого колодезя стремительными действиями группировки войск России «Центр» также была освобождена Марьевка в Донецкой Народной Республике. Противник недооценил российские силы. Об этом рассказал РИА Новости командир мотострелковой роты 35-й гвардейской бригады капитан Данил Козлаков. По словам офицера, задача подразделения состояла в освобождении населенного пункта Марьевка, удаленного на 5 километров от освобожденного 18 сентября группировкой «Центр» Золотого колодезя. Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидировано. Ведется устранение последствий. Об этом сообщается на сайте дальневосточной генерирующей компании. Медики оказали необходимую помощь пострадавшему. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В сообщении также отмечается, что услуги электро- и теплоснабжения потребителям района после пожара на ГРЭС поставляются без ограничений. Австралийский журналист был поражен распространением нацизма на Украине, рассказал РИА Новости его венгерский коллега Георг Шпетле. Он уточнил, что его австралийский коллега в Киеве сел в автобус, затем туда вошел подросток в футболке с изображением Адольфа Гитлера, и никто не сделал ему замечания, не вызвал полицию и не тронул его, поскольку в Киеве это воспринималось как нечто совершенно нормальное. В Приморском крае состоялась церемония открытия совместного военного учения России и Шри-Ланки «Тропара-Самахи-2026», сообщило Министерство обороны России. В оборонном ведомстве отметили, что главной темой учения в текущем году определены совместные действия специальных подразделений по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях активного применения разведывательных ударных беспилотных летательных аппаратов. Учение «Тропара-Самахи» продлится до 27 сентября. Помимо отработки совместных учебно-боевых задач, в рамках учения состоится целый ряд культурных и спортивных мероприятий. Они будут направлены на укрепление дружественных связей между военными контингентами двух государств. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов получил поздравительное послание от патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю дня рождения. В нем предстоятель выразил признательность за внимание к деятельности приходов Русской Православной Церкви в республике, сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан». Президент Туркмении отмечает во вторник 45-летие. Патриарх также отметил вклад туркменского лидера в социально-экономическое развитие страны и укрепление мира и стабильности. Примерно пятая часть россиян верит, что на горизонте 5-10 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты – наличные и карты, говорится в исследовании, которое есть у РИА Новости. А каждый четвертый респондент полагает, что цифровой рубль будет востребован только для отдельных операций и не превратится в массовый инструмент. Лишь 8% допускают, что со временем интерес к нему снизится, и люди могут отказаться от использования цифрового рубля. Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья! Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военного исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник». И гости в студии Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, простите, чуть не сказал академии, историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Владимир Вячеславович, говорим сегодня о повседневной жизни в России в конце 19-го, начале 20 века, и как, собственно говоря, вот эти, казалось бы, простые вещи меняли ход истории, возможно, даже если так замахнуться.
3: Ну, так оно, собственно, и происходило. Ход истории меняется маленькими шажками, какими-то малозаметными поначалу новшествами. Ну, примерно так же будут говорить и про наше время. Поверьте. В последнее время очень характерно, что интерес к бытовым мелочам, мелочам, которые определяют жизнь людей, касательно медицины, транспорта, питания, сферы услуг, даже одежды. Очень большой интерес к этому. Много выходит книг на эту тему. Есть даже серия «Повседневная жизнь» там таких-то, таких-то, тогда-то, тогда-то. Вот хотелось бы, чтобы сегодня Денис Иван Валерьевич рассказал нам более подробно о том, как менялась жизнь людей как раз на рубеже середины 19-го, начала 20 века.
2: Демьян Валерьевич, ну, может быть, начнем, да, с, или давайте вступительное слово небольшое, да?
4: Ну, собственно, напомню, что это наша такая вторая встреча на данную тему, и основные вехи Владимир Ростиславович обозначил. Мы в прошлый раз остановились на такой важной теме, как медицина. Качество жизни она определяла во многом людей на рубеже двух эпох, перехода от доиндустриальной эры, если так говорить, к индустриальному развитию. И действительно, если мы берем вот этот период, вторая половина 19-го, начало 20 века, в плане здравоохранения происходят очень серьезные сдвиги. Причем, если мы говорим о медицине в городах, они, конечно, тоже заметны, но особо они заметны в сельской местности. Не забываем, что Россия до рубежа 19-20 века и даже до первой половины 20 века, это преимущественно крестьянская страна. То есть основное население у нас сельское, люди живут в деревне. И, конечно, никаких каких-то глубоких медицинских знаний в деревнях не было. Потому что если город как-то был затронут преобразованиями, еще начиная там с Петровской эпохи, потом мы помним Екатерина, которая была тоже такой энтузиасткой, я имею в виду Екатерину II, конечно, энтузиасткой,

0: другие какие-то заболевания. Опять же, мы знаем, что русские крестьяне, они во многом были фаталистами. Очень большой был процент детской смертности. И к этому относились как к чему-то обыденному. Потому что крестьянские семьи были большие. Ну, Бог дал, Бог взял. Вот. 12 родилось, трое выжило уже хорошо. Но вот все это начинает меняться в середине 19 века, потому что в деревню начинают проникать идеи о народосбережении. И это было связано прежде всего с деятельностью земств, земских больниц, земских докторов. Если говорить о том, ну вот, как лечили болезни до того, как начинает внедряться медицина. Самым примитивным образом это были заговоры, это были какие-то, ну скажем так, манипуляции, это, естественно, травничество. Ну и надо заметить, что вот целебные свойства трав, они имели, конечно, свое значение, но вот просто...
1: Это было не самое плохое.
0: Наоборот, это даже приобретение, которое использовалось и в официальной медицине тоже. Вот. Но просто вот, чтобы более конкретно, вот, например, моя прабабушка, которая родилась и выросла в сибирской деревне, она родилась в 1896 году, вот она на протяжении своей жизни, она лечила бородавки следующим образом. Она обматывала бородавку ниточкой и читала заговор. Вот. И многим это помогало на самом деле, потому что есть еще психологическая сторона человеческой сущности, которая не всегда нам ясна и понятна. А вот. Ну, опять же, люди очень надеялись на помощь свыше. Поэтому, конечно, и церковь, и молебны, и обращение к священникам, вот, это все было. Но вот, собственно, сама медицина, я говорю, начинает распространяться в деревнях благодаря деятельности земств. У нас появляются земские больницы. С 1872 года появляются земские санитарные бюро на местах. И надо заметить, что земства в своей деятельности, они создали очень эффективную систему медицины. То есть медицинские учреждения, начиная от губернского уровня, на 1917 год, если не ошибаюсь, в России было 32 губернские и земские больницы, и далее уездные больницы, волостные больницы. Часто туда шли работать люди самоотверженные. Но самое главное, что вот сама эта система, эти принципы, они оказались очень удачные, и потом они были положены в основу советской медицины, известная реформа Семашко. Семашко, нарком здравоохранения, как известно, он вырос вот из этой старой медицинской школы, и вот эти принципы он принес с собой. Обычно вот земства делили территорию на участки, соответственно, на участке была больница.
1: Отсюда понятие участковый.
0: Да, совершенно верно, участковый врач. И один-два фельдшерских пункта. Ну, тоже... Мы должны понимать, что врачи были универсалами, потому что там не было какого-то разделения, допустим, на там, стоматологов, отоларингологов и так далее. Просто не было еще достаточно кадров. Поэтому врачи лечили и детей, лечили и взрослых. Причем что, с чем еще связана деятельность земских лечебных учреждений? Это гигиена. Потому что это понятие о чистоте. Потом, вот хорошо это показано, скажем, в одном из рассказов Чехова, когда мальчик заболевает, и его отправляют вот в такую земскую лечебницу, и он там впервые хорошо поел с мясом. Вот, он до этого мяса, в общем-то, не видел, он из бедной крестьянской семьи. То есть, ну вот, качество жизни, да. И еще что... Надо отметить, что, конечно, тоже не надо впадать в другую крайность и вот представлять так, что там исключительно все медицинские работники на селе – это Антон Павлович Чехов или подобные ему. Разные были медицинские работники, тот же Антон Павлович, почитать его рассказы. Вот, вспомним замечательный рассказ «Хирургия», да, или еще какие-то. Особенно вот на таком фельдшерском уровне, когда либо люди недоучившиеся, либо просто вот так судьба их привела, и вот они там сидят в этом фельдшерском пункте, заигрывают с приятными дамочками, которые туда иногда заходят, вот, выписывают какие-то простейшие лекарства, а у них и нету ничего, потому что, опять же, содержание, деньги, как всегда, денег на самое важное не хватало, вот, и

0: самые простые какие-то снадобья вот, выписывали. Но, естественно, если были какие-то серьезные случаи, там необходимость большой операции, человека можно было отправить и в город. Вот, потому что тоже есть это, эти описания, как там детей на санях, на дорогах отправляли в больницу, а порой те же земские врачи даже давали деньги, чтобы человека вылечить. Вот. И то, о чем мы говорили в прошлый раз, пожалуй, самое важное, это действительно распространение гигиенических знаний и профилактика. И это повлияло в том числе на резкий рост населения на рубеже 19-20 веков. Вот. И на самом деле медицина, она входила очень сложно в жизнь людей, приходилось ломать многие стереотипы, представления. Вот. Или, скажем, не все люди понимали, что для здоровья хорошо, а что плохо, вот, потому что тут может быть немножко в сторону, но вот есть, по-моему, это, да, это у Добровольского, у известного этнографа из Смоленской губернии, есть такая заметка, что он ездил по деревням, и в одной из деревень ему сказали, что вот какую избу выбрать? Ему посоветовали, вот там, где тараканы есть. Вот где тараканы есть, там можно селиться и спокойно там поживешь. А где тараканов нет, лучше туда не селиться. Ну почему? Казалось бы, хорошо, тараканов нет. А почему тараканы исчезали? Потому что в этих избах крестьяне, которые где-то могли раздобыть ртуть, начинали ртутью этой мазать стенки. Тараканы действительно исчезали, но потом почему-то дети начинали умирать. Вот. И вообще-то становилось нехорошо в этой избе. Поэтому вот показатель такой нормальный, то, что называется избы, это таракан.
1: Это работа, то есть дали дельный совет, точнее, по-ежему.
0: Да, да, да, абсолютно верно, да, совершенно верно. Вот. А если говорить о том, что у нас вообще так, ну, немножко в глобальном плане, то мы же видим, что середина 19 века – это вот такой просто всплеск медицины как науки. Потому что и наука, и практика, которая, точнее так скажем, наука, которая обращается в практику. Потому что, ну, одно имя Пирогова чего стоит, потому что человек, который действительно ввел передовые методы, принципы в лечении, и опять же, если говорить больничное дело, но он занимался военно-полевой хирургией, как мы помним, да, он ввел четкое деление тех, кто поступал в госпитали, на разряды. То есть те, кому нужны, необходимы какие-то срочные меры, какая-то операция, или, допустим, легкораненые, которые могут пока получить какое-то облегчение, но подождать свои участи. Вот. И еще очень важно, из важных нововведений Пирогова, это то, что он активно продвигал идеи сестричества при больницах. То есть, когда вот такую работу, может быть, неблагодарную часто, но берут на себя сестры. Вот. Опять же, разряды сестер. Кто-то, условно говоря, сестра-хозяйка, кто-то сестра-перевязочная. То есть, распределение обязанностей. Это на самом деле очень рационализировало процесс оказания медицинской помощи. И тот же Пирогов, он, как известно, был таким ярым сторонником антисептиков и вообще вот такой вот медицинской чистоты. И надо сказать, что это пробивалось тоже с трудом. Немало было врачей, даже с именами, которые не видели в этом большой нужды. Но кто действительно стал революционером в этой области, это был, собственно, последователь и продолжатель Пирогова, Склифосовский. Именно Склифосовский, когда он возглавлял клинику Московского университета, именно он ввел жесткие правила, заключавшиеся в том, что врачи обязательно должны регулярно мыть руки, одевать всегда чистые одежды, халаты, вот, соблюдать чистоту в приемных, в операционных. Вот. И вот надо заметить, что у нас как-то вот фамилии врачей, они у нас как-то вошли там в поговорки, в понятия, короче, Склифосовский, там, Склиф, да, или попасть в Кащенко, не дай Боже. Вот. А ведь это все живые люди. И за ними стоят революционные преобразования в медицине. Например, тот же Кащенко – это великий психиатр, который создавал систему лечения душевных, душевнобольных, потому что ведь очень долго как относились к душевнобольным? Ну, люди одержимы дьяволом, люди одержимы сатаной. Ничего с ними сделать нельзя, только молитвами и предельно жесткими условиями содержания. А здесь, наоборот, предельная свобода, вот, наблюдение, свежий воздух, какие-то успокоительные мероприятия. И были как продолжатели этого дела, преемники, например, в Новгородской губернии под Новгородом, в пригороде Новгорода Колмово, существовала психиатрическая больница доктора Синани. Вот. Там содержались в основном, ну, не буйные психиатрические больные. Вот. И Синани ввел предельно свободный режим. Плюс труд. Такая вот трудотерапия, но в хорошем смысле, то, что называется. То есть люди на свежем воздухе, в хорошем хороших условиях, вежливое обращение. И надо заметить, что среди пациентов Колмовской больницы оказался, например, известный русский писатель Глеб Иванович Успенский, у которого было поместье в Чудово Новгородской губернии. Но вот у него случилась беда, и там из-за разных потрясений вот у человека началось раздвоение личности, когда он воспринимал себя как с двух сторон. Он считал, что все хорошее в нем называется Глебом, а вот все противное и нехорошее — это Иванович. Вот. И, в общем, все было настолько печально, что его отвезли в Колмово, вот, ну, правда, с его согласия, все, он там жил в отдельном флигеле, даже потихоньку восстановился и начал писать. То есть вот давало свои результаты, так, давали свои результаты такие подходы. И еще это, опять же, система, то есть система больниц. Очень важно то, что врачи идут из центра городов на рабочие окраины, потому что мы помним, конец 19 века, у нас после ряда крупных выступлений, в том числе знаменитая Морозовская стачка, появляются фабричные инспекции. Фабричные инспекции смотрят, наблюдают за условиями труда и быта работников, они регулярно публикуют отчеты. Это, кстати сказать, все делалось открыто, публично. Это чтение очень такое интересное, нелегкое, прямо скажем. Вот. Но на основе, в том числе, этого принимались решения, допустим, городскими думами об открытии больничных пунктов в фабричных районах, вот, об обследовании рабочих. И, соответственно, зачем это еще делалось? Опять же, профилактика, потому что, когда много людей, больше опасности возникновения заболевания, распространения заболевания. А мы помним, что были болезни очень тяжелые, на тот момент неизлечимые, например, та же чахотка, туберкулез, потому что у нас еще тогда не было никаких антибиотиков. Но вот и это пытались лечить. Это пытались лечить, и мы знаем, что многие врачи просто сгорали или сами заражались и погибали в этом. Но при этом они закладывали основы той медицинской системы, которая у нас существовала и в дальнейшем. Отдельная, конечно, тема тоже интересная. Это тема, связанная с женской медициной, с женщинами-врачами, потому что до середины XIX века это, в общем-то, единичные случаи, когда были женщины-врачи, известны они, да, но на самом деле женщины в медицине — это было скорее исключение. И вот реформа Александра II, и как раз появляются у нас девушки в университетах, потом появляются специализированные женские учебные заведения. А потом...
2: Когда начали готовить специализированно женщин-врачей?
0: Вот, если говорить специализированно женщин-врачей, начали готовить, это можно обозначить датой 1872 год, когда при медико-хирургической академии в Петербурге открываются женские курсы. То есть это специально готовят женщин, которые должны были стать акушерками. И,
2: это пока еще средние, это фельдшеры, да?
0: Да, это фельдшеры, но спустя некоторое время, к середине 1870-х годов, фактически на этой основе вырастает женский врачебный институт. То есть вот из этого среднего звена уже высшее образование женское. Но начало было вообще интересным, потому что в 1860-х годах, в самом начале, были женщины, девушки, вольнослушатели медико-хирургического, опять же, института. Этот институт по ведомству принадлежал к военному министерству. И вот очень показательно, что они там появились, вот, но довольно быстро их оттуда изгнали, потому что общество было еще не готово, и, казалось бы, такие передовые люди для своего времени, как, например, министр Дмитрий Милютин против этого выступал. Мы знаем, что это передовой был человек. Или, например, цензор Никитенко. Это профессор, это человек очень известный, это оппонент Чернышевского на защите диссертации его. И человек очень такой развитой, просвещенный. И то он писал в дневнике, что это безобразие, что приходят девушки, будущих врачей отвлекают от дела, потом, глядишь, у них фигуры начинают округляться. Безобразие, разврат и прочее, прочее. В результате осталось только три дамы. Вот, Бокова, Суслова и Кашеварова. Что касается Бокова и Суслова, они не выдержали давления и вынуждены были уехать за границу и заканчивать свое образование в Цюрихском университете. Деньги были, они были из состоятельных семей. А вот Кашеварова осталась, и, может быть, и она бы в конце концов не выдержала. Но тут случилась интересная история, что генерал-губернатор Оренбургский, он обратился в Петербург с просьбой дать ему женщину с врачебными знаниями, потому что, ну, там такая тонкая ситуация, там, именно, там у него в основном мусульмане, и мусульманки, они не принимают мужчин-врачей, вот, а именно им нужна женщина. Вот. И поэтому это позволило Кашеваровой получить полноценное медицинское образование. Она уехала в Оренбургские степи и через 6 лет уже получила звание доктора медицины.
1: Дима Ильич, а вы поясните, почему в Оренбурге тогда было столько мусульман? Потому что это был центр огромного края, там было много башки исторические, еще это столица Туркестана, по сути всего.
0: Конечно. Это вот степь, юг, поэтому там много кочевников, еще надо иметь в виду их уклад. Вот, поэтому это не просто мусульмане, это очень такие традиционные мусульмане, очень консервативные. Вот, и поэтому вот просто так сложились обстоятельства, что вот понадобилась женщина-врач. И вот появилась первая женщина-врач в этих оренбургских и туркестанских степях. Вот. А к концу 19 века уже женщины-врачи — это обычное явление. Но, опять же, как это все отражается в нашем таком общем знании? Если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании», когда Раскольников уже идет сдаваться в участок, его там встречает Иван Иванович по прозвищу Порох, вот, бывший военный, который ушел служить в полицию, и он с ним какую-то заводит светскую беседу и говорит: а вот тут еще, видите, какая мода пошла, стриженные девки у нас медициной занимаются. Да если у меня что-нибудь заболит, даже если не ковырян, я к стриженной девки не пойду, вот, потому что они же, девушки, стриглись очень коротко, вот, опять же, из гигиенических соображений, да, вот. А начало века — это уже такие прямо истории, прямо, ну, тянущие на сюжет для романа, потому что в это время начинает активно развиваться эпидемиология, потому что и молодые люди, и девушки едут как раз в эти эпидемические районы. Мы помним историю, когда действует профессор Заболотный, у которого под Петербургом в Кронштадте была лаборатория на одном из фортов, так называемый чумной форт, форт Александр I. Вот. И потом он со своими учениками отправляется в Монголию и Китай, где происходит вспышка чумы. А опасность в том, что эта вспышка чумы может дотянуться до России через степи. И вот он едет туда. Да, и это совершенно самоотверженные люди, потому что если мы говорим, что уровень санитарии в России был довольно низок, даже на начало 20 века, то что уж говорить про Китай, какая там санитария? Там вот просто умирали люди, их забрасывали просто в фанзы, в эти вот домики, вот, и набивали вот таким образом. И просто они там стояли, вот, разлагались эти трупы, это ужас был просто какой-то. Вот. И вся эта живность, как-то тушканчики, там крысы бегали. Вот,
2: и было чем поживить.
0: Да. И вот люди там фактически дневали, ночевали в этом противочумном отряде. Вот. Одновременно Заболотный вел научную работу, он уже изучал распространение этих вирусов.
3: Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. На связи со студией доктор исторических наук, профессор представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в студии историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Продолжим.
4: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
4: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
3: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
3: Рассказы из русской истории.
5: Продолжаем разговор. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. Здесь в студии Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, автор госучебника по истории Смоленской области, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Я напомню, что мы сделали паузу, многоточие на истории, на некой, которую вы хотели рассказать. Давайте пока продолжим.
6: Это такая история довольно известная, она трогательная. Ну, вот всегда порой бывают, возникают вопросы, вот когда что-то смотришь, что-то видишь, и я имею в виду там сериалы, там фильмы, там, ну, я никого не хочу обижать, поэтому не называю никаких ни конкретных имен, ничего, но вот думаю, что вот сюжеты, а вот сюжет истинный из жизни, то в отряде у Заболотного вот в этой чумной экспедиции был студент Илья Мамонтов, но он был уже такой в возрасте, ему было где-то под 30, то есть он не прям мальчик-мальчик, вот, а человек с богатым уже клиническим опытом, и у него развился как раз вот в этой экспедиции роман с медсестрой Аней, все так вроде шло неплохо, там обоих за плечами была какая-то своя жизнь, прошлое, но опять же вот в условиях опасности это вот все так красиво. Но, к сожалению, все закончилось трагически, потому что практически одновременно и Илья, и Аня подхватили все-таки эту чумную заразу. Причем самоотверженные люди действительно входили вот в эти фанзы, набитые трупами, вели осмотры, наблюдения там и помогали людям. И оба подхватили заразу, они буквально сгорали. И при этом Илья просил, чтобы все, что с ним происходит, тщательно фиксировали. То есть он понимал, что это очень важно для науки, для медицины, чтобы его фотографировали. При этом он знал, что вот он умирает, ему осталось несколько часов. И товарищи ему принесли цветы. Просто вот как дань уважения, он сказал: передайте эти цветы Ане. А он не знал, что она больна. А ему сказали, она уже вся в цветах. То есть она умерла к этому времени, он умер через несколько часов. Причем его даже похоронить было нельзя, потому что, ну, понятно, это заражение. Все, его кремировали, вот, это одна из первых таких кремаций, наверное, в таких условиях. И прах уже отвезли в Россию и захоронили. Но вот это героические люди. Это, кстати, проявлялось и во время... Войн, то же самое, мы знаем.
7: Такие случаи. Мамонтов неизвестно, он не из семьи?
6: Нет. Это однофамилец. Однофамилец, он из бедной семьи, из дворянского рода, то есть даже не купец, но какая-то боковая ветвь. Вот, ну, я думаю, как бы вот такими общими мазками мы медицинскую тему осветили. И еще тоже то, что...
8: Я хотел еще небольшое дополнение сделать. Иван Валерьевич, вот я читаю журналы начала 20 века, ну, «Огонек», ну, собственно, любые, и даже газеты, и обращал внимание на совершенно непропорциональное количество в этих журналах и газетах объявлений стоматологических кабинетов. рекламные, а также разного рода чудодейственных порошков, зубных эликсиров, полосканий и всего остального. Да. Такое ощущение, что это были просто главные рекламодатели.
6: Ну,
8: в какой-то момент. Какой-то взрыв потребности в стоматологах.
6: Ну,
8: вот с чем это было связано?
6: Да, действительно, на самом деле, это тот случай, когда история повторяется. Если мы вспомним нашу рекламу 90-х годов, вот недавнее время, то там тоже огромное количество было всяких зубных порошков, паст и прочих чудодейственных средств, это тоже было. Ну, потому что, да, стоматологическая проблема – это одна из главных проблем человека, и собственно, это же все касается городской культуры. А городская культура в том числе связана с определенной культурой питания. Вот. А 19-й, начало 20 века, очень популярно, оно и раньше-то было популярно, но как бы такую вторую молодость свою переживает кофе. Вот, соответственно, кофе – это проблема с зубами, плюс сладости, вот, естественно. Как известно, стоматология в Европе вообще начала бурно развиваться после великих географических открытий, потому что сахар попал в Европу, ну и все, и дальше проблемы с кариесом у нас начались, дальше надо зубы лечить, да. И дело в том, что это действительно было довольно прибыльно, потому что стало-то ясно, что дело не в застуживании зубов или в червях, о которых я говорил, а что порой это очень серьезные проблемы. Вот, опять же, такая деликатная тема, но надо иметь в виду, что если мы берем высший свет, все-таки здесь определенные правила, здесь определенные отношения. А если у человека не очень хорошо пахнет изо рта, ну, это немножко камильфо. Вот. А поэтому дантисты или стоматологи, они были довольно популярны. Почему еще? Потому что именно стоматология начинает развиваться как наука. Мы помним, что стоматология, конечно, у нас появляется, как и очень многое при Петре, но при Петре стоматология была самая примитивная. Как известно, у самого Петра были щипцы-пеликаны, которыми он собственноручно у своих приближенных зубы вырывал, если они начинали болеть. И в кунсткамере у нас хранится...
8: Не одни щипцы, не одни щипцы, не упрощайте. У него был целый набор щипчиков, которыми он вырывал абсолютно беспощадно.
6: Да, 72 зуба в кунсткамере вот можно увидеть...
8: Даже в основном не со сломанными корнями.
6: Вот,
7: больше, чем два полных комплекта.
6: А к середине 19 века, опять же, понятие о красоте. Либо ходить с дырявым ртом, либо все-таки сохранить зубы в каком-то более или менее приличном качестве. Значит, их надо лечить, значит, их надо пломбировать. Кстати сказать, пломбировка качественная, она стоила дорого, потому что нормальные пломбы – это амальгама. Амальгама – это серебро, вот, а это стоит денег, понятное дело. Вот, кстати, наверное, все знают, что в советское время страшно у стоматологов ценились золотые империалы царской чеканки, потому что из них делали золотые зубы. И возникает вопрос, а до революции? Да нет, до революции вот такого шика с золотыми зубами не было. Если посмотреть, не входило это тогда в тогдашнюю систему какого-то понятия элитности. Да? А стоматологи неплохо зарабатывали, и действительно они старались как можно больше средств тратить на рекламу и на всякого рода препараты, потому что врачи в то время это одновременно могли быть и фармацевты, то есть у них клиника, и одновременно они тут же, если имеют возможность, делают какой-то препарат. А по поводу реклам мне очень запомнилось из газеты, например, такая: «Зубы берегите, рот на век один, для того купите пасту Дентин». Вот. Ну, и кстати, такие рекламы, они продолжаются и в период НЭПа, потому что вот это все процветает. И, кстати сказать, мы же помним, что даже в советское время, когда уже, как казалось бы, вот частное предпринимательство, оно искоренено, есть некоторые профессии, которые сохраняются там с ограничениями. Одна из таких профессий – это стоматологи.
5: И портные.
6: Вот. Поэтому это да, это очень прибыльно, это действительно так.
5: Коллеги, а мы до империала-то доберемся, только до другого я как-то хочу вас спросить. Давайте, может быть, то, что у нас получится. Хотя, честно говоря, так интересно, что можно еще несколько передач сделать.
8: По поводу медицины я недавно как раз читал пару научных статей по поводу борьбы с холерой в 19 веке, в частности, вот эта знаменитая первая эпидемия холеры 1830-31 годов, знаменитая главным образом тем, что она стала причиной болдинской осени и нахождения в течение нескольких месяцев Пушкина в вынужденном карантине. Вот. И я почитал о том, как, ну, собственно, это был первый такой крупная вспышка холеры была в России, вероятно, завезенная откуда-то с южных широт, и как холеру лечили при Пушкине. Собственно, все способы лечения делились на две части. Первое — абсолютно бесполезное, их было меньшинство. И второе — страшно вредное, их было большинство. При лечении холеры делали клизмы, полагая, что это как-то может помочь бороться с расстройством желудка чудовищным, который начинается при холере. Клизмы, кровопускание, которые окончательно обессиливали любого больного. Ну и, соответственно, всякого рода пиявки и прижигания, и горячие ванны, которые в лучшем случае были бесполезны, а так, в принципе, от них тоже становилось хуже. Неудивительно, что при тяжелой форме холеры период от резкого обострения болезни до кончины мог составлять менее 24 часов. Ничего не знали, что надо с этим делать вообще.
6: Да, кстати, если говорить вот об этой холере, то ее последствием стало холерное кладбище в Петербурге. И там самые разные люди. Это к тому, что не жалело никого, ни высокого, ни низкого. Например, адмирал Главнин, знаменитый путешественник, стал жертвой холеры. Вот. Ничего невозможно было. Да, Чайковский, это уже, казалось бы, вторая
8: половина. Это уже далеко не первая эпидемия была. Чайковский — это уже какая-то там очередная по счету.
6: Да.
8: Когда уже начинали давать много пить и пытались лечить солевыми растворами перорально, ну что, наверное, довольно разумно, хоть как-то пытаться поддержать солевой баланс. Вот, но антибиотиков еще не было. Вот, и представления о холерном эмбрионе были расплывчатыми.
6: Да, да.
8: Но уже знали, что пить воду нельзя, не кипяченую. Но вот Чайковский, к сожалению, пренебрег этим базовым правилом гигиены во время вспышки холеры, ни в коем случае не пить свежую, не скипяченную воду.
6: И еще стали обращать внимание на то, что могло быть источником и распространения тех же эмбрионов холерных, это в частности водоемы загрязненные, поэтому требовала санитарная инспекция уничтожать всякие там сажалки слишком грязные, а, например, из-за этого погибли некоторые и памятники истории. Например, частично были засыпаны крепостные рвы в Смоленске, ну, потому что они просто превратились вот такие пруды с отстойной водой. Но вот их засыпали именно в том числе из-за требований санитарной инспекции.
8: Ну, да, да. Ну, вообще, если даже посмотреть сейчас на районы земли, где осталась холера, то это, как правило, районы с низким уровнем гигиены и там, где проблемы с городской канализацией. Да. Потому что бодальная очистка воды уже и хлорирование уже резко уменьшает шансы для размножения этого холерного эмбриона.
6: Совершенно верно, да.
5: Ну, если, так сказать, переходить от медицины к транспорту, то можно вспомнить о том, что первые кареты скорой помощи появились в 1898 году. Да. Через год их было 3. Содержались, причем, на частные деньги купчихи Анны Кузнецовой. Но вот так или иначе, город как-то передвигался, жил, и действительно, когда нужна была людям экстренная помощь, вот таким вот образом они ее получали. А вообще, в принципе, расскажите, пожалуйста, как люди перемещались внутри городов, потому что про сеть железных дорог мы многое достаточно знаем.
6: Да, ну, действительно, середина 19 века начинается бурный рост городов, это связано, опять же, с промышленным развитием. И, конечно, в городах были экипажи, но это было далеко не всем по карману, особенно простому люду. Были, конечно, и такие примеры общественного транспорта, это так называемые тарантасы, то есть фактически такая крупная карета, где внутри стояли продольные скамейки, без особых удобств, и лошади везли вот такой экипаж по мостовым мощеным, либо это была торцовка, то есть экипажи, то есть дорога, замощенная деревянными плашками, либо камнем, и те, кто находился в экипаже, тряслись, поездка эта не доставляла большого комфорта, и потому, как известно, такие экипажи называли 40 мучеников. Вот, примерно 40 человек туда и входило. Вот это очень хорошо описано у Гелеровского, например. Вот. А потом в 1860-х годах возникает такой вид транспорта, как конка. Конка – это уже рельсовый вагон, но который влекут лошади. И первая конка появилась в Санкт-Петербурге. В 1862 году возникает общество конно-железной дороги. И надо сказать, что туда входили известные люди, состоятельные, такие как, например, граф Адлерберг. В 1863 году по Петербургу прошли первые вот такие конные вагоны, а через 9 лет конка пришла в Москву. Кстати, интересно, что раньше Москвы конка была заведена в Казани, потому что Казань быстро росла, тоже становилась таким промышленным центром. Вот. Вагоны конки двигались очень медленно, потому что, понятно, конная тяга, набитый вагон людьми, он двигался медленно. Ну, как подсчитали, средняя скорость конки 8 километров в час. И существовало даже такое присловие: конка-конка, догони цыпленка. Вот. А причем еще скорость могла замедляться при подъезде к каким-то препятствиям, например, при въезде на мосты. А обычно у въездов на мосты должна была дежурить пара лошадей, вот, специальная, которая подпрягалась к основной паре, которая влекла конку. Они на подъеме завозили конку на мост, и потом спуск с моста, а потом их отцепляли, этих лошадей, и они ждали конки уже с другой стороны. Места в конке делились на два разряда. Были те, кто находился в самом вагоне, внутри. Там проезд стоил, как правило, 5 копеек. А был еще империал. Империал – это места на крыше вагона, причем то, что внутри вагона люди находились, они были закрыты там от атмосферных осадцев.
7: Я вот всегда интересовало, да. Раз уж такой случай, а почему название такое было «Империал»? Для таких непостижных мест такое звучное название.
6: «Империум», «Империум возвышающий». Вот, это же... Это была, конечно, шутка.
8: Это маркетинг. Это маркетинг.
6: Маркетинговый ход.
8: Это надо было как-то продавать билеты наверх.
6: Да. Но те, кто ехал на «Империале», они как раз-таки подвергались всяким атмосферным осадкам. Очень там неуютно. Потом это все-таки какое... Хоть медленное движение, но движение, ветер. Вот. Но некоторые люди принципиально ездили на «Империале». Например, великий русский историк профессор Василий Осипович Ключевский, потому что он был выходцем, как известно, из бедной священнической семьи, хорошо знал цену деньгам, вот, при том, что был собственный двухэтажный домик у него вот здесь недалеко, кстати, на Житной площади, вот, Октябрьской. Но, тем не менее, он старался на всем экономить и ездил исключительно на «Империале». Правда, его супруга пошла еще дальше, она на службы в храм Христа Спасителя вообще ходила пешком. Ключевский ругался и называл это спортом. Вот. Ну, для пожилой женщины все это закончилось печально, потому что она в очередной раз, придя в храм Христа Спасителя, умерла на паперте. Вот, как известно. Да. Ну, конка, надо сказать, что все же понимали, что конка – это только временный такой вид транспорта, потому что скорости не те, объемы перевозок не те, потому что, ну, лошадь – это все-таки живой организм, у него ресурс это как бы исчерпывающий. И уже в 1870-х годах возникает идея о вагоне на электрической тяге, потому что уже на Западе, в Америке такие опыты были. И тут надо вспомнить выдающегося нашего инженера Федора Аполлоновича Пироцкого, уроженца Полтавщины, артиллерийского офицера, изобретателя, который первый начал в Петербурге проводить опыты с электричеством по движению вагонов. И даже создал небольшой участок, опытный на Волковом поле, где трамвай мог ходить. Но Пироцкий так и не смог воплотить свою идею в жизнь, потому что владельцы общества конки, они выступили против. Они монополисты, они хотели лишаться заработка. И заметим, что первый трамвай вообще считается появился... 1895 году электрический в Киеве. Потом, конечно, Нижегородская ярмарка 1896 года. Это очень известное событие. Вот там трамвайная линия. Еще, кстати, один вид транспорта совершенно экзотический. Это фуникулер, который с Нижегородского подола возил пассажиров наверх в Кремль. И недавно он был восстановлен, кстати, на той же самой линии, в том же самом тоннеле, в котором ходил этот фуникулер 1890-х годов. Вот. А надо заметить, что в Москве трамваи пошли в 1897 году, а в Петербурге, в столице, первый трамвай пошел только в 1907 году. Вот как было сильно сопротивление монополистов конной дороги. Вот. И трамвай, кстати, сразу стал очень быстро распространяться, потому что он шел, конечно, быстрее, он вмещал не намного больше, но все-таки чуть побольше пассажиров, он был комфортней. Вот,
8: и чище гораздо.
6: Да.
8: Но даже улицу не надо было убирать.
6: Конечно.
8: После конки, конечно, нужно было все время убирать улицу.
6: Конечно. И, опять же, вот сравнить. Конка 8 км в час и трамвай 36 км в час. Вот. И тем более, когда разрастаются городские, эти заводские районы, где живет не очень богатое население, а трамвай — это дешевый вид транспорта. Но, кстати, опять же, все отличалось по условиям, потому что вот Смоленске запустили трамвай в 1901 году. Смоленск, как известно, лежит на холмах. Так вот, трамвай, который шел в гору, те, кто ехал в гору, платили 5 копеек, а те, кто ехали вниз под гору, платили 3 копейки. Вот. То есть здесь все отличалось. Интересно, что...
5: Так все равно 8 в оба конца.
6: Ну, если оба конца, да, конечно, но не 10 же, все-таки копейка рубль бережет, да. А были, например, нереализованные проекты, например, в Гродно стали строить систему укреплений, Гродненская крепость, ну, это уже крепость начала 20 века, такой укрепрайон, и Гродно просто ожило. Потому что сразу большое количество военных, инженерной части. И вот тогда возникла идея, что в Гродно надо запустить трамвай. Но до Первой мировой войны не успели, и Гродно остался без трамвая. А вот в Витебске, например, собирать Беларусь, трамвай появился в 1890-х годах. И благодарные витебчане, хотя Пироцкий не имел к этому трамваю никакого отношения, они все-таки на стене здания бывшей электростанции Витебского трамвая открыли ему мемориальную доску вот недавно, что как зачинателю трамвайного движения в Российской империи.
7: А там это еще быстро подхватили люди искусства, потому что Шагал, собственно, у него есть зарисовки с трамваями. У Гумилева, вот буквально вот вы сказали, 1907 год, первый трамвай в Петербурге, и одно из его самых известных стихотворений «Забудившийся трамвай», это сколько лет прошло?
6: Да,
7: там
6: да,
7: чуть ли там 10 с чем-то, там один, я не помню, год точно.
5: У Шагала иначе передвигались, мне кажется.
7: Ну, там полет есть, конечно, без помощи, но трамвай тоже отложились.
6: Нет, ну трамвай, конечно, конечно. Как вообще, это же электрический век, потому что огромная популярность всего, что связано с электричеством в начале 20 века. Мы помним Вертинский, как поет «В хрусталях электричество», он пел. «Я влюблен в вашу тонкую бровь». Вот. А потом заметим, что трамваи же стали выполнять впоследствии не только пассажирскую, но и грузовую функцию. Или, например, Первая мировая война, когда трамваи использовали для того, чтобы от вокзалов в Москве, например, развозить раненых по госпиталям. Вот. Кстати, еще одна такая вот фигура в мире искусства, вот мы говорили, что быт отражается в произведениях культуры, искусства, Константин Георгиевич Паустовский, его эпопея, повесть о жизни, вот она состоит из нескольких произведений, это фактически авторизованная биография, и вот он какое-то время, в эпоху Первой мировой, еще будучи молодым человеком, он жил в Москве, ему надо было содержать маму и сестру больную, вот, и он устроился на трамвай, сначала он был водителем трамвая, у него не очень получилось, вот, он стал кондуктором, и вот он, кстати, там в своем этом произведении он пишет о разных тонкостях, он, например, пишет, что линии в Москве делились на медные и серебряные, потому что, например, медные линии — это Садовое кольцо, потому потому что на этих линиях садились люди, которые платили медиками, потому что они шли вдоль вокзалов, опять же, рядом были заводские районы. И он говорит, что мы медные линии не очень любили, мы кондукторы, потому что после них руки были зеленые от этой меди.
7: А, патина.
6: Да, патина. Да. А вот как бы бульварное кольцо – это серебряная линия, потому что там публика чище. Там чиновники, актеры, военные, журналисты, они расплачивали серебром, но, правда, надо было брать с собой мелочи, достаточное количество кондукторам, чтобы давать сдачу. Правда, находились редкостные типы, вредные, которые как бы такие они научались ездить бесплатно. Например, Паустовская описывает одного старика, который все время пытался расплатиться Катенькой 100-рублевым кредитным билетом, у кондукторов не было сдачи. Поэтому старик просто выходил на очередной остановке, поджидал следующий трамвай и ехал дальше. Но кондукторы, они за... Да, и более того, у них уже стало считаться вредной, плохой приметой, если появлялся этот старик. Вот, уже обязательно что-нибудь повязали. Они ему отомстили, в
5: коллеги,
6: конце концов.
5: Коллеги, я очень прошу прощения. Большое вам спасибо. Я думаю, что надо продолжить эту историю. Но это мое личное мнение, вам решать, конечно. Спасибо большое и временно прощаемся.
3: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
9: Прекрасный вечер.
3: Когда больше, значит лучше. Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
10: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Дроны «Севера» за неделю уничтожили 10 укрепленных пунктов ВСУ в Сумской области. Десятки беспилотников сбиты ночью в Самарской области. В украинском бюджете заложили больше денег на обслуживание офиса Зеленского. Теперь подробнее. Насчет ударных FPV-дронов группировки войск «Север» за неделю уничтожили 10 укрепленных пунктов вместе с живой силой ВСУ в Сумской области. Уточняется, что для повышения эффективности операторы БПЛА используют разнообразные типы беспилотных летательных аппаратов. Десятки беспилотников сбиты ночью в Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в ходе атаки повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Оперштаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях. Россия хочет верить, что граждане Армении смогут объективно оценивать опасность евроинтеграционной авантюры, в которую сейчас их втягивают. Об этом заявил директор департамента европейских проблем российского МИДа, старшее должностное лицо в Арктическом совете Владислав Масленников. Парламент Армении в марте прошлого года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Москва отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с Евразийским экономическим союзом невозможно. Медики оказали необходимую помощь пострадавшему при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Его состояние, по данным регионального Минздрава, оценивается как средней степени тяжести. Ранее МЧС сообщала о возгорании на территории государственной районной электростанции. Там на 40 квадратах загорелись и трансформаторная подстанция, и кабель-канал. Сейчас пожар ликвидирован, ведется устранение последствий. Свет и тепло поступают жителям города без ограничений. Расходы на обеспечение работы офиса Владимира Зеленского в следующем году вырастут более чем на 22%. В одном из приложений к проекту госбюджета Украины предусмотрены расходы в размере 24 миллионов долларов на обслуживание, организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности главы киевского режима и его офиса, руководители которого попадали в громкие коррупционные скандалы. В прошлом году на те же цели было выделено 19 миллионов 600 тысяч долларов. Соединенные Штаты не станут ограничивать экспорт дизельного топлива, так как в Белом доме не считают, что это снизит рекордно высокие цены на него. Газета Financial Times пишет, что власти пытаются урегулировать внутренний рынок, наращивая поставки топлива за счет смягчения правил перевозки и экологических стандартов. Но эти усилия пока возымели ограниченный эффект. Серия антирекордов цен на дизтопливо, необходимое для сельхозтехники и большегрузных автомобилей, задействованных в цепочках поставок, началась в сентябре. С тех пор топливо подорожало более чем на 11%. Белый дом готовится запустить Трамп-ТВ после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот администрации президента Дональда Трампа. Уточняется, что на канале в круглосуточном эфире будут доступны лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты, которые будут обновляться в режиме реального времени. Пока это все. К данной минуте еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
9: 7 часов 4 минуты московское время, вторник, 22 сентября, в эфире радио «Спутник Экспресса». Никита Лиховецкий, Анастасия Веневитина и Константин Придыбайло в студии. Он прям просто сейчас завис репощу в социальные сети нашу трансляцию. Подписывайтесь на Макс, Телеграм, радио «Спутник» и на наш тоже. Как дела?
12: Доброе утро. Я, кстати, выспался, потому что прошлую ночь, ночь выборов, как-то не получилось поспать. А сегодня уже вот больше 6 часов.
9: Это хорошо.
12: Уже бодрость.
9: Уже хорошо. Настя, ты как?
13: Я считаю, что на законодательном уровне нужно запретить всем работать часов в 7 утра. Но это же вообще, это не по-христиански, я считаю. 7 утра, я сюда ехала в полной темноте, это просто кошмар.
12: А ты понимаешь, как будет зимой романтично, снежочек такой беленький лежит.
9: Нет, вот я с Настей соглашусь, зимой надо сдвигать.
12: Ну как? А как же люди по всей стране, которые хотят включить экспресса в 7 утра по Москве?
9: Включат в 9.
13: Я думаю, нам надо со всеми договориться, да, и всем начинать работать чуть попозже.
14: А вот Дальний Восток вообще молодцы. У нас 7 утра, а у них уже 2 часа дня, 3 часа.
12: Они уже поработали, пообедали.
14: Ну, я хочу жить в Москве, но работать по-дальневосточному как-нибудь так, вот, чтобы рабочий день начинался в Москве, но в 2.
12: Ну, может быть, как-то выходить в утренний эфир радио Владивостока? Ну, только так.
14: А мы там есть в эфире радио «Спутник Хабаровск». Нас слышат прям в Хабаровске сейчас. Друзья из Хабаровска, напишите нам сообщение через приложение или комментарии в Рутюбе, в Телеграме.
12: Да, вот представляешь, у человека уже день, он уже пообедал, и тут мы такие: «Доброе утро!»
14: Мне кажется, дальневосточников это уже не бесит. Они уже привыкли, что там в Москве вот они какие-то отсталые. Мы уже все сделали, они только проснулись. Ладно, давайте к новостям, поехали. А первая новость, кстати-то, в тему. Тут говорят, что слишком короткий или, наоборот, слишком длинный сон провоцирует быстрое биологическое старение мозга, иммунной системы, легких и других органов. Представляете, кто спал менее 6, то есть 6, ну там 5 часов, например, 4, или более 8 часов в сутки, то показатели указывали на ускоренное старение. Недосып и пересып. Плохие.
12: Ты знаешь, вот я бы хотел, чтобы на меня поставили эксперимент, как пересып влияет на здоровье организма. Я готов быть просто вот этим подопытным кроликом. 10 часов сна, посмотрим, полгодика вот так поживет, посмотрим, как это повлияет.
14: Надоест, я думаю.
13: А я тоже не против, это одно из моих хобби.
14: Спать?
13: Сон. Я обожаю спать.
14: И какой у тебя рекорд?
13: 12 часов.
14: Вот.
12: Слушай, у меня примерно тоже такое было.
14: Ну, мне кажется, у меня тоже было, конечно же, но мне кажется, больше 12 ты уже не переспишь никак.
12: А ты когда во время болезни спал?
14: Ну, конечно.
12: Вот знаешь, когда у тебя температура, и ты прям сутки спишь.
14: Нет.
13: Да, у меня было на прошлой неделе, я удалила зуб мудрости и спала почти сутки.
14: У тебя еще там лекарства какие-то были.
13: Ну, это было потрясающе. Мне очень понравилось, честно. Я думаю,
12: можно повторить.
13: Да, мне еще 2 зуба предстоит. Я прям планирую эти выходные.
14: Ужас какой. Ну, поздравим тебя с этим процессом.
12: Ну, понимаешь, какое хорошее хобби? Спать.
14: Я думал, ты скажешь, хорошее хобби — удалять зубы мудрости.
12: Оно, во-первых, экономное. То есть тебе не надо ничего покупать для него, никуда ездить.
14: Не, а слушайте, ортопедическая вот эта подушка.
13: Да, но моя кошка немножко испугалась. Она уже

0: Есть много причин, почему взрослые спят. Но в целом, конечно, да, есть такое
1: было. А сейчас я как понял. Как просочувствовал.
0: Не, я единственное, что не любил просыпаться к первому уроку, это правда. Ну и вторая смена так себе была. Ты полдня ничем не можешь заняться нормальным. Сидишь, деградируешь, а потом, знаешь, в час дня встал и пошел на уроки. Наоборот, конечно, лучше. Тем временем тут новости, к чему я веду. Тут для школьников 6-11 классов предлагают говорить, им рассказывать об, внимание, экономике родного края. У нас есть история родного края. А тут предлагают как бы дополнительные какие-то делать, я не знаю, в рамках каких-то доп. Уроков о родном крае. В этом в целом есть логика про экономику и возможности профессионального развития дома. Вот чтобы не было такого, что дети росли и думали, а все самое вкусное, самое хорошее в Москве. А нет. Надо рассказывать,
1: я считаю. Вот я тебе как москвич могу сказать, что у меня в школе был предмет «Москвоведение» назывался.
0: Москвоведение,
2: и
0: да.
2: И чем вы там занимались?
1: И у нас были прям учебники по москвоведению. Мы изучали, во-первых, историю Москвы, культуру Москвы.
0: Угу.
1: И вот вообще потом современность. Все, то есть там была и экономика, что у нас в городе происходит, и в целом уклад.
0: А
1: там...
0: почему ты не стал машинистом, например, метро?
1: Ну, потому что я плохо вижу, и я даже машиной управлять не могу. А машинист на метро, там, наверное, надо видеть, что там перед тобой на рельсах как-то вот...
0: Кстати, в метро, мне кажется, вообще по барабану, что там происходит
1: перед
0: тобой.
1: Нет, там очень высокая техника безопасности. Там, если что-то вдали, надо же тормозить заранее. Это большая ответственность.
0: Но если там что-то, то поезду вообще фиолетово. Вот буквально на днях-то была история, как полицейские на одной станции метро заметили мужика очень подозрительного, похожего на того, кто у них есть в ориентировке. И они к нему подошли, а он не нашел ничего лучше, чем спрыгнуть с перрона и убежать в тоннель.
2: Ого.
1: Да. То есть он подтвердил, что ориентировка на него все-таки есть.
0: Да, и за ним полицейские гнались по тоннелю метро 6 километров.
2: Что?
0: Ты не видел эти новости?
2: Нет.
0: Реально, там на станциях нескольких сняли, как он прям выбегает из тоннеля, пробегает мимо перрона и убегает дальше в тоннель. Поезда не ходили около часа из-за
2: какой-то
0: этого.
2: Какой-то большой фанат игры Subway Surfers.
0: Да. Вот так про него и написали.
2: 6 километров.
0: А за ним полицейские.
1: Это прям, ну вот, забеги такие устраивают на 5 километров в Москве. А
0: ну
1: человек
0: да.
1: больше пробежал.
0: Так он пробежал в таких условиях, что, мам, не горюй, пробеги ты, попробуй в метро. И...
1: А там же еще рельсы какие-то под напряжением, что-то да, опасное. Да, да. То есть это не делайте так, пожалуйста, никогда.
0: Ирина Волк подтвердила, что действительно этот человек находился в определенных списках. Он пробежал реально 6 километров по метро. Его задержали.
2: В списках физически подготовленных людей.
0: Да, он находился в розыске по уголовному делу уклонения от административного надзора. Ну, то есть, видимо, его там освободили под что-то, а он не приходил. Да, по эскалаторам, по тоннелям пробежал 6, вот так вот, километров.
1: То есть, сперва он приходил, куда надо приходить, потом попытался убежать.
0: Да, да, да. Но поймали его, говорят, не полицейские, а обычные люди, гражданские.
2: Побежали, ну, с другой стороны.
0: Ну, видимо,
2: это логично,
0: видимо,
2: кстати.
0: Он пробежал, да, и кто-то спрыгнул там и подрезал его. В общем, деталей таких нет, но история такая была. Так вот, возвращаясь к школьникам и родному краю, мне кажется, прикольно, если будут рассказывать о том, как можно, ну, зарабатывать деньги, например, у себя. Я как раз-таки во время этих 3 дней выборов общался с одним из очень важных дядек из Минтруда. И он мне задал каверзный вопрос. Говорит, а знаешь, какая самая высокооплачиваемая профессия в России? Я думаю, сейчас козырну, сварщик. Он такой, ну ты прав, но уже нет.
2: То есть не депутат у тебя первый вариант в голове был, да, а сварщик. Интересно. Да.
0: Кстати, сварщики зарабатывают больше депутатов, это правда. Легально.
1: Сейчас 450 человек очень погрустнели где-то.
0: А еще сварщик на свои заработанные может поехать отдыхать в любую страну, а депутат не может. У них ограничения. Так вот, мне этот важный дядя из Минтруда говорит, Константин, ты в целом прав, но у тебя устаревшие данные. Сварщики уже чуть меньше получают, чем самые дорогие.
1: А кто самый дорогой?
0: Маляр.
1: Угу.
2: Ух ты.
0: Да. Говорит, маляров нормальных не найти. Они прям настолько, их мало хороших, что за ними очередь просто стоит. То есть, ну, как за сварщиками в целом. То есть вот такой перекос.
1: То есть,
0: у нас случился.
1: Талантливая работа руками.
0: Да.
1: И вот я еще, знаешь,

0: Знаешь, что люди, которые делают ковку, вот не просто вот
1: Ну,
0: эта машинная история, а вот
1: художественно.
0: именно когда она художественная, для заборов, для лестниц, это тоже безумно дорого стоит, и профессионалов не так много.
1: Ну вот представьте, у вас есть, например, там какое-то предприятие в регионе, и дети вроде знают, что оно есть, но о том, что там нормальные зарплаты, и можно там работать не с 7 утра, например, даже, а там условно с 8 или с 9, и как сейчас вирусится в ТикТоке, зумеры работают на этих ЧПУ станках, где вот ты пришел, программу вбил, деталь засунул, и сиди, кури, смотри, как она там сама все вырезает.
0: А денежка-то капает.
1: Да, а ты можешь просто, ну, ты сидишь, книжку читаешь там. Ну, то есть твоя задача быть просто рядом со станком, который сам все делает. Если что-то пошло не так, ты поправляешь, там тоже там какие-то данные вводишь и все. Мне кажется, это круто.
0: Ну да.
1: Можно совмещать, пишет Албер из Перми, сварщик-депутат. Утром сваривает, вечером депутатом. А депутаты, вот мы, кстати, до эфира с Никитой обсуждали, депутаты региональных вот этих ЗАГСов, они же
0: Они
1: не...
0: есть не на постоянной основе. И они практически все на непостоянной основе работают. Там за зарплату работают только главы комитетов, спикер, вице-спикер. По-моему, так обычно.
1: Да, то есть зарплата регионального депутата, она отсутствует. То есть,
0: Да.
2: Не понимаю.
1: ну смотри, вот, допустим,
0: Считается, что это волонтерская работа.
2: Серьезно?
1: да,
0: Да.
1: вот депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, нас в Петербурге тоже слушают, 91,5 FM, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, который принимает, ну, местные законы, он зарплату не получает за эту работу. Он где-то должен работать, чтобы жить.
0: Зарплату получают только главы комитетов и, собственно, спикер и вице-спикер, то есть руководство.
1: Ну, то есть там условно 5 человек.
2: Вы меня обманываете, просто сейчас я не понимаю, как
0: Нет.
2: это может быть.
0: Ну вот так,
1: Ну
0: правда.
1: так.
0: И в Московской городской думе также.
1: Да, московские депутаты не получают. В
2: То есть...
1: парламенте любой республики не получают зарплату.
2: То есть это действительно возможная схема, что днем он сварщик,
1: Да.
2: вечером депутат.
0: Ну вот я рассказывал тоже Костя до эфира историю, что у меня есть прекрасная знакомая из Еврейской автономной области, которая депутат ЗАГС Собрания и глава морга биробиджанского.
1: Да, то
0: Вот
1: есть...
0: она совмещает две работы, соответственно. У нее есть основная, где вот она работает.
1: Так,
0: Она
1: такая
0: с...
1: шутка страшная мне пришла в
0: Давай,
1: голову.
0: давай.
1: Она проводит встречи с избирателями в морге. Только они наказы не могут ей дать. Ужас. Короче, да, вот региональные депутаты, они не получают зарплату. Так что, да, может быть, сварщик, депутат, руководитель морга, неважно. Учитель, преподаватель там, кто угодно. Ты можешь быть. Вот следующий выбор
2: За
1: Москвы.
2: бесплатно
1: Вот.
2: даже не
0: А ты
2: предлагай.
0: представляешь, какая афиша концерта
1: Слушай,
0: будет?
1: следующие выборы в Мосгордуму когда?
0: Через 2 года.
1: Последние были в 24-м, значит, в 28-м.
0: Да, ну через 2 года.
1: В 28-м году ты
2: Ага.
1: уже, будучи, как мы знаем, с московской пропиской, да, ипотека у тебя висит на шее, ты можешь баллотироваться в депутаты в
2: Да,
1: Мосгордуму.
2: мой лозунг — приходите посмеяться.
1: Ну, все! Готовы!
0: Отрисуем тебе листочки
1: Да,
0: красивые, и
1: давай,
0: все.
1: давай. Но по приколу, знаешь, сколько материала? А это же законом не запрещено. Ты можешь как самовыдвиженец выйти, не обязательно какой-то партии.
0: Ну, самовыдвиженцу подписи надо собирать.
1: Что, она не соберет на концертах подписи?
2: Ну, кстати, по рядам пустить.
0: Ну, а там прописка нужна.
1: Ну, а что к ней, что, много приезжих ходит?
0: Нет, ну, прописка в конкретном районе.
1: А, ну проведет она
0: Это,
1: три...
0: знаешь, это надо что сделать по вот своему округу,
2: Ладно, я
0: трем районам.
2: выступлю в чате
1: Да,
2: подъезда. Вот.
1: вот.
0: Вот это уже ближе.
1: Да, устроит концерт во дворе, например, открытый микрофон, и все, и там немного так подписи надо собрать. Все, Настя Веневитина, депутаты в Мосгордуму, и ты будешь приходить, там есть чего набрать материал. Поверь мне.
0: Каждая встреча с избирателями.
1: Честно, будь я сотрудником администрации президента, я бы вот так закинул Настю туда. Прикинь, она будет выходить на выступлениях. Сидели мы на заседании. И обсуждали там
0: На
1: какую-нибудь...
0: заседании комитета
1: Да.
0: по природопользованию.
1: Да. И что-нибудь обсуждали. Ну, мне кажется, это прикольно. Прям готовы тебе политику эту партии расписать. Что еще у нас интересного? Тут про вузы еще есть новости. Меняют вступительные экзамены. Предлагают, например, историю закрепить в качестве обязательного экзамена, где ранее можно было выбрать между историей и обществознанием. Но я согласен, история, на мой взгляд, важнее,
0: Слушай,
1: чем...
0: история — очень сложный экзамен. Знаешь почему?
1: Почему?
0: Там надо помнить даты.
1: На самом деле на ЕГЭ не так много дат.
0: Слушай, вот, нет, сделано. Вот я когда сдавал ЕГЭ, там прям надо было их помнить. Там даже было задание, от которого у меня дергался глаз, когда надо было расположить исторические события в порядке хронологии.
1: Угу. Да, я тоже когда сдавал, тоже сдавал историю, но там даты веками исчислялись. То есть там не было дат, знаешь, там, когда произошла там условно такая-то битва, а рядом такая же битва, и там между ними там 5 лет разбежки. Тут ты можешь запутаться. А у меня были даты, когда там, знаешь, 17 век, 18 век.
2: Ну, Кость, тоже не забывай, что ты старше, чем мы.
0: Да, у нас уже было, знаешь, они с каждым годом даты все ближе и ближе становились.
1: Ну, ладно, не знаю. Для туризма и гостиничного бизнеса тоже предлагают обязать сдавать историю и географию.
0: Ну, география логично, очень важна. Да.
1: Историю тоже.
0: Вот ты приезжаешь в какой-нибудь регион и хочешь, чтобы сотрудники, вот кто занимается туризмом, тебе могли, ну, хоть рассказать подробненько что-то.
2: Да, хотелось бы, чтобы все знали, что Татарстан — это в России, например.
0: А нужна ли виза в Татарстан? Спрашивал ли кто-то такое?
1: А я бы еще ввел для сотрудников туристического и гостиничного бизнеса какие-то обязательные курсы повышения квалификации, ежегодные желательно, по каким-то злачным заведениям региона. Серьезно. Они закрываются, открываются, а вот ты приезжаешь в регион, у меня так бывает часто, я приезжаю в новый регион, я понятия не имею, куда там пойти.
0: Иду на ресепшн, спрашиваю, подскажите мне самые злачные места.
1: Да. И там девочка такая сидит, хлопая глазами, говорит, да я даже не знаю. Ну как ты не знаешь, ты сидишь, бог с ним, если меня в Москве спросят самые злачные заведения, я тоже не скажу, я не хожу по ним. Ты не обязан туда ходить.
0: Но когда ты приезжаешь в командировку, у тебя просыпается желание кутить.
1: Да не то, что кутить. Ну, где-то там локальную какую-то кухню попробовать, еще что-то. И они такие хлопают глазами, начинают искать там что-то в Яндексе. И в Яндексе я сам могу найти. Вот скажите мне, вот здесь...
0: Посоветуйте мне хорошее.
1: Да. Вот поедете в Минск, я вам назову прям перечень, куда надо сходить. А в Яндексе, кстати, не всегда они... отображаются, скажем так.
0: Ну, вот так всегда стараешься с местными поговорить. Вот я только что на прошлой неделе вернулся из Татарстана, из Набережных Челнов. И вот это был
1: Россия.
0: Квест.
1: Это Россия.
0: Это Россия. И там очень интересная татарская кухня. Ну, то есть как бы... И ты едешь за этим. И когда ты приезжаешь, вбиваешь в Яндекс ресторан Набережных Челнов, тебе выходит, типа, итальянская кухня, просто европейская. Зачем? Я приехал в Набережные Челны. Я хочу эчпочмак, белеш. Коня мне несите.
1: А еще забавно, в любой регион России приедешь, открываешь рестораны, там рейтинг ставишь, например, там, ну, 4,8 хотя бы, и пол списка — это грузинская кухня. Ты думаешь, ну мы что, реально в Грузии?
0: А еще часть — это японская, наверное, да?
1: Да, и вот половина Грузия, половина какая-то Азия непонятная. Ну именно вот такая там суши там, и прочее, и прочее.
0: А я хочу... Слушай, вот когда я в Сибири был, в Новосибирске, там столько интересных ресторанов, где из каких-то местных ягод какие-то десерты делают.
2: Угу.
0: Где...
2: И пельмени со всем мясом, которое
0: только
2: существует.
0: О, да, это вот всякая дичь. Ну,
1: да,
0: когда
1: это
0: ты приезжаешь в Сибирь, какой тебе итальянский ресторан? Зачем?
1: А местные советуют. Вот я бы лишал прописки просто за это.
0: Ну, говоришь, местные уже присыщены этим.
1: Говоришь, куда сходить? Ну, сходите, вот у нас есть такая пиццерия... И ты такой, что у вас есть? Я пельмени хочу. Ну, пельмени, не знаю. Ну, мы дома пельмени едим. Я говорю, я понимаю, но ты же знаешь самую вкусную пельменную. Ну, я бы тогда раз не, там, вот не пиццу, ну, сходи, суши вот там вкус. Ё-моё.
2: Ну, это знаешь, Кость, как жить у моря и не купаться.
0: Вот, кстати, меня всегда пугали эти люди, которые живут у моря и такие, знаешь, в августе говорят, ну, мы еще ни разу не ходили, но, может, в сентябре сходим. Я думаю, как я, если вижу море... Я помню, я приехал в командировку в Сочи где-то в конец февраля был. Ну, уже как бы не сильно было холодно. Угу. Понятно, что купаться нельзя. Мы ноги мочили, мы сидели просто на берегу, дышали морским воздухом.
1: Это да. Ну, слушайте, продолжение темы еды. Новость, которая меня вчера прям удивила, шокировала, порадовала. И мне кажется, про это прям кино можно снимать. 87-летний даже, вот так, взрослый дядька пропал, когда пошел за грибами. Он в Кировской области гулял 8 суток. Да, я думаю, что он ел?
2: Так грибы.
1: Он ел сырые грибы, да. Прикинь, а пил воду, которую вот, ну, вот находил где-то там, в мху каком-то. или еще что-то. А он не взял с собой спички, потому что заехал в лес, думал, часок побродить, mm-hmm. чуть-чуть грибов набрать и уехать. А в итоге он заблудился, ночью было холодно, замерзал, очень много ходил, спичек не было. На третий день он еще и ножик потерял. В итоге он эти грибы, видимо, как-то там скручивал, ел сырыми, воду пил ту, что была под ногами. В итоге его нашли, осмотрели врачи скорой помощи, вроде бы более-менее все хорошо, и даже отпустили домой, представьте себе.
0: Вот слушай, это... ну, насколько он должен быть опытным походником, чтобы 8 дней без каких-то там запасов, без рюкзака, наполненного батончиками...
1: А знаете, причина, почему он не вышел, ну, 8, дядька 8-7 mm-hmm. лет, он умеет ориентироваться в лесу, там, по мху, по движению звезд, ну, это люди вот такой стальной закалки, прям титановые.
0: Октября-то пионеры, то есть он прошел это
1: у
0: все.
1: У него был компас. А знаете, почему он не вышел?
2: Почему?
1: Потому что вот этот лесок, а неподалеку старые рудники были. И компас показывал на эти рудники.
2: Ого. Mm-hmm.
1: Да, и он не смог выйти по компасу. Представляете?
0: Это что, ужас.
1: А мне кажется, прям кино можно снять с каким-нибудь, не знаю, кто у нас такой вот прям сейчас колорит? Добронравов, например. Кстати, вот фотография есть? Добронравов бы похож был, да, такой седовласый сейчас, классный.
0: Мне нравится, что после этого всего приключения пенсионер сказал, что избавился от всех болезней и теперь здоров как бык.
1: Еще бы. Вот,
2: мне попалась похожая новость сегодня о том, как турист 24 часа ходил по горам, и его искали спасатели, и могли бы найти раньше, если бы он не сбрасывал звонки с незнакомого номера, представляете?
1: Вот это фобия мошенников получается, да? А где он бродил?
2: Где-то в горах.
1: А, ну в горах-то ладно, там еще высоко видно. Вот в лесу мне страшно заблудиться.
0: Ну страшновато, да, особенно если лес не вокруг него поселочки, а просто какой-то огромный массив сибирский.
1: Бесконечный причем. Да. Ну это Кировская область, конечно, была. В общем, про еду-то поговорили, как вкусную, так и про сырую. Не заблудитесь в лесу, пока слушаете новости и рекламу на радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Расчеты дронов, перехватчиков и мобильные огневые группы группировки войск «Севера» уничтожают беспилотники ВСУ самолетного типа методом воздушного тарана, а также с помощью пулеметных турелей с тепловизионной оптикой. Отмечается, что перехватчики оснащены осколочно-фугасной боевой частью, что гарантирует полное выведение из строя основных узлов и агрегатов дронов противника. Позиции перехватчиков размещены в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, что позволяет уничтожать ударные разведывательные БПЛА ВСУ еще на подлете. С начала сентября таким образом были сбиты более 35 украинских беспилотников самолетного типа. Ростех поставил российским войскам систему поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр», которые прикрывают важные объекты, работая по малоразмерным низколетящим целям. Отмечается, что эти системы самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания средствам поражения. «Зубр» можно использовать как самостоятельно, так и интегрировать в единую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка в размере 200 тысяч рублей и более в этом году ввели 15 российских регионов. Это следует из законов и нормативных актов субъектов. Выплаты в размере 200 тысяч рублей установили Адыгея, Мариэл, Ставропольский край, Владимирская, Курская, Магаданская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области и Санкт-Петербург. Самая большая выплата в размере 345 тысяч рублей за каждого ребенка установлена в Калининградской области. В Севастополе размер выплаты составляет 300 тысяч рублей. Помимо новых выплат, в некоторых регионах действуют свои меры поддержки. Конфликты, войны и кризисы, с которыми сталкиваются страны Ближнего Востока и мира, требуют от Турции и Соединенных Штатов поддержания тесного диалога и координации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что речь идет также о процессах, затрагивающих Африку и Азию. Кроме того, Эрдоган заявил о намерении продолжать усилия по расширению взаимодействия со Штатами, учитывая как региональные кризисы, так и экономические интересы двух стран. Страны G7 призвали правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар-Алла» немедленно прекратить все военные действия и атаки против гражданского судоходства. По данным агентства Рейтера, страны также осудили атаки по территории Саудовской Аравии. Ранее хуситы заявили, что нанесли ракетные удары по стратегически важным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» на западе Саудовской Аравии в ответ на удары по Йемену. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Эспрессо».
5: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Никита Лиховецкий, Настя Веневитина, которая собирается стать депутатом, и Константин Придыбайло, который, если что, за нее готов проголосовать в эфире.
6: Вам надо как-то сколлаборироваться, чтобы в одном округе оказаться.
5: Ну, меня... Не, мы соседних, как выяснилось, вот, судя по выборам на Государственную Думу.
6: А на Мосгордуме там другая нарезочка.
5: А в Мосгордуме она помельче, да, поэтому не получится. Настя, ну настрой.
7: Да не продавливайте эту идею, я вообще ничего не понимаю.
6: Мы уже представили, как ты будешь встречаться с избирателями, будешь агитировать.
5: Да это же круто, на самом деле.
6: Драйв, огонь.
5: Думаешь, все 450 депутатов Госдумы понимают, что делать?
7: Ну, в принципе.
5: Госдумы. А тут городская. Ну, что, метро
6: и
5: там.
6: И ты смотри, какие у тебя два агитатора есть, а?
5: Да, метро, там газон, аллеи, там, я не знаю, парковки. Вот у вас на районе платные парковки?
7: Без понятия, если честно, потому что я не автомобилист.
5: Вот, а будешь водить, узнаешь. А шлагбаумы, например, у вас есть?
7: Да.
5: Закрытый двор? Вот уже хорошо, ладно. А вот некоторые там борются, чтобы шлагбаум поставить. Не дают. Вот будешь решать такие вопросики. Простые, приземленные. Это же классно.
6: Это зато, же... представляешь, все жители округа тебя знают, звонят тебе. 2 часа ночи трубу прорвало. Кому надо звонить? Насте.
7: Мне достаточно звонков рекламных. Вот это еще я не перенесу, ребята.
5: Ну, зато тебе будут встречи избирателей, ты можешь проводить прямо на концертах. Знаешь?
7: Классно. Давайте к новостям.
5: Американские СМИ объявили бойкот Дональду Трампу после того, как он выгнал из Белого дома CNN, MS Now и Политика. Остальные телеканалы типа ABC, CBS, NBC, Fox News, который как бы лоялен был Трампу всю дорогу, решили не отправлять на мероприятия своих журналистов и операторов. И, в принципе, ограничить освещение работы Дональда Трампа. А ту картинку, которую присылает пресс-служба Белого дома, будут показывать без звука.
6: Я считаю, что Дональду Фредовичу надо прямо сейчас набрать по номеру несколько прекрасных каналов и в свой пул включить «Радио Спутник», «RT», «Первый канал». Ну и если он будет себя очень хорошо вести, может и «Россию один».
5: Да, но они пошли другим путем. Они создали «Трамп ТВ». Это не пока, я так понимаю, не эфирный, не кабельный канал. Это пока канал на Ютьюбе. И уже был готов анонс, они его смонтировали быстро, нарезка из фильмов, как я понял, в которых так или иначе упоминался Дональд Трамп. Первые кадры — это там Маколей Калкин один дома, там я видел кадры из «Симпсонов» даже, вот, и такой трейлер сделали. Я пытался найти, потому что этот канал должен был заработать почти 6 часов назад, 2 часа по Москве во вторник. Вроде бы что-то ищется, но, может быть, просто нам не показывается, потому что мы не в США. Как вам такой ход конем?
7: Ну, это интересно, конечно. Жалко, что не показывают некоторые каналы, потому что хочется следить за тем, как он бальный зал себе строит. У меня эта новость не выходит из головы.
6: А, то есть вот главная новость, может быть, просто поставить камеру, как просто там процесс строительства идет в прямом эфире.
7: Я просто хочу увидеть, как он кружится по этому залу.
6: И подожди, его достроить еще надо.
5: Ну, я думаю, достроят. За его срок должны достроить. Это
6: Кость,
5: правда.
6: Я нашел какой-то прямой эфир.
5: Ну, там мужики какие-то вещают.
6: Не, вот теперь там Трамп выступает. Ну, это какая-то, скажем так, прошлая его запись, потому что это с Международного экономического форума.
5: Я тоже это нашел. Как будто бы это что-то старенькое. Ну, посмотрим, вдруг этот телеканал, YouTube-канал выстрелит. Не знаю, не знаю. Ну, это такая. Я предлагаю от Америки обратно вернуться.
6: Трансляцию прямо сейчас смотрят 1666 человек.
5: Так, а у них что там? Ночь, по-моему, на дворе.
6: Ну,
5: поэтому и смотрят. Тем временем у нас в России есть тоже важные новости. Тут глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предложил Валерий Фадеев ввести права на управление электровелосипедами для курьеров. Как вам?
7: Кстати,
6: полностью
7: неплохо.
6: Поддерживаю.
7: Да, для курьеров, потому что неоднократно замечала, как хорошие...
5: А были конфликты?
7: Конфликтов не было, но уже попадаются мемы в интернете про то, что в экзамен на водительские права надо включить ситуации с курьерами.
5: Угу.
7: Мол, если вот он едет не там, где надо, с какой стороны его объехать и так далее.
5: Ну да.
6: Причем они гоняют очень быстро. И вот в нашей деревне подмосковной ты можешь вечером идти с собакой, и мимо тебя просто на очень быстрой скорости, на каком-то мопедике проезжает, так, вжух, и все.
7: Да,
6: вот.
7: И...
6: Не посигналят, но, ничего.
5: Но ты в любой момент можешь спустить собаку.
6: Нет, ты знаешь, там беда в том, что от меня-то это сильно не зависит. У меня кавказская овчарка.
5: Она, скорее тут, всего, она отпустит
6: сама,
5: тебя.
6: Да, да, она сама может как-то решить отпуститься, погнать, и, ну, удержать ее не так и просто. Тут вопрос именно в безопасности самого курьера. У нас действуют ограничения по скорости. То есть вот поселковая дорога не больше 20 км в час.
7: Угу.
6: Ну, летят они, ну, 45 примерно, понимаешь? Это опасно. А если дети у нас там ночью... Ну, то есть как бы у нас проселочная дорога. Она тупиковая, к тому же. То есть у нас нет никаких выездов через нее. Зачем так гонять?
5: Нет, я согласен, потому что возле меня, там недалеко от дома, есть вот этот Dark Store, называется. Ну, когда... ну, вот ты заказываешь, например, продукты из магазина. Вот тебе же их зачастую привозят не просто из магазина. Да, есть и такое, что в магазине набирают и везут. А есть такие, как склады. Они там в полуподвальных помещениях часто находятся. И это называется Dark Store. И...
6: Ну, название прям ужасающее. Что-то такое там
5: продается. Типа темный склад, темный магазин. То есть туда заходят курьеры, и им уже эти вот кладовщики выдают готовые заказы. Но там нет витрин, там просто полки, холодильники. То есть такое чисто технически. Одного популярного сервиса доставки. И там этих курьеров, ну просто вот, они как жуки там вот так вот. Один уехал, другой приехал. Гаишники их иногда там ловят, и это очень забавно тоже наблюдать. Я за то, чтобы ввели права. Потому что я еще и как пешеход-любитель и автомобилист-любитель, иногда едешь в Москве, и он едет ровно перед тобой посреди полосы. Но он едет в любом случае медленнее. И ты не понимаешь, мне его обгонять, мне его забивать. Ты начинаешь сигналить, моргать фарами, а ему ноль на массу, он просто вот...
7: Да, уже стало небезопасно ходить в наушниках по тротуарам.
5: Раньше переходить дорогу, говорили, снимайте наушники, а тут да.
6: Сейчас вообще ты по пешеходной части идешь, и все равно надо следить направо, налево, сзади, спереди, сверху.
5: А сверху-то что?
7: Так мы с вами обсуждали, скоро,
6: скоро
7: запустят
6: появятся
7: такси
6: летающие.
5: А ё-моё, вот вы вспомнили, конечно.
6: Конечно, Кость.
5: Ладно, есть еще много разных новостей, которые, например, меня вот немножко отпугивают. В 2025 году по всему миру было продано 7000 человекоподобных роботов. А вчера я видел ролик, где устроили боксерский поединок.
6: Боже, это был такой страшный ролик. Ну, я не понимаю этого человека, который решил драться с роботом.
5: Настя не видела?
7: Нет,
5: вывели
7: не
5: на
7: видела.
5: Ринг робота, вот такого, как Терминатор реально выглядит. Что-то среднее между Терминатором и Робокопом.
6: И он начал молотить человека.
5: Реально лупить. Человек, а человек тоже отвечал. Ну, человек в перчатках, ну, в такой каске, в шлеме, была защита. Ну, просто
6: это
5: человек бьет.
6: Прям очень страшно.
5: Робот так раз, чуть-чуть отклонился, пошатался и ногой как влупит. И, в общем, по итогам его робот, говорят, выиграл.
7: Какой кошмар.
6: Ну, просто робот металлический, он не испытывает боли.
5: Да, да.
6: А человек, как бы, он ему больно, когда по нему кусок металла пролетает.
5: Вот, руку сломал в итоге робот.
7: Ну, вот, возможно, что-то титановое теперь появится и...
5: Стрёмно.
7: В человеке.
5: Какие будут ходить такие по улицам? Это вот все, добрый вечер, там сериал «Черное зеркало».
6: Костя, не волнуйся, твой робот-пылесос пока не так выглядит.
5: Мой робот-пылесос обо мне знает, мне кажется, больше, чем все вообще на планете. Вот как раз только что закончил убирать у меня. Он знает, что я ношу, он знает, что у меня где завалилось. Он слушает разговоры 100%, он еще и подсматривает.
6: А у него есть эта самая штучка, чтобы слушать
5: конечно,
6: голос?
5: Конечно. Ну, наверное, я думаю, да.
6: Я думаю, нет.
5: Ну, будь я разработчиком роботов-пылесосов, я бы микрофон вставил.
6: И подслушивал.
5: Конечно. А, ну, не, подожди, есть же такие роботы-пылесосы, они, ну, такие достаточно дорогие, где есть видеокамера, ты можешь подключиться к видеокамере этого робота и через...
7: Ездить по квартире?
5: Ездить
7: дистанционно?
5: По... Да, да, и разговаривать.
6: А это, кстати, очень прикольная штука, если у тебя коты есть.
7: Да, да, я тоже об этом подумала.
5: И разговаривать через телефон динамиком робота-пылесоса. И они с тобой тоже могут разговаривать.
6: Или дети.
5: Да.
6: Ну-ка быстро делать уроки, я вижу, что вы у компа сидите.
5: Да, да, прикинь, а это откуда-то из угла доносится.
6: Ну и все.
5: Да.
6: Кирпичи
5: для...
6: отложили и побежали.
5: А прикинь, вот есть там женщина, а у нее как-то зять, да, получается, который муж дочери.
6: Да, зять.
5: Зять. А у него зять такой любит подбухнуть. И вот она такая раз к пылесосу подключилась и видит, как он один дома так тихонечко буль-буль-буль-буль-буль. И она из пылесоса. А ну, убрал рюмку! И все, и этот уже думает, ну все, допился, понимаешь.
6: Белочка пришла.
5: А белочка приходит черно-белой голосом самого неприятного человека для вас. Это я вам как психолог по образованию говорю.
7: Костя, какие неожиданные факты.
6: Костя подчеркнул, что не на личном опыте.
5: У меня тещи пока нет. Но надеюсь, что она со мной, будущая моя теща, так шутить не будет. Ну вообще, продолжаю.
6: Или ты ей робота такого заведешь? Да. Чтобы помогал.
5: А прикинь, наоборот, теще подарить такого робота и там шептать что-нибудь. 7 дней! 7... Ужас. Тут искусственному интеллекту дали возможность управлять как раз-таки роботами. И что робот это сделал? Что сделал робот?
6: Костя, я просто представляю, что после такого теща начала святой водой поливать робота, робота закоротила и все. И на этом весь прогресс закончится.
5: Ну, наверное, так и будет. Короче, и дали возможность управлять роботами. Роботы что взяли? Они пошли взрывать баллоны с газом и тыкать ножиками в людей. Все. Исследователи проверили аж 3 модели искусственного интеллекта.
7: Да какие-то ты страшилки читаешь. Мне вот добрая сегодня новость про ИИ попалась.
5: Давай.
6: Давай добрую.
7: Люди переживают, что ИИ захватит мир. В то же время...
5: Тоже добрая.
7: Не-не-не. В то же время отправляют запрос ИИшке. Скажи, пожалуйста, сколько голов у Криштиану Роналду? ИИшка отвечает. У Криштиану Роналду 1 голова.
6: Не соврал.
5: Да. Это точно.
7: Так что они пока не умнее нас. Не волнуйтесь.
5: Слушайте, продолжая тему возможного какого-то развития, тут Сергея Собянина спросили вчера мэра Москвы, как вы думаете, а если перенести столицу России куда-нибудь, то, ну, не знаю, в Сибирь или на Дальний Восток, то как вы на это отреагируете? Собянин сказал, что, знаете, такие мысли всегда есть. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение. Перенести столицу из Москвы. Что скажете?
7: Зачем?
5: Ну, не знаю, не знаю. Ну, чтобы...
7: Была в центре страны?
5: Например, да. Вот на Урале поставить где-нибудь, в Екатеринбурге. Екатеринбург — это центр страны примерно.
6: А зачем?
5: Ну, там же как раз разделение Азия, Европа.
7: Мне один друг рассказывал байку, что по документам Самара до сих пор является столицей России. Был же какой-то перенос, по-моему.
5: Ну, там не то, что перенос, туда в эвакуацию во время войны увезли многих руководителей страны, да. Но Сталин оставался здесь. Там бункер для него, правда, построили.
7: Да, да.
6: И я не смог в него попасть.
5: А он на ремонте был как долгое время, кстати.
6: Да, это было так обидно, потому что я там пришел и...
5: Я тоже был, и был в момент, когда его ремонтировали. Вот. Самара близко. Екатеринбург, там же как раз разделение. Европа, Азия, центр России примерно. Екатеринбург — столица России. Нет? Не
6: да
5: заходит.
6: Нет. Зачем? Нет, смотри, Москва сколько веков столица России?
5: Ну, Питер был еще.
6: И Питер. А смотри, у нас же в Петербурге тоже есть федеральные органы власти. У нас там суды, Верховный Конституционный.
5: Перенесли еле-еле вот.
6: Ну вот, они там.
7: Я думаю, Собянину задают такие вопросы просто потому, что все хотят себе Собянина.
6: А они думают, что Собянин, как это, передается вместе со статусом столицы.
5: Да-да-да.
6: В какой бы город ни был столицей, Собянин приедет туда.
7: Я вообще хочу, чтобы Собянин с турами ездил по городам. Было бы здорово.
5: Вот Настя, видишь, уже первые шаги делает.
6: Предвыборная программа.
7: Собянина в туры.
5: Молодец, все правильно.
6: Ты знаешь, а я вот как коренной москвич скажу тебе, что было очень смешно, когда Собянин пришел только, все москвичи такие, что это? Кто это к нам понаехал?
5: Севера какой-то.
6: Потом начались эти ремонты. И тоже, вот у нас на Преображенке, я с Преображенки, у нас ремонтировали парк.
5: Как хвостанулся, а?
6: Да, хороший район, Восточный округ. Вот, что типа, что там все сейчас экологию погубит. Но вот стандартная активистка, когда что-то делается, все недовольны. Потом внезапно все сделали, все счастливы стали, хорошая благоустроенная среда. И так в каждом районе города. Вот и все. Так что мы вам Сергея Семеновича не отдадим. Наш он.
5: Ну, Настя молодец, уже поймала волну. Вчера, кстати, поставили памятник Юрию Лужкову. Ему вчера бы исполнилось 90 лет. поставили памятник мэру Москвы. Ну, неоднозначно у многих к нему отношения. Ну, надо признать, время у него тяжелое было. Вот. А я единственное из такого забавного, ну, заметил, что там памятники, он его так на правой руке, очевидно, отличающийся по цвету, то есть памятник бронзовый, а на правой руке на безымянном пальце такое прям золотое обручальное кольцо. И я подумал, ну, как бы, Елена Батурин мы тоже никогда не забудем, которая тоже внесла свой вклад в развитие Москвы, назовем это так. Но многие, кстати, любили Лужкова, и ну, он много чего сделал. Что-то хорошее, что-то плохое, но мэр был интересный.
6: Но ты знаешь, он был мэром такого переходного периода, когда появились все бренды, когда весь город был завален рекламой, вот эти баннеры, билборды. И сейчас, насколько при Собянине, Москва стала чище и единообразнее.
5: Ну,
6: и
5: это
6: стиль
5: просто,
6: общий городской появился.
5: Это просто развитие естественное. Да. Ну, вспомни даже, там, первые телефоны, какие были, социальные сети, сайты, какие были тоже увешаны рекламой. А сейчас и лаконичные телефоны. Ну, мы просто приходим к такому стилю жизни. Может, пройдет время, и опять все будет завешено рекламой. Посмотрим. Мы, может, и доживем, а может, нет. Но тут молодежь может все изменить довольно резко. Тут актер Дюжев вчера выступил. Выступил, так выступил. Мне, на самом деле, я согласен с ним. А что он сказал? Нынешнее поколение, нынешнее поколение, рожденных в комфорте, в сытое время, и именно это поколение не знает сравнения. А жизнь познается в сравнении, сказал Дюжев. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать. Может быть, было бы неплохо и революцию устроить по-быстренькому, но хочется предупредить, будет очень плохо, если кто-то об этом задумается. Ну, конечно, Дюжев это сказал более артистично. Что скажете, молодежь?
7: Выдал так выдал, конечно. Не могу сказать, что мы живем в легкие времена.
6: Кстати, да. Слушай, что? Нет, наше поколение... Извини, мы в университете учились во время пандемии.
7: Да.
6: У нас внезапно полностью
5: кайфовали, всё... лежали, ничего не делали.
6: Кость, вообще нет. Ты знаешь, как сдавать госэкзамены в университете было во время пандемии, когда ничего не понятно, как это работает?
5: По веб-камере.
6: А, да. На нас тестировали какую-то систему прокторинга, ты вправо посмотрел, все, у тебя штраф. Ну, не штраф, а типа тебе красная эта штучка.
5: Прокторинг?
6: Да.
7: По-медицински звучит достаточно, да.
6: Нет, действительно, так называется система контроля вот этого онлайн-сдачи экзаменов, что ты никуда в стороны не смотришь, и если ты взгляд убираешь, у тебя, типа, страйк один, три страйка, ты дисквалифицирован с экзамена, все,
5: ты
6: уходишь.
5: Ты сдал?
6: Да, я сдал.
5: Но Настя сдала все.
7: Ну, я тоже сдала, но на нашу долю выпало ЕГЭ, ну ладно, ты тоже столкнулся, но ты...
5: Так это неплохо, это вы говорите о каких-то таких вещах просто, ну, мизерных. Вам есть что поесть, у вас
7: не
5: есть крыша над головой.
7: Не надо обесценивать наши страдания.
5: Понимаешь,
7: ладно?
5: У вас есть крыша над головой. Не вы, вот не мы, не я, никто не получает зарплату теми вещами, которые мы производим. Вот что мы производим на радио? Звуки. И приходишь в бухгалтерию, а тебе такие воздух.
6: Тебе диск выдают.
7: Оп, с твоими эфирами. Зато вот наше поколение столкнулось с ипотеками и с какими-то невозможными ценами на квартиры. А нашим родителям выдавали.
5: Ну, а как,
7: ничего
5: а
7: себе.
5: Знаешь, как нужно было ее получить? Пойти, например, маляром на какой-нибудь ГУПТУ.
6: Не обязательно. Вот если бы ты работал на радио советском, тебе бы достаточно оперативно выдали бы квартиру.
5: Ну, если бы на радио советском. А туда пойди, ну попади. Вот. Давайте спросим наших слушателей. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Согласны ли вы с Дмитрием Дюжевым, что молодежь живет слишком хорошо, поэтому тут где-то втихаря подумывают о некой революции?
6: Мне не нравится вот эта фраза «живете слишком хорошо». Да. Мне кажется, вот у меня, например, у родителей такая мысль, что хорошо живут, ну, типа, лучше, чем в 90-е, потому что в 90-е действительно было тяжело. Но это значит, что надо стремиться, чтобы было еще лучше. Идем. Потому что мы не должны смотреть в прошлое и говорить, вот было плохо, сейчас получше, типа...
5: Ну... А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
8: Доброе всем утро, это Дмитрий из Москвы.
7: Здравствуйте.
6: Доброе утро.
8: Вы знаете, все времена как бы... Вот, допустим, маленький пример приведу. Во время войны у меня с обеих сторон... что с папиной, что с маминой, прямо именно во время войны, по два человека, то есть рожались они, их братья и сестры, вот родители, причем оба дедом воевали. И оба, как ни странно, для нашей страны живы остались. Один профессиональный военный, другой, ну, как бы ополчение подмосковное. То есть воевали и раненые были. Другой, который профессионально остался в Германии после войны. То есть, ну, как бы воевали от и до. И рожали своих детей во время войны. Они родились все. Вот мои папа и мама, и братья их, и сестры. Так что и сейчас наше время, в общем, каждое время оно свое. И раз уж вспомнили Юрия Михайловича, маленький анекдот, маленький прям буквально. Сейчас у нас это называется реновация, а во времена Юрия Михайловича это переселение было. И люди переезжали, можно было из одной квартиры переехать в три по количеству людей и семей прописанных. Вот встречаются две семьи, одна у другой спрашивает. Ну, два представителя, два дедушки говорят, ну вы как переехали? А одни переехали по переселению, по Лужковскому, а другим нет. Такой же дом, все то же самое. Ну, почему-то они не попали в переселение. Он говорит, ну вы как, переехали? Он говорит, да, говорит, вы же в три квартиры должны переезжать. А мы остались. Он говорит, да у нас все то же самое. Он говорит, а почему? Он говорит, а первую, говорит, мы сразу, говорит, запустили на это дело. И щелкнув себе там по горлу пальцем. Во второй живем, а третью снимаем, чтобы жить. Сдаем, чтобы жить.
5: Ну, понятно, да. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо. Но все-таки вот к вопросу, действительно ли сейчас молодежь живет, как у Христа за пазухой, и может устроить какую-то революцию, сказал Дмитрий Дюжев практически. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Не знали вы потрясений, друзья?
6: И хорошо.
7: Да. Ну как это не знали? Знали.
6: Нет, смотри, ну, действительно, мы не знали,
5: как это очень страшно. Давай продолжим. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
9: А, доброе утро. Меня зовут Оксана, я из города Краснодон, ЛНР. Ну, что хочу сказать, что каждые времена по-своему, конечно, особенные. И как-то вот не наблюдается прям сильно легких времен. Когда я маленькая читала про войну, слушала, да, людей, которые уже пожилыми на тот момент были. Мне, конечно, было дико, как они воевали, рожали по много детей, отстроили страну бесплатно, им за это деньги не платили, они после своих работ шли, строили свои города. Но потом прошли 90-е, и это были очень тяжелые времена, это прям в прямом смысле слова утром просыпались, а кушать нечего. И родителям нужно было придумать, чем нас накормить. Спасала там коза, спасали курочки и огород свой. Тяжело было. Я очень переживала, чтобы мои дети этого не узнали. Тут у нас пришла своя война, госпереворот. Мы тут узнали, что такое блокада, пустые магазины, нет воды, нет света. Тяжелые времена. Сейчас у меня еще есть маленькие дети. Я их уже родила здесь, сейчас, во время гражданской войны. Ну, они у меня сытые, одетые, у них смартфоны. У нас в огромной стране идут военные действия, но мы сытые. Мы сытые, есть работа, нет излишеств. Допустим, я не могу заработать на отпуск своим детям, чтобы их вывести куда-то. Но это все равно лучше времена, чем голодные 90-е, когда абсолютно никакой перспективы у рабочих людей. У меня папа был шахтер, там не платили зарплату годами. Они просто пошли бастовать и резать вены. Они ходили своей кровью, пачкали комбинат, потому что они требовали свою зарплату. Это были очень тяжелые времена. Сегодня у молодежи больше перспектив и немножечко легче условия все-таки.
5: Спасибо, спасибо большое. Время эфира скоро уже закончится. Вот так вот, видите, прям страшную историю рассказали. 40 секунд, что добавите?
6: Добавлю, что этот прогресс никогда не надо останавливать, и что каждое следующее поколение, я надеюсь, будет жить лучше, чем предыдущее. И в этом наш тоже смысл жизни, чтобы нашим детям и внукам оставить лучшую страну.
5: Да, зумеры тут говорят, вот мы никогда квартиру не можем купить. Маляр, сварщик, большие зарплаты, нормальная ипотека и вперед. Тут еще один пользователь написал, ведущие не читают комменты, неудобно видеть, правда, вовремя комменты писать просто надо. Тема ушла, а вы пишете с задержкой. Настя Веневитина, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло были в эфире. Пока.
6: До новых встреч в эфире.
7: Пока-пока.
10: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
11: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
10: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
11: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
12: Симметрично, Михаил Леонидович.
10: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
11: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
10: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
13: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
10: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
14: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
10: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Оператор группировки «Центр» сбил около 100 дронов ВСУ «Баба-Яга». Турция готова расширить сотрудничество со штатами по атому и СПГ. Названы самые популярные экскурсионные направления у россиян этой осенью. Теперь подробнее. За время СВО оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» с позывным «Художник» сбил около 100 тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга». По его словам, основной задачей расчетов остается поражение техники и живой силы противника. Однако при обнаружении тяжелых БПЛА военнослужащие стараются их уничтожать, чтобы нарушить снабжение подразделений ВСУ. Отмечается, что тяжелые беспилотники нередко используются для перевозки боеприпасов и других грузов, поэтому их уничтожение позволяет и нарушить логистику противника. Десятки дронов сбиты ночью в Самарской области. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Целью атаки БПЛА на регион были промышленные предприятия. Оперштаб в данный момент собирает полную информацию о всех последствиях. По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО над российскими регионами сбили 297 беспилотников. Турция готова расширять сотрудничество с США в энергетике, включая атомную энергетику и поставки сжиженного природного газа. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Анкара заинтересована в дальнейшем расширении взаимодействия с Вашингтоном в этих направлениях. Отдельно Эрдоган остановился на оборонной промышленности, которую назвал одной из традиционно наиболее сильных сфер турецко-американского партнерства. Германское федеральное ведомство по делам миграции и беженцев может начать массовый отзыв статуса защиты у сирийских беженцев, прибывающих в ФРГ. Уточняется, что в первую очередь это касается молодых мужчин, путешествующих в одиночку и получающих социальную помощь, то есть тех, кто живет за счет немецкого государства. У лиц, работающих на постоянной основе, будет возможность получить официальный вид на жительство. Также в стране видят необходимость параллельно разработать более эффективную программу поощрения добровольного возвращения сирийских беженцев. 13-й российский форум биотехнологий OpenBio открывается во вторник в Новосибирском наукограде Кольцово. Он объединит научную конференцию, бизнес-форум и выставку. Научная конференция форума пройдет по 6 направлениям: вирусология, биомедицина, молекулярная биология, биофизика, биотехнология и биоинформатика. Новым элементом станет симпозиум и экспериментальная вирусология, посвященный современным методам изучения вирусов, вирусным угрозам, разработке профилактических и терапевтических средств. Самыми популярными экскурсионными направлениями по России этой осенью стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца. В общем объеме бронирований по всем экскурсионным турам, по данным экспертов, в период с сентября по ноябрь доля городского направления путешествий составляет около 65% всех бронирований. Остальные туры относятся к посещению природных достопримечательностей. В этом сегменте, помимо Северного Кавказа, у туристов пользуются спросом Алтай, Байкал, Дальний Восток и Карелия. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наш соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Прямо сейчас заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, комментарии уже начинайте писать. Уже вижу, как многие «доброе утро» говорят. Доброе утро, всем привет. Стас, тоже привет, как дела?
4: Доброе утро, нормально. Нормально. Лучше, чем у французов, конечно.
3: Лучше, чем у французов. Ну, ты сразу так, на первую тему. А давай сразу к первой теме перейдем. Или есть что рассказать? Может, что интересное произошло?
4: Да нет, давайте я вас заинтригую, но не то чтобы заинтригую. Вы лучше тогда звоните во второй части эфира и спрашивайте все, что захотите.
3: Это правда, это правда. Во второй части эфира, то есть через час можно будет так нам это, набрать...
4: Саш, что у меня может произойти? Вот уже четвертый день я сижу там, настраиваю модели, вот свой пайплайн, знаешь, вот он, ну, просто как ребенок играюсь. Потому что я себе поставил модель, которая умеет программировать, и я вот сижу, бесконечно автоматизирую все действия, да, и если первые 2-3 дня это было, ну, вот есть какое-то действие, которое делается в 5 шагов, я прошу модель, она мне пишет скрипт, я этот скрипт тестирую, да, то есть и по нажатию одной кнопки у меня включается, допустим, по одной команде у меня включается нужная мне схема света, вот на этой, да, или какая-нибудь монтажная программа, допустим, сразу же я ее нажимаю, она открывается и делает сразу же несколько, ну, действий, которые раньше я там ручную делал, а сейчас я такой, бац, все готово, то уже на третий, на четвертый день, когда я настроил абсолютно все на студии, все пошло уже в какую-то шизофрению, когда я начал каждое маленькое действие оптимизировать. Теперь уже, знаешь, если раньше вот первые дни это я 5 шагов в одно нажатие кнопки превращал, то теперь уже 2 шага в одно нажатие кнопки, понимаешь? То есть уже вот все. Вот что
3: но
4: значит
3: ты прям,
4: теперь не надо учиться
3: программировать. Ну, воодушевился, погрузился. Ну, ладно, чем бы дитя не тешилось,
4: я прям вот,
3: главное,
4: да, играюсь, да, то есть вот я вот теперь вот играюсь. Теперь мне, чтобы там диктовку включить, я там нажимал кнопку 2 раза, там, тун-тун, теперь 1, и причем... Ну, короче, это, да, еще начал систему настраивать, скрипты прописывать, чтобы там разные рабочие простые и прочее. Ну, короче, начал заниматься таким, можно сказать, оптимизацией, но мне кажется, всю оптимизацию, которую можно было сделать, для которой мне не хватало навыков программирования, я сделал вот за 2 дня, плюс еще вот перестановка, а дальше уже начал играться. Сейчас вот свет у меня чуть-чуть улетел, поэтому я такой вот в темноте, но сейчас буду вот это вот чинить.
3: Ну да, скоро уже будешь просто просыпаться, одну кнопку нажимать, и в эфир ко мне будет выходить Стас AI просто.
4: Так. Ребята, а хотите из кровати буду вести, кстати? Вот я, в принципе, готов.
3: Ну тут предложения были, чтобы из туалета вел, и еще откуда-то.
4: Не, ну из туалета... Не-не-не, я буду стесняться, ребят. Туалет — это интимное место. Да, это место, где можно наедине с собой побыть, вот подумать.
3: Ну вот наедине с собой — это да, это сейчас дело-то не самое выгодное. И самое удобное. Все-таки мы в эфире, не наедине. Мы для вас, для всех рассказываем самые актуальные новости. И давай начнем как раз с Франции и Соединенных Штатов. Вообще с Европы, с топливного кризиса, который прямо сейчас разворачивается, и у них он ощущается очень даже хорошо. Ну, конечно же, кризис связан не только с дорогой нефтью, с нехваткой нефтепродуктов, дизеля, бензина, авиакеросина. Ну, и основные факторы мы плюс-минус понимаем. Это Ормузский пролив, это Красная море, это удары по Саудовской Аравии. Кроме того, это как раз ограничение поставок российской нефти на мировой рынок. Плюс у них еще и не так много НПЗ, что тоже мешает. Они перегружены, им не хватает возможностей, им не хватает мощностей. Ну и, соответственно, прямо сейчас мы имеем какие показатели. Во-первых, цена на Brent около $105 за баррель на момент сентябрьского отчета. Примерно на 45% выше довоенного уровня. Дизель в США более $200 за баррель на оптовом рынке. Розничная цена достигла примерно

0: Они там самые разные пытаются придумать варианты, ну, именно сами, кстати, потребители. Государство-то понятно, а потребители думают, а я не буду полный бак заправлять, я буду по чуть-чуть заправляться, понемножку, и так буду меньше тратить. Ну, не знаю, у них как-то, видимо, подсчеты не срослись, и оказалось, что тратят-то они примерно так же. Может, даже и больше, потому что надо, ну, чаще ездить на заправку. В общем, давай пытаться разбираться, что им здесь вообще, в принципе, возможно сделать, потому что самые разные они хотят принимать варианты для борьбы с этим. Та же Франция собирается как раз вот резко организовывать вот этот встречу G7 для того, чтобы обсудить, а давайте доставать все наши запасы, которых, кстати, не так уж и много, но хоть как-то они, возможно, помогут там в ближайшей перспективе цены сбить. В Германии, кстати, по-другому. Они говорят, что у нас все классно, у нас вообще все супер, мы молодцы, но это Мерц говорит, достаточно вспомнить, что у него 4,96% набрала партия и никуда не прошла. А потом ХДС...
1: Фридрих 4%.
0: Да, Фридрих 4%. Ну, а потом вообще партия без него собралась, сказала, да давай-ка мы посиди пока, а мы подумаем, что с партией делать. Ну, в общем, давай разбираться, что делать-то им.
1: Слушай, ну вопрос даже не в том, что делать, этого мы, конечно, тоже коснемся, вопрос в том, как мы оказались в ситуации такой, да, это вопрос, который должен себе, ну, задавать, наверное, каждый француз, который, ну, французы, они издревле очень гордятся своей пассионарностью, что чуть-чуть не так, они сразу же выходят, хотя я все эти протесты там и жилетов, и все остальное считаю глупостью, да, не потому, что люди выходят, это как раз-таки правильно, что они вот такие вот гражданские активные, просто все их протесты, они все равно зарубаются на корню, и правительство французское, да, и прямо из Елисейского дворца, я думаю, над ними просто насмехается, ведь, как мы видели, результаты всех этих протестов, по итогу делают они примерно то же самое, что и хотели. Итак, дизель во Франции действительно стоит сумасшедших денег, но как, опять же, они оказались в ситуации такой? Дело здесь не столько в антироссийских санкциях, которые тоже, конечно, свою лепту сыграли, дело здесь в трех факторах. Первое, это вот их санкции, но это, там, наверное, процентов 30, так скажем, успеха в кавычках. Во-вторых, это помощь Дональда Трампа, который полностью перекрыл Ормузский пролив, и теперь поставки нефти, в принципе, мировые поставки нефти, находятся под очень большим вопросом. Но и третий фактор, который почему-то не все учитывают, и почему-то об этом все замалчивают, но это прекращение поставок дизеля из России, да? То есть Россия сейчас до 31 января 2021 года ввела запрет на поставки, в том числе и дизеля. Но почему мы это сделали? Да, вот как бы кто догадается. Ну, потому что по нашим НПЗ ударили. То есть, получается, а, европейцы сами отказались, б, европейцы затерпели форменный военный беспредел, ООН в очередной раз что-то там повякало, но никто ничего не сделал с Ормузским проливом, и с, они дали Украине оружие, которым Украина била по нашим НПЗ, и из-за этого эти же придурки остались без бензина. К чести России, хотел бы здесь сказать, что запрет поставок действует на все, кроме каких-то важных там гуманитарных миссий и прочее, но оно, в принципе, и понятно. Мы же сами сидим без бензина, да, ну, то есть у нас тоже есть определенные проблемы, это ни для кого не секрет. Я бы не сказал, что проблемы такие, как во Франции, и, в принципе, у нас внутри страны еще федеральная антимонопольная служба к делу нефтегаз-магистрали там подключилась и прочее, когда частники начали завышать цены на бензин, и это как бы начало приводить уже к внутреннему кризису. Но в целом европейцы, вот если взять отдельно взятого, что каждого там европейского гражданина там я люблю или уважаю или ненавижу в зависимости от его личных взглядов, но если вот говорить о нации в целом, да, то нация в целом оказалась в этой ситуации из-за нелепой политики, в том числе и своего государства. Конечно, пенять здесь только на Францию нельзя, но они все поставляли оружие, они все отправляли деньги. Эти деньги Украины использовались для ударов по нам, а в итоге они сами оказались без нашего топлива. Тут, конечно, возникает вопрос. Подождите, ребятки, так они же санкции ввели. Ну так покупали они российское топливо все равно через третьи страны, все остальное. Да? То есть это миллион раз мы на эфирах разбирали, это была офшоризация. То есть они покупали то же самое, самое, просто через офшоры, просто через, ну, офшорами они не являются, конечно, офшоры, это конкретная история, я просто применяю вот эту свою логику, да, офшоризации всего и вся, когда вместо того, чтобы покупать у тебя напрямую, мы создаем между тобой и мной какую-то проблему и ставим какого-то третьего человека через

0: которого ты тот же самый товар будешь покупать, и вроде бы все. Вроде бы и на России санкции, мы сказали, фи ужасной путинской войне, но при этом мы точно так же продолжаем спонсировать экономику России, просто теперь мы платим больше, но еще и за эту войну платим мы, получается. Так что вот. И, конечно, здесь вот единственное, что я поправлю, все-таки формулировка про экстренное вот это вот совещание, да, это формулировка уже из российских СМИ, да. То есть реальная проблема, они вот так вот добавляют, оно не экстренное, оно было достаточно запланированное, хотя самого факта кризиса это не отменяет. Поэтому, да, вот они 18 сентября встретятся, будут обсуждать энергетику, стратегические резервы распечатывать, но это всего лишь временная мера, потому что стратегические резервы Соединенными Штатами, допустим, уже были распечатаны, они уже практически закончились, и их, конечно, мог бы спасти Китай, но Китай что-то не очень сильно спешит еще свои энергии делиться. Вот. И это будет как бы не саммит лидеров, как это подают опять же СМИ, это будет просто вот такая вот встреча, но в целом, да, вот это, они сами идиоты.
1: Абсолютно. Да. Абсолютно. Я просто, у нас тут слушатели что-то запереживали, дорогие друзья, 22 сентября сегодня 2026 года. Они просто посмотрели на твой пластырь на шее и подумали, что старый выпуск. В общем, дорогие друзья, не переживайте.
0: А вот... Да, извините, встреча не 18 сентября будет, а это, как его, 18 сентября Макрон заявление сделал, я оговорился. Да, пластырь, да. Я просто не успел снять, потому что он клеющийся. Я на каждую ночь пластырь надеваю. Перед эфиром обычно снимаю, но сегодня было слишком больно, потому что он приклеился, сволочь, к волосам на бороде, и очень больно отдирать. Я пока не готов. Знаешь, вот есть определенный порог боли, который я готов вытерпеть с утра. И пробуждение само по себе было, ну, слишком больным. Я опять пришел в этот мир. Вот, и было тяжеловато.
1: Ну, в общем, если мы будем еще обсуждать, тут, понятное дело, касается не только обычной вот ситуации для потребителя, хотя в конечном итоге-то, конечно, потребитель платит, и обычный гражданин европейский или американский, но проблема-то еще в том, что вот та огромная проблема с дизелем, которая организуется прямо сейчас, она затрагивает по большей части даже не обычных автолюбителей, а затрагивает автомобили, которые призваны, наоборот, обеспечивать какие-либо социальные структуры, ну или логистику, скажем, просто доставлять продукты в магазины. Это грузовой транспорт, это сельскохозяйственная техника, это коммунистические службы, это строители, это отопление. Ну и, конечно же, коммунистические службы обеспечиваются дизелем. Вот это было бы хорошо. Так, и в то же время еще и скорая помощь. Здесь вообще приводится отдельная, ну, такая история с тем, что теперь в Соединенных Штатах скорая помощь, она, ну, из-за того, что заправляется, понятное дело, за такие же деньги, невероятно огромные, они увеличивают стоимость или сокращают количество поездок. То есть буквально кто-то не дождется скорой помощи, или ему придется выложить еще, там, не знаю, дополнительно огромную сумму, там, на самом-то деле и так в Соединенных Штатах цены очень немаленькие, и люди пытаются максимально оттянуть тот самый момент вызова скорой помощи, но вот теперь это станет еще сложнее. Вот тут-то еще и начинает вот этот ком буквально собираться и потихоньку начинать катиться с горы, когда вот все эти цены потянут за собой все остальное. То есть цены на продукты, цены на там банальные какие-то вот там услуги, вещи, организацию, то есть вот все, что связано в том числе с доставкой. Мне знаешь, что любопытно? Как ты считаешь, вот если, предположим, ну вот такая очень фантастическая история, в течение недели решится вопрос с Ираном. Вот Армузский пролив откроется, Саудовская Аравия там все починит, все свои нефтепроводы, все заработает, и вот таким образом вроде бы как все должно будет решиться. Или уже вот этот накопленный эффект, он настолько глубоко проник, что потребуется сильно больше времени, чем, скажем, там пару недель.
0: Я думаю, что нефтепроводам нужно устроить уже официально нефтепроводы, потому что мы с ними как бы прощаемся, да? Снять, наложить санкции и что-то остановить очень легко, как говорится, ломать не строить, а вот возобновить все это тяжелейшая работа. Но если мы действительно возьмем такую типа гипотезу, гипотетическую ситуацию, и мы с тобой абстрагируемся от того, что в принципе-то вот эта вот война, она не может закончиться в течение недели, и она будет иметь еще один какой-то новый виток, тем более, что это можно было бы этот кризис как-то закрыть, как-то договориться, если бы мы сейчас не находились на этапе капиталистического кризиса и вот этого вот жесткого перераспределения ресурсов, да, то есть если мы все это игнорируем и каким-то, опять же, повторюсь, этого не будет, но если каким-то фантастическим образом внезапно иранский кризис заканчивается, но это отнюдь же не значит, что они как-то со всем этим делом разберутся и Армуз снова откроется, потому что, ну, это быстро не происходит. Для этого нужна вот такая вот, знаешь, не то, что даже глобализация как таковой, мне кажется, не существует, вот, но нужна возможность всех стран договориться со всеми. И даже когда вместо Трампа, может, придет, допустим, Байден, Хантер Байден или Джо Байден, неважно. Ну, кстати, не такой уж и абсурдный вариант-то на самом деле. Даже после этого ничего не изменится, потому что Иран ненавидит Америку, и Иран понимает, что его очень долго пытались уничтожить. И я скажу даже больше. Иран как бы побеждает в этой войне только потому, что все эти годы они к этому готовились. Да? Они, вот, в отличие от многих наций, ни на секунду не верили, что с США возможен мир. Да? Там только война, там никаких других вариантов. И поэтому все эти годы к этой войне готовились.
1: Но тут, я просто думаю, понятное дело, Иран, он более-менее сдерживается. И тут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты в ближайшее время какое-то смогут победить, не приходится. Особенно, у нас практически каждую неделю уже привычно высказывание есть Трампа, где в какую-то ночь он уже был готов всех разбомбить, и хуситов, и Иран, в последний момент передумал. Да. И тут, кстати, опять недавно поступило подобное же сообщение о том, что Трамп вот очень хотел, но все-таки решил, что не буду, давайте договариваться. А возвращаясь-то, к разговорам по поводу того, что у них вот энергетический кризис, но при этом вспоминаем их риторику. Та же Франция. А ну-ка быстро усиливаем весь ВПК, подготавливаемся к тому, что Россия вот-вот уже на нас идет, и все опасно, страшно, ужасно. А Германия. Тут вообще отдельная песня, потому что у них, большие проблемы у канцлера, он пытается это перекрывать вот этой российской угрозой. Правда, как-то это делают слишком откровенно нереалистично, но сам факт, вот эта гигантская просто пропагандистская история с тем, чтобы говорить о том, как Россия на нас нападет и как надо больше вкладывать денег в ВПК, это же еще больше создает давление, потому что ВПК во многом как раз держится на авиакеросине и на дизеле. Это важнейшие вещи.
0: Да, это знаменитая история о том, что немцы проиграли Вторую мировую во многом из-за топливного кризиса, да, но там, и, конечно же, я не преуменьшаю, да, то есть я говорю об одном из множества факторов, заслуги советских солдат я не преуменьшаю, но есть вот такой вот фактор, просто неспроста Вторую мировую называют первой бензиновой или как-то первой керосиновой, как-то так.
1: Конечно, потому что от энергоресурсов все и зависит. Если у тебя их нет, у тебя машины встали, у тебя производство встало, у тебя никакие комплектующие не подъезжают, гуманитарка тоже, соответственно.
0: Да, кстати, говоря о Франции, будет здесь, наверное, уместно вспомнить, что там тогда, когда с топливом проблемы были в войну, да, точнее, с доставкой оборудования, что-то такое там, французские таксисты спасали французских солдат, и это выставляется как подвиг, хотя потом там таксисты такой нехилый счет-то государству выставили. Вот. Но об этом история умалчивает.
1: Просто таксисты сидели, и так, у нас счетчик показывает 23 дня. Так, выплачивайте, пожалуйста.
0: Будет уместно сказать, что нефть — это, в принципе, топливо, это кровь войны.
1: Да, это так и есть, хотя сейчас пытаются переиначить в то, что уже искусственный интеллект является вот этой, я даже не знаю, не кровью получается, плазмой войны, голубой кровью войны.
0: Наверное, да, этими электроцитами.
1: Электроцитами войны.
0: Кровь — это все равно нефть, да, без этого как бы ничего не будет, потому что искусственный интеллект, он тебе там считает и прикидывает военную целесообразность, но по факту без этого как бы ничего не будет. Ну и кроме того, понимаешь, искусственный интеллект, он просто может тебе там надоумить. экономить на что-то. Но, как показал недавний прецедент с американцами, которые чуть войну с Китаем не развязали, знаешь, да, эту историю?
1: То, да,
0: что
1: да,
0: американцам
1: да, да,
0: Неронг сказал, мол, ребятки, там китайское судно в море, видите? Они такие, видим. Ну, так это китайское судно, оно везет, на секундочку, для ядерных объектов Ирана компоненты. Бомбу готовят, бомби. Ну, и американцы, поскольку речь идет о Китае, все-таки решили информацию перепроверить. Слава богу, это не Вьетнам какой-нибудь или еще что-нибудь. По этим-то бомбанды, и по нам бы, наверное, бомбанули, там, не задумываясь, если бы Неронка им сказала. Но потом оказалось, что все-таки нет. И чуть не развязали, получается, войну. Но, слава богу, хватило мозгов все это перепроверить. Так что все равно нефть – это вот самая-самая база. Да? И прежде всего, конечно, нефть нужна для того, чтобы контролировать торговые пути, а уже потом для всего остального. Война – это лишь следствие попытки контролировать.
1: Но мне, кстати, очень любопытно, что будет, когда у них и стратегические запасы, которые они сейчас, скорее всего, высвободят, будут заканчиваться. Вот тогда... Вот
0: они
1: тогда...
0: будут заканчиваться, да. Это, кстати, вот уже какое там, шестое высвобождение стратегических запасов.
1: Шестое высвобождение. Это какой-то, я не знаю, блокбастер новый.
0: Я просто помню, что в 2022 году уже распечатывали стратегические запасы, они пока еще остаются. Тем более, в принципе, такой вещи, как стратегические запасы, нас научил кризис, там, когда он был в 80-е годы, да,
1: 73-й.
0: Прошлого столетия. 73-й все перепутал. Вот, это были вот такие вот, такой вот прецедент, когда люди такие, опа, может так быть, ну теперь храним стратегические запасы. Но постепенно и они имеют свойство заканчиваться, потому что что Трамп, что Европа, думали, что они все свои гнусные планы по расчленению России завершат до этого. Но мы как бы держимся стойко, невероятно. Наши солдаты как бы герои. И поэтому мы пока еще живем. И я надеюсь, что переживем вот в экономическом плане проклятых этих, как их, супостатов.
1: Нет, да? Ну, конечно, Трамп очень подсобил вот этой всей операции в Иране и всем остальным. Действительно, я вот до сих пор не понимаю. Ну, ладно, хорошо, рассчитывали быстро получить, но дальше-то не получилось, ну все, отступите. Ну ладно.
0: Ну, это,
1: но там уже не могли
0: это
1: отступить,
0: такое
1: понятно.
0: Бывает. Не могли. А мышка возомнила себя кошкой и сама себя съела. Трамп-то думал, что вот все, они уже вот на планете свои террористические доктрины Буша всю эту ерунду придумали, ну и теперь они будут ходить и убивать Бармалея в тапочках, а потом устраивать геноцид, как они это сделали в Ираке, как они это сделали в остальных странах.
1: Кстати, прерву.
0: Подожди, у него были поводы так думать? Помимо Венесуэлы есть еще сирийская история, и вроде бы как Трамп такой, а нам все удается, у нас все получается, но Иран недооценил.
1: Но вот по поводу Венесуэлы, у нас как раз слушатель пишет, вот тогда и будет нужна Венесуэла, они все просчитали. Но тут, когда они еще смогут эти запасы достать, когда они смогут их переработать, причем сейчас по информации на 95% НПЗ американские задействованы для того, чтобы перерабатывать как раз нефтепродукты. И в том числе им надо отправлять в Европу, себя обеспечивать. Дизеля все равно не хватает. Поэтому тут такая история достаточно комплексная. И, кстати, теперь рейтинг Трампа упал до минимума за всю его политическую карьеру. Да. 32%
0: американцев одобряют. Ну, вообще слушатель прав, я хочу сказать. То есть Венесуэла-то она пригодится.
1: Нет, это правда, конечно, пригодится.
0: Да, супер решающего фактора. Но вот все вкупе оно сыграет. Так что слушатель прав. И Венесуэла, и с Кубой сейчас там решают вопрос. Хотя у Кубы ресурсов, конечно, не так много, кроме врачей хороших.
1: Ей самой нужны энергоресурсы, а не у нее брать. Ну вот, говорит слушатель как раз, это как Европа, которая должна замерзнуть каждую зиму. Ну, будем надеяться, что в эту зиму замерзнет.
0: Правда.
1: Но руководство замерзнет. Ну, кто знает. Так, дорогие друзья, сейчас делаем паузу, после этого продолжаем. Оставайтесь с нами.
2: Стас разберется. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше.
3: кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. По данным Минобороны, поражены металлургические и химические предприятия, портовая инфраструктура, корабли в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, а также объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, которые использовали в интересах ВСУ. Кроме того, в Днепропетровской и Одесской областях геранями поражены 3 радиолокационные и 1 радиорелейная станции связи противника. Расчеты ударных БПЛА группировки «Север» с начала осени вскрыли и уничтожили замаскированные в лесополосах французские гаубицы ТРФ-1 и самоходки «Гвоздика». Всего более 40 целей. Кроме того, операторы дронов ликвидировали американские бронемашины «Хамви», «Казак», а также другую автомобильную технику ВСУ. Учебно-боевой самолет Як-130М получил продвинутые радары и навесной тепловизор для обнаружения и поражения малоскоростных целей при любых условиях. Об этом сообщает Ростех. Як-130М – это модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется воздушно-космическими силами России и ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее сообщил, что первый контракт на экспортную поставку 10 таких самолетов уже подписан. Турецкие авиакомпании вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана с 21 сентября на фоне вступления в силу новых санкций США против иранского авиационного сектора. По данным местных СМИ, новые американские ограничения затрагивают не только самолеты американского производства, такие как «Боинг», но и воздушные суда и «Эрбас» из-за наличия в них компонентов американского производства. Отмечается, что Турция и Иран на протяжении длительного времени сохраняли стабильные отношения и широкие энергетические торговые связи, несмотря на неоднократное усиление американских санкций против Тегерана. Вместе с тем, политика Анкары в отношении Ирана изменилась на фоне решения президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Иран. Телебашни России с 23 по 30 сентября включат подсветку в честь Дня Тигра. Так, Останкинская телебашня на медиафасаде будет транслировать видеоролик с тигрицей по кличке Кия с тигрятами, снятой на фотоловушку в Хабаровском крае. В других городах телебашни будут раскрашены в цвета тигра. Этот день с 2000 года ежегодно отмечается во Владивостоке в последнее воскресенье сентября. Цель этого экологического праздника – привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы, в том числе Амурского тигра. К этой минуте пока все. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Стас. Разберется?
7: Четко. Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети «Рутуб», «ВК», «Телеграм» и «Макс». Заходите, подписывайтесь прямо сейчас и подключайтесь к чату, где вот меня сейчас очень сильно рассмешили. Я мимо студии проходил, вот посмотрел в камеру, и у нас слушатель с ником «Мимо шел», написал: «Саша заглянул, боялся, что стул займут, пока вышел». Я не знаю, меня почему-то это вот прямо сейчас очень сильно вынесло. Так,
0: ну, хорошее настроение с утра, это важно.
1: Это да. Кстати, у нас вот слушатель пишет о том, что Трамп нам вот таким образом помог. Да, это вот как раз я сказал в предыдущей полчасовке в конце о том, что таким образом он нам действительно подсобил. Цены на Urals вообще очень хорошо так скакнули. А и вот знаешь, что мы забыли сказать? Мы забыли сказать достаточно такую любопытную историю. Ну, во-первых, тут Франция хочет разрешить продажу бензина более низкого качества на фоне дефицита. Это такая, ну, доп-информация. А из еще любопытного, это, если ты помнишь, правительство там европейских стран, если я не ошибаюсь, 6 как раз европейских стран, собиралось ввести налог на сверхприбыль для энергетических компаний на фоне вот этих рекордных цен. То есть у них и так серьезные проблемы, а они думают, а введем-ка мы налог, пользуясь вот этим моментом, объясняя это, что мы будем, изымать вот эту сверхприбыль для помощи гражданам, для того, чтобы как-то снизить, значит, цены на топливо. А на самом-то деле, как же можно сейчас навариться еще дополнительно? Они же вот просто вот все вот эти миллиарды, которые можно вытащить со сверхприбыли, могут положить себе в карман. Ну, красота же. Ну, вот если так в кавычках-то говорить.
0: Здесь тогда задаешься вопросом, а зачем вообще тогда нужны частные энергетические компании, если вы все равно, во-первых, с их дожимаете больше для народа, так уже национализируйте, пусть они народу и принадлежат. Но, с другой стороны, да, они при этом вот эти вот деньги, они же не напрямую гражданам через помощь всякую выдают, а выдавать будут через фонды всякие и организации, которые будут зарегистрированы на их баб, мам, пап, сватов, братьев, сестер, детей и все остальное. Вот. Ну, то есть, в целом-то, как бы они действительно, вроде бы, отчасти стремятся решить эту проблему, но по факту они с этого хотят еще и заработать денег. То есть, знаете, если вот так вот попытаться углубиться в человеческую психологию, я не думаю, что там работает такой принцип «да плевать на всех, наваримся наконец». Я думаю, что здесь есть философские и идеологические установки, что, ну, раз как бы все плохо, да, то давайте чините это, ну, а пока мы чиним, если жизнь принесла тебе лимоны, то найди текилу. И вот они пытаются эту текилу еще найти, но тем самым делают еще хуже, потому что состояние алкогольного опьянения никого до добра не доводит. Да, но это, конечно, метафора такая вот для объяснения, но оно действительно так и работает. Они считают себя атлантами, и, кроме того, думают, что именно они должны владеть этими деньгами, должны все контролировать и распоряжаться, потому что вот они-то как бы богоизбранные, а вот народ, он, в принципе-то, не тот, и сам распорядиться этим всем нормально не сможет. Хотя, если речь идет об индивиде, да, то оно как бы правильно, ведь главный довод против любой демократии – это люди, которые в ней голосуют.
1: Минздрав, кстати, предупреждает о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А вот, кстати, кто вот эти 6 стран про инициативу, которую я говорил, это Германия, Италия, Австрия, Польша, Португалия, Испания. Ну, вот так вот. Что ж, они просто хотят хорошенько подзаработать. Немцы, я думаю, особенно. Так, ну что ж, пока что я предлагаю вот от этой темы ненадолго отойти, потому что мы все равно отчасти к ней вернемся, будем говорить про США и Генассамблею ООН. Сейчас хотелось бы вкратце обсудить высказывание, которое мы вот тут получили совсем недавно, 21 сентября 2026 года, то бишь вчера, Ярослав Качинский заявил, что в начале полномасштабного конфликта, кто такой вообще этот человек-то? Это лидер польской партии «Право и справедливость».
0: По партии петухов. Или ну, кукарекает так. Много.
1: В общем, в начале полномасштабного конфликта Украина якобы пыталась втянуть Польшу в прямую войну с Россией. По его словам, одним из вариантов рассматривалось создание некоего единого государства. Ну, он не уточняет, что имел в виду под единым государством, как реальное, прям цельное государство Польша, получается, Речь Посполитая, или как, ну, если в историю обратно погружаться. Ну, может быть, он имел в виду какое-нибудь, там, не знаю, углубленное военное сотрудничество или очень близкую экономическую связь. Ну, может быть, что-то еще. Ну, в общем, он, конечно, никаких документов нам не представлял, но он говорит о том, что вот действительно они хотели максимально Польшу втянуть. Польша сказала, мы не будем, мы не готовы, ну и, собственно, этого не произошло. Тут сразу несколько как будто моментов возникает, которые можно обсудить. Первое, ну просто человек решил попиариться. Ну вот забыли про него, он же все-таки уже не находится в руководстве, все-таки давно уже, ну, можно сказать, на пенсии отдыхает. Но тут он думает, а напомню о себе вот таким ярким высказыванием. С другой стороны, может быть, и действительно были какие-то серьезные попытки для того, чтобы, ну, попробовать сделать Польшу взаимозависимой с Украиной. То есть, скажем, если Украина вступает в противостояние, то Польша обязана поддержать. Но это буквально, ну, там, не знаю, даже не натовская пятая статья, потому что по пятой статье не обязана какая-либо страна поддерживать.
0: По пятой статье они ее и так поддерживают уже, ну, да, если посмотреть на положение.
1: Собственно говоря, так и есть. Ну, в общем, Польша должна была, видимо, прям вот с армией и со всем остальным вступить по такому предположению. Ну, или это просто, ну, вот такой, я не знаю, что ли, какой-то момент дополнительного расширения конфликта. Ну, кто знает.
0: Да, слушай, на самом-то деле ничего подобного нет, потому что здесь отчасти даже не то, чтобы его, так сказать, переврали, да, но если посмотреть полностью цитату, то там есть такие вот формулировки. Мне кажется, немного странная концепция, не уверен, но историки это покажут. Ну, то есть ни документа, ни письма, ни каких-то конкретных доказательств. И я думаю, что здесь его слова несколько переиначили, и он, может быть, ну, просто неудачно выразился и прочее. Потому что Качинский, это, ну, я напоминаю, это патентованная мразь. Если кто-то и пытался втянуть Польшу в войну против России, то это тот самый Качинский, да? Потому что в марте 2022 года я поискал его вот хронологию, как вот он участвовал в этом конфликте. Я напоминаю, что в марте 2022 года от него официально поступило предложение направить на Украину миротворческую миссию НАТО. Просто, ну, то есть, чтобы воевать, условно говоря, против России. То есть, если кто-то в Польшу в эту войну и втягивал, то как раз-таки именно он. Я напоминаю, что из польских политиков в Киев он поехал первым. То есть, ну, а что это подразумевает? Ну, это вот так вот сказать, присягнуть, сказать, вот там, вот это вот все давайте и прочее. И вот, собственно говоря, ПИС, вот эта вот его партия, они потеряли в некоторой степени власть, и теперь вот он начал говорить, ну, умные вещи, да?
1: Да-да-да.
0: Потому
1: да.
0: что он был вице-премьером, и как раз-таки вот вместе с премьерами Польши, Чехии, Словении он как раз первыми едет в Киев. И вот, собственно говоря, после обрымка, когда помните наши, точнее не наши, но они утверждали, что это российские там обломки ракеты или ПВО, я уже забыл, по-моему, С-200 там был. Короче, они вот говорили, что все это Россия, она на нас напала, давайте воевать. Ну, то есть вот этот вот Качинский, он больше всех остальных способствовал тому, чтобы как раз-таки было не то, что ухудшение России, отношений с Россией у Польши, а как раз-таки вот уже полноценная война, потому что он говорил, давайте отправим туда контингент НАТО миротворческий. А что это значит? Что они придут и будут как успокаивать российских солдат. То есть это, по сути, полноценная война уже против НАТО, потому что, разумеется, успокаиваться наши ВСРФ бы не собирались. Ну и вот, а потом он теряет власть, и видя вот эти антиукраинские настроения, сейчас он вот так вот начинает. И то, опять же, не факт, что вот он прям начинает, вот сейчас вот это мое предположение, но для меня это выглядит так, потому что я заметил, как только начал интересоваться политикой, я заметил, что для того, чтобы человек начал говорить здравые вещи, адекватные вещи, у него должно рядом с его должностью появиться приставка «экс». Да, то есть экс-премьер внезапно начинает и правду матку рубить, и как американцы их использовали, и как они ни с кем воевать не хотели. Он был одним из инициаторов вот этих вот там закрытия границы с Россией. Так что вот со своими а-ля добрыми такими и популистскими высказываниями, но я считаю, что Качинский идет куда подальше.
1: Ну, потому тут, что знаешь,
0: мне достаточно того, что он делал.
1: Я просто, знаешь, о чем думаю? думаю. Ну, во-первых, я там так сказал, что он отдыхает. Нет, понятно, он не отдыхает. Он лидер крупнейшей оппозиционной партии. Просто до этого она была правящей, до 23-го года. Потом таковой быть перестала.
0: И он начинает говорить какие-то адекватные вещи временами. Но это не меняет того, что вот эта вот сволочь военная, да, военная в том плане, что провоенная, который хотел противостояния с Россией, он первым поехал. Поэтому вот мы с вами видим, вернется к ним опять власть. Они еще более будут настроены, чем эти раньше. Он во многом из-за поддержки Киева-то власти потерял, потому что это не самые популярные
1: но
0: идеи.
1: Но это ведь хороший знак. Хороший знак в каком плане? Может быть, я сейчас лишнего надумаю, но вот ты меня, если что, поправишь. Получается, для того, чтобы привлечь внимание нынешнего польского электората, нужно говорить, наоборот, вещи, которые будут давить на Украину, потому что
0: говорить,
1: это, ну, согласен?
0: Не делать, к сожалению.
1: Ну,
0: согласен,
1: да.
0: Но делать-то они все равно будут примерно все то же самое, то есть это внутри вот эта вот партийная борьба, но по факту-то меняться ничего не будет. Никто из них не хочет мира, понимаешь? Никто не хочет мира не потому, что они злые люди сами по себе, а потому что сама по себе Польша, она не способна ни на чем, кроме войны, заработать в принципе денег, да? То есть, извините, не кроме войны, я неправильно выразился. Не, ни на чем, кроме противостояния с Россией, да? Вот этот вот форпост. И помните, еще Зеленский там к ним, когда приезжал, как раз с Кискачинским, по-моему, встречался. Вот это вот знаменитое заявление про Польшу и Украину. Это два форпоста,
1: так вот,
0: которые спасают
1: цивилизованный
0: мир от России. Да.
1: Но там на самом деле не было ничего такого сказано, что прям вот объединение государств. Может быть, конечно, он у себя в голове это услышал из разряда «мы должны выступить единым фронтом». «О, да, мы должны стать одной страной». Но...
0: Так там стандартная риторика «не единым фронтом». Ну вот мы с вами имеем разногласия, там вот Бандера, Волынь и все остальное, у нас разногласия. Но есть большее зло, самое большое зло – это Россия. И вот как бы, как эти там объединялись во «Властелине колец» против Саурона, да, когда даже они, там, по-моему, гномы и эльфы-то не очень ладили. Что-то я позабыл, давно не пересматривал Питера Джексона, да, но вот есть вот такое вот у них, такие, вот мы здесь должны объединиться, то есть такая риторика, она вообще никуда не пропадала.
1: Да, ну вот сейчас активизировался, немножко себе внимание поймал, но почему, может, и даже и не немножко, нормально так обратил внимание. Сейчас придется всем опровергать, украинцам говорить о том, что да, мы не имели это в виду, мы не хотим становиться частью Польши, хотя это было бы забавно. Стали частью Польши для того, чтобы не становиться, я не знаю, частью России или чего-то такого. Ладно.
0: Слушай, да бог бы даже с ними, если что, потому что Западная Украина, я думаю, ну, мое предположение, да, напоминаю, что я не Владимир Путин, и мы с ним не на прямом созвоне, но мне кажется, что Западная Украина-то и не очень нужна, там уже, не, ну,
1: да
0: даже чем? С точки зрения каких-то присоединений.
1: Да, нам вообще территория-то, как сама земля-то не так уж и нужна, мы как бы самая большая страна
0: нужна,
1: в мире.
0: На самом деле.
1: Да, мы здесь именно защищаем здесь, народ.
0: Да,
1: наш.
0: Вопрос, ну да, это вот если про Донбасс, потому что не смогли никакими другими способами обеспечить их, ну, так скажем, нормальную жизнь тогда еще в Украине, да, потому что украинское государство не хотело мириться, не хотело консенсуса, не готово было договариваться и просто даже дать людям сперва федеративный статус, а потом независимость. Хотя, слушайте, они бы с легкостью эти территории бы тогда, до 22-го года, они бы с легкостью эти территории вернули, и даже в 22-м году был какой-то шанс. Но когда уже все пошло совсем на попятную, мы поняли, ну, власть, руководство страны поняло, что единственный способ обезопасить Донбасс – это уже его полное присоединение. Никаких других вариантов нет, потому что украинское государство, оно, знаешь, вот как этот нерадивый подросток, который, там, если сравнить с отношениями, да, вот он там избивает... А у нас как бы вот нашего ребенка там избивают, мы такие, ну все, не трогай, а то мы заяву напишем, а то мы договоримся. А вот милиция бездействует, и поэтому забирается ребенок, которого обижают обратно домой.
1: Наверное. Но
0: ну,
1: в то же время,
0: аналогия,
1: знаешь,
0: надеюсь, никого не обидит.
1: Качинский хоть и ничего такого не приводит, никаких документов, ничего, но можно в случае чего будет его использовать высказывание, ну, в лоне того, что
0: нет,
1: а вот больше...
0: Нет, нельзя
1: ну,
0: будет.
1: Чуть-чуть,
0: у него много формулировок, понимаешь? Вот типа «мне кажется», «историки оценят» и прочее. Это мнение.
1: Так а да, то есть эти мнения это высказывают... Подожди, он в этот момент был еще в составе правящей партии. А если так говорить, тогда и европейцев можно за то же самое притянуть, слушай, когда они очень много высказываний делают, но не подкрепляются. А раз они такие высказывания делают, то и мы можем использовать их же высказывания. Почему нет?
0: Ну вот такая, знаешь... Слушай, использовать можно что угодно и как угодно. Вопрос-то заключается в реальных действиях, да, потому что там русофобских настроений и прочего в той же самой Украине было вот просто вагон и маленькая тележка, но пока не появилась стратегия деоккупации Крыма, ну, как-то мы на это закрывали глаза, высказывали озабоченность и прочее, но никаким конкретным действием это не привело, понимаешь? А вот когда уже вот так вот, ну, это другое все-таки. Слова — это просто слова, тем более, что в данном случае он просто свою личную оценку давал, и он это как бы утверждает, да, то есть он это говорит, мне кажется, и прочее. Поэтому, ну, здесь все-таки надо списывать, потому что личное мнение бывшего человека, там, это такое себе.
1: Ну, попиарился. Ладно, давай теперь тогда возвращаться к крупным событиям. Поговорим о Генассамблее ООН предстоящей. И тут у нас сразу несколько моментов, причем взаимосвязанных. Во-первых, в Нью-Йорке начинается вот та самая неделя высокого уровня, 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается приезд около 200 стран и около 130 глав прибудут. Ну и, соответственно, там многие вопросы будут касаться Ближнего Востока, Украины, ну и многих других проблем, конечно же, топливного кризиса международного. И вот будут выяснять, а что делать, а как жить. Единственное, сразу же возникли несколько проблем. Первое, это большое количество протестов, которые планируются аж всю неделю проходить в Соединенных Штатах. Да, это вроде бы не говорит о том, что может представлена быть какая-то опасность, потому что там сразу огромное количество служб организуется, все будут за этим следить, но мне все равно кажется, что в этом какую-то провокацию ждать можно. Ну, я не знаю, вдруг там какой-то протест зайдет слишком далеко. Вот ты как думаешь, это, ну, сможет произойти или все-таки не будет такого? Ну, вот просто по ощущениям.
0: Да, не знаю, меня больше веселит другой факт, что США заплатили ООН практически миллиард, там, без малого, да, 725 миллионов долларов, причем зачем они заплатили? Ну, чтобы голос свой не потерять. Да. И на этой же неделе, когда это произошло, они готовят санкции против суда, которые они при этом никогда не признавали. Но... Господи, это же такой вот просто абсурд, ну, то есть, я вообще не понимаю, как ты можешь... готовить санкции, ну, то есть, условно говоря, это как вести санкции против России, если бы вы с ней никогда вообще не торговали, то есть у вас никаких отношений нет. То есть как вот, допустим, США могут ввести санкции против, там, ну, если брать до 90-х, там, против КНР, которую они не признают как страну, а признают как там незаконное там формирование?
1: Я тебе объясню. Смотри, есть предполагаемые ограничения, которые американцы могут ввести на Международный уголовный суд. Во-первых, запретят американским гражданам и компаниям предоставлять суду деньги, товары или услуги без специальной лицензии Минфина США. Могут запретить большинство финансовых операций с МУС. Они все еще продолжаются, их как бы вот они не признают, но при этом есть. Также после переходного периода продолжительностью около 6-7 месяцев способны ограничить закупку IT-услуг, страхование, найм следователей и повседневные платежи суда. То есть они давление-то оказать могут, просто потому что они самый большой кошелек, и хочешь не хочешь, а из этого кошелька какие-то деньги в ту сторону не утекают. И знаешь, тут на самом-то деле вот почему мы это связываем в том числе с 81-й сессией Генассамблеи ООН, потому что туда не допустили Палестину. Не допустили Палестину, просто делегацию не пустили, сказали, извините, вы сюда не проедете. Хотя, с другой стороны, все начали говорить, подождите, так ООН, это же вроде международная площадка, на которой должен быть доступ, и вот ваши какие-то внутренние там проблемы не должны препятствовать тому, чтобы вот приехала на заседание такая-то сторона. И в то же время, вот как раз Международный уголовный суд, он выдал арест на Бениамина Нетаньяху. И вот тут вот активизация Соединенных Штатов-то и произошла. Потому что, а как это так? Почему это вот, значит, Палестину не пускаем, а Нетаньяху можно, а при этом он, значит, находится под вроде бы вниманием Международного уголовного суда. Ну, не просто под вниманием, а его арестовать буквально надо. Но вот так. Пытаются, значит, всех протащить и всех не пустить. Ну, используя свое финансовое давление. Насколько это получится? Вот что любопытно. Получится, не получится действительно Международный уголовный суд задавить? Хотя, а стоит ли его задавливать? Он что-то делает?
0: Да,
1: а он что делает?
0: Да, по сути, он только ордера выдает, и тем более, даже когда он что-то делает, вот выдачу ордеров, да, вспоминаем тот же самый приезд Монголии, которая подписывала Римский статут, но когда туда прилетел Владимир Путин, ну, что-то они как бы ничего не сделали, да, но с другой стороны, это, понимаешь, это кваканье против США, что им, конечно, не нравится, как это так, вы посмели на наших побратимов выдать вот эту вот историю, выдать ордер на арест Нетаньяху, как вы смеете говорить о расследовании военных преступлений США в Афганистане. Но там преступлений было такое огромное количество. Здесь, знаешь, патовая ситуация. Самое смешное, что Россия здесь по одну сторону США, потому что мы тоже как бы в силу вот этого вот ордера посылаем их куда подальше. Но это как бы смех смехом, но тем не менее факт заключается в том, что военные преступления США в Афганистане, они как бы, ну, я считаю, нуждаются в исторической оценке, потому что то, что там эти сволочи творили, ну, там, в принципе-то и со Вьетнамом, наверное, будет разумно сравнить. То же самое и Ирак. Хотелось бы и о этих военных преступлениях поговорить. И МУС, он не может, кажется мне, кажется, да, он не может об этом не говорить, да, но при этом он, потому что это всем очевидно, это все видят, и все понимают, что если МУС это не будет расследовать и не будет об этом говорить, то, значит, смысла в этой организации нет. А США тоже не нравится, что кто-то смеет говорить об их военных преступлениях, и США, конечно же, на этой почве очень недовольны и вводят санкции против МУСа и всех остальных.
1: Ну, вот, кстати, аргументы, которые вот Вашингтон приводит, во многом это МУС не имеет демократической подотчетности перед американскими избирателями, что, конечно, интересно.
0: Мешает нашим национальным интересам.
1: Да. Суд может использоваться для политически мотивированного преследования, международная юрисдикция не должна заменять национальные судебные системы, но вот это так. Ну, вот, в общем, да, тут достаточно много претензий, которые выдвигают, ну, и вот такие санкции вводят. Знаешь, мне кажется, что сейчас все-таки, вот, больше переходя даже к ООН, не к Международному уголовному суду, ООН продолжает иметь значение. Вот у нас слушатели очень многие пишут, что это рудимент, что вот ООН заканчивается, ООН ничего не решает, ООН ничего не делает, только осуждает. Я склонен согласиться, что действительно ООН не имеет как будто бы ресурсов для того, чтобы прям вот кардинально что-то поменять. Но в то же время, знаешь, что я заметил? Вот если Соединенные Штаты в обычное свое время говорят, показывают, там, не знаю, делают миллиард высказываний во всех соцсетях на абсолютно разные темы и крайне иногда не структурированные, то в ООН у них позиция всегда достаточно четкая. И что самое интересное, ну, я бы не сказал пророссийская, но или нейтральная, или действительно вот, ну, какая-то, ну, та, что сходится с нашими мыслями. Вот что меня, знаешь, интересует. Это вот как, помнишь, может, не так давно, вот как раз американцы, там все голосовали, 50 стран проголосовали за то, что надо на Россию еще большее давление оказать, а американцы не подписались, американцы не стали голосовать. И вот это любопытно, как будто есть вот это разделение между американцами, вот медиа американцами, медиа политическими и реально политическими. Вот что думаешь?
0: Не думаю, что какое-то такое разделение есть. Зачем им, в принципе, вот эти вот голосования в открытую декларировать свои намерения, если они обычно вот так вот чуть-чуть в крыску делают? Да, то есть зачем им напрямую конфликтовать с Россией, если они через Украину, через других своих прокси добьются всех целей, которых добиться хотели?
1: Ну, это тогда мы приходим к варианту, что дипломатия, в принципе, не имеет никакого значения, именно публичная дипломатия.
0: Дипломатия, слушай, дипломатия, публичная, не публичная, она имеет значение, когда ты сильный, да, то есть, если ты слабый, тебя просто растопчут, а потом, ну, можно же на разных условиях, понимаешь, дипломатия, она почему нужна, извините?
1: Будь здоров. Вот, заранее
0: да,
1: сказал.
0: Да, все, прошу прощения. Да, она зачем нужна? Ну, потому что, когда ты продемонстрировал свою силу и стойкость, ты можешь больше сторговаться на более выгодных условиях, да? То есть, ну, по сути, дипломат – это торговец. Это я вот так вот оцениваю. Знаешь, вот как, когда на рынке ты, типа, там торгуешься, один как бы не понимает, что ему в любом случае сделают там максимальную скидку, и просто берет по той цене, по которой ему говорят брать, да? А второй, вот он там торгуется, и торгуется до последнего. И в итоге покупает по самой низкой цене, выторговывая себе какие-нибудь подарки, бонусы и все остальное.
1: Ну да, да, вот тут, может, отчасти с тобой соглашусь, но не на все 100%. Можно тут, конечно, поспорить. Так, дорогие друзья, сейчас паузу будем делать, после этого будем продолжать. И напоминаю, что со следующей полчасовки нам можно звонить по номеру плюс 7-495-95-95-912.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело, но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Агент военной разведки Украины задержан в Севастополе. 11 человек ранено за сутки в Белгородской области от атак ВСУ. Украина за время СВО потеряла почти 16 миллиардов долларов из-за коррупции во власти. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье, ДНР. По данным Минобороны, бойцы группировки развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Расчеты БПЛА группировки войск «Север» с начала сентября ликвидировали более 25 пунктов управления беспилотниками противника в Харьковской области. Действия круглосуточно и на упреждение. Отмечается, что высокая эффективность достигается за счет работы расчетов в связке. Ударные аппараты, такие как «Молния-2» и FPV-дроны, действуют совместно с разведывательными БПЛА, которые ведут постоянное наблюдение в зоне ответственности. Россиянин, агент военной разведки Украины, задержан в Севастополе, который по заданию куратора осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота в Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. По данным ФСБ, злоумышленник в мессенджере Telegram через группу запрещенной в России террористической организации инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы помочь противнику в деятельности, наносящей ущерб безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. 11 человек ранено за прошедшие сутки в Белгородской области в результате украинских атак. 6 из них госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев рассказал, что ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгороду и 15 округам. Кроме того, противник совершил 8 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 12 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Украина потеряла минимум 15 миллиардов 700 миллионов долларов с начала 2022 года. При этом в отчеты Национального антикоррупционного бюро включены лишь убытки по тем правонарушениям, которые попали под его юрисдикцию. Это взятки, злоупотребление властью, отмывание денег и незаконное обогащение. Вернуть из всей суммы властям удалось только 191 миллион долларов. Консульский отдел МИДа КНР призвал граждан Китая, планирующих зарубежные поездки, усилить меры безопасности, соблюдать местные обычаи и правила, а также демонстрировать положительный образ граждан Китая. В случае возникновения каких-либо споров, туристов призвали не прибегать к агрессивным действиям или высказываниям, надлежащим образом сохранять доказательства и защищать свои законные права и интересы в соответствии с законом. Уведомление вышло в преддверии начала праздничных выходных в Китае по случаю праздника середины осени и дня образования КНР. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото, интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции и номер телефона. +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков. Звоните, задавайте вопросы, мы будем на них отвечать. Знаешь, вот тут в продолжение. Зеленский ведь вот приходит сообщение о том, что прибыл в Нью-Йорк, ну вот уже там час назад
3: Нью-Йорк.
2: Прибыл. Да, и они ведь 22 сентября вот встретятся с Трампом, ну, по крайней мере, так
3: я
2: пока
3: надеюсь,
2: что говорят.
3: Я надеюсь, будет очередное шоу, конечно, хотелось бы, потому что...
2: Да его же вроде Трамп... уже научили, ну, что не надо.
3: Да, но мало ли сорвется. Тем более, слушай, у Зеленского же сейчас какие-то... Ну, опять же, вот эту информацию я не проверял, но вот это вот меня все пытаются убить, а плюс вот эти вот внутренние проблемы в Украине, да, все-таки перестрелки ГУРа против СБУ, остальные вот эти вот моменты, то есть вот эта вот внутриполитическая борьба, они тоже же не остаются незамеченными.
2: Мне,
3: и,
2: честно говоря,
3: на
2: кажется, что там
3: завлияют.
2: Порошок головного мозга, у него паранойя еще
3: ну
2: напала.
3: Вот, да, да, да, поэтому и... хотелось бы прям вот, чтобы очередной раунд, чтобы Зеленского прям не сгибая, стоя, прямо в овальном кабинете, как в свое время Монику Левински.
2: Ну не, на самом деле было бы, конечно, весело, но я что-то в это не верю. Хотя у него тут вообще какой-то ужас происходит. Он в один момент говорит: еще 40 дней Россию уничтожим. Потом он говорит: надо деэскалировать ситуацию, потому
3: не,
2: что...
3: Не, сейчас 40 дней что? Заново начались.
2: Так я и говорю. Так да, в том-то и дело. Он одно, второе, у него вообще не сходятся его слова. Он уже сам в них запутался. Может, ему вот написали, сказали: вот это надо прочитать, и вот это надо прочитать. Но он не понял, что это надо читать сначала неделю это, потом неделю эту, и одновременно их перемешал. Ну, как-то это так выглядит.
3: Ну, в качестве шутки, конечно, хорошо, но по факту, скорее всего, это не взаимоисключающие понятия, да. Это же входит в концепцию Зеленского. Ну, глупая концепция, что не отменяет того, что сказать он хотел не это, что нужно Россию принудить к миру, но именно силовым методом, да. То есть это же то же самое, когда там кто-то сказал недавно, по-моему, даже Трамп, о том, что войну типа надо заканчивать, и Зеленский, ну, в очередной раз, конечно, сказал, Трамп любит заканчивать войны, но Зеленский сразу же: да, надо заканчивать, ждем поражения России, дайте оружие, еще больше мы закончим эту войну. Ну, то есть это как бы это не противоречит концепциям Зеленского, так что вот здесь вот как будто бы не совсем по делу.
2: Но зато теперь мы можем говорить: Россия за 40 дней, а не получилось, а теперь за Россия за вторые 40 дней. Ну, они же говорят про наши три дня, только мы эти три дня не говорили, это американский генерал сказал. Ну, кстати, про душевное состояние Зеленского. Тут information любопытный. 21 сентября заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: в прошлый понедельник Владимира Зеленского откачивали. У него произошло, это цитата, если что, у него произошло нечто похожее на эпилептический припадок. Он был чрезвычайно разгневан и испуган бегством генпрокурора Кравченко, написала она в своем телеграм-канале. Вот это... Так, Зеленский кричал о том, что его все хотят убить, но она отметила, что это может послужить основанием для прекращения полномочий по состоянию здоровья. Какой у меня это ехидный смех был. Но на самом деле, да, действительно, я в последнее время наблюдаю, у меня иногда вот так глаза раздвигаются, открываются, я думаю, да что это такое вообще происходит. Ну, в общем, посмотрим. Ждем шоу. Будет весело, будет интересно. Так, дорогие друзья, не забываем звонить. Напоминаю, номер +7 495 95 95 912. И вот звонок как раз есть. Спасибо, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург.
2: Смотрите, доброе
4: вопрос,
2: утро.
4: Наверное, дурацкий, тема уже миллион раз обсуждена, но, значит, хотелось бы узнать, что Стас думает на эту тему, что вот, значит, Трамп звонил Зеленскому и сказал, что, типа, прекрати бить, значит, БНПЗ в России, потому что из-за этого дорожает дизель. То есть получается, что, типа, не могут американцы без нас даже дизели себе прикупить. То есть хотят купить подешевле в России, пока Зеленский не бьет по нашим НПЗ. Ну, как бы недалекие граждане Америки некоторые могут сделать примерно такой вывод, что мы, типа, что, настолько не способны ни к чему, что даже дизель не можем произвести, и в России его покупаем, а Зеленский гад бьет по НПЗ, из-за этого он у нас дороже.
2: Ну, вопрос понятен. Спасибо большое, да. Так,

0: не можем это. Так а кто может-то? Да никто не может, да. Вот опять же повторюсь, сколько раз костерил там АвтоВАЗ в прямом эфире, но я вот так вот задумался, а ведь даже тех достижений, которые есть у нашего там АвтоВАЗа еще с советских времен, так даже таких достижений у многих стран нет. Китай, да. И то я тут просто, почему я об этом вообще задумался, потому что я начал изучать Китай, так у них тоже не полное производство машин, да, то есть там и электроника, и многое остальное из того, что есть, и даже то, что касается ДВС, оно там все не полностью китайское, хотя в этом году уже, может быть, и полностью, потому что к импортозамещению они стремились, и за это есть смысл их хвалить, восхищаться и пытаться им подражать в этом плане. Но, тем не менее, да ни одна страна не способна полностью там себя вот как бы обеспечить топливом, потому что, ну, давайте, вот там вот Россия вообще там отказывается ото всех, по нашим НПЗ не бьют, так а что нам с этим топливом делать? Его будет слишком много, мы на сторону его продавать не будем, и остальные страны будут медленнее как бы развиваться, потому что топлива будет не хватать. Так еще и у нас оно сильно подешевеет в цене, компании не будут зарабатывать деньги, не будут платить налоги, и мы в конечном итоге с вами вообще не сможем никак кайфовать, да, то есть мы с вами будем ездить, но ездить-то зачем? Мы им дизель не продаем, они нам другие товары свои, понимаете? Ну, то есть вот про что я говорю.
1: Тут даже так суть что... не в прямой торговле дизелем, а в том, что наш дизель ушел с мирового рынка, и там
0: так
1: все взаимозависимо.
0: Из-за них самих, да, он ушел-то из-за ударов их по нашим НПЗ, ударом, которые они спонсировали сами.
2: Да.
0: Так что здесь вопрос, который стоит задать Трампу, а зачем вы даете Украине оружие, если... Ну, это слишком сложная цепочка для, как бы, для рядового человека, понимаете? Человек не задумывается. Вот он приходит, все, топлива нет, виноват Трамп. Это как вот кошка бросила котят, это Путин виноват. Знаешь, хорошо известный принцип, когда ты пытаешься там объяснить. Ну, вот как вот меня тоже там хают за то, что вот там его Мираторг засудил. Ну, скажи спасибо путинским судам и путинскому режиму. Да при чем здесь Путин как бы вообще? То есть, ну, они
1: потому
0: такие,
1: что всегда это, надо подтянуть, конечно, это же главное.
0: Да, но также и здесь Трампа. Ну, то есть я считаю правильным, если мы за определенные вещи критикуем, то не уподобляться им и не уподобляться, так скажем, их пропаганде, потому что у Америки есть другие ужасные вещи, которые они делают по отношению ко всей планете. Так что вот здесь вот все хайт там на Трампа, ну, тоже такое себе, на мой взгляд.
1: Ну вот, знаешь, я бы все-таки обратил внимание на то, что сам Трамп пытается переключить американцев с Ирана на Украину. То есть, смотри, у него все равно приближаются выборы. Для того, чтобы не говорить, так, мы в Иране проиграли, из-за этого у нас дизельное топливо взлетело в космос, простите, пожалуйста, ну не вариант. Поэтому, какие предпринимать действия? Иран нельзя упоминать, берем тогда Украину, которая, да, она оказала давление на стоимость дизельного топлива за счет ухода дизельного российского топлива с мирового рынка. Но в то же время, конечно, ущерб не столь высок, если сравнивать с Ираном. В то же время там Соединенные Штаты, это не прям проигравшие, там Соединенные Штаты это типа нейтральная сторона. Поэтому если сакцентировать внимание на том, что Зеленский виноват, это Зеленский наносил удары по российским НПЗ, и за счет этого у нас вырос дизель, то, во-первых, он ополчит весь электорат, ну или часть электората в сторону Украины, и они будут хаять Украину и говорить, вот вы вообще виноваты во всех наших бедах, и уберут немного внимания с Ирана. В этом же тоже
0: да,
1: есть определенная цель.
0: Но кто Зеленскому предоставлял оружие? То есть
1: это уже не важно. А вот этот вопрос, скорее всего, не зададут. Этот вопрос будет из разряда, но они бьют.
0: Блогеры зададут. Причем, блогеры антитрамповские зададут, но при этом демократически настроенным в ответ можно задать вопрос, а кто больше всех денег-то отправил. И окажется, что Джо Байден и демократическая администрация.
2: Да.
0: Вот. То есть, ну, это, понимаете, это начинается вот эта вот война пропаганд, кто виноват. И мы найдем доводы как против демократов, так и против республиканцев. И вот так вот человек будет во всем этом копаться. И в конечном итоге такой, ой, знаете, все сволочи, все плохо, все гниды, все там делают плохо Америке, все Америку ненавидят. Никаких вариантов нет, поэтому все, я просто на это забиваю и становлюсь аполитичным. Однако те, кто не забьют, они в конечном итоге придут к тому, что критиковать надо не конкретно там Трампа и Байдена, хотя не без этого, да, потому что они являются представителями этой системы, но главным злом как раз-таки является сама по себе система. И в конечном итоге те из них, кто не сдадутся и докопаются до зерен всех этих проблем, до корней, они просто станут, так сказать, социалистами. Вот.

0: Ну, в общем, любопытно пока что. Правда, у меня ощущение, что Трамп пытается максимально одеяло перетянуть для того, чтобы сказать, это не я
1: это
0: виноват.
1: Понятно, это
0: вот
1: медийная
0: они.
1: Борьба. Да? Ну, так делают все политики, да, потому что все достижения это вот я сделал, а все провалы, ну, это вот, собственно говоря, бояре плохие. А ну, как бы, может быть, отчасти это иногда
0: вот
1: и
0: у нас,
1: имеет
0: знаешь,
1: право
0: Сергей
1: на
0: Ерохин, вот комментатор пишет, Трамп, наверное, думает, что у его электората короткая память, как у рыбки Дори. Так она, по идее, так и
1: есть. У любого электората, ребятки, короткая память. Ну вот, да. Но еще знаете почему? Потому что очень много людей, которые там в период предвыборной борьбы, они там вот всякое выставляют, причем они используют вот это знаменитое колесо геноцидьбы, да. Я вот тут вот натолкнулся, чел так недоумевает. Вот я забыл, как его зовут, но такой оппозиционер, но он еще в России сидит, он еще этого Бондаренко некоторое время назад интервьюировал, и у него вот эти вот всепропальческие ролики абсолютно идиотские, которые я тоже там разбирал, но я забыл, как его, Тангиз, Шингиз или как-то так. Ну вот он сейчас такой, вот, мы так там работали над выборами, и знаете что? У него там разочарование, вот буквально 2 минуты я посмотрел, господи, как будто бы 16-летняя ванильная девочка просто плачет. Он-то думал, что сейчас вот они объединились. Он сам поверил, что за Единую Россию реально ни один человек не проголосует, потому что вы не поверите, у него в окружении нет тех, кто голосовал за Единую Россию. И вот он начал заниматься выборами, говорит, ну да, вбросы вроде были, но нам пора признать суровую правду. Это я его слова передаю. Вбросов было не больше 10-15% где-то в регионах. На самом деле выборы прошли нормально, и эта страна пропала, потому что люди реально голосовали за Единую Россию. И мои там вот эти вот ребята, которых я настраивал, мы все дружно голосовали за КПРФ, и в какой-то момент, типа, многие из них не пришли, поэтому у нас там у КПРФ не такие результаты, как мы рассчитывали. И они действительно, с одной стороны, говорят, что выборы у нас все куплены и все в вбросах, да, но при этом... При этом все равно виноваты и его. То есть виноваты вообще все, кроме того, чтобы осознать, что многие люди, бюджетники поддерживают Единую Россию. Ничего себе откровение, да? Ну, потому что Единая Россия, наверное, платит им как бы зарплаты. И на нормальных должностях в госучреждениях зарплаты достаточно неплохие. Так что странно, да, что люди... Вспомнить хотя бы вот этот вот интервью с Бондаренко, где он там женщину унижает, начинает на камеру. Женщина говорит, а вы-то что сделали? Вот эти вот мне лавочку поставили, и он такой, а вы кем работаете? Она говорит, ну я типа школьный учитель. Он такой, вы поддерживаете этот режим, вы ему продались, поэтому вы голосуете за Единую Россию. Она говорит, я голосовать буду, но это правда было 8 лет назад, это не про эти выборы разговоры, а про выборы, которые 2021 году предшествовали. Ну и короче, она вот говорит, да, я бюджетница, да, мне там зарплату как-то повысили, я вижу реальные действия, я за них буду голосовать. Он начинает ее на камеру просто унижать и позорить, представляешь себе? Вот, я ему про это вопрос тоже задавал тогда на дебатах, вот можете посмотреть, потому что для него все бюджетники это рабы, лакеи режима. Вот. Но в целом, конечно, у электората память короткая, потому что я вот, допустим, посмотрел, что было там с КПРФ и с Яблоком, какие инициативы они предлагали, я такой, не, ну эти точно хуже, как бы. Это за них как бы голосовать такое, хотя я проголосовал, потому что я проспорил, да, то есть вот это вот. Но тем не менее.
0: Ну вот у нас слушатели пишут, что у любого электората память на события 21 день.
1: Вот, да, абсолютно у любого. Да я вам, знаете, еще скажу, и у нас тоже память на события 21 день. Вот эта вот история с китайцами, да, которую я вот рассказывал в начале про то, что с помощью искусственного интеллекта чуть война не началась из-за искусственного интеллекта, из-за его ошибки, то бишь неправильной оценки. Но мы об этом вот просто забудем. Столько событий, тем более сейчас происходит. Когда ты начинаешь интересоваться политикой, ты видишь, сколько вот этих вот событий происходит, причем сперва ты их запоминаешь, потому что это такой, ну, это все, это конец там, это приехали, но это все, мир разваливается. А он не разваливается, а потом еще такие события, но ты к ним уже более скептичен, да. И потом это все типа для тебя становится просто обыденностью, просто фоном, поэтому я предлагаю вам просто смотреть политику как сериал, да, и как бы делать что-то от вас зависящее, там, у себя на районе, может быть, пойти каким-то, если вы хотите мир, ну, Россию действительно менять, пойти там независимым кандидатом каким-то и прочее. Но в остальном, конечно, это все... Ну, такое себе, если честно. Поэтому сводит с ума. И электорат, мне вообще кажется, что он каждый раз обновляется. То есть бюджетники голосуют за Единую Россию, а всякая оппозиция, да, в основном молодежь, потому что молодежь эти идеи привлекают. Кто не был, как говорил великий классик, в молодости там оппозиции, у того нет сердца, кто не стал консерватором, у того нет мозга. Ну, вот это вот примерно то же самое, я думаю, с немалым количеством людей. И, по сути, да, вот вся эта оппозиция, молодежь пришла, они сейчас рассчитывали на победу. Сейчас же такие упаднические настроения. Они-то рассчитывали, что они сейчас все дружно пойдут за КПРФ, проголосуют. КПРФ победят. А вот не получилось, они сразу такие, все, I've been up in this world. Вот, и они такие расстроенные, все плачут. Ну вот не получилось сразу изменить. Ну, значит, все это. И они убедились не в том, что там... Ну, если не получилось, надо, наверное, пытаться еще, да, то есть вы там предпримите усилия к следующим выборам, подготовьтесь, начните там свою там агитацию и пропаганду, чтобы в период выборов быть готовыми. Но нет, все, они разочаровались, и оппозиция получит еще свору таких же уже ребят, которым сейчас там по 15 лет, и вот они до двадцатки дорастут и станут достаточно пассионарными, чтобы пойти менять мир, да, и тоже вот так вот подключатся и получат там КПРФ или какая партия оппозиционная на тот момент будет, не знаю, какие-то свои проценты по голосам, и они такие, ну все, мы уходим, мы поняли, мир бессмысленный, эту страну не изменить. И разочаруются не в том, что как бы сразу, точнее, разочаровавшись в том, что сразу не получилось, они начнут просто винить во всем страну, потому что, ну, народ не тот, понимаете, народ вот идет и за единороссов голосует, поэтому они недовольны. Ну, это то, как я вижу, опять же, ситуацию.
0: Ну, а ты, кстати, прям воодушевлен по выборам-то, ну, во многом, может быть, потому что там...
1: Почему?
0: Не знаю. Ну, достаточно так.
1: Господи, я не воодушевлен, я скажу даже больше. Не, я рад, что я проиграл спор, и мне пришлось голосовать, потому что я сходил на выборы.
0: По самой теме.
1: Сама тема интересна. Да. Потому что, знаешь, я как-то сходил, во-первых,
0: я тебя вот тут прерву, у нас звонок просто уже висит. Минуту. Давай послушаем.
1: Напомню потом.
0: Да, хорошо. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
0: Доброе.
2: Такой вопрос. Вот Стас рассказывал про случай, где США распознало там китайское судно, да, и так далее.
1: Недавно было, да.
2: Опознало как потенциальную угрозу. Вот, у меня такой вопрос. Через какое время и вообще пройдет ли это, что военные будут использовать искусственный интеллект, не перепроверяя? Потому что, естественно, если мы будем перепроверять советы искусственного интеллекта, смысл... Ну, немножко падает, потому что пока перепроверим, то есть, ну, скорость решения намного падает. Вот через какое время мы начнем ему прям доверять. То есть, например, вот происходит какое-то военное событие, и там искусственный интеллект говорит, значит, нужно две роты отправить там в квадрат А2. И военный, не проверяя, говорит, ну, как бы надо и надо. И отправляет. Там нужно ударить по таким-то координатам. И вот он, ну, значит, бьем. То есть, понятно, что последнее решение принимает человек, но человек уже так, знаете, сидит как... Ну, буквально как мартышка, просто ему сигнал говорит, надо ударить в А2. Какое время наступит такое состояние?
0: Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо большое.
1: Спасибо большое за вопрос. С точки зрения начала войны, мой ответ – никогда. Потому что я уже этот вопрос осветил. На слабых... Да, знаешь, Бог — это не оправдание для слабых, а надежда для сильных. Но вот если надо будет напасть там на Вьетнам, то там, слушайте, и без искусственного интеллекта. Вспомните Танкинский залив, да? Потом-то, конечно, там и Макнамары, и все остальные оправдывались. Ой, оказывается, напоминаю, в чем ситуация. Они просто хотели напасть на Вьетнам, искали повод. И вот там подлодка американская у берегов Вьетнама, что-то они там патрулируют, и увидели каких-то рыб, и такие, а не, это ракета на самом деле, нас атакуют. Там капитан подлодки отдает Вашингтон, ну вот, что-то как-то на нас там это, ну что-то это какая-то мутная история, но может быть это все-таки рыбы. Ну и там Макнамара со всеми остальными, нет, нападай, это атака на наши... Понимаете, да, то есть вот с Китаем почему не произошло? Да потому что Китай как бы сильный, и с ним война сейчас несподручна. И поэтому они не стали никак его атаковать. Но это было бы практически объявлением войны. Хотя, может быть, даже после атаки бы войну не начали. Но в целом та ситуация, которую вы рисуете, она будет будет происходить, но она будет происходить только в контексте того, что США будут сваливать на искусственный интеллект те или иные боевые действия, захват тех или иных судов. И все. То есть это будет просто оправданием. На сильного они не нападут. Ну вот знаете, вот это вот как вот компания. Вы оказываетесь в какой-то компании, вы там недостаточно сильны, там все ребята там подкачанные, кто боксом занимается, кто чем. Но, разумеется, стебать они будут вас и как-то унижать, потому что людям постоянно надо кого-то слабее себя искать и вот так вот как-то самоутверждаться. По большей части люди так устроены. Но если это будете вы, ну, как бы, значит, такова ваша судьба. А повод любой найдется, да, даже у вас нормальное лицо, ну, они будут там над вашим носом сниматься, лопоухий. Вот меня, например, дразнили лопоухий. Но, знаете, вот после того, как я, допустим, начал заниматься боксом там и качаться, ну, такого как бы не происходит. Потому что люди чувствуют силу, они не хотят конфликта. Так что здесь это также работает и на уровне стран. Просто надо не качаться, а экономическую мощь нарастать и делать так, чтобы от тебя зависели, да. Или вот я помню, у меня там чувачок в школе списывал, сильный такой был, ну, хулиганистый. Но поскольку он у меня списывал, там, я ему помогал, в компаниях как бы унижали, ну, в той компании унижали всех, можно сказать, он унижал, кроме меня. Причем вместе со мной начинал. Я, знаете, был как такой подсос, потому что, ну, я как бы не особо к этому стремился, но он там всех стебет, но я не мог как бы не смеяться с этого, да. Но тем не менее, то есть все зависит исключительно вот от вашей силы и от экономической силы того, кого будут. Так что, да, такие ситуации будут. Но нападать будут только на тех, на кого и так бы напали. То есть база не меняется, меняется только оправдание этой агрессии. Это первый момент. Второе, когда перепроверять, понимаете? Перепроверять будут всегда. Никогда искусственный интеллект не достигнет возможности самому принимать решения. Потому что искусственный интеллект – это суперкрутой, суперэрудированный чувак. Но вы разверните какую-нибудь хорошую модель у себя на ПК, Квен, и посидите с ней, поработайте. Я вот, например, там одну проблему недавно пытался решить. Решение было простейшее, но мы ее решали сутки, просто потому что искусственный интеллект, вот он там не думает, да, как там вот, типа, у него нет не то чтобы опыта, вот он выдает энциклопедическое знание, и все. И ты по этой энциклопедии следуешь. Я вам скажу даже так, вот недавно я столкнулся с решением, мне надо было перенаправить искусственный синтезатор, я хотел, чтобы он у меня напрямую в монтажной программе писался, да, то есть обычно вот у тебя лежит MIDI-клавиатура, ты запускаешь там в Logic Pro или в Ableton какой-нибудь плагин, и на этой клавиатуре играешь. Я хотел делать это, минуя Ableton и все остальное. Искусственный интеллект, мы с ним прокопались над этим 2 или 3 дня с разной периодичностью, он мне не смог решить эту проблему. А потом оказалось, что решение в миллион раз проще. Надо было просто использовать виртуальную аудиокарту, в частности, приложение Loopback, которым я до этого пользовался, но я просто тогда до этого не додумался, решал с помощью искусственного интеллекта, а в итоге додумался сам. То есть, короче, ИИ выдает супер там вот информацию обо всем, энциклопедические знания, но как эти знания применить, он по большей части не знает, поэтому решать все равно будет интеллект. Это просто вот вообще относитесь к ИИ как вот к нормальному поиску, это эволюция Яндекса и Гугла, а не эволюция человеческого мозга.
3: Да в любом случае за всеми исполнителями надо следить, это же не значит, что сейчас, если солдат принял какое-либо решение, то руководство такое, да действуй как хочешь, но...
1: А знаешь, кто еще принимал решение?
3: Кто?
1: Гитлер.
3: Ты решил, но нельзя выпуск провести без его упоминания.
1: Это я просто... славных парней пересмотрел, поэтому извините.
3: Понятно, понятно.
1: Обожаю.
3: Ладно. Так, дорогие друзья, делаем небольшую паузу. Номер телефона тот же самый, плюс 7495-95-95-912. После полчасовки ждем ваших звонков.
4: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Расчеты группировки «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 23 пункта управления беспилотниками ВСУ на территории Сумской области. Уточняется, что координаты с командного пункта оперативно были переданы расчетам ударных БПЛА самолетного типа FPV-дронов со осколочно-фугасной частью. Все назначенные цели были уничтожены. Россиянин, разыскиваемый по подозрению в участии в террористической деятельности, задержан в греческой игуменице. Местные СМИ сообщают, что злоумышленник попытался сесть на судно, направляющееся за границу, предъявив при этом поддельные документы. В ходе установления его подлинных данных выяснилось, что он разыскивался российскими властями за преступления, связанные с терроризмом и участием в террористической группе. Также стало известно, что россиянин в прошлом пытался получить шенгенскую визу в Германии, но ему отказали. Участникам спецоперации из Приморья оплачивается проезд в российские центры реабилитации и обратно. С начала текущего года региональное отделение соцфонда направило на эти цели более 14 миллионов рублей. В отделении фонда напомнили, что участники СВО, которые имеют первую группу инвалидности или нуждаются в сопровождении, могут приезжать на реабилитацию вместе с сопровождающими. Им также оплачивается проезд, проживание и питание. В России действуют 12 центров реабилитации с современным оборудованием, где есть все необходимое для эффективного восстановления. Обсуждать любые идеи о будущем устройстве Украины пока рано. Для начала должны быть выполнены задачи спецоперации. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Алимов, отвечая на вопрос, будет ли Россия и впредь продвигать предложение президента Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление и провести выборы. Российский лидер ранее предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, Соединенных Штатов, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы украинского высшего руководства. Венгерский премьер-министр Петр Мадьяр объяснил главе украинского МИДа Андрею Сибиге причину отказа Венгрии присоединиться к Карпатской восьмерке. По словам Мадьяра, присоединение суверенного государства к международному объединению без консультации или его согласия совершенно неприемлемо. Карпатская восьмерка – это новый региональный блок, созданный по инициативе Украины в сентябре текущего года с участием Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии. Неизвестный открыл огонь перед школой в турецкой Манисе. Местные СМИ пишут, что на место происшествия было направлено большое количество полицейских и бригад скорой помощи. По последней информации, один ученик погиб, четверо ранены. Подробности произошедшего выясняются. К этой минуте пока все. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети «Рутуб», ВК, «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь. А номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших звонков. пока что. Продолжим, пока у нас звонка нет следующего. Вот давай немножко зацепим вот эту тему. Ну, она, ну, не знаю, мне прям нравится. Блогер Николай Лебедев, известный как Никоглай, и его жена были задержаны в Молдавии по подозрению в том, что они приторговывали наркотиками, а тут Минздрав предупреждает сразу же о том, что наркотики вредят вашему здоровью, и не просто вредят, убивают вас, поэтому никогда, ни при каких условиях, и вообще фу-фу-фу, не приближаемся к ним. А вот...
1: Фу-фу-фу!
0: Это у меня почему-то вот такая мелодия дальше продолжилась. Так, а вот по поводу вот этой ситуации. Тут, конечно, говорится о том, что... Ну, ужас ужасный. По данным молдавских СМИ и российских изданий, как раз 16 сентября в доме Лебедева прошел обыск. Сообщается, что были изъяты два пакета с веществами, предположительно наркотическими, приспособления для приготовления фасовки, электронные весы, иное оборудование.
1: Фасоли? Фасоль готовил?
0: Да, фасоль готовил. Ну, вот такую особенную фасоль. В общем, тут говорится о том, что даже подозревают в ну, приторговывании детям. То есть получается так, что несовершеннолетние могли вот как раз вот эти получать от него и в том числе употреблять. Поэтому тут ситуация, конечно, очень любопытная. Человек, который кричал, орал, просто визжал по поводу того, как вот Россия ужасно с ним поступила, какая она плохая, отвратительная, а тут, здравствуйте, вот что происходит. Есть твои комментарии, что думаешь?
1: Слушай, дело в том, что в отношении Никоглая есть интересная история, когда его в 2022 году выслали, да, ну, я поддержал его, то есть я высказывался по этому поводу, и один раз там на заседании общественной палаты мне удалось встретиться с человеком, который к этой высылке, так скажем, причастен, и человек мне начал рассказывать, слушай, ну реальная причина, она другая, он торговал там наркотой, он занимался ужасными там деструктивными вещами, и я, если честно, тогда этому человеку, да, как бы даже, наверное, стоило бы извиниться, хотя я ничего не сказал, но я как бы не поверил, но я думал, что таким образом просто оправдывают какие-то свои такие вот, ну, жесткие действия, да, потому что все-таки высылка Никоглая, это был достаточно большой общественный резонанс, и я подумал, ну, понятно, пытаются меня оправдать, что типа он, ну, оправдать свои действия, да, что он на самом деле там плохой и прочее. И, собственно говоря, я тогда как бы не поверил, остался при своем мнении, но теперь, причем мне как раз-таки говорили про торговлю наркотиками, что он там в Москва-Сити жестко барыжил. И теперь проходит время, и все это типа подтверждается. Потом я, конечно же, Никоглая, когда началась поддержка ВСУ, вот эти вот антироссийские истории, ну, я, конечно же, сказал, что дурак. То есть теперь ты точно и не вернешься, и... Из-за какой-то своей детской обиды начинает заниматься такой ерундой, но все-таки там как бы люди погибают, да, ты поддерживаешь, получается, конкретную сторону, не учитывая, что вот другая сторона тебе все дала. И тут я, кстати, ознакомился с одним мнением, по-моему, его Шари начал распространять, что на самом деле ему схема, он же и казино крутил там, и все остальное, и, короче, вырисовывается такая вот последовательность, за которую я не ручаюсь, она нуждается в дополнительных доказательствах, но она крайне интересная. Когда он начал поддерживать Украину, ездить на интервью к экстремисту и террористу Дмитро Гордону, там была такая история, что по-любому он встречался там и с ГУР, и со всеми остальными. Все-таки чувака-то пускали на фронт, он там с автоматом бегал, ТикТок войска, то есть позировал и все такое. Никаких претензий, абсолютно стандартная для любой страны, так сказать, медийная пропаганда. Но как-то странно это получается, что ГУР там и СБУ, они у нас курируют все эти истории про казино и про колл-центр и про наркоту, и сам Никоглай, оказывается, теперь замешан в этой истории, в том числе и в Молдове. Ну, то есть, как-то это получается интересно. Так что, возможно, это они его, не то чтобы он был там каким-то агентом, агентом влияния, то он, конечно, был, но таким вот, знаете, агентом, который украинскую там наркоту приторговывал по их распоряжению, но, скорее всего, нужными связями обзавелся и начал заниматься, так сказать, распространением и продажей. Но это теория, хотя теория, которая, мне кажется, весьма занимательной. Я за нее не ручаюсь. А вот то, что он в Москве занимался с такими вещами. Там же был такой еще рэпер, я забыл, как его зовут, у него там еще «Я-то-то рэп», «Я-то-то рэп». Он приходил к нему Лимбо, ой, я вспомнил, Лимбо. Да. Лимбо этот занял у Николая денег, должен был ему, и Николай там с какими-то ребятами приходил, причем видео даже есть там они. Ну, то есть такой, я бы сказал, не маргинальный, но криминальный элемент. Прежде всего, он известен тем, что он там издевался над умственно отсталым Иваном Золо, да, известной историей, и на этом набрал рекордный для СНГ онлайн, но, насколько я знаю, все-таки это все была накрутка с помощью фабрики ботов, которые теперь используются у нас уже другими стримерами. Но, тем не менее, вот этот вот факт накрутки, на мой взгляд, он не поддается никакому сомнению. И там Никоглай, он как бы тот, кто эту историю популяризировал. Так что я, честно говоря, не удивлен.
0: Зато вот сейчас ему грозит от 7 до 15 лет. Ну, по крайней мере, по возможным заявлениям СМИ, пока что только это подозрение, его только задержали, а дальше уже будем подробности вам, дорогие друзья, рассказывать, как будут появляться. А у нас звонок есть, давай на него ответим. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте, это Ольга из Саратова.
0: Добрый.
7: Здравствуйте, Стас, здравствуйте, Александр.
0: Добрый.
7: Я решила вам задать вопрос, который давно хотел задать, а решила его задать сегодня, потому что вы упомянули, что у электората, как короткая память. Вот. Вопрос мой такой. Когда-то был скандал Билла Клинтона с Моникой Левински. Вы, по-моему, даже упомянули о нем. Вот. И я помню реакцию на этот скандал у нас в России, что, наоборот, хвалили Клинтона, типа настоящий мужик. Вот. С женщинами ведет отношения, не то, что там некоторые. Да. А потом, когда опубликовали файл Эпштейна, я услышала такую информацию, что чита Клинтонов была замешана в этом, и что даже пользовалась услугами агентства, поставляющего детей для сексуальных таких вот утех. И у меня возник вопрос в связи с этим. Не был ли этот скандал разыгран специально для того, чтобы избежать вот этих более серьезных обвинений в педофилии, которые тогда уже, возможно, были? И как бы прикрыться, как вот преступник, совершать не тяжелое преступление с тем, чтобы скрыться от преследования по более тяжкому обвинению, более тяжелому.
1: Скандал с педофилией и со всем остальным, он же был после скандала с Левински и вот это вот. Так что это
0: подожди, тут имеется в виду, что, может быть, тогда что-то просочилось, и для того, чтобы на это не обратили внимания, они решили этот скандал.
1: Нет такого расчета, понимаешь, это вещи непредсказуемые, то есть нет такого расчета. Просто происходит действительно большое количество событий, и все богатые люди, вся вот эта вот верхушка, как это сказать, они просто порочны, потому что праздными руками управляет дьявол, да, и поскольку вот все эти люди, они по большей части ничем не занимаются, конечно, они ищут дофамин не в простых удовольствиях, да, например, там что-то там, какую-нибудь схему электронную разобрать или модельку новую нейронную настроить, они ищут удовольствие в самых низменных вот этих вот вещах, и в конечном итоге они объединяются, то есть так психика работает, все бездельники, которые не занимаются ничем, они в итоге становятся там наркоманами, рабами секса, причем алкоголь еще усиливает зависимость от секса, и им хочется что-то новое, сегодня девочку Бимбо, завтра там мужика, послезавтра уже ребенка моего, на Моргенштерна посмотреть, который
0: иноагент,
1: вообще бегал, он это подтвердил, причем даже бегал и говорил, я буду геем, как Фредди Меркьюри, я буду и с теми, и с теми.
0: Давай сразу тогда ЛГБТ тоже промаркируем, экстремистская организация.
1: Да, это наркотики, они как бы до такого доводят, поэтому, если вы не развиваетесь, то вы деградируете, нельзя просто стоять на месте, потому что если ты стоишь на месте, тебя тебе будет тяжело, ты чуть-чуть назад, потому что мы все время идем в гору,
0: достаточно на Зеленского посмотреть.
1: Да, в принципе, на любого человека, который злоупотребляет веществами, тоже можно на меня 2-3 года назад посмотреть и сейчас, не то чтобы прям принципиально два разных человека, но, конечно же, изменения видны, потому что, такое вот бывает, так что алкоголь, наркотики, все вот эти вот синонимы, скажем так, потерянного человека, который яростно чем-то не увлечен в данный момент времени, оно ведет к этому, то есть, опять же, праздными руками. руками управляет дьявол. Я бы себе, наверное, татуху бы, если бы делал, я бы сделал именно такую.
0: Не, ну, кстати, я не помню, что прям вот Клинтона как-то, я не знаю, восхваляли за это, но сам факт...
1: Ну, мнения
0: что...
1: разные. Слушай, подожди,
0: возможно.
1: Недавно это стандартная история. Вот недавно Бондаренко в интервью Андрею Миронову, ему там предъявили за то, что Парфенов проститутку в здание Государственной Думы привел, да, и вместо того, чтобы объяснить, а что это он деньги налогоплательщиков там на проституток тратит, тем более, что у него жена, причем еще и в Госдуму приводят проститутку, Бондаренко сказал, а что, плохо, что ли, с женщиной-то? Вы что, его? И вот, знаете, вот они начинают сразу менять, это, ну, как бы такое себе, то есть здесь же вопрос не в этом.
0: Не
1: здесь
0: надо...
1: вопрос в том, что
0: подмена понятий, да, подмена понятий.
1: Конечно,
0: ну, вот слушатели тоже пишут о том, что как будто бы не было такого, но, может, где-то правда было. Но, на самом деле,
1: было,
0: это имеет место быть. Возможно, действительно, там и вот этот скандал был, и все, что связано с Джеффри Эпштейном, тоже происходило.
1: Но с Эпштейном там надо конкретно файлы смотреть, понимаете, там очень многие люди упоминаются, но они могут упоминаться в разном контексте. Ты вот в курсе, что там упоминалась даже стримерша известная Алина Рин? То есть ее в этих файлах, упоминали, и она как это комментировала? Ну, она никак не взаимодействовала, просто когда-то она жила в Японии, была в каком-то модельном агентстве, и кто-то там в личных сообщениях на имейл, точнее, Джеффри Эпштейну, скинул просто ее... ссылку на ее инстаграм. Вот, типа, посмотри. То есть это абсолютно ничего не значит, но там публикуется абсолютно все. Ну, вообще, материалы спецслужб — это такая себе история, потому что они, говорю, собирают все. Вот я когда смотрел материалы по Степану Бандере, да, когда еще над Донбасским дневником работал, я просто поразился тому, сколько там чуши было в американском деле. Ну, там вырезки из прессы и прочее. То есть упоминают всех там. И я фигурирую в куче дел ЦРУ. И любой человек, у которого там есть инстаграм-аккаунт.
0: Ну да. Так, ну тогда я предлагаю двигаться дальше, пока у нас следующий звонок.
1: А ты не сказал, что мета запрещенная на территории России.
0: А ты вот видишь, говоришь, да, да, потому что я не сказал, да. Мета-экстремистская организация, точнее, ее деятельность признана экстремистской. Так, ну что ж, давай дальше двигаться. Вот как раз про IT-гигантов поговорим, в том числе и про мету. Поэтому я, наверное, и не промелькавал, потому что я уже думал про это говорить дальше. Тут, значит, официальный представитель МИД России Мария Захарова у нас заявила, что Microsoft, Google, та самая мета, власти США, Нидерландов, Эстонии, Германии и других стран, они продолжают оказывать финансовую и технологическую поддержку украинским мошенническим колл-центрам. Ну и, соответственно, вот такая у нас история складывается, что вроде бы, с одной стороны, да, они действительно помогают. И помогают финансами. Но, а если вот мы будем говорить о самих вот этих площадках, Microsoft, Google, Meta, мы можем считать их ответственными за то, что, ну, используют, там, скажем, какие-то злые для нас люди или просто там недружелюбные, недружественные в своих интересах. Вот они, как считаешь, в какой степени несут ответственность за то, что происходит на их площадках?
1: Они несут ответственность за те вещи, которые они не регулируют, да, то есть, допустим, да, если Россия требует что-то там заблокировать, ну, правда, от Меты мы этого уже не имеем права требовать, потому что они у нас как бы все там экстремистские организации и все такое, но если мы от Меты не имеем права этого требовать, то, в принципе, от тех социальных сетей, которые на территории России работают, и тех сервисов, да, мы как бы должны это требовать, потому что я напоминаю, что та же Инста, она была заблокирована за то, что они официально разрешили публиковать призывы убийства российских военнослужащих, что, ну, это уже участие конкретное в политике, да, и абсолютнейшая неадекватность. Поэтому мы их и заблокировали, я считаю, совершенно правильно. Правда, вот с Твиттером мне до сих пор непонятно, за что его блокнули, но как бы там ни было. То есть несут ли они ответственность? Ну, в определенной степени да, потому что они не занимаются, так сказать, фильтрацией контента. Но то же самое, понимаете, и к нашим социальным сетям предъявляется. Например, к Одноклассникам было огромное количество жалоб, и их, по-моему, даже неоднократно штрафовали за плохую модерацию контента. И я вот, например, в Одноклассниках есть, мои вертикальные видео там выходят, и я пару раз, когда заходил, там какие-то комментарии удалял, но в целом у меня нет отдельного человека, который модерирует Одноклассники, просто потому что мы не успеваем все. Мне каждый день приходит, ну без преувеличения, тысячи комментариев. Даже несмотря на то, что в этих ваших ютабах я заблокирован. И нет возможности все это дело модерировать просто. И они тоже не модерируют, потому что одно дело, когда там мне пишут оскорбления, понятное дело, вы не обязаны это модерировать. Но у меня там видео с расчлененкой кидают прямо в комментариях к одноклассникам, и какого-то фильтра нормального в настройках нет. Сами они это дело не модерируют. И знаете, самый деструктивный контент, который, в принципе, вообще может быть, вот насколько я видел на данный момент, это вот в одноклассниках, да, потому что ВК более-менее модерирует, в Инсте там вообще даже оскорбления, ну и прочее, там как бы не проходят. Причем у меня знакомую заблокировали за оскорбление в личке. Там и парень написал пошлость, она такая, ты чё там, и оскорбление ему. Ей аккаунт блокнули, прикинь.
0: Но это вот сурово. Но вот знаешь, в то же время, я вот думаю, а вот это заявление по поводу Microsoft, Google, ну ладно, Meta, она уже у нас, деятельность ее признана экстремистской. А вот, вот это заявление, нет такого ощущения, что подготовительное заявление для потенциального замедления нет. работы Microsoft или Google? Ну, как вариант.
1: Нет у меня такого ощущения. Я себе не представляю, что они там встречаются. Давайте людей подготавливать. Нет, когда надо, они просто блокируют. Нас к блокировке YouTube, там, точнее, к замедлению или к чему-то другому никто не подготавливал. Это может быть маркером, показателем того, что заблокируют. Да, это может быть. Но то, что это подготовительное заявление, ну, конечно же, нет. Просто это мнение Захаровой и... будет ли в итоге все это заблокировано, будет зависеть от совокупности мнений. Если они придут к консенсусу, что да, вот это вот надо заблокировать, то заблокируют. Я думаю, рано или поздно там, в принципе, очень многое заблокируют. Главное, чтобы не убирали пути отхода для того, чтобы профессионалы в областях могли бы пользоваться. А то там как бы и российская эта военка пострадает, потому что мы там всякие модели-то используем чужие. Да? У нас есть российские модели, например, могу вот сейчас вот... похвалить даже Сбер, что их модель, она прекрасно подходит для распознавания голоса именно в русском языке, и это прекрасная модель. Но всего остального у нас нет. Например, там Джема, та же самая Квен и все остальные модели, которые сейчас вот просто ты очень сильно будешь отставать, если эти модели не будешь использовать для того же самого там факт-чекинга и всего остального. Ну, как бы ты будешь очень сильно проигрывать. Так что вы там блокируете, что хотите, потому что я вас не осуждаю, я вижу, что вся планета идет в сторону блокировок. Но вы по себе не бейте. По себе и по, как бы, да, и по нам. Там, социальные сети, ну, бог с ним, там, как бы, это-то переживем к этому с пониманием. Но когда блокируют что-то действительно нужное, то это вызывает вопрос. А если как-то с VPN смогут разобраться, то это будет вообще абсолютнейшая трагедия. Поэтому, ну, вот как-то вот.
0: Это как Владимиру Владимировичу там Microsoft заблокировали. Ну, по крайней мере, очень многие писали, что почему не работает. Или Windows, что там на экране.
1: Нет,
0: там,
1: он пользуется неактивированной Windows, ну, то да, есть нелицензионной. Да. А я считаю, правильно, зачем им вообще платить? Может быть, ВВП просто ждет мой ролик про Билла Гейтса и заранее знает, что Билл Гейтс — это сволочь, которая...
0: Конечно.
1: Слушай, я думаю, не хочет поддерживать монополию просто.
0: Правильно, правильно. Так, ну что ж, у нас... Значит, есть новость еще по поводу Мелони. Премьер-министр Италии предъявила, ну, не предъявила, предложила подготовить законопроект, который запретит в школах никабы. Одежду, ну, которая закрывает лицо. Ну, вот такие они меры решили предпринимать для того, чтобы, я не знаю, с миграцией, видимо, бороться. Но, кстати, если так посмотреть, сейчас в Европе потихоньку-то начинают они вот такие методы предпринимать для того, чтобы, я не знаю, выдворять, не пускать в школы, ну, тогда у них будет больше беспризорников, как мне кажется. Совсем не те меры, которые действительно могут помочь. А может и могут. А здесь стоит разбираться. Но если уж так говорить вкратце, то вот во Франции запрещено с 2011 года закрывать лицо в большинстве общественных мест. Бельгия аналогичный запрет с 2011. Болгария с 2016. Тут, ну, не новое что-то. Все в рамках такого уже бывшего. Вот знаешь, куда интересно интереснее, наверное. Ну, есть что сказать, вот просто.
1: Ну, мне кажется, это достаточно разумно, потому что одно дело там как бы традиционные головные уборы и какие-то наряды, и совершенно другое дело то, что полностью закрывает лицо. Я потому что помню, что много прецедентов было, когда это использовалось худыми мужчинами для того, чтобы барыжить наркотиками, да, и их потом там задерживали и прочее. Но это, конечно, усложняет работу служб по правопорядку, поэтому, ну, это как бы малани, что бы какая бы она там ни была, но эта инициатива, ну, как бы здравая и очевидная, на мой взгляд.
0: Но как будто все, многие очень европейские страны это уже давно-давно сделали, ну, и в то же время в чужой монастырь со своим уставом не ходит, что, кстати, в Европе
1: забывают. Своим никабом.
0: Да, со своим никабом не ходит, а они вот пришли. Так, а минут 30 у нас остается, и вот такой короткий вопрос. Как ты считаешь, брак насколько нужен прямо сейчас? Ну, просто вот более половины опрошенных христиан считают важным регистрация отношений. А
1: слушай,
0: вот
1: ну это очевидная вещь. Брак очень нужен, если ты понимаешь, что ты с этим человеком собрался прожить всю жизнь. Брак нужен юридически. То есть ваших отношений это никак не меняет, но если с тобой что-нибудь случится, ну как бы, а кому вот все, над чем вы там работали вместе и зарабатывали? Кроме того, если дети, то это, ну, брак это, ну, типа, это юридическая формальность, да, то есть я там не сторонник того, что вот это все. Но брак, ну, конечно же, необходим. То есть, но тут это вариантов никаких нет.
0: Я побольше с тобой согласен. Просто сейчас в соцсетях очень разгоняется, что там хорошее дело браком не назовут, и все вот такое.
1: Так это просто шутка. Одно дело шутка, потому что, ну, действительно хорошее дело браком не назовут. Это очень смешно, что у нас брак — это что-то сломанное, и брак — это вот союз, заключенный на небесах. Но это просто шутка, понимаешь? Многие вещи воспринимаются серьезно, но каждый раз, когда я вижу такие разгоны, я вспоминаю, как бомбило все старшее поколение на нейрослоп с тапочками из хлеба. Да? И, то есть это, ну, это вот примерно то же самое. Да не хочешь жениться там, не женись. Просто тебе там как бы твоя женщина скажет, слышь, а что это как бы все годы с тобой, а вдруг с тобой что?
0: У нас даже правила русского языка есть. Уж замуж не втерпешь, поэтому как можно не жениться? Так, дорогие друзья, уходим, получается, на новости. Всем пока.
4: Страна героев. Андрей Цуренко. С самого начала специальной военной операции капитан Андрей Цуренко, командуя зенитной ракетной батареей, вместе со своим подразделением решал боевые задачи по защите группировки российских войск от атак с воздуха. Украинские радикалы, намереваясь нанести урон важным военным объектам, попытались атаковать наши позиции, задействовав для этого диверсионно-разведывательную группу. Капитан, невзирая на массированный обстрел и сохраняя спокойствие, вывел батарею из-под ударов на запасные позиции. После маневра и развертывания на новом месте подразделение Цуренко вновь приступило к выполнению боевого задания. В зоне ответственности капитана появились три воздушные цели ВСУ. Благодаря умелым действиям расчетов под командованием Цуренко точным огнем был сбит самолет, а затем и два вражеских ударных дрона. Это лишило наступавшие силы поддержки с воздуха и вынудило их отойти. Высокий профессионализм, беззаветное служение Отечеству и командирские качества капитана позволили российским войскам сохранить превосходство на поле боя. Благодаря слаженной работе его бойцов все цели были поражены. Потерь среди личного состава не допущено, а вооружение и техника остались целыми. Страна героев.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Один человек погиб, четверо пострадали в результате атаки по территории Самарской области. Россия не видит какой-либо роли ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине. Лидер социалистов призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией о поставках газа. Теперь подробнее. Один человек погиб и четверо пострадали после атаки ВСУ на Самарскую область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что по раненым оказывается вся необходимая медпомощь. Экстренные службы ликвидируют последствия ударов, работает оперштаб. Напомню, в ходе атаки были повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. По данным Минобороны, всего в течение ночи силы ПВО над российскими регионами сбили 297 беспилотников. Российские военные ударили по киевскому предприятию «Файерпоинт», производившему комплектующие боевые части для ракет «Фламинго». Кроме того, по данным Минобороны, поражены металлургический комбинат в Кривом Роге и трубопрокатные заводы «Интерпайпсталь» в Днепропетровске. Также поражено предприятие по производству твердого ракетного топлива в Павлограде, выпускавшее компоненты для украинских баллистических ракет «FP-9». Россия не видит какой-либо роли ОБСЕ в возможном урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем российского МИДа, старшее должностное лицо от Российской Федерации в Арктическом Совете Владислав Масленников. Он подчеркнул, что помимо упомянутого кризисного состояния, Москва учитывает негативный багаж применительно к украинским делам, включая поддержку Киева в его саботаже выполнения минских договоренностей, ангажированную деятельность спецмониторинговой миссии в период с 2014 по 2022 годы. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон призвал президента республики Майю Санду и правящую партию действия «Солидарность» срочно начать переговоры с Россией о поставках газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Киева выплачивать долг «Газпрому», Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Еврокомиссия провела внутренние расчеты последствий возможного сокращения до 40% расходов ЕС на помощь третьим странам в следующем 7-летнем бюджете. По данным политика, такой сценарий может привести к сокращению сотен сотрудников европейских представительств по всему миру. Ранее Еврокомиссия представила несколько сценариев последствий общего сокращения бюджета при сохранении расходов на сельское хозяйство, фонды сплочения и безопасности. В ответ некоторые дипломаты европейских государств назвали презентацию попыткой напугать страны ЕС и сценарием ужасов. КНДР успешно испытала новую гиперзвуковую ракетную систему. Глава государства Ким Чен Ын назвал новую систему непреодолимой силой, которая станет для оппонентов Пхеньяна неизлечимой головной болью. По данным местных СМИ, система подтвердила заявленные характеристики, включая дальность около 900 километров. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Никаких проблем.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 22 сентября у нас на дворе, 10:04 у нас на часах. Лучшее радио страны в ваших радиоприемниках, «Радио Спутник», но и лучшее утреннее шоу начинается «Изолента живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков и Вадим Ковалев. Сегодня у нас с первых минут с нами. Вадим, доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие друзья.
3: Да, задам я тебе вопросы, и дальше говори, как мы и договаривались. У нас выборы прошли. Прошли они спокойно.
2: Да,
3: и было дело. Многие могли не заметить, там, вот, но в принципе они были. И хочется сказать, что прошли они с неким даже успехом, я бы сказал. Да, народ больше пришел, и Единая Россия больше голосов получила. Ну, короче, рассказывай, как все это было, и что плохого, что хорошего, что удивительного.
4: Ну, давайте начну с самого начала. Я возглавляю Общественную палату города Москвы. Мы уже в 15-й раз накануне выборов создали штаб общественного наблюдения. Это такая абсолютно городская история и традиция, которая вошла в жизнь регионов, и у нас теперь во всех регионах подобные штабы существуют. Петр Алексеевич Лидов у нас в гостях побывал на Тимура Фрунзе 11 в эти дни, сам посмотрел, как у нас все организовано. Мы наблюдали за происходящим на избирательных участках. Конечно же, избирательных участков сейчас становится поменьше, потому что в Москве активно применяется и стала популярна среди людей история с дистанционным электронным голосованием, с ДЭГом. И вот это дистанционное электронное голосование, оно, конечно, и стимулирует явку, оно, конечно, и показывает рост людей, которые голосуют в целом. Потому что, согласитесь, конечно, это для молодого человека, да и не молодого точно, абсолютно просто зайти в свой гаджет, свой смартфон, проголосовать, выбрать сердцем и продолжать дальше лежать на диване, готовить свой сад к зиме, ну и кто там чем занимается. И у нас в городе сначала в 2019 году это был эксперимент. На выборах в Мосгордуму только несколько округов были с опцией голосовать в ДЭГе, там надо было отдельно регистрироваться и так далее. Сейчас у нас есть такая история, электронный список избирателей, и ты можешь голосовать ДЭГ через смартфон, и ты можешь электронно голосовать на любом из участков города Москвы. Вот у нас есть одна знакомая вам, уважаемые ведущие, семейная пара. Живут они в Москве, но прописаны они в разных местах, как в классическом фильме. И спрашивает меня прекрасная девушка.
2: Катя и Ярослав, насколько я понимаю.
4: Вот, Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Да, и опять-таки раньше пришлось бы кому-то открепляться, перекрепляться и так далее и тому подобное, если они хотели вместе прийти, да, проголосовать на избирательный участок. Сейчас единый электронный список избирателей – и можно прийти на любой участок города Москвы, приложить паспорт к терминалу, и если у тебя запись твоя в госуслугах соответствующая, сразу же у тебя проголосуют, но если нет, тебе там будет небольшая помощь от комиссии. То есть все очень удобно стало, ты можешь не ехать в свой район, где ты прописан, если ты живешь не по месту регистрации, ну а таких людей огромное количество в городе, я из их числа. И можешь спокойно проголосовать так, где тебе удобно, прежде всего. И у нас есть еще одна тенденция в городе, мы, во всяком случае, ее, если честно, в нашем штабе активно продвигаем. Это вынос избирательных участков из традиционных школ в те места, где есть пересечение потоков, логистика удобная. Это МФЦ, это городские места встречи, вот таких участков было 50 в городе. Тоже удобно, есть те люди, кто предпочитает совместить голосование с шопингом, почему нет, и таких людей много. Мы, конечно, за всем этим наблюдали, у нас там видеокамера, понятно, за избирательными участками следят. Сейчас это такая уже гигиеническая процедура, уже прошло более 10 лет, как штаб наш появился, и, конечно, все комиссии знают, что за ними наблюдают, что есть те, кто в случае нарушения каких-то прав моментально приедет, отреагирует, нажалуется в МГИК и далее по списку. Поэтому у нас было там несколько десятков каких-то ситуаций, которые мы разбирали. На многомиллионный город это совсем немного. И еще один важный момент. Вот это дистанционное электронное голосование. За ним тоже можно наблюдать. У нас в штабе установлена так называемая нода наблюдателя. Там есть механизмы проверочной транзакции и так далее и тому подобное. С нами работал такой целый электронный штаб, как мы его называем. Его возглавляет Илья Масух. Вот коллегам он знаком. Многим это такой большой менеджер. Это большой айтишник. Это бывший замминистра цифры. И вот у нас в общественной палате есть комиссия по смарт-сити, он ее возглавляет, ну а вне выборов возглавляет электронный штаб, поэтому когда, знаете, у нас было несколько, ну гостей у нас было, наверное, несколько сотен, причем из самых разных стран мира.

0: молодому человеку слово блокчейн, транзакция, он тебя понимает. И он говорит, слушай, я понимаю, и когда ты ему даешь сделать проверочную транзакцию, он ее видит, он понимает, он видит, как это устроено. Когда он видит бумажный след электронного голосования, это вот эти принтеры, которые печатают блоками зашифрованные транзакции, он это понимает. И рождается доверие. И вот та явка, которая есть в Москве, знаете, там есть отчасти и вклад наших коллег, кто эти годы наблюдает за выборами, потому что у нас ректор МГУ имени Кутафина, господин Блажеев, который с нами тоже работал, был заместителем руководителя штаба, он работал все дни, он такой пример привел. Невозможно выучить английский язык, французский язык за одну ночь. Невозможно. То же самое невозможно создать доверие к выборам за одну кампанию. Но если ты последовательно учишь иностранный язык, если ты вкладываешь время в это, если ты объясняешь примеры и правила, то через некоторое время ты язык начинаешь знать, а выборам начинаешь доверять. И вот то, что явка растет, то, что так много молодежи голосует, причем неважно, как ты голосуешь, там, бумажным бюллетенем, электронно через гаджет или на участке, каждый голос важен, ты можешь выбрать. Это здорово.
1: Да, это очень интересно. Кстати, я хочу отметить еще одну важную вещь. Сегодня пришла информация о том, что впервые в истории нашей страны в Ненецком автономном округе было проведено дистанционное голосование через систему спутниковой связи Бюро 1440. Вот это, я считаю, серьезное достижение. То есть, во-первых, испытали впервые публично мы эту связь свою собственную. Во-вторых, удачно получилось удаленно, дистанционно проголосовать в одном из самых удаленных, извините за тавтологию, регионов нашей страны, с чем я нас всех категорически поздравляю.
0: Так что многие, кстати, проголосовали из самых разных, самых экзотических мест. И здорово, когда ты можешь не отвлекаться от отдыха, например, да, и голосовать. Почему нет? Делать свой выбор. Ну и, кстати, скажу, что у нас еще одна интересная опция есть. Вот многие, кто вас слушает, кто проголосовал электронно, приняли участие в акции «Миллион призов». Угу. Да, там получили код, получили эти баллы. Ну, честно скажу, там взрослому человеку может быть не совсем очевидно, куда их потратить. Там можно, конечно, тройку пополнить, но есть еще один такой момент, куда можно направить эти баллы – благотворительность. У нас есть платформа благомост.ру, и там очень быстро, за секунду, можно эти деньги перевести в любой из сотен проверенных фондов. И, поверьте, это будет очень важно, когда множество людей поддержат ту или иную социальную благотворительную инициативу.
2: Отлично. Вадим, а какие нарушения были? Можешь примеры привести? Вот вы говорили, были небольшие нарушения. Ну, например, что это в Москве?
0: Да, самая распространенная история, когда видеонаблюдатели, причем у нас же, вот Петр Алексеевич, если обратил внимание, у нас была такая специальная локация, где были места для наблюдения представителей партий политических. Они могли ими пользоваться, могли не пользоваться, там кто-то уходил, приходил, но это их мандат, да, наше главное дело предоставить. Так вот, наверное, самая распространенная история, когда смотрят через камеры и говорят, мы тут можем видеть, за кого голосует человек. Ну, то есть, настолько уже разрешение в камерах хорошее, что, говорит, слушай, тут видно. И вот под опять-таки, вниманием меняли угол, разворачивали эти терминалы, да, чтобы они не попадали в зону обзора. Вот это основное. Ну, у нас самое главное, например, не удалили ни одного наблюдателя с участка. Вот для нас такая красная линия, да, всегда такой большой табу. И тут спасибо всем огромное. Никого не удалили. Там, хотя, конечно, люди разные, там, да, и разные ситуации бывают. Поэтому вот, наверное, самые главные такие вещи. В целом выборы, конечно, спокойно проходят. Вот у нас на нашем УИКе, который мы в штабе образовали, наконец-то, я мечтал об этом многие годы, 90-03, вот к нам пришла эльфийка голосовать. Вот, наверное, Там самое яркое. У нас и по переписи населения, как вы знаете, да,

0: есть какой-то процент эльфов. Вот пришла эльфийка, проголосовала сердцем.
1: Он был представлен. Вадим, спасибо тебе большое. Спасибо, что нашло время подключиться. Поздравляем тебя с успехом. И пожелать в твоем лице хочется успешной, плодотворной работы Общественной палаты города Москвы на благо нас всех, москвичей и гостей столицы. Ну, вот я в качестве москвича, а Трофим в качестве гостя столицы у нас присутствует. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Вадим. Увидимся. Да, спасибо большое. Ну что, а мы продолжаем. У нас нам звонки можно принимать, в принципе.
1: Да, давайте попробуем звонки. У нас есть последние полчаса, мы на это тоже зарезервировали. Сегодня у нас будут гости, будет Андрей Клинцевич у нас и
2: они, Александр Казаков. Сейчас.
1: Да, Александр Казаков. Они будут по полчаса, соответственно, до 11:30, а в 11:30 мы еще успеем звонки попринимать. Но, тем не менее, набирайте, звоните, если вы хотите что-то сказать либо по поводу выборов, либо по поводу происходящего в вашей душе, вот на сердце осень, 495-95-95-912, либо вам, возможно, просто грустно и одиноко. Вот, пожалуйста. Почему я сказал, что я не хочу вас видеть в Санкт-Петербурге? Дело в том, что Санкт-Петербург для меня, конечно же, это город-праздник, это город-романтик. И я помню, когда я был помоложе, я ездил туда, например, с какой-то прекрасной девушкой, бывало такое. И тогда, конечно, зачем видеть вот эти вот лица товарищей по борьбе? Хочется наслаждаться прогулками пешими, летним садом, набережными, адмиралтейством, ну и так далее. Вот. Но придется наслаждаться по форумам пиаровским, в котором мы все будем участвовать. И, собственно, шутки в сторону, но с профессиональной точки зрения, главное событие для тех, кто работает в информационной сфере, в сфере коммуникаций, Балтийский уикенд, пиар-форум начинается завтра. Что интересно, интересно то, что проходит он одновременно с Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, вот, где тоже очень много достойных людей. Вот, к сожалению, не смогут они приехать к нам. Мы помним, что туда прибывает и президент Ирана, и вот руководитель, если можно так его назвать, Украины тоже с женой прилетел туда после встречи с руководителем Центрального разведывательного управления. Так что там тоже, возможно, что-то интересное будет происходить. И даже Дональд Трамп там много чего пообещал, с кем встретиться. Например, намекал на встречу с Пизишкианом, это президент Ирана. Вот. Но МИД российский заявил, что предложение о встречах с украинской стороны для российской стороны не поступало. Вот. Но российская делегация будет представлена министром иностранных дел, ну и в общем, еще группой его коллег, заместителей и так далее. Так что последим, возможно, какие-то интересные вещи будут там происходить. Например, сегодня там пообещали Гренландии, значит, сохранить свою независимость. Якобы там некий документ сегодня должен быть подписан между Гренландией, Данией и Соединенными Штатами о том, что Гренландия остается в Дании. Вот. Но США, видимо, получат какие-то военные базы, и, возможно, это будет главным политическим успехом на международной арене Дональда Трампа, но если не считать Венесуэлу, потому что во всех остальных ситуациях хреново дела-то там и с ценами на дизель не очень получается, и требует он от Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, тот не слушается. Вот, хотя даже если он перестанет наносить удары по российским НПЗ, это, возможно, как-то с точки зрения информационной на рынке повлияет, но проблема в том, что прилетел вот этот весь хаос на Ближнем Востоке, отложенный, как бы, вот он сейчас пришел и в Европу, и в США, и уже там Макрон просят снизить стандарты к топливу у Урсулы фон дер Ляйен, потому что нету топлива на французских заправках. Ну, в общем, похоже, что цены на нефть опускать надо, если опускать, вернее, на нефть, а на бензин в США к выборам в ноябре, если опускать, то опускать, конечно, какими-то радикальными шагами, ну, типа там заключение мира с Ираном, там, или, я не знаю, сдачей в плен, или чем-то еще таким с американской стороны. Но мне кажется, что они не могут на это пойти, к сожалению. Или возможно, там, там, радикальным наступлением на хвост и на горло. Там уж Зеленскому, у США, конечно, такие ресурсы есть, экономические прежде всего, военных и политических, судя по всему, не очень много. Ну, в общем, посмотрим. Плюс к этому у Трампа еще он там отменил все, очень тоже вовремя, накануне ноябрьских выборов, все телевизионные компании, которые работали в Белом доме. Ну, как он отменил, по-моему, CNN и еще там парочку, остальные присоединились к бойкоту, и теперь не очень понятно, где Дональда Трампа смотреть. Вот, потому что теперь, в общем, как-то никто не хочет освещать его деятельность. Ну, в общем, там все весело.
2: Но он учредил Трамп ТВ сегодня.
1: Ну, это да, это, конечно, он учредил, но я думаю, что пойдут самые преданные поклонники деятельности нового американского президента, а с учетом вот только что вышедшего рейтинга президента, который упал до нижайшей своей
2: небывалых
1: низин, да, 32%. В общем, не все, да, пока еще, как это, не то чтобы все, но не важно. Пока еще не только, пока еще не только лишь все, да, будут смотреть Трамп ТВ. Звонок у нас, надо остановиться. Могу долго рассказывать.
2: Нормально, нормально, зато красиво. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Меня зовут Иван.
1: Здравствуйте. Город Челябинск. Здрасте. Здравствуйте. Да, Иван, добрый день.
3: По электронному голосованию акцентировать, ну, следующий момент. Смотрите, когда дистанционное электронное голосование, считаю, очень хорошо для тех людей, которые перемещаются или удаленно где-то находятся. Но с другой стороны, вот у меня двое знакомых. Одна работает на макаронной фабрике, другая в больнице. И у них, например, такие происшествия происходят. Открепившись от своего избирательного участка, они, получается, на смартфоне выбирают, за кого голосовать. И, например, если у вас главный врач от «Единой России», он выделяет, ну, вот в данном случае так получилось, выделяет человека, который стоит за спиной сотрудника и говорит ему, какую нужно нажать галочку. Соответственно, люди, они же не хотят потерять свое рабочее место. Они, и в принципе, им без разницы, да. Ну, то есть это не супер, как сказать, принципиальные люди. И вот, соответственно, происходит такая ситуация, что сотрудники вот этих вот учреждений получают назначение, скажем так, за кого голосовать. Вот как бы побороться с этой проблемой? С одной стороны, это удобно, дистанционное электронное голосование. С другой стороны, на избирательном участке вы бы где-то за шторкой поставили свою галочку, а здесь сотрудникам подходят и говорят, ну вот, голосуй, мы смотрим, давай.
2: Ну вот смотрите, интересно, извините, я вас перебью. Трое суток идет дистанционное голосование. Трое суток. Человек что, за это время дома не бывает? Приходит и говорит, проголосуй. А я уже проголосовал дома, извините, простите, сорян. Все, вот, пожалуйста, посмотрите, могу показать, голос мой отдан. Все. Что, так нельзя? Там с паяльниками, что ли, держат или как?
1: Почему? Нет, ну послушайте, да, вопрос понятен, да, вопрос понятен. Давайте, все понятно, мысль понятна. Смотрите, если такие случаи есть, и о них многие пишут и сообщают. Я, честно говоря, не знаю, что движет этими людьми. Вот. Я лично никогда в жизни не сталкивался с подобным. Хотя, например, я сейчас работаю в государственном медиахолдинге «Россия сегодня», там РИА, ну, казалось бы, уж где, как не там, наверное, всех должны построить и сказать, значит так, кто не хочет потерять свою работу, значит, вот, предъявите и так далее. Но это даже речи нет, потому что не идет вообще об этом даже никто. Это даже в шутку не обсуждается. То есть такого вообще в принципе нет. Возможно, где-то в других местах я слышал, что есть подобные вещи. Ну, там, допустим, начальник как-то там просят каким-то образом подтвердить, что люди сходили на выборы, да, чтобы они там прислали какой-то документ. Это было. Вот, это нарушение, конечно же. Вот, это давление. И здесь, ну, наверное, каждый человек действительно волен поступать так, как он считает нужным. В конце концов, это его право. На мой взгляд, даже отсутствие вот такой электронной схемы, оно все равно не защищает от этого. Ну, я помню, что когда-то там, помните, там требовали бюллетень прислать, фотографию, там как-то его сфотографировать или что-то, сфотографировать в кабинке. Вот. Потом все-таки голосовать дистанционно могут далеко не все. А в большинстве регионов это нет такой опции. Если там кто-то открепился, это все-таки единицы людей. И сказать, что это вот такая специально задумано, чтобы массово там что-то сделать, ну, это странно. Но вообще, конечно, это же мы все взрослые люди. Ну, а в чем проблема-то? И вот у вас ключевое прозвучало, что людям все равно, как голосовать. Ну, вот, наверное, в этом ключ. Если вам все равно, значит, ну, вот имейте в виду, что, возможно, такие вот какие-то варианты, если вам все равно. А если вам не все равно, ну, не заставишь вас голосовать за того, кого бы вы не хотели. Ну, не
2: да,
1: знаю,
2: новости
1: я не верю.
2: У нас и реклама, мы вернемся через несколько минут.
4: За 90 секунд. Великий полет Юрия Гагарина сделал нашу страну главной космической державой, а пионера освоения Вселенной – самым знаменитым человеком планеты. На него буквально молились на всех континентах. Приглашали посетить разные страны. Летом 1961 года Гагарин прибыл в Англию. Приехать уговорил местный профсоюз летельщиков. Советский космонавт встретился с премьер-министром и Елизаветой II. Запрет на съемку с представителями простых сословий королева нарушила тут же. Фото облетело страницы всех газет. Во время официального обеда Гагарин увидел массу неизвестных ему столовых приборов. Что поделать, многовековой британский этикет. Юрий Алексеевич, как человек простой, тут же честно признался в этом. В ответ королева пошутила. Мол, я и сама не в курсе, что тут к чему. Лакеи знают. Наконец пришло время традиционного чаепития. Всем подали чай с лимоном. Гагарин выпил свою порцию, достал дольку лимона и съел ее. А что, в СССР все так делали? В Букингемском же дворце немыслимое разрушение устоев и правил. Но Елизавета сделала вид, что все в полном порядке. Более того, предложила присутствующим пить чай по-гагарински. Достала из чашки свой ломтик и с улыбкой опустила в рот.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Табачная фабрика в Кременчуге, на которой производили боеприпасы для стрелкового оружия для ВСУ, поражена в ходе ночного удара российских вооруженных сил. Об этом сообщили Минобороны. Кроме того, там также поражен нефтеперерабатывающий завод, где осуществлялась первичная переработка нефти и выпуск топлива для обеспечения украинских потребителей. В военном ведомстве добавили, что в ходе ночных российских ударов также поражены 2 логистических центра в Одессе и 1 логистический центр «Новая почта» в Ильичевске, где хранили и распределяли грузы для ВСУ. Число пострадавших в ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области выросло до 19. Среди них есть подросток. По данным регионального Минздрава, 5 госпитализировано в состоянии средней степени тяжести, 14 человек в удовлетворительном состоянии. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Авария произошла на 967-м километре трассы М5 «Урала». У микроавтобуса, следующего по маршруту из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо. Минпромторг России подписала госконтракты на поставку почти 200 отечественных автомобилей скорой помощи в 18 регионов страны. Ведомстве уточнили, что речь идет о 196 автомобилях скорой помощи класса Б отечественного производства, на закупку которых в августе этого года Кабмин выделил из резервного фонда свыше 1 миллиарда рублей. Решение позволит обновить парки скорых в республиках Алтай, Бурятия, Карелия, Мариэл и Хабаровском крае, а также Иркутской, Калининградской, Костромской, Курской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ярославской областях и Еврейской автономной области. Правительство Молдавии обратилось к парламенту страны с просьбой утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Все члены правительства проголосовали за. Уточняется, что ранее принятый режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах истекает 25 сентября, а вызвавшие ее риски только усилились. Кроме того, бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон призвал президента республики Майю Санду и правящую партию «Действия и солидарность» срочно начать переговоры с Россией о поставках газа. Россия в августе увеличила импорт кетчупа и томатной пасты из Грузии до рекордных для взаимной торговли почти 56 тысяч долларов. Из-за данных грузинской таможни следует, что по сравнению с предыдущим месяцем поставки выросли почти вдвое. Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем этих товаров. Также Грузия экспортировала кетчупы и пасту в Израиль и Соединенные Штаты Америки. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Рады вас приветствовать. Петр Лидов, Трофим Татаренков. 22 сентября 2026 уже года. Так и жизнь пройдет, хочется сказать. Ну да ладно. А сейчас мы обсудим, как она будет конкретно проходить. Глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Францевич Клинцевич к нам присоединяется. Андрей, доброе утро. Ну что, давайте, знаете, с какого вопроса тогда я бы вот начал, чтобы немножко тему... Понятно, что нас беспокоит вся ситуация с Украиной. Знаю, что вы это уже обсуждали. Как вы оцениваете вообще состояние Украины на сегодняшний день? Результаты наших вот этих вот масштабнейших и сегодня ночью тоже ударов, они каким-то образом проявляются с вашей точки зрения? Вот. И если да, то как?
7: И да, и нет. Здесь важно понимать, что с точки зрения, ну, некой стойкости государственности, а именно на это сейчас идет упор, разделение Украины на отдельные сегменты и формирование, скажем так, очень, очень тяжелых условий для физического нахождения на этих территориях, здесь, да, успешно. Вынос автозаправочных станций, нарушение логистики, энергетики – и так далее. Ну, в какой-то степени мы хотим, чтобы жители просто покидали эти города, двигались на запад, там, в Европу и так далее. Нам проще было там двигаться уже с военной точки зрения вперед. Если смотреть по военной составляющей, то представим себе военный, ну, скажем так, поле боя, все в воронках и так далее. Но если позиции обороняющихся хорошо окопаны, если им подвозят боеприпасы, то неважно, какой там лунный пейзаж вокруг, неважно, что там деревьев живых не осталось, они себя будут чувствовать достойно и комфортно. Так вот, Украина – это территория поля боя, и европейские заводы сейчас работают с увеличивающимися мощностями, поставками вооружений, и для европейцев не принципиально, насколько это поле боя будет перепахано. Их интересует единственное – может ли это быть площадкой запуска дальнобойных дронов по территории России? Может ли это быть территорией, сдерживающей наступление российских войск? На все ответ – да. Сказать, что мы резко сейчас прорвем линию фронта и начнем с огромной скоростью двигаться вперед – нет, потому что дроновые технологии не позволят это сделать. И я напомню, ну, кто, скажем так, не сильно увлекается военной составляющей современного конфликта, если раньше существовали, ну, скажем так, линейные, горизонтальные возможности соприкосновения с противником, поэтому при наступлении мы широким фронтом наступали, артиллерия могла воздействовать сверху, но опять же обратные скаты, ты мог за ними укрываться, там придумывались технологии воздушного подрыва для того, чтобы как-то за обратным скатом или внутри окопов доставать подразделение противника. То есть сейчас дрон может на 360 градусов из любой щели разрушенного здания вылетать, и не просто бить в любую сторону, он может залететь в разрушенный дом и найти противника внутри. Поэтому это все меняет. И сейчас линия фронта – это просто, условно говоря, территория, на которой находятся отдельные точки операторов FPV-дронов, которые друг друга выявляют, ищут и уничтожают. И все больше и больше дроны воюют с друг другом. Цифра уже 60%, эта цифра растет. Если посмотреть последнюю статистику нашего Рубикона, одного из лучших подразделений мира с точки зрения беспилотников, а то и вообще лучше, человек уже меньше 2% в течение месяца процент поражения, танки, там, бронемашины где-то даже меньше процента уже. А противостояние дронов с друг другом, антенны, блиндажи, эта цифра растет и будет и дальше увеличиваться. Так же, как и будет увеличиваться, ну, скажем так, режим полного автоматического наведения, когда работает искусственный интеллект типа как Хорнеты, которые запускают по нам. Такое небольшое как бы описание того, что резких изменений на поле боя не произойдет. Будем и дальше, ну, условно, как ледокол ломать этот лед.
6: А нам нужны резкие изменения на поле боя? Или нам, в принципе, вот, например, ну, просто вот как сценарий, добивать энергетику, добивать инфраструктуру, добивать экономику, добивать города, а на поле боя ну, сохранять статус-кво и ждать, пока само обрушится? Нет такого сценария?
7: Вы знаете, здесь возникает некая дилемма, что да, мы можем эффективно, как вы сказали, добивать энергетику, производство и все остальное, но при этом это не повлияет на военную логистику, военную, там, назовем так, поставку топлива, обеспечение воюющих подразделений. Тогда спрашивается, зачем это делать? А это увеличение финансовой нагрузки на европейцев. То есть, чем хуже экономическая ситуация на Украине, тем больше у нее разрыв бюджета. Ей просто физически не на что будет содержать свою армию, чиновников. Ей нужны будут живые деньги от Европы. И уже сейчас эта цифра описывается там, в районе 27 и уже больше там, миллиардов евро. Это, скажем так, необходимость обеспечения европейцами Украины, ну, условно говоря, подвижным составом для железных дорог. Это проблема еще сейчас. 600 тепловозов уничтожены, эта цифра растет. Автозаправочный комплекс, необходимостью обеспечения многокомпонентными, ну, скажем так, газовыми электростанциями, которые обеспечивают электричество, тепло. Опять же, на это нужны деньги, на это нужны производственные мощности, вместо того, чтобы покупать на это дело оружие, боеприпасы отправлять на Украину. Поэтому в комплексе все это имеет, конечно, серьезное значение и внимание, но, опять же, оно имеет такую определенную инертность на поле боя, поэтому эти результаты мы начнем видеть к зиме, к весне уже 27-го года, когда Украине там будет сложнее наладить массовый выпуск на своей территории каких-нибудь тяжелых ракет или дронов. Это нужно будет реализовывать в Европе. А Европа сильно не спешит с такими фронтовыми методами, которые могла бы применять Украина. Ну, вот в качестве примера завод по производству твердого топлива для ракет компании Firepoint, которую они уже хотели запускать по нам этой осенью. Вот, в Дании этот завод пока что там откладывается его введение на 27-й год, новые там, условно говоря, климатические и экологические нормы, нашли там бабочек, нужно что-то делать. То есть там в Европе конечно, само по себе законодательство не заточено под резкие такие решения военного времени, поэтому и цифры увеличиваются, и резко развернуть производство какое-то, которое Украина могла бы сделать, ну, условно говоря, за месяц, но в Европе это будет занимать годы. И для нас, конечно, это, с одной стороны, выгодно. С другой стороны, происходит милитаризация Европы, и, ну, рано или поздно может заискрить уже между нами и самим Европейским Союзом.
6: Трофим?
8: Да, вот тут как раз
6: или вопрос... Или я могу продолжить? У меня тут
8: ты можешь продолжить, но тут есть вопрос.
6: Андрею задать вопрос.
8: Очень последовательно в тему. Вопрос да. Андрею Григориеву задают. США укрепляют Польшу своими подразделениями. Куда они, на ваш взгляд, будут направлены? На нас или на Украину? С учетом разных вбросов, что Россия готовит наступление на НАТО. Ну и там же Калининград в этом же вопросе я бы добавил. Да, и прочее, прочее, прочее. Что происходит?
7: С американцами в Европе тут все очень неоднозначно. С одной стороны, Трамп заявляет в своих стратегических документах, что это стратегия национальной безопасности, и в ее развитии два документа. Это то, что сделал Госдеп, и то, что сделал Пентагон, это оборонная стратегия США. О том, что они уходят из Европы как свой такой основной спектр внимания, и будут его, они любят этот тезис использовать, проецировать свою силу на Юго-Восточную Азию, потому что там будет 50% мирового ВВП. Это так и есть. И Трамп обозначает в Европе два своих врага, транснациональные корпорации и Евросоюз как организацию. Мы видим, что они сейчас действительно переходят в некую схватку. Это как бы некие заявления. Но при этом мы видим, что да, ротационные подразделения, которые в Европе еще Байден накапливал, начинают снижаться, начинают уезжать. Но при этом планы по сдвигу своих подразделений из Центральной Европы на восток, к нашим границам, реализуется. Американцы реализуют сейчас два крупнейших проекта. И это, на самом деле, в первую очередь направлено, ну, я бы так сказал, даже не столько против нас, сколько находиться на острие геополитических таких процессов и разломов. Первое – это самая крупная комбинированная морская, воздушная, сухопутная база, значит, в Румынии, Констанца, и она сейчас строится. То есть, американцы получат выход в Черное море, и у них, условно говоря, может там появиться какие-то, может быть, и небольшие, но плавсредства военно-морских сил США. Вот, это первое. Второе, это, конечно, Польша. Они уже заложили одну базу под названием «Кэмп Костюшка». Это дивизионного формата. Это они в лесу вырубили огромное пространство и начали закидывать туда тяжелую бронетехнику для того, чтобы в случае конфликта можно было легко перебросить людей, в том числе и гражданской авиации. Американцы очень часто привлекают рейсовые самолеты, перебрасывают на своих солдат. Вот. И чтобы развернуть уже свои вооруженные силы на востоке, ну, то есть на территории Польши. Сейчас Трамп заговорил о том, что он будет строить новую базу, пока там непонятен какой формат, где, как они будут разворачиваться. Но, скорее всего, конечно, будут усиливаться. Опять же, это все против России. Но если мы с вами не планируем двигаться дальше на территорию Европы, а мы это и декларируем, то появление американских баз у нашей границы, это, конечно, ну, такой важный элемент, и его нельзя сбрасывать со счетов, но понятное дело, что мы будем усиливаться, но я бы не сказал, что это критично. Мне кажется, вот исходя из того, как воюют американцы, как они умеют давать заднюю в случае того, если они понимают, что они попадают в тяжелую ситуацию, как с Ближним Востоком, американцы не готовы к прямому вооруженному противостоянию с нами. А вот европейцы, к сожалению, готовы. Их глупости хватит на то, чтобы попытаться повоевать с нами, получить, извиняюсь за выражение, по щам. Вот, и потом искать выходы из этой ситуации. Я очень много и долго работал в Европе, жил в разных странах, объездил ее всю вдоль и поперек на машине. Очень много и свободно общался на польском и жил в Польше. Знаю, как говорится, менталитет и польских военных, и был на польских базах, закрытых военных выставках и так далее. Ребята очень гоноровые. Ребята считают нас очень слабыми, дикими, необразованными, и которых они в один счет, значит, своим гением военного командования раскусят. Они находятся в иллюзии, в тяжелейшей иллюзии. Им кажется, что, получив опыт там в Афганистане с ребятами в тапках и так далее, они очень крутые военные. Они даже не представляют себе, что ждет на поле боя. Но Польша, в отличие от других стран, очень много своих офицеров сил специальных операций, спецподразделения «Гром» прогнали через украинский конфликт. Да, у них появилось уже два военных мемориальных кладбища, полностью заполненных и выполненных по американскому стандарту. Что, кстати, в Польше вызвало неоднозначное такое отношение, потому что в Польше кладбище называется «Цементаж». Оно выглядит так. Кто по Польше ездил, видел, что там даже вечером проезжаешь, там эти горят фонарики, лампады там необычно. Они очень трепетно к этому относятся. И американский вот такой формат, когда офицерские чуть большего размера, солдатские меньшего размера, одинаковые квадратные надгробия и сплошные газоны. Но это не, такой, не в славянской традиции, как говорят, да, ходить поверх захоронения. Вот. Но, тем не менее, они уже заполняются, и поляки получили приличный опыт. И, кстати, достаточно неплохо воевали те подразделения, которые стояли на, допустим, северском направлении против наших десантников. Нельзя сказать, что они там прям бежали или были неопытными. Нет, достаточно быстро все втягиваются в реалии современного конфликта.
9: Получается, поляки являются наиболее вероятным противником на сегодняшний день?
7: Да, ну я, как я уже сказал, у них, скорее всего, исходя из тех планов, которые мы видим, у них не стоит задача сейчас механизированными колоннами пойти на Москву, значит, там, рассекая и отсекая там, значит, регионы. У них задача добиться политических целей через военно-экономическое давление. Поэтому давление они осуществляют и будут осуществлять на калининградском направлении. Блокада нашей логистики, ограничение и повышение ее стоимости, как произошло с Черным морем. Вроде бы судоходство есть, вроде бы мы можем вывозить наше зерно, условно говоря, из Новороссийска, но при этом это очень дорого, это не рентабельно. И очень рискованно, потому что ты рискуешь потерять, условно говоря, целиком какое-то судно. Соответственно, мы усиливаем и увеличиваем логистику через Балтику. Ну и, соответственно, начало ареста, а об этом говорил президент, значит, в пятницу на коллегии ВПК, наших судов с последующей продажи, как они хотят это сделать, это, конечно, серьезные риски. Здесь для нас понятно, что мы находим компенсационные механизмы, связанные с перебазированием туда военно-морских кораблей из других флотов, Северный флот и так далее, подводные лодки. Но при этом, конечно, нам надо развивать логистику на юг к основным нашим партнерам. И здесь, конечно, трансафганская железная дорога становится тем проектом, на который нам надо бы больше внимания уделять. Я напомню, что по территории Афганистана надо построить всего лишь 80 километров железной дороги, и мы получим с вами прямое железнодорожное сообщение с Индией и Пакистаном. крупнейшими рынками, растущими, которые являются основными нашими торговыми партнерами.
9: Угу. Вот Лавров сказал, что если начнется война с Европой, если они начнут войну, то она будет очень короткой, имея в виду, очевидно, довольно радикальный ответ. Вот можете это прокомментировать, насколько это реально и как может начаться война с Европой? Как это может произойти? Про Калининград, конечно, речь.
7: Это очень реально, потому что условно некий негативный сценарий выглядит следующим образом. Европейцы, находясь в иллюзии, значит, собственной значимости, начинают блокировать нам Калининград. Ну, прям физически закрывают границу, это уже, они уже это тренировали, это сделали. И начинают, к примеру, через остров Готланд и Сарма, это два острова на Балтике, которые сейчас превращены в такие авианосцы сухопутные, начинают нам блокировать гражданское судоходство, ну, там, условно, военных пропускают. Начинается эскалация, происходит вспышка где-то, какие-то военно-морские корабли обстреливают друг друга, кто-то кого-то топит или сбивает в воздушном пространстве. Дальше идет по усиливающейся ситуации. Тут вдруг ни с того ни с сего европейцы начинают бить по Калининграду и по нашей территории крылатыми ракетами. То, о чем предупреждал, значит, Сикорский, министр иностранных дел Польши, а именно, судя по всему, такие планы вынашивают европейцы, то есть дальнобойные удары с помощью авиации. Они на это делают упор, и не просто так они наращивали те же F-35 самолеты прорыва ПВО. Их порядка 450 штук в Европе, даже Швейцарию заставили купить 36 штук, нейтральную страну. И, конечно, в этой ситуации у нас сразу с вами срабатывает доктрина. Массированный налет неядерными средствами, значит, государств, которые имеют там ядерное оружие и так далее. И вот здесь развилка. Либо мы, я думаю, что на первом этапе, конечно, мы ответим тоже неядерными ударами, гераньями пятого поколения, которые сейчас массово формируются рядом с дронопортами. Это такая стартовая площадка рельсовая, которая позволяет, ну, в автоматическом режиме один за одним, условно говоря, выпускать, как из рогатки, значит, дроны. Конечно, полетят в первую очередь они. Если этого окажется недостаточно или будут какие-то удары по нашим ключевым объектам, такая вероятность тоже существует, то не исключено применение тактического ядерного оружия, которое находится на территории Беларуси, об этом предупреждали, для того, чтобы физически прожечь коридор Сувалского коридора к нашему эксклаву на территории Калининграда. Мы это уже отрабатывали физически. Напомню, учения назывались «Снежок». Проходили они, по-моему, в 1956 году на территории, значит, Оренбурга. Значит, это командовал учением Георгий Константинович Жуков. Были войска, были кадры, как с глубины нашей территории был произведен ядерный взрыв. Потом, как только вся эта, условно говоря, пыль сошла, через эпицентр взрыва пошли войска по поверхности, которая превратилась в такую стеклянную, под гусеницами ломался запекшийся песок. Сверху все это было признано эффективным. Технику доработали, с тех времен у нас вся техника подготовлена для прохождения через такого рода зараженные участки местности. Готова ли Польша и Литва к такому коридору у себя на территории, а также получению ударов по своим базам, Жешовы и другие логистические и морские центры? Думаю, что, конечно же, не готовы. И самое, что для них хреново, я бы так сказал, они не верят, что мы это сделаем.
8: Угу.
9: Мы сделаем, с вашей точки зрения?
7: Угу. Хотелось бы верить, что нет, потому что последствия будут катастрофическими для человечества. Это откроет ящик Пандоры. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Хотелось бы верить, что уровень стойкости к возможным потерям нанесения ударов по инфраструктуре в Европе не такой, как в России. Там это вызовет панику, и прилеты первых гераней вызовет реально шок у населения. И политики начнут сразу давать заднюю, говорить, давайте договариваться. Я надеюсь, что этого нам будет достаточно до применения ядерного оружия, потому что с точки зрения ПВО и ударных возможностей мы превосходим всю Европу вместе взятую. Я уже не беру там орешники, цирконы, значит, кинжалы и так далее.
8: Ну да, да и калибры с «Искандерами», кстати, тоже никто не отменял. Как мы сейчас видим, конечно, они весьма эффективно, ну, те же «Искандеры». Вот сегодня опять пришла новость о том, что
7: они дорогие просто, да, поэтому мы ищем средства поражения чуть с меньшей боевой частью, там не 400 килограмм, 150.
8: Дешевле.
7: В десятки раз дешевле какой-нибудь «Долг», значит, «Данте» или «Бандероли», чем, условно говоря, «Калибр».
8: И хотел, две минуты у нас осталось, хотел еще вопрос из нестандартного региона задать. Начинаются учения, ну, задекларировано, во всяком случае, начало учений совместных Турции, Азербайджана и Узбекистана на территориях Нахичевани, Карабаха и Каспийского моря. Это как вообще понимать?
7: Это серьезно понимать. Более того, я долгое время занимался этим регионом. Я был секретарем трехсторонней комиссии по восстановлению логистических связей в 2020 году, когда остановили Вторую Карабахскую войну. Три президента приняли решение о создании трехсторонней комиссии на уровне трех вице-премьеров. Я тот человек, кто организовывал первую встречу делегации Армении и Азербайджана, когда они не смотрели друг другу в сторону и говорили, а что те даже не называют. Да, это было достаточно весело. Место и время, конечно, я не буду раскрывать, как все проходило. Основная задача была восстановление, и это прописано было в документах, можно почитать. Скажем так, Азербайджан пошел на то, чтобы появился Лачинский коридор под нашим контролем, только в одних условиях, что им будет дан беспрепятственный доступ в Нахичевань. То есть создание южного коридора, городистский коридор вдоль реки Аракс, 45 километров, которую должна была финансировать Россия. Армения долгое время от этого отказывалась, мы не понимали зачем, сейчас понимаем, потому что европейцы давили на то, чтобы там это все не заработало. Потому что регион оживет, если эти 45 километров появятся. Россия получит прямое железнодорожное сообщение с Ираном, сейчас оно тупиковое, нам нужно попадать туда с той же Арменией сейчас, только автомобильное, с Турцией. Турция получит доступ железнодорожный в Каспийское море и так далее. Вот эти 45 километров, как пробка, которая вообще все там заблокировала. И европейцам выгодно, что там не жило. Сейчас договорились о том, что теперь этот маршрут будет создавать Америка и контролировать. И назвали его мост Трампа. Но мы видим, что тоже действий никаких нет. А для Азербайджана, как мне кажется, это является ключевым условием получения доступа в свой анклав. Ну вот, не через Иран ездить каждый раз, там, прося квоты на технику и так далее. Поэтому рано или поздно может получиться так, что Турция, Азербайджан и другие страны могут прорубить просто физически окно туда. И учения, которые проводятся в этом регионе, это, конечно, один из подготовительных этапов. И в этот момент Армении говорить о том, что они хотят выйти из УДКБ и переподключить свою оборону другим странам, ну, это верх просто глупости будет.
8: Мы прощаемся, не прощаемся, а временно прощаемся с нашими радиослушателями.
1: Страна героев. Иван Буланчиков. Шаг за шагом российская армия продвигалась вглубь освобождаемых территорий. На старшего прапорщика Ивана Буланчикова была возложена сложная и ответственная задача по обеспечению движения колонн бронетехники и личного состава. Во время очередного дежурства Иван получил данные о действиях диверсионно-разведывательной группы ВСУ в непосредственной близости от блокпоста, на котором он находился. Когда к объекту приблизились российские военные на боевой технике, противник начал массированный и ожесточенный артиллерийский и минометный обстрел в районе расположения блокпоста. Иван понимал, что каждая минута чревата потерями среди боевых товарищей. Он, не мешкая, возглавил и вывел колонну по безопасному маршруту из-под огня вражеских средств поражения. В какой-то момент рядом с Буланчиковым разорвался минометный заряд. Боль была нестерпимой, его тяжело ранило в ногу. Но бесстрашный военный продолжил выполнять задачу по спасению личного состава и военного имущества. Это позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих наших защитников. За волю, профессионализм и героизм старший прапорщик Иван Буланчиков был награжден орденом мужества. Страна героев.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России поразила 3 логистических центра в Днепропетровске. Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян. Политический провал Мерца мешает принятию нового бюджета Евросоюза. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации поразили 3 логистических центра «Сириус Экстружн» в Днепропетровске, где хранились грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, был нанесен удар по сухогрузу, который вез в порт Одессы грузы военного назначения. Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян с 1 января следующего года. Согласно материалам МВД, это изменение в законе связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения в связи с наблюдаемой тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетних граждан, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них. При этом ранее выданные документы с записью о детях сохраняют юридическую силу до окончания их срока действия. Банк России работает над тем, чтобы и у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях и надеяться на это к концу следующего года. Цифровой рубль, напомню, это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. На главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Открыть цифровой кошелек можно в 12 крупнейших российских банках. Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Представители Евросоюза считают, что политический провал канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне поражения его христианско-демократического союза в Берлине и Мекленбурге Передней Померании мешает согласованию нового бюджета ЕС. Об этом пишет газета Financial Times. Еврокомиссия в июле прошлого года представила проект многолетней финансовой программы ЕС на период с 28 по 34 годы объемом почти в 2 триллиона евро. Издание пишет, что теперь согласование бюджета находится под вопросом, поскольку в Брюсселе готовится к месяцам неопределенности во внутренней политике ФРГ. Напомню, победу в региональных выборах Мекленбурга Передней Померании одержала оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии», а правящая партия ХДС Мерца впервые в истории не преодолела 5-процентный барьер. Около 130 тысяч человек в Йемене были вынуждены покинуть свои дома после эскалации конфликта в июле. Об этом сообщила входящая в структуру ООН Международная организация по миграции. Ситуация в Йемене обострилась, когда проправительственные войска нанесли удар по аэропорту Сана в момент приземления самолета из Ирана с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы обвинили в этом Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады вокруг подконтрольных ей территорий. Рекорд по количеству заявок в российский отряд космонавтов побит в ходе нового набора. Всего их поступило 12 тысяч. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова, 350 человек уже прошли первичный отбор. Отмечается, что все процедуры отбора будут завершены в этом году, и имена счастливчиков также будут объявлены до конца года. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Сейчас на радио выйдем. Продолжаем наш эфир. 22 сентября у нас 11:04. Лучшая радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». К нам с Петром Алексеевичем пришел в гости политический философ, член Совета по внешней оборонной политике, эксперт Народного фронта и горячо любимый вами гость «Изолента» Александр Казаков. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте всем.
2: Да, мы говорили про сухие законы, которые были у нас на Руси в советские времена и в царские времена. По-моему, кстати, в постсоветские не было ни разу сухих законов. Последний, по-моему, при Михаиле Сергеевиче, ну, условно сухой закон, да, скажем так, был при Михаиле Сергеевиче Горбачеве.
4: Ну, да, ограничения. Ну, это был не совсем не сухой закон, вот да. Так.
2: Мокрый закон.
3: Ну, кстати, коллеги, я не знаю, с чего вы, не успел услышать, с чего вы зацепились, но информация прошлой недели или позапрошлой недели, что в абсолютном значении потребление алкоголя в России снизилось до рекордно низких оценок. Несмотря на то, что вокруг Трофима 6 алкогольных магазинов.
2: 7 даже, 7.
4: Ну, тут 7. Вы на тонкий лед сейчас встаете.
3: Почему?
4: Потому что это как. А потому что как считать потребление? Кто считает и как? Вопрос. Если потребление считать если считать по продажам, то там есть сезонность, там это все продажи, они в основном зависят от налогов. У нас подняли налоги очень сильно. И если у вас, например, половина, ну, условно, я сейчас абстрактный пример, половина торговли ушло на серый рынок, то у вас потребление якобы снизилось. На самом деле вы просто подняли налоги, и вы видите меньше. Поэтому тут надо разбираться. Я не думаю, что у нас
3: снизилось потребление. Согласен, но просто...
4: То есть этот фактор просто не учитывают, а его надо учитывать.
3: Петр, я просто поступаю примерно так же, как и Владимир Владимирович Путин, как он сказал. Ко мне вот в точку, где я нахожусь, стекается вся информация от секретных докладов до блогеров. Но опираюсь я в основном на официальную информацию, а не на блогеров. Вот, и поэтому я тоже в данном случае опираюсь на официальную. При этом этот же источник год назад ничего не говорил про снижение потребления, а в этом году сказал. Это политически мотивировано, но в принципе может быть, учитывая наши обстоятельства. Вполне возможно.
4: С чего снижать потребление, не очень понятно. Они бы объяснили тогда, за счет чего оно снизилось? Почему?
3: Но непонятно. Это уже не их работа. Их работа посчитать.
4: Но нет, они скажут, за счет того, что подняли налоги. Потому что у народа стало меньше денег, и он стал покупать меньше напитков. Но тут вспоминается известная формула. Это значит, что я буду меньше... Это папа значит, что ты будешь меньше пить, а это значит, что ты будешь меньше кушать. Ну, короче, отдельная история. То есть я просто тому, что я просто этой темой всю жизнь занимаюсь, под акцизными товарами, и я просто тому, что это надо учитывать. Тут не будем спорить, хотя, конечно, Путин в качестве аргумента оставляет меня безоружным. Все-таки, да. Все-таки трудно спорить с политическим философом, Александр.
2: Я бы, знаете, еще накинул бы на вентилятор немножко всякой субстанции по поводу того, что делать с самогоноварением, которое вообще...
3: Да ничего не надо делать. Зоне. Ничего.
2: Как его учитывать?
3: Ничего. Нет,
2: как
3: не учитывать? Надо делать.
4: Уничтожать личную продукцию.
2: Я сам этим занимаюсь, ни в коем случае.
3: Не уничтожение.
4: Да.
3: Давайте. Смотрите, коллеги, ну вот я даже могу так прикинуть, да, что это чисто умозрительное заключение, что количество потребления алкоголя вот обязательно должно быть связано с другой динамикой, с динамикой безработицы. Чем больше мужиков и женщин находится на работе, тем меньше потребление, потому что бездель сказывается на этом. Особенно с учетом вот этой дешевизны. А с другой стороны, вот раз, Петр, вы связаны с подакцизными, у нас же курение тоже подакцизное хозяйство.
4: Да.
3: Ну вот смотрите, дорожает каждый месяц, и что, а? Налоги, не налоги, никто не бросает курить. А вот кто бросает. Но не из-за этого. Бросают курить, например, я всю жизнь работаю с молодежью, даже когда молодым был, работал с молодежью, со сверстниками, а теперь уже, можно сказать, с внуками. Пропала мода на курение в
4: подростковой... Да, не модно. Это правда.
3: И это главный фактор, вообще... не цена. Не стоимость.
4: Если вы хотите лекцию на эту тему, я могу ее прочитать, но если коротко, работает комплекс мер. То есть одна какая-то отдельная не работает, а вот все вместе, и их надо все учесть. Вот,
3: то есть
4: примерно так.
2: Да.
3: Ладно. Пить вредно, про курение молчу.
2: Да, про вредные вещи поговорим.
4: Курить вообще отвратительно.
2: Да.
3: Готов поспорить. Готов поспорить.
2: Ладно, давайте мы все-таки пойдем.
3: Кстати, раз у вас политическое шоу, насчет того, что курить вредно, это абсолютно политизированная и манипуляционная история. Я ее изучал. досконально, изучал доклады институтов западных, которые изучают борьбу с курением, и можете проверить, во Флориде находится крупнейший, его отчеты используются всеми мировыми СМИ, как люди мрут, как мухи от курения. А знаете, кто главный спонсор этого института? Ой, Филипп Моррис.
2: Угу. Ну вот.
3: Потому что есть закон рекламы. Есть закон рекламы, есть, кстати, на русском языке переведенные книги.

0: эту мысль, вот, пожалуйста, друзья. Или дайте мне что-нибудь там, какой-нибудь грант, и я за вас поотвечаю с удовольствием. На все эти домыслы и обвинения.
1: Хорошо. Хорошо. Ладно, давайте, тут у нас вопросы есть, а то мы, как обычно, не успеем. Но тема хорошая, интересная и бодрая. Оживился чатик у нас, причем даже оба. Вопрос Александру. А почему некоторые хотят царя, вождя или президента, а не императора? Спрашивает Григорий Л. О как.
2: Да, нет, Григорий, я вас умоляю, какая разница, как назвать сущность? У нас общество устроено по монархическому принципу. Этому есть доказательства. Живые они были вот буквально вот пару дней назад. Смотрите, явка на выборах президента, то есть верховной власти, у нас за 70%. Явка на выборы в главный законодательный орган у нас под 60%. Явка на муниципальном уровне. А именно эта власть управляет тем, как вы каждый день живете. Муниципалитеты обеспечивают вашу жизнь, не президент. Вот, но тем не менее, а явка на муниципальном уровне всегда ниже 50%. У нас перевернутая картина. Есть народы, которые привыкли, либо исторически, либо в последнее время, привыкли жить как бы по-другому устроенном обществе. И у них вот ровно наоборот. Муниципальная высочайшая явка, а верховная власть, ну ладно, так и быть сходим, если что-нибудь подарите. Это говорит о том, что наше общество не меняется вне зависимости от того, как называется страна и как называется первое лицо. Президент, генеральный секретарь, император, царь, великий князь. У нас всегда идет, осознанно это было еще в 19 веке, всегда идет особая таинственная связь между первым лицом и народом. А между ними находятся злочинные бояре. Ничего не меняется. Сегодня ровно то же самое. Поэтому самое главное, чтобы мы не пытались себя перестраивать, тем более по западным образцам. Мы этим развлекаемся примерно с Петра Великого. Причем каждый раз напяливаем на себя чужую одежку, она нам не подходит, мы в нее не помещаемся. И каждый раз стоим перед выбором, либо одежку по швам на спине порвать, либо от себя куски начать отрезать. И мы регулярно делали либо это, либо это. От себя куски отрезали, чтобы соответствовать. Вот смотрите, наши выборы 15 лет назад, любые. На что мы ориентировались? Мы все ориентировались в оценке этих выборов на мнение БДИПЧ ОБСЕ. Как они скажут. Мы под них подводили всю нашу электоральную систему, чтобы они были довольны. Потому что мы сами себя оценивали в либерально-демократической логике. А сегодня, да плевать вам, нам всем на то, что они там говорят. Почему? Потому что мы сами стали оценивать это в военно-политической логике. Наши собственные выборы. И когда стало сразу нормально и комфортно. Я напомню формулировку про государство. Замечательную формулировку, вот просто вот я ее долго искал, а Тимофей Бердачев, наш известный ученый, ее нашел. Что такое государство для русского человека? Это военная форма организации русского народа. И вот когда мы перешли в военно-политическую логику, все сошлось, и выборы нормально идут, и плевать на что они там говорят. Так мы по привычке завозим там пару тысяч наблюдателей со всего мира. Но и то, мы берем интервью у тех, кто из Латинской Америки и из Африки, чем, а европейцев-то у нас почти нет. Вот и все. У нас общество так устроено. А как будет называться первое лицо? Смотрите, вот есть, Григорий, есть британская, между прочим, энциклопедия, я знаю, что правильно, педия, в которой написано, империя – это государство, в котором есть император. Вот, несмотря на полный бред такой формулировки, но она есть в британской энциклопедии. Нет, конечно. Вот в нашем случае мы сегодня по абсолютно всем признакам, историческим, формальным, статистическим, геополитическим, мы являемся империей. Но мы империя без императора. Без слова император. Знаете, как на внутреннем периметре Григория называют Владимира Владимировича Путина? Ну, естественно, император. Но только в публичном пространстве мы назовем его президентом. Я после 22 года вообще слово «президент» не употребляю. Употребляю тогда, когда именно гражданские политические решения принимает Путин. А так я называю его верховным главнокомандующим в основном. Вот, поэтому не важно, как назвать. Важно, как...

0: общество устроено и соответствует ли устройство обществу внутреннему самоощущению народа. У нас да, и слава Богу.
1: Хорошо. Да. Вопрос из другой совершенно категории. Вот Александр, чем хорош, ему всегда задают вопросы из любых категорий, как в этом, как она, игра-то это называется, своя игра, да? Вот, тут, значит, другая совершенно категория. Как считаете, бунт СМИ против Трампа во что может вылиться?
0: Во-первых, это бунт перманентный. Он начался еще до 2016 года. Крупнейшие средства массовой информации в Соединенных Штатах Америки принадлежат либо демократической партии, либо личным врагам Трампа. Вообще ничего не меняется. Смотрите, за эти годы, с 2016 года, появились, которые, о существовании которых мы вообще не знали. Например, Axios. Какой Axios? Это греческое слово из церковного лексикона. Потому что Трамп сам нашел себе СМИ, которым он пользуется для общения с публикой. Он не верит ни одному СМИ, ни «Нью-Йорк Таймс», ни... тоже. Мы всегда знали, вот тех, кого учили на журфаках в конце 80-х, начале 90-х, объясняли. В Нью-Йорке есть газета «Нью-Йорк Таймс», а в Вашингтоне есть газета «Вашингтон Пост». И это мировые образцы и стандарты журналистики. Но при этом в Нью-Йорке есть газета «Нью-Йорк Пост», а в Вашингтоне – «Вашингтон Таймс». И это отстой, маргиналы, желтуха-чернуха. Посмотрите, где, кому дает интервью сейчас Трамп. Ровно вот этим альтернативным СМИ. Даже несмотря на то, что это большие газеты. Трамп давно объявил войну либерально-демократическому медийному мейнстриму, потому что он понял, какова власть этих СМИ даже над ним. И, между прочим, в этой войне он не всегда выигрывает. Ну, даже на российском треке, потому что, например, либеральные СМИ после выборов весной не пустили Трампа на встречу с Путиным. На секундочку. Вот. Это серьезная борьба, и она очень сильно повлияет на историю Запада вообще, кстати. Я думаю, что Трамп ее проиграет. К сожалению, для всех, потому что когда он ее проиграет, то политическая власть в Соединенных Штатах будет размазана таким образом, что будет вообще непонятно, с кем общаться. И сейчас-то уже президент, ну, в нашей логике, президент принимает решение о введении пошлин. Отлично, Верховный суд их отменяет и начинает возвращать деньги обратно. Это что, это что, нормально, что ли? Президент...
1: Для них-то это, вот, в общем, Саш, ну это нормально для них, постоянно. У них приходит Обама, отменяет усиленно то, что до него принимал его предшественник,
0: подожди.
1: Трамп и начинает отменять то, что придумал Обама.
0: Нет, это разные вещи. То, что меняются президенты, и они относятся как-то к политике предыдущих президентов, это еще нормально, в этом есть логика. А вот когда действующий президент принимает политическое решение, а его решение отменяет его же Верховный суд, Верховный суд не смог, то тогда Конгресс блокирует его решение. В итоге главная проблема сегодня Трампа не на внешнем периметре, на внутреннем. Ему просто не дают исполнить замыслы. И средства массовой информации играют здесь первую скрипку. Хуже они делают не Трампу, хуже они делают Соединенным Штатам. Потому что это выводит людей за границы политического пространства. Люди уходят из политического пространства. А куда они уходят? Они уходят в пространство анархии. И потом ведут себя как хотят. Капитолии захватывают, ну и тому подобное. То есть траектория вот этой разболтанности политической в Соединенных Штатах, эта траектория только ускоряется. Кстати, никто из нормальных людей в мире, даже у нас, не хочет гражданской войны в Соединенных Штатах.
1: Ну, она для вот всего почему... мира, конечно. Зачем?
0: Совершенно верно. Но при этом она становится, зараза, все ближе и ближе.
1: Но это же прям нехорошо, это прям плохо. Кстати, вот давай про СМИ тоже еще продолжим, потому что меня эта тема тоже очень интересует. Вот мы говорим «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», там, или наоборот, или «The Sun», или кто-то еще. Да, но мы сейчас ведь живем в таком моменте, да, извините, когда условный, не смешный Такер Карлсон обладает большей аудиторией, чем большинство американских СМИ, а условная изолента «Живьем» обладает большей аудиторией, чем чем большинство утренних шоу на телевидении.
2: Трофим, я бы здесь не согласился, извини, что перебиваю.
1: Почему?
2: Но Такер Карлсон, он, конечно, популярный деятель, но его аудитория, он все-таки как бы, ну, такой нишевый игрок, и, в общем, он таких много.
1: Нишевый, но его охват
2: популярных блогеров много.
1: Но
2: охват это все-таки не СМИ системная. Все-таки, ну, просто тут разница вот в чем, что охват миллион человек – это одно, а влияние на людей думающих, например, да, это немножко другое. У тебя может быть охват два человека, но это у меня, например, но это будет там Александр Казаков и Трофим Татаренков. А у, я не знаю, там какого-то блогера, который губную помаду продает, будет 100 миллионов. Ну, как бы это разные вещи.
1: Ольга Бузова.
2: Вот о чем речь.
1: Там,
2: ну, например, да, к примеру. Поэтому тут один охват, он как бы дело такое. СМИ все-таки это СМИ, тем более в той системе. Я извини,
1: вот я хочу понять, а просто чем отличается Такер Карлсон от «Нью-Йорк-Пост»?
0: Значит, как, то есть, ну как, это же оружие, средство массовой информации. Мы это давно осознали. Ну вот, скажем, такие альтернативные СМИ, они сами себя называют альтернативные СМИ, это больше похоже на высокоточное оружие. А средства массовой информации, это они бьют по площадям. Вот ты сравнил Петра с Бузовой. Петр может оказать влияние на принятие решений. Каким образом? Через влияние на тех, кто принимает. Персонально, лично. Это фактически персональная коммуникация. Она может быть односторонней, но она есть. А Бузова не может оказать влияние, потому что нормальные люди на нее не подписаны. Но зато, оказав влияние на 100 миллионов, условно говоря, человек, она создает волну определенную, давление со стороны общественного мнения, с которым тоже не могут считаться те же самые люди, на которых повлиял Петр. Разная технология. Когда вот просто до Трампа вот эти две истории работали синхронно в Соединенных Штатах, а сейчас они разошлись и работают друг против друга. Охваты совокупные, даже без Такера Карлсона, я просто работаю с американскими подкастерами, вот сегодня с Ларри Джонсоном встречаюсь в очередной раз, я, в принципе, их кухню довольно неплохо знаю. Там вообще все по-другому работает. Там не нужно даже на просмотры смотреть. Они продают просмотр. Вот. Но совокупный охват вот этой группировки, там 5-6 подкастеров без Такера Карлсона, без Ноуфала, которые там многомиллионные. Вот скромные по нашим оценкам. Вот Ларри Джонсон, там Хайфонг, Судья Наполитано. Ну, довольно скромные такие подкастеры. Но совокупно 20 миллионов. А у Такера Карлсона, если это интервью с Путиным, то за эти годы, знаете, какая там цифра? 75 миллионов. 75 миллионов просмотров. Совокупно за все эти годы. Но это не от Такера зависит, а от Владимира Владимировича Путина. Да, если первоклассник возьмет интервью для детского СМИ у Владимира Владимировича, там, часовое, ну, например.
1: Те же самые 75 миллионов.
0: Абсолютно точно. Вот. Поэтому это очень сложно устроенная машина, но альтернативные СМИ сегодня уже, очевидным образом, стали фактором, как минимум, во внутренней политике всех больших государств, нашего тоже. Мы тоже не можем, ну, пожалуйста, лето этого года, информационно-психологическая атака, которую, в конце концов, и Верховный тоже признал, что это была именно информационно-психологическая атака. Впервые я читал лекции по выживанию на информационной войне и анализировал с картинками. Впервые противник смог захватить мозги лидеров общественного мнения, блогеров в том числе, их ввести в паническое состояние. И они, вот, показываю руками, то есть лидеры общественного мнения в информационном пространстве работают, должны, как отражатели во время информационной психологии. Они должны отражать удар. А они в этот момент, где-то в июне месяце, стали работать как трансляторы. То есть они стали усиливать
1: воздействие. Наверное, да.
0: Ретрансляторы. И они усилили воздействие. Это была самая успешная атака противника с 22-го года, связанная с беспилотными ударами. Вот что такое альтернативные СМИ. Это, конечно, делали не телевизионные каналы, не газеты. Это именно альтернативные СМИ наши сделали.
1: Мы уходим на рекламу, на новости. Очень интересный разговор. Даже как-то жаль его сейчас останавливать. Но я думаю, мы продолжим.
3: Предварительные итоги выборов в Госдуму. Контекст. Конституционное большинство «Единой России». Явка на уровне почти 60%, превышающая предыдущие показатели. Гражданская зрелость избирателей. Максимально спокойная избирательная кампания. Беспрецедентность внешних вызовов и угроз, которые на себе жители страны практически не почувствовали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительных итогах голосования. «Единая Россия» набрала без малого 58%, КПРФ – почти 14%. В законодательный орган также прошли ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные определены и будут наказаны. Ни на одном избирательном участке итоги выборов не отменили. В своем обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму Владимир Путин заявил, что в этот раз они проходят в условиях спецоперации. А жители новых регионов впервые выбирают депутатов после воссоединения с Россией. По словам президента, участие в выборах – это общий вклад в победу. С их успешным проведением российское руководство поздравили главы многих государств. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
3: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
3: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
3: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
3: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Лидеры Евросоюза опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим. По данным пресс-бюро службы внешней разведки, вопрос о присвоении замороженных в ЕС средств Банка России не перестает будоражить умы в Брюсселе, где теперь на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы спрятать российские средства, выведя их из-за находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария «Евроклир». ОБСЕ находится в глубоком кризисе. Западные радикалы используют площадку организации для нагнетания антироссийской истерии. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИДа России, старшее должностное лицо в Арктическом совете Владислав Масленников. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО в сентябре, что ОБСЕ полностью себя дискредитировала и утратила все сдерживающие факторы. Самолет сельхозавиации упал в Майнском районе Ульяновской области. Пострадал пилот. По данным регионального управления МЧС, ЧП случилось сегодня утром. На место выехали 17 сотрудников и 7 единиц техники. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Вице-премьер полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости ускорить реализацию инвестиционных проектов на Камчатке. По его словам, власти будут активнее поддерживать инвесторов, которые соблюдают обязательства и сроки реализации проектов. При этом он также отметил, что такие проекты важны как для экономики региона, так и для развития внутреннего туризма. Среди них Трутнев выделил строительство гостиниц в Петропавловске-Камчатском и развитие проекта «Три вулкана». Инвесторы подтвердили планы создать к 2030 году не менее 30 километров горнолыжных трасс. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и страны Персидского залива стали главными странами-поставщиками иностранных туристов в Россию. Аналитики подсчитали, что в первом полугодии текущего года безусловным лидером стал Китай. Визиты граждан КНР составляют более половины всего въездного потока в Россию с туристическими целями. При этом количество туристов из Турции выросло также почти на 20% в годовом выражении. По данным туроператоров, прежде всего иностранные туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург, однако запрос путешественников различаются в зависимости от страны. Туристам из Китая интересны экскурсии и музеи, а из стран Ближнего Востока и Индии – активный отдых, природа и шопинг. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Да, этим мы сейчас поговорим на эту тему. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Вы можете задавать нам вопросы. У нас как раз мы оставили вот последний сегмент нашего, не побоюсь этого слова, шоу, для беседы со зрителями. И мы говорили о росте цен на топливо. В перерыве сейчас в Европе, в Соединенных Штатах, о серьезных проблемах. Проблема там системная. Системная проблема состоит в том, что, первое, несмотря на иллюзию того, что США могут обеспечить себя полностью топливом, вот именно дизелем как раз не могут. Там вот скоро выйдет у нас на радио «Спутник» мое интервью с Ларри Джонсоном, который очень подробно объясняет, как оно все устроено. Грубо говоря, американские НПЗ не заточены под, значит, там, дизели и определенные сорта топлива. Они их закупают, а с поставками швах случился наконец-то. Вот, в результате продуманных, глубоко продуманных стратегических действий американской администрации на Иранском фронте. Вот, поэтому сейчас проблема такая, она докатилась до Европы. Еще вот одну вещь последнюю по поводу дистоплива и вообще топлива скажу, что сельское хозяйство, по сути, это, ну, знаете, как, не знаю, там, металлургия или алюминиевая промышленность, это фактически переработанная электроэнергия, да, там основное сырье – это электроэнергия, потому что надо, ну, помимо там глинозема и прочих там руд и всего остального, вот, без дешевой электроэнергии металлургии невозможно, именно поэтому уголь там, ну и так далее. Вот сельское хозяйство невозможно без топлива. То есть это сразу, и Трофим абсолютно прав, он рассказал о том, как это работает с перевозками. Это не просто перевозка товаров, это еще трактора, самосвалы, там вот куча-куча всякой сельскохозяйственной техники,
1: комбайны,
2: которая, да, фактически может цены на ваши, так сказать, любимые, я уж там не знаю, что у них там, какие-нибудь калифорнийские апельсины или флоридские помидоры, или, я уж не знаю, массачусетские огурцы, да, кукурузу вашу просто задрать, это проблема. Вот, в общем, вот, звоните 495-95-95-91-2. Можно задавать вопросы у нас в комментариях. Ну, в общем, все можно. Миру мир за ежика, пишет Север Сьер в чате Рутюба. Вот.
1: Спасибо за платные сообщения, которые идут на благотворительность. Ну, в смысле, не сообщения, а деньги с этих сообщений идут на благотворительность. Спасибо.
2: 100 рублей тоже пригодятся.
1: Да, обязательно. Обязательно. Так, вопрос Петру есть у нас. Так, что я понимаю, что спорить с приглашенным некрасиво, но все же интересно, насколько вы согласны с Александром про императора и русский народ.
2: Петр. Ну, я даже не знаю, что тут сказать. Мне кажется, здесь он констатировал некий факт, и с этим поспорить трудно. Вот. И тут, конечно, есть вопросы, и хотелось бы, наверное, чтобы как-то, так сказать, не все в личность руководителя у нас упиралось, но факт есть факт. У нас действительно роль личности в нашей истории крайне велика. Вот. А мы помним периоды, когда личности были как бы не вполне такие уж прямо какие-то сверхличности, и вот они как-то, в общем... Вот. На мой взгляд, мне вообще кажется, что люди, наверное, должны иметь больше, ну, хотя, еще, может быть, достаточно, я не знаю, и это одно другому не мешает, но люди должны иметь возможность сами решать, как им там обустраивать свою жизнь там, где они живут, в селах, городах и так далее. У нас, в общем, это есть. И я бы не сказал, что здесь мы как-то все, знаете, вот кто-то писал, что в чате, что мы тут все холопы, и у нас такое мировоззрение. Вот с этим я крайне точно совершенно не согласен. Я просто думаю, что гибкая и мудрая политика руководства страны, она как раз, на мой взгляд, является очень эффективным механизмом и обеспечения того, чтобы и люди участвовали в жизни, и стремление к каким-то и личным, и общим целям. Вот. Одна большая проблема – это всегда существующий риск того, что а вдруг придет кто-то, кто, ну и дальше там многоточие. Да? Вот. Поэтому тут нужно... есть о чем поговорить с политическим философом Александром Казаковым. Для этого Трофим Викторович записал с ним интервью. Вот. Обязательно его надо посмотреть и послушать. Оно вышло уже, Трофим, у тебя?
1: Первая часть из четырех вышла, да.
2: Вот, первая часть из четырех, я думаю, там есть ответы на многие вопросы из тех, которые вы задаете, можно будет подискутировать. Да. Давайте звонок послушаем, он да. у нас есть.
1: Слушаю вас, алло.
8: Да, доброе утро, Петр, Трофим, Александр, Москва. Вы знаете, по поводу бензина, да, здравствуйте, я по поводу бензина хотел сказать. Я вот накануне тут где-то дня два назад, наверное, вот перед выборами, поехал и первый раз заправлялся ночью. Ну вот не знаю, вот как говорят, чуйка водительская сыграла, думаю, надо ехать заправляться. Ну, в общем, возле дома тут недалеко на проспекте Вернадского есть заправка. Вот я пришел туда сам лично, хотя мог бы воспользоваться интернетом, спросил, значит, что там, чего, когда. Они говорят, после 10 вечера. Ну, я ушел после 10 вечера, значит, приехал на машине, 40 литров залил, у меня там немножко было. Цена нормальная, там 74 рубля. Заправка известная, Игорь Иванович возглавляет вот эти все заправки. Вот, известный человек. Поэтому и спросил, значит, этого заправщика, я говорю, а надолго хватит? Он говорит, ну вот вы 40 заправили, сейчас 50. Я думаю, что утром уже не будет. И я действительно посмотрел в интернете утром, смотрю на, именно на этой заправке. Все, 95-й вот этот вот плюс, нету его. А я 95-й плюс заливаю. Ну и вот как бы нет, нету очереди. Я к чему все это рассказываю? Что, в общем-то, ну, когда-то все в первый раз бывает. И ночные заправки бензином тоже когда-то в первый раз. Я никогда ночью не заправлялся, а тут просто вот жене сказал, не волнуйся, я сейчас отъеду, приеду, все. Она говорит, ой, ты как быстро вернулся. Я говорю, ну, потому что очереди нет, потому что люди ночью отдыхают обычно, а кто не отдыхает, тот, значит, заправляется бензином. Вот такие, такая история. Ну, нормальная, адекватная, да. Я к чему все это рассказываю, чтобы... не было ажиотажа. Он есть, его подвозят. Просто, ну, мне как пенсионеру, например, ну, удобно. Мне там завтра на работу не идти, поэтому с утра. Поэтому я мог себе позволить, значит, сдвинуть немножко график и так спокойно, в общем, обойтись. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Тем более сейчас вот прошло сообщение вчера, по-моему, что... вице-премьер, первый вице-премьер нового, там, значит, целый комплекс мер, значит, предостерегающих и компенсирующих продумывают. Я думаю, что все будет нормально.
1: Вот. Да, меры принимаются. Да. Ну, слушайте, не мне вам объяснять и напоминать, да, конечно же, про то, что у нас были разные времена. Я отлично помню, у меня там права с 94-го, по-моему, года, как мы ездили, искали бензин. Я помню, я доехал до Белоруссии, до Гродно, там бензина не было. Мне пришлось с Геленвагена у одного бандита сливать, у него покупать с рук. Ну, были разные времена, и мы помним, как мы искали бензин, и как заправляли в бак такое, от чего машина переставала ехать, да. И все равно справлялись с этим. Все было, ничего, переживем. Переживем. Все будет хорошо.
8: Все, у вашей программе успеха. Вашей программе успеха.
1: Спасибо большое.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо огромное.
2: Вам тоже. Да. Всего доброго.
1: Оптимизма добавил нам наш слушатель. Вы можете, кстати, сделать то же самое по телефону 495, код Москвы, 95-95-91-2. Это наш номер в студии. Звоните, делитесь, рассказывайте, жалуйтесь, хвалите, ругайте. В общем, все, что хотите, то нам и рассказывайте. Мы готовы вас выслушать. Да, ну, про императора ты ответил. Ну, это вообще такая большая серьезная тема, и там можно с разных сторон вообще зайти на эту тему, можно и соглашаться, и не соглашаться, и исторические примеры приводить, что мы в большей части, наша страна исторически жила в ручном, под ручным управлением, да, и что системное управление у нас не в части всегда было. Можно с этой стороны подойти, а можно, вот как правильно Петр сказал, что у нас каждый второй, я бы даже больше сказал, чем ты. Каждый второй у нас, наш правитель, бывает не очень сильный, скажем так, мягко говоря. Вот. Это все такое. Ну, да.
2: Мне кажется, если обращаться к истории, то, конечно, надо смотреть на то, какая у нас страна, как мы развивались, кем мы были, откуда мы все вышли, что у нас происходило в истории. У нас крайне непростая история. И с точки зрения, ну, наверное, сравнений с какими-то другими странами, вот почему там так, вот почему в Швейцарии так, а вот здесь так. Ну, у Швейцарии совершенно другая история, культура и традиции. Я тут уже рассказывал, что я очень увлечен темой того, что было 100 лет назад. Вот, и я вам могу сказать, что 100 лет назад, в 1926 году, это рассвет НЭПа, это начало индустриализации, первая перепись населения Советского Союза. Население, кстати, почти точно такое же, как сейчас, только сейчас в России. А у нас 80% населения – это были сельские жители. Все жили в деревне. Вот. Из них подавляющее, ну, не подавляющее, но около 70%, ну, подавляющее количество.
1: Подавляющее.
2: Это неграмотные люди. А это мы были при этом крупнейшей страной Европы, естественно. Более того, средняя продолжительность жизни в 1926 году, знаете, какая была в стране? 42 года. Так, чтобы понимать. То есть, взрослым человек становился, наверное, чуть раньше, там, может быть, лет 14, но его вот активная жизнь, она была очень коротка. И надо понимать, что вот мы прошли через очень быстрый, тяжелый путь действительно жесткий, когда действительно людьми руководили. А вот фактически они, нельзя сказать, что у нас есть какой-то большой опыт, знаете, такого самостоятельного местного самоуправления. Вот это наследие, оно, ну, оно со временем меняется, конечно. Жизнь в городах другая, люди получают образование и так далее. И структура меняется. Но вот учитывая наши традиции, это, ну, я ничего не вижу в этом плохого. Это нормально. И посмотрите, сколько выдающихся людей вышли из вот этого самого народа, и за советское время, и сейчас, и в том числе и президент нашей страны, да, и много других достойнейших людей. Поэтому мы развиваемся, и я не думаю, что нам надо, знаете, как-то вот, ну, там, мы смотрим, конечно, в историю, но это все-таки пролог к будущему. А смотреть надо в будущее, стремиться к будущему, и здесь, мне кажется, у нас все не так уж плохо. В общем, динамика у нас там своеобразная, по разным историческим процессам. У нас были очень темная страница в нашей истории, тяжелая, огромное количество жертв и в гражданской войне, и в Великой Отечественной войне. А действительно, история трудная и непростая. Лишение, тяготы – это все, что люди знают. И, кстати, возвращаясь к артисту Дюжеву, когда он говорит, что у нас практически первое поколение, которое выросло без тяжести и лишений, вот они сейчас тут, значит, у нас вступают или вступили во взрослую жизнь. Это правда, потому что все остальные так или иначе что-то допереживали. Либо, значит, какие-то, так сказать, политические, либо экономические, либо там другие социальные какие-то проблемы. Слушаем вас. Здрасте, вы в эфире.
9: Да, здравствуйте, ребят. Что-то заслушался, если честно, интересно рассказывать.
2: Ох, это мы, знаете, можем так долго. Лучше мы вас послушаем.
9: Да. У меня вопрос простой. Я его вашему коллеге задавал, Стасу. Но вот он, ну, он коллега же, да, получается? Которая как просто.
2: Ну, смотря по какому роду деятельности. По присутствию в эфире «Спутника», да, коллега, у него автор.
9: Ведет передачу на «Спутнике», ну, давайте с этого исходить.
2: Да, у него авторская программа. Ну, таким образом, Стас является коллегой еще, например, доктора Шурова, бывшего депутата Вассермана, и, например, я не знаю, там, Евгения Примакова, да, там, журналиста. Поэтому, ну, все мы, в этом смысле мы все коллеги, да. В других смыслах, возможно, нет.
9: Ну, в общем, у меня, смотрите, как у слушателя... У меня как у слушателя, да, то есть как бы я ответа вразумительного не получил. Хотел, может быть, ваше мнение узнать. Вот меня вопрос беспокоит, и, может быть, он вас тоже будет беспокоить. Почему на территории Украины сейчас не стреляем по патриотам, ну, патриотам этим? То есть вот на данный момент они стоят без ракет. Мы уничтожаем...
1: Почему мы не стреляем?
2: Ну, вот у вас откуда такая информация? Давайте уточним.
1: Подождите секундочку. Вот смотрите.
2: Мы с Трофимом этого не знаем. Я думаю, что это знает в Генштабе. Стреляют они, что стреляют.
1: Мы Петр Алексеевич, об этом знаем. И мало того, извините, украинская сторона сообщает об этом с завидной регулярностью. Есть большие каналы, типа «Инсайдера» там и прочие, да, которые пишут оперативные сводки с той стороны. Так вот, там мы попадаем по патриотам с завидной регулярностью. Просто с завидной регулярностью. Вот. Другой вопрос, что они их сейчас прячут под землю, как они сами
2: прячут,
1: об этом говорят.
2: Скорее всего, конечно.
1: Потому что пустые патриоты на поверхности – это глупость. Но пока была такая возможность, а она закончилась недели две назад, мы по ним били с завидной регулярностью. Потом они их всех попрятали в подземные эти самые, пока ждут эти ракеты. Вот ответ на ваш вопрос. Очень простой и понятный.
9: Очень вразумительный ответ. Слава богу, что я его получил, потому что я вижу только сводки, из которых мы бьем по складам, по логистике, но никак не по ПВО.
1: Угу. Там просто не почему бить, мягко говоря. Если вы видели, что сегодняшняя, например, атака, с самой украинской стороны пришла информация, что ни одной баллистической противокорабельной ракеты сбито не было. Ну вот
9: не
1: и все, как говорится.
2: Слушайте, вот смотрите, я просто в поиске набрал это самое. Значит, вот даже западные СМИ пишут, что Министерство обороны России, значит, развернуло, ну, российские вооруженные силы развернули настоящую охоту за патриотами. Значит, ну и дальше там масса материалов на эту тему, там сколько где уничтожили и так далее. Может быть, в последнее время просто ничего не было. Это старые тексты, но я думаю, что Трофим абсолютно прав. Скорее всего, их просто убирают, потому что это очень ценная система. Это же не одна машина, это система, целое подразделение. Вот, так что я думаю, что здесь никаких проблем нет, они рапортуют, но очевидно, потому что, может, там они заканчиваются, либо спрятаны. Так что я думаю, что здесь вопросов не должно быть. Да, не за что. Да, спасибо вам за вопрос.
1: Спасибо большое. Ну, вот видишь, да, интересно, вот кого что волнует, кого что интересует.
2: Ну, вот год назад эти материалы были по патриотам, прямо, да. Вот
1: не, были более свежие.
2: Столько-то РЛС. Это же несколько машин, значит, одна батарея стоит миллиард, там больше миллиарда долларов. Вот, да. Поэтому, в общем, да. Так что да, это да. Очень... Это
1: мы наоборот, же как-то раз, мы в эфире как важная. Раз... с Алексеем Петровичем Леонковым, я помню, это было год два назад, подробно разбирали устройство аппаратов, ну, этих батарей Патриотов, да, что стреляет, что ценно, что не ценно. Там, я напомню, что самая ценная штука – это радиолокационная система, вот, и она стоит дороже всего, и по ней как раз все стараются попасть, потому что без нее вообще ничего не работает. То есть ты можешь просто стоять весь набитый ракетами, если РЛС не работает, то Патриоты никуда не летают. Вот, но не суть. Конечно, они все это прячут, это очевидно, а пока не прятали, мы по ним весьма себе успешно попадали, тут вопросов, конечно, никаких нету. Вот. Звоните нам, еще есть 3,5 минуты эфира, у нас наконец починился наш таймер, теперь я счастливый человек, я все вижу. 495, код 5.
2: Счастливые, Трофим, часов не наблюдают.
1: Вот я прям под это и подыграл. Молодец. Прям как
2: наоборот.
1: Как-то красиво. Пас.
2: Ты несчастный человек. Ты вынужден следить за временем, понимаешь? А я вот, например, от души, от себя, как говорится, с пренебрежением.
1: Да. Вот. Да, 495, код Москвы, 95-95-91-2, это наш, как он называется-то, господи, телефон в студии, забыл уже, как он называет. Тут нам опять претензию за 100 рублей отправляют.
2: Так, ну-ка, ну-ка, что случилось?
1: Алекс Вос Хир пишет. Есть ощущение, что война... Ну, не нам с тобой, нет, не нам. Есть ощущение, что война показала, что так называемые военные эксперты, которых везде зовут, не состоялись вообще. По частям отчасти еще ладно, но предсказания развития событий обычно просто мимо. Вот так.
2: Слушайте, предсказания развития событий практически невозможно. Мы с вами можем вспомнить знаменитую работу произведения Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», где черным по белому написано, что человек вообще не знает, что с ним произойдет в следующую минуту, тем более предсказать, там, не знаю, ход военных действий или чего-то еще. Поэтому здесь совершенно справедливо, я думаю, что не надо воспринимать мнение военных, экономических, любых других экспертов как абсолютно точный прогноз. Мы даже синоптикам не особо можем доверять в этом вопросе. И некоторым просто не хочется. У меня вот эта вот информация про 8 месяцев до следующих 20 градусов тепла, я прям до сих пор в трауре нахожусь. Вот, хочется верить, что, может быть, катаклизм какой-нибудь произойдет. Поэтому не надо это, знаете, как сказал великий русский футболист Андрей Аршавин, ваши ожидания – это ваша проблема. Я считаю, что вы слушаете аналитиков, смотрите на разные версии развития событий и просто смотрите, это возможные сценарии, но не точный прогноз. И если вдруг кто-то, как Владимир Вольфович Жириновский, не менее великий, чем Андрей Аршавин, не менее великий политик, чем Андрей Аршавин, футболист, он предсказывал что-то, то это лишь по той причине, что он делал такое количество прогнозов, что, мне кажется, он в любом случае куда-то допопал бы, точно так же, как Нострадамус. Вот. Либо трактовка там, да. Вот, поэтому не надо ждать прогнозов от экспертов. Эксперты показывают возможные варианты. А дальше вмешиваются неучтенные факторы, значит, политическая воля, значит, там, не знаю, отсутствие, там, какие-нибудь совершенно внешние обстоятельства, секретные какие-нибудь данные, там, мы много чего не знаем. И даже если знать, даже если все вам дадут все вводные, вот все вводные вам дадут, там, я не знаю, какого-нибудь процесса, Чем больше данных у вас есть, тем еще сложнее будет просчитать возможности, потому что там столько математически даже вариантов взаимодействия одного с другим, с третьим, четвертым и пятым, не говоря уж про всех черных лебедей, что это, ну, это просто нереально. Так что не надо совершенно рассчитывать ни на кого, на нас тем более. На Трофима
1: совершенно
2: можно.
1: Верно. На меня нельзя. Прощаемся с нашими радиослушателями до завтра. Завтра в 10 утра мы к вам обязательно вернемся и продолжим. Завтра у нас среда, у нас будет час без радио, час на радио. Поэтому на радио мы вернемся завтра в 11 утра, чтобы не вводить никого в заблуждение.

0: Страна героев. Артур Хамолян. Подразделение под командованием подполковника Артура Хамоляна выполняло задачу по захвату укрепленных опорных пунктов противника в Донецкой Народной Республике. Благодаря своевременным и точным действиям подполковника, его подчиненные ликвидировали 5 единиц бронированной техники, 3 дрона-бомбардировщика «Баба-Яга», десятки более простых беспилотников и живую силу ВСУ. Не останавливая наступление, наши защитники под командованием Артура Хамоляна выполнили боевую задачу по освобождению нескольких населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Государственный флаг Российской Федерации был установлен на взятой под контроль границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровщины. Параллельно штурмовики подполковника на одном из тактических направлений выполняли задачи по уничтожению опорных пунктов противника. В результате четкого и оперативного руководства действиями личного состава бойцы уничтожили вражеский автомобиль, 30 FPV-дронов и личный состав радикалов. Всего подразделение под командованием подполковника Хамоляна в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады освободила 18 поселков. Подполковнику Артуру Хамоляну было присвоено звание Героя России. Страна героев. На радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Президенты России и Туркмении провели телефонный разговор. Западные СМИ продолжают комментировать поражение Мерца на выборах. Началось зрительское голосование всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем российско-туркменских отношений стратегического партнерства, а также затронули тему подготовки к предстоящему в начале октября заседанию Совета глав государств-участников СНГ. Кроме того, глава Туркмении поздравил российского коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму. Информационную войну против России развязали задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, эта война началась сразу после того, как в начале 2000-х годов, после прихода президента Владимира Путина, страна стала освобождаться от неоколониальных форм сотрудничества с Западом и стала проводить самостоятельную политику, возвращаться к своим традициям, устоям и корням. Именно тогда, подчеркнул министр, Россию стали сдерживать. Правящей элите Евросоюза стоило бы усвоить, что ее попытки украсть суверенные российские средства приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. В пресс-бюро службы внешней разведки отметили, что в таком случае государства глобального юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как безопасную гавань. По данным СВР, эксперты в Евросоюзе обсуждают предложение о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из-за находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Евроклир. Евробюрократы опасаются, что без конфискации российских средств не смогут бесконечно финансировать киевский режим. Крах канцлера Германии Фридриха Мерца произошел так стремительно, что в Евросоюзе не верят, что он может спасти положение и продолжать играть роль, положенную немецкому канцлеру. Об этом пишет газета Financial Times. При этом, если на смену ему придет новая команда, то ей потребуются месяцы, чтобы освоиться и начать реально влиять на ситуацию, добавляет издание. Напомню, победу в региональных выборах Мекленбурга Передней Померании одержала оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии», а правящая партия ХДС Мерца впервые в истории не преодолела 5-процентный барьер. Телеканал РУ-ТВ объявил старт голосованию всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит». По итогам предварительного отбора в нем участвует 8 работ. До 4 октября зрители могут поддержать понравившиеся клипы и выбрать победителя, который получит возможность ротации в эфире. Всего на конкурс прислали более 150 работ. Проект объединил исполнителей из 43 регионов страны. Помимо русского, клипы звучат на чеченском, башкирском, бурятском и других языках. В ходе оценки учитывались не только музыкальные и визуальные составляющие клипов, но и то, насколько исполнителям удалось раскрыть особенности национальной культуры через современную форму. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Вторник, 22 сентября, 26 год, 4 минуты первого, дневной ракурс, радио «Спутник», Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев, все здесь традиционно, духовно, нравственно, все, так сказать, как мы любим. Лесо, привет.
3: Привет, какие-то новые интересные интонации у Алеши Тимофеева,
2: да?
3: Такие,
2: ну,
3: растянутые.
2: Значит, что сегодня? 100 дней до Нового года, знали? 100 дней, ровно 100 дней. Мне кажется, можно отметить как-то, несмотря на то, что вторник, отметить 100 дней.
3: Давай отметим. Как будем отмечать? Давай в прямом эфире отметим вместе с нашими слушателями. Надо придумать как.
2: Мало того, что они нам будут писать. Оливье.
3: Оливье?
2: Иди режь, да, в конце концов. Ну,
3: женщина. Ну подожди, а ты тогда добудь мне продукты, я
2: хорошо,
3: порежу.
2: Без проблем.
3: Без проблем.
2: Все,
3: без проблем.
2: Тогда иду сейчас за колбасой, горошком, что там еще.
3: Все. Значит,
2: да, и огурцами солеными. Так, но 100 дней, да? Все отмечаем, 100 дней до Нового года. Блин, ну вот время, пожалуйста. 100 дней до конца 26-го года. 21 век, представляете? А вы говорите.
3: Что говорим-то?
2: Да говорите что-то, так сказать. Ладно, давайте к этим нашим традициям. Сегодня наш... Да, сегодня еще день осеннего равноденствия. Знаешь, да?
3: Нет, не знала. Я опять успела прочитать, все СМИ пишут о том, что опять какая-то магнитная буря к нам приближается, на нас надвигается. И всем...
2: Значит, с этого момента в Северном полушарии официально начинается астрономическая осень, а в Южном весна. Небесный экватор Солнце пересекает, и поэтому, значит, вот это вот...
3: Слушай, ну для многих, кто в это все верит, это такая важная дата.
2: Они,
3: ну вот, нет, верят во всякие как раз приметы, которые ты рассказываешь.
2: Силу притяжения, например, вот некоторые верят, там, не знаю.
3: Нет, наш умный Алёша Тимофеев. Я говорю про то, что, знаешь, во всякие приметы, ну, там многие в день равноденствия, они начинают какие-то письма Вселенной писать. Вот вы это верите.
2: Может быть, а почему нет?
3: Вот я и говорю, может быть, как раз надо почитать, что можно делать в такие дни и сделать. А может, кто из наших слушателей знает, и они сейчас нам расскажут.
2: Напишите. Значит, наши предки не писали, конечно, писем никакой Вселенной, но, значит, сегодня отмечали... Поднесение в день. Поднесение в день. День
3: Акимеана. Нужно
2: что-то подносить. Оливье, например.
3: Значит, продукты для оливье,
2: да.
3: Например.
2: Святые, вот святые Аким и Анна, долго страдали от бесплодия. Но получили ребенка потом по горячей молитве, поэтому их почитают покровителями бездетных пар и будущих матерей. Значит, что традиции обряды? Молодожены, поженившиеся в конце лета, угощали гостей круглыми пирогами, а муж показывал хозяйство, что не знаю, что это имеется в виду. Когда муж показывает хозяйство, как будто бы, так сказать, можно и участкового вызвать, если чей-то муж вдруг тебе на личной клетке начал показывать хозяйство.
3: Нет, если, предположим, там скотину показывал, да, коровы,
2: бычки. Ну, ты представляешь, заходишь в подъезд, а там чей-то чужой муж тебе показывает свое хозяйство.
3: Ну, не представляю, я растеряюсь. Хотя,
2: конечно.
3: Смотря что он будет показывать. Может, он заведет меня в свои владения. Хотя тоже, ну, что значит заведет в свои владения?
2: Какие фантазии у тебя, что ты...
3: Так это не фантазия, это предположение. Ну что... Нет, просто смотри, если, допустим, действительно это скотина какая-то.
2: Кто-то ее в свои владения вдруг должен завести, посмотреть на нее. Это просто... Да, так.
3: Ну все, я покраснела, засмущалась. Алёша Тимофеев меня всегда заставляет краснеть. Вот что это такое? Ну это хорошо, вызываешь эмоции. Ну, да. Это приятно. Так вот, зачем? Ну, в общем, если он показывал хозяйство, то зачем?
2: Да. Да, значит, хозяйство показывает мужчина сегодня свое, вот, ну, а женщин, так сказать, ну, как придется. Молодожены, да, угощают гостей круглыми пирогами, угощают домашним пивом, кстати. Сегодня поздравляли молодых мам и побивальных бабок, пекли пироги и варили кашу. Значит,
3: А кашу какую-то особенную, или
2: да,
3: там просто написали кашу любую?
2: Ничего не говорится, ну, кашу, да. Бездетная женщина сегодня тоже пекла пирог, угощала многодетную семью, веря, что это ускорит появление первенца, имейте в виду. Значит, начинали еще заготавливать дрова, разбирали вещи, значит, все такое. А что касается погоды, во что верили наши предки. Дождь, сегодня в Москве дождь, к мокрой слякотной осени, но богатому урожаю в следующем году.
3: Ну, это хорошо, для агрария обрадуются, наверное.
2: Ну,
3: мы не очень обрадуемся.
2: Так, листья на вишне держатся, тепло задержится. Если листья на вишне держатся, что-то я не помню, где вишня растет, и есть ли там листья. Но есть еще. Еще не осыпалось ничего, потому что теплая осень очень в этом году, и листочки еще держатся. Значит, запреты. Запреты наших предков на сегодняшний день, 22 сентября. Запрещено давать или брать в долг, оформлять кредиты. Кредиты оформляли наши с тобой предки, не знаю тоже. Значит, не нужно. Не оставляем кошелек на столе сегодня. Кошелек на столе не оставляем.
3: Не оставляем.
2: Нет,
3: хорошо.
2: Сумочка, кармашки, все
3: это. Да, в сумочке же можно, да, на столе?
2: Да. Ссоры и сплетни. Сегодня не ссоримся, не сплетничаем. Негатив может вернуться к тому, кто его направил. Значит, и нельзя, сегодня зашториваем шторы. Спать при лунном свете. Незашторенные окна отнимут силы и здоровье. Вот как считали наши предки.
3: А ты любишь зашторивать шторы? окна.
2: Да, скорее да.
3: Да, я нет, мне как-то тяжело, мне на меня все начинает давить
2: мне
3: сразу.
2: Главное, чтобы
3: мне не нравится.
2: Оно было открыто, чтобы свежего воздуха было много, пусть даже будет холодно, но чем темновато.
3: Вот в продолжение твоей истории с хозяйством слушатели пишут, а женщины показывают... Хотя не знаю, можно ли такое зачитывать.
2: Подожди, я прочитаю сейчас.
3: Да, ты, пожалуйста, прочитай. С Алёшей Тимофеев разберется. Он тут дольше работает, он знает.
2: Так, где это?
3: Ну, это последний самый комментарий.
2: Ну почему? Если... Цветки показывают. Женщины показывают цветки, вот можно сказать.
3: Да,
2: ну
3: да. Тут такое, знаешь, многоточие, многозначительное,
2: да.
3: Будто бы.
2: Да. Так, ППП. Ну, все понятно, да? Значит, спим за шторенными окнами, показываем хозяйство, печем, пироги, угощаем всех.
3: Да, печь пироги важно, потому что Алёша Тимофеев говорит, что это для тех, для женщин, которые хотят забеременеть, правильно?
2: Да,
3: они пекут
2: им,
3: пироги.
2: Там важно угостить еще бездетные, должны угощать многодетных. Вот,
3: Бездетные чтобы... должны угощать многодетных.
2: Да, ну, любопытно так и традиция. Все, это что касается, значит, сегодняшнего дня. Да, и 100 дней отмечаем, 100 дней до Нового года. Это правда интересно, 100 дней, представляете? Ладно, давайте к нашей теме. Генассамблея Организации Объединенных Наций сегодня стартует. Это мы будем обсуждать сейчас по Москве более подробно. Ну, важно, интересно, конечно. Понятно, что, значит, самая представительная международная...

0: Благо всех. Вот, вот так называется, да, формулировка такая.
1: Все важно. И мы об этом говорим, ну, я в частности многократно. Вот эта тема вроде бы просто звучит, да, доверие, восстановление доверия. А на самом деле ключевое просто, основополагающее. Восстановление доверия. Никто никому не доверяет. Мир превращается, ну, просто все говорят о формирующемся новом миропорядке, а мы пока видим, что все, что формируется, это формируется беспорядок просто. Ну, просто по всему миру беспорядок, от которого мы еще, так сказать, даже не понимаем... Понимаем, но не до конца, может быть, да, последствия этого самого беспорядка. Ну вот, восстановление доверия важно, важно. Управление преобразованиями важно, важно. А, и тоже нужно об этом говорить. То есть, как будто бы эти преобразования происходят, ну, неуправляемо. Неуправляемо происходит преобразование. Ну, что-то такое мистическое.
0: А меня еще, знаешь, что заинтересовало здесь, что в конце 2026 года истекают полномочия нынешнего главы, да, Антонио Гутерриша. Да, и вот интересно тоже, как там, что будет.
1: Там, ну, там традиционно, там избирают, сейчас будут избирать этих непостоянных членов Совбеза, ну, это вопрение будут, Трамп выступит.
0: Зеленский лично, да, будет.
1: Ну, короче,
0: в час движуха. Мы вам расскажем.
1: Да,
0: 13:00.
1: Наши эксперты. Все, об этом подробнее в час по Москве, да, с экспертами. О чем мы будем говорить в большой теме? Об ООН, ну, в том смысле, сейчас кажется самое подходящее время для того, чтобы вот этот вот, ну, как бы клуб мировой.
0: Чтобы как раз под этим лозунгом все и заработало.
1: Чтобы заработало, совершенно, да, верно. Чтобы он получил какую-то дополнительную эффективность. Или тогда уже, так сказать, пусть разваливается к чертовой матери, если он совсем неэффективный, ни с чем не управляется, давайте создавать что-то новое. В общем, об этом сейчас по Москве подробнее, а пока к актуальным событиям. Погнали.
0: Погнали. Минпросвещение запустило в детских садах проект о традиционных ценностях.
1: Тыдынс. Тыдынс.
0: Тыдынс, да.
1: Вот традиционные духовно-нравственные ценности. Они это,
0: да,
1: сокращают.
0: Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. Так, там, значит, что у нас? Сейчас я тебе расскажу. Я расскажу, потому что я попыталась разобраться, зачем это все нужно. Чем это все будет отличаться от того, что есть. Честно, ну, особо нет. То есть вот будут детям прививать с детского сада некие традиционные ценности. Но вот хотелось бы мне больше какой-то информации.
1: Значит, это...
0: Там событийные проекты будут, некоторые уже реализуются. Они объединяют всех участников воспитательного процесса, будут направлены на приобщение к традиционным российским духовно-нравственным,
1: да,
0: ценностям.
1: Ну, а вот там еще вот эти, а вот эти еще формулировочки всякие, значит, бесшовные, бесшовные.
0: Вот. Спасибо тебе большое, потому что это слово я для себя тоже выделила. Бесшовное.
1: То есть... Бесшовное. Значит, должно быть бесшовное патриотическое воспитание от детского сада. А в ясли, интересно, будет участвовать, может быть, от яслей, может быть, стоит расширить программу. Значит, до колледжа и университетской скамьи. Значит, оно должно быть бесшовное, единое, нераздельное и прочее, прочее. Честно говоря, ну, простите, ради бога, но это мое, никому не нужно. Но мне почему-то, я в этом во всем вижу какой-то формализм. Ну, правда, ну что, ну вот они бесшовно будут учить детей традиционным духовно-нравственным ценам. А о важности жизни будут рассказывать? А важно, жизнь стоит первой в списке в указе в президента Путина о традиционных духовно-нравственных ценностях. На первом месте стоит жизнь. Вот много будут об этом говорить, о том, что жизнь, или права и свободы человека и гражданина, много будут об этом говорить. Вот интересно просто, что будет рассказывать нашим детям. Мои уже не в детском саду, но все равно, так сказать, не отменяют.
0: А мне, ты знаешь, хотелось бы кому-нибудь из наших экспертов задать вопрос, почему все-таки, я не говорю, что это плохо ни в коем случае, то есть я не отрицаю, но мне бы хотелось понять от наших экспертов, услышать, почему вот все очень сильно систематизируется, почему такая единая система создается абсолютно везде и для всего. Вот очень интересует меня этот вопрос.
1: Не знаю. Ну, а что? Ну, единая система создается, так сказать. Вот будут бюджеты. Патриотизм повышен на 35,5%. Значит, гражданственность повышена там на 27%. Отчеты будут писаться, так сказать. Люди будут работать. Будут какие-то методические материалы выпускаться. Будут...
0: Я понимаю, но я, знаешь, о чем еще говорю? Я уверена, ты сейчас поймешь, и что я хочу сказать, и, может быть, сможешь донести это как-то правильнее. Просто вот первое, что пришло в голову. Помню, как-то на уроке математики, это было, наверное, в классе в 9-10, я решила задачу, но решила ее не так, вот как нас учат. Я пришла к правильному ответу, но немножечко другим способом.
1: Да.
0: Мне поставили три.
1: Да.
0: А твоему ребенку?
1: Да, то, что, ну, да, вот. В одном случае два, в другом

0: случае тоже 3. И когда в третий раз ему поставили тоже неправильную оценку, ну, в смысле, низкую оценку за правильный ответ, я пошел в школу.
1: И я эту ситуацию очень хорошо помню, потому что это несправедливо. Ты решил правильно, но ты думал не так, как хотел бы этого учитель.
0: Да, не, но там есть все-таки. Я объяснял ему, когда первый раз поставили ему плохую оценку, я ему объяснял: ну, чувак, такие правила, значит, вот надо делать, надо делать так. Ты тут не этот. Значит, второй раз я говорю: слушай, со своим уставом он еще перешел из одной школы в другую, со своим уставом, чужим у нас, делай так, как тебя просят. Значит, в третий раз я пошел. Ничем хорошим разговор не закончился, впрочем, и ничем плохим. Значит, смотри, что меня этот. В детских садах вот этот новый проект «Орлята-дошколята». «Орлята-дошколята». Я посмотрел этимологию «Орлята». Ты помнишь, откуда взялись «Орлята»?
1: Откуда? Напомни,
0: ну, песни. Помнишь ты песню? Помнишь? «Орленок, орленок, взлети выше солнца». Помнишь
1: такую
0: песню?
1: Наверное, я такую уже...
0: Но это пионерские песни.
1: Переросла, да.
0: Любопытно. «Орленок» – широко известная песня советского периода, написанная в 1936 году Яковом Шведовым на музыку композитора Виктора Белого к спектаклю театра имени Моссовета «Хлопчик». «Хлопчик» с украинского языка значит «мальчик». Угу. Значит, для этого спектакля была написана песня для «Хлопчика». Значит, изначально текст песни был на идише. На идише, на еврейском языке. Значит, «Орленок, орленок, гордая птица, расправь свои крылья широко и скажи нашей невесте, скажи нашей маме, любимая нас ждет смерть». Это был первый куплет на идише. Потом песня трансформировалась. В литературном переводе Черняка было 3 куплета. Значит, «Орленок, орленок, могучая птица, летит и в далекий мой край. Там мама-старушка по сыну томится, родимой привет передай». А вариант, ставший известным, вот это вот «Взлети выше солнца», «И степи с высоты гляди, навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один». Значит, это песня о герое во время гражданской войны, который, конечно, гибнет. Ну, герои гибнут.
1: Значит, вот, так.
0: Да, вот
1: и как
0: это
1: мы
0: вот,
1: это взаимосвязываем?
0: Но это называется у нас вот эта вот история, которую запускает Минпросвещение о традиционных ценностях. Она называется «Орлята-дошколята».
1: Ну и вот то, что ты дальше рассказываешь, это мне уже не очень как раз нравится.
0: Да? Да. Ну как будто бы противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям, потому что там жизнь на первом месте, понимаешь? Жизнь на первом месте. Как будто бы есть действительно какие-то. Но, короче говоря, вот «Орлята-дошколята». Ну, интересно, почитайте, будет время, у нас не так много. Я бы еще рассказал вам про вот этот «Орленок» на идише. Но любопытно. Ладно.
1: Еще здесь окно возможностей Евросоюза для кражи российских активов может закрыться, если на выборах в Европе победят несогласные с разжиганием войны. Поэтому ЕС торопится.
0: СВР об этом сообщает, служба внешней разведки сообщает нам, российской, сообщает, что действительно окно возможностей Евросоюза для кражи наших активов, которые находятся за рубежом и сейчас в замороженном состоянии, значит, вот окно это возможностей может закрыться. В ЕС разрабатывается предложение создания новой структуры для скрытия активов Российской Федерации. Значит, заявление отмечает, что лидеры Евросоюза заинтересованы в операции по изъятию активов до европейских выборов, о чем сказала, да, опасаясь формирования менее благосклонных к киевскому режиму правительств.
1: Еще формулировка «кровно» мне здесь нравится. «Кровно заинтересованы успеть провернуть
0: эту операцию». А вот пресс-служба Бюро службы внешней разведки, оно в последнее время, так сказать, вот в таком публицистическом жанре часто кажется, что пресс-релизы должны быть сухие, особенно от такой структуры, как служба внешней разведки, но тут вот очень часто публицистика, там какие-то метафоры, какие-то образы.
1: Но, может быть, это с другой стороны хорошо, это привлекает внимание, заостряет на чем-то внимание.
0: 100% хорошо, Лиса. Тут, конечно же, ничего не может быть. Разумеется. Так, что еще важно нам сказать? Макрон готов работать с Трампом над мораторием на удары по украинской инфраструктуре. Но это тоже мы сейчас, видимо, судя по всему, будем обсуждать в контексте ООН. Да.
1: Значит, еще про вузы тоже.
0: Ну, давай, подожди, сейчас про Макрона.
1: Давай,
0: мы будем работать... Это Макрон говорит. Мы будем вместе работать над тем, чтобы получить мораторий на удары по энергетическим объектам и по гражданским объектам на Украине, пишет он в соцсети X по итогам встречи с Трампом в Нью-Йорке. Слушайте, а что значит мораторий? А российские энергообъекты-то будут включены в этот мораторий или нет? Значит, впервые, ну не впервые, так сказать, а Макрон выступил за серьезные переговоры об условиях мирного урегулирования. Серьезные переговоры. Все, что было до этого, с точки зрения Макрона, вот этот Кушнер и этот Уитков, ну и прочие все усилия, это все было несерьезно. Это все было несерьезно. А Макрон говорит, теперь нужно вот серьезно. Серьезный переговор об условиях мирного урегулирования.
1: Я вот, знаешь, смотрела, когда еще какую-то дополнительную информацию, вот там сообщается о том, что, ну, это понятное дело, так можно сделать первый шаг к миру, то есть такой мораторий на удары по инфраструктуре может стать мостиком к началу больших серьезных переговоров о завершении конфликта. И вот здесь я смотрю о том, что Украина ранее уже намекала на похожую схему, то есть якобы Киев готов перестать атаковать российские нефтебазы, заводы, если Россия в ответ перестанет бить по украинской энергетике. И вот, и теперь якобы Макрон пытается подключить к этому решению Трампа как нового президента США. Но здесь нет ссылки на какую-то конкретную статью, я бы хотела найти ссылку и почитать про это подробнее, потому что видишь, что ну...
0: Так, про вузы давай чередовать, да? Тогда про вузы скажешь? Минобрнауки предложила.
1: Да, предложила изменить правила приема в российские вузы с 2027 учебного года. И здесь, вот смотри, я так поняла, что это будто бы не очень хорошо, потому что все усложняется. Согласно новым правилам, число направлений, где физика будет обязательным экзаменом, увеличится до 37. То есть сейчас не выбрать просто так какое-то направление. Появились 100% обязательные экзамены. Раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием. Теперь в основном это преимущественно история, обществознания почти нет. Также математика, она обязательна для всех специальностей в области информационной безопасности. Раньше тоже были варианты. Здесь вот я не вижу сейчас этих вариантов, но когда готовилась к эфиру, там была химия еще дополнительно, можно было сдать экзаменом, по-моему, историю то же самое. Теперь точно нет.
0: Но тебе проще теперь будет или сложнее?
1: Будет сложнее. Многопрофильный конкурс тоже планируется отменить. Поступление будет проходить отдельно на каждую специальность или направление. Но вот из плюсов, что за дополнительный ЕГЭ сданный минимум на 60 баллов, то есть, допустим, этот ЕГЭ не совсем по твоей специальности, он там у тебя 60 баллов, то тебе дадут 15-25 дополнительных баллов при поступлении. Вот, наверное, это пока что единственный плюс в этом предложении, который я увидела. В основном все будет только жестче гораздо.
0: Так, что еще успеем сказать? Международный Красный Комитет Красного Креста. Мы знаем, да, это организация. Ее мы знаем. Говорит, что количество вооруженных конфликтов в мире удвоилось за последние 15 лет, а за последние 30 лет выросло во много раз. Мирьяна, Спалярич, Эгер. Но тут никаких Спалярич, спойлеров в смысле нет, да. Значит, она говорит, что 130 активных конфликтов. И вот про проблемы, которые она говорит. Значит, угроза международному праву, это понятно. Взрывной рост за последние годы тоже, ну, понятно. Число конфликтов на планете увеличилось более чем на 12%. Это вот за 4 года. Значит, что важно? Размытие правил ведения войны. Одной из главных проблем, которую называет МККК, является вольная трактовка понятия военный объект воюющими сторонами. Это превращает боевые действия в войну против гражданского населения и уничтожает базовую инфраструктуру. Но то, что мы видим, ну, например, склады там маркетплейсов, и, да, вот это все, и там энергетическая инфраструктура, вот это теперь, так сказать, размытие формулировок военный объект. Что такое военный объект? Куда можно стрелять? У войны же тоже есть правила, да, правила ведения войны. Вот, это все развивается. Ну, а дальше вот эта глобальная нестабильность.
1: И вот буквально две секундочки успеваем сказать, эксплуатация МКС будет продлена на 2 года, что тоже очень хорошо. Об этом сообщает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. И, по его словам, это не повлияет на какие сроки. Вот, также он сообщает о том, что с космодромом Восточный состоится запуск 2 высокодетальных спутников частных компаний. Алеша Тимофеев, Люсо Хабалова, не переключайтесь.
2: Знать за 90 секунд. Романы об изощренном любителе женщин и дорогих автомобилей, а по совместительству агенте Ми-6 Джеймсе Бонде покорили весь мир. Автор знаменитой эпопеи явно писал образ героя с себя. И журналистом Ян Флеминг был, и дипломатом, и в военно-морской разведке служил. А еще страстно любил спиртное, игру в казино, табак и женский пол. В общем, кутила, дамский угодник и авантюрист. авантюрист с литературным талантом. Книги о Джеймсе Бонде он предпочитал писать на своей комфортной вилле на Ямайке. О характере и жизни писателя ярче всего свидетельствовал его распорядок дня. Утром он любил искупаться в океане, позавтракать и пару часов посидеть в саду. В 10:00 должен был написать 1500 слов. На это отводилось 2 часа. Потом плавание с маской в бухте в поисках лобстеров. Следующий пункт – обед с излюбленным розовым джином. С 14 до 16 – сиеста. Потом очередное прохлаждение в саду, очередное плавание и еще 500 слов для романа. Ну и венец дня перед здоровым сном – длительный ужин с крепкими напитками в компании любимой жены. При таком распорядке Флеминг умудрялся сочинять по роману каждые 2 месяца. Коллеги изумлялись, а читатели – с нетерпением ждали новых текстов.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированием ВСУ в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял до 170 военнослужащих, боевую машину пехоту «Мардер» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Хамби» производства Соединенных Штатов, 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Запад пытается быстро сфабриковать фейки о России и перекрыть доступ к альтернативным оценкам. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По его словам, через несколько дней такие новости уходят на задние полосы газеты и в какие-то непонятные закоулки других ресурсов. Как отметил министр, в западных медиа стала модная тема российских дронов, которые якобы появляются тут, то там, в странах Европы, атакуют какие-то объекты. Но, по его словам, каждый раз выясняется, что это либо не дрон, либо украинский дрон, либо устройство трудно опознать как российское. Детали уже никому не интересны. Минтранс России видит интерес многих стран Юго-Восточной и Южной Азии к организации контейнерных перевозок по Северному морскому пути, что во многом связано с изменяющимися условиями мировой логистики. Как пояснили в ведомстве, этот маршрут стабильно развивается, а также привлекателен, в том числе с точки зрения временных и финансовых затрат при перевозках. Уточняется, что это наиболее короткий маршрут между Европой и Азией, который проходит вдоль северного побережья России. Также отмечается, что страна обладает уникальным опытом в подготовке специалистов для работы в полярных водах, поэтому за прошедший год заключены меморандумы о подготовке таких специалистов с Китаем и Индией. Власти Турции начали все необходимые судебные и административные расследования после вооруженного нападения на школу в провинции Маниса. Об этом заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. По предварительным данным властей, в результате инцидента пострадали 8 человек. Подозреваемым в вооруженном нападении оказался ученик 9 класса этой школы 2011 года рождения. Его мать, отец и дед задержаны. Кроме того, следствие устанавливает, каким образом оружие оказалось у ребенка и в каких условиях оно хранилось. По последним данным, число пострадавших возросло до 11, состояние двоих тяжелое. Организованный групповой туризм из стран Европы приостановлен на фоне ограничений, однако самостоятельные путешественники продолжают приезжать в Россию. По словам туроператоров, европейские туристы продолжают посещать Россию через Стамбул, Белград или Дубай. Индивидуальным туристам не запрещено покупать туры в Россию, поэтому в составе сборных групп иногда появляются гости из Болгарии или Сербии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
5: Так, продолжаем. 12.33. Вы тут пишете: «Орлят зацепили всех», а может быть, песни Пахмутова. Пахмутова и Добронравова, «Орлята учатся летать». Но это 65-й год. Но у меня велосипед был «Орленок». Но это ж не в честь велосипеда «Орленок». Ну, пионерские лагеря «Орленок» тоже существовали. А изначально-то откуда? Изначально, 36-й год, вот эта песня на идише. К спектаклю «Хлопчик» театра имени Моссовета. Ладно, так... Друзья, полчаса поговорим на важные по-настоящему темы, касающиеся каждого из нас с вами, потому что речь пойдет о здоровье. На прямой связи со студией кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Руслан Мазгутов. Руслан, салют, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Значит, начнем с открытий, важных как будто бы. Хотя люди, которые привыкли читать заголовки, например, да, я думаю, что даже...
6: Не поймут,
5: о чем речь. Заголовок, друзья. Да. В России зарегистрирован первый в мире тест на устойчивость к антибиотикам. Ну, классно, потому... Что для нас будет классно? Ну, классно, потому что первый в мире. Вот мы как бы в авангарде находимся. Это действительно так. Но там все гораздо сложнее и гораздо интереснее, потому что речь идет в том числе о всяких генетических технологиях. Там все мы знаем вот этот CRISPR-Cas, да, который там редактирует и прочее. Значит, главное при поражении головного и спинного мозга правильный подбор терапии в первые часы критически важен для выживания пациента. И вот, собственно, вот эта история, она, насколько я понимаю, способствует тому, чтобы выявлять. Рассказывайте нам, Руслан, насколько это важно, серьезно,
6: да,
5: и так далее.
6: Давайте прям простыми словами попытаюсь объяснить, почему это вообще важно. Да? То есть одна из огромных проблем современной медицины как раз заключается в том, что антибиотики зачастую назначаются эмпирически. У нас есть различные тесты чувствительности антибиотикам, где их высеивают, смотрят, там, может быть, видели, сдавали там S или R. Да? Uh-huh. R – resistant, то есть есть устойчивость этих антибиотиков, этих бактерий к определенным антибиотикам. А если S, то это чувствительный. Здесь тест еще более точный. Мы точно можем определить возбудителя, да, и его устойчивость. И уже, соответственно, действовать именно очень прицельно теми антибиотиками, которые будут действовать прицельно на этого возбудителя. Вот, собственно, вот если очень сказать так поверхностно, да. И сейчас что? То есть это очень быстрая диагностика. Плюс большие данные, да, плюс искусственный интеллект, который это все может сейчас обрабатывать, да, и, соответственно, дальше уже принимается решение врача, какой антибиотик назначить. Uh-huh. Вот так это все, я думаю, что сейчас, ну, вот те новости, о которых мы сейчас с вами будем говорить, они так или иначе все объединены. CRISPR-технология, действительно, это очень классная, очень крутая технология. За нее даже Нобелевскую премию, по-моему, дали. Вот. И это как раз такие генетические ножницы, да, мы можем удалить дефектный ген, uh-huh, и поставить на него, то есть что такое вообще ген, да, это же последовательность просто нуклеиновых кислот. И вот есть какая-то последовательность, где что-то нарушено, мы оттуда убираем, туда ставим. И вот на этом основании мы можем находить, то есть конкретно четко определять, что вот эта бактерия, вот она, соответственно, чувствительна к определенному виду антибиотика, и можно его назначить. Не так, как это делается сейчас, да, приходит человек с простудой в поликлинику, ему просто берут там 7 антибиотиков, назначают, уничтожают, собственно, свою
5: А там же еще беда, это часть беды. Это часть беды, значит. А вторая, что вообще без назначения. Но я сам все знаю, сам сусам, да, и идешь и покупаешь эти антибиотики. И тут вот тоже давайте вот буквально пару минут уделим, потому что это важно. Мы знаем претензии там к медицине. Ну, я знаю, это там даже вот из своей семьи, там, когда дети болеют, там, не дай бог, или сами там что-то этот. Значит, как это все проходит? Приходит врач и говорит: вот тебе эти антибиотики. Но если они тебе не подойдут, мы тебе потом выпишем другие антибиотики.
6: Да.
5: Значит, не подойдут,
6: но третьи. Смотрите, что в этот момент происходит? Происходит очень страшная вещь. Уничтожаются пробиотические бактерии в том числе. То есть что такое антибиотик? Антибиотик – это антибиоз, да, против жизни. Это вещество, я их не отрицаю ни в коем случае. Да, они нужны действительно, когда есть жизненно важные показания, есть по жизненным показаниям, тогда антибиотики приняты. Да? Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Почему? Да потому что вы уничтожаете ту самую микрофлору или микробиом, я вот буквально в субботу читал лекцию здесь у нас в Национальной библиотеке Татарстана по этому поводу, что наш микробиом, собственно, определяет наше с вами качество жизни. Без микробиома не усваивается пища. Без микробиома мы не получаем метаболиты, мы не получаем витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты и много чего еще. То есть мы есть то, что мы усваиваем. Мы едим. Дальше это обрабатывается нашими системами ферментативными и остальными, да, кислотой там и так далее. И обрабатывается обязательно, это является пища для бактерий. Мы сейчас, кстати, к другой новости, сейчас потихонечку перейдем как раз по поводу клетчатки.
5: Да.
6: Пища для бактерий, да. И получается, что если вы используете антибиотики, то вы уничтожаете бактерии, которые... собственно, является неотъемлемой частью нашего организма. Неотъемлемой, да? Это жизненно важный, жизненно необходимый. И чем их разнообразнее в нашем с вами организме, тем лучше. Там должны прислушивать и так называемые симбиоты. Там должны прислушивать присутствовать условные патогены. Даже патогены должны заходить. Это нормально. Мы живем в микромире, мы погружены в микромир. Мы сейчас с вами сидим, и на нас триллионы живых существ.
5: Руслан.
6: Антибиотики уничтожают. Да, антибиотики это уничтожают. Есть работы, много работ, где антибиотики связаны, применение антибиотиков связано с тревожными состояниями.
5: Совсем на свете там, когда...
6: Совсем на свете.
5: Да,
6: вообще абсолютно совсем.
5: Когда погружаешься вот в эту, вот так сказать, биотические вот эти вот бактерии, которые там у нас в кишечнике и прочее, от потенции до головных болей там, так сказать, IQ, вот там все. Да. Вот там все.
6: Да.
5: Значит, смотрите,
6: да.
5: Но когда вы говорите, и я, конечно, тут, так сказать, не хочу, чтобы мои слова были восприняты как, ну, типа, там, я вот не согласен, но просто у меня возникает, конечно, нужно обязательно, в любом случае, всегда 100%, нет исключений, всегда консультироваться с врачом. Но, Руслан, мы так привыкли, да, что подход врача ничем не отличается от самолечения. Потому что все происходит как бы методом тыка, понимаете? А в чем, так сказать, если врач будет тыкать или мы будем тыкать, в чем разница?
6: Я с этим не согласен. Все-таки сейчас, знаете, я вижу, общаюсь очень много с молодыми врачами, с молодой когортой. Я вижу, что у них уже вот это вот навязанное фарминдустрии в большей степени подход, да, сейчас он немножко уходит в сторону, и молодые врачи действительно начинают смотреть интегративно на систему, да, на человека как систему органов, да, которая внутри системы, и мы система, и у нас отдельно не может болеть печень, или отдельно болеть сердце, или отдельно повышается давление. Это всегда системная поломка. И я здесь с вами не согласен. Врачей все больше и больше становится действительно грамотных. Ну, вот если посмотреть на Западе, например, я жил в Германии несколько лет, могу сказать, что там просто так антибиотик вообще не купишь. Без вариантов. Ты вообще его не купишь. Только по назначению врача. Да, есть еще пока... Ну, вот закашлялся, зачихал, все, иди пей какой-нибудь там жидкий антибиотик, да? Опять, это чье лобби? Нужно смотреть, кто интересант, кто заказчик всего этого дела. Заказчик, интересант, понятное дело, фармацевтические компании, да, крупные фармкомпании, которые так или иначе связаны с разработчиками и производителями ультраобработанной пищи. То есть это такая цепочка, когда человека просто берут, можно сказать, с пеленок, начинают кормить его, уничтожать его микробиом, да, человек вырастает с огромным спектром заболеваний, я его сейчас прям называю потерянное поколение, люди, рожденные в 2000-х, сейчас имеют болячки, которые раньше были присущи 50-плюс летним. Угу. Понимаете, да? Почему? Да потому что и целенаправленно, может быть, не целенаправленно, да, может, не специально, но их микробиом был уничтожен тем самым навязанным типом питания. А это фастфуды, это газировки, это вот это, все джанк, джанк.
5: Да, мусорная еда. Да.
6: Мусорная еда, да. А вот эта самая мусорная еда, она как раз, собственно, и приводит к тому, что наша иммунная система очень сильно падает. Антибиотики туда же, да, прямо туда же ложатся очень хорошо. И вот я как хирург, вот я сейчас приехал на обед, да, я могу сказать, что в плановой хирургии сейчас уже практически отсутствуют антибиотики. То есть плановые хирургии, кисти, травматологии, да, там, где плановые операции, там, где не человек руку попал в шнек комбайна, там понятно, там просто спасать жизнь, да, иначе будет газовая гангрена какая-нибудь, там понятно нужно. Сейчас я вообще не назначаю антибиотики, ни я, ни мои коллеги, да, мы вообще не назначаем антибиотики. То есть мы понимаем, что иммунная система организма, человека, она способна спокойно противостоять чистому стерильному разрезу, ну и всему остальному, и всем там перевязкам и так далее, держите все в чистоте и все. И наоборот, есть же еще работа, например, китайских детей, фарингит, ларингит. Вот у нас фарингит, ларингит, что делают? Тонзиллит. Назначают антибиотики, да? Есть прямо работа, где несколько тысяч китайских детей кормили пробиотическими бактериями, Lactobacillus plantarum DR7, и вывели всех в ремиссию, там 95% детей вывели
5: есть,
6: в ремиссию.
5: То есть наоборот, как бы, наоборот, да, биотиками, да. Да,
6: биотиками, да, кормили, да, наоборот, давали бактерии, которые вырабатывают вещества, которые улучшают состояние нашей носоглотки, ротоглотки, всего остального. То есть они являются нашим микробиом. Вот у нас вот они здесь живут, да, и вообще, вот, вообще интересно же, что наша пищеварительная система – это наружная система, вывернутая вовнутрь. Вы когда-нибудь задумывались об этом вообще?
5: Наша наружная система. А, ну то есть мы да, мы изнанка, да, нашей, как бы, да, нашего внутреннего мира, назовем это так.
6: Да, да, да, анального отверстия. Да, да, все у нас выглядит, да, просто
5: наружу. Да. Это хорошее.
6: Но это наружная часть. Это наружная часть. И там живет просто громадное количество различных микроорганизмов. Вот триллионы бактерий, если хотите. Да, триллионы. Представляете, их живут столько же, сколько наших собственных клеток. А генетического материала на нас 150 раз больше, нежели чем собственного генетического материала. Представьте, какие вот еще вот.
5: В общем, вы внешняя оболочка, к слушателям, вы к нам всем, вы внешняя оболочка вашего кишечника. Ну, в каком-то смысле. Ну, в ней просто внешняя оболочка, так сказать. Да.
6: Мы рабы еще и рабы кишечника.
5: Да, давайте поговорим про вот эту историю. Тут исследование опубликовано, в котором говорится, что жители России потребляют в среднем всего 12-15 граммов клетчатки в сутки. Значит, потребляют пищевых волокон меньше нормы, и чуть ли там не, так сказать, мы не рекордсмены. А суточная норма 20 граммов вот этих пищевых волокон для взрослого человека. Диетологи вообще говорят 35, а мы с вами 12-15. Почему? Почему у нас недостаточное количество растительной пищи этой самой?
6: Смотрите, это культура, это абсолютная эпигенетика, то есть то, что передается нам. Но когда ко мне приходят на прием и говорят, что у меня там шишки на пальцах в халюкс-вальгус являются наследственными, там наследственности процентов 10-15. Все остальное эпигенетика, все остальное культурный код, который передается из поколения в поколение. То есть привычки, да? Представьте, мы автоматические системы, 80% действий в течение дня, там 90%, а кто все, и 100%, наверное, да, выполняем в автоматическом режиме. Проснулись, оделись, поели, не попили, выпили кофе, съели круассан. Все, что мы сделали? Мы уже очень сильно нарушили работу нашего главного источника энергии, нашего ЖКТ. Мы опять сюда-туда сейчас возвращаемся. Мы опять сейчас возвращаемся к этим же бактериям, да? Бактерии обожают есть клетчатку. Почему? Да потому что мы миллионы лет, охотники-собиратели, что мы делали? Мы просыпались, да, в лучшем случае пили водичку, у нас не было никаких запасов, наши предки. Мы шли, ели какие там листья, коренья, маринья, травы, в лучшем случае какого-нибудь хомяка поймаем, да, всяких кузнечиков, ну и так далее, там, где мы стояли в середине пищевой цепочки, в лучшем случае нам что доставалось, это кости каких-нибудь мамонтов, которые мы разбивали, оттуда доставали всю эту питательную жидкость, да,
5: костный мозг, да.
6: Да, вот, получается, что... Мы эволюционно заточены по то, чтобы в нашей тарелке было большое количество клетчатки. Да, давайте далеко не ходить. Есть прекрасная на Ютубе, забейте, да, программа Белянчиковой о здоровье, которая была на Первом канале, да, если вы помните. Вот там как раз приходил директор института питания, и он, королева овощей. Введите, пожалуйста, в свою жизнь капусту просто по умолчанию. Из этой капусты можно сделать огромное количество различных блюд, в том числе, то есть, и в том числе и ферментированных блюд, и будет это вам просто классная подпитка, да? Можете использовать какие-нибудь псилиумы, шелуха, семян подорожника. Но вот в наших реалиях наш генотип подразумевает употребление 50% тарелки, 50% тарелки должно занимать клетчатка. Вот. 50% тарелки. И порядок приема пищи. В 22-м году была в Nature статья очень крутая, классная, где как раз определили, что порядок приема пищи играет принципиальное значение. Сначала клетчатка, потом белки, потом зерновые, потом что хотите. Хотите хоть потом хоть какой-то...
5: Не, а вам, знаете, вам сказать, слушайте, но клетчатка, да, это же ведь какие-нибудь там семена чиа, семена льна. Не везде можно купить, значит, семена чиа, например.
6: Во-первых, семена чиа, семена льна можно купить сейчас спокойно, да, все продается, готовые уже наборы. А во-вторых, клетчатка – это, я вам говорю, капуста, в первую очередь капуста. Это вообще овощи, в принципе, да, зелень. А вот сейчас, да, осень, пожалуйста, вот сейчас пока есть возможность витаминизироваться с грядок у бабушек, пожалуйста, покупайте вот такую зелень и ешьте ее в неограниченном количестве. Ну, зависит, конечно, от того, как у вас работает ЖКТ. И если у вас сырое плохо усваивается, значит, обдайте кипятком, да. Вот вам прям практический совет. Обдайте кипятком, приготовьте на пару, сварите, кушайте, постарайтесь есть вообще, старайтесь есть цельные продукты, цельные. Цельные – это то, что выросло. То, что можно приготовить. Да, вот цельные вы взяли, сорвали, поели. Там, что там, творог, да, сметана, яблоки. Вот, пожалуйста, вот я сейчас пообедал. У меня сейчас обед был, это яблоки, сметана и творог, собственно. Вот так я сейчас пообедал.
5: Руслан, да. Давайте на вопросы несколько. Друзья, давай. Если есть вопросы, телеграм-канал «Радио Спутник». Неожиданный вопрос даже для меня. Хотя я готов, так сказать, ко многому. Добрый день. Помогает ли, полезно ли для иммунитета целовать привитых кошек и собак? Неожиданный какой вопрос.
6: О, прекрасный вопрос. Великолепный вопрос. Полезно, да.
5: Серьезно?
6: Ну, смотрите. Да, здесь я отвечу так. Это как это в квантовой физике, да, такая суперпозиция. И полезно, и вредно, да, одновременно. Да. Зависит от того, какой у вас иммунитет, какой у вас уровень, я это называю уровень патогенной нагрузки. Да? Если вы живете в состоянии хронической усталости, если вы не досыпаете, если вы не доедаете клетчатку, если у вас торчит большое пузо, да, и все остальное, лишний вес, много чего, головные боли и все остальное, то скорее это будет вредно. Да, потому что у нас и так иммунная система находится в очень таком угнетенном состоянии, мы сверху еще добавляем, потому что кошки, как ни крути, кошки, собаки все равно являются разносчиками заразы, особенно если они контактируют с внешним миром. Теперь другая ситуация. Например, вот я живу в загородном доме, да, здесь вот под Казанью. А если у меня не будет кошки дома, значит, у меня будут мыши. Мыши, а если будут мыши, то есть тогда это будет вероятность развития геморрагической лихорадки с почечным синдромом, да, в первую очередь. Ну и все остальное, там огромное количество спектра различных заболеваний. То есть кошка, если она выполняет свою функцию, то есть она функциональная единица системы, она охраняет дом по периметру от незваных гостей. Мы ее прививаем, мы ее моем, мы за ней следим. Но в таком случае она, конечно же, и источник и окситоцина, и серотонина.
5: Ну, да.
6: И
5: да.
6: Все остальное, как она мурлычет, там, ляжет тебе на грудь, да, это просто обалдеть.
5: Слушайте, так что вот мой ответ такой. Давайте тоже развенчаем или нет, это уже от меня вопрос. Вот смотрите, давай. Сейчас мы про антибиотики просто говорили, большая тема. У нас столько нам накидали новостей, а 4 минуты остается. Хотя, вот, так сказать, я бы все-таки сфокусировался на этих антибиотиках. Вот мы знаем, например, да, сейчас антибиотики, но курицу, которую мы покупаем, там тоже есть антибиотики. И даже не только курицу, значит, фрукты и овощи, которые мы покупаем, там тоже используются антибиотики как для выращивания, так и для хранения. Насколько преувеличены там разные теории по поводу вредности этих самых продуктов, в том числе капуста, о которой вы говорите?
6: Да, ну капуста не требует она много сил для того, чтобы ее выращивать, поэтому очень, очень хороший продукт. А что касается курицы, я могу сказать, как ну, отец большой семьи, у меня 4 детей, мы вообще ее не едим, магазинную курицу, вообще. Объясняю, несколько лет назад, понятно, что ну, давно об этом знаем, но несколько лет назад мы взяли бройлерных куриц с нашей птицефабрики. Они были трехмесячные, в 3 раза больше, чем наши обычные курицы несушки, да, вот у тещи они там у меня живут. И они не могли двигаться. То есть они живут вот в такой клетке, да, в состоянии хронического стресса. Конечно же, их кормят гормонами, чтобы они быстро росли, и антибиотиками для того, чтобы они не подохли. Потому что если антибиотики будут, то это мор, да, 100%. То есть качество мяса, оно антикачество. То есть это прямо вот такая вот гормонально-антибиотиковская, антибиотиковая бомба, да, можно сказать. Поэтому я категорически против покупной курицы в магазине, в ритейлах всяких, в супермаркетах.
5: Ну а где ты возьмешь другую? Ну в большом городе. Ну у вас хорошо, в Казани. У вас там гуси повсюду, так сказать, это вообще культ этих гусей. А в Москве не так.
6: А вы были похожи в ресторане гусь, да?
5: А в Москве? Москве, а в Москве не так. И поэтому, так сказать, есть ли какие-то способы, ну, как бы минимизировать последствия употребления такого рода продуктов?
6: Ну, вываривать, если только вываривать. Вываривать, сливать бульон и потом варить опять. То есть вот какой-то такой момент. То есть вот это все жирное. Там же еще, знаете, огромное количество омега-6. А омега-6 является провоспалительным. То есть, ну, как провоспалительным? Его, как бы, он должен быть с омега-3, с омега-9, они должны быть в таком вот соотношении в нашем организме, да? И получается, мы омега-3 недополучаем, а омега-6, допустим, с той же курицы мы получаем огромное количество. Здесь вот, ну, только такая... А знаете, что я вам скажу? Вот на ваш вопрос я отвечу так. Здесь вопрос в приоритетах. А что вы ставите себе в приоритет? Если вы себе поставите в приоритет нормальное питание, я вас уверяю, даже в Москве, в центре Москвы можно обеспечить себе нормальным питанием. Есть фермерские хозяйства, все они сейчас развиваются.
5: Про экономику будем сейчас говорить или не будем?
6: Про экономику понятно, да. Ну, вот здесь вопрос в приоритетах. То есть, если вы себе... Ну, человек должен понять одно. Мы есть то, что мы не просто едим. Мы есть то, что мы усваиваем, угу. Да? И вот то, что... ну, если вы будете есть мусорную пищу, значит, соответственно, будете себя мусорно чувствовать.
5: Значит, важная еще тема, тоже не успеваем, хотя крайне любопытная. Всемирная организация здравоохранения призывает к расширению исследований в области традиционной медицины. Ваши отношения? Буквально 20 секунд, Руслан.
6: Буквально 20 секунд. Строго положительное. На Западе уже давно существуют колледжи восточной медицины. Я сам, как мануальный терапевт, как человек, который снимает боли руками, иголками и всем остальным, могу сказать, что это очень, очень классная тема. Очень, очень здорово, что мы двигаемся в эту сторону, что мы смотрим, потому что там действительно есть громадный пласт превентивной медицины. Да? Угу. Профилактической, превентивной, а не симптоматической, которая существует сейчас.
5: Спасибо вам огромное. Кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Руслан Мазгутов был с нами на прямой связи.

0: Страна героев. Александр Абрамов. Старший прапорщик Александр Абрамов с первых дней СВО в составе ремонтно-эвакуационного подразделения десантно-штурмового полка занимался вывозом подбитой техники в пункт временного сбора и ее восстановлением. Полк, углубляясь в оборонительные порядки неприятеля, вел тяжелые бои с формированиями радикалов ВСУ. В ответ на действия российских военнослужащих те активно применяли минометы, обстреливая позиции наших десантников. В ходе одного из вражеских обстрелов боевая машина, на которой находился Абрамов, получила серьезные повреждения. Под непрерывным огнем, в тяжелейшей обстановке, старший прапорщик быстро восстановил работоспособность боевой техники и оперативно вывел экипаж из-под удара. После этого Александр принял решение снова вернуться в зону активного боя, чтобы спасти другие подбитые машины. На месте сражения Абрамов обнаружил БМД с вышедшим из строя механизмом вращения башни. Ее наводчик был контужен разорвавшимся снарядом. Он пребывал в бессознательном состоянии. Прапорщик оказал ему первую помощь, починил башенный механизм и, используя вооружение боевой машины десанта, ликвидировал свыше десятка вражеских солдат. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио «Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами. Общайтесь с ведущими. Становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: –
5: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15:00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Франция поставит Украине радары и ракеты-перехватчики. В Ленобласти менеджер салона связи регистрировал на клиентов сим-карты без их ведома. На Сахалине впервые начали обследовать памятники археологии с помощью дронов с искусственным интеллектом. Теперь подробнее. Российская группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял до 200 военнослужащих, танк, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Россия выступает за прочный мир на Украине навсегда, а не за временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте. И эта тенденция будет продолжаться. Песков добавил, что Киев прекрасно знает, какие решения он должен принять, чтобы выйти к устойчивому миру с Москвой. Франция поставит Украине радары и ракеты-перехватчики. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Депутат Верховной Рады Анна Скорохота заявляла, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. Россия считает, что поставки вооружения Украине – это игра с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Две легковые машины и микроавтобус столкнулись в Коломне. Один человек погиб, двое госпитализированы. Главное управление МВД России по Московской области уточняет, что ДТП произошло на 33-м километре дороги М5. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. На место аварии оперативно прибыли специалисты пожарно-спасательной части, сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В микроавтобусе на момент аварии находился один водитель. Ему медпомощь не потребовалась. Полиция задержала в Ленинградской области менеджера салона сотовой связи, который без ведома клиентов, покупавших сим-карты, по указанию кураторов регистрировал на них дополнительные номера. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Полиция ищет остальных участников незаконной схемы формирования абонентской базы. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области впервые на Дальнем Востоке и в Сибири применила дроны с искусственным интеллектом для обследования археологических памятников, в том числе стоянок древних людей. По данным властей, на Сахалине и Курилах насчитывается больше 160 памятников археологии, архитектуры и истории. 41 из них входят в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Многие находятся в труднодоступных местах. Отмечается, что на островах беспилотники уже доставляют медицинские грузы, обследуют трубопроводы, контролируют состояние крыши дорог, а также мониторят леса и реки. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
6: Продолжаем прямой эфир. Вторник, 22 сентября, 26 год. 4 минуты второго уже. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев в студии.
7: Очень интересные темы обсуждали вы без меня, Алеша Тимофеев.
6: Мы обсуждали...
7: Читаю комментарии от слушателей.
6: Мы обсуждали с врачом, врач у нас был, да, и обсуждали, значит, в том числе микробиоту в нашем с тобой кишечнике. Хорошая мысль, мне понравилась. Это действительно, ну, такая нетривиальная. Врач только может до нее, мне кажется, додуматься. Что мы в каком-то смысле, ну, в смысле наша внешность, это оболочка, внешняя оболочка наших внутренностей. То есть в каком-то смысле ты это просто наружная сторона твоего кишечника.
7: Угу.
6: Ну, в каком смысле? Ну, это любопытный такой взгляд. Я люблю нетривиальные такие подходы. Ну, а так все, клетчатку надо есть больше, врач вот сказал, и про капусту. Хотя справедливый упрек от слушателя пришел, что это, так сказать, на взрослого мужчину, чтобы восполнить ежедневный, как это, ну, не запас, а ежедневную норму клетчатки. Надо съедать по 1,5 килограмма капусты, получается, в день.
7: Ух ты!
6: Но это невозможно.
7: Это ежедневная
6: же.
7: Норма,
6: но,
7: 1,5 килограмма капусты.
6: Но это мы же ее не так... только из капусты получаем, там в картошке тоже чуть содержится, даже в хлебе чуть содержится, значит, там во всяких, ну, во всех, в кашах.
7: А про фастфуд что-нибудь говорил?
6: Ну, естественно, вредно. Естественно, вредно. Так, ладно, друзья, давайте к нашей основной теме, которую мы анонсировали сейчас. По Москве сегодня стартовала высокая неделя, но не моды, ну, в каком смысле моды, политической, значит, в Нью-Йорке. Там начинает работу 81-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ну, большое, может быть, главное такое международно-политическое событие, ну, года, но как будто бы нет. Как будто бы я говорю и сам себе не верю. Конечно, не главное. Главнее, когда кто-то кого-то там бомбит или что-то говорит, вот сейчас так сказать. А здесь, ну, просто вот встречаются 130 лидеров, лидеров
7: Слушай,
6: стран.
7: Слушай, ну, главное, если к чему-то придут, к чему-то хорошему,
6: чему
7: правильному, полезному.
6: Приходили? Ты понимаешь, вот в этом, так сказать, мне кажется, главный смысл обсуждения, который должен состояться, вот хотелось бы услышать от наших экспертов, но вот про эффективность, целесообразность, про жизнеспособность Организации Объединенных Наций, про ее влияние, которое есть или нет на всякого рода вот эти вот политические процессы, происходящие в мире, на конфликтологию, на мир, на войну и так далее.
7: Забегая вперед, скажу, что мнения экспертов разделились, я успела их послушать.
6: Ну,
7: разные,
6: хорошо,
7: да.
6: Мы послушаем. Значит, что важно сказать? Российскую делегацию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. У него там десятки двусторонних, многосторонних встреч на Генассамблее. Ждем выступления Трампа в том числе, да, потому что... Да, и там надо про Америку. Знаешь, что интересно? Накануне Америка перевела в ООН что-то там 700 с чем-то миллионов долларов. Uh-huh. Но чтобы не быть лишенной права голоса. Но осталась должна еще больше миллиарда.
7: Ух ты.
6: Еще вот больше миллиарда должна. Да, но для Америки, так сказать, что такое миллиард.
7: Нравится, что они обсудят еще экономику и климат, то есть рост стоимости жизни будут обсуждать.
6: Климатические
7: потрясения, да, искусственный интеллект обязательно. Блокады ключевых морских путей. И вот интересно, они будут обсуждать и к чему-то придут. Вот рост стоимости жизни. Что будет вот здесь оговорено?
6: Ну, это, конечно, тоже важно, потому что касается каждого, но как будто бы...
7: Ну,
6: стоят...
7: есть более важные, конечно, согласна.
6: Они, может быть, не более важные, а более глобальные, да, какие-то, какие-то
7: решив
6: вещи.
7: Решив которые, решится и вот это возможно.
6: Честно говоря, вот, так сказать, испытываешь пессимизм по поводу решиться, не решиться, но хотя бы, чтобы что-то было озвучено, какие-то мысли проброшены и погружены в сознание мировых лидеров и все прочее, чтобы они получили какое-то развитие, и потом, может быть, эти проблемы, собственно, и решатся. Так, ну что, у нас давай тогда слушать экспертов.
7: Да, давай послушаем экспертов, все, тем более они у нас есть, все готовы. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза цифровой мир. Давай послушаем, что говорит он.
9: Если он будет выполнять свой устав, то шансы на выживание достаточно велики. А перспективы при переделе мира значительно возрастают, если туда будут кооптированы новые страны, которые представляют мировое большинство не только по количеству людей, но и по экономике. Все равно потому, что те реалии, которые сейчас происходят, показывают, что не все страны готовы исполнять устав ООН, в первую очередь Соединенные Штаты, но и Германия постоянно нарушает те положения устава, которые были положены в основу ООН еще во времена 1945 года, то есть создание Организации Объединенных Наций. На мой взгляд, она должна существовать в том виде, в котором есть. Просто государства-члены ООН, особенно основатели ООН, должны более точно исполнять положение устава Организации Объединенных Наций. Но больше ничего не существует.
6: Но это речь, как бы, вот, да, этот вопрос мы задавались им, да, в условиях передела мира. В условиях формирования вот этого самого нового миропорядка. Кажется, что у Организации Объединенных Наций может или даже должен возникнуть какой-то новый импульс для большей эффективности. Ну вот Валерий Корнеев говорит, что, так сказать, вот если в большей степени будут представлены там другие страны, Латинская Америка, Африка, там Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, значит, то тогда это будет эффективным. Для меня это, так сказать, ну, я не знаю, так это или нет. Вот будут тогда решаться проблемы или вопросы, если, ну, просто, так сказать, в Совбезе будет не 5, а 10 членов ООН, например, да? Ну, не знаю, там и так вот сейчас постоянные... Ну, хочется, конечно, потому что других инструментов у нас нет с вами, у человечества. Других нет просто, другой такой площадки. Хочется, чтобы это было эффективной. Ну, вот... Посмотрим.
7: Но все равно есть некоторые интриги. Это, например, ждут встречу Зеленского и Трампа, как она пройдет. Мне тоже было бы интересно послушать, что там Зеленский будет говорить на этой встрече.
6: Как будто бы ничего нового, да, все будет просить денег, значит, речь о зиме. Но действительно, может быть, какие-то форматы, но поскольку российская делегация есть, да, там же не только официальные встречи, но еще то, что называется на ногах, это тоже всегда важно. Ну, типа в кулуарах. Встретиться, что-то там переговорить, решить и прочее, прочее. Не знаю, насколько можно там решить какие-то отдельные вопросы безопасности, ну, в том числе там или перемирие какого угодно, да, воздушного, морского, энергетического, там, любого. Но это, конечно, нужно обсуждать. Вот для этого и существует это... Это площадка.
7: Да, и даже если посмотреть на график Лаврова, вот я смотрю, у него встречи каждые 15 минут будут состояться. И вот каждые 15 минут, ты представляешь, нужно уделить всем внимание и что-то обсудить, к чему-то прийти. Ну, то есть, по идее, все, конечно, естественно, все.

0: выборы в непостоянные члены Совета Безопасности. Мы знаем, что значит есть 5, а 5 обязательных, есть еще необязательные. А вот они, так сказать, как получают какую-то эффективность, вот эти непостоянные члены Совета Безопасности, какую-то выгоду для себя. А в принципе, существование Организации Объединенных Наций выгодно для постоянной пятерки, а для России, Китая,
1: Британии. Вот я как раз хотела тебя спросить, а какая тут может быть выгода? Почему?
0: Ну, потому что есть право вето. Потому что всегда можно сказать, нет, мы против этого. И тогда это решение не будет принято. Оно не будет принято официально, но будет ли оно реализовано или не будет, тоже большой
1: тоже
0: вопрос. Да, то есть мы помним, что Соединенные Штаты не прислушивались к этому вето и прочему. Но давайте послушаем мнение эксперта. Антон Гришанов.
2: Безусловно, постоянные члены Совбеза заинтересованы в продолжении существования ООН. Это важнейший институт для сохранения базовых основ глобального миропорядка. Несмотря на все проблемы, альтернативы ООН нет. Единственная платформа позволяет решать глобальные проблемы через поиск компромисса. Что касается непостоянных членов Совбеза, то для них это тоже важная часть интеграции в процесс ООН. Тоже инструмент участия в решении международных проблем. Это часть общей политики инклюзивности глобального системы международных отношений, демократизации этой системы, которая активно предпринималась после окончания Второй мировой войны, взаимодействие и малых государств, и сверхдержав необходимо, особенно по линии Совета Безопасности ООН, который принимает ключевые решения.
0: Так, еще мы с тобой тоже говорили об этом. Гутерриш, так сказать, хромая утка, да?
1: Да, уходит. Это его последняя ассамблея в кресле генсека.
0: Совершенно верно.
1: Стекает срок в конце года. Да, и вот я смотрю тут, по крайней мере, так пишут СМИ, что уже вовсю идет борьба за то, кто станет юбилейным главой.
0: Это правда. Значит, идет борьба, назывались разные. Мы даже как-то
1: обсуждали, кто может быть?
0: Слушатели, я просил, не кто может быть, это слишком широко. Хотя бы представитель какой страны, вот с точки зрения наших слушателей.
1: И
0: напишите. Хотите, давайте, напишите, давайте поиграемся. У нас, правда, не так много времени. Значит, с вашей точки зрения, представителем какой страны или народа должен стать генеральный секретарь Организации Объединенных Наций? Вот от какой страны должен быть генсек? И здесь, конечно, вопрос, а многое ли зависит от личности самого генерального секретаря? То есть мы понимаем, что есть функция генерального секретаря, а есть личность, да, был Кофи Аннан, вроде бы личность, значит, есть Гутерриш, но тоже, конечно же, личность, но многое от нее зависело. Как мы будем вспоминать Гутерриш? Я бы сказал, как очень обеспокоенного человека, потому что кроме обеспокоенностей, выраженных постоянно, да, так сказать, ничего мы от ООН не видели.
1: Но слушатели пишут уже «Россия, цель. Россия, Россия», восклицательные знаки, много-много-много.
0: Но я понимаю, да, что вам так хотелось бы. А почему? А почему? От Лаоса или Никарагуа?
1: Или Никарагуа, они лучшие.
0: Ну, не знаю. Ну, правда, напишите. Да, Россия. А почему Россия-то должна быть? Понимаете, Россия, а сейчас Россия возможна или невозможна? Вот в нынешнем миропорядке, когда Россия является одной стороной конфликта. Или нужен кто-то третий? Вот кто-то третий, типа третейский судья какой-нибудь. А? Генсек, он должен быть албанским цыганом.
1: Чисто для
0: лузлов, да. А генсек ООН, да, должны меняться как представители каждого континента по очереди. Ну, вот,
1: ну, вот интересное предложение. Да. Почему бы нет, да? Как
0: да.
1: Александр нам написал.
0: У нас есть еще одно мнение вот по поводу России. Россия, значит, а Россия-то что от Организации Объединенных Наций? Вот нам выгодно, невыгодно? Я предлагаю послушать эксперта. Кто там у нас?
1: Сейчас найдем. У нас есть с тобой третий эксперт.
0: Это да. Эксперт международного
1: института. Владимир Брутер, эксперт, да. Ты уже нашел, прости. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
3: ООН является площадкой сейчас только для разговоров, встреч, апелляций, и поэтому упрощение позиции не стоит на повестке дня. И второй момент. Дело в том, что все и постоянные члены Совбеза, и генеральный секретарь, и страды-претенденты говорят о том, что он должна быть реформирована. Но найти контакт по этому поводу не удается. И когда Гутерриш занимал этот пост, он об этом говорил, он уходит и тоже об этом говорит. Оказалось, что это делать сложнее, чем кажется, и согласия по этому поводу найти не удалось опять. Поэтому пока эти вопросы о представительстве крупнейших континентальных стран остаются нерешенными.

0: вопросы тоже будут нерешенными.
1: Почему там эти вопросы возникают? Ну, просто потому, что мы много говорим, да, об этом формирующемся в ночном миропорядке, о глобальном юге, в авангарде которого выступает Россия, вот в рамках борьбы там с коллективным Западом. А многое ли нам вот это положение, так сказать, дает в ООН? Мы же помним, сколько разговоров было, да, что американцы, так сказать, всех подкупили и все голосуют так, как выгодно американцам. А вот сейчас много за Россию. Но в условиях, вот, когда вот появился этот самый глобальный юг, весь ли глобальный юг поддерживает наши инициативы и может ли поддержать? В общем, это все большие вопросы. Остаемся, как всегда, с многоточием.
2: Да, как обычно, с многоточием. Меня, знаешь, еще удивило, что там не будет Китая, например. Вот это меня... Да, лидер Китая пропустит Генассамблею, но вместо этого, да, он летит в Вашингтон на личные сторонние переговоры с Трампом.
1: Наверное,
2: но, кстати, может, его представитель будет.
1: Ну, естественно, или, может быть, кто-то из правительства, или министр иностранных дел, может быть. Да. Хорошо, друзья, безусловно, о самых главных событиях, которые будут происходить, и заявлениях на площадке Организации Объединенных Наций. Вы узнаете все из радио «Спутник», поэтому слушайте внимательно. Так, погнали дальше. Любопытная тема. Россияне переключились на подержанные вещи и прокат. Сейчас пойдут англицизмы. Есть такие понятия «шеринговая экономика». Ну, мы знаем про каршеринг, но еще можно вспомнить пункты аренды и проката. И еще ресейл. Ресейл – это известная площадка, значит, с объявлениями, где можно купить все, что угодно, подержанное в хорошем состоянии, или продать. Что-то хорошее.
2: А меня заинтересовала очень эта новость, потому что я не знала о существовании такого. То есть я знала, что есть какие-то винтажки, знала, что есть, как же называются эти магазины одежды, когда секонд-хенды. Угу. Вот, кстати, не знаю, они еще есть или нет.
1: Ты чего? Это целая индустрия огромная, просто
2: мощнейшая. А меня заинтересовало, потому что вот в винтажный магазин я бы сходила, например, я бы искала там что-нибудь, колечко какое-нибудь винтажное, старенькое, красивое.
1: А какую-нибудь кофточку
2: или какую-нибудь зипку, да, там почему бы нет, худи.
1: Хорошо, в общем, почему так происходит и что тут первично? Там кошелек россиян, да, или осознанность? Потому что это же в том числе нам продают как осознанное потребление, да, использование БУ вещей. То есть это не просто, так сказать, вот у тебя нет денег, а типа ты осознанный.
2: Типа это модно, особенно когда мы о винтажках говорим. Ну вот шеф-редактор наш пишет, еще целые базары устраивают. Да, действительно, у нас недавно как раз был базар такой в Москве. Я туда сходила, но там были вещи прям вот, знаешь, вот...
1: Ну, ужасные.
2: Да, ужасные. Я не поняла, в чем фишка.
1: Эксперт фэшн-рынка Елена Письменская с нами на прямой связи. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А все от экономики или от осознанности потребления, с вашей точки зрения? Центробанк говорит, что вот россияне в большей степени стали покупать подержанные вещи и пользоваться прокатами.
3: Ну, и то, и другое. С одной стороны, действительно, поколение Z к одежде относится уже не с таким придыханием, как это было раньше. И они смотрят... у них как бы... Ценности другие. Лучше вкладывать в удовольствие, впечатление, нежели в вещи. Вот, поэтому, конечно, если раньше, например, покупать какой-нибудь там пиджак от Dior, это было показателем того, что ты успешен, то сейчас успех меряется другими вещами, а поэтому, в общем-то, к вещам отношение уже другое. И из-за этого марки премиум и люкс, ну, отчасти, да, там, в общем-то, чувствуют вот этот вот такой интерес людей. Это первое. И второе, конечно, в том, что ну, у нас в целом, как сказать, сейчас появляется очень большое количество действительно интересных проектов по поиску и вот таких вот новых, вернее так, новых...
1: Но в смысле, как бы инструментально, да, стало доступно,
3: да.
1: То есть не просто магазин, а какие-то сервисы появляются, которые вот специализируются на этом. А что это? Ну, чтобы не рекламировать только их, но помимо известной площадки с объявлениями в интернете из пяти букв, на А начинающейся, которую знают все, значит, что еще?
3: Слушайте, еще наши известные маркетплейсы, которые тоже мы можем не говорить, но они сейчас также делают проекты по реселу. И даже
1: А,
3: мы
1: да.
3: видим об этом рекламу. И, кроме того, могу сказать тоже, как значит, доцент в университете, очень, значит, сейчас вот молодые студенты делают интересные проекты, как, например, это в различных каналах, в соцсетях создаются такие группы, где могут обмениваться старыми вещами или ненужными вещами. То есть вот это, в принципе, идет вот эта философия политика о том, что, ребят, ну давайте не покупать, а давайте как бы разумно подходить к
1: А
3: потреблению.
1: может, просто потому, что цены такие дорогие, ну, конские, просто
3: Да,
1: неподъемные,
3: конечно.
1: и денег нет. Ну, и поэтому голь на выдумку хитра, как говорится. Вот и мы, так сказать, из этих позиций пытаемся что-то выкружить, чтобы выглядеть как-то необычно.
2: Ну вот на самом-то деле статистика как раз об этом и говорит, что все так сильно подорожало, что у людей нет возможности. Или они ищут что-то подержанное, или они в целом вообще перестали покупать одежду и покупают там продукты, например, на это тратят деньги.
3: Да, конечно, именно так. Цены на одежду сейчас очень сильно растут, и покупатель просто не может, конечно, себе уже позволить то, что позволяли несколько лет назад. Поэтому вот, собственно говоря, и экономика перестраивается, и наше осознанное потребление. Но, вы знаете, еще маленький момент такой. Я могу сказать, что молодые люди, вот как раз студенты, аспиранты, они все-таки еще очень сильно, всерьез, ну, озабочены экологическими проблемами, проблемами перепроизводства. Они действительно считают, что все-таки имеет смысл не общество там потребления, как это было, да, а вот именно разумное потребление, не только с точки зрения того, что у нас нету значит, финансов для покупки, но и с точки зрения того, что все-таки, ребят, зачем нам так много одежды? Ну, потому что если уж мы глобально посмотрим, то действительно каждые полгода новая коллекция, которая, да, там потом идет сейл, потом выкидывают. И, в общем-то, известно, что фэшн-индустрия, она номер два та, которая причиняет, так сказать, вред экологии, природе.
1: Ну да, экологическое создание,
2: Вот
1: да.
2: слушатели пишут, у нас в Минске это место называется «Поле чудес». Ходим туда за инструментом из СССР. Такие вещи, конечно, качественнее современных. Например, плоскогубцы из 70-х прослушают
1: Это,
2: дольше новых.
1: слушайте, плоскогубцы. Я был раньше в Лианозово, а потом на платформе Марк. Это в Москве районы, Марк уже даже Подмосковье ближайшее. Были так называемые блошиные рынки. И там можно, например, было купить пальто. Я жил в Лианозово, и дорога на рынок была через вот этот вот блошиный рыночек. Это такой развал. Люди приносили туда всякое разное барахло. Пальто 3 рубля. Натурально просто висело пальто за 3 рубля. Вы говорите, плоскогубцы, советское пальто за 3 рубля.
2: Я хочу на такой блошиный рынок. Напишите, где найти, где искать.
1: Под Москвой по Ленинградке где-то есть. Но это все-таки про предметы больше, да, не про одежду. Спасибо вам огромное. Эксперт фэшн-рынка Елена Письменская была с нами на прямой связи, вот которая говорит, появилась масса инструментов. Вот эта история с соцсетями, где...
2: Где обмен, не
1: Да,
2: обмен или да, там
1: между
2: между
1: собой они
2: собой,
1: как
2: да,
1: это...
2: это классная
1: Классно.
2: история, почему бы нет? Ты знаешь, блин, 20 секунд,
1: Не
2: простите за это,
1: успеваем.
2: да.
1: Елена, спасибо вам, да.
2: Да,
1: Что-то
2: спасибо
1: хотел
2: большое.
1: сказать.
2: Хотела сказать, что у нас на работе как-то, знаешь, мы как раз такую же делали историю, то есть мы приносили какие-то вещи, но нормального качества и обменивались там. Кто что хотел, тот забирал.
1: Ну вот, да. Хорошо, друзья, все, реклама, пауза, новости, и будем продолжать.
0: Дневной ракурс. Поражение правящей партии ХДС на земельных выборах в Германии. Контекст. Альтернатива для Германии одержала новую триумфальную победу. На этот раз на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Она набрала почти 39% голосов избирателей. А вот партия Фридриха Мерца с треском провалилась, не дотянув и до 5%, а значит, не преодолев барьер попадания в законодательный орган. В Берлине союз уступил левой партии. Сам Мерц называет ситуацию катастрофической. Партийные боссы призывают срочно реформировать ХДС. Но немцев не устраивает его политическая платформа, ведущая к экономической деградации и, возможно, войне с Россией. Нынешние власти взяли четкий курс на подготовку к ней. Людям война не нужна, потому они все больше голосуют за правых. У АДГ очень конкретные планы, в том числе восстановить отношения и экономическое сотрудничество с Россией, а значит, вернуть Германии процветание. Недавно «Альтернатива» столь же убедительно победила на выборах в земле Саксония-Анхальт. А на федеральном уровне ее поддерживает уже почти треть избирателей. Иначе как политическим фиаско для канцлера и его сторонников нынешние выборы не назовешь. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spootnik. Присоединяйтесь. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное – аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что вражеский дрон атаковал село Нижнемахово. В результате удара местный житель получил слепые осколочные ранения левой голени. На месте ему была оказана первая помощь, и его готовит к госпитализации. Мужчина подорвался на боеприпасе в Белгородском приграничье. Состояние его тяжелое. Еще один ранен после удара дрона ВСУ по машине. В оперштабе региона уточнили, что повреждения также зафиксированы в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Валуйском округах. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли, по данным Минобороны, более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Многочисленные попытки вмешательства со стороны Германии фиксировались на протяжении кампании по выборам в Госдуму. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, до начала голосования уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание. Володин также напомнил, что одновременно с избирательной кампанией в Госдуму в России в ФРГ проходили выборы в земельные парламенты. Заявление немецкой партии «Альтернатива для Германии» о целесообразности налаживания контактов с Россией импонирует Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сопредседатель оппозиционной АДГ Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновить поставки российского газа в Германию. Она также сообщила, что США могут стать стороной переговоров России и Германии о возобновлении поставок газа. Иран может открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если Штаты снимут блокаду его портов и снизят военное давление, утверждает агентство Рейтер. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процессы заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя Вашингтон обвинил Тегерана в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через эту акваторию не осуществляется. Мошенники распространяют поддельные приложения с картами автозаправочных станций, чтобы получить удаленный доступ к смартфону и похитить данные водителей. Эксперты призывают не переходить по неизвестным ссылкам и не скачивать программное обеспечение из сомнительных источников, поскольку после установки вирус получает удаленный доступ к смартфону. Пока к этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: 13:33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Ближайшие полчаса будем разговаривать с блогером-миллионником, писателем, многодетной мамой Натальей Сакадо. Наталья, добрый день.
8: Михаил, добрый день. Здравствуйте.
7: Рад, что смогли к нам сегодня подключиться. Мы с вами будем разговаривать о взаимодействии между Россией и Африкой, так сказать, на живом примере. На вашем очень интересная история. Расскажите, пожалуйста, каково вам было вернуться в Российскую Федерацию спустя, я так понимаю, 10 лет жизни в Африке?
8: Да, Михаил, во-первых, спасибо, что пригласили, это большая честь для меня. Возвращаться домой — это всегда приятно, вот, поэтому вернуться мне было достаточно легко, тем более, что все-таки мы с семьей приезжали в Россию почти каждый год. Но, конечно, за эти 10 лет в России изменилось очень многое, поэтому к этому тоже пришлось адаптироваться, но это потребовалось какое-то время.
7: Учитывая, что, опять же, вы строили семью в рамках такого культурного обмена, очень интересно узнать, как наши традиции в рамках вашей семьи или, может быть, по знакомым друзьям сочетаются с традициями африканскими.
8: Вы знаете, да, на самом деле я хочу сказать, что Россия исторически, она так оказалась между Европой и Азией, между Европой и Востоком, и у нас больше общего с Африкой, чем это может показаться на первый взгляд, но, конечно, традиции во многом отличаются, и в такой межнациональной семье для обоих родителей, да, стоит такая важная задача привить детям что-то из каждой культуры. Ну вот, и, конечно, русские, живущие в Африке, а таких много, и таких семей, как вот моя семья, их много. Мы все старались объединяться, старались устраивать какие-то традиционные такие новогодние праздники для своих детей или там печь блины на масленицу, да. Старались даже в тропической стране с таким незнакомым, непривычным для нас климатом поддерживать привычные для нас традиции.
7: И к ним, я так понимаю, активно привлекались и местные жители, потому что вот очень хороший пример с блинами, тоже его хотел привести. Я просто тоже смотрю иногда разных блогеров, и там недавно в одном из бразильских городов тоже девушка масленицу устраивала, и там люди ей в этом активно способствовали, и даже вместе чучело на пляже жгли.
8: Но я не удивлена, потому что что-то сжечь и подпалить они всегда любят. И огромные костры всегда, как часть многих праздников, у них тоже присутствует на Новый год, там, на Рождество, вот эти огромные костры, они есть. И я хочу сказать, что блины — это достаточно международное блюдо, которое заходит даже вот таким вот экзотическим жителям, да.
7: В глазах россиян африканский континент пока еще, к сожалению, ну так по опыту личному, это что-то такое далекое, эфемерное, и мы толком не представляем, как там жизнь устроена, если там не смотрим, опять же, тех же блогеров, если в телевидении там не смотрим какие-то travel-шоу. Вы, как человек, который там много лет прожила, можете рассказать, что вас там удивило, порадовало, в общем, поделиться впечатлениями?
8: Ну, во-первых, я хочу сказать, что африканский континент, он огромный, и если мы говорим об Африке, мы говорим о 52-3 разных странах, да, весь континент, он в 2,5 раза больше России, поэтому представляете территории и вообще многообразие разных стран и культур. Вот, я жила в Гане и могу говорить вот про Гану, и даже внутри Ганы живут несколько разных там этнических групп, у которых традиции какие-то не отличаются, вот, поэтому вот про свой опыт я могу рассказать. Как я уже говорила, да, у России есть много общего с африканскими странами, и, наверное, попадая в Гану, да, впервые, можно себя немножко почувствовать, так, вернувшись во времени, там, в Россию в 90-е. Да, такой небольшой дефицит, еще нет такого-то порядка в каких-то вопросах, вот, возвращает в прошлое. Что касается каких-то удивительных традиций, то, конечно, быт, он удивляет. Можно сравнить африканский быт с бытом у нас в деревнях или там на дачах, да, но это всегда какие-то необычные продукты, необычные блюда, необычные способы их приготовления. Это удивляет. И если говорить о традициях, которые просто шокируют и как бы кажутся абсолютно какими-то непонятными для русских, это точно могу сказать про похороны. И я думаю, что многие слушатели вспомнят вот эти видео с ганскими похоронами, где люди пляшут на похоронах.
7: И гроб несут, да, когда?
8: Да, это вот все в Гане. Да, это вот. Кроме того, на похороны собирается огромное количество человек, тех, кто знали и не знали покойного или семью умершего, те, кто мимо проходили. И у меня даже одно время была такая шутка, что по выходным я, вот у меня такое развлечение нишевое, я хожу по похоронам незнакомых мне людей. Угу. И да, действительно, это громкая музыка, это танцы. Вот с почтами они провожают усопшего в другой мир. Для нас, конечно, это абсолютно непонятная ситуация.
7: Но они хотят, чтобы он и в другом мире тоже почувствовал вот этот праздник вместе с ними, как будто бы мне так кажется, во всяком случае. Еще из особенностей культурных, как строят в той же Гане модель семьи. Она близка к России несколько более ранней, вот условный патриархат, или там это как-то по-другому устроено?
8: Я, да, конечно, это традиционное патриархальное общество. И если сравнивать, то вот какие-то близлежащие страны к нам, да, например, Казахстан, вот Узбекистан, это прям очень похоже на африканскую модель семьи. Это какое-то очень близкое семейное общество, где каждый встречный на улице твой брат, сестра, дядя, тетя, обращение, да, к старшим, это мама, папа прямо на улице, обращение там к продавцу, там сестра, можно сказать, вот, все смотрят за твоими детьми условно, и все, конечно, лезут в твою частную жизнь. Вот, поэтому у такой модели есть плюсы, это очень комфортно, да, когда вот все твоя семья. С другой стороны, есть, конечно, и минусы, потому что мы все-таки уже, особенно в европейской части России, привыкли к более такой как бы уменьшенной модели семьи, да, я там, моя супруга, супруг и дети. И посторонних, даже родителей, мы часто не пускаем в границы этой семьи. Но в Африке, конечно, это не работает.
7: Да, и это, я так понимаю, не спешит меняться в обратную сторону. То есть, если, допустим, в той же России мы там брали что-то у Европы в свое время, то вот как 10 лет назад оно так было, оно так и осталось.
8: Ну, по большому счету, да, особенно в глубинке. Но, конечно, в крупных городах, и тем более с развитием интернета, соцсетей, когда все друг с другом общаются, обмениваются опытом, своим мнением, перемены неизбежны.
7: По поводу конкретно вашей истории, как россиянке или россиянину можно познакомиться с иностранцем и отправиться в его страну? Что нужно знать этому человеку, вот, например, на том же примере Африки, прежде чем решаться на такой действительно серьезный шаг?
8: Но если мы уже говорим о принятии такого решения, то, конечно, я бы рекомендовала сначала съездить в эту страну и на нее посмотреть. И максимально здраво как бы оценить всю ситуацию, что там этого человека да, тебя будет ждать. Не всегда это можно как бы сразу предсказать, конечно, на дальний срок, но это очень полезно. Посмотреть на семью, посмотреть на людей, которые будут окружать, какую-то там работу, район, где вы будете жить и так далее. Вот. Но и... Да, пожалуй, это основное... Основная рекомендация. Другое дело, что мы живем в таком мире, в котором все меняется, и отвечая на вопрос, там, переехать навсегда, да, такого понятия навсегда, наверное, быть не может. Вот, просто какую-то гибкость иметь, что всегда иметь какой-то запасной план, и ну, не получилось, всегда можно вернуться, да. Что я и сделала, собственно говоря.
7: Вот как раз об этом, насколько реально жить на два континента, потому что я знаю, там есть истории, когда у нас на несколько городов люди живут, когда там жена учится, работает в одном месте, муж там получил работу в другом месте, они по выходным, может быть, где-нибудь встречаются, а вот когда на несколько континентов, у вас же наверняка в России родственники остались. Вот это сложно?
8: Все зависит от семьи. Разные есть отношения в семье, разная степень близости, да, какой-то зависимости друг от друга. Мне было достаточно легко отпустить как бы своих родственников, да, свою семью и уехать. Но, как я говорю, что, во-первых, сейчас хорошо работает интернет, видеозвонки, связи, всегда можно созвониться. Кроме того, мой блог, он именно начинался как такой дневник, в котором я делилась своей жизнью с мамой как раз-таки, моими какими-то друзьями. Вот. Ну, кроме того, самолеты у нас сейчас летают, да, хорошо, и буквально 12 часов ты можешь оказаться в своем родном городе, если позволяют средства. Вот это единственный вопрос, который может как-то останавливать. А так можно видеться раз в год, приезжать на месяц, на два, как мы делали.
7: Вот говоря как раз о вашем блоге, после вашего возвращения из Африки, я почитал ваш телеграм-канал, вы сосредоточились на красотах достопримечательности Петербурга и на то, как африканская культура также у нас в Петербурге присутствует. Насколько это привлекает людей и насколько, в принципе, у нас африканская культура в Петербурге присутствует?
8: Ну, да, во-первых, я хочу сказать, что надо, наверное, было уехать из Петербурга на какое-то время, чтобы вернуться и новыми такими влюбленными глазами посмотреть на этот город и понять вообще, что мне было дано изначально. Потому что, живя здесь, работая там на пятидневке условно, все-таки мы не замечаем часто той красоты, которая нас окружает, но стоит уехать и вот вернуться в город в качестве туриста, смотришь на него абсолютно другими глазами. Если говорить об Африке в Петербурге, то, ну, во-первых, у нас есть потрясающий музей Кунсткамера, этнографический, богатейший музей, в котором есть прекрасная коллекция африканских предметов искусства и быта. Интересный был момент, когда мы вот весной пришли туда с детьми, которые родились и выросли, ну, старшие не родились, но выросли, все свое детство провели в африканской стране, и они ходили по этому залу и так восхищенно смотрели на все это, что вот это метла, которая лежала у нас во дворе, а здесь она в музее в центре города, или там какое-то приспособление для приготовления пищи. Для них это абсолютно простая бытовой предмет, да, а здесь вот он хранится в музее. Очень интересно. Вот. Ну и, конечно, в зданиях у нас есть, например, еще сфинксы древнеегипетские. В Петербурге тоже представлена Африка. Да.
7: Ваши дети росли в рамках двух языков, то есть они учили параллельно русский и учили язык, который наиболее распространен в Гане. И насколько это сложно в таком случае воспитывать таким образом детей?
8: Да, они свободно говорят по-русски и по-английски. Кроме того, в Гане есть местные языки, и они тоже с этим языком взаимодействовали, но сейчас уже подзабыли. Я хочу сказать, что билингвов выращивать это не так сложно. И опять же, у нас есть регионы, где дети изначально учат русский язык, да, и какой-то еще дополнительный местный родной. И это не вызывает такого удивления, как, например, когда дети говорят на русском и английском одновременно. Здесь та же самая ситуация с самого рождения. Они в семье сталкиваются с двумя языками. Например, я всегда говорила с ними только на русском, отец говорил с ними только по-английски. И вот так вот они они как с молоком матери, да, буквально впитывают в себя два языка и свободно говорят на них.
7: А между собой вы на английском говорили с мужем?
8: Да, между собой на английском. Я преподаватель английского языка по образованию. Вот. А у детей получилось интересно, что старшие друг с другом говорят по-русски, младшие друг с другом говорят по-английски. Все вместе они, ну, наверное, чаще на английском говорят, даже в России. Ну, или это какая-то смесь. То есть иногда английский, туда русское слово вставят. Вот как-то так.
7: Опять же, по следам вашего телеграм-канала пошли дети в школу, в российскую, не общеобразовательную, а частную. С какими сложностями столкнулись при этом?
8: Вы знаете, школа максимально... Я постаралась подобрать максимально комфортную для них школу, поэтому мне даже сложно сказать... о каких-то сложностях, вот. Но сложности в целом есть, если мы берем детский сад. Вот у меня дети в прошлом году ходили в обычный государственный детский сад или просто какие-то знакомства на площадках. Конечно, их выделяют. Вот, они внешне колоритные, они выделяются. Вот. И ну, не всегда можно говорить о каком-то негативе в их сторону, но это всегда какое-то удивление, которое, конечно, для них подчеркивает тот факт, что они внешне отличаются от окружающих. Вот. Ну и моя задача как матери их научить, да, какую-то уверенность в себе вселить, вот, им подсказать, что это, да, ну, это определенная сложность для них, но и плюс тоже для них, который они могут использовать.
7: Продолжая эту не очень приятную тему, но не могу не спросить. В России, к моему глубочайшему сожалению, до сих пор присутствует определенная категория людей с несколько дремучими представлениями о том, как надо жить. И вот когда вы, например, были в России, прогуливались с мужем, не встречались ли вам такие? Потому что там полно роликов в интернете с подобным.
8: Ну, вы знаете, мы когда поженились, это был 2011 год, и если мы берем еще там несколько лет до этого, это нулевые, вот, тогда ситуация была очень сложная, особенно в Петербурге. Вот, я думаю, что многие слышали о каких-то вопиющих ситуациях, когда прямо для иностранцев существовала угроза для жизни. К счастью, сейчас такой проблемы нет. Вот. С этим этот вопрос решили, так скажем. И в целом на улицах с каким-то негативом встречаешься редко. Иногда за своей спиной я могла слышать, особенно с темнокожими такими детьми, могла слышать нелестные комментарии в мою сторону, но в основном ну, в сторону детей тоже. Вот. К сожалению, про соцсети этого не скажешь. В соцсетях люди теряют какие-то границы и переходят, да, рамки, они могут перейти на оскорбления. Вот. Ну, я знаю, что существуют законы, которые это тоже контролируют. Вот. И обычно таким людям, когда им начинаешь отвечать, вступать с ними в какой-то диалог, они удаляют эти комментарии. Вот. Но да, такая проблема все еще есть. Ну, наверное, вообще во всем мире она есть в той или иной степени. Все равно люди как-то разделяют друг друга, да, еще нет какого-то единства. А ну, будем бороться с этой проблемой, продолжать бороться.
7: Да, по поводу многодетности вашей. У нас в России сейчас очень активно государство поощряет, когда семьи большие, крепкие, много детей. Насколько отличается в социальном плане Россия от той же заграницы?
8: Если говорить про Африку, да, то нужно подчеркнуть, что там совершенно другой менталитет. И если в России все-таки с осторожностью подходят, да, к многодетности, там один-два ребенка, ну там три, это уже вот как бы все, то в большинстве африканских стран, наверное, у них есть такая поговорка, пословица, да, что один ребенок это не ребенок, два ребенка это полребенка, да, а три ребенка это уже ребенок. Вот, то есть там тенденция на то, чтобы семьи были большие. Вообще исторически там и по 5 детей, и по 10 детей, этим как бы никого не удивишь. Поэтому если в России государство старается поощрить большие семьи и как бы способствует, да, повышению рождаемости, то во многих африканских странах все-таки идет тенденция на снижение рождаемости и как бы поощрение, вот, чтобы как-то это контролировать, этот вопрос. Поэтому поощрений за большое количество детей от государства нет никаких. Вот, и социальных никаких льгот. Ну, как бы каждый... Но и отношение к детям более простое. Если у нас стараются там ребенку по максимуму дать самое лучшее, да, все лучшее детям, как у нас говорится. Во многих африканских странах еще в силу вот этого традиционного уклада общества все лучшее старикам. Все лучшее старикам, а детей не балуют. Детей держат в ежовых рукавицах вот, по остаточному принципу. Хотя это тоже меняется, как я уже и говорила.
7: Да, потому что всю жизнь работали, теперь давайте нас обеспечивайте. У нас три
8: минуты.
7: Да,
8: для многих это инвестиция в старость.
7: Три минутки остается. Такой у меня к вам вопрос. Если вот мы разобрали ситуацию, да, что вы с мужем здесь вместе, а как вас приняли в Африке, когда вас муж привез туда?
8: Там тоже есть определенные стереотипы по отношению к белым людям и женщинам. Вот. И к таким бракам тоже относятся с осторожностью. Несмотря на то, что есть убеждение о том, что белые люди – это богатые люди, обеспеченные, и брак с белым человеком открывает дополнительные какие-то возможности, но все равно есть мнение, что белая женщина не будет уважать традиции, она не будет в таких близких отношениях находиться с родственниками мужа, она запретит мужу какие-то вещи делать по отношению к своим родственникам. Ну и, конечно, у этого утверждения есть доля правды, и в том числе отношение к разводам. Местные женщины очень неохотно идут на это и стараются всеми силами сохранить брак. А мы более свободно смотрим на это, вот что мой брак в итоге подтвердил, да, к сожалению.
7: Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули где-то в середине нашего разговора о том, что за 10 лет в России много поменялось. Что можете выделить для себя так основное? Что вы бы выделили из наиболее значимых изменений вот в нашей стране за десятилетия?
8: Ну, мне сложно говорить о каких-то значимых, о значимости этих изменений. Но я просто с бытовой точки зрения для себя отмечала какие-то моменты. Во-первых, в какие-то годы, может быть, 17-18 год, был пик вот этой
7: цифровизации, да.
8: Да, когда приезжаешь, и если мы в Гане еще рассчитывались с наличкой, то сюда приезжаешь, там уже не карты, а уже телефоны прикладывают, уже. Ну, я смотрела вот такими глазами, потому что для меня это было что-то такое, ну, резкое изменение. Вот. Ну и, конечно, в каких-то социальных аспектах огромное количество новых интересных общественных пространств стало появляться. Детских площадок, музеев. Город, если мы говорим про Петербург, я думаю, что и Москва тоже этим может похвастаться, преобразился, вот, стал более комфортный для жизни и более комфортный для семьи с четырьмя детьми.
7: И 20 секунд буквально, если человек захочет познакомиться с иностранцем для дружбы, для дальнейших каких-то планов, где это лучше всего сделать?
8: Ну, я думаю, это какие-то университетские городки, какие-то вот, может быть, рестораны, клубы, танцевальные, кстати, очень много вот эти бачата, сальса, да. Такое.
7: Благодарю вас, Наталья, за беседу. Много нового интересного для себя узнал. Наталья Сакадо, блогер-миллионник, писатель, многодетная мама, была в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей, коллеги, продолжат эфир.

Страна героев. Иван Буланчиков. Шаг за шагом российская армия продвигалась вглубь освобождаемых территорий. На старшего прапорщика Ивана Буланчикова была возложена сложная и ответственная задача по обеспечению движения колонн бронетехники и личного состава. Во время очередного дежурства Иван получил данные о действиях диверсионно-разведывательной группы ВСУ в непосредственной близости от блокпоста, на котором он находился. Когда к объекту приблизились российские военные на боевой технике, противник начал массированный и ожесточенный артиллерийский и минометный обстрел в районе расположения блокпоста. Иван понимал, что каждая минута чревата потерями среди боевых товарищей. Он, не мешкая, возглавил и вывел колонну по безопасному маршруту из-под огня вражеских средств поражения. В какой-то момент рядом с Буланчиковым разорвался минометный заряд. Боль была нестерпимой, его тяжело ранило в ногу. Но бесстрашный военный продолжил выполнять задачу по спасению личного состава и военного имущества. Это позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих наших защитников. За волю, профессионализм и героизм старший прапорщик Иван Буланчиков был награжден орденом мужества. Страна героев.

0: Кондиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны – радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу – Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным – непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа в российской столице, столько же в Кирове и Цхинвале. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин встретился с главой Сбербанка. ВСУ повредили пост радиационного контроля недалеко от Запорожской АЭС. Три человека погибли при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления банка заявил главе государства, что Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Также по итогам нынешнего года Сбербанк надеется выплатить дивиденды в 50% от чистой прибыли. Греф добавил, что по итогам прошлого года банк заработал рекордные 1 триллион 706 миллиардов рублей, что почти на 8% больше, чем в 2024 году. ВСУ атаковали пост радиационного контроля, расположенный в 13 километрах от Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. Отмечается, что поврежденный пост обеспечивает регулярное получение данных о радиационном фоне, что позволяет специалистам оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. В пресс-службе ЗАЭС добавили, что нанесение украинскими боевиками ударов по объектам радиационного контроля станции создает дополнительные риски для оперативности и полноты мониторинга. Кроме того, как сообщил губернатор Евгений Балецкий, в результате атаки украинского дрона в Запорожской области погиб водитель скорой. Три человека погибли и четверо пострадали при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные три получили травмы средней степени тяжести. На данный момент пожар тушат, из горящего здания выведены 17 человек, эвакуация продолжается, возбуждено уголовное дело. Замглавы МИД России Александр Алимов подтвердил РИА Новости, что не получил визу США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Он считает, что факт невыдачи визы в Соединенные Штаты не является предметом гордости для страны, хозяйки штаб-квартиры организации. При этом Алимов добавил, что российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым летит в США и будет активно работать на Генассамблее ООН. В отличие от организаций, чьи наблюдатели следили за ходом голосования в российских регионах, в Евросоюзе заранее заявили о непризнании выборов, а также пригрозили санкциями за организацию избирательной кампании в новых регионах, заявил глава комиссии Софеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров. Он напомнил, что 18 сентября, в первый же день выборов, глава евродипломатии Кая Каллас разослала по странам Евросоюза циркуляр о непризнании результатов. Кроме того, в Брюсселе заявили, что готовы ввести санкции против тех, кто причастен к организации выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Самолет ВВС Швеции Gulfstream S-102B Корпен вновь ведет радиолокационную разведку на территории Финляндии вблизи российских границ. Следует из полетных данных, которые изучил РИА Новости. Самолет поднялся в воздух с авиабазы шведских ВВС в Линчопинге и взял курс на северо-восток в сторону Финляндии. Оказавшись на территории, граничащей с Россией страны, он стал наматывать круги вдоль российской границы недалеко от Мурманской области. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем вас. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
3: Добрый день.
2: Ну, начнем с Генеральной Ассамблеи ООН. Вот пока никаких еще, так сказать, серьезных заявлений не прозвучало, можем оценивать только список, кто с кем встречается. По-моему, самый активный у Дональда Трампа. Вот какие-то вопросы он там, видимо, хочет попытаться решить. Из того, что, так сказать, мы знаем, там Зеленский, во-первых, Энди Бернам, этот британский еще не научился произносить, прошу прощения, Санаи Такаити, японская премьерша, Делси Родригес, соподчиненная, так сказать, квази-руководительница Венесуэлы. Ну, вот такой, такой список, как бы вы его оценили?
3: Никак. Дело в том, что тут важен не список.
2: А что?
3: Это вот когда ваш, как, вы находитесь в повестке дня ООН, да? Ну, вот как там, например, сейчас Украина. Это значит, что у вас все очень плохо. Потому что пока у вас в Руанде нет гражданской войны, никто и не вспоминает о вашем существовании. А как только 1,5 миллиона вырезали, вы сразу же в повестке дня ООН. Пока Габон был самой процветающей страной Африки, и там не было ни одного государственного переворота, о нем никто не вспоминал. А как только начались проблемы, он стал тут же в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН. А вот когда вы страна большая, вроде России или Соединенных Штатов, у вас всегда будут встречи. Но вопрос заключается в том, это вы хотите встретиться или с вами хотят встретиться? Если с вами хотят встретиться, ну вот помните, там когда-то показывали, как к Лаврову выстраивается очередь, я уж не помню, на каком мероприятии. Это значит, что ну, у вас, если даже и не все хорошо, то, по крайней мере, у вас крайне позитивная динамика, то есть вас оценивают как перспективного жениха, ну или перспективную невесту, как вам больше нравится. А вот если вы все время хотите с кем-то встретиться, у вас длинный-длинный список, то это значит, что у вас возникают какие-то проблемы. Потому что когда вы очень большая страна, вы априори ну, желательный партнер. Потому что это значит, что у вас там не только территория, но, как правило, и рынок крупный, значит, и экономика не самая маленькая, ну и в плане там, вооруженной поддержки, ежели чего вы кому-то помочь можете. Вот если вы сами начинаете бегать за партнерами или давайте встретимся, поговорить надо, то это значит, что партнеры начинают задумываться о том, что будущее с вами может оказаться не таким приятным, как кажется. Ну вот как было с Советским Союзом. Он еще жил, а партнеры уже разбегались от него. То есть Варшавский договор, там этот, Совет экономической взаимопомощи, они почили в БОЗе значительно раньше, чем сам Советский Союз. То есть, причем СССР мог выстоять даже и выжить, но эти структуры уже все.
2: Нет,
3: уже...
2: А Польша, Румыния начали отваливаться, да, если я правильно,
3: да, Чехия. Практически все, Чехия, да. Значит, да и Венгрия тоже. Ну, все восточноевропейские страны, они, как только ну, возникла проблема, причем совершенно правильно поступили. Потому что ведь дело в том, что это страны с зависимой экономикой. Им нужен рынок какой-то, который им откроют. Потому что они не Соединенные Штаты, не Россия, они не могут сами себе открыть рынок. Им надо, чтобы его им открыли. И им нужны ну, определенные экономические преференции, например, дешевое сырье для производства чего-то, которое, что они потом будут на этом рынке продавать. Помните, как там болгарские помидоры, да, венгерские карусы, там еще там что-нибудь, там югославская мебель там, и так далее. Соответственно, если Советский Союз попадает в экономический кризис, начинает... нищать, да, он не может не обеспечить рынок с высокой покупательной способностью, на котором они будут продавать свои товары, которые они производят, и не может обеспечить им достаточно ну, эффективную там, сырьевую и прочую поддержку, потому что он сам оказывается в кризисе в этот момент. И, ну, понятно, там большая страна, она через какое-то время выберется из кризиса, но эти страны маленькие, они ждать не могут. Им надо сейчас заменить кого-то, найти другого партнера, который возьмет на себя ту же функцию. Они не случайно же сразу бросились в ЕС. Помните, они кричали, что тут их замучил Советский Союз, они от него зависимы, все время зависимы, зависимы, они хотят свободы. Бац, получили свободу, тут же бросились в ЕС. А там же свободы чуть ли не меньше, чем в СССР.
2: Да, там жесткие экономические
3: прессионки. Да, чем в этом самом, в СЭФ было. Вот. А почему? Потому что это необходимость железная. Нужно иметь соответствующего партнера. Сейчас давайте вспомним, что говорила Меркель во время первого срока Трампа, когда Трамп начал обижать европейцев. Она сказала, что все, Соединенные Штаты больше не являются гарантом европейской безопасности. Что надо делать? Надо искать нового гаранта европейской безопасности. И хоть сейчас там Макрон и бегает с криками «я буду гарантом европейской безопасности», но как-то никто в это не верит. И те же самые немцы говорят: ну, давайте мы уже забудем то, что было во время Второй мировой войны, и давайте пусть Германия тоже будет ядерной страной, мы в перспективе тоже можем кому-то что-то гарантировать, или хотя бы себе самим. Да? То есть, опять-таки, это свидетельство того, что даже ну, относительно крупные страны, крупные экономики, западноевропейские, которые еще совсем недавно, каких-то там лет 100 назад, входили в число великих держав. То есть, 1926 год, да? Франция, Германия,
2: да,
3: Великобритания.
2: Даже Австрия, наверное, нет?
3: Нет, Австрия уже нет. В 26-м году уже Австро-Венгрии не было.
2: Да, они раньше были, да.
3: Вот. Но Италия, Франция, Германия, Великобритания – это великие державы. Причем, если Германия еще была проигравшей войну, у нее были проблемы, то Италия, Франция, Великобритания вообще на тот момент ну, хозяева Европы, можно сказать. Вот, причем по историческим же меркам совсем недавно, ну, 100 лет, что некоторые люди живут дольше. А сейчас они не могут самостоятельно обеспечивать свои интересы, им нужна все равно какая-то партнерская поддержка. Именно поэтому, когда британцы на Балтике сформировали все, что им было надо, сформировали антироссийский блок, организовали ему юридическое обоснование его будущих провокаций, подготовили эти провокации, значит, и ничего не началось. До сих пор ничего не началось. 3 года назад все было готово к войне. Ничего не началось. Потому что те, кого британцы хотели бросить под российские колеса, ну или гусеницы, значит, сказали, что Британия не может нам обеспечить ядерный зонтик. У нее слишком мало всего этого ядерного. Нам нужны Соединенные Штаты. И поляки, когда к ним приехал Макрон потом уже, и сказал, давайте сейчас польская армия зайдет на Украину, будем спасать Зеленского, его русские добивают. Это было, знаете, 2 года назад. Поляки сказали, не, мы не пойдем. Вот если Соединенные Штаты гарантируют, что они нас прикроют, вот, то есть они гарантируют, что они нам окажут помощь в случае нашего столкновения с Россией, полномасштабную, военную. И не просто там теми самыми вооружениями, но и войсками тоже. Вот тогда да, а так нет. То есть это, опять-таки, это свидетельство того,

0: начнет диктовать свою непреклонную волю, если не всему миру, то, по крайней мере, своим окрестностям. Вот. Но пока ничего все равно не получается, им все равно нужен сильный партнер. Вот. И вот исходя из этого, да, и надо рассматривать действия Трампа на Генеральной Ассамблее. И это не с Трампом пытаются встретиться. Это Трамп хочет встретиться. Да, он встретится, безусловно, проведет переговоры там, и так далее. И даже где-то получит соответствующий результат, нужный ему результат. Но это расстановка такая сил, да, это свидетельство того, что Соединенные Штаты теряют не только авторитет, они теряют уже возможность даже физического влияния на ситуацию. Потому что, ну, можно быть не авторитетным, да, то есть с вами иметь дело не хотят, но вы можете принудить к этому силой. Ну, видите, в Венесуэлу они к чему-то там силой принудили, а с Ираном уже не получилось. И это же тоже, это, понимаете, это как, это помните Несобьянова Льва Николаевича, да, «Война и мир» начинается с сцены в салоне Анны Павловны Шерер, да? Ну, вот точно так же, как там все обсуждают друг друга, да, смотрят, кто там вверх пошел, значит, кто сейчас в опале, у кого какие проблемы. На международной линии точно так же. Каждое ваше действие замечается, в своем кругу обсуждается, значит, делаются определенные выводы, значит, вас, значит, мысленно перемещают со ступеньки на ступеньку. Хорошо, если вверх, могут и вниз, и так далее. Вот у Соединенных Штатов сейчас фиксируется отрицательная динамика. И в связи с этим мы, кстати, видим, что даже Европа начала проводить самостоятельную политику. Когда это было, чтобы Европа проводила самостоятельную внешнюю политику после Второй мировой войны? Не было такого. Даже когда американцы им навязывали размещение ракет средней дальности, европейцы пищали, плакали, очень не хотели, но соглашались. И соглашались не всего-то. Американцам достаточно было заявить, мы сейчас вообще выведем войска из Европы. И они тут же сдались. То есть тут же подняли лапки вверх и сказали, да, пожалуйста, делайте все, что хотите, только не надо выводить войска. И не потому, что не боялись нападения Советского Союза, хотя и этого они тоже боялись. Но дело в том, что американские войска в Европе, на тот момент их было, кстати, больше, чем сейчас, значительно, плюс еще там была тогда еще британская рейнская армия, 1100 человек, это огромная экономика по их обслуживанию местная. Вот. И в принципе, военно-техническое партнерство с Соединенными Штатами на тот момент давало Европе огромное количество рабочих мест и прибыли. И самое главное, Европа до Трампа торговала Соединенными Штатами прибыльно и в убыток Соединенным Штатам. То есть у Соединенных Штатов было постоянное крупное отрицательное сальдо в торговле с Европой. И было понятно, что если завтра уйдут войска, то послезавтра закроется и эта самая торговая благодать. И европейцам больше ничего надо было рассказывать, они все сразу правильно понимали. А вот сейчас им Трамп говорит, я хочу на Украине с Россией заключить перемирие. Не мир, перемирие. То есть потом мы все равно будем ее давить, но потом. Сейчас мне надо время разобраться с Китаем. Я давлю на Зеленского, не мешайте. Они говорят, нет, не пойдет. Мы вместе с Зеленским не хотим никакого перемирия. Нам надо продолжать боевые действия, потому что иначе мы проиграли, иначе у нас финансовый баланс уже никогда в жизни не сойдется. То есть мы окажемся, кстати, не только на исторической, на финансово-экономической помойке. Этого совсем не хочется. И Трамп ничего не может с ними сделать. Он может угрожать пошлинами, там, санкциями и так далее, а сделать ничего не может. Потому что, опять-таки, сместился центр тяжести. И, обратите внимание, европейцы против России санкции ввели в свое время со скрипом, но ввели в 22-м году. Ну, то есть в 14-м их не смогли заставить на полномасштабные, американцы не смогли раскрутить. Значит, хоть какие-то начали вводить в 14-м, но полномасштабные санкции, когда уже все отношения разорваны экономически, были введены в 22-м году. А с Китаем и даже с Ираном у американцев не получается их раскрутить на санкции, когда Трамп разорвал соглашение с Ираном, которое заключал Обама, европейцы сказали... Это
1: ядерная сделка.
0: Вот да, да, да. Это ваши санкции, это не наши санкции. Мы в этом деле не участвуем. Нам надо продолжать торговлю. Хоть у них опять-таки возникло...

0: возникли проблемы в этой торговле и так далее, но они их мужественно преодолевали. И сейчас они были в шоке и были возмущены тем, что американцы начали войну с Ираном, когда Трамп стал заявлять, что надо ему надо оказать помощь. Это они сказали, вы с нами не советовались.
1: Да, тот же он сказал, я, говорит, после войны я с вас еще взыщу.
0: Вы начали воевать сами, вы с нами не советовались, вот сами дальше и воюете. Значит, хотели, чтобы вам оказала помощь НАТО, надо было советоваться с НАТО. И это все не просто так.
1: Ну, а зачем ему Зеленский? Или Зеленский тут в данном случае?
0: Ему надо додавливать Зеленского до перемирия. Значит, то есть Трампу надо буквально, чтобы Зеленский принял российские предложения. Значит, и Зеленскому нужны ракеты.
1: А они есть у Трампа-то? Он не потратил все там на Ближнем Востоке?
0: Ну, видите, американцы разрешили немцам продать вам какой-то там десяток или полтора ракет.
1: Ну, это ерунда.
0: Ну да, но ракеты же есть не только у немцев.
1: Угу. Над этим на Украине тоже зло смеются, между
0: прочим. Ну, смотрите, Европейский Союз выделил Зеленскому 3,5 миллиарда на ракеты. Потратил Зеленский пока что вот на этот десяток там из ФРГ 200 с лишним миллионов. Значит, то есть еще покупать и покупать. И в мире ракеты есть. Другое дело, что их мало, и что американцы не успевают производить столько, сколько всем надо. Да? Но, понимаете, опять-таки, Трампу надо перемирие. Надо, чтобы получить перемирие, нельзя допустить украинской катастрофы. Поэтому одной рукой Соединенные Штаты на Зеленского давят, но другой рукой они же ему все равно продают оружие. Ну, через Европу, да. Ну, дорого. Ну, не все, что он хочет, но все равно же продают. Вот. И опять-таки, Трамп же разрешил, да, продать ракеты Германии. Мог не разрешить. Потому что Германия была конечным потребителем этой продукции, значит, и дальнейшая перепродажа ее без разрешения Соединенных Штатов была невозможна. Практически ко всему, что сейчас находится в мире, и все, что может купить Зеленский, это же относится. Но, повторяю, позиция, положение Соединенных Штатов двойственно. Понимаете, у нас, не только у нас, вообще люди привыкли политику оценивать как вот этот вот столик и бумажка, да, черное и белое. Либо так, либо так. А либо так не бывает. Всегда бывает и так, и сяк, и еще и эдак. То есть и черное, и белое, и желтое, и зеленое, еще и серо-буро-малиновое. И все вот это вместе варится в одном котле. Поэтому у вас всегда есть какое-то пространство для маневра. Если вы политик глупый, вы его сужаете, и, как говорят, значит, наши эти самые любители экстрима, бахаете по Лондону сразу, без разговоров. Ну что, решение простое и эффективное, бахнули, и все, и ждем, ответят, не ответят. Значит, если вы политик умный, вы пытаетесь расширить пространство своих решений. Это точно так же, как на поле боя. Чем шире у вас пространство решений, тем больше у вас шансов победить, потому что вашему противнику сложнее просчитать, какое решение вы примете. Вы можете наступать налево, можете направо, можете вперед, можете одной дорогой, можете другой дорогой. А когда у вас дорога только одна, то куда вы будете двигаться и каким образом, в принципе, понятно. И дальше уже все тогда упирается в то, кто сумеет лучше окопаться, значит, кто дольше выстоит, кто дольше сохранит резервы там, и так далее, и тому подобное. Значит, то есть здесь уже роль играет не искусство маневра, да, а случайности войны, ну и плюс там подготовка войск. Значит, лучше всегда иметь большее пространство для маневра, потому что маневренная война, хоть в политике, хоть на поле боя реальной войны, горячей, она дает вам возможность при значительно меньших ресурсных затратах получить значительно больше выигрыш. Вы, конечно, можете больше и проиграть, если ваш противник окажется более сообразительным, но все же всегда надеются на лучшее. Вот. А если вы просто сталкиваетесь вот так в лобовом столкновении, да, без маневра, то результат обычно просчитывается заранее. Потому что тогда, как говорил Наполеон, побеждают большие батальоны. То есть можно даже рассчитать примерное количество потерь с двух сторон к тому моменту, как одна перестанет сопротивляться.
1: Сергей Викторович Лавров ряд заявлений сделал еще до начала Генеральной Ассамблеи. И это при том, что у него будет выступление, собственно, да, и там он все вот идеи мог бы высказать. Но обратил внимание на старые истории почему-то, на Бучу, на Солсбери, на Навального террориста-экстремиста. С чего бы, почему он возвращается к этой повестке?
0: Ну, почему бы не напомнить? Сколько десятилетий Израиль возвращается к Холокосту, Япония к вопросу островов, там, значит, Польша он неровно дышит по поводу Калининградской области. Поляки же изначально хотели всю Восточную Пруссию присоединить. Ее разделили, и они получили большую часть, две трети. Мы получили только треть, но с бывшим Кенигсбергом, с Калининградом. Значит, с тех пор периодически в Польше возникает не только в Германии, где тоже есть реваншистские настроения, но никогда не были слишком острыми. Может быть, сейчас будут в связи с политикой Мерца. Значит, но в Польше все время, значит, после Отечественной войны, да, тема, а неплохо было бы вернуть всю Восточную Пруссию, причем именно они исходят из «вернуть», потому что когда-то Восточная Пруссия была вассалом Речи Посполитой. Значит, исходя из этого, они ее считают своей исторической территорией.
1: После этого Польшу делили несколько раз.
0: Ну, вы же понимаете, что каждый рассматривает ситуацию не когда его делили, а когда он делил. Тут поляки не оригинальны. Так, в общем-то, так все подходят к этому вопросу.
1: Еще можно задуматься о городе Данциге, например. Немцы же тоже задумываются.
0: Задумываться можно о чем угодно, да, и немцы задумываются. Вот. И сложится у них обстоятельства, и да, Данциг тоже станет немецким.
1: Бреслау, да, Вроцлав, ну да. И так далее.
0: Ну, там. Когда-то же, это же когда-то были реально польские города. Более того, даже Бранденбург под Берлином был, ну, хоть не польским, но славянским городом. Марграфство Бранденбургское, Бранденбургская марка, организовано на славянских землях, на землях палапских славян. Значит, и, в принципе, все пространство от Одера до Эльбы занимали славянские племена, которые потом стали немцами. Даже династии, уже я говорил, Мекленбургская и Померанская династии, они там чуть ли не до 19 века носили славянские фамилии. То есть, потому что немцы, они действительно были выходцами из этих самых, из славянских княжеских династий, которые там существовали еще там, с 8 века, с 9 века, и постепенно эти территории завоевывались вначале этим самым первым еще рейхом, значит, а потом германизировались, и тут последний самый германский Лаузиц, это что? Это Лужицы, да? Откуда, собственно, лужицкие сербы происходят. Точно так же и Силезия. Она самая это славянская территория, за которую боролись Чехия и Польша. И еще, я уже не помню, кто из князей Киевской Руси, по-моему, даже двое их было последовательно, которые отправляли, по-моему, полякам в помощь войска, потому что у нас всегда с польскими князьями были родственные отношения против чехов в борьбе за Силезию. И там даже эти русские дружины помогали полякам разорять Чехию в свое время. Ну, это было один или два раза, в общем-то, и так особого следа в истории не оставило. Но даже такие были, значит, в нашей истории отношения. То есть это борьба была за это самое, за славянскую территорию. Чехи считали ее своей, поляки своей, а силезцы вообще считали себя силезцами, и не поляками, и не чехами. А потом она стала германской. И за нее уже боролись Австрия и Пруссия между собой. И рассматривали ее как чисто германскую территорию. Более того, когда после Первой мировой войны было принято решение, что вот эти все территории, да, спорные, так сказать, начиная с IX века, они на референдуме определятся, кто они. И большая часть Силезии, 90%, сказала, мы немцы. И проголосовала за то, чтобы остаться в составе побежденной Германии, а не новой Польши, которая вроде как была среди победителей.
1: Продолжим после новостей. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Усин. Оставайтесь на орбите.
2: Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры-космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело. Но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Ранее Вучич говорил, что планирует встретиться с Лавровым и также президентом США Дональдом Трампом. Выступление Вучича на Генассамблее ООН планируется 23 сентября. Выступление Лаврова ожидается 26 сентября. Число жертв пожара в торговом комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке возросло до 4, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что погибли 3 человека, 4 пострадали, их госпитализировали. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные 3 получили ранения средней степени тяжести. В пресс-службе ведомства добавили, что пожар потушили на площади более 2000 квадратных метров. В оперативных службах города заявили, что предварительно причиной пожара стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело. Банки на Украине отказываются принимать платежи по залогам за депутата Верховной Рады Вадима Столара и экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, фигурирующих в новом расследовании НАБУ, сообщает украинское издание «Зеркало недели». По данным источников, отказы поступают от подразделений финансового мониторинга банков, определяющих средства для внесения залога на счет высшего антикоррупционного суда как рисковые. Кроме того, в отдельных случаях банки также расторгают со Столаром договоры банков обслуживания. Напомню, ранее Столару назначили залог в размере более 6,5 миллионов долларов. Мудрую отправили под стражу на 2 месяца с альтернативной залога 447,5 тысяч долларов. Из стационара выписаны все отравившиеся в кафе в Казани, госпитализированные на прошлой неделе, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. Сегодня выписан последний пациент массового отравления. Его состояние удовлетворительное. Напомню, в период с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 60 случаев кишечной инфекции после употребления продукции в кафе «Нанкебаб номер 1» в Казани. Установлено, что ранее все заболевшие употребляли шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявлено многочисленное нарушение. Снято с реализации 44 килограмма продукции, в которой, в частности, обнаружены кишечная палочка и сальмонелла. Кафе опечатано, материалы переданы в суд, возбуждено уголовное дело. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
1: Продолжаем разговор с Ростиславом Ищенко, обозревателем медиагруппы «Россия сегодня». Накануне Генеральной Ассамблеи очередная атака на право вето в Совете Безопасности последовала от Реджепа Тайпа Эрдогана, президента Турции, который написал статью для Блумберга. Сказал, что нынешняя ситуация в ООН отражает расстановку сил в Совбезе после Второй мировой войны. Но это констатация, тут действительно так ничего и не поспоришь. А в эпоху кризисов, как он добавил, ситуация не должна зависеть от решений нескольких столиц. Вот здесь закавычена эта прямая речь, да? Нужно больше государств, собственно говоря, которые участвуют в принятии решений. И добавил вот это вот, по-моему, программное заявление. Отмена права вето – это отправная точка и основополагающая одновременно стратегическая цель. Ну, то есть он предлагает, чтобы Совбез избирала Генеральная Ассамблея на ограниченный срок на ротационной основе. Ну, понятно же, что это работать не будет никак, потому что большие столицы, они все равно будут делать так, как они считают нужным. Что бы там ни решил, условно, там избрали, не знаю, Болгарию, Малайзию, Бразилию, я не знаю, Панаму и еще кого-нибудь, да? И они сказали, вот, Соединенные Штаты, а ну-ка там не бейте по Ирану. А Соединенные Штаты вообще скажут, а мы против вас санкции введем. На следующий день или нет?
0: Соединенные Штаты скажут, а мы и по вам можем
1: ударить. И по вам, да, например.
0: Понимаете, я не знаю, какие там расчеты проводил Эрдоган. Насколько я понимаю, он считает, что в случае отсутствия права вето Турция получит большее пространство для маневра на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье. Ну, как сильная региональная держава. Действительно, это крупнейшая европейская армия НАТО. У них же есть кусочек территории в Европе. Вторая после американской армия НАТО, турецкая. Наверное, единственная боеспособная армия НАТО. Сейчас поляки еще хотят свою сделать боеспособной, но у них пока все никак не получается. А у турок, имеющая боевой опыт, армия, которая постоянно воюет то с курдами, то еще с кем-то. И в достаточно сложной ситуации на Ближнем Востоке, паралич ООН для турок, в общем-то, открывает определенные возможности. Но я думаю, что все-таки Эрдоган ситуацию просчитывает не до конца. Потому что право вето ведь будет отменено не на 2 дня, а навсегда. Его потом уже не восстановишь. А это значит, что через некоторое время Турция столкнется с ситуацией, когда там же, на Ближнем Востоке, в очередной раз появятся сверхдержавы. Потому что я вам гарантирую, ни Россия никогда не оставит Ближний Восток просто так. Значит, ни любая западная, там, Соединенные Штаты, Европейский Союз, кто-то вообще совместный, по крайней мере, кто там будет из них уцелеет и будет претендовать на серьезную роль в мире, все равно будет пытаться присутствовать на Ближнем Востоке. И Китай сейчас туда тоже будет заходить. И через некоторое время окажется, что ту же самую Турцию пинают в хвост и в гриву. Значит, и Эрдоган может обнаружить, что у Греции есть сильные союзники, которые готовы ей помочь решить с Турцией некоторые проблемы. То есть, с моей точки зрения, это недостаточная глубина расчета. Ну, мне сегодня это выгодно, давайте мы так сделаем. Или я считаю, что мне это выгодно, давайте мы так сделаем, потому что у меня тут, ну, тогда у меня будут руки развязаны. Ну, понимаете, сейчас вот Европейский Союз ослаб, да, ослабел и связан полностью с Россией. Россия, в свою очередь, связана на западном направлении значит, и, по крайней мере, до конца украинского кризиса будет связано. Скорее всего, проблемы будут и после конца украинского кризиса, потому что будет европейский кризис. Может быть, не военный, и даже будем надеяться, что это не будет военный кризис. Но, тем не менее, это будет серьезное противостояние по масштабам не меньшее, чем было во время холодной войны. Соединенные Штаты вообще связаны всюду и везде. И в Иране, там, и в Китае, и так далее. Вот. И получается, что у турок вроде бы как появляется окно возможностей на Ближнем Востоке. Значит, там только Израиль, у которого вроде бы есть какое-то количество ядерных боезарядов, не слишком большой мощности, но достаточно много, потому что их, там, их количество оценивается и в 200, и в 300 штук. Вот. Но точно никто не знает, сколько их. Это во-первых. Значит, и во-вторых, учитывая объемы израильской территории, даже наличие ядерного оружия может, кстати, не позволить ему успеть нанести неприемлемый ущерб до того, как он будет полностью оккупирован. Потому что, повторяю, у турок очень сильная армия все-таки. И Израиль никогда с такой армией не воевал. Ну и опять же, как только у него возникнут проблемы, все арабы, которые подписывали с ним соглашение о мире, тут же вспомнят о том, как они не любят евреев. Даже сомнений нет никаких. И бросятся делить, даже еще шкуру неубитого медведя бросятся делить. Вот, поэтому ограничить такие возможности политического воздействия на ситуацию, а решение Совбеза, напомню, обязательно для исполнения. Его не всегда исполняют, тут же Израиль не выполнял решение Совбеза. Но, в принципе, это единственная глобальная структура мировая, она, решение которой обязательно для исполнения. Вот. И если убрать право вето и действовать просто большинством или квалифицированным большинством, то договориться можно. Тем более, давайте так, значит, у турок основной противник Израиль, второй по важности противник Греция. Со всеми остальными так или иначе могут пока договориться. Значит, Израиль сейчас позиции свои в Европе потерял, в Соединенных Штатах в значительной степени потерял. Это, ну, в окружающих арабских странах его в принципе никогда особенно не любили. Всем остальным до него либо нету дела, либо к нему относятся не очень хорошо. То есть рассчитывать, что, там, допустим, при голосовании на Генассамблее или при голосовании в Совбезе резолюция будет в пользу Израиля, практически невозможно. Всегда голосовали против него. Значит, и Соединенные Штаты при помощи права вето, кстати, неоднократно Израиль спасали от негативных резолюций Совбеза. А резолюции Генассамблеи никого не интересуют, потому что они не имеют обязательной силы, они исключительно рекомендательные. Вот. Это, соответственно, уменьшив политическое влияние сверхдержав, великих держав на Ближнем Востоке, Турция получает на данный момент большую свободу рук. Но, повторяю, это ошибочный подход, потому что без права вето через некоторое время Эрдоган столкнется с тем, что сверхдержавы, значит, начнут его пинать. Именно потому, что Ближний Восток – это перекресток, стратегический перекресток планеты. Это солнечное сплетение планеты, это солнечное сплетение финансовых, торговых путей. Слишком случайно все войны древности и недревности начинались и заканчивались на Ближнем Востоке. И даже Армагеддон ожидается там же, в долине Мегидо. То есть последняя битва, да? Скандинавы говорят про Рагнарёк, не зная, где он будет, а все остальные про Армагеддон, зная, что он будет в Палестине. Там тебя в покое не оставят. И, в общем-то, туркам, кому-кому, как не туркам, это знать, потому что они один раз уже, будучи на тот момент величайшей державой Европы, первой военной державой Европы, самой населенной державой Европы, они уже один раз перекрыли Ближний Восток, заняли Северную Африку, заняли все Балканы и даже угрожали Вене. Вот. И закончилось все тем, что их на запчасти разобрали все вместе. Опять-таки потому, что просто это настолько важная с точки зрения глобальной логистики, глобальной стратегии территория, что одному государству ее очень сложно удерживать. Вы можете удерживать Ближний Восток только в том случае, если вы глобальный гегемон. Во всех остальных случаях вам придется делиться.
1: Ну, если тема продолжать уже теперь меняющегося на глазах мира, ну, может быть, еще один вопрос вот именно по этой теме. Смотрите, мы сейчас, если безотносительно отдельных государств, Израиля либо Турции, говорим, в принципе, нуждается вот эта международная система в каких-то исправлениях, там, совбез, ну...
0: В принципе, конечно, но Эрдоган правильно говорит, что это система, возникшая по итогам Второй мировой войны. Но и третья не закончилась.
1: Да, переходная фаза, да, рановато.
0: По итогам Первой мировой войны была Лига наций. И она потом уже практически не работала, начиная со середины 30-х годов, ее механизмы не действовали. Ну да, там исключили Советский Союз за Финляндию из Лиги наций, значит, но это уже было так, постфактум, потому что не остановила Лига наций ни японскую агрессию против Китая, ни итальянскую против Эфиопии, значит, хотя протесты выражала. После Второй мировой войны появилась Организация Объединенных Наций, потому что союзники в борьбе с Германией, если те назывались странами оси, то мы и наши союзники назывались Объединенные Нации. И возникла Организация Победителей, Организация Объединенных Наций, не Организация стран оси, Организация Объединенных Наций, то есть блока, победившего в войне. И не случайно все эти самые, большая часть тех, кто объявил Германии войну, объявили войну в марте-апреле 1945 года. Потому что тогда же было заявлено после Ялтинской конференции, что те, кто хочет вступить в Организацию Объединенных Наций сразу, они должны к моменту окончания войны находиться в состоянии войны с Германией. И вот тогда валом пошло объявление войны Германии. Никто особенно уже не воевал, но войну объявляли. Потом, да, Германию, Японию, потом приняли Италию в Организацию Объединенных Наций, но сразу они там не стояли, были странами, проигравшими войну, и сразу они туда приняты не были. Это уже, кстати, дальнейшее решение. Значит, сейчас понятно, сейчас идет, по сути дела, Третья мировая война, и будет очень хорошо, если она закончится без больших потрясений и разрушений, а закончится вот так вот, как началась там где-нибудь там на Украине или в ее окрестностях. Вот, хотя думаю, что риск ее расширения достаточно велик. Вот. По итогам Третьей мировой войны победители и определят новую конфигурацию. Это от чего сейчас определять, придумывать какие-то новые механизмы в рамках ООН, вне рамок ООН, если потом будут новые победители. Вот когда будут определяться победители, победители и напишут побежденным правила, по которым они будут жить. Точно так же, как написали после Первой мировой войны, как написали после Второй мировой войны, так и сейчас напишут.
1: Но действительно, вот мы говорим о вопросах, продолжающихся Третьей мировой, по-разному она проходит, и в горячей фазе, и в гибридной. В Европе дезинтеграционные процессы довольно-таки серьезные. И в этом свете все обсуждают ослабление Германии, хотя правящая партия и канцлер Мерц, ну, собственно, он и принадлежит к этой партии, да, проиграли всего лишь парочку выборов, ну, пару-тройку выборов региональных. Но это получается, если вот законодательное собрание там Новосибирской области, там вдруг взяли, выиграли коммунисты с ошеломляющим результатом. Это позиции центральной власти разве подкосило бы? Почему в Германии это так важно? Потому что теперь уже говорят, что нельзя даже бюджет обсуждать.
0: Это не подкосило бы позиции центральной власти, потому что Россия сильная президентская республика. И на данный момент все представленные в Думе партии поддерживают курс президента. Но Единая Россия правящая. И борьба идет не за то, чтобы предложить какую-то альтернативу, а за то, чтобы подвинуть Единую Россию и стать вместо нее правящей партией. И вот для Единой России это было бы действительно, ну, не катастрофично, но очень серьезным звоночком, если бы на выборах начали бы побеждать там одни за другим, там, говорите, там, коммунисты или, допустим, либеральные демократы или еще кто-то. Но вот одна партия стала бы брать с огромным отрывом, значит, регион за регионом, пусть один, два, три, четыре региона. И тогда бы, да, и власть бы задумалась бы, ну, что, наверное, в консерватории что-то надо поправить, если население голосует за другую партию, да, значит, нынешняя правящая ее чем-то не устраивает. И, соответственно, начала бы просто переориентацию, и через некоторое время при той же структуре исполнительной власти была бы другая партия лидером в этом самом Госдуме. Не сразу, да, надо было бы пройти бы череду выборов, но она бы просто пришла бы, кстати, к власти и участвовала бы в назначении правительства. Значит, не определяла бы, опять-таки, но участвовала бы. Но, опять-таки, не определяла бы она это только по одной причине. Потому что у населения огромное доверие лично к президенту. Оно превышает все. Доверие ко всем партиям вместе взятым. И поэтому даже самим партиям выгоднее прикрываться президентом, да, говорить, мы поддерживаем политику президента.
1: Но если в Новосибирской области, условно, да, я извиняюсь, может, перед новосибирцами, да, это произошло бы, это ведь означало бы, что именно в этой вот области президенту доверяют уже меньше, условно, да, правда ведь?
0: Нет, это если бы на выборах президентских в этой области победил бы, допустим, бы кто-то другой, да, вот тогда бы сначала уже президенту доверяют меньше. В нашей системе, если проигрывает партия, правящая партия, да, проигрывает на выборах, то это совсем не значит, что доверяет меньше президенту. Это может совпасть, да, падение доверия и к президенту, и к правящей партии, но это совсем не обязательно должно совпасть. То есть правящая партия может потерять доверие, а президент при этом может нарастить доверие. Может быть и наоборот, но пока что наоборот не происходило.
1: Там большая разница, да, между доверием президента,
0: да,
1: и Единой
0: России. Пока что народ доверяет президенту, а партиям он доверяет, поскольку он их с президентом связывает. Вот. И если он решит, что, ну, вот какая-то из партий, допустим, прекращает адекватно работать мостом между, кстати, обществом и президентом, да, он может переориентироваться на другую, начать голосовать за другую партию. Это сложно, безусловно, да, потому что, понимаешь, программы не особенно-то отличаются. Ну, то есть мы поддерживаем президента и поддерживаем. Никто же не говорит, мы находимся в оппозиции президенту. Ни одна партия, представляем, в Госдуме не находится в оппозиции президента. Она находится в оппозиции к правящей партии, опять-таки, но не к президенту. Значит, перенести симпатии на другую партию достаточно сложно. Потому что, ну, так они говорят, говорят-то они то же самое, но они нам менее симпатичны. Вот. Но теоретически это возможно. То есть теоретически появление партии, которая заберет у Единой России, допустим, большинство в Думе, но при этом сохранит лояльность по отношению к президенту, вполне возможно. Тут ничего такого экстраординарного пройти не может. Так вот, в Германии республика канцлерская. То есть правящая партия назначает своего премьер-министра. А президент, он просто раздает игрушки ордена, там, значит, пожимает руки, ездит с официальными визитами, встречает других президентов, но серьезного влияния на политику он не оказывает. Туда в основном идут, кстати, отставные политики, значит, перед пенсией, значит, ну, как вроде как почетная отставка, полуотставка. Допустим, там министр иностранных дел Штайнмайер был более влиятельным, когда он был министром иностранных дел, чем когда стал президентом. Так вот, когда у вас правящая партия начинает терять голоса, то голоса начинает терять и исполнительная власть в лице канцлера. И они тут же начинают задумываться, что они меняют, как британцы меняют премьер-министра. Партия остается при власти, премьер-министра меняют. Потому что когда начинает партия терять голоса в этих самых на местных выборах, это сигнал к тому, что она может потерять на общенациональных. Значит, а кто представляет партию в первую очередь? Ну, не низкомеечники же в парламенте, которых мало кто знает. В первую очередь их представляет премьер-министр в данном случае. Он лицо партии, он определяет политику, он формирует кабинет. Он может оттуда прогнать кого угодно. значит, в любой момент. И, следовательно, если его политика оказывается неудовлетворительной, то давайте поменяем премьер-министра, придет новое лицо, может быть, он вытащит нашу партию из этой задницы. И мы все-таки сумеем удержаться в таком случае сохранить за собой большинство в парламенте или хотя бы войти в какую-то правящую коалицию потом.
1: Там, если вот. Вообще в парламент не попал, то сложно куда-то войти. Ну, правда, в одной из земель, да?
0: Нет, я имею в виду в федеральном парламенте, понятно, да. Может партия же единолично формировать правительство, а может войти в правящую коалицию. Если она потеряла возможность сформировать правительство единолично, это не значит, что она не может сформировать правительство в коалиции.
1: Может, да.
0: Да, более того, вы можете получить там 44% голосов, значит, а все остальные получат по 15-20, но они вместе соберут 52, сформируют коалицию, и вы останетесь в оппозиции. Такое уже бывало.
1: Это как в Саксонии, вот в Анхальте.
0: Так у них такое бывало и на федеральном уровне, когда несколько мелких партий, не мелких партий, а те, кто получил меньше голосов, формируют коалицию. Кстати, та же светофорная коалиция. Там же все партии получили тогда меньше, чем ЭДГ.
1: Да, чем Ле Пен. Да, как считаете, на что они пойдут? Поменяют канцлера или вот в такой ситуации решат остаться?
0: Ну, видите, там очень серьезные, еще до поражения в Саксонии, там были очень серьезные, брожения в ХДС, ХСС, ХДС в первую очередь, с тем, чтобы заменить Мерц. Там даже назывались, значит, политики, которые потенциально могут его заменить. Значит, мне лично их имена ни о чем не говорят. Вот, ну, то есть это чистый лист. Как они будут себя вести в будущем, непонятно. Вот, но Мерц пока держится. Мерц пока держится, и он уходить явно не хочет.
1: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня был в студии «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Андрей Цуренко. С самого начала специальной военной операции капитан Андрей Цуренко, командуя зенитной ракетной батареей, вместе со своим подразделением решал боевые задачи по защите группировки российских войск от атак с воздуха. Украинские радикалы, намереваясь нанести урон важным военным объектам, попытались атаковать наши позиции, задействовав для этого диверсионно-разведывательную группу. Капитан, невзирая на массированный обстрел и сохраняя спокойствие, вывел батарею из-под ударов на запасные позиции. После маневра и развертывания на новом месте подразделение Цуренко вновь приступило к выполнению боевого задания. В зоне ответственности капитана появились три воздушные цели ВСУ. Благодаря умелым действиям расчетов под командованием Цуренко точным огнем был сбит самолет, а затем и два вражеских ударных дрона. Это лишило наступавшие силы поддержки с воздуха и вынудило их отойти. Высокий профессионализм, беззаветное служение Отечеству и командирские качества капитана позволили российским войскам сохранить превосходство на поле боя. Благодаря слаженной работе его бойцов все цели были поражены. Потерь среди личного состава не допущено, а вооружение и техника остались целыми. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера, в Самаре 16 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ. Дональд Трамп готов встретиться с Масудом Пезешкяном на полях Генассамблеи ООН. В Дубае откроется первый международный офис ассоциации по факт-чекингу. Подробности далее. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва по итогам обработки 99,89% протоколов составила 59,68%, сообщил член Центра избиркома Павел Андреев. Он добавил, что явка в новых регионах была существенно выше, чем в среднем по стране. Так, в ДНР она составила 82,06%, в ЛНР 79,34%, в Запорожской области 80,01% и в Херсонской области 74,61%. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что вражеские FPV-дроны ударили по грузовику в Шебекино и по легковушке в поселке Октябрьский Белгородского округа. Раненых мужчин доставили в больницы. Также в области зафиксированы повреждения крыши коммерческого объекта и частного дома. Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до 9 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии. Ранее сообщалось, что 4 человека погибли, 4 пострадали, они госпитализированы. 1 человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще 3 получили травмы средней степени тяжести. Пожарные потушили возгорание на площади более 2000 квадратов. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание, возбуждено уголовное дело. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить торговые центры региона после пожара в Стерлитамаке. Президент США Дональд Трамп готов встретиться на полях Генассамблеи ООН с президентом Ирана Масудом Пезешкяном, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что Америка открыта для этого, особенно если есть перспектива вылиться во что-то позитивное. Однако, по словам Рубио, конкретных контактов пока не запланировано. Также американский госсек добавил, что Вашингтон надеется положить конец конфликту на Украине, и Трамп готов сделать для этого все возможное. Украина получила 841 миллион долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Канады, сообщил украинский премьер Сергей Корецкий. Деньги будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По его словам, Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов. Первый международный офис Международной ассоциации по факт-чекингу откроется в Дубае, сообщил президент ассоциации Владимир Табак. Он подчеркнул, что Россия является базой для проекта по факт-чекингу. Но поскольку данная ассоциация международная, интернациональный офис может быть дополнительной точкой притяжения для представителей разных стран. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать ноль четыре в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Начнем мы информационный час. Заявление Российского министерства обороны о сложной для ВСУ ситуации в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы центра взяли в кольцо крупный узел обороны ВСУ на этой территории. Обсуждаем тему вместе с ветераном боевых действий, участником СВО, военным общественным деятелем и военным экспертом Андреем Марочко. Андрей Витальевич, здравствуйте. Андрей Витальевич, слышите меня?
3: Да.
2: Вот отлично, я вас тоже слышу. По поводу Доброполья, насколько важен этот... Так, я так понимаю, у нас технические сложности какие-то, или слышите меня? Значит, перезвоним. Чуть-чуть подробнее тогда расскажу о том, что сейчас, в принципе, происходит на этом направлении. Значит, в окружении находятся подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных формирований противника, отмечают ведомства. Помимо этого, российские военные продолжают наступление в направлении Александровки, сообщает наше Министерство обороны. Так, коллеги сообщают, что Андрей Витальевич снова с нами. Слышите меня?
3: Здравия желаю, так точно.
2: Вот, отлично, я вас тоже слышу. По поводу ситуации в Доброполье, чем важен этот населенный пункт? Почему сейчас такое большое внимание ему уделяется?
3: Прежде всего, это, ну, я как житель Донбасса хочу сказать, что это очередной крупный населенный пункт, который был оккупирован с 2014 года, и мы мечтали о деоккупации его, и вот это, в принципе, сейчас уже происходит в сегодняшних реалиях. Это такой же крупный населенный пункт, как и другие населенные пункты в Донбассе, поэтому здесь большая промзона, и нам еще предстоит постараться, скажем так, выбивать оттуда украинских боевиков, невзирая на то, что они находятся сейчас, по моей информации, в тактическом окружении. И, естественно, вот здесь этот населенный пункт очень важен еще тем, что мы постепенно, планомерно движемся в том направлении, которое обозначил Верховный Главнокомандующий, то есть полное освобождение территории Российской Федерации, а Донецкая Народная Республика – это территория Российской Федерации, с которой должны быть выдворены украинские боевики. Все мы знаем, что сейчас идут активные обсуждения Славянско-Краматорской агломерации, но вот про Доброполье как-то никто не говорил, а это тоже очень важный населенный пункт, потому что мы здесь прикрываем, скажем, некоторые наши многострадальные населенные пункты. Это и Горловка, и другие населенные пункты, которые под постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков. И вот чем дальше мы отодвигаем линию боевого соприкосновения от наших населенных пунктов, то, естественно, угроза ударов намного становится ниже, потому что нужно использовать уже другие системы, естественно, более дальнобойные, они более дорогостоящие, и это, естественно, будет экономически накладно бить просто по гражданским украинским боевикам. И террористическая деятельность, она, по сути, ни к чему не приводит. Они думали запугать наших граждан и во время выборов, и вообще в целом в последнее время в основном идет только теракты. Но оно абсолютно ничего не принесло. Поэтому Доброполье – это очень важный населенный пункт. Ну и после его освобождения останется вот самых таких крупных три населенных пункта, за которые будет уже генеральное сражение. Это Славянск, Краматорск, Дружковка.
2: А вот как раз о важности Доброполья. Ранее в интервью коллегам глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что как раз взятие Доброполья позволит перерезать одну из основных трасс, по которой снабжение группировки ВСУ осуществляется как раз в Славянске, Краматорске.
3: Ну, дело в том, что если мы говорим о той трассе, о которой говорил Пушилин, то она, по сути, уже перекрыта и находится под плотным контролем наших войск. И, естественно, сейчас те же самые беспилотные системы позволяют контролировать участки, на которых мы физически не находимся. Естественно, Доброполье перережет не только Славянско-Краматорскую агломерацию, это и, скажем, уже территория Днепропетровской области. Там есть такой населенный пункт Павлоград. Это тоже довольно-таки крупный, скажем, узловой хаб, по которому мы, ну, постепенно, к которому мы продвигаемся. Поэтому вот жители, как говорится, Днепропетровской области приготовиться, потому что на одном Доброполе мы не остановимся, исходя из тактики, стратегии, которую сейчас у нас, в принципе, показывает наш генеральный штаб, мы будем, помимо этого, еще и формировать буферную зону. А там буферная зона как раз вот Днепропетровская область.
2: Вот у нас параллельно с действиями российских военных продолжаются процессы околополитические, в принципе, политические. И вот свежее заявление госсекретаря США Марко Рубио, который раскрыл некие подробности того, о чем сегодня вечером Трамп будет говорить с Зеленским. И ему, в частности, я имею в виду Зеленскому, указали на то, что Штаты недовольны атаками на связанные с США суда, которые транспортируют в мир нефть. Вот что вы ожидаете от этой встречи? Насколько она может повлиять как раз на ситуацию вот в зоне боевых действий непосредственно?
3: Ну, естественно, политико-дипломатические, скажем, переговоры они должны вестись. Насколько они повлияют на ход ведения боевых действий, да никак они не повлияют. Уже неоднократно говорили наши руководители, что мы будем и дальше преследовать свои цели, и, естественно, останавливаться мы не будем. Возможно, будут какие-то там попытки Зеленского добиться себе каких-то пряников, плюшек, чтобы Трамп надавил на нашего верховного главнокомандующего. Ну, я думаю, это ни о чем. Сейчас, в принципе, Зеленский пытается, по моему глубокому убеждению, набить себе более политические такие дивиденды, нежели решить какие-то вопросы, потому что все мы прекрасно знаем, сколько Трамп уже не говорил, не обсуждали, сколько не проводили встреч, особо они ни к чему не привели. И подобная встреча, мне кажется, тоже к каким-то существенным прорывным таким результатам не приведет.
2: Тут как будто бы есть важный нюанс, ну, во всяком случае, с моей точки зрения, о том, что в преддверии этой встречи тональность Соединенных Штатов вновь качнулась в сторону некоего, может быть, давления на украинскую сторону. Возможно ли, что это выльется в уменьшение поставок оружия, например, или им платят, они поставляют, и как бы отдельная энергетика, отдельного вооружения?
3: Тоже себе будет действовать в ущерб, тем более Трамп, который является коммерсантом. Естественно, они чем больше поставляют оружие, тем больше они зарабатывают. Более того, маржа, которую они собирают с европейцев, которые платят за это оружие, ну, мягко говоря, очень высокая. Так что никаких уменьшений поставок абсолютно не будет, я не ожидаю. А вот то, что они будут пытаться все-таки выбить для себя какие-то выгодные условия для того, чтобы снизить цены на галлон бензина в Соединенных Штатах. Да, такое будет. Но вот мы все прекрасно понимаем, что цены-то рухнули из-за ближневосточного, скажем так, кризиса. А украинское — это уже такие второстепенные факторы. Так что в этом процессе тоже, мне кажется, ничего такого существенного не будет.
2: Да, и остается вопрос, с чем стороны к этому подойдут. Благодарю вас за комментарий. С нами был на прямой связи Андрей Витальевич Марочка,

0: И находится Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил.
0: Посмотришь такой видеоролики в интернете о том, что происходит в Европе, вот опять же в упомянутой Франции, и видишь, что почему-то как будто бы удары ВСУ по НПЗ пришлись и по французским НПЗ, потому что у нас, я по крайней мере, не встречал ситуации, когда в баке рапсовое масло лили.
1: Ну, у нас мало что, так сказать, может... На нас мало что может произвести впечатление, потому что мы очень такая, ну, изобретательная нация. Но, конечно, до рапсового масла никто не дойдет, потому что все-таки, несмотря на террористические акты в отношении наших НПЗ, эта ситуация находится под контролем, но это знают все. А второе, все-таки это нужно напоминать. У нас нефть, залейся. Понимаете? А у нас просто есть сырье, из которого можно эту, так сказать, можно получать дизель, можно получать, так сказать, более грубую солярку и любые бензины с любым октановым числом. В Европе ситуация гораздо хуже. Значит, во Франции она зависит, по-моему, от импорта на 90%. То есть ну, понятно, да, 90%, но это значит, дамоклов меч все время висит. Там была интересная история, когда 4,5 года назад началась СВО, Макрон бегал по глобусу и кричал: «Да наплевать на российский...» Ну, я сейчас вульгаризирую, но смысл такой: наплевать мне и нам вообще всем на русские нефть, газ, там вообще все остальное, потому что они занимают там порядка 14-16% в зависимости от года всего снабжения сырьем, то есть газом и нефтью. И вот выяснилось, что это абсолютно витальная цифра, да, и выяснилось, что сейчас не просто ничего нет, а сейчас нет как бы вот, ну, кое-где там 1/5 часть заправок стоит вообще без любого вида топлива. Это вот нужно понимать. А Франция – это очень автомобильная страна, там жила 25 лет, и там нет такого общественного транспорта, и потом в семьях есть дети, кружки, активности, и все живут в Сабурбии. Сабурбия – это ближний пригород. Второй момент. Значит, где-то нет хотя бы одного вида топлива. Чаще всего это дизель. Потому что, представьте себе еще раз, Франция очень активно внедряла дизельные двигатели, и все их покупали, потому что топливо стоило меньше евро. Вот я помню, что я свой первый дизельный автомобиль купила, он меньше евро стоил, значит, заправиться. Литр. А сейчас... А получается то, что получается. Французы очень редко меняют машины, это большая покупка. А поэтому они ездят на старье. Значит, те, кто заправляет рапсовым маслом, значит, у них внедорожники какого-нибудь там 95-го или 99-го года выпуска. Новые машины, значит, это верная смерть. Поэтому, значит, не смотрите на французов и не покупайте рапсовое масло. Потому что это верная смерть двигателю, забивается фильтр, и за его замена стоит практически столько, сколько крыло самолета. Ну и, собственно, вот. А, да, еще он же стоит сейчас, пишут, в среднем 2,40 евро. Это тоже вранье. На самом деле он стоит значительно дороже. Он стоит порядка 2,50 евро. Это означает, что бак, а средний автомобиль, это 50 литров, значит, бак будет стоить, ну, вы там пересчитаете, то есть 225 евро. При зарплате в 200 евро, да, это на неделю активных поездок. Ну и все.
0: Да, и нужно вот разобраться, как же так случилось. Вот прошло время, отказались от российских энергоносителей. Были стабильные поставки с Ближнего Востока, но тут случилась Америка. Америка с ее планами на Иран и сопутствующие силы, которые атаковали теперь уже и сухопутные способы транспортировки энергоресурсов из Саудовской Аравии.
1: Ну, здесь просто мир, тот самый мир, который думал, что он гегемон, райский сад и все что угодно, на самом деле он начинает знакомиться с реальностью. А реальность говорит нам о том, что Ормузский пролив, точнее его судоходство, контролирует Иран. И вы можете, конечно, кричать на все здание, на East River, это в Нью-Йорке, где Трамп встречался с Макроном, что мы там все будем контролировать и вообще все ого-го как. Но на самом деле, конечно,

0: никакая Америка, уж тем более не Франция, ничего там не контролирует. Контролирует Тегеран, который, кстати, контролирует... Очень разумно. Он говорит, суда, которые ходят под флагами дружественного нам государства, никаких проблем, проходите столько, сколько вам нужно. Но Франция и тут успела сама себе подсуропить и нагадить, потому что Макрон опять-таки постоянно выскакивал и кричал, какие у нас, так сказать, непорядки с обогащенным ураном. Ну и все, их внесли в стоп-лист. Давайте, до свидания. Да, и еще важный момент. Дело в том, что основные поставки последние 4,5 года шли из Катара. Катар – это такое государство, которое находится в заливе, оно очень богатое, и у них очень давние связи у семьи Эмира с властной французской элитой. Все там дети учатся у французских военных школах и так далее. Короче говоря, они с удовольствием начали торговать с Францией большим объемом. Тоталь, главная нефтяная компания Франции, по-моему, она входит в десятку крупных в мире, на седьмом месте стоит, она заключила контракты на поставку газа и нефти, ну, чтобы заменить нас, так сказать, на наши углеродные молекулы диктатуры, да? И в результате, значит, эти суда не могут пройти, да? А плюс еще в Саудовской Аравии возникли проблемы с трубопроводом. Ну вот. И поэтому, значит, со вчерашнего дня премьер-министр по фамилии Рогоносец, извините, ну так его фамилия переводится, значит, Себастьян Лекорню, бесконечно проводит какие-то совещалова. После этих совещаловов, значит, никакого итога никто не видит. И единственное, за всех отдувается в публичном поле министр экономики Паскаль Лескюр, который говорит, да вы не беспокойтесь, у нас на 2 месяца топливо есть. Но вот интересно, 2 месяца, это получается конец ноября, и что тогда?
1: А вот тогда большой вопрос. Что я видел из заявлений Макрона, например? Было предложение там с Трампом договориться на предмет Ормузского пролива, что давайте мы будем регулировать как-то судоходство.
0: Да, конечно, давайте. И самое главное, что французы абсолютно согласны. Просто им не рассказывает подручная Макрону медийка, что все контролирует Тегеран. Ну, так случилось, такова география. Вы не можете ее изменить. Вы можете изменить все, что угодно. Вы можете их называть самыми последними словами. Но вы не в силах поменять ни географию, ни собственную геологию. Еще когда был... Мы на самом деле спасители Европы, если уж так по-честному. А в 1973 году был колоссальный нефтяной кризис, поскольку ОПЕК ввела эмбарго против тех стран, которые поддерживают Израиль. И все, так сказать, бобик сдох. Никакого бензина, ни ближнего, ни дальнего, так сказать. Рапсового масла еще не было в таком количестве. И тогда европейцы пришли к нам, трубопроводы наши работали уже, и они попросили увеличить поставки. Да, и мы увеличили. И поэтому Европа свистя прошла этот кризис, пока Америка вся стояла в очередях сутками. Я вот хочу всем слушателям сказать, которые там недовольны, что они 2 часа постояли в очереди на заправку, в Америке стояли сутками, потому что у них прожорливые были машины. И тогда мы Европу спасли, да, тихо, спокойно, по-русски, тщательно выполнив и перевыполнив все их просьбы. Сейчас они же все на свете уже взорвали. Что не взорвали, то, значит, прикончили граждане незалежные, точнее, тех территорий, которые от нее остались. И, собственно, как это все будет происходить, не очень понятно. При этом зима-то идет, и мы, конечно, можем говорить, что, знаете, там мягкий климат и так далее, но никто не отменял, например, готовку еды на газе, никто не отменял горячую воду, но в принципе, можно готовить и на костре, я думаю, поливая там рапсовым маслом.
1: Будет бум на электроплитке, благо атом там еще остался.
0: Ну, там остался, конечно, атом, но здесь есть засада, потому что дело в том, что атомное топливо, которое в реакторах, уран-235, он периодически должен быть заменен и реутилизирован. И догадайтесь, кто занимается реутилизацией?
1: Росатом.
0: Конечно. Поэтому и здесь тоже. В общем, они от нас зависят так, что мама не горюй, поскольку если вовремя не поменять эти самые стержни, то в общем, плохо придется всем.
1: Еще одна мера, которую я тоже прочитал, Макрон предлагает на уровне Еврокомиссии разрешить снижать экологический уровень топлива. То есть как наши власти поступили в этой ситуации, там евро пониже классом. Вот то же самое предлагает Макрон в Европе сделать.
0: Да, но это нужно сделать из чего-то, понимаете? У вас должно быть исходное сырье. Предлагать можно все что угодно. Предлагать можно летать на каких-то там автономных такси. Предлагать Макрон может все что угодно. Он живет в полном отрыве от реальности, потому что он знает, что весь его двор, соответственно, весь двор премьер-министра и прочих министров, конечно, будут снабжены топливом. Это понятно, что они будут так продолжать ездить на лимузинах. Ну а смерды, как обычно, по принципу, если у них нет хлеба, пусть едят бриоши, то он ведет себя ровно только, точно так же. Потом, понимаете, что значит класс топлива классом ниже? Это смерть двигателя. Для того, чтобы отремонтировать, поменять, промыть двигатель, нужно заплатить, ну вот по нынешним временам, я думаю, ну 4-5 тысяч евро. У французов этих денег просто не существует.
1: Да, и тут не поймешь, что лучше, немножко поездить или подождать. У нас полминутки остается. Простые французы как к этому готовятся? Читают официальные СМИ спокойно. Какие настроения?
0: Настроения очень простые. Значит, 29 числа, то есть через неделю, начинается, по крайней мере, они планируют это начать, движение «желтых жилетов-2». Я напомню, что когда это все происходило в 2018 году, дизель стоил, если не ошибаюсь, евро 8. То есть сейчас он стоит в полтора раза дороже. Поэтому у людей, естественно, самое ужасное в этом смысле, так сказать, интенция. Они хотят просто ему отвернуть шею и до свидания. Второй момент. Может просто начаться гражданская война и гражданское неповиновение, потому что уже полицейские дерутся с рыбаками, рыбаки дерутся с полицейскими, а Франция может оказаться через неделю парализованной, потому что люди выходят на автотрассы, и дальше вы не можете никуда ехать.
1: Да, мы будем за этим наблюдать. И насчет руки помощи от России, с учетом последних событий, тут уже большой вопрос. Елена Караева, журналист, была в эфире «Радио Спутник». Также для вас Михаил Алимов работал. Выпуск новостей, коллеги, продолжат эфир.

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Контекст. Приезд в Нью-Йорк мировых лидеров, да и то далеко не всех, местные власти и жители воспринимают прежде всего как источник транспортного коллапса и других неудобств в повседневной жизни. Это символично. ООН уже много лет обвиняют в неспособности реально решать острые проблемы, влиять на судьбу человечества и останавливать вооруженные конфликты. А их все больше. Бурное и вызывающее опасения – развитие искусственного интеллекта, миллионы голодающих в Африке, рост цен на энергоносители, территориальные споры, масса других вопросов. На Генассамблее обнажатся все противоречия, существующие в мире. Показательно, что дружественные Израилю США отказали во въезде представителям Палестинской национальной администрации. За них вступился Евросоюз, но, похоже, тщетно. Имеющие не однозначную репутацию нынешний генсек ООН Антонио Гутерриш скоро уходит на покой. Кто его заменит, пока не ясно, но на этого человека будет возложена миссия восстановить авторитет организации. Сделать это очень непросто, но необходимо. Другой глобальной площадки для решения международных, политических и гуманитарных вопросов просто не существует. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. Путин поздравил наследного принца с днем провозглашения королевства. Стороны обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в частности в зоне Персидского залива, а также отметили важность безопасного и беспрепятственного прохода судов, в том числе через Ормузский пролив. Также российские лидеры и наследный принц Саудовской Аравии договорились продолжать контакты на различных уровнях. Россия рассчитывает на кардинальное переосмысление работы ООН на украинском направлении, которое сейчас провальное, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. Он подчеркнул, что кандидатам на пост генсекретаря ООН в Москве предъявляют целый ряд строгих требований, о которых говорят как самим претендентам, так и партнерам. Алимов отметил, что позиция генсека ООН Антонио Гутерриша по украинскому кризису не имеет особого значения, поскольку ни одна из его инициатив не была уместна и конструктивна. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, в том числе по Украине. Вашингтон обеспокоен тем, что связанные с США суда с нефтью подвергались атакам со стороны Киева, заявил американский госсек Марко Рубио. По его словам, Вашингтон не может позволить этому продолжаться. Рубио также добавил, что урегулирование украинского конфликта сопряжено с трудностями, однако Соединенные Штаты верят в возможность успешного исхода. Москва выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и России, сообщает Минтранс. Уточняется, что на глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора «Север-Юг». В Калининградской области открылся национальный туристический маршрут, посвященный жертвам геноцида в годы Второй мировой войны на территории Восточной Пруссии, передает корреспондент РИА Новости. Цель проекта – сохранение исторической правды о нацистских преступлениях, совершенных на оккупированных территориях СССР и в Восточной Пруссии, где сейчас расположена Калининградская область. По информации руководителя военно-исторического центра региона Татьяны Карманицкой, в маршрут включены бывшая биржа труда Кёнигсберга, здание гестапо, место расположения пересыльных лагерей и площадок принудительных работ. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: 15.33. Продолжаем прямой эфир. Вторник, 22 сентября. Сегодня, напоминаю вам, 26-й год. Лесу Хабалова, Алеша Тимофеев. Значит, три новости у нас есть для вас, которые хотели бы обсудить с экспертами. Начнем с заявлений СВР, Службы внешней разведки России, которые говорят...
3: Говорят о том, что на экспертном уровне разрабатывается предложение о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы спрятать авуары России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария. То есть эксперты в Евросоюзе обсуждают предложение о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы.
1: Да, в общем, эту тему подробнее обсудим с экспертом. На прямой связи со студией заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван, здравствуйте.
4: Да, добрый день, дорогие друзья.
1: Да, ну что, давайте. Вот эту схему вы, так сказать, прочитали, которую вменяет СВР Евросоюзу?
4: Вы знаете, я посмотрел эту схему, но они все, в общем-то, изначально, если можно сказать таким обыденным языком, они все были кривые схемы, потому что сами бельгийцы, которые обладают нашими активами сегодня, ну, являются их хранителями, да, они ими не обладают, мы ими обладаем от начала и до конца, они не передавали эти активы под предлогом того, что пока они не увидят четкий, безупречный с правовой точки зрения механизм, они в одиночку, да, делить ответственность и отвечать перед Россией были не готовы. Ну вот, основываясь на этом, наши, собственно говоря, 300 миллиардов, при этом я хочу заметить, что доходы, которые, та прибыль, которая поступает от использования активов, она уже передается Украине. И я думаю, второй вопрос – это то, как нам вернуть те проценты, которые регулярно начислялись на этот наш огромный актив. А сейчас вопрос в том, чтобы успокоить бельгийцев, чтобы бельгийцы спокойно передали все эти активы в некую структуру. Да? Они это называют новый инструмент Евросоюза, который будет выступать депозитарием. То есть они хотят в некий депозитарий, ими же придуманный, туда перелить все наши активы, и уже как бы бельгийцы снимают с себя всю ответственность, а коллективная ответственность ЕС, да, ну то есть кому предъявлять претензии здесь, мы бы предъявили к Еврокле, да, который, собственно говоря, хранил. А тут как бы все ЕС, оно размыто, все это большая организация, коллективная ответственность, ну и вот попробуйте их, значит, к этому наднациональному институту предъявить какую-то какие-то претензии.
1: Иван, но, вот вы юрист, не экономист, но назревает просто экономический вопрос. Хотя он, конечно, напрямую связан там с юридическими механизмами и процедурами. Вот смотрите, значит, эти деньги, они же заморожены. Они заморожены. Сейчас Евросоюз, ну, прибыль, так сказать, с этих денег, прибыль, которую получает с этих денег, ну, там отправляет на помощь Украине и прочее, прочее. Вопрос следующий. Вот ведь это же процедура и механизм, да, перевод, так сказать, с одного счета, условно говоря, на другой. Требует ли она, какие-то есть вот правовые, не знаю, механизмы для того, чтобы это попытаться сделать там Евросоюзу, или нет? То есть они же не могут там распоряжаться, с одного счета на другой там перекладывать наши деньги. Они их заморозили, и все.
4: Я понимаю вопрос. Смотрите, вот... Конечно, ЕС проходит путь по изъятию активов, по разрешению атаковать наши суда, да, то, что касается теневого флота, как и Британия, в принципе. Они проходят это все первый раз. Они ищут некие лазейки в санкционных законах. Да, есть закон о санкциях. Там есть достаточно размытые формулировки, которые... позволяют, ну, фактически подогнать любое недружественное действие, которое касается ареста, изъятия российских активов под закон о санкциях. Я думаю, что именно на это они будут, на те решения, которые ЕС уже, собственно говоря, в ЕС были приняты, они будут ссылаться и на основании этого совершать эти действия. Но мы же понимаем, что, ну, как говорится, они это придумали, они в это верят, и они считают это законным. Но это не значит, что это рассмотрит как законный инструмент иные страны, которые там вложились, например, в какие-то активы ЕС или в инструменты финансовые, которые Евросоюз выпускает. И поэтому не случайно в заявлении нашего ФРС говорится, что это подорвет. Ну, вы знаете, мне, честно говоря, вот это вот, ну, слова, да, ну, подорвет доверие там, к инструментам ЕС. Нам-то от этого легче или не легче будет. Вопрос в другом. Какие меры мы предпримем для того, чтобы, не дать. Ну, во-первых, они, давайте начнем с того, что им не должно было в голову прийти такие вещи, как изымать российские активы, да, воровать их. Ну уж если пришло, если вот этих наших красных линий недостаточно для того, чтобы это сделать, да, если мы просто как бы наблюдатели за всем за этим, то мы должны разработать определенную дорожную карту, которая будет реализовываться в том случае, если наши активы все-таки будут изъяты.
1: Совершенно вот, верно. Кстати, да. Я думаю, что над этим там работают специальные люди. И еще раз, вот смотрите, когда вы все подробно объяснили, и понятно самое главное, да, значит, они разрабатывают, СВР говорит нам, некое экспертное сообщество, да, это не правительство, не это, значит, вот некое экспертное сообщество разрабатывает планы по, собственно, созданию некой новой структуры, в которой будут выведены деньги из Евроклир. Таким образом, они хотят в том числе, ну, как бы действительно обелить Евроклир. Но а Евроклир-то сейчас может передать эти деньги или нет? Ну, это же все равно надо, так сказать, какая-то транзакция должна быть, чтобы они со счетов Евроклир перешли в эту новую структуру, гипотетическую. Мы же в этой плоскости рассуждаем.
4: Ну, конечно, я уверен, что никакой проблемы, как только Евроклир получит соответствующее заверение и решение ЕС, но оно просто его исполнит. И все, то есть это будет директива там, финансового какого-то департамента ЕС, да, их комиссии финансовой, которые Евроклир, потом они скажут, ну, мы люди-то, собственно говоря, зависимые, да, Бельгия же члены ЕС, вот есть решение, мы подписывали все европейские декларации, мы просто исполнили, вот чего они хотят, да, чтобы к ним не было никаких претензий. Все претензии вот туда, пожалуйста, в ЕС, да.
1: С Евроклир мы можем потребовать какую-то сатисфакцию, ну, в смысле, засудить и так далее. Мы же знаем там, да, российские суды и даже европейские, по-моему, там эти удовлетворяют наши иски в отношении Евроклир.
4: Вопрос в том, когда это будет подано и в каком виде. Да? То есть, если мы считаем эти санкции незаконными и арест незаконным, ну, надо уже было подавать. Если мы чего-то ждали, каких-то решений, то мы же понимаем, что европейцы тоже торопятся, да, в связи с тем, что могут смениться веяние и направление, так сказать, возможных решений во многих странах. И в итоге, если поменяются правительства, да, мы знаем, впереди выборы и Испания, и президентские выборы во Франции, и непонятно, там будет сидеть мертв до конца или нет, и может не быть единой позиции в ЕС, а мы понимаем, что там решения принимаются единогласно. И не факт, что все члены ЕС после смены политического вектора примут единогласное решение по изъятию российских активов. Потому что все-таки разум, по-моему, начинает там немножечко возвращаться. Тем более, учитывая, что у нас заработал указ президента о введение внешнего управления над иностранными активами.
1: Ну, да.
4: Мы видим, в некоторых, так сказать, иностранных компаниях вводится внешнее управление. И поверьте мне, этих компаний достаточно. Здесь можно было бы так сказать, немножечко их привести в порядок.
1: Да.
3: Я вот как раз хотела уточнить еще в самом начале, что как раз эти новости, они будто бы взаимосвязаны, потому что еще только позавчера мы говорили про эти компании, Nestlé и Ашан, а сегодня уже вот такая история. И, наверное, такими действиями, этими манипуляциями замороженными российскими деньгами, они, ну вот как мне кажется, стимулируют Москву еще больше расширять просто список тогда этих западных компаний, которые будут переходить также под контроль России.
1: Спасибо большое, заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
3: В Минсельхозе прокомментировали резкий рост цен на мясо птицы. В августе курица подорожала на 15%, почти на 16%, до 263 рублей за килограмм. И это много, на самом деле. Конечно, я вот давно много. Уже обратил.
1: Хотя, не только птица. Я свиную шею покупал на шашлык в выходные. 800 рублей. Но 800 рублей это...
3: Это за что? Подожди, свиная шея 800 рублей. Да. Это очень
1: хорошая,
3: дорого.
1: Но, так сказать, не 800 рублей. Так, значит, почему происходит...
3: Корректировка цен после длительного... Ну, вот объясняют это, да, корректировка цен после длительного периода, когда они оставались на низком уровне, и также издержки производства. Вот так это все объясняется.
1: Эксперт по финансовому рынку Николай Солобуд с нами на прямой связи. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: А знаете, еще хочется что уточнить. Вот здесь такая история, что да, все будто бы дорожает, но при этом в Минсельхозе говорят о том, что есть здоровая конкуренция, которая как раз позволяет сохранить стабильное предложение. И вот здесь у меня немножечко как-то все не совпадает, тогда немножечко непонятно.
5: Ну, смотрите, на самом деле цифры приведены некорректно. 15% это в годовом выражении за один месяц. Это что значит? Это взяли повышение стоимости мяса птицы за один месяц и умножили на 12. Да, но при этом, при всем, мы берем там прошлый месяц, позапрошлый месяц, ничего такого не было. Да, и, соответственно, если мы начинаем высчитывать действительно среднюю погоду, то это она гораздо ниже, чем нежели то, что приведено. Понятное дело, за прошлый месяц. Это сильный удар по логистике у нас идет. И здесь, соответственно, и удорожание, и недоставка товара, и удорожание логистики, и недоставка товара, потому что логистические цепочки нарушены. И все это дело буквально там компенсируется на раз, как только сформируется нормальная там антидроновая защита, да, и все вернется на круги своя. Здесь это...
1: А вот, этот вопрос. Во-первых, Николай, да, вот смотрите, значит, это же год году. В прошлом августе стоила курица на 16% ниже, чем в этом. Вот ведь о чем речь. Это Росстат говорит.
5: Ну, а я объясняю, да. Почему так произошло.
1: Ну,
5: и
1: да.
5: Здесь у нас действительно высокая конкуренция. И эта высокая конкуренция действительно не позволяет мясо птицы дорожать. Вы посмотрите, да, дорожает говядина, потому что, по большому счету, говядина у нас дефицит. А свинина дорожает. У нас свинина была, раньше производство свинины, вот прям копейка в копейку, сколько мы потребляем, столько производили. Сейчас видно, опять же, из-за логистических историй это немножко сложновато делать. А говорить, что корма подорожали? Нет, наоборот, нет. Здесь сложно про это говорить. Здесь чисто логистика из-за того, что на прилавках магазинах уменьшилось предложение, ну, в сетях, опять же, да, и это буквально нивелируется, ну, я не знаю, там не день-два, но это не вот прям нельзя сказать, что это тенденция, и что она необратима, эта тенденция. Нет, она вернется обратно, кстати, буквально очень быстро. По мясе курицы мы всегда производили с излишком производства, чем нежели потребляли. Поэтому вот чего-чего, а мясо птицы точно цена отыграет назад.
1: Просто вот я, честно говоря, что позволяет вам, как бы вопрос, да, что позволяет вам так думать, что отыграется? Когда там речь о сезонных фруктах или овощах, там понятно, действительно, там, так сказать, колебания этой цены понятны. Хотя в этом году даже борщевой набор, вот летом, казалось бы, сезон, конец лета, там август, начало сентября, все равно вырос. Это тоже, конечно, обусловлено логистикой. Но а что, так сказать, позволяет нам надеяться, выражать надежду на то, что мясо птицы вернется на прежние цены, на прежнее место?
5: Ну, надо говорить о сроках. Да, понятное дело, что ни месяц, ни два, ни даже, может быть, и не полгода на это понадобится. Но мы сейчас понимаем, что ситуация разворачивается в пользу того, что мы будем налаживать логистику, все настраивать, и все это дело в рамках 12-14 месяцев нормализуется. И таким образом через это время именно конкурентная борьба между производителями возьмет свое, и цена вернется назад.
1: Слушайте, а вот если чуть-чуть на уровень подняться на один или на половинку, а вот производители курятины вот в этих сложных условиях с логистикой, там ГСМ и прочим, насколько, так сказать, способны пережить эту сложную пору?
5: Смотрите, производство цыпленка это 40 дней, ну так в среднем, там клонят где-то плюс-минус 5 дней болтаются. И, соответственно, с таким циклом производства, можно настраивать, ну, очень-очень, так сказать, гибко. Да, можно за 1-2-3 дня настроить производство так, что ты производство именно производишь столько, сколько тебе надо, сколько ты сможешь продать. Это не какие-то там циклы производства на года, когда сейчас надо делать какие-то инвестиции, которые будут заработать там через 2-3 года, и ты должен спрогнозировать, какой рынок сбыта будет через 2-3 года. Нет, здесь 40-45 дней, и все, и ты подкручиваешь, и все, и делаешь больше, меньше. Это очень такое гибкое производство, поэтому здесь вообще надо на эту тему сложно, ну, как бы такое, как пессимизировать.
1: Понятно. Спасибо большое, эксперт по финансовому рынку Николай Салабутов успокоил нас. Успокоил тебя?
3: Ну, успокоил. Просто, ты знаешь, на самом деле большинство экспертов надо мной смеется, когда я говорю, а возможно ли, что цены еще как-то стабилизируются и вернутся назад? Вот еще ни один мне не сказал, что да, ну, такое бывает. Все, вот да, вот это первый человек сегодня за все это время мне говорит, что цены могут вернуться обратно.
1: Да. Хорошо, все. Еще одна тема есть не менее любопытная.
0: Радио «Спутник».
1: Минздрав опубликовал руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения. Что это такое, а? Некая дорожная карта лечения пациентов с расстройством сексуального предпочтения. Это когда ты предпочитаешь что-то другое, да?
3: Ну, в общем, вот смотри, я так понимаю, что этот документ разработан профессиональным сообществом, и он призван разграничивать обычные фантазии от реальных патологий и давать врачам четкую ступенчатую систему терапии такого пациента.
1: Неужели раньше такого не было? Спросим у ведущего психиатра клиники имени Семашко. Илья Гернец с нами на прямой связи. Илья Григорьевич, салют, здравствуйте.
6: Да, приветствую, здрасте.
1: А что, раньше не было, так сказать, раньше врачи все время путались, что такое, значит, фантазия, где там патология?
6: Вы знаете, вообще каждый раз Минздрав не перестает удивлять и не исчерпывает, так сказать, свои находки в этом плане, то есть называет не те же вещи, которые раньше вроде как были известны, придает им новое звучание, характеристику и оттенки. Вот эта новизна, она тоже, так сказать, не слегка озадачивает по той причине, что возникает противоречие. Потому что эта патология, ну так называемая патология, она же граничит еще и с некоторыми вопросами законодательства, которые там что-то запрещают, об этом употреблять нельзя, там, ну, в частности, ЛГБТ и все такое прочее.
1: Значит, если взять... ЛГБТ запрещенная
3: в России. Да,
6: да, да. Совершенно верно. И получается так, что вот в отношении вот часть вот этих фетишизмов, всяких вещей, она в этом плане тоже входит ведь вообще на самом деле в количество интересов, скажем, этой публики, и разделить ее вот так вот филигранно, чтобы вот это можно, это нельзя, это будет на самом деле немножко, так сказать, напряжно по той причине, что возникнет масса противоречивых законов между юридическими и медицинскими вопросами. Это первое. Во-вторых, значит, дело в том, что на самом деле к психиатрии потихонечку люди привыкают, становятся цивильными и пользуются помощью, обращаются. И вот эти вот демонические страхи, которые приписывали раньше психиатрии, они потихонечку утихают, успокаиваются и, в общем, какой-то порядок возникает в плане цивильного обращения к психиатрии, чтобы, так сказать, действительно разобраться. А вот, значит, вот это рефрешинг такой вот этих вопросов к психиатрии, он опять же напрягает, и люди только-только успокоились, значит, опять сейчас начинается, кто фетишист, а кто там то.
1: Вот, да, совершенно верно. И насколько ты фетишист? Ну, то есть ты фантазер или, так сказать, практик? Теоретик или практик, да?
3: Да, и вот откровенное предупреждение здесь есть, я добавлю. При постановке добровольно пришедшего пациента на диспансерный учет существует высокий риск его попадания под внимание полиции.
1: Вот это важно, да.
3: Да.
6: Ну, вообще психиатрические пациенты в этом отношении, то есть первое препятствие, основное препятствие, так скажем, среди народа обращаться к психиатрии, это надуманное или отчасти реальное опасение попасть, значит, на учет.
1: Uh-huh.
6: Попасть на учет. Ну хорошо, если ты на учет пришел с каким-то таким вот безобидным, там, депрессией у тебя еще, то, ну, то это куда еще, куда не шло. Там,
1: Квентин Тарантино, который без ума от женских стоп, мы знаем, он большой фанат женских стоп.
6: Ну, вот. Слушайте, вообще это вообще на самом деле, так сказать, мужчины, я сказал бы, даже более уязвимые, так сказать, категории людей в отношении того, вайр он или не вайр, вот любит он наблюдать за, так сказать, женщинами или еще что-то. Но это глубоко внутренний вопрос. Я вообще хочу сказать, что иллюзия того, что люди вынесут это на поверхность для обсуждения, но она, в общем, на самом деле довольно наивна, потому что тут и психиатрические, и более безобидные вопросы люди не выносят, потому что у них ощущение, что они станут предметом насмешек там и всяких, я не знаю, там, издевательств и всего остального. А если тут, в общем, на самом деле еще тема сексуальная, да еще с изысками, да то есть вот эти десятые, ну, я говорю, она под семью печатями вот самого человека, а главное, что его же в этом плане идентифицировать очень трудно. Он никогда не знает, фетишист он, не фетишист, эксгибиционист он, не эксгибиционист. Это вопрос такой, знаете, темный в этом плане. Потом ведь еще надо понимать другой вопрос.
1: Полминутки у нас только осталось. Пожалуйста.
6: Да, частности, которые в этом плане являются, в этом плане особенностью отдельно взятых людей, являются системными проблемами в этом смысле девиации, то есть отклонения от нормы. Поэтому по сути непонятно и не обязательно, чтобы это были сексуальные или какие-то увлечения, скажем, кондитерскими изделиями, избыточными. Угу. Для клинициста важна сама система, при которой человек болеет. А чем он увлекается, в общем, не обязательно. И сексуальная тема не является в этом смысле особенной, избирательной и особенно болезненной.
1: Спасибо, док. Спасибо вам, доктор. Ведущий психиатр клиники имени Семашко Илья Гернат был с нами на прямой связи. В студии работали Лиса Хабалова, Леша Тимофеев. Пока.
3: Пока.

Страна героев. Артур Хамолян. Подразделение под командованием подполковника Артура Хамоляна выполняло задачу по захвату укрепленных опорных пунктов противника в Донецкой Народной Республике. Благодаря своевременным и точным действиям подполковника, его подчиненные ликвидировали 5 единиц бронированной техники, 3 дрона-бомбардировщика «Баба-Яга», десятки более простых беспилотников и живую силу ВСУ. Не останавливая наступление, наши защитники под командованием Артура Хамоляна выполнили боевую задачу по освобождению нескольких населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Государственный флаг Российской Федерации был установлен на взятой под контроль границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровщины. Параллельно штурмовики подполковника на одном из тактических направлений выполняли задачи по уничтожению опорных пунктов противника. В результате четкого и оперативного руководства действиями личного состава бойцы уничтожили вражеский автомобиль, 30 FPV-дронов и личный состав радикалов. Всего подразделение под командованием подполковника Хамоляна в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады освободила 18 поселков. Подполковнику Артуру Хамоляну было присвоено звание Героя России. Страна героев.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными». Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Саратове 17:00. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин обсудит с Кабмином использование системы «Честный знак». Первая российская вакцина против ВПЧ поступит в медучреждение в ближайшее время. Российские спортсмены вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференц-связи проведет сегодня совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики. С докладами выступят вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкоголь-табак-контроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Иран готов к развитию межпарламентского взаимодействия с Госдумой нового созыва, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали. Он также поздравил с успешным проведением выборов в стране, несмотря на недоброжелательные намерения некоторых западных стран, которые хотели создать проблемы безопасности. Бывшая замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, фигурирующая в деле об отмывании денег, обсуждала с экс-депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем, как скрыть от декларирования дорогостоящие украшения, сообщило украинское издание «Страна.UA». Напомню, САП Украины сообщала 19 августа о проведении спецоперации против преступной организации, которая действовала при участии депутатов Верховной Рады и чиновников офиса Зеленского. Позже НАБУ опубликовала аудиоразговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, получившей название «Форест Гамп», на которых фигурирует Мудрая и бывший депутат Рады Микитась. Сотни журналистов и участников делегации скопились у входа в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где в ближайшие часы выступит президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости. Очереди растянулись в дом комплекса Всемирной организации. Трамп должен выступить с трибуны Генассамблеи в первый день общих прений. По сложившейся традиции, первой выступает Бразилия, а следом слово получает американский президент, как представитель страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медицинские учреждения в конце сентября, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности. Отмечается, что объем первой партии вакцины 30 тысяч доз. До конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз, а уже с 2027 года планируется выпускать более 3 миллионов доз ежегодно. Это позволит как полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, так и вывести препарат на международный рынок. Россияне Азалия Аминева, Надежда Голубева и Вячеслав Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу. Аминева в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 65 килограммов одолела спортсменку из Хорватии. Голубева в весе до 70 килограммов победила представительницу Польши, а Рогозин, выступающий в категории до 55 килограммов, также нанес поражение польскому боксеру. Турнир проходит в Софии под эгидой World Boxing и продлится до 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, сегодня Владимир Зеленский встречается с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках открытия новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Собственно, сентябрь, новый политический сезон, обычно он, скажем так, начинается с открытия Генеральной Ассамблеи. Но о чем будут говорить Зеленский и Трамп, примерно понятно. Зеленский будет просить в первую очередь противоракеты к «Патриотам». У Украины критическая ситуация с ПВО, нашу баллистику они вообще сбить не могут и в этом признаются, поэтому будет клянчить. Клянчить деньги у Трампа бесполезно. Он уже 100 раз говорил, что не даст, и в этом ему можно верить. По большому счету, встреча протокольна. Ну, то есть Зеленский будет искренне умолять, а Дональд Фредович скажет что-то вроде «Я просто хочу закончить эту войну, у меня отличные отношения со всеми, и мы сделали несколько шагов вперед, посмотрим, что будет в будущем, но, в общем, мы на правильном пути». Вот приблизительно это мы услышим. А от Зеленского, конечно, хотелось бы услышать признание того, что он находится в тупике. Сейчас Украина, я впервые это говорю, кстати, за более чем 4 года, по моим ощущениям, действительно находится на грани истощения. То есть у нее, видимо, начинает не хватать ресурсов и финансовых, и оружейных, и человеческих, экономических, и даже таких, скажем так, в области духа. Об этом заявляют сами украинцы, да, и на уровне политиков, и даже на уровне руководства страны. Понятное дело, что не офис президента, но Верховная Рада, правительство, да, там все признают, что ситуация тяжелая. В бюджете, это на текущий год, дыра в 30 миллиардов долларов. Патриотов нет, потому что все, кто мог дать, их прижали, а США потратились в ходе своей авантюры в Иране. Плюс к тому, ну, скажем так, раскол элит уже абсолютно явный. Эта зима решающая, на мой взгляд. Сейчас темп приведения Украины к нашему знаменателю взят очень хороший, тоже по моей субъективной оценке. В том, что касается боевых действий непосредственно на земле, вероятно, пауза в перспективе, потому что сезонность, да, у нас весна, осень распутится, поэтому вот то, что называют как бы битвой за главную цитадель Донбасса, за славянско-краматорскую агломерацию, это может произойти не осенью, по той простой причине, что подмерзнуть все должно. А вот удары по Украине, я думаю, продолжатся. Анонсы Дональда Фредовича о том, что мы с Зеленским якобы договорились до того, что перестанем обмениваться ударами по энергетической инфраструктуре, как я и подозревал, оказалось просто словами. То есть это его некое пожелание из-за энергетического кризиса в мире, из-за резкого роста стоимости дизеля, но никаких практических договоренностей с Москвой нет. И с Зеленским, я думаю, не появится. То есть после этой встречи Зеленского с Трампом будет все примерно то же самое, что было вчера. Будем Украину дожимать. Кроме того, сегодня будет выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге. В Бундестаге будет жарко, Мерца будут кусать. Их потенциально хотят загрызть, причем его же собственная партия. На прошлой неделе в Германии прошли еще 2 тура выборов региональных. И они показали, что немцам, по большому счету, понравилось ставить на уши собственные политические элиты и совершать такие вот маленькие революции. Германия с электоральной точки зрения всегда была, вот сколько я ее помню, очень скучной, очень предсказуемой страной. Это такая, можно сказать, историческая компенсация за ту веселуху, в кавычках, которая была до 45-го года, включительно. И нынешняя политика, да, вот то, что было и после объединения Германии, все довольно скучно, то есть опросы довольно четко предсказывают результаты выборов. Результаты выборов всегда объяснимы, прозрачны, предсказуемы. Но в начале сентября, во время региональных выборов в Ландак, Саксония-Анхальт, вы наверняка об этом слышали, произошла сенсация. Партия «Альтернатива для Германии», партия антисистемная, не просто победила, она часто на региональных выборах теперь побеждает. Она добрала достаточно голосов, чтобы составить свое собственное правительство. И это так поразило и Германию, и Европу, что 2 недели это обсуждали. И вот прошло 2 недели, и новые выборы. На этот раз в Мекленбурге, Передней Померании, и в Берлине, в столичном. И там тоже 2 сенсации. Правда, они не касаются «Альтернативы для Германии», не они герои дня. Они победили в Мекленбурге формально по очкам. 38% у них. Но этого недостаточно для формирования правительства. То есть власть в этом регионе не изменится. Там как была премьер-министр от СДПГ Шведик, так она и останется. Она, в отличие от своей партии, довольно популярна. Ее в свое время, кстати говоря, называли агентом Путина за то, что она хорошо относилась к России и лоббировала «Северный поток». И она уже будет на своем третьем сроке. То есть это такой оплот стабильности политической в Германии. Бисмарку, железному канцлеру, кстати говоря, приписывают фразу, что если наступит конец света, я приеду в Мекленбург, потому что там все происходит на 50 лет позже. Это родина его бабушки. То есть имеется в виду, что Мекленбург в Германии – это такой неофициальный символ консерватизма, да, старины. И вот в этом неофициальном символе консерватизма впервые в истории правящая партия Германии, партия Фридриха Мерца, проиграла. Причем проиграла так, что не попала в ландак. Ну, естественно, она проигрывала свою историю, но так, чтобы не попасть в региональный парламент, это впервые. Ну, то есть не было никогда. Как раз вот с 46-го года, с конца Второй мировой войны. Для Мерца это очень плохие новости. То есть, когда подводили итоги выборы, он сам признал, что это катастрофа. Но он тогда не знал всей глубины своего падения, он не знал, что его партия впервые в истории в ландак не попадет. А в Берлине, где альтернатива для Германии, скажем так, не очень популярна, она там заняла всего третье место, да, на первом оказалась партия левая, около четверти голосов. Партия левая – это наследники, причем организационные, правящие партии времен ГДР, времен Эриха Хонеке. Иными словами, жители Берлина проголосовали за власть ГДР. И это та самая партия, которая для канцлера, для Мерца, для элиты Германии политической является, ну, второй неприемлемой. Да, самая неприемлемая – это альтернатива для Германии. Левые на втором месте, у них довольно радикальная экономическая программа. Скажем так, есть упор на национализацию много чего. Они защитники всех меньшинств, что отличается, скажем так, от партии Хонекера, но этим в Германии никого не удивишь. И они лояльно относятся к России и не лояльно к поддержке Украины, в первую очередь, оружейной. Там есть и русофобское крыло, но оно и в альтернативе для Германии, в принципе, есть. Но в целом, да, партия, являясь, на мой вкус, совершенно неадекватной во внутренней повестке, да, и в экономической, очень адекватна во внешнеполитической. И вот в Берлине теперь будет мэр, бургомистр от этой партии, от партии, которая была правящей в ГДР. И Мерцу на этом фоне придется держать ответ, как же так, как же он довел Германию до такого состояния, что за народную партию голосуют меньше 5% немцев. Как же он довел Германию до такого состояния, что Берлин захотел назад в ГДР? И повышенные шансы на то, что в ближайшие пару месяцев канцлер в Германии сменится. Но без гарантии. То есть по всем вводным, по настроениям в партии, по отношению

право быть канцлером. Но сейчас ему придется вести очень активную оборону своего кресла за все те провалы, которые переживает партия под его руководством. Ангела Меркель, если помните такую, да, которая выборы стабильно выигрывала, которая 16 лет была канцлером, она была внутрипартийным врагом Мерца. Ну, точнее, Мерц был ее внутрипартийным врагом. Они очень долго собачились, но во всех битвах, которые Мерц начинал с Меркель, он проигрывал. Он постоянно проигрывал у нее партию, и в какой-то момент она его просто выдавила из политики. Он ушел и вернулся только, когда Меркель ушла на пенсию. И вот частью политического завещания Меркель было не только не сотрудничать с ОДГ, это обычно вспоминают в Германии, не сотрудничать с левыми, в том числе, с партией левой, но и не делать Мерца лидером партии, и ни в коем случае не делать Мерца канцлером. Почему? Ну, мне кажется, уже не надо задавать вопрос, почему видно, что из себя представляет Мерц, и почему, по большому счету, он не нравится своему собственному народу. Но партия два раза Меркель послушала, то есть Мерц только с третьего раза смог выиграть внутрипартийные выборы за пост лидера. И если Меркель умеет хохотать злорадно, да, по-моему, сейчас наилучший повод для этого. То есть бабушка вас предупреждала, не доверяйте Германию этому. Меркель, конечно, тоже, скажем так, сильно испортила свою репутацию в наших глазах своей поддержкой Украины после 2014 года, своим поведением в ходе попытки имплементировать, как Лавров говорил, Минские соглашения, но надо отдать ей должное по сравнению со своими преемниками, что с Мерцем, что с Шольцем, по сравнению с Анна-Леной Бербок, с другими немецкими топами, она, конечно, персонаж исторический, настоящая глыба. И, в общем, надо было, конечно, бабушку слушать, это я про немцев говорю. Еще одна бабушка, извините за такое определение, Марин Ле Пен, на этой неделе отметилась критикой России. То есть было выпущено совместное заявление от партии «Национальное объединение», это партия Ле Пен, за ее подписью и за подписью Жордана Бардела. Это глава партии. Да, Ле Пен не является лидером партии, она кандидат на выборах, она фаворит президентских выборов Франции, да, и поэтому мы ее слушаем, интересно, что она скажет. И вот на этот раз она сказала, что Россия угрожает Франции, Россия угрожает Европе, Россия там своего не добьется, не пройдет. И самое неприятное, вот лично для меня, говоря по-французски «моветон», она обвинила нас в атаку на аэропорт Лейпцига. То есть была история, если кто не помнит, в начале августа, когда беспилотник врезался в украинский транспортник в аэропорту Лейпцига. И через какое-то время был заявлен, что беспилотник-то, оказывается, был боевой. Просто взрывчатка почему-то отцепилась, куда-то там в кусты упала, не сработала, и ее случайно нашли через время, да, с этого беспилотника. Потом, разумеется, было обвинение в адрес России, и вся эта история нужна была Мерцу в ходе предвыборной кампании. Обвинить Россию в нападении на Германию, обвинить альтернативу Германии в том, что она поддерживает Россию, да, значит, они поддерживают врагов Германии. Ну вот и профит. Не получилось. Получилось даже хуже, да, то есть действия Мерца за последние несколько недель сделали его партии только хуже. А Марин Ле Пен повелась, съела эту наживку и говорит, что вот Россия, так сказать, теперь несет угрозу для Европы. Кроме того, у нее подорвало от указа президента России Владимира Путина о передаче ряда французских активов во временное управление российской компанией. Ну, какие французские активы? Бывшая Леруа Мерлен, супермаркет, один гипермаркет, не хочу ему рекламу делать, вы знаете какой, да? В общем, французы в шоке. И у Эммануэля Макрона было собрание со всеми лидерами партии, скажем так, с топами парламента на эту тему, и он их соответствующим образом накрутил. Реакция Ле Пен в целом понятна, в том плане, что она же представляет национал-патриотические силы, а национал-патриотические силы, у них риторика жесткая, мол, мы всех победим, мы будем самые великие, сделаем Америку снова великой, сделаем Францию снова великой и так далее. Да? Так

что то, что ей не нравится, наши манипуляции с французскими активами, это понятно. Но это же не просто так началось. Именно Франция является главной ответственной за неприятности, которые происходят с российским нефтяным флотом. Это корабли под флагами третьих стран с интернациональной командой, которые, допустим, перевозят российскую нефть, а иногда действительно перевозят. И вот им создают огромные проблемы с нарушением международного права, танкеры арестовывают, их не могут присвоить, и могут создать многочисленные проблемы, задержать на месяц, например. То есть сорвать поставки, сорвать контракты. И Франция, она не только закоперщик, она и главный спонсор в плане данных разведки, в плане информации, в плане логистики, в плане организации вот этого вот шантажа российских танкеров. И вот, мне кажется, на этом фоне было принято решение. Причем, поскольку Макрон своим французам сказал, что Россия шантажирует, я думаю, что был разговор с Парижем на тему «прекратите, или хуже будет, или мы оставим за собой право ответа, право компенсировать свои убытки». И об этом нашими властями не было сказано прямо. Да, но что между этими двумя сюжетами связь есть, я практически убежден. И в этой связи я слепой, согласен. Россия несет угрозу Франции, Европе, кому угодно, если у России воровать, если Россию тыкать палочкой в бок, если поставлять Украине дальнобойные ракеты для ударов по России. Да, Россия может нести угрозу. Россия действительно серьезная, сильная, страшная страна. Вот Европа забыла, что мы страшные, приходится об этом напоминать. Если бы не забыла, что мы можем быть страшными, что русский мужик очень долго запрягается и быстро едет, очень долго может терпеть, а потом, когда у него реально лопнет терпение, начинается. Вот, к сожалению, об этом Европа забыла, и от этого многие неприятности и наши, и Европы, и я не говорю уже об Украине. И, наверное, последнее, что хотелось бы осветить из событий предыдущей недели, лично мне запал в память приговор, который был вынесен бывшему руководству косовского государства, то есть Республики Косово, которую Россия не признает, но ее отцы-основатели, Хашим Тачи, экс-президент, экс-премьер, лицо вообще вот этой вот косовской государственности, они были осуждены на крупные тюремные сроки, в том числе Тачи получил 25 лет. Для многих это стало удивительно. Как это так? Мы знаем, что Запад в этом конфликте, вообще во всей истории с развалом Югославии, с расчленением Сербии, занимал последовательно антисербскую позицию, абсолютно необъективную. И Гаагский трибунал был просто судилищем, где оправдывали союзников, вне зависимости от того, какие преступления они совершали, и судили сербов, даже тех, которые, были прям вот коровами, мирными, в сравнении со своими коллегами, скажем так. Серб, руководство, все, и езжай в суд. И тут 25 лет Тачи, 25 лет Якупу Красничи, это его соратник старый, бывший спикер косовского парламента многолетний тоже. Экс-президент, а за что их осудили? За убийство, 96 доказанных случаев, за пытки, за похищение людей. И кому-то может показаться, что сербы после этого отомщены. Нет, ни в коем случае. На самом деле убийства, за которых их судили, это были в основном убийства албанцев. То есть, когда началась война за Косово, то есть, когда АОК, армия освобождения Косово, одним из лидеров, который был Тач, подняла вооруженное восстание, начала террор против сербских властей, жертвами были не только сербы. Сербов потом просто зачистили полностью, это уже при НАТО, провели широкомасштабную этническую чистку, заставили уехать. Но убивали же и албанцев. У этих боевиков косовских была контрразведка, в кавычках, которая просто похищала людей, пытала за то, что они нелояльны. А почему они нелояльны, будучи албанцами? Простое объяснение, что не всем хотелось, скажем так, жить под бандитской властью вот этих косоварских боевиков, кого-то устраивала Югославия. Были и такие. Вот этих людей убивали. И у них остались родственники, у них остались потомки, которые уже в Косово, которое не управляется Сербией, пытались добиться справедливости.
А суд, в котором был осужден Тачи, это некий предохранитель, вшитый Западом в Косово на тот случай, если элита будет плохо себя вести. С Тачи немного другая история, но так или иначе, человек, который был лицом всего косовского проекта, да, отцом-основателем косовской государственности, да, признан упырем, убийцей, садистом. И причем, кстати говоря, внешне он не очень сильно похож. Если вы посмотрите там его фотографии в молодости, он вообще на киноактера похож. Он реально такой человек обаятельный, косая сажень, очень умный, очень страшный, настоящий бандит по кличке Змей и торговец органами. Но для Запада был своим человечком. 25 лет был политической элитой не только Косово, да, но и всей Европе. А теперь другие 25 лет, но уже за военное преступление. Едет к чему? Иди и смотри, Зеленский. Мне кажется, очень иллюстративная история про то, как НАТО списывает в утиль собственных ублюдков. Причем тех ублюдков, которые свою войну выиграли. А с теми ублюдками, которые свою войну проиграли, будет еще хуже, еще больнее. И, мне кажется, тут двух мнений быть не может. Украина свой конфликт проигрывает. Это очевидно. Нынешняя зима может стать решающей, а опыт как Хашима Тачи, так, например, и Южного Вьетнама должен бы, конечно, Зеленского и элиты Украины чему-то научить, но не научит. Придется решать вопрос с ними силой. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «прилив». Захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. На трубопрокатном заводе украинской компании «Интерпайп» в Днепропетровске остановлено производство после удара вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия. Накануне Минобороны сообщило, что поражен завод «Интерпайп-сталь», являющийся производителем и поставщиком металлопроката для производства комплектующих для беспилотников большой дальности. Создание как минимум 2 новых комитетов планируется в Госдуме нового созыва по развитию новых регионов и по развитию искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости источник в Палате парламента. Он добавил, что Думский комитет по государственному строительству и законодательству, который возглавляет депутат Павел Крашенников, планируется разделить. Второй источник РИА Новости подтвердил данную информацию. По его словам, комитет по развитию новых территорий может возглавить нынешний сенатор Дмитрий Ворона, а комитет по искусственному интеллекту, вероятно, возглавит депутат от фракции «Новые люди». Возможность посредничества ООН между Россией и Украиной для мирного урегулирования сейчас вызывает большие сомнения, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. Он также добавил, что уходящий генсек ООН Антонио Гутерреш оставит своему преемнику удручающее наследие по Украине и другим вопросам. США намерены и дальше использовать любые возможности, чтобы повлиять на ситуацию и преодолеть разногласия между сторонами конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп готов к таким шагам. По словам Рубио, конфликт на Украине не имеет военного решения и завершится за столом переговоров. Также госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с обеими сторонами по вопросу урегулирования конфликта. Всероссийская ежегодная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Олимпиада проходит в этом году с 22 сентября по 21 октября. В заданиях ребята и их родители смогут разобрать, как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как без травм ездить на самокате или велосипеде, а также как ориентироваться в знаках. Вице-премьер отметил, что за 6 лет в олимпиаде приняли участие более 27 миллионов школьников. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
2: Куба, любовь моя, остров Зари Багровой. Ну, кто ж из более старшего, скажем так, поколения не помнит слова этой песни, которая разливалась по всему Советскому Союзу, да даже и после того, как уже Советский Союз, ну, скажем так, развалился. Собственно, так это и было. Ну, а что сегодня на Кубе? Что сегодня с Кубой и вокруг нее тоже беспокоит нас, потому что, ну, историческая память, есть историческая память, ее просто так не сотрешь. И вот поэтому сегодня у нас в гостях Владимир Михайлович Давыдов, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов. Ну, очень рады вас видеть.
3: Спасибо большое, Армен Гаринкович.
2: Американцы сжимают кольцо вокруг Кубы. Как полагаете, выстоят ли кубинцы?
3: Я думаю, что это тот случай, когда есть больше, гораздо, чем в других странах, шансов выстоять, отстоять свое национальное достоинство. И вы знаете, я думаю, для того, чтобы объяснить, почему это так, нужно обратиться к нескольким особенностям кубинской истории, кубинского национального характера. У меня была встреча в 1962 году. В нашу группу в МГУ, которая занималась Латинской Америкой, прикрепили офицера герилли партизанского движения на доучивание. Было много ребят, которым не хватало образования. И вот думали, что наша группа может на него повлиять в нужном направлении. И как-то у меня был с ним откровенный разговор. Мне хотелось понять, каковы причины того восстания, которое произошло на Кубе. Причем массовое, нашедшая широкую поддержку народа. Он говорит, вы нам обычно говорите про там иностранные капложения в сахарной промышленности. Это было, конечно, возмущение этим, но дело не в этом. Вы не знаете, что такое Гавана накануне революции. Это клоака безнравственности, порока, наркомании. И молодежь, которая училась в Гаванском университете, ребята из хороших, из благополучных семей, включая самого Фиделя Кастро, они не могли мириться. Их национальное достоинство, их национальный характер не мог воспринимать хозяйничье нью-йоркской мафии в буквальном смысле слова в этой жизни в Гаване. Это вот нравственное, нравственный позыв, который вел их к возмущению и к восстанию. К восстанию успешному и нашедшему широкую поддержку. Думаю, что вот это историческая память, это вера в самих себя, национальное достоинство. Это вот то, что убеждает нас, что шансы выстоять значительно больше, чем в других ситуациях на Кубе. Есть еще особенность, которая объясняет сложность положения Кубы. Но важно то, что разрушилась мировая система социализма. Баланс исторический, баланс стратегический был разрушен. Вот ведь в чем суть дела. А маленькая Куба развивалась, шла по пути социализма не сама по себе. Она была интегрирована в систему с 1972 года. Куба стала членом Совета экономической взаимопомощи. Это значит, она имела гарантированный рынок, гарантии безопасности, поддержку технологическую, научную, стратегическую поддержку. Она этого лишилась. В стране в нескольких десятках миль от берега того самого империалистического хищника это было очень трудно в новых условиях.
2: Вообще удивительно тогда, что она до сих пор устояла.
3: Устояла, потому что я смотрел кадры, когда американцы уходили из Афганистана. Американцы воспринимают эти кадры сейчас как кадры национального позора. И это было правда позор. Я-то помню, и я-то знаю, как специалист, что такое было, когда Борис Николаевич беспорядочное отступление с позиции, все бросили, все образали, базы, технику, людей, друзей. Это было страшно, это была действительно катастрофа. Это вот та катастрофа, которую недосказал Владимир Владимирович. И сейчас мы сегодня имеем этот результат, который осложняет жизнь Кубы, но не только Кубы, осложняет жизнь нашей страны.
2: Ну да, пожинаем плоды, но вот тут надо подчеркнуть, что в глазах латиноамериканцев вообще преданность дружбе, дружба – это такая безусловная ценность. Это надо вот особо их психологический склад.
3: Да, мы сейчас
2: склад.
3: Много говорим о национальных ценностях, о культурных, о цивилизационных ценностях. То вот сейчас они, эта история с ценностями, она проигрывается, к сожалению, не в самом позитивном смысле для нас.
2: Но, с другой стороны, мы имеем особое отношение о Соединенных Штатах, Кубе, да, исторически фантомная такая, да. Боль, она у них и жажда мести остается. Я в связи с этим хочу задать еще один вопрос. Ну, во-первых, вот как эта зарубка памяти исторической, изгнание американцев, ну, пусть даже в лице мафии из Кубы. И второе, какова роль Рубио? Ведь все-таки Рубио имеет корни кубинские, латиноамериканские, можно сказать, обобщая. Влияет ли это на политику Соединенных Штатов в Латинской Америке, в частности, на Кубе?
3: Безусловно, влияет. Вопрос как? Каким образом? Я бы, наверное, сказал, что влияет двойственно. Хочу объяснить. Это очень интересный политик, очень энергичный, стремительно взошедший на вершину американской политики, что было несложно для человека из другого семейства, не американского семейства. Но нужно учесть, что его родители эмигрировали с Кубы до революции. И это, конечно, другая история. Это не история прямого противоборства, когда родители вступили в конфликт с действующей властью.
2: Ну, как контрас, которых мы называли, да?
3: Да. Поэтому это вот одно обстоятельство. Второе обстоятельство – все-таки кровь есть кровь. И цивилизационные корги, они остаются, хотя громко мы говорим, цивилизационные. Но это проходит через всю жизнь, через формирование психологии, через ценности, через семейные воспоминания. Поэтому я думаю, что правильно было бы оценивать ощущения и роль Марко Рубио двойственно. С одной стороны, он американец, с другой стороны, он латиноамериканец. Я думаю, примером этого является его отношение, так как он их продемонстрировал во время переговоров с Мексикой и во время его, прямо скажем, уважительного разговора с Клаудией Шейнбаум, президентом Соединенных Штатов Мексики. Я думаю, здесь это сказалось.
2: Чем это отличалось, скажем, от того, как он ведет переговоры с Канадой, например?
3: Да, там. С Канадой. Наши слушатели – люди образованные, знающие, наверное, и они знают, что с Канадой сейчас очень сложные отношения. Они противоречия между канадцами и американцами не преодолены. В случае с Мексикой многое удалось сделать путем компромисса. И я думаю, что для этого были соответствующие предпосылки. Ведь у Трампа два мотива основных. Это один – это дефицит внешней торговли. И если у Соединенных Штатов дефицит в торговле с какой-то страной, то Трамп стремится волюнтаристски, волюнтаристски, подчеркиваю, поменять эту ситуацию в пользу Соединенных Штатов, игнорируя любые правила рынка, игнорируя традиции и установления устоев Всемирной торговой организации. То есть это не имеет прецедента.
2: А с Мексики дефицит большой.
3: Да. И второй мотив – это возвращение американских инвестиций для производства, серьезного производства в Соединенные Штаты, чтобы обеспечить восстановление многих регионов, многих штатов, где дефицит рабочих мест из-за того, что капиталы ушли ища более хорошее сочетание издержек производства, прежде всего по рабочей силе. Так сложилось так, что Мексика сейчас – это не традиционная латиноамериканская периферийная экономика, нет. Большая часть рынка автомобилей в Соединенных Штатах – это автомобили, произведенные, собранные или доведенные до кондиций на огромных промышленных предприятиях в Мексике. Это электроника, которая поступает в самые сложные отрасли экономики Соединенных Штатов, включая космос, космическое строение, военное дело и так далее, и так далее. 90% поставок из Мексики в Соединенные Штаты – это высокая технология. То есть сегодня мы не можем Мексику мерить теми мерками, которые были у нас лет 20-30 назад.
2: Ну да, представление было, Мексика – это тоже банановая республика, но только очень большая. Но только очень большая. Да, вы вот сейчас очень хорошо разбили этот стереотип.
3: Еще там есть мариачи, да?
2: Да.
3: Вот. Поэтому американский капитал, крупный капитал, не хотел прощаться с теми преимуществами конкурентов, которые он имел в Мексике, продолжает иметь. И я думаю, что они являются виновниками преодоления жесткого столкновения между США и Мексикой. Я думаю, что они сыграли очень важную роль в нахождении какого-то урегулирования взаимно полезного, если хотите. У нас много критики в отношении вульгарного протекционизма Соединенных Штатов. Но вот в случае с Мексикой оказалось возможным найти, потому что Трамп, истеблишмент, Белый дом вошел в противоречие с интересами крупного капитала американского же в данном случае.
2: Ну и роль Рубио здесь какова?
3: У меня, конечно, наблюдения такие. Я был телевизионным зрителем в каких-то передачах, да. Но я находился в Испании в то время. Испанское телевидение активно комментировало эту, конечно, да, встречу. Меня приятно удивил любезный, вежливый разговор, который использовал Марко Рубио в переговорах с Клаудио Шенбаум, президентом Мексики. Это было видно невооруженным глазом.
2: Обычно он очень жестко себя ведет.
3: Обычно жестко.
2: Вопрос у нас есть от слушателя. Американцы объявили, что контролируют всю нефть Венесуэлы. Так ли это? Но, кстати, помимо этого, все чаще раздаются голоса о том, что Венесуэла превращается постепенно в очередной штат Соединенных Штатов. Так ли это?
3: Думаю, что в этом есть свой резон. Значит, я подчеркнул бы разницу между Кубой и Венесуэлой. Нельзя отождествлять эти ситуации. Куба – это исходное стремление, основанное на национальном достоинстве, на национальном характере. И эти чувства, эти принципы нашли поддержку в Советском Союзе. Неравнодушную поддержку. Это соответствовало национальному характеру, чувству национального достоинства среди советских людей. Я помню это время. Мы еще ведь надеялись, что наступит этап обновления социализма в нашей стране, что молодое поколение Кубы, вставшее искренне на путь социализма, повлияет на истеблишмент, используем слово не наше, но истеблишмент бюрократический в Советском Союзе. Так думала молодежь, в том числе и я. В 1961 году я поступил только на первый курс университета. И я думаю, что золотой телец, который широко используется и в американской дипломатии, и в американском военном деле, мог сыграть. Сейчас это не все известно. Я думаю, что пройдут годы, прежде чем все станет достоянием гласности. И операция в стилистике Отто Скорцени обретет свои очертания более четкие. Там погибли кубинцы, и они сказали своим примером, тем, что они ушли из жизни, что это другого сорта, другого материала человеческого люди. Мы знаем об этом, да? И были использованы не военная сила, а технологическая дестабилизация мозга. Так работала американская операция в стиле Отто Скорцени. Вооруженные силы венесуэлы, ну, они, конечно, были дезориентированы.
2: Ну, не без, не без предательства, я думаю.
3: Да, там... они не осуществили тех надежд, на которые на них возлагались. Там было предусмотрено нечто подобное, но самоустранилась армия Венесуэлы. Это говорит о ее качестве.
2: Если взять перспективы Венесуэлы, Соединенные Штаты возьмут под полный контроль эту страну?
3: Я думаю, что это их стратегический замысел, не только применительно к Венесуэле, а это проработка. Это, скажем так, генеральная репетиция. То, что можно сделать с другими латиноамериканскими странами. Это пример, это назидание другим латиноамериканским странам. Ребята, вот вы имеете в виду, что с вами будем поступать таким же образом. Имейте это в виду. Ведите себя благоразумно. Это та политика, которая в международной практике, в дипломатии называется политикой клиентелизма. Ты хороший мальчик, мы тебе дам пряничек. А если ты плохо себя ведешь, мы с тобой поступим, как вот с некоторыми венесуэльскими начальниками. Вот примерно так. Понятно. Это урок.
2: Понятно, урок понятно.
3: Непослушным.
2: Да, урок непослушным. Вот какой вопрос. На последних выборах в ряде стран Латинской Америки победили правые силы. Означает ли это, что на континенте происходит правый поворот в целом?
3: Правый, левый – это банальность терминологии, идущей еще Великой Французской революции, да? И мы ни дефиниций никаких особенно не ввели в это понятие. Мы слишком часто бросаемся вот этими бирками. Ты и в Штатах это делается, даже к левым делам нонконформисты, скажем так. Их уже именуют левыми радикалами. Это диффамация. Важно сделать так, чтобы диффамация престиж левых уронила до предела. Вот политика диффамации, которая проводится сейчас в Вашингтоне, и не только в Вашингтоне, в Брюсселе. Но теперь возникает вопрос – кто такие левые в современных условиях? Кто такие правые в современных условиях? Практика поведения политического, она ведь очень резко изменилась. Левые вынуждены считаться с рыночными императивами, да? Адаптироваться нужно к рынку. Пример Китая и Вьетнама, он очень показателен в этом смысле. Там происходит реальная конвергенция. То, о чем мы говорили в 80-х годах, но... сами не, собственные уроки не усвоили. Нужно иметь в виду, что левые стали чуть-чуть правыми, а правые стали чуть-чуть левыми. Правые вынуждены считаться с настроением большинства. Они должны давать какие-то социальные гарантии. Они не могут снимать все социальные гарантии. Они должны демонстрировать желание улучшить положение электората. Это арифметика. Вот эту арифметику через политтехнологии современные правые лучше стали усваивать, чем левые. Сейчас в Латинской Америке выигрывают выборы не те, кто их выигрывает, а те, кому проигрывают. Левые оказались не на высоте положения. Они заболели язвой или эпидемией коррупции. Они не сумели противостоять криминальной экспансии, криминальной язве, а массам нужен хлеб, но и уверенность в физической безопасности. Вот что требует электорат. Левые в большинстве случаев не смогли, хотя у них была власть. В 80-е годы, руководствуясь элементарными демократическими нормами, им открыли дорогу к власти. И массы их поддержали, но они не всегда оправдали настроение и надежды масс.
2: В последнее время стали больше говорить о Мальдивских островах, или Фолклендских, как их называют англичане. Но все это как бы ожило после известных заявлений Трампа, да, что если вот Лондон будет себя вот так вести и бодаться с Вашингтоном, кстати, тоже на экономические темы в основном, то мы накажем Великобритании. Мы поддержим независимость Мальдивских островов. В этом, конечно, много фразы, меньше дела, наверное. Это мое предположение.
3: Вы правы, я с
2: вами. Но вот все-таки возможно ли обострение ситуации вокруг Фолклендских и Мальдивских островов?
3: Ну, я думаю, что активизируется игра политическая, политико-дипломатическая игра. Это да. Надо сказать, Мальвины не единственный случай. Приведу вам пример. Значит, когда испанские футболисты победили на Европейском кубке, это было 2 года назад, я находился в Мадриде, миллионы людей, испанцев, собрались приветствовать возвращение победивших на этом футбольном форуме своей команды. И было много восторгов. Но в конце этого действия на передний план вышел капитан испанской футбольной команды и громогласно провозгласил: «Гибралтар испанский!» И город взорвался. Это говорит еще раз нам о том, что историческая память – это серьезный фактор. И не только у Аргентины есть счеты с Великобританией. С 1830 года, когда, пользуясь слабостью молодого аргентинского государства, прихватили испанцы эти. А сейчас это приобрело стратегический характер. Антарктида – это так же, как Арктика. Может быть, даже в большей мере, потому что там неизвестности больше и ожиданий больше. Сейчас это придало особую стратегическую ценность. Поэтому это фактор тому, чтобы мальвинская проблема продолжалась быть раздражителем в отношениях с Великобританией. И не только аргентинцы. Я думаю, что нужно вспомнить о базе Гуантанамо на кубинской территории. Так что, поддерживая аргентинцев, господин Дональд Трамп...
2: Должен оглядываться.
3: Должен оглядываться.
2: Понятно, понятно. Как говорят в Малороссии, не шипай лихо, пока воно тихо. Да,
3: именно так.
2: Вот, видите, мы не запрещаем, ведь не отвергаем языка, как на Украине русского, да, вот видите, наши студии использовали пословицу. А скажите, вот, пожалуйста, вас не удивила победа вообще вот гаитян в футболе? Раз мы коснулись темы футбольной, некоторые говорят, надо же, у них там вроде такой жесткий режим.
3: Я скажу не очень такую понятную фразу. Гаити не латиноамериканская страна. Вот если вы серьезный ученый, изучаете историю, социологию, политику, исторические особенности страны, вы убеждаетесь, что это не латиноамериканская стилистика, не латиноамериканская поведение. Это пример очень африканской стилистики. Это ведь страна наиболее негритянская, чем Бразилия. Там около 80 или 90 миллионов африканского происхождения населения. И она считает это своим огромным преимуществом, потому что Бразилия осуществляет в определенном смысле экспансию в африканских странах. Там португалоязычная Африка есть. Это серьезное предупреждение и для Латинской Америки, потому что мы говорим, что в Латинской Америке огромное преимущество, что она добилась того, что в межгосударственных отношениях нет столь серьезных противоречий и, соответственно, основ для конфликтов вооруженных, нет по сравнению с другими регионами. В основе договор Тлателолко, запрещающий атомное оружие на территории латиноамериканских стран. Это был пример всему миру, 1967 год. И это результат миротворческой культуры в странах Латинской Америки. Но этого не могло быть на Гаити. Гаити сейчас – это государство криминально зараженное, к сожалению. Коррупция, преступность – у нее высшие рейтинги в Латинской Америке. И, к сожалению, этими качествами пользуется американская мафия, потому что это очень удобное местоположение в Карибском бассейне, где трудно контролировать криминальное действие использовать вот этот гаитянский случай.
2: Ну что, спасибо. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Владимир Михайлович Давыдов, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института Латинской Америки, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов. Спасибо вам большое за интересные ответы. Здоровья.
1: Визави с миром. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
0: Часов в Москве и Санкт-Петербурге, в Челябинске 7 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 7 человек пострадали в ЛНР в результате атаки ВСУ. Антонио Гутерреш заявил о жертвах от украинских атак среди мирных россиян. Фестиваль иранской культуры пройдет в 4 городах России. Подробности далее. Семь человек получили ранения в Луганской Народной Республике за сутки из-за атак ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Под ударами дронов оказались также дома, автомобили, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в разных районах ЛНР. Пасечник отметил, что системы ПВО и силы мобильно-огневых групп на территории региона уничтожили более 100 дронов. Следователи фиксируют преступления украинских боевиков. ВСУ атаковали Курскую область, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что под удар попали 3 магазина в Рыльске и Рыльском районе. В одном из магазинов повреждена кровля, на территории другого пострадали 5 автомобилей. Обошлось без пострадавших. Хинштейн подчеркнул, что враг целенаправленно бьет по местам скопления мирных жителей. Генсек ООН Антонио Гутерреш с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил о гибели мирных жителей на территории России в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что гражданские продолжают гибнуть, в том числе далеко от линии фронта, неоднократно подвергаются атакам дома, энергетические и водные системы, а также транспорт, что создает угрозу глобальным цепочкам поставок, продовольствия и энергии. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН изложит свое видение решения давних международных проблем в интересах Соединенных Штатов, сообщил представитель Белого дома. Незадолго до своего выступления Трамп сказал журналистам, что возможность выступить на Генассамблее ООН для него честь. Общеполитические дебаты 81-й сессии Генассамблеи ООН продлятся до 28 сентября и соберут в Нью-Йорке порядка 130 мировых лидеров. На неделе с трибуны Всемирной организации также ожидаются речи президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, главы МИД России Сергея Лаврова и Владимира Зеленского. Москва выступает за развитие сотрудничества между цифровыми платформами по управлению грузовыми перевозками стран Азиатско-Тихоокеанского региона и России, сообщает Минтранс. Уточняется, что на глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетное направление развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора «Север-Юг». Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий. Фестиваль иранской культуры пройдет в 4 городах России, заявил посол Исламской Республики в нашей стране Казем Джалали. По его словам, все начнется в Санкт-Петербурге, продолжится в Москве, далее пройдет в Казани и завершатся мероприятия в городе Астрахань. По словам посла, Иран представит делегация из 168 человек по числу погибших детей при ударе США по школе в Минабе. Это деятели культуры и искусства. Дни культуры Ирана пройдут с 26 сентября по 4 октября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
5: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин, Армен Сумбатч, вас приветствую.
7: Приветствую.
5: Ну, давайте начнем с Генеральной Ассамблеи ООН. Много интересного ожидается. В частности, разнообразные встречи. И, как выяснилось, мы вроде говорим, что Зеленский там марионетка, у него английский, так сказать, ошейник, американский ошейник. И, тем не менее, то Трамп просит его перестать атаковать российские НПЗ, потому что у них в Америке дизель подорожал. Теперь Марко Рубио говорит, что Украина атакует связанные с США суда с нефтью, и это не может продолжаться. Трамп хочет встретиться с Зеленским, чтобы поговорить о том же самом. Это что за явление? Вроде как зависит от американцев с одной стороны, а с другой вот им все время таких свиней подкладывает.
7: Так он независим от американцев, в том-то все и дело. Многие просто не до конца понимают, что это вот Джину очень легко выпустить было из бутылки. Назюз же актер. Он же считает, что все, весь мир в кармане, все ему должны. В спецслужбах, ну, по крайней мере, 100 лет назад, был такой очень правильный термин «взбесившийся агент». Ну, это когда вот агент твой выходит из-под контроля и начинает творить вещи, от которых у тебя волосы завиваются без прихмахера, а сделать ты с ним ничего не можешь, у тебя нету на него управы. Ну хорошо, вот допустим, да, Трамп сегодня стукнет, снимет с себя ботинок, как Хрущев, стукнет по трибуне и скажет: все, козленок, не будет тебе больше разведданных. Ну, через 10 минут после этого все СМИ глобалистов выйдут с заголовком: Трамп по указке Путина слил светоч демократии. Но ему перед выборами в ноябре только такого холомиса еще не хватает. Все остальное-то он уже получил. Вот, поэтому Зеленский чувствует себя абсолютно комфортно. Оружие ему Трамп не даст. Или даст, но то, которое тебе ничего не меняет. Денег ты не получишь никаких. Так что тебе терять? Круши, бей, все, что не попадя. Ведь никто в мире, я вот обращаю внимание, да, не обращает в принципе никакого внимания на все то, что происходит на Украине. То есть там можно делать что угодно. Где дочь Келлога может издеваться над умершим громадянином Украины. Где СМИ облетают сюжеты, как везут добровольцев на фортецию.
5: В принципе, в наручниках.
7: Да, в наручниках. Ну, я говорю, в принципе, в колонию для пожизненно заключенных, мне кажется, проще завоз, чем то, что происходит на Украине. Но никто же ничего не говорит, правда? Потому что ты главный, так сказать, финансовый актив. Ты же воюешь с русскими. Ну и тут поэтому можно делать все, что угодно, чем, собственно, Зеленский замечательным образом и пользуется. Ну вот он был в этот момент в самолете, он летел в Соединенные Штаты, а на потужном марафоне выступал Михайло Подоляк, говорящий рот офиса, который абсолютно открытым текстом, не стесняясь, объяснил громадянам, что им абсолютно наплевать, что там говорит Трамп. Они на это, в принципе, внимания даже не обращают. Но он открытым текстом это все произносит. Это просто такие яростные пощечины Трампу, но он сам в этом виноват. Потому что, когда ты затеял эту всю дискотеку, ты должен был понимать, что ты либо его через колено сломаешь, либо ты получишь полный букет удовольствия. Трамп, как в той пошлой песенке в жанре шансон. Это школа бальных танцев. Шаг вперед и два назад. Ну, прекрасно.
5: Дамы, не сморкайтесь за навеску.
7: Да, да, ну вот Зюс ему и устраивает эти все многочисленные прелести. Самое главное то, что... никто же не несет ответственность за то, что будет происходить. Ну, на потужном марафоне они уже не скрываясь объясняют, какой трэш будет зимой. То есть они обрисовывают ситуацию, вот говорят, да, там вот вы в России сгущаете краски. Да мы просто цитируем то, что говорится там этими удивительными экспертами. Ну и что? Зюз будет на этой трагедии пиариться. Европейцы будут говорить, смотрите, значит, озверевшие вообще от безнаказанности устроили геноцид невиданных масштабов. Ну, а Трамп в свойственной себе манере будет говорить, не, ну давайте все-таки как-то мы перемирие какое-нибудь сделаем, мне тут надо цену на дизель выровнять, вот, а вы потом как-нибудь где-нибудь разберетесь. Ну, вы сначала мне цену на дизель устаканьте. Ну, это же вот так вот все выглядит.
5: Поэтому... Армен Сумбач, а как вы считаете, вот эти удары по судам, связанным с Соединенными Штатами нефтяным, это намеренное производство, так сказать, Зеленского, либо это какой-то казус исполнителя?
7: Ну, Алексей, дорогой, ну казус исполнителя не может быть три раза в неделю, правда?
5: Не, ну там вот этого... идет судно под флагом Палау какой-нибудь, там не знаю откуда, куда непонятно, и непонятно, почему оно связано с Соединенными Штатами.
7: Поэтому его надо потопить, да, если оно идет, старый плавучий чемодан должен утонуть, это логично.
5: Приняли это за, наверное, может быть, наше судно теневого флота, да, оно же тоже может под этим флагом идти. Я не знаю, просто вот рассуждаю.
7: Нет, ну они до этого же топили турецкие суда.
5: Да.
7: То есть эта система, вот когда много лет назад я в эфире «Спутника» сказал, что, послушайте, Украина это будет всеевропейским Сомали с полным абсолютно бесконтрольным оборотом оружия, с актами бандитизма и терроризма, то многие говорили, нет, ну ты чего, Сумбач, ну они же не могут все-таки до такого состояния оскотиниться. Отдельно подчеркивалось, что это люди православные. Я не понимаю, какая взаимосвязь, право слово, между двумя этими явлениями, но тем не менее, хорошо. Вот Украина этим занимается. Что могут сделать Соединенные Штаты? Они могут выразить глубокую обеспокоенность. Глубокую озабоченность, глубокую тревожность, они могут пожурить и потребовать немедленно безобразие прекратить. Ага, сказал Зюз, сейчас я только себе шнурочки здесь на кроссовках поглажу и за раз нарисую. Никаких у вас нету инструментов давления на эту ситуацию.
5: Методов на Костю Сапрыкина практически, да?
7: Абсолютно. Абсолютно. Больше того, рано или поздно это счастье ситечком еще хлебнут сами европейцы. Просто здесь интрига, что будет раньше. Сначала какую-нибудь лохань потопят, а потом будет какой-нибудь террористический акт. Или наоборот. Но то, что это взбесившийся агент, понимают, наверное, абсолютно все. Вон Рубио там рычит, как обеспокоенный уходом самки морал. И что толку? Ну, порычал он в интервью журналистам. От этого что-то поменялось? Нет, ничего. И не будет меняться. Потому что это выращенный джин. Вот у нас уже сколько там они недель обсуждают в Гааге, Косоваров, преступления, Хашим Тачи. А что это, извините, 27 лет назад не так было? Точно так же. Ну и... И вы до сих пор не можете прийти к правильному разумению, да, по этому поводу. Вам еще что-то нужно. Да то же самое будет и с ЗЮСом. Ровно то же самое.
5: Так это, у них, здесь... да, это же у них всегда. То потряс, значит, Колин Пауэлл пробиркой, а потом лет через пять Тони Блэр сказал, ну, разведка ошиблась. Бывает. А потом они за Европу уже взялись. Взорвали в благостном Монако бомбу, человека, так сказать, уничтожили. Потом все-таки Северные потоки, это же... Но все-таки немецкая собственность, и, как говорят теперь альтернативщики, сколько там миллиардов, это ваши деньги. Я не помню, забыл, извините, там 40, что ли, миллиардов или 16. Прошу прощения, сейчас могу проверить. Они уже этим занимаются. С 22-го года.
7: Это же главный хуторской девиз. Было ваше, стало наше. Здесь как раз все вот абсолютно в логике. Разборка в Монако. Ну а где им еще стреляться? Вести этого товарища в сторону акватории.

0: Была.
1: И будет это все продолжаться замечательным образом. Ну а что такого? Повторяю, никто же ничего сделать не может. Самое страшное это состоит в том, что многие не до конца понимают, здесь проблема не в ЗЮСе. Если там не будет ЗЮСа, допустим, а будет террорист Буданов, я не знаю, там террорист Поклад, посол и террорист Залужный, ничего концептуально не поменяется. Потому что вся вот эта вот структура власти, она построена на этом. Ну, должно что-то экстраординарное произойти, чтобы начало что-то меняться. Ну, то есть это полный обвал всего. Но до этого далеко. Потом Зеленскому, наоборот, это очень выгодно. Не будет света, тепла, воды, там, я не знаю, чего-нибудь еще. Громадяне вылезут из своих нор, из своих щелей и сразу будут на фортецию. Да у него полный букет удовольствия. Все. Дома можно будет снести, на их месте построить, я не знаю, там...
0: Новую
1: корт
0: почту.
1: Корт для падала.
0: И очередную, все. Да. А вы верите в то, что они в начале, в 22-м году, как сказал Ярослав Качинский, да, они подтягивали Польшу, чтобы она вступила в войну, даже ценой объединения государств, как он сказал, создания единого государства?
1: Это правда, тогда об этом же говорили откровенно, вполне себе. Да, собственно, они же там, сейчас уже это никто не помнит, они же там еще кивали в сторону Петлюры и Пилсудского, дескать, еще там вот давным-давно шли разговоры, так что бы нам не вернуться, тем более, что вы тут сидите, а могли бы и повоевать с русскими. Они же вполне себе откровенно это предлагали. Поляки, уж на что у них зуд по поводу,
0: кресов.
1: Значит, кресов, да, как они теперь мало Польши их называют. Но они очень быстро смекители, что в результате такого разводника мало не покажется никому. Это если еще селюки там считаются братья, ну пусть и блудные, но тем не менее, да, то к полякам-то такого отношения не будет и полетит максимум. Поэтому они это дело быстренько тормознули. Но чем прекрасен селюк, тем, что ему абсолютно без разницы, кому пристать. Это ж такой окрыленно-кровососущий гнус с политической точки зрения. Потому что на прошлой неделе, например, Зеленский заявил о том, что они братья с американцами. Осталось это просто зафиксировать. Ну, там на бумаге, я не знаю, там скрепить...
0: кровью
1: какого-нибудь экстремиста. Он же с немцами так говорил. То есть ему это абсолютно пофигу. В принципе, любой, кто там даст какие-то выгодные условия, он окажется сразу молниеносно втянутым во всю эту канитель. Так поэтому все и дистанцируются, все и отмораживаются. А потом, ну допустим, да, Польша даже не вступила в войну. Но они объединились с Украиной. То есть это означает, что полякам потом это надо восстанавливать, да?
0: Да.
1: Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Поляки, которые сами датируются от Европы, они, безусловно, спят и видят, как бы нам это самое с денежкой-то попрощаться посочнее. И чтобы вскормить ЗЮСа. Они и кресы-то хотят, извините, сами по себе, без жителей. Они не тешат себя лишними иллюзиями, что это из себя представляет. И какая там на самом деле идеология. Ведь есть разница между тем, что произносится публично, и тем, что они знают. Я уверен абсолютно, все вот эти акции, как их принято называть, антибандеровской направленности, которые вот уже какой месяц там проходят на территории Польши, это все инициировано самим государством, которое само мараться не может, а якобы вот есть некоторые такие гражданские патриоты, вот они купили грузовик, на грузовик закрепили табло, ну, естественно, у каждого поляка в подвале табло для грузовика имеется, глупо же даже интересоваться этим, намалевали бандеровские лозунги и собирают подписи. То есть, по сути дела, устраивается плебисцит. Хотя я не понимаю, зачем, потому что это и так все запрещено. Просто они в спешке забыли.

0: забыли, что Сейм принял закон об уголовной ответственности за отрицание жертв волынской резни. А кто эту волынскую резню сделал? Ну, бандеровский контингент в полном, что называется, объеме. Поэтому им это вообще не надо. Достопримечательности львовские, да, конечно. Там еще что-нибудь, ради бога, только без людей. Только без людей. Вот этот вот контингент, пожалуйста, пусть он живет где-нибудь в Житомире. Поляки совершенно не против. Им это не нужно. У них же, вот они-то как раз очень хорошо изучили историю своих 20-30-х годов. Они ведь помнили, да, во что это вылилось. Даже сами поляки сейчас считают, что если, допустим, завтра Украина разваливается, и мы возвращаем Кресы вместе с населением, то то, что было в начале 30-х годов, покажется просто невинной детской шалостью. Потому что сейчас объемы оружия другие, объем кровопролития другой. Это абсолютно разнузданная сволочь, на которую нету вообще в принципе никакой управы. И что ты с ними будешь делать? И если раньше, условно, да, вот этот бандеровский движ, ну, допустим, по всем сусекам поскрести, всех собрать, ну, это максимум там 100 человек. Вот те, кто вокруг пособника нацистов, Бандеры, тогда сгруппировалась вот эта боевка, которая пошла убивать польских сановников. И не так много-то было. Просто вонь и жижа большая, а численность-то была не очень, чтобы очень. А сейчас это речь идет о десятках тысячах таких вот отъявленных бойцов. Это как он писал красный граф Толстой: «Никто и ничто не устоит, с Богом и вперед!» И что вы с ними делать будете? Это же поляки такие смелые и храбрые, потому что они-то это все видят только на экране телевизора, да, и все это воспринимается еще как там оголтелая русская пропаганда. А когда они это начнут испытывать на себе, то разговор будет другой. Ведь одно же время, когда начался вот этот вот пресловутый бандеровский террор, у них же была мысль, что надо во всем обвинить большевиков. Просто проблема состояла в том, что именно большевики и выгнали эту всю мразь с территории страны в эмиграцию. То есть как бы нас очень сложно было вот в этом заподозрить. Да, это же проблема была не только у поляков с украинцами. Были сложности и у русских иммигрантов в Болгарии. Ну, потому что ты вроде как приютил. Ну, они такие бедные все, несчастные. Ну да, бывшие военные. Потом хренак, у тебя случается коммунистический путч, и выясняется, что единственный, кто его могут подавить, это русские, которые даже не стали никого спрашивать, а просто два полка выдвинул, задолбили всех. И болгарские коммунисты смогли ответить только убийством генерала Покровского. Все. А все остальное сделали русские. И у тебя сразу ломается вот это, а как это, они же бедные несчастные такие, да, выясняется, что у тебя тут армия другого государства. Причем это же цвет армии, это же долбили корниловцы, марковцы и дроздовцы. То есть вот хлеща там ничего не было. И то же самое поляки, они-то думали, ну что, они приютили там с дальних хуторов каких-то несчастных, забитых, малограмотных крестьян. А выяснилось, что, оказывается, это не забитые крестьяне, а это боевая организация, у которой свои склады с оружием, своя разветвленная сеть, у них есть слежка, то есть разведка, да? И, конечно, поляки были в недоумении, а как это вообще? То есть мы, получается, столько лет боролись не с теми. Ведь выгнали русские политические эмиграции-то. Почему Савенков уехал в Париж? Потому что была нота протеста советского правительства, что закройте все к ядрене фене эти антисоветские организации. Ну, поляки решили, что они самые хитро выверченные же, да, и закрыть только как бы русские политические организации. То есть на хозяйстве кто остался? Гиппиус с Мережковским, ну это паралич. Все. Это ничего работать не будет. Даже если бы кто-то один из них был, а если они вдвоем, то ну это с гарантией. Абсолютно. А Селюков они попридержали. Ну, дескать, что, русские хотели там антисоветские закрыть? Ну, мы закрыли. А потом-то они чухнули, что произошло, и поняли, что выселять-то надо было других. В принципе. Русские-то невинные были, что, ну, вот максимум, что могла сделать эта иммиграция, ну, там, под руководством польского же, я подчеркиваю, польского офицера Булаховича, осуществить грабительский рейд на территорию Белоруссии. Но они же не убивали польских сановников, правда? Они возвращались и дербанили куш до следующего забега туда. А эти пошли и планомерно начали убивать польских сановников. Там же есть газеты той эпохи. Как поляки с недоумением вообще показывают там фотографии, Львовский университет, все стены которого, выражаясь современным языком, в граффити, слава героям, трезуб, там все в порядке. Бей, значит, пшека. И поляки были в недоумении. Они-то к такому же не готовились, правда? А тут им подарочек вылупился из яйца. Поэтому они второй раз-то не хотят. Я их прекрасно понимаю. Вот эту публику не хочет никто. Только непонятно, что с ними делать.
1: Об украинской наглости еще поговорим. А знаете, у меня есть версия, почему поляки отказались от объединенного государства. Потому что украинцы предложили, чтобы оно называлось Украиной. Наверное.
0: Нет, а хорошо, я не понимаю, как они собираются создавать единое государство при таком количестве исторических вопросов. То есть они решили, что они как бельгийцы, да, валоны и фламандцы, да, то есть которые друг друга не терпят, это как ЦСКА «Спартак» бельгийский. Только здесь-то покруче будет. Валоны-то что, ну они сидят и сидят там, кто землю обрабатывает, кто на негров смотрит в составе сборной Бельгии. А здесь-то все больше контингент очень буйный. Как вы с ними собираетесь объединяться? Вот эти польские фанаты Легии объединяются в одно государство с селюками из Карпат и Львив? Это будет яркое, ослепительное действие. Я с интересом на это посмотрю.
1: Ну,
0: учитывая, какие лозунги и те, и другие проповедуют. Они диаметрально противоположны. У вас-то сразу в стране начнется гражданская война.
1: Им же нужен челлендж там 89-го, что ли, года, когда «Спартак» в Киеве играл с «Динамо», и это увековечено в разнообразных спартакских фанатских песнях.
0: Нет, это 87-й. Это когда вас было 300, а Селюков был весь стадион.
1: Да-да-да, извиняюсь, я говорился, ошибся.
0: Нам даже на уроке политинформации говорили, что быть такими фу, приехали в культурный город и разгромили его.
1: Прервемся на новости. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Там, кстати, будет еще один замечательный сюжет, который венгерский премьер прокомментировал с помощью футбола. Ну вот с него и начнем. А пока новости, я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Пожар в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар начался в ТЦ «Солнечный» днем. 4 человека погибли, 9 пострадали. 1 человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить торговые центры региона после пожара в Стерлитамаке. Россия будет прорабатывать вопрос о приглашении следующего генсекретаря ООН в Москву после его вступления в должность в 2027 году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Алимов. Он отметил, что новый генсек должен начать работу 1 января. Некоторое время он будет собирать свою команду и впервые встречаться с представителями стран-членов ООН в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп изъявил желание провести встречу с представителями Ирана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, если для этого сложатся подходящие условия, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. При этом, как отметил собеседник телеканала, никакой встречи пока назначено не было. Ранее американский госсек Марко Рубио говорил, что Трамп готов встретиться с президентом Ирана Масудом Петишкианом на полях Генассамблеи ООН. По словам Рубио, в графике американского лидера этой встречи также пока нет, однако все может измениться. Машиностроители «Росатома» изготовили циркуляционные насосы для строящегося в России передового исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах «МБИР», сообщил машиностроительный дивизион госкорпорации. Отмечается, что главные циркуляционные насосы – это неотъемлемая часть реакторной установки «МБИР». Они обеспечат прокачку теплоносителя через активную зону ядерного реактора с целью отвода тепла от нее. МВД России предлагает создать координационный центр для профилактики детской преступности, заявил первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин. Он добавил, что такой центр мог бы помочь органам государственной власти и общественным организациям с координацией, снижением расходов и повышением эффективности по профилактике преступности среди детей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире.

0: Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
2: Продолжаем разговор. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты. На прямой связи со студией «Радио «Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Рассказать-то мы, если, Лера, не обсудить, хотели замечательную ситуацию. Значит, Украина сколотила закарпатскую восьмерку. Сразу вспоминается Тарантино, да? С соответствующим кинофильмом. И включили туда Венгрию. Ну, вроде как Орбана, значит, сместили. Вместо него теперь Мадьяр. Мадьяр сказал, что, в общем-то, ребят, так нельзя делать, вы нам ничего не сказали, а включили нас как бы без нашего согласия, если я правильно понял. Вот это еще, по-моему, один случай восхитительной наглости такой, незамутненной просто, чистой воды.
3: А что такого-то? Хутор за последние 4 года сколотил такое количество ООО, ИП, артелей, трестов, что одним больше, одним меньше. Тем более, что всегда люди, которые, ну, то есть не люди, а государства, которые туда включались, они вроде как и не возражали. Поэтому можно было вполне себе заочно. Тем более, сгинул Орбан, якорь этих венгеро-украинских отношений. И они решили, что если Мадьяр там, в общем, и не против, и размораживает финансовую помощь, то давайте мы его заочно туда, в эту, значит, и кооптируем. Вот в этот местком закарпатский. Проблема-то состоит в том, что с точки зрения националистической такой повестки, и что Мадьяр, что Орбан, это один черт. Потому что у одного и другого чешется это Закарпатье с подавляющим венгерским населением. Поэтому, когда оттуда кого-то бусифицируют, там же сразу начинаются истерики и разборки. Какого хрена вы посмели значит, отправить на фортецию гражданина не своей страны? Поэтому, разумеется, они тут же воспользуются случаем и сказали, не-не-не, ребят, это вот, пожалуйста, без нас. Мы с вами тут подписывать ничего не будем. Вот кто хочет, пожалуйста, пусть развлекается, а мы выше этого. Ну и что? Ну вот собрали артель, встретились, поговорили. А очень быстро выяснилось, что дальше ничего нету. Потому что основной актор там венгры. Там есть какие-то интересы у поляков, но Украина-то рассчитывала, что она будет сидеть в центре этого стола. А с этой точки зрения эта пресловутая закарпатская инициатива абсолютно повторяет историю Крымской платформы. Угу. Сейчас уж, наверное, молодые вообще не в курсе, что это такое. Потому что за 12 лет-то много воды утекло, а ее же открывали-то точно с таким же пафосом. Ну и какой результат он и? Никакого. Так и здесь не будет точно так же никакого результата. Если на хуторе все рухнет, то, выражаясь языком героя фильма «Место встречи изменить нельзя», шашка прыгнет в дамки сразу. То есть Закарпатье делает вот так вот и до свидания. Тем более, что венгры знают, как это обосновать. Ну, история-то с Великой Отечественной войной, она же понятна какая? Там же часть населения, извините, убрали в Венгрию, и потом его замещали. Ну, собственно, то же самое было с Калининградом, с рядом других территорий. Многие же просто не знают, да, что вот тот же взять Калининград. Там же на момент образования области было достаточно много немцев. Им сказали большое спасибо, вот вы хотите, можете быть гражданами Советского Союза. А те, кто не хочет, вон бог, вон порог. Вот, до свидания, идите туда. Но территория же не может быть пустой. Туда оперативно, с Беларуси перевезли людей, там, с РСФСР и так далее, заместили. Так а что, кто-то считает, что венгры не в курсе, как это происходило в Закарпатье? В курсе. Да, Алексей, ну вы это замечательным образом вспомните. Вот этот игрок футбольной сборной Василий Рац.
2: Да, как же, Ласло, его же, у него имя Ласло.
3: Я только в начале 90-х узнал, что, оказывается, он не Василий, а он Ласло. Угу. То есть он венгр. Я-то искренне думал, ну он там из Закарпатья, то есть ну нормальная такая фамилия. А оказывается, что это венгр. А как они там вообще взялись? Вот я помню, я в 90-х пошел, начал читать, а как это? Ну, мы, понятно, мы большая страна, у нас тут всех по паре. Но тем не менее, венгры эту историю знают замечательно. И они же ее постоянно предъявляют. Это Украина пытается всячески отбиваться. Кстати, именно вопрос Закарпатья и Галиции был тогда ключевым при вопросе федерализации Украины. Там же был эпизод в 2014-2015 году, когда можно было обнулить всю эту ситуацию на Донбассе. Одним из требований было, в том числе донецких, давайте федерализацию. Угу. И если как бы там в Киеве готовы были еще там рассмотреть федеральную вот эту вот составляющую на примере там ЛДНР, то у кого-то щелкнуло в голове, подождите, то есть это если мы сейчас сделаем, то дальше федерализация вот так вот машет, Закарпатье уходит, Галичина скажет, а зачем нам ездить мыть полы и сортиры в Варшаве, если мы можем быть гражданами. И все. И эту историю быстренько закрыли. И больше про это никто не вспоминал. И не вспоминали ровно до момента, пока ЗЮС не устроил там сафари на людей с принудительной бусификацией. Потому что когда первая двадцатка нарисовалась, у Орбана пропал аппетит, и он стал буянить по этому поводу. А еще же там есть чудесный момент от с образованием на языке. То есть у нас сейчас вот все вдохновились заявлением главы комитета Рады по свободе слова. До этого вдохновлялись заявлениями омбудсмена. Так это очень сложный вопрос, всегда был на Закарпатье. Дело все в том, что украинский язык в Киеве очень отличается от украинского языка в Галиции. И они оба даже в подметке не годятся украинскому языку в Закарпатье. Я рекомендую, вот кому это интересно, вы попробуйте, послушайте. Потому что это отдельный язык. Во-первых, он сверхскоростной. То есть если как бы изначально мова, она такая певучая, то это как будто работает авиационный пулемет ШКАС. Вы попробуйте разобрать вообще, что они там говорят. Я просто почему знаю, я же не лингвист, не филолог, но у нас же была мода, мы же украинские выборы освещали как свои.
2: Да, было дело.
3: Выборы 2000, какой это был, 9 или 10 год. Ну вот тогда, нет, 10, собственно, это Янук избирали.
2: 10, да, Янукович.
3: Вот, и среди прочего контингента там был какой-то, чей-то представитель. Как раз он был с Закарпатья. Но я после этого облысел, в общем, потому что общение с ним, это твоя моя, не понимай совершенно. Он с трудом понимает русский, а я вообще не понимаю его. То есть вот в результате там был еще посредник между нами, сидящий в Киеве, который доносил, значит, что он там хотел. Я не помню, кому он был помощником, Тегибко, не Тегибко, уже вот за давностью лет не вспомню. Поэтому у них же там все свое. И если вы начнете там вот это насаждать ридную державную мову, они там взбунтуются. И мадяр будет орать о нарушении прав, там всплывет эта дурацкая европейская хартия, которая вообще не работает по отношению к русским людям, в принципе, никогда, нигде, ни в Прибалтике, ни на Украине, ни в Молдове. Но по отношению к венграм она 100% сработает. Ну, поэтому, конечно, это сложная история. Зачем им это надо? Они будут сидеть и ждать, когда проплывет труп этого самого дорожного бегуна. И все. Время-то играет на них. Венгры-то ничего не теряют, правда? Они в боевых действиях не участвуют, ничего не дают. Вот. Они просто ждут, когда эта вся канитель завершится, и можно будет выстраивать Великую Венгрию. Там и Румыния, между прочим, есть. Опять же, многие просто не в курсе, но Черновицкую область и половина Одесской области, включая, кстати, город-герой, жемчужину у моря, фюрер Великой Германского рейха передал Румынии, маршалу Антонеску, в благодарность, так сказать, за содействие в боях с нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. А иначе бы, вот вы вспомните этот фильм «Ликвидация», что они все про румынов-то говорили?
2: Ну да, оккупация румынская была, да, вопрос.
3: Так она была жестче, чем во многих местах
2: зверствовали еще так, да.
3: Ну, это же ад вообще там был, по большому счету. Ну и в Румынии тоже есть, извините, политики, которые об этом говорят. У нас просто обычно эти все разговоры, ну потому что, господи, это вот валахи, это очень нудное, наши это не любят. Вот эти будулаи всякие, вот, а там все же это обрывается на Бессарабии. А на самом-то деле у них мысли есть и про Черновицкую область вполне себе. Тем более, они же там так же, как и венгры, раздавали паспорта. С начала 90-х годов. То есть, пока вот сидели эти аферисты, Кравчуки, Кучмы, Ющенко, и эти там быстренько свою тему сделали. И отлично они себя чувствуют. С этой точки зрения. БМГ, это же на самом деле вот пороховая бочка. Просто вот эта вот страна вот так вот слепленная, по прихоти товарища Сталина, она в любой момент, вот при серьезном ударе, она разойдется просто по швам. Потому что выяснится, что на каждую территорию есть свои замечательные претенденты. И что останется Киеву? Трактир не блюй Винницкого рынка. Ну, такое себе удовольствие. Я, кстати, на месте немцев бы, между прочим, предъявил бы права на волчье логово. А то селюки там оставшийся бетон продают на сувениры, разворовывают, между прочим, имущество на этого самого, как он назывался, трудового фронта Роберта Лея. Причем я абсолютно не шучу, мне каждый год, ну раньше, пока не было вот этой всей истории с Майданом связано, мне каждый год предлагали что-нибудь, Сумбатыч, хочешь свою коллекцию из волчьего логова? Прям сертификатами. То есть это не просто кто-то спер, да, и как-то контрабандно провез, а там прям сертификаты.
2: Государство.
3: Вот будет государство, город Волчье Логово. То, что останется от этого, от всего.
2: Есть у меня крутой поворот ситуации. Еще один персонаж, ну, не знаю уж он, наверняка войдет в легенду, а именно Дональд Фредович, который объявил себя, ну, в очередной раз, да, теперь с Гренландией он не стал ее захватывать, а решил с Гренландией подписать договор. И, в общем, добился всего того, что хотел, без вот этого самого присоединения. Как он говорит, датчане с гренландцами, они, в общем, достаточно скромно это все оценивают, но тем не менее. Значит, сколько баз хотите, только построите, что там хотите, то и делайте, и так далее. Ну, как всегда, вот то, что он объявляет, это сильно бывает, что расходится с делом. В итоге что из этого произойдет? Потому что они чуть ли не сегодня должны все это подписать с Гренландией и Данией.
3: Да, у меня ощущение, что Дональд Фредович тайно болеет за московское «Динамо», потому что вот эти могучие заявления, которые потом ничем никогда не подкрепляются. Вот я читаю этот договор. И мне пафосно объясняют, что теперь есть возможность строительства на территории Гренландии военных баз. Так я вам тайну открою. И до этого до была этого такая был, возможность. Да. Просто ей американцы не пользовались. То есть вам продают вагон тумана под видом превеликой перемоги. Ну, хорошо, поэтому датчане не возмущаются, и жители Гренландии тоже не страдают. А что для них поменялось? Как было, так и есть. Другой вопрос, что насколько это все можно будет продать американскому избирателю, если бы еще хотя бы цены на дизель были нормальные. Вот, тогда, наверное, можно было бы торжествовать вот этой вот превеликой перемогой в Гренландии. Я, правда, сомневаюсь, что хотя бы один из 100 урожденных американцев, я не беру русских людей, которые учили географию в школе, а беру вот именно американцев, он сможет показать на карте, где хотя бы это находится. Вот у меня есть большие сомнения на этот счет. Ну, вы им эту перемогу не продадите. Это вот Трампы собственные вот ошибки не учат ничему. Он все-таки какой-то, я не знаю, неадекватный все-таки оказался. Ну, потому что, когда ты каждый день объявляешь о победе над Ираном, и в результате ничего не происходит, то ты становишься как вот в той притче «Волки-волки». Да, когда они наконец-то пришли, тебе уже никто не верит. Все, свободен. Так и здесь ровно то же самое. В чем перемога? Вот ты там грозил. Ты там что-то сделаешь. Ты обещал им по миллиону долларов каждому. Вообще, то, как Трамп обещает деньги, ну, вот это, я не знаю, мне кажется, что это достойно уже какого-то эпоса. Потому что я тут скалькулировал, он же пообещал сколько-то денег каждому в случае своей победы.
2: 5000.
3: Да, только это всего 1,3 триллиона долларов. Где такие деньги? Не, ну можно, конечно, продать Илона Маска в рабство.
2: Или бюджет Пентагона, он примерно столько и тянет.
3: Нет, бюджет Пентагона, Алексей, сейчас нельзя, потому что надо сначала склады мармелады наполнить. Потому что они опустели в результате вот таких вот действий Трампа. Вот этот бесконечный пиар, который вот ни к чему не ведет, в принципе. И уже даже вот разницы нет никакой. Я вот сегодня сначала подумал, что у меня сломался планшет, потому что я утром привычно включил, думаю, ну вот на одном у меня потужный марафон, там они бубнят, там опять Гаспарян, Соловьев, Симонян, все понятно. А дальше я включаю CNN. И обалдеваю, потому что, ну, видно, что Трамп что-то говорит, а звука нет. Я его тряс, выкручивал ручки, ни хрена не понял. Думал, трансляция, наверное, сломалась. Думал, ладно, черт с вами, русские никогда не сдаются. Пошел на Fox News, там то же самое. Я как-то так напрягся, а потом в РИА Новости прочитал, что оказывается бойкот, и они, значит, его не показывают. И смотрите его на антискрепном Ютубе. Так суть-то в том, что никто ничего не потерял. От того, что там Трамп шевелил губами, как Паниковский при похищении гуся, никто, ни один человек не пострадал. То есть послушали его, не послушали, всем без разницы. Но это же удивительно. Все-таки президент Соединенных Штатов, потус, не побоюсь этого слова, полный, вот. Он с каким видом вообще заходил на президентство полтора года назад? Блин, ну там Наполеон с Гитлером, они скромнее выглядели. Даже в зените своей славы, чем Трамп зашел на президентство. И во что это вылилось? В немую трансляцию?
2: Не, ну у него же есть теперь собственное телевидение Трамп ТВ, и там он может высказываться, как он хочет. Знаете, как если вы хотите, чтобы о вас говорили хорошо, говорите о себе сами, вот примерно так.
3: Нет, ну это логично, сам себя не похвалишь, от вас не дождешься. Просто проблема состоит в том, что вся миссия товарища Трампа, она перешла исключительно вот в эту фазу. Вот он солнце великий. Он начинает напоминать Горбачева. Прости, Господи. Михаил Сергеевич. Чем хуже обстояли дела, тем более велеречивым становился Михаил Сергеевич. Больше того, даже развал Советского Союза не остановил поток велеречивости. Я хорошо помню, как страна поперхнулась матом в 1999 году, когда выяснилось, что Михаил Сергеевич ведет партию социал-демократов на выборы. Это же свежесть этого чувства во мне до сих пор была. Я боялся больше всего, я же был ведущим дебатов, я боялся больше всего, что приедет сам Горбачев, и я не сдержусь. Но мне повезло, приехало там какое-то доверенное лицо. Но тем не менее. И сейчас вот то же самое абсолютно исполняет Трамп. С пустыми обещаниями, с какими-то угрозами там, и так далее. С Джей Ди Венсом, который выходит, это как царевна Несмеянна, вышел раз в месяц, что-то сказал, перспективы у нас хорошие с Ираном, или не с Ираном, а с Украиной, какая разница, мало ли в Бразилии Педро, и ушел. Ну слушайте, ну это же комедия просто. Вот то, во что эти все люди коллективно превратили политику. А главное, что никто не сбавляет. Вот эти вот все заявления Трампа по поводу коммунистов, он где их видел? Последний коммунист, ну, последний.
2: Как Китай. А Вьетнам?
3: Нет, Китай мы не берем, потому что с точки зрения марксизма это, извините, капитализм. Какой нет, там? Ну, что, кто там классовую борьбу ведет?
2: Про марксизм Дональд Фредович не знает, тут давайте не будем. Он просто, говорят, коммунисты в Китае, коммунистическая партия. Это вот, по-моему, строгая вот связь. А то, что они давно ревизионисты,
3: нет, у нас, Алексей, это подождите, факт. У нас в Государственной Думе тоже есть коммунистическая фракция. Она такая же коммунистическая, как я, Жизель. В Государственной Думе теоретик коммунистов сидит Новиков. Вы хоть одну теоретическую его работу можете вспомнить за все эти годы? Вот крокодил Гена работал крокодилом в зоопарке. А депутат Государственной Думы Новиков работает в Государственной Думе коммунистом. Это не имеет никакого отношения ни к манифесту коммунистической партии, ни к детской болезни левизны в коммунизме, ни к основам ленинизма, ни к двухтомнику Суслова. Это самостоятельный процесс. При этом Трамп каждый день борется с коммунизмом. Он, что ему сделал депутат Новиков? Мне просто интересно, чем депутат Государственной Думы Новиков так обидел Трампа? Что этот, он не может никак угомониться. Он, у него постоянно, вот он скоро будет это самое, как Маккарти. Это же страшно. Не дай бог еще шагнет в окно с криками «коммунисты пришли». Мы потом вообще не расплатимся с ними.
2: Подождите, не Маккартни, наверное, а Маккарти.
3: Маккарти.
2: Да-да, я сейчас испугался. Все-таки сэр Пол, вот как-то хотелось бы, чтобы пожил еще.
3: Нет, сэру Полу там, я думаю, что британская правительство сейчас будет предъявлять за Северную Ирландию, за все прочее. Там же тоже как бы вокально-инструментальный ансамбль «Битлз» хоть и разошелся, вместе друг друга видеть не могли. Но каждый норовил там какую-то песню записать. Так что если сейчас там пойдут эти референдумы, сэру Полу все припомнят. Это мы тактично молчим, не показываем пластиночки, не дразним бритиши. А так-то можно. Но это же безумие абсолютное. Вот это все, о чем мы говорим, это вообще не имеет никакого отношения никакой политики. Это реальное реалити-шоу. Туда надо Собчак отправить, гражданку Израиля. Пусть проведет им там Дом 3, Хаус 4 сделает. Вот у него там куча героев.
2: Тогда уж Белый дом 2.
3: Ну, Белый дом сейчас нельзя, его перестраивают. Там Трамп ведет отделочные штукатурные работы, запланированные по смете. Вот закончат, тогда уже там можно будет проводить. Но это же безумие. Понимаете, мы ненавидели люто и яростно Рейгана, было за что, Рональд был собакой по отношению к нам. Ну, слушайте, ну, это был враг уважаемый и здравый, а вот это вот все что? Вот этот Рубио невменяемый, вот этот вот
2: директор ЦРУ. С крестом на лбу, да?
3: Да, ну это страшно на самом деле. Причем, вот когда же эта каденция Байденюка закончилась, я же говорю, подождите, вы еще будете скучать по блюзмену Блинкину. Потому что каждый следующий, ну, он, очевидно, хуже. Это не я такой умный. Просто когда я материл хорошими словами Мадлен Олбрайт, мне старый сотрудник Майка сказал: «Сумбач, подожди, придет следующий, ты эту старую ведьму будешь вспоминать добрым словом». Кстати, так и вышло. Но ровно это, так и получилось.
2: Это как все ненавидели Вячеслава Ивановича Колоскова. Потом выяснилось, что это была светлая страница в истории руководства российского футбола. Согласитесь.
3: Абсолютно. Абсолютно. Так и Блаттер уже кажется даже хорошим. Да. По сравнению вот с этим... Тут нельзя, дети слушают, я бы сказал бы, вот этим малоприятным человеком.
2: Infant terrible, я бы так сказал.
3: Да. Вот же время окаянное-то. Мы уже о тех начинаем думать лучше, чем думали, когда это все происходило. Так еще кто придет на смену? Я рассчитывал, что Харрис. А это теперь поющий комод сказал, что она больше не хочет баллотироваться в президенты. Все, ей того хватило. Вот этого унижения с телесуфлером. Ну, соответственно, придет кто-то еще более слабый. Сильному в такой модели делать нечего совершенно.
2: Ну, или переворачивать все это и восстанавливать. Спасибо.
3: Это сильный должен перевернуть, его нету для этого.
2: Вот если будет сильный. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.
4: Предварительные итоги выборов в Госдуму. Контекст. Конституционное большинство «Единой России». Явка на уровне почти 60%, превышающая предыдущие показатели. Гражданская зрелость избирателей. Максимально спокойная избирательная кампания. Беспрецедентность внешних вызовов и угроз, которые на себе жители страны практически не почувствовали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительных итогах голосования. «Единая Россия» набрала без малого 58%, КПРФ – почти 14%. В законодательный орган также прошли ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные определены и будут наказаны. Ни на одном избирательном участке итоги выборов не отменили. В своем обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму Владимир Путин заявил, что в этот раз они проходят в условиях спецоперации, а жители новых регионов впервые выбирают депутатов после воссоединения с Россией. По словам президента, участие в выборах – это общий вклад в победу. С их успешным проведением российское руководство поздравили главы многих государств.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, столько же в Симферополе, полночь в Якутске. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Курской области. Трамп заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. Россия будет взаимодействовать с Зимбабве в борьбе с неоколониализмом. Подробности далее. Два человека пострадали в Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что удары вражеских дронов пришлись по мирным гражданам в Рыльске и Беловском районе. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, добавил Хинштейн. На трубопрокатном заводе украинской компании «Интерпайп» в Днепропетровске остановлено производство после удара вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия. Накануне Минобороны сообщило, что был поражен завод «Интерпайп-сталь», являющийся производителем и поставщиком металлопроката для производства комплектующих для беспилотников большой дальности. Президент США Дональд Трамп заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие. Он добавил, что Соединенные Штаты больше не позволят враждебным силам обосноваться в западном полушарии и при необходимости задействуют свою военную мощь для защиты национальных интересов. Также Трамп заявил, что превратил Штаты в самую могущественную страну мира и отметил, что Америка сильна как никогда, назвав вооруженные силы страны самыми мощными в мире. Возможность посредничества ООН между Россией и Украиной для мирного урегулирования сейчас вызывает большие сомнения, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. Он также добавил, что уходящий генсек ООН Антонио Гутерреш оставит своему преемнику удручающее наследие по Украине и другим вопросам. Россия готова и впредь тесно взаимодействовать с Зимбабве в борьбе с неоколониализмом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на встрече со спикером Сената Зимбабве Мейбл Чинамоной. По словам Матвиенко, две страны связывают общие подходы и оценки современного мироустройства. Политик добавила, что ожидают участия Зимбабве в третьем саммите «Россия-Африка», который состоится в октябре. Сейчас идет активная подготовка форума. Уборочная кампания в России переходит в завершающую фазу, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он добавил, что сборы урожая выше уровня прошлого года, как по зерновым, так и по масличным культурам. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медицинские учреждения в конце сентября, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности. Отмечается, что объем первой партии вакцины 30 тысяч доз. До конца года планируется выпасть до 600 тысяч доз. А уже с 2027 года планируется выпускать более 3 миллионов доз ежегодно. Это позволит как полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, так и вывести препарат на международный рынок. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Лидов, все на месте. Дим Юрьевич, вон там вот громкость наушников, если что.
3: Ошибка.
2: Сюда ошибка?
3: Вот. Ну, да.
2: Да я вы уже что? Нашел. А, ну извините,
3: да, техническая
2: проблема, прямой эфир. Да. В общем, да, мы решили прям так это решить. Петр, привет.
3: Добрый вечер.
2: Петр, ты нас слышишь? Еще одна техническая проблема. Что происходит сегодня? А мы тебя не слышим. Давайте попробуем вместе все как-то эту...
3: Позовем Петра.
2: Позовем Петра. Петр Алексеевич, выходи. Нет, нет, не слышим мы пока. Но сейчас эту проблему, значит, будем...
3: Идет отладка.
2: Да, решать как-то у нас... Что там у нас? Магнитные бури, не знаю.
3: Всякое бывает,
2: Меркурий, да. Где-нибудь еще кто-нибудь. Не затмение. Что там сегодня у нас по расписанию? Непонятно. Я хочу начать с не менее важной информации, которую я узнала буквально 3 минуты назад до старта нашего эфира. Может быть, кто-то сегодня где-то это уже слышал или читал. Но поскольку я под впечатлением, я хочу это озвучить.
3: Давай.
2: Осталось 100 дней до Нового года.
3: Вот. Это искусственный интеллект тебе сосчитал?
2: Нет, это наш видеоинженер об этом мне сообщил. Я уж не знаю, считал он сам.
3: Вадика все под контролем.
2: У него все под контролем. 100 дней, друзья. В общем, если вы не похудели, не обзавелись какими-то там полезными привычками, не стали лучшей версией себя, времени остается очень мало. Какие у вас были планы до Нового года, Дмитрий Юрьевич? Никаких? Вот таких глобальных?
3: Я как во сне живу. Не, я уже давно
2: уже
3: никаких
2: все,
3: этих задач не ставлю. Нет, все вот эти вот, как вот ты упомянула про похудеть. Чтобы похудеть, нельзя есть то, что ты обычно ешь. Никакая физкультура, особенно в моем возрасте, этому похудению не способствует. Ни ходьба часами, не приседание со штангой. От приседания со штангой ты только здоровее становишься. То есть вес увеличивается. А вот с едой бороться невозможно. Поэтому я тихонько борюсь. Купил себе, вчера мне привезли с Озона. Предыдущую тарелку мне Дементий разбил. Нечаянно, конечно, не со зла. Так называемая гарвардская тарелка. Это где кружок такой, знаешь, разделен пополам, и одна половина еще раз пополам.
2: То есть чтобы вот, делить
3: чтобы тебе видно было, да, что ты ешь и сколько. То есть половина – это должны быть овощи, четвертина – белки и четвертина – углеводы. Вот я теперь из нее ем. Скоро доложу о результатах, но на Новый год не ориентируюсь. Нет.
2: На Новый год вообще, мне кажется... В Новый год не надо ориентироваться на эту тарелку еще. Вот что я считаю.
3: Вот Петр, кстати, о птичках. Кремень да не ест по выходным. Это вообще железная сила воли. Высшее проявление силы воли – это руководство своей едой. Вот это вот крайне.
2: Ну,
3: просто.
2: Я периодически я прям молодец, иногда я безвольная, конечно.
3: Вторые. Вот.
2: Все, Петр, мы тебя слышим. Ура. Но ты улыбаешься, значит, ты не настолько голодный, как иногда оно бывает.
4: Я же привык.
2: Потому что
4: я привык,
2: это
4: привык.
2: Влияет на настроение.
3: Первые пять лет трудно, а потом привыкаешь.
4: Потом нормально, да.
2: Это не рекомендация, друзья, да, вы не обязательно поступаете
4: так же. Нет, так делать не надо, но есть возможность, ну, интервальное голодание, там, контролировать себя, в принципе, возможно. То есть надо просто следить за этим, вот ключевое. То есть я вот, например, слежу за весом, и если он у меня уходит за пределы разумного, то я резко включаю режим вот этой вот силы воли. И тогда прихожу в форму нормальную, и дальше могу опять себе позволить. Так и живем.
2: Ой, в общем, к Новому году пока не хочется об этом думать, но, видимо, начинаем постепенно готовиться,
3: пора.
2: А то эти 100 дней прилетят, как будто бы это уже буквально завтра. А, так, к нашему эфиру специально Дональд Трамп постарался.
3: Подготовился.
2: И, да, тут подогнал несколько важных замечаний на Генассамблее ООН. А, давайте некоторые из них зачитывать.
3: Так.
2: Тут и по поводу России, и по поводу Ближнего Востока много что есть. Значит, я зачитываю, и мы определимся, с чего начнем. А, с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Соединенные Штаты работают с руководством России и Украины над завершением конфликта. Это случится быстрее, чем многие ожидают, то есть завершение конфликта. Далее он пообещал, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. Также США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо. Более того, Трампу предстоит, говорит он, решить, пойти ли на сделку с Ираном или полностью стереть его с лица земли. Я считаю, что это очень прямая угроза в адрес другого государства, но сейчас к этому вернемся. А, превратил Соединенные Штаты Трамп в самую могущественную страну мира. Ничего нового. США сильны, как никогда, назвав вооруженные силы страны самым мощным в мире. Трамп также пообещал ускорить поставки боеприпасов и ракет союзникам. И
5: поэтому
2: еще две цитаты.
5: Нельзя, намерен. Да, ну, в частности.
2: Петр. Это не совсем то, что я планировала зачитать. Трамп заявил, что намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России. У нас все записано. И Соединенные Штаты призывают страны МУС, Международный уголовный суд, покинуть этот институт за ненадобностью этого органа. Я не знаю, с чего начать, слишком все хорошо сказано.
3: Сначала и пойдем до конца.
2: Ну, давайте по поводу Украины. Да. Самое главное, значит, закончится, случится все быстрее, чем многие ожидают. Это речь про завершение конфликта, при этом он боеприпасы по-прежнему там, да, угу, ракет союзникам, угу, будет поставлять.
3: Разведывательную информацию,
2: да, наверное,
3: инструкторов,
2: тоже.
3: Да. Полетными заданиями.
2: Ну, там вроде бы он еще с Зеленским должен сегодня встретиться.
3: Да, тот его не слушает. Какая разница? Пусть встречается, он его не слушает. Мы это давно уже видим. И как только начинаются вот эти визги, да что ж такое, я же ему говорил. Лишнее подтверждение тому, что он его не слушает.
2: Хорошо, а якобы скоро завершение украинского конфликта как связано с тем, что он намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России? Как,
3: да,
2: одно
3: никак
2: с другим пересекается?
3: Сколько там тысяч этих санкций? Говорят, уже за 30 тысяч давно перевалило. Что они там против нас ввели? Могут ли еще нагадить? Могут. Поможет ли это? Я очень сильно сомневаюсь. И обратите внимание, речь не идет про две стороны. Мы, угу, Россию будем санкциями гнобить, а украинским нацистам мы будем помогать. Почему так? Ну, потому что мы их выращивали сколько лет, готовили к войне с Россией, они воюют, а Россия что-то как-то побеждает внезапно. Поэтому на Россию надо нажимать. Вот. Все. Ну, а я не знаю, оно, по-моему, настолько прозрачно, что даже не смешно.
2: Хорошо, а по мнению Трампа, скорое завершение украинского конфликта, это как выглядит?
3: Это выглядит примерно так же, как завершение конфликта с Ираном. Он уже раз 50 завершил, рассказав всем о безусловной победе Соединенных Штатов. А теперь, вот видишь, грозится стереть с лица земли. Хотелось бы узнать, а что при этом произойдет с жителями этого самого Ирана, когда ты начнешь стирать его с лица земли? В чем они виноваты? Жители Ирана. Сейчас обстановка не та, когда вы там Хиросиму с Нагасаки бомбили. Сейчас обстановка несколько не та. Вот достаточно было уж такому богоизбранному, такому богоспасаемому и такому сверхдемократичному Израилю, да, разбомбить сектор Газа. И я такого накала антисемитизма в жизни никогда не видел. Если раньше там, знаешь, когда европейцы придумали для Израиля интифаду, это было такое организованное палестинское сопротивление, они придумали, например, чтобы палестинские дети бросали камни в израильских солдат. Это специальная методика, потому что солдаты начнут стрелять в ответ, убьют детей, и это в СМИ будет раскручено так, как это
2: Что вот они убивают детей, да.
3: Да, угу. Это правда. Получается, они, угу, действительно убивали детей, но это все ловко используется. Ну, да, это вот такие вот европейские некие, так скажем так, штрихи. А вот такого единения, как сейчас, когда их все дружно ненавидят и обвиняют в геноциде, а ты, значит, хочешь Иран, вот так вот. Там сколько? 90 миллионов человек проживает, по-моему, ну, около того. Угу. И ты вот так вот бросаешься словами. Врет. Все врет. Как считаешь, Петр?
4: Ну, да, я вообще считаю, что надо запретить россиянам, комментаторам комментировать то, что говорит Трамп, потому что уже...
3: Все портит. В общем,
4: уже... Ну, да, там,
2: о чем нам тогда беседовать, Петр?
4: Это тоже правда. Нет, ну мы найдем, о чем побеседовать здесь, я думаю, проблем не будет. Но в целом, да, у него ситуация, конечно, очень тяжелая. Понятно, что он вряд ли сможет что-то сделать с ценами на дизельное топливо и на топливо вообще, и ценами на нефть. А это прямая угроза результатам выборов ноябрьских. Все сходятся во мнении, что он их уже с треском проиграл. Единственная возможность, на мой взгляд, ему снизить цены до Нового года на нефть, это вот выйти сейчас и сдаться Ирану. и сказать, что мы проиграли, мы уходим, я устал, и вот это все. Тогда, конечно, рынки, значит, отреагируют на это. А пока он даже не может нанести удар по хуситам. Он не может об этом сказать, потому что он знает, что если они будут носить удары по хуситам, то цены на нефть моментально рванут еще дальше. И это большая проблема для них. Поэтому он находится в ситуации, когда... Ну, вот он сам придумал историю, в том числе о том, что значит, вот дизельное топливо, оно дорогое из-за того, что Украина наносит удары по российским

0: находится вот в ситуации, когда он, вот я сегодня такую формулу вывел, я давно догадался, что он ведет в первую очередь, конечно, войну в инфополе. И в этом инфополе он побеждает, да, то есть он делает заявление, он обещает, там, я не знаю, захватить Гренландию, победить Канаду, ввести санкции, ввести пошлины, завалить там, значит, все страны и так далее. И, в принципе, это работает, потому что общественность же не будет проверять там, да, что там в Иране, какая разница, уничтожил он их или нет. Но вот впервые, пожалуй, реальность, состоящая из трех частей. Первое – цены на нефть и на дизель. Раз. Второе – это выборы в ноябре. И третье – это его конфликт сейчас с крупнейшими телекомпаниями. Вот реальность теперь, вернее, все его победы информационные, они столкнулись с реальностью. И что с этим делать ему сейчас? Дальше пытаться воевать на информационном фронте? Ну, можно попробовать, но сложно будет. Вот. Поэтому вот он в такой непростой ситуации находится, на мой взгляд.
1: Выступает отлично.
0: Мы ему сочувствуем.
1: Да, приятно слушать.
0: Да, выступает хорошо. Молодец.
2: А по поводу выступлений, давайте еще пару слов тогда вот среди всех заявлений. Про Иран сказали, Украину тоже. А тот факт, что США самые крутые на свете, комментировать, мне кажется, и не надо.
1: Смысла нет.
2: Да, вот. А по поводу МУС, Международного уголовного суда, и призыва, давайте как бы все оттуда что там, уходить, да? Значит, институт этот больше не нужен как орган. Понятно, что мы к МУС и так не имели отношения.
1: Ну, как
2: точнее,
1: не имели?
2: Ну, наше отношение понятно.
1: Да.
2: Но
0: мы не являемся членами, так же, как и США.
2: Мы не являемся, да, и Соединенные Штаты тоже. Но вот он это заявил, соответственно, он, наверное, не может повлиять на состав этого органа, но какие что
1: он
2: остальные страны...
1: может повлиять.
2: А как?
1: Элементарно. Мы же при капитализме живем. Бей по самому больному, по кошельку. Они там как-то вякнули, что им сразу все карты в банках заблокировали всему этому МУСу известному. И сразу ситуация изменилась. Не-не-не, мы не это имели в виду. Все. Ну как? Я не представляю, как вот сейчас человек живет, а ему взять и доступ к банковским счетам всем перекрыть. Как жить-то? Непонятно. Где зарплата, где деньги, где накопление, куда бежать, за что хвататься. А тебе ничего еще и не отдадут. Вот как у России. Заморозили 300 миллиардов. Так это сверхдержава ядерная. А какого-нибудь этого МУСа, ну, полный вперед. МУС, он ничейный получается. Просто ничейный. То есть он не под колпаком США, не под колпаком Европы, не под колпаком России. А значит, он неуправляемый. И вот они начинают выступать с мега-заявками, что какой-нибудь Нетаньяху надо арестовать, потому что он геноцид в Газе устроил. Или какого-нибудь Байдена надо арестовать, он в Ираке геноцид устроил. А что с этим делать? То есть это получает огромную огласку во всех вообще СМИ. Смотрите, что против нашего-то, что организовали. А что с этим сделать? Ну, только разгонять их. Вот.
2: Но тут про Гренландию упомянули. Ну, давайте напомним, что происходит. К тому же сегодня Марк Рубио, значит, говорит, Гренландия станет первой линией обороны Соединенных Штатов, поскольку любые потенциальные ракетные удары будут наноситься через Арктику. Это он так комментирует соглашение по острову Здании, только соглашение, насколько мне понятно, пока еще никем, кроме Соединенных Штатов, не подписано. Да. То есть ни Дания, ни сама Гренландия, если ее все-таки будут о чем-то спрашивать, значит, ничего никто не подписывал. Но при этом, да, ну, несколько там, да, дней назад, в конце прошлой недели, было сообщение, что якобы есть соглашение, которое дает право Соединенным Штатам постоянно контролировать, значит, безопасность и все остальные, возможно, там и инвестиции, и все остальное, другие потребности Гренландии. Так это было сказано, и что вообще никто ничего не может сделать без соглашения письменного Соединенных Штатов по этому поводу в адрес Гренландии. Это имеет хоть какое-то, ну, вот, практическое применение, или, опять же, это некая Филькина грамота, ну, и все. То есть Соединенные Штаты сами решили, сами эту бумажку написали, подписали, и решили, что имеет право что-то делать.
1: Сейчас времена, конечно, уже несколько не те, но во времена Второй мировой они без затей заходили туда, куда считали нужным. Например, в Гренландию, например, в Исландию. Просто там высаживались, организовывали свои, так сказать, эти... Ну, раньше в воздухе самолеты невозможно было заправлять. Это были аэродромы подскока, так сказать, куда долетел, заправился, полетел дальше. Нормально все было у них, все хорошо. У них там ядерное оружие в Гренландии,

0: хранилось. У них там, по-моему, я тебе рассказывал, самолет Б-52 разбился с четырьмя водородными бомбами, которые высыпались в окружающую среду, и там мегаоперации были по ликвидации последствий этой аварии. Радиоактивные материалы, это не, они не взорвутся, естественно, но радиоактивные материалы, хорошо, да. Это не шутка, да. Ну, вот сейчас ему сильно хочется туда забраться. Правда ли это, что... Это он про русское ядерное оружие говорит. Правда ли это, что наши ракеты полетят через Северный полюс? Правда. Но не все. Вы знаете, у нас есть подводный флот атомного стрелка. Триада, так называемые ракеты наземного базирования, воздушного и морского. Подводные лодки, они повсюду, и прилетит черти откуда, а не через какую, не через Гренландию, ничего тебя не спасет. Чего ему туда так сильно хочется, ну, не совсем понятно. Это, видимо, какой-то, с его точки зрения, какой-то безусловный успех, опять-таки направленный на свою аудиторию. Смотрите, тут мы какие... Я, честно говоря, думал, что они там выдадут всем гренландцам тысяч по 50 долларов, и те дружно проголосуют за присоединение к США. Утрирую, но это...
1: То есть могло бы сработать.
0: Ну, вот, как мне кажется, купить схема. Всех это примитивно и просто. Видимо, не получается. То есть ты там политес не соблюдешь, и будет это некрасиво. Поэтому давайте вот все-таки с Данией договариваться, и с Гренландией договариваться. И вот мы тут поставим все-таки базы. Хорошо ли это для Гренландии? Вот вопрос опять-таки. Но если с точки зрения, что российские войска нанесут ядерный удар по вашей дурацкой Гренландии, так их там и нет вообще. То есть там мало народу, это ни на кого, по большому счету, не повлияет. Хотя, как сказать, наоборот, мало вас всех там сжечь гораздо проще. А с другой стороны, поставленная база, и это же работа для местных, оплачиваемая американцами. И это там поступление товаров, торговля, беспорядочные секции, наркотики, все на свете вообще. То есть это пара денег, но очень серьезный прибыток. И чего они там возмущаются, понять затруднительно, потому что если бумаги подпишут, все будет именно так. Добро пожаловать, давайте нам ваши деньги. Как считаешь, Петр?
2: Ну, я бы сказал следующее. Во-первых, я напомню, что Дональд Фредерич обещал американскому народу Гренландию включить в состав США. И более того, даже карты рисовал. И, в общем, она должна была войти.
1: Не только Гренландию, да.
2: Да, теперь получается, что Гренландия войти не может. И вот большой победой уже объявляется то, что будет достигнуто какое-то соглашение о том, чтобы там разместить некие базы. Но я напомню, что Дания вместе с входящей в нее Гренландию вообще-то страна НАТО. И не сказать бы, что она как-то там отказывалась что-то размещать, базы там были, в общем, можно было их без этого. Да. Поэтому здесь типичная очередная декларация победы в информационной войне. Будут там эти базы, не будут там эти базы, это вообще дело десятое. Тут Трамп вот опять с трибуны Генеральной Ассамблеи сейчас сказал, что мы никогда не позволим нашим соперникам, значит, в Гренландии что-то там разместить, имеется в виду Китай и Россия. Ну, он же там рассказывал, да, что Китай там почему-то...
1: Ну, то есть это вот... Он еще про Кубу тут уже высказывает.
2: Он отыгрывает назад, ему срочно нужны внешнеполитические победы. Значит, что касается Гренландии и баз, там действительно, там есть одна маленькая база американская, там была база холодной войны, но я вам хочу сказать, что строить базу на Гренландии, на острове, это так себе удовольствие, потому что это Малджа, вечная мерзлота, там просто льды, и вообще содержание этой базы и строительство ее, это еще, это вам не триумфальную арку строить там, или бальный зал какой-нибудь, это очень серьезные деньги. И это вообще неизвестно, когда будет, из какого бюджета, и в каком году, и так далее. Это вот, на мой взгляд, чистая информационная история. Вот он опять очередную победу одержал, хотя на самом деле он просто красиво ушел. Я думаю, что вот с Ираном примерно то же самое, что никогда больше Иран не сможет разработать ядерное оружие. Он его вообще-то не разрабатывал, так, на секундочку. То же самое здесь.
0: Начнем отсюда, там никаких китайцев. А что ты про Кубу вспомнила? Кубинцы тоже хотят?
1: Они, мне кажется, они ушли, Начнем с этого. С Из Гренландии. Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи во время выступления Трампа после его критики властей страны. Ну, Трамп уже закончил выступать. Это тут уже сыпятся все эти заявления и отрывки. Значит, Куба, несостоявшееся государство, но свобода придет на Кубу, говорит Трамп. Мы построили две большие военные базы в Гренландии. Мы завершили войну в Газе, тем самым спасли тысячи жизней. Наши действия в Венесуэле являются доказательством того, что США больше не допустят, чтобы угрозы для Америки получили распространение где-либо на территории Западного полушария. И если это будет необходимо, мы будем использовать свою несравненную военную мощь. У Венесуэлы было самое лучшее оборудование в мире, поставляемое из других стран. Интересно, сработало ли оно? Оно даже близко не сработало, говорит Трамп. В общем, тут...
0: Это он имеет в виду системы ПВО. Да.
2: Я думаю, что тут даже обсуждать нечего. В общем, все понятно.
1: Да нечего, тут все понятно. Да. Знаете, это случай, когда комментируют только портить.
0: Не сработало. Вот не сработало. Оно потому, что дали денег, и там не было людей. Поэтому системы ПВО не вели огонь по американским вертолетам. Успешно ли выполнили задачу американские войска? Более чем. Как они ее выполняли? Там, каким-то невероятно метким огнем или раздач котлет долларов, которые в США напечатают столько, сколько надо? Это никакой роли не играет. Это исключительно успешная операция по выкрадыванию президента Мадуро и установлению там власти своих марионеток. Ну да, тут хорошо получилось. Больше ничего вспомнить не можем.
1: А по поводу кубинцев хочется сказать, что их воле, силе, духу и характеру можно на самом деле позавидовать. Не представляем, насколько там сейчас тяжело. Мы тут иногда, жалуемся на какие-то наши проблемы, которые тоже есть. Но, мне кажется, вот сравнивать вообще...
0: Несерьезно.
1: Да, это как-то несерьезно, действительно. Поэтому за кубинцев мы переживаем. Но вот
0: мы за них.
1: Как можем, да, так как можем, так и сочувствуем в этом плане. Тут еще очень много заявлений есть, международной тематики, в том числе, что Эрдоган предложил отменить право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Не знаю, будет ли какой-то успех после...
0: Потому что Эрдогану не дают развернуться, у него нет права вето.
1: Вот он и говорит, давайте отменим право вето. А что мне не нравится, я хочу это исправить. В целом, все, логика более чем ясна. Но давайте, если захотим к этому вернуться, уже тогда после выпуска новостей паузу сейчас сделаем и скоро продолжим.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Удары ВСУ по медикам являются тяжким военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что врачи не могут рассматриваться в качестве военной цели. Мирошник также подчеркнул, что с начала года от украинских ударов пострадали более 100 медиков. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что водитель скорой помощи погиб в результате атаки ВСУ, и еще 3 человека пострадали. Сообщения украинских СМИ по теме заключения мирного соглашения между Россией и Украиной через специальную процедуру ООН являются непонятными спекуляциями, на которые не стоит тратить время, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Александр Алимов. Он призвал ориентироваться на официальные комментарии руководства нашей страны и внешнеполитического ведомства. Ранее украинские СМИ сообщили, что некий новый план США по Украине якобы включает итоговое подписание мирного договора с закреплением через специальную процедуру в ООН. Неонацизм, русофобия и одержимость Украины сделали канцлера Германии Фридриха Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что даже экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц выглядит лучше на его фоне. По словам Медведева, гражданам ФРГ следует избавиться от Мерца прежде, чем он втянет страну в войну с Россией. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН признал, что Америка оказывает на Кубу сильнейшее давление за всю историю. Отмечается, что после этих слов кубинские дипломаты покинули зал Генассамблеи. При этом Трамп добавил, что госсекретарь Марко Рубио ведет с Кубой переговоры, но подробности не раскрыл. Трамп завершил свое выступление призывом к мировому сообществу вместе отстоять идеалы и построить лучшее будущее. Минсельхозу и Минтрансу России поручено держать экспорт сельскохозяйственной продукции на постоянном контроле и четко организовывать процессы на всех этапах отправки, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Он провел совещание, посвященное развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Вице-премьер напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
6: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Мы снова у микрофона. Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов тоже с нами. Петр, привет еще раз.
7: Добрый вечер.
6: У Дмитрия Юрьевича хорошее настроение.
7: Петра, мне нравится комментарий. Да. Дмитрий Юрьевич, себе, да. Тебе комментарий написали в чате ВКонтакте. Товарищ Пучков, пишет Татьяна Голубева Адельсон, не надо наезжать на Израиль.
8: О, Татьяна Адельсон. Да. А что мне еще нельзя? Поделитесь, пожалуйста. Наезжать. Татьяна, вы знакомы со смыслом термина «наезд»? Мы говорим о фактах, Татьяна, геноцида, устроенного Израилем в отношении палестинского населения. Какие еще у вас вопросы есть? Пишите.
6: Ну, Петр, я так понимаю, там зачитался в комментариях, пока был.
7: Не, там почему-то их не очень много. Я, честно говоря, может, куда-то не туда смотрю, но вот там я нашел, вот есть всего несколько. Пишите, друзья, комментируйте.
6: Ну что, про Эрдогана-то будем или поехали дальше?
8: Ну, что про него? Он расстроен, что он не может принимать участие в такой большой и серьезной политике. А очень хочется, вместо того, чтобы забарывать свою инфляцию и повышать благосостояние граждан Турции, он рвется, так сказать, на международную арену. Не получается, к сожалению или к счастью, как сказать. Турция наш извечный противник, мы с ней 500 лет воевали, никаких этих иллюзий в отношении Эрдоганов у нас быть не должно.
7: У меня, знаешь, родился, Дмитрий Юрьевич, комментарий, который надо говорить голосом товарища Сталина. Хорошая инициатива товарища Эрдогана. Постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обязательно рассмотрят ее на следующем заседании.
8: Да. Только так.
7: Ну, дело в том, что здесь действительно 5 стран будут решать, менять это или не менять, поэтому у товарища Эрдогана идей
8: обидно.
7: Много. Вот, ну,
8: да.
7: Здесь на самом деле не так все просто, потому что, с одной стороны, конечно, постоянно члены Совбеза вроде как право вето не захотят никому отдавать, а с другой стороны, там могут быть какие-то политические тоже расклады, где кто-то может подумать, а может быть, а здесь и так далее. Ну, во всяком случае, Лавров в свое время высказывался в том смысле, что Россия не против расширения числа участников вот этих вот постоянных членов Совбеза, но опять же, одно дело сказать, что мы не против, а другое дело...
8: Да.
7: Ну, в общем, рассмотрят инициативу товарища Эрдогана.
8: Ну, тут вопрос-то сразу, а кого вы туда включить хотите? Угу. Шестерок США, а мы не хотим их включать. Нет. А они не захотят включать тех, кто выгоден нам, наших союзников. Поэтому нет. Либо ООН надо как-то реформировать или строить какую-то другую ООН. Вот.
6: Давайте еще коротко, второй день обсуждают, новость, не могу сказать, что суперсвежая, но, тем не менее, довольно громкая. Премьер-министр Италии Мелони, объявила о планах запретить в школах никабы, одежда, которая полностью или почти там полностью закрывает лицо, на хиджаб, который закрывает волосы и шею, мера при этом не распространяется. Ограничение должно одобрить правительство и после уже парламент. Ну и разные оценки всего этого. Но, честно говоря, мне кажется, что это правильно, учитывая в том числе и в Европе, какие иногда происшествия происходят. Но, безусловно, представители разных вероисповеданий будут думать, наверное, тоже
8: по-разному. Естественно, да, да.
6: Ну, я не знаю, для Италии это особенно сейчас какой-то актуальный, да?
8: Для вопрос? Всех. Для зачем всех? Вы их туда напустили, этих замечательных людей, которые к вашим странам не имеют никакого отношения, ненавидят вас, вашу культуру, не имеют ни малейшего желания интегрироваться, живут замкнутыми диаспорами, и вообще оно намертво привязано к национальности и религии. Приведу набивший оскомину пример. Советский Союз, который населял советский народ, это наднациональная общность. Это очень важно. И Советский Союз был государством атеистическим. При этом Им непонятно. Пока вы не лезете в политику, до вас вообще никому нет. Исповедую любую религию. У нас есть свобода совести, и она там была. Ни в какую политику на государственном уровне религию пускать нельзя. Никакую, ни свою, ни чужую. А это, ну, мало того, она откровенно чужая. Эти люди исповедуют совершенно чуждые ценности. И, обрати внимание, они умышленно подчеркивают: «Я не такой, как вы». Тут не надо никаких сказок, нам Господь это заповедовал. Я не видел в Коране, как надо, какие штаны надо носить, носки, то есть штаны заправлять в носки и какую-то безобразную бороду отращивать. Там про это не написано. А нет, а мы будем именно вот так, потому что мы не такие, как вы. Ну, дальнейший вопрос: а в чем суть вашей не таковости? А не такие, как вы, это обозначает, что мы лучше вас. А дальше вопросы. Так это получается, ваш так называемый Бог, он лучше нашего, да? Я правильно понимаю, да? А правда, что у вас там написано, что всех не таких, как вы, надо убивать? Еще что у вас там есть? Интересно. Ну и результат. Прекратите все это, прекратите. Вот и обрати внимание, это уже 100 лет явлению. Если еще в советском телевизоре вызывало недоумение, вот приезжает скорая помощь какая-нибудь там, не знаю, французская, немецкая, а на ней нет Красного Креста. Тоже обрати внимание, что он изначально Красный Крест и Красный Полумесяц. Крест – это христианский знак. Ага, я в Христа не верю, и не надо меня складывать в машину, на которой нарисован крест. И вот как только вы пойдете на поводу у этих людей, вам вообще интересно станет. И вот на скорых помощях уже рисуют какой-то там шестиконечник со змеей, какая-то фиш, что это такое? Скорая помощь.
6: Не обращал внимания.
8: Да. А, не-не-не, все интересно. И вот они сначала нам это, будь любезен, крест не рисуй. Дальше наши дети будут ходить в школу вот в этом, а вот это, оно ничем не отличается от еврейской ермолки. Вот ничем не отличается. Сначала с них ермолки снимите, а потом нам претензии выдвигайте. Не можете, да? Еврейская община в вашем государстве сильна? Не можете, да? Ну и мы будем носить. А ваши крестьяне, христиане, не должны бесить нас крестами. Вот они, на них кресты висят, они их выставляют на показ. Вот этого быть не должно. Ну, и одно, другое, пятое, десятое, кстати, обрати внимание, в православной традиции никто кресты наружу не вываливает. Там, наоборот, четко определено, что его не надо показывать. Он должен быть скромный, на веревочке и висеть незаметно для всех. Он не для того, чтобы что-то там кому-то демонстрировать.
6: Это никакое украшение, да, которое там или бижутерия, которое надо
8: носить. Так точно, да. И, ну, все это печально. И рано или поздно они придут к тому, что государство, оно вообще ни за какую религию нет. Нельзя ничего проявлять. Дома у себя сиди, молись, в синагогу ходи на здоровье. А здесь никому ничего демонстрировать не надо. Это, кстати, и нас касается. У нас тоже эти, которые граждане едут из республик Средней Азии, обрати внимание, там знают, с чем имеют дело. И там законом запрещено ходить во всех этих паранджах, которые лицо закрывают. Так они приезжают в Россию, а здесь можно. Потому что это нам Господь так велит. Что, вы против Бога, что ли? Как вы так можете? А так, как со всеми, нельзя, и все, и нечего тут вообще обсуждать. Ни ермолок, ни никабов, ничего быть не должно.
6: Петр, добавишь что-нибудь или поехали, смотрим, что у нас происходит в стране?
7: Поехали.
6: Чтобы не застрять только на международке. На самом деле, не самые хорошие новости из Башкирии идут. Тут 4 человека погибли при пожаре в торговом центре «Солнечное» в городе Стерлитамак. Второй город по численности в Башкирии. Пострадали 8 человек, из которых 4 погибшие. Об этом вот последнее заявление Минздрава. Значит, некоторые выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Ну и, соответственно, получили тяжелые ранения. Одна из тех, кто выпрыгнула, сейчас находится в реанимации. Серьезная травма. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. На месте работают следователи, криминалисты полиции. По словам очевидцев, спасатели приехали только через полчаса после вызова. Предварительная причина – это короткое замыкание. Но, конечно, зимние вишни, к сожалению, сразу начинают. Ну, там была другая причина, но я имею в виду, что вот когда ты читаешь торговый центр пожары, вот это вот все, кадры зимние вишни сразу, к сожалению, всплывают перед глазами.
8: Вообще, конечно, дикость какая-то. Перво-наперво соболезнуем всем. Да. Пострадавшим желаем поскорее поправиться, но вот у нас одно время, я на Лиговке когда жил, я там неподалеку от Московского вокзала, выходишь на Лиговский проспект, а тебе навстречу какая-то, это, знаешь, первомайская демонстрация идет, что такое, понять не могу, а на площади Восстания есть такой этот торговый центр «Галерея», и туда от украинских нацистов регулярно звонки, здание заминировано, да, ну и все, естественно, покидайте немедленно, но я раза два минимум попадал вот в эти покидания здания. Ну, во-первых, специально оборудованные лестницы, которые это, не горят, там нет ничего горючего на них, просто бетон и железные перила. Ну, вышел, пошел, никаких лифтов, там всем объясняют по громкой связи, как эвакуироваться из здания. Ну, все, что значит прыгают в окна? То есть это люди от чего-то отрезанные огнем. Ну,
6: может быть, да, заблокированы огнем как-то получилось так.
8: Подождем разъяснений. Да. Ну, еще раз повторюсь, выражаем всем соболезнования.
6: Ну, я тоже, кстати, вот, ну, как раз после зимней вишни, это сколько уже лет, уже много прошло, потому что это еще до того, как я в Москву переехала, это уже 8 лет.
8: Ну,
6: точно,
8: там, ты же понимаешь, это развлекательное заведение, это одно, а торговый центр это совсем другое, не так оборудовано.
6: Нет, я к тому, что как раз были массовые проверки, помните, ну, после, да, по стране, во всех торговых центрах, эти все эвакуации, учебные тревоги, я тоже одну застала, и люди, вот что меня тогда поразило, несмотря на то, что все вот трагедии это были поражены, они как-то, я не могу сказать, что они действительно пытались научиться правильно эвакуироваться. Потому что это вот мне такие вот достались, да, вот в тот момент, скажем так.
8: Меня больше удивило другое. Оба раза я сидел там в ресторанах, и оба раза там все поднялись и ушли. Я, как приличный человек, бегал за официантом на это, дай рассчитаюсь, а так все ушли, не заплатив.
6: Ну, наверное, предполагалось, что они потом вернутся.
8: Не знаю.
6: Вряд ли кто-то вернется. То есть все идут, Дим Юрьевич оплачивает счет, да? Ну, это тоже, не знаю, как согласно правилам. Мне кажется, можно выйти, а потом вернуться уже. Да, да. Достойный человек, да. Ой, в общем, следим за развитием событий. Надеюсь, что на этом количество жертв, по крайней мере, закончится, хочется в это верить. Итак, в России предложили, но это не депутаты, это не на каком-то федеральном уровне, но это мнение, которое есть. Значит, в России предложили штрафовать за публичное использование фразы «разведёнка с прицепом». А тут по отношению к женщинам это все подробно описывается, а мне, честно говоря, кажется, что это по отношению к мужчинам тоже было бы справедливо с той точки зрения, что так можно назвать многих. Оскорбление или это? Да, я считаю, что это оскорбление. Ну, я считаю, что это неправильно. Но это как вот странно, вот разведёнка с прицепом. Ну, это странно звучит. Это, ну, для меня это звучит как оскорбление. Ну, как это можно отследить, отштрафовать? Я не знаю, вот это вот всё. Ну, только
8: я
6: если...
8: бы с другой стороны зашел. Вот мы сидим на радио, ну, и некоторым образом, как это принято говорить, фильтруем речь.
6: Да.
8: Вот так мы говорим, а так не говорим. Хотя в обыденной речи можем употреблять все, что угодно.
6: Да.
8: Сказать вот так, но можно сказать, чтобы уязвить, можно пошутить. Может, это просто констатация факта, и что? И никто никого оскорбить-то не... Разведёнка – это что, оскорбительное слово? Вот я сразу вспоминаю Леонида Агутина, который в какой-то этой песне о главном что-то «разбитная разведёнка». Уже смешно. Да, с прицепом.
6: Ну, некоторые сами про себя так могут даже пошутить.
8: Да, с прицепом. Ну да, с прицепом. Дальше что?
6: Ну, бывает... меня все равно чуть-чуть оскорбительно.
8: Я еще раз тебе говорю,
6: да,
8: что вот мы сидим на радио,
6: да,
8: кто-то там выступает на телевидении, ну, наверное, там такая лексика неприемлема. В обыденной речи, ну, давайте, вот женщин называют бабами, а мужчин называют мужиками. В кругах, к которым мы имеем сомнительную честь принадлежать, назвать мужиком – это оскорбить фактически. Мужики в поле работают, а здесь их нет. Я тебе не мужик, и не надо со мной так разговаривать. И Это тоже оскорбление. И баба оскорбление, и мужик. Это вот люди, люди, которые у нас с судами-то ситуация. Вот это тяжкое наследие коммунистического режима, когда любой может обратиться в суд с любой чушью, не платя никаких денег ни за что, вообще ничего не делая. Вот лезть, у него обязаны принять, рассмотреть и так далее и тому подобное. Вот и эти граждане с такими же предложениями вылезают.
6: Меня правит, что это предложили все-таки на круглом столе в Госдуме, но не депутаты. Я считаю, что это там некая какая-то... Что это? Нет, ну там какой-то...
8: Это
6: совет
8: безумие.
6: Блогеров это.
8: Ну, это да,
7: блогеры,
8: да, да. Этих надо особенно помним, внимательно да. слушать, да. А вот назвать человека дураком, например, а он справку покажет, а я не дурак. Давайте в суд. Меня оскорбили. Как вообще быть? Давайте
7: я
8: на каждый
7: боюсь,
8: чих.
7: Да. Ну, тут, конечно, это все глупость, потому что понятно, что контекст может быть абсолютно разный. Например, кто-то читает рассказ, да, какое-нибудь художественное произведение, где такое упоминается, и что. Или вот, например, Татьяна два раза упомянула это словосочетание, ее тоже оштрафовать надо за это.
8: Да.
7: Вот. Или что тогда делать с легендарными, оскорбительными, в общем-то, фразами, за которые миллионы поднимутся, ну, например, малолетние дебилы. Это тоже, да. в общем, оскорбление. Вот автор присутствует здесь.
8: Я на три пожизненных наговорил уже, да.
7: Тут можно и потом. Ну хорошо, не будет разведенка с прицепом, будут говорить хорошо. Разведенка с П. Например, скажут, да. ну, это будет еще более оскорбительно.
6: А я, кстати, вот. Узнала, что есть аббревиатура, оказывается. Я до сегодняшнего вот разведёнка с прицепом РСП.
8: Ну, это интернет-сокращение.
6: Да,
8: по-быстрому.
6: А я, ну, возможно, я просто да. не любитель вообще что-то сокращать.
7: Ну, просто ну, вот, очень много выражений, которые кому-то не нравятся, да. скажем, запрещать, что ли?
8: Да.
7: Ну, странно.
8: А вот есть... Глупо.
6: Так это вопрос воспитания.
8: Глупого
6: ладно.
8: Человека, вне зависимости от пола, например, называют овца. У нас. Вот овца. И он овца, и
6: ну,
8: она
6: это
8: овца. Ну, да.
6: Я, кстати, не знаю,
8: конечно,
6: нам сейчас за то, что мы так
8: да.
6: в эфире. Это... Нет, ну вот, ну, вы
8: каким
6: мне такое
8: образом?
6: Скажете, я скажу, Дим Юрьевич.
8: Во-первых, я такое не скажу. Я скажу только тому, кому надо. И в обстановке, где это нормально происходит.
7: Как это?
8: Ну, давайте вообще весь русский язык запретим. Потому что там может быть оскорбление для кого-то затаиться.
6: С другой стороны, мы с вами много раз говорили, вот как раз в адрес разных комментаторов, которые совершенно не боятся высказываться, да, там вот как-то как они есть, ну вот, да, в комментариях. Откроем эфир, там uh-huh. тоже много чего, uh-huh. там вплоть до оскорбления uh-huh. и перехода на личности. Так, может быть, это же тоже история про это, что люди иногда пишут такое, и они ну, уверены, что за их комментарии им ничего не будет. Они там как раз напишут вот и те слова, которые мы сейчас упомянули, и какие-нибудь слова еще
7: так нет,
6: похуже.
7: Ну, давайте как-нибудь. Я ничего, есть да, же для этого суд. А чего? Ну, иди, подавай в суд да. и разбирайся. В чем проблема-то?
6: Ну, тогда да.
8: Давайте для начала как-то это ранжировать.
6: Угу.
8: Вот меня, например, регулярно обещают убить. Давайте
6: это
8: как-то...
6: угроза.
8: Да, для начала вот убийствами займем. Этим никто не занимается, угу. я тебя уверяю. И ходить бесполезно. Нет, да, разведёнка с прицепом. Вот что страшно для российского общества. У вас приоритеты-то ой. Какие-нибудь есть. Вот здесь вот убить пообещали. Здесь пообещали убить родственников. Тут обложили матом трехэтажным. Угу. Есть, ну, градация-то какая-нибудь есть. И внезапно окажется, что вот эта чушь, она даже в самое дно не попадает. Потому что есть вещи гораздо более страшные. Кто это, что это за люди? Кто это предлагает? Ну, вот это вот
6: кстати,
8: начало.
6: Кстати, знаете, что удивительно?
8: А
6: вот выборы
8: это,
6: только
8: знаешь,
6: закончились,
8: как...
6: они уже, значит, да. на... ну, вот при всем уважении, ну, там же однозначно на этом круглом столе обсуждали что-то еще более важное. Ну, вот я в этом уверена абсолютно.
8: А вынули только это. А это, только я вот тебе
6: это.
8: Точно
6: это,
8: говорю, это вот как...
6: Это мои.
8: Камешек. Да, как камешек, знаешь, на горе. Вот он покатился, а в итоге сошла лавина. Вот этой дурью, а это откровенная дурь, вы спровоцируете такие события, последствия которых вообще даже осознать не можете. Как-то так.
6: В продолжение. Более половины опрошенных россиян в ЦИОМ рассказывают, считают важным регистрировать свои отношения. То есть все-таки официальный брак для 65% он пока важен. И я считаю, что это, кстати, классно.
8: Это тоже тяжкое наследие коммунизма. Нормальная семья нынешняя, она состоит из одного человека, ему никто не нужен.
6: Ну, это неправильно.
8: Ну, мы же хотели в светлое будущее. Вот оно.
6: Но мы тут оказались.
8: Палы.
6: Теперь мы решаем демографическую проблему и все остальное. Да.
8: Как-то успехов пока не очень видно. Mm-hmm. Это очень хорошо. Коммунисты нам в головы заложили, что семья должна быть, которая регистрируется. А это про что? Это про совместно нажитое имущество, наследство и прочее. Потому что, получается, ну, там тоже есть над чем с напильником поработать в нашем этом свадебном законодательстве. Есть что поправить и что сделать лучше. Но...
6: А что надо поправить, Дмитрий Юрьевич?
8: Деньги. У нас капитализм теперь. Деньги, брачные контракты. Вот это вот моё, а это твое. Это, с одной стороны, если какой-нибудь Мик Джаггер из группы Rolling Stones на ком-то там в 358-й раз женится, брачный контракт, это я бабки там 40 лет зарабатывал, да, и в случае развода будет вот так, а не так, как тебе кажется, мои миллиарды тебе не достанутся. Ну, и то же самое вниз спускается, точно так же. Если это нажил я, то до свидания, не твое. Меркантильно? Ну, да, а в противном случае тебя просто разденут. Это, кстати, на Западе примерно так же. Там бракоразводные процессы и то, что потом происходит с мужьями, которые деньги платят, а вне зависимости от того, сколько ты зарабатываешь, неважно, вот ты должен платить, например, 2,5 штуки баксов в месяц, а у тебя зарплата 1,5, это никого не интересует, ты просто сядешь, просто и без затей, потому что он не заплатил. Вот так вот интересно получается. Вот эти вещи надо регулировать, да. А так, ну, я вообще не знаю. А как это? Ты с кем живешь-то? Это твоя любимая женщина, любимый мужчина. В смысле? Вот ничего не регистрировать. Я такое вообще понять не могу. Так нельзя. И в этом со мной согласно большинство соотечественников.
6: Большинство. Да. У нас есть меньше 3 минут. Либо мы можем продолжить эту дискуссию, либо что-то из кино быстро посоветовать, если есть что советовать.
8: Вышел 2-й сезон «Mobland», который у нас переводится как «Гангстерленд». Говорят, хороший, но я
6: еще
8: не видел.
6: Пока еще смотрели. Петр, а ты там...
7: Там одна серия только пока.
8: А, меня Дементий ввел в заблуждение.
7: Ну да, но не весь сезон, там одна серия. Они по одной будут выходить, и долго все будет.
8: Я продолжаю просмотр сериала «Трудно быть богом». Ну, с интересом, так скажу. Мне не нравится, но с интересом, да. У нас такого не бывало. Претензия, повторюсь, ровно одна. Зачем вы героев из книжки запихали в свой сериал? Напихали бы других, мы бы все поняли. Дело происходит через 100 лет, например. Да. Так как-то очень-очень странно.
6: Петр, ты будешь что-нибудь советовать, рассказывать? Или ничего?
7: Да нет,
6: нового?
7: Пока нечего мне посоветовать, к сожалению, такого прям выдающегося ничего не видел.
6: Давайте тогда попросим наших... Мы как-то с вами вообще в плане рубрики про кино немножечко подвисли, мне кажется. Но было лето. Сейчас мы уже, да, как бы реабилитируемся. Я думаю, что впереди зима, вот 100 дней до Нового года мы посчитали сегодня. Чем надо будет заниматься в прохладные зимние вечера? Ну, смотрите.
8: Посматривать.
6: Да, посматривать что-нибудь. Поэтому просим всех наших зрителей и слушателей написать нам какие-то рекомендации. Я потом даже изучу. Ну и, собственно говоря, с вами, может быть, что-то посмотрим. Ну, я еще помню, что относительно, ну, не скоро, но как-то мы с вами смотрели программу почти целиком к «Оскару», правда, не прошлому, а позапрошлому. И вот тогда нам было и на чем посмеяться, и на чем поплакать. Вот. Поэтому я думаю, что надо, да, вот чем-то подобным заняться, изучить, кто там, что получает. А, кстати, недавно смотрела «Больница Питт» сериал, который мы с вами обсуждали.
8: Да,
6: они
8: там
6: кучу призов насобирали, а я 2-й сезон... Так и не досмотрела.
8: Я одну серию посмотрел.
6: Вот, да, что-то мы с вами выпали в этом плане. Поэтому будем скоро наверстывать. Ну, на этом мы будем сейчас уже заканчивать.
8: Да.
6: А да, есть над чем, есть где исправиться. Поэтому, друзья, пишите комментарии, рекомендации. Будем что-нибудь обсуждать потом вместе. На этом заканчиваем. Татьяна Ладяева, Петр Лидов,
7: всего
6: Дмитрий
7: доброго.
6: Юрьевич Пучков. Всем спасибо,
8: спасибо
6: большое.
8: Счастливо.
6: Хорошего вечера. Ну, Дмитрий Юрьевич остается, сейчас продолжит обязательно, да, дискуссию.

0: знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, в Улан-Удэ полночь, в Ереване 20 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили сухогруз ВСУ в порту Одессы. США, Гренландия и Дания подписали соглашение по контролю над безопасностью острова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Подробности далее. Армия России поразила сухогруз ВСУ в порту Одессы, сообщила Минобороны. Здесь же под удары наших беспилотников попали логистические центры «Пальма» и «Новая линия». В Минобороны добавили, что российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Россия использует и будет использовать все возможности для мирного урегулирования, о которых говорилось в контексте договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что Россия будет действовать, исходя из целей и задач, которые были определены. Захарова также привела слова молодых блогеров, журналистов и общественников, которые, по ее словам, признаются, что ранее недооценивали предупреждения российских властей о возрождении нацизма на Украине. Теперь, добавила она, многие из них изменили свое отношение к этим заявлениям. Конфликт на Украине может быть заключен не на поле боя, а только закончен не на поле боя, а только дипломатическим путем, заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва с трибуны Генассамблеи ООН. Бразильский лидер добавил, что в мире есть силы, готовые помогать диалогу для урегулирования конфликта. Одна из них – группа «Друзей мира», созданная Бразилией и Китаем, уточнил Лула да Силва. США, Дания и Гренландия подписали на Генассамблее ООН соглашение, позволяющее Вашингтону расширить военное присутствие на острове, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии принимают участие американский лидер Дональд Трамп, премьеры Дании Мэтте Фредериксен и Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. По заявлению Трампа, в рамках соглашения США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове. Сделка является бессрочной, отмечал Трамп. Россия готова и впредь тесно взаимодействовать с Зимбабве в борьбе с неоколониализмом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сказала на встрече со спикером Сената Зимбабве Мейбл Чинамоной. По словам Матвиенко, две страны связывают общие подходы и оценки современного мироустройства. Политик добавил, что ожидает участия Зимбабве в третьем саммите «Россия-Африка», который состоится в октябре. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда убрала из регламента пункт о запрете участия в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами, сообщается на сайте организации. В новой редакции запрещено участвовать в соревнованиях только спортсменам, добровольно заключившим контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Белоруссии. При этом национальные чемпионаты России и Белоруссии по лыжным гонкам не будут включены в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Дмитрий, я вас категорически приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович. Как хотите, ваше, ничего.
2: Я замечательно, вас, скажите, у вас дождь идет?
3: С утра был зверский туман. Шел на ощупь фактически на утренней пробежке.
2: Понятно.
3: А сейчас не знаю, нет. Приехал, дождя не было, нет.
2: У нас какой-то такой осенний дождь, противненький. Еще вроде не холодно, но уже противненький.
3: Да, у нас три дня до этого шел непрерывно, я вас понимаю.
2: Дмитрий, у меня к вам вопрос. Я вот уже пару дней думаю, вычесываю остатки волос с затылка. Не понимаю. Скажите, зачем Трамп ввел эти... Ну, не ввел, подписал закон об этих зверских санкциях. Оно ему зачем?
3: Я так думаю, что он просто не может отказаться. То есть там же, как я понимаю, это про то, что он может. Это дает ему право вводить санкции, там какие-то стопроцентные, но не обязует его их вводить. Поэтому вот эта группа барбосов, которую представлял этот Линдси Грэм, антисоветчик, русофоб и сволочь, экстремист и всякое такое. Ну, вот там шайка есть, которая яростно это поддерживает. Для меня как-то загадка. Могут ли они санкциями этими, рестрикциями нагадить нам еще больше? Ну, безусловно, могут, я в этом не сомневаюсь. Но уже там 30 с лишним тысяч этих ограничений результата не дали, а тут вдруг дадут. Я так понимаю, что да, самые бронебойные были приняты изначально, а не потом уже мы подумали, и я решил, ну, есть у тебя такая возможность, ну, здоровье, а как ты их вводить будешь? Они против кого? Против китайцев и индусов? Ну, там, наверное, есть чем ответить. Странное решение.
2: Я просто логика. Да, цены на нефть растут, поэтому давайте мы еще ограничим поставщика нефти на рынок. Да? Видимо, после этого...
3: Как вам заявки, что солярки в США нет, потому что Украина бьет по российским НПЗ? Мы действительно солярку продаем куда-то в США? Они от нас зависят?
2: Более того, насколько я знаю, мы уже довольно давно солярку на экспорт не продаем.
3: Вообще не продаем.
2: Дмитрий Юрьевич, вы объясните, да, я как бы человек рациональный, вот рациональный, да. Есть, знаете, эмоциональные люди, есть барышни, есть такие художественные натуры, да, вот они вот так вот могут, да.
3: И прочие шизоиды, да.
2: Вот, ну, соответственно, я как человек рациональный, я вот смотрю на этот паноптику, я не понимаю. Причем у меня на самом деле еще вопрос, он еще как бы... Веселее, да? Чего он хочет? Фредочка, Дональд наш.
3: По-моему, всего.
2: Нет. Я кое-что я понимаю. Ну, например. Так. Давайте я сейчас расскажу как бы логику, да? А вы меня потом покритикуете. Значит, вот у нас сидит Дональд Фредович. Он уже отсидел почти половину второго срока. И третий ему, в общем, не светит. Он, конечно, хотел бы, но понимает, что сие никак. Значит, он уйдет. Теперь вопрос. Уйдет он сам или его снимут?
3: Уйдут.
2: Или его уйдут. Ну, понятное дело, что он хочет, чтобы его не ушли. Он хочет досидеть. Ему уже будет 82 года. Почтенный возраст, Дмитрий Юрьевич, почтенный.
3: Да.
2: Я так прикидываю, мне еще, считай, еще 20 лет. Да? 20 лет такой веселой жизни. Он же не скучно живет. Да.
3: Напряженный, да.
2: Вот. Значит, 20 лет назад он еще устраивал Мисс Вселенная.
3: Да.
2: Дмитрий Юрьевич, вы готовы сейчас устроить Мисс Вселенная? Только так, положа руку. Нет, я там... Слева.
3: Известно куда. Нет.
2: Нет, вот я тоже
3: нет. Я уже не нет, тот.
2: Не тот уже. Да.
3: Боюсь опозориться.
2: Да. Сил уже не хватит. Да. Вот. Значит, а он мог, да. Вот. То есть он такой парень крепкий. И вот, значит, этот крепкий парень, вот он, то есть он хочет уйти, при этом еще, чтобы как бы у него еще были какие-то радости жизни. Значит, для этого надо, чтобы его не посадили. А еще одна очень важная вещь. У него есть семья. И эта семья явно совершенно получает какие-то доходики.
3: Ни малейших сомнений.
2: Да, значит, вот есть какие-то шахер-махеры. Нет, не с Ираном.
3: Моментики.
2: Да, не моментики.
3: С которых мы получаем доходики, да.
2: С Ксиром. Есть его этот совет мира, куда кое-кто денежки-то дал. Да, и там
3: кто-то
2: тоже,
3: один, по-моему, да,
2: лежит. Нет, какие-то как бы страны мелкие туда по миллиардику-то кинули. Ну, в расчете непонятно на что. И вот он как бы не хочет, чтобы его обидели и отобрали эти денежки. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого надо каких-то очень серьезных дядек удовлетворить. И вот чем он их может удовлетворить? Причем дядек таких американских, таких серьезных дядек. Я вот думал и придумал, что он хочет выгнать Великобританию из числа, с тех стран, которые решают все. И вот смотрите, да, идут все эти саммиты, саммит ШОС, саммит БРИКС, потом будет саммит АТЭС, и вот и нигде нету Великобритании. И вот есть у меня гипотеза, что он хочет Великобританию выгнать, поскольку отношение в Соединенных Штатах Америки к Лондону примерно такое же, как на Украине к Москве. Ну, что такое Америка? Это бывшая колония, да, которая как бы свою самость... Ну, только давайте так скажем, да, это Украина, которая захватила всю Европу.
3: Смогла захватить всю Европу.
2: Да. Вот, у них такая... Вот, но все равно Лондон они как бы не любят, боятся еще чего-то. И до сих пор подозревают, что Лондон там чем-то втихаря управляет. И вот, соответственно, выгнать Лондон отовсюду. Понятное дело, что за такое доброе дело Трампу много чего простят. Вот как вам такая конспирологическая конструкция?
3: Ну, как известно, хотеть не значит мочь. Я помню, читал откровения каких-то их деятелей, что типа... После того, как развалилась империя британская, ну, так получилось. А давайте мы будем новыми Афинами, сказали в городе Лондон. Вот мы новые Афины. А США, это где Капитолий стоит, как мы помним, да. А это будет новый Рим.
2: Сейчас, вот они, я прошу прощения, Афины, да. Это они будут ходить в простынях и беседовать о высоком?
3: Не совсем, да. Вот эти вот, эти будут с саблями скакать, как положено римлянам, а мы интеллектуальный центр, мы будем говорить, что делать. Ну и по всей, это, естественно, адское загрубление, но, по всей видимости, так и происходит. Там огромное количество денег в этом Лондоне, там рулят финансами настолько сурово, что это отражается на Соединенных Штатах, иначе за что бы они их ненавидели? Вы лезете в какие-то процессы и мешаете нам всем на свете управлять. Вот это вот абсолютно лишний центр силы. Ну, я так это понимаю. А можно ли их отогнать от корыта в Великобританию? Ну, я сильно сомневаюсь. Там у них в известных музеях картин висит на денег больше, чем в Соединенных Штатах вообще в наличии есть. Там очень хорошо с деньгами. Я думаю, так просто не получится. И если это дело возглавляют и направляют такие люди, как недавно издохший Линдси Грэм, террорист и экстремист, то вряд ли что-то получится, нет.
2: Ну, хорошо, давайте немножко другую.
3: Я к тому, что там, да, в Лондонах-то тоже там не лыком шитые сидят.
2: Это
3: там
2: правда,
3: тоже серьезные,
2: да,
3: люди. То есть, да. Вы моя... так, а мы вот так.
2: То есть вы сомневаетесь в том, что у Трампа получится реализовать мою конспирологическую конструкцию. Жалко.
3: Стараться будет.
2: Обращай внимание, это вторая конспирологическая конструкция, которая у Трампа не получилась, которую я для него придумал.
3: Первую подсказывал, я... да?
2: Первую я ему придумал в 14 году, 5 ноября 14 года в городе Дейтоне, штат Охайо, когда я последний раз был в Соединенных Штатах Америки, не побоюсь этого слова. И там на Дартмутской конференции обсуждались результаты промежуточных выборов 4 ноября, тогда феерически победили республиканцы. Я тогда сказал, что в Соединенных Штатах Америки есть два сценария базовых. Первый сценарий — спасаем мировую долларовую систему, но ценой разрушения реального сектора США. Второй сценарий — это спасаем реальный сектор, но ценой разрушения долларовой системы.
3: И долларовый.
2: Как бы первый сценарий у американцев ассоциируется с демократической партией, а второй с республиканской. Я как бы не будем вдаваться в детали, правильно, неправильно, да, просто да, вот так. Да. Да? И то, что республиканцы так победили, означает, что американцы хотят, чтобы им восстановили реальную промышленность. И вот поэтому должен появиться политик, который будет реализовывать вот эту программу. Через несколько месяцев появился Трамп, Make America Great Again. Ну, все.
3: Again.
2: Как бы это сказать так? Попроще. Again. Вот. И вот, значит, а не вышло. Почему? Потому что у Трампусика у нашего он не решился разрушить долларовую систему.
3: Не дали, может.
2: Испугался. Нет?

0: что как бы есть такой способ ремонта, да? Когда надо новые наличники, да, давайте все окна, да,
1: снесем
0: их и все, да. Вот. Это такой метод, да, брутальный.
1: Это же мой любимый пример про строительство демократии. Дорогие граждане, вы живете в сарае. Да, говорят граждане, дует, холодно, вообще сарай не... Фу. А что вы хотите предложить? Мы хотим вам предложить жить во дворце. А что делать надо? А вот смотрите, сейчас гоним стенобитную машину, подгоняют эту, как его, ну, подъемный кран, на котором чугунная баба висит, и с размаху этот сарай в клочья, только щепки летят, раз, снесли, под корень снесли, так, а дальше что? Стройте дворец. Из чего? Ну, вот из этого. Да. Вы что, зима, снег? Не знаю, мы вам объяснили. Вот при демократии во дворце жить гораздо лучше, чем в вашем дурацком сарае. Если вы не способны, ну, извините, к нам какие вопросы? Вот то же самое, да.
0: Это вот демократия, я согласен. Тут нельзя не согласиться, да. Вы очень точно описали демократию со свободой. Вот. И вот, значит, вот у Трампа тогда не вышло, сейчас, Дмитрий Юрьевич. А не кажется ли вам, что это напоминает систему? Знаете, я когда учил детей в школе, я объяснял детям, что дети, запомните, что самое страшное, что может быть, это стать импотентом. Дети, хи-хи-хи, я говорю, дети, вот вы не понимаете, импотент – это существо, вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида. Вот. Вот понимаете, ну, вот...
1: Да, да.
0: Вот строить может...
1: Я боюсь... Да, я боюсь, он хочет.
0: Хочет, дорогой он Дональд, искренне.
1: Но не может, да.
0: Это, кстати, специфика американского языка. Это у нас один глагол «мочь». А у них два глагола «мочь» – «can» и «may». И один из них описывает физическую возможность. То есть теоретически это возможно. А другой описывает, что данный конкретный человек может. Вот он пришел и сделал. Вот он, видимо, «can», но не «may».
1: Да. Не получается.
0: Не получается.
1: Ну, как говорится, благими намерениями вымощена дорога известно куда. Как там говорил гражданин Черномырдин? Хотелось как лучше, получилось как всегда. Обратите внимание, это характерно не только для нас. Вот и ему постоянно хочется как лучше, а получается так, как получается. Он сегодня, вот в предыдущем часе обсуждали, что он там в Генассамблее ООН задвигал. Я уже к середине списка чуть не разрыдался. Настолько великий человек, такой молодец вообще. И вот уже Иран
0: расскажите, сотрёт, потому что я ехал, не слышал.
1: Сотрет с лица земли Иран. Если что не так, вот сразу сотрет. Обратите внимание, с хуситами ничего сделать не может. А почему с хуситами ничего сделать не может? Ну, потому что как только ты на них нападешь, цены на нефть, они же сразу этот, как его, Бабельмандеп. Бабельмандеп – это по-русски, кстати, врата слез. Вот для Трампа врата слез перекроют, и что будет с нефтью и керосином у вас в Соединенных Штатах, даже представить страшно. А уже везде плохо, еще ничего толком не началось, а ты тут хлещешься в этой генассамблее, я там сотру с лица земли, ну давай, сотри, мы все... Ну, он опять там всех победил, рассказал, как закупленные системы ПВО в Венесуэле вообще не сработали. Они не сработали. Нет бы рассказать, что вы подкупили всех. Вот всех просто купили. Это тоже подвиг в своем роде, так сказать. Но это же не говорит о том, что системы ПВО плохие. Они просто не стреляли. Там никто не стрелял. А так далеко бы вы не улетели. Настоятельно рекомендую, Михаил Леонидович. Отличное выступление. Одно из лучших.
0: Вы песенку Михаила Щербакова «Бабельмандепский пролив» не слышали?
1: Нет.
0: Хорошая. Это совершенно гениальная песенка. Там, например, есть такая фраза. Такая, а где у вас гарантии, что хлеб, который ели вы, не будет завтра вам как неоплатный долг зачтен? И где у вас

0: гарантия, что гимн, который пели вы, не будет завтра проклят, заклеймён и запрещен. Ну и дальше там вот так живем, покуда... А дальше Бабульмандепский пролив. Посмотрите, да, это замечательная совершенно песенка такой времен моей молодости. Вот, но дело не в этом. А дело в том, что, ну, просто, как бы, с точки зрения здравого смысла, вот человек, который смотрит вот на это вот, у него же, ну, как бы, он сходится, и вот эти люди, да, учат нас, да, ну, там, неважно, не сморкаться за столом, да, вот, да. Они потом, они выходят на трибуну ООН.
1: И вот такое.
0: Я не хочу сказать, что я выступал с трибуны ООН, но с экрана телевизора в ООН я выступал, ну, с... Совбеза, правда, не большой, а не генассамблеи, а совбеза. Но, понимаете, значит, вот, но я все-таки, мне казалось, что я должен говорить серьезно.
1: А ну, тут... Я вот про нашу пропаганду отдельно, вот я уже миллион раз говорил, но повторюсь, почему не переводят речи Трампа? Он, во-первых, он смешно рассказывает. Придумает всем обидные клички, гадости всякие, говорит, его слушать весело. Вопрос. Вот почему это не показывают? Посадите пару уважаемых людей, которые вам откомментируют все, что он сказал. Будет страшно интересно. И американская политика будет сильнее, понятно. Вот для кого он это говорит? Он это говорит вовне, так сказать? Нет. Он для своих говорит, для граждан США. И обратите внимание, вот мы на Украине-то видим ровно то же самое. Все, что говорит украинское руководство, оно говорит для граждан Украины. И что же там такое? По всем фронтам одержаны безупречные совершенно победы. Во всех направлениях только победы. То есть некоторые затруднения, но победа, вот она опять. Так и у этого. Он всех победил. Он все исправил. Вот-вот Америка просто... задохнется от того благосостояния, которое на них свалится. Но верят ли они в это? Конечно, верят. Точно так же, как на Украине. Там уровень интеллекта примерно одинаковый у так называемого простонародья. Вот это для них замечательно получается. Я бы все-таки вот переводил, озвучивал и непрерывно бы комментировал, если бы мне за это деньги платили.
0: А в переводе «Гоблин»?
1: Тем более. За отдельные деньги. Да,
0: нет, ну потому что, еще раз говорю, я не могу на это смотреть всерьез.
1: Что, да, да.
0: Вот, потому что, ну, это невозможно. Но, с другой стороны, если на это смотреть вот с точки зрения юмора, да, вот как это считать, вот понимаете, в чем дело, да? Дмитрий Юрьевич, я вот сейчас вас обижу немножко. Понимаете, ваш перевод... не тянет против того, что говорит Трамп без перевода.
1: Я ж о чем и говорю, весело всегда.
0: Вот. И это как бы вызывает... А люди к этому относятся серьезно. Понимаете, вот когда они смотрят вот эти вот развлекательные переводы, то это же... Ну, как бы они специально не садятся, хотя они хотят получить удовольствие. Ну, да. И получают. Ну, или наоборот, если как бы у них нету чувства юмора, то не получают. Или глупости какие. Ну, хорошо, ладно, бог с ним. Я понимаю, что люди, у которых нет чувства юмора, они немножко ущербные, нам их жалко. Но почему-то они этого-то юмор не включают.
1: Мне еще сразу вспоминается, как его выступление Трампа на CNN, по-моему, когда он там что-то вещал в Конгрессе или где-то, все время включали диктора, а диктор тут же объяснял, сейчас этот рыжий вот только что сморозил вот какую чушь. Пояснял, включайте обратно, опять включают. Вот это да. Я такого никогда не видел, чтобы
0: над президентом Соединенных Штатов. А вы слышали, что тут произошло вчера или позавчера? Он выгнал CNN и еще кого-то из Белого
1: дома. Да.
0: А они объявили ему бойкот и перестали вести прямой репортаж. И в результате видео, как бы лента есть, а звука нету. Вот. И все думали, что теперь его как Трампа показали, а он гад, что сделал? Он сделал свою собственную, как это называется, канал, я уж не знаю.
1: Social, да.
0: А где он ее сделал-то? В Твиттере, у себя
1: он сделал, да. И, кстати, да. О птичках, я уж не помню, обсуждали такое, нет, они, когда англоязычные граждане узнавали, что у нас есть газета «Правда», как это по-английски будет, «Truth», как? Ну, по-английски это же и «Правда», и «Истина» одновременно, у нас-то это разное, а там...
0: Да.
1: И вдруг у Трампа трус сошел. Вот это прекрасно, я считаю. Молодец. Не сдерживается вообще. Молодец.
0: Молодец, да. Ну вот, значит, разобрали мы, да, современную большую политику на примере Америка. Значит, я думаю, что после перерыва мы обсудим на примере Германии. Кстати, обращаю ваше внимание, что если есть вот мага, да, мы make America. Great again.
1: Да, again. А тут еще и Германия. Да.
0: А это make Alemania again. Она же называет сама себя по-разному. Она себя называет Германия, Deutschland и Alemania.
1: Это их, наверное, французы так зовут.
0: Нет. Просто были как бы немецкие племена. Я помню, на каком-то футбольном матче там он описан.
1: Алеманы, да, были, да.
0: Ну вот. Поэтому, перейдем к Алемании после перерыва.
1: Уходим на перерыв, никуда никому не уходить, слушать радио «Спутник». Мы сейчас вернемся.
2: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Запорожской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее губернатор Евгений Балецкий сообщил, что в результате ударов украинских дронов погиб водитель скорой. Ранения получили 3 фельдшера. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по медикам являются тяжким военным преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Врачи не могут рассматриваться в качестве военной цели, добавил Мирошник. Численность сотрудников «Росатома», вернувшихся на иранскую АЭС «Бушер», выросла уже до 63 человек, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он добавил, что в ближайшее время количество сотрудников «Росатома», высококлассных специалистов из числа инженерно-технического персонала, продолжит увеличиваться. Но это будет возможно только после закрепления мирных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Лихачев подчеркнул, что безопасность людей превыше всего. Также глава «Росатома» отметил, что обстановка на площадке АЭС «Бушер» в Иране на данный момент спокойная. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 17 до 28 лет фигурантов, планировавших подрывы чиновников в Запорожской области, сообщил представитель суда. Установлено, что трое мужчин в 2022 году вступили в созданное представителями спецслужб Украины террористическое сообщество. В конце года они приобрели взрывчатое вещество и спрятали его в тайник, откуда позже было перенесено. А в 2023 году уже планировался теракт. По заданию фигуранты должны были убить исполняющего обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Однако совершить теракт им не удалось. Ормузский пролив вместо того, чтобы быть важным торговым путем, превратился в траншею на поле боя, заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, семьи по всему миру расплачиваются за растущие цены на топливо, удобрения и продукты питания. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что новое соглашение США с Гренландией и Данией в сфере безопасности обеспечит сторонам фантастические отношения в долгосрочной перспективе. Ранее, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Трамп сказал, что США немедленно приступают к развертыванию масштабного военного присутствия в Гренландии, включая создание 2 военных баз. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты не позволят своим соперникам установить военное присутствие в Гренландии. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
7: Дмитрий Юрьевич, переходим в Германию.
8: Так.
7: Если вы думаете, что весело только в Америке...
8: Ни в коем случае нет. Радость и веселье царят повсюду.
7: Да-да-да. Карнавалы, фестивали, конкурсы, концерты.
8: Да. Шарады, викторины. Шарады, да.
7: Значит, что мы видим? Что мы видим? Значит, выборы произошли. 2 недели назад в Саксонии первое место с колоссальным отрывом заняла партия АДГ, которая официально объявлена нерукопожатной.
8: То есть закрыть ее невозможно, пришлось на выборы допустить.
7: Приличные люди, да, то есть как бы там 150 с лишним депутатов в Бундестаге, им как бы руки не подают, никуда не назначают и вообще как бы ни в какие коалиции с ними не вступают. Вот. Боятся, то есть. Знаете, анекдот такой, да, встречаются два пенсионера, один другому говорит, вот, не позвали на торжественное мероприятие, старое, значит, место, где мы работали, забыли. А другой говорит, да, говорит, не позвали, помнят.
8: Помнят, да.
7: Вот, так вот, значит, и это всем казалось, что это несчастный случай. Да, ну вот, ну такой выброс, да, ну Саксония, дикие люди, город Дрезден, сожженный.
8: Это же ГДР, да, это же ГДР.
7: Это ГДР, да, сожженный англо-американской авиацией в усмерть. Значит, ну хорошо, ладно, и которому, кстати, мы вернули картинки. Вот в Лондоне музеи ничего не возвращают, все растащили, да, ничего не возвращают, а мы в Дрезден картины Дрезденской галереи вернули. О чем как бы многие умалчивают, не знают об этом, забыли. Угу. А я помню Сикстинскую
8: модель. Зачем про Советский Союз что-то хорошее говорить?
7: Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Да. Там еще много чего было, кроме Сикстинской Мадонны. Значит, дальше. И вот выборы были в Померании, это тоже в ГДР, и в Берлине. Берлин, конечно, ГДР, но уже очень такой. Так вот, в Померании, мало того, что первое место опять заняла АДГ, правда, не уже не 40 с лишним процентов, а всего 37. Да. Но зато партия ХДС, которую как бы представляет канцлер...
8: Мерц.
7: Чуть не сказал Меркель. Ну, это примерно одно и то же. Вот. Она вообще не попала в местный парламент. 5% не набрала.
8: Отлично, отлично. Это, на всякий случай, кто не в курсе, ХДС – это Христианско-демократический союз.
7: Союз, да.
8: Ключевое слово – христианское, да.
7: Но они уже давно не христианские, они уже давно про это забыли. Да, это абсолютно либеральная партия. Надо при этом еще одну вещь добавить, что изначально, когда она возникла, Германия протестантская, а Бавария, самая крупная земля Германии, она католическая. И поэтому в Баварии там не ХДС, а... ХСС. Христианско-социальный союз, и поэтому, значит, они ХДС-ХСС. Ну ладно, это уже такие бантики. Так вот, ну просто тем, кто не знает, нужно объяснить, почему такое странное название.
8: Кому политинформацию в школе не читали, и кто ее не готовил, надо знать.
7: Ну, это же как бы после 1991 года отменили такое полезное мероприятие. Вот. А так вот... Современная молодежь, она даже географии не очень знает. Не то, что чем отличается партия. Но первое место в Берлине заняла партия социалистическая. Левая. Не социал-демократическая, а левая. Левые – это то, во что преобразовалась коммунистическая единая партия Германии, то есть ГДРовская партия. Она же осталась формально, как юридически. И вот, значит, она вот стала левая. Да, и вот в Берлине она выиграла. И вот теперь, соответственно, канцлер Мерц устроил истерику. Он там кричал, топал ногами. Ну, кстати, надо заметить, правда, как все-таки на уровень Трампа он не поднялся. То есть, если бы там был бы Трамп, он бы сказал, я всех победил.
8: Да. Вы же видите.
7: Вы же видите, да. Вы хотите сказать, что проиграла моя партия? У меня нет партии. Я за свою страну, я за свой народ. Это же победа нашей демократии. Нашей демократии. Ну, и там еще что-нибудь. Вот, ну, бог с ним, ладно. Мерц, конечно, не тянет. Да, он, знаете, есть такое замечательное слово, унылый.
8: Да. Да, да. Вот про Мерца смешное могу только вспомнить. Вот недавно была смешная картинка, продаются унитазные ёршики с головой Мерца. Вот это было смешно.
7: Да?
8: Да.
7: Народ издевается. Я прошу прощения. Я вам, Дмитрий Ильич, я вам пришлю сегодня картинку. Значит, картинка такая. Значит, сидит Трамп перед компьютером, а там у него чат GPT, ну или еще что-то подобное, Клод там или еще кто-то говорит, ты мне посоветовал напасть на Иран, я напал, а они в ответ на это перекрыли Ормузский пролив. Говорит, да, это была моя ошибка, я не учел этого обстоятельства.
8: Изрядная картина искусственного интеллекта.
7: Изрядная картина искусственного интеллекта. Так вот, хотя я вот тут научился с ним, от него, из него извлекать пользу, он реально обрабатывает большие объемы данных. То есть он, может быть, и врет, да, но как бы поскольку есть возможность его немножко проверять, то есть... Пока не врал.
8: Надо второго, чтобы проверял.
7: Да, чтобы проверял.
8: И тогда первый, совсем хорошо говорят.
7: Поскольку они врут по-разному. Особенно хорошо, когда американские и китайские. Не важно. Так вот, значит, что получается? Что в Германии проблема не в том, что, что партия АДГ усилилась. Там же, как они там назвали, стена какая-то там. Что они эту партию никуда не пустят, туда-сюда. Злые языки говорили, что в Саксонии они набрали, на самом деле, больше 50%, но разными способами их все-таки до 44% опустили, и поэтому они пока правительство целиком сформировать не могут. Правда, там есть еще Сара Вагенкнехт, они могут попытаться с ней договориться. Утверждение о том, что Сара Вагенкнехт левая, а эти самые АДГ, альтернативы для Германии, правые, мне представляются спорными, поскольку еще великий вождь и учитель говорил, что левые и правые крайности, они, во-первых, смыкаются, а во-вторых, они оба хуже. Вот. Ну, он как бы понимал...
8: Дело знал, да.
7: Так вот. Я вот размышлял, чего ж так испугался-то Мерц, что даже унылый Мерц проявил такие вот эмоции. Прямо вот. Я понял, в чем дело. Дело в том, что Мерц выполняет некую задачу. Он занимается тем, что превращает либеральную Германию в Германию нацистскую. Это трудно, потому что нужны охранные отряды. Нужен фюрер.
8: Штурмовики.
7: Ну, я говорю, да, штурмовики. СС, да, ну, короче, СС потом, да, сначала были СА, охранные отряды. Вот, значит, нужен фюрер, нужен враг. Ну, враг, понятно, Россия, но это надо все-таки до этого дойти, да. Ну, и так далее, и тому подобное. Но делают он, ну, он же вялый, да, он вялый. И вдруг неожиданно появляются люди, которые предлагают людям альтернативный сценарий. Они предлагают им капитализм, ну, для тех, кто помнит Вилли Брандта 70-х годов, когда, помните, Вилли Брандт с Леонидом Ильичем Брежневым сговорился. А второй вариант, ну, хорошо, это капитализм Шрёдера. Да, все же помнят Шрёдера, как все было хорошо. Шрёдер с Путиным.
8: Да.
7: И вот тут-то неожиданно выясняется, что Мерц начинает понимать, что на фоне вот падения уровня жизни и прочих безобразий у него не получается. То есть он в конкурентной ситуации не вытягивает. Вот он что испугался, как мне кажется. А шоумена масштаба Дональда нашего Фредовича в Германии что-то не видно. Или масштаба этого, как его, в Лондоне-то этот.
8: Бориса Джонсона.
7: Бориса Джонсона. Я все время Линдон. Линдон Джонсон – это бывший американский президент. А это Борис Джонсон.
8: Ну, мне так кажется, дополнительно к тому, что сказали вы, мне так видится. Так, правильнее, наверное, сказать, что успехи, в кавычках, Украины на фронте, они для всех все более и более очевидны. И что дело катится вовсе не туда, куда должно было закатиться, что русские проявили какую-то нездоровую прыть. ПВО украинское, мало того, что осталось без ракет, так оно еще и вышиблено напрочь. Они ничего не могут делать с нашими баллистическими ракетами, а у нас их много. Да и с остальными как-то не очень много чего могут сделать. И видно, как меняется ситуация. А дальше окажется, когда, ну, и если, конечно, Украина проиграет, то возникнут вопросы. А как это вы снабжали? А как вы этим руководили? А зачем туда вбухано? Ну, то есть это, как там говорил немецкий вождь, бросая меч на весы, «Вае виктис», что по-нашему значит «горе побежденным». Вот. Кто ответит-то за это? Это ваш политический гений так вот далеко заглянул в будущее, определил нам ориентиры и потратил все народные деньги, обезжирил страну, бегство промышленности, бегство бизнеса, бегство денег. Кто это сделал? А это вот гражданин Мерц и его друзья. Не знаю, это ж смерть политическая, да еще и отвечать, по всей видимости, придется, возможно, даже в уголовном порядке. Интересно было бы посмотреть.
7: Да, особенно если учесть, соответственно, как украинские восприемники этой помощи будут отчитываться. Но я вообще себе с трудом представляю украинских хозяйственников, которые отчитываются.
8: Ну, там, наверное, у них-то, я так думаю, хитрее. То есть, ну, то, что там это варьё заложено в бюджет, это все совершенно очевидно. Я сомневаюсь, наверное, с Украины им назад деньги в чемоданах не везут. Я так думаю, что они-то как раз заняты размещением заказов на военных производствах, и вот военные производства немецким политикам по большей части, наверное, платят. Вот там как-то это понятнее, деньги от своих туда-сюда.
7: Дмитрий, смотрите, да. Вы щирый хохол, да?
8: Вот это правда, себе, да? Да.
7: И вот, соответственно, вы получаете иностранную помощь в виде деталей, из которых можно сварганить беспилотник.
8: Некое устройство, да.
7: Да, и получаете вы их, а вам наплевать. Вам только нужно написать, в сторону России улетело 12 700 беспилотников. А улетело там 12 тысяч, или 9 тысяч, или 5 тысяч.
8: Кто проверит?
7: Кто проверит, да. Как бы русские клевещут. Да, они говорят, что они.
8: Да.
7: Ну, дальше все понятно, да? Да. Все, все врут, все. А тут, соответственно, к вам приходят такие добрые люди в халатах и в тапках и говорят: ребят, а не продадите беспилотничков? Да, а то у нас тут Бабель-Мандепский
8: пролив. Я как щирый украинец сразу скажу: why not? Берите бабки, покажите, забирайте все вообще.
7: Да-да-да, только, пожалуйста, это вот только вот сюда везти не надо.
8: Да.
7: Вот я вот вам скажу, куда надо. Да-да-да. Вот вы мне извините, конечно, да, но я вот не верю, что щирый хохол может от этого отказаться. Это невозможно.
8: Невозможно. Точно так же, как они советские танки продавали и вообще все вооружение. Точно так же они.
7: Я вам открою страшную тайну. Почему у них отобрали ядерное оружие? Они же и бомбы начали продавать.
8: Естественно.
7: Специзделия.
8: Не потому, не от любви к России, нет, да, категорически нет. Только чтобы это в чужие руки не попало, в ненужные.
7: Да-да-да. Вот, И попало, кстати. Да? Существуют устойчивые городские легенды, что где-то там с десяток специзделий они куда-то на сторону
8: успели, да?
7: Успели, да. Ну, однако, ребята ловкие. И по этой причине я вообще не понимаю, я хочу сказать, вот тут вот, прошу прощения, вот этот вот трансаравийский нефтепровод, да, с востока Аравийского полуострова на запад, там же его беспилотники, да, злые языки говорят, что они летели из Ирака. Ну, это намек на то, что это из Ирана, да, они прилетели. Но, как бы, а другие злые языки говорят, что это хуситы. Откуда у хуситов беспилотники?
8: Хотелось бы узнать.
7: Хотелось бы узнать, да. Понимаете, вот тут вот пару дней тому назад, когда, значит, с базы Великобритании в Шотландии поднялись два Б-2 суперсекретных, невидимых, стратегических американских бомбардировщика, весь мир замер.
8: Что и куда помчались?
7: Ну, теоретически все думали, что они будут бомбить заводы хуситов, которые производят беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Но у хуситов же есть ракеты и беспилотники.
8: Да. Откуда они взялись? Хуситская могучая промышленность.
7: Могучая промышленность, да. Но видите,
8: НИИ хуситские.
7: Ничего не разбомбили, вернулись взад. Ага. Да? Злые языки по этому поводу как-то засунули их там в разные места.
8: Обратно.
7: Да, и молчат. Потому что они не знают,
8: затихли,
7: что с этим делать. Да. Вот. И вот, соответственно, все же понимают. И вот вопрос, а что вся вот эта вот германская, значит, вот элита политическая, она будет делать? Кризис, экономика падает, безработица растет. Ну, я как бы не буду влезать в детали, но я пишу же каждую неделю макроэкономические обзоры, да, предыдущую неделю. Все там нехорошо. И экономика падает, и доходы населения падают, и инфляция растет, и вот как бы, понимаете, и это же Германия, это у нас можно не отвечать. Ну, то есть тоже не всегда получается, но иногда получается, а у них там все совсем по-другому. Вот, я вот не знаю, что как бы... Канцлер Мерц в этой ситуации будет.
8: Мне так кажется, что он уже ничего не может сделать, потому что вот этот вот хаос экономический, он уже накрывает просто все. Есть некие, так сказать, осложнения экономические, они у всех бывают, и у капиталистов, и у коммунистов, кризисы создаются, там что-то копится, да, но вопрос, а как вы решаете проблему-то с этим кризисом, как вы из него выходите, есть ли у вас антикризисный управляющий или кризисный, наоборот, который вот это вот поотрубает, а вот это вот запустит и пойдет. Вместо этого что мы видим? Все становится только хуже. А единственный выход, какой предлагают, а давайте готовиться к войне с Россией, она на нас нападет. За каким хреном на вас нападать, я вот вообще понять не могу, а зачем? Шарашить по вашим складам и заводам, где вы изготавливаете и храните оружие для Украины, ну, это нормально, да, это никаких сомнений не вызывает. Воевать с вами, а зачем? А в чем смысл? Туда что, пойдет российский солдат обратно в Берлин, поставить там сапог и сказать, что мы вас победили? Да это штурм Берлина и такая победа, это вообще настолько... исторически редкий случай, что вряд ли когда-нибудь... И раньше-то такого не было, и вряд ли такое, когда повторится. Вы нам зачем? Объясните. Зачем на вас нападать? И зачем туда ходить? У нас людей столько нет, оружия столько нет. Не надо ничего изобретать. Они изобретают, да. А для чего? Ну, для того, чтобы гражданам нагадить в мозги и объединить их перед внешней русской угрозой.
7: Ну, а вот они пытаются создать нацистскую...
8: Да,
7: проект.
8: Да,
7: но однозначно. Опять-таки, теперь же появилась альтернатива для Германии. И они по этому поводу теперь чешут репу. Может и не получится. Вот, опять
8: не
7: же...
8: это бог.
7: Опять же, ну, как бы я... Знаете, они же там хотят вести обязательно... Я обращаю ваше внимание. Они все время пугают наших. Да? Типа, заберут в армию. А в Германии армия добровольная.
8: Да.
7: Наемные, то есть. Но вот они собираются вводить всеобщий призыв.
8: Призыв.
7: Вы себе представляете, да, современных хипстеров?
8: Детей.
7: Детей, да, да.
8: Которых призовут.
7: Призовут, да.
8: Там, которых заставят... Там же другое, да, это какая-то, знаете, есть такой хороший художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка», когда задавал вопросы американским ветеранам, как там, они говорят, о, очень похоже, очень, только в кино никого не бьют, а нас очень сильно били сержанты, это Соединенные Штаты, ну, а как вы этих хипстеров представляете, даже если не бьют, а только орут, они будут не успевать памперсы менять, это во-первых, а те, кто сразу в армию не попал, так они бегать от нее будут, как черт от ладана, никто туда не пойдет. Зачем? В чем смысл? Объясните. У меня вот интернет, аниме, сериалы. А за что я должен подохнуть? А самое главное, объяснить это невозможно. Никто туда не пойдет. А с их этим развитым законодательством, адвокатами и прочее, да, она развалится сразу, как только туда 100 тысяч подобных призовут. Всех засудят, всех посадят, армию придется разогнать.
7: Но я еще себе... Представляю картинку, да, представляете, как они мотают портянки?
8: У них носки, у них нет портянок. Их армия не так высоко развита.
7: С ботинками. Ну, это я так пошутил, да, но вы понимаете, что бегать в армейских ботинках, это надо тренироваться.
8: И, тяжело.
7: Да, вот как бы в русской армии крестьянин, когда он попадал в армию, он, как бы ему было легче. Потому что
8: наш быт мало отличается.
7: Ну, крестьянский быт тяжелее, лишений, да, от тяга до лишений.
8: Да, да, да.
7: Вот. А, соответственно, то, что они будут делать, я себе представляю с трудом. И самое главное, там, тут есть еще одна штука. Им же надо будет стрелять, им же надо будет устраивать маневры. А при маневрах кто-то может скоропостижно, да, там всякие бывают разные истории.
8: Бывает, да, да.
7: Вот, и, ну, короче говоря, я себе с трудом представляю, как это можно вернуть. А к тому же войны-то нет.
8: Да, пока что есть хороший пример. У них в Латвии, если правильно помню, стоит какая-то бригада на 5500 человек.
7: Да.
8: Они даже для нее добровольцев набрать не могут, чтобы укомплектовать по штатному расписанию. Даже для одной бригады. Чего говорить про армию в размере страны? Ничего не получится. Ну и я затрудняюсь даже представить, а каких денег-то это стоит? Вы представляете эти строительства казарм, куда их надо поселить? Выдача шмоток, сапогов. Их кормить надо ежедневно, чем-то занимать и пр, и др. Это ж какие расходы? Точно у вас столько денег есть после того, как все производства и деньги убежали из страны? Или вы готовы, как это там, затянуть пояса настолько, что жрать перестанете, дорогие бюргеры? Не верю.
7: Но если они перестанут жрать, то я не исключаю, что они решат разобраться. Майдан устроят.
8: Обязательно, обязательно, да. И повод, главное, для них совершенно понятный – падение уровня жизни. Он же должен непрерывно расти, а вы что тут устроили? Не, не, народ немецкий это все не одобрит.
7: Не поймет, не поймет.
8: Нет, так этому мерцу и надо. Вот он, мерц годится только на то, чтобы из него делать унитазные ёршики. С этим справляется идеально, а все остальное
7: нет. Ну, кстати, у них... Плохо, да, это вам не французы. Вот французы, они шутят хорошо, а вот немцы все-таки с чувством юмора не очень.
8: Поэтому... Отсутствует. Отсутствует. Просто отсутствует. Отсутствует. Они из религиозных соображений все страшно честные, а когда ты очень честный, то шутки какие-то непонятные.
7: За одним исключением, да, их политики не могут не воровать. А, Дмитрий Юрьевич, я рад нашей очередной встрече, но наше время...
8: К сожалению, заканчивается, да. Поэтому... Спасибо, Михаил Леонидович. Да.
7: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Смотрите все радио
8: «Спутник».
7: Обязательно.

0: Поражение правящей партии ХДС на земельных выборах в Германии. Контекст. Альтернатива для Германии одержала новую триумфальную победу. На этот раз на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Она набрала почти 39% голосов избирателей. А вот партия Фридриха Мерца с треском провалилась, не дотянув и до 5%, а значит, не преодолев барьер попадания в законодательный орган. В Берлине союз уступил левой партии. Сам Мерц называет ситуацию катастрофической. Партийные боссы призывают срочно реформировать ХДС. Но немцев не устраивает его политическая платформа, ведущая к экономической деградации и, возможно, войне с Россией. Нынешние власти взяли четкий курс на подготовку к ней. Людям война не нужна, потому они все больше голосуют за правых. У АДГ очень конкретные планы, в том числе восстановить отношения и экономическое сотрудничество с Россией, а значит, вернуть Германии процветание. Недавно «Альтернатива» столь же убедительно победила на выборах в земле Саксония-Анхальт. А на федеральном уровне ее поддерживает уже почти треть избирателей. Иначе как политическим фиаско для канцлера и его сторонников нынешние выборы не назовешь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 8 вечера, в Уфе и Перми 22 часа. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ ударили по многоквартирным домам в Энергодаре. Москва передала за рубеж данные о попытках Киева повлиять на выборы. Трамп заявил, что конфликт на Украине скоро будет завершен. Подробности далее. Украинские боевики атаковали город Спутник Запорожской АЭС «Энергодар», сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, целью ударов стали жилые дома, повреждены квартиры и кровли зданий. Предварительно пострадавших нет, добавил Пухов. Россия через представительство в международных организациях передала данные о попытках Украины повлиять на выборы в Госдуму, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он отметил, что дипломаты при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета по правам человека полностью вооружены данными, чтобы отстаивать позицию страны и доказывать преступность действий Украины. По словам Мирошника, в ближайшее время стартует серия мероприятий на международных площадках, где представят эти данные. Президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен. Он добавил, что это случится быстрее, чем многие ожидают. По словам Трампа, США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта. При этом, по словам Трампа, при необходимости он готов задействовать закон о санкциях против России, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта на Украине. Генсек НАТО Марк Рютте рассчитывает на усиление роли Альянса в обеспечении безопасности Арктики и Северной Атлантики после заключения соглашения США, Дании и Гренландии о расширении американского военного присутствия на острове. Он приветствовал подписание соглашения США, Дании и Гренландии, отметив, что усиление безопасности в Арктике и Северной Атлантике имеет важнейшее значение как для Европы, так и для Северной Америки. Дания и Гренландия при этом подчеркивают, что соглашение сохраняет датский суверенитет над островом и право гренландцев на самоопределение. Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах Всероссийской премии «Сделано в России. Экспортер года». Она добавила, что российская сельхозпродукция качественная, конкурентоспособная и удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров. Как сообщал руководитель Федерального центра агроэкспорта Илья Ильюшин, Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 миллиардов долларов. Сборная России по спортивной гимнастике выступит на чемпионате мира в Нидерландах без государственных флага и гимна из-за предусмотренного регламентом Международной федерации гимнастики исключения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Так, российская сборная выступит на турнире под флагом World Gymnastics. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. 6-летняя девочка из Китая побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. Средний результат сборки составил 4,27 секунды. Отмечается, что девочка побила свой собственный мировой рекорд в 4,52 секунды, который она недавно установила в городе Ухань. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника, и наконец-то мы с вами берем в руки инструмент и начинаем починку примуса в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира. Напомню, если вдруг вы забыли, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и всегда это с вами совпадает, и я страшно за нас с вами вместе рад. Сегодня, слава богу, не в первый раз, и надеюсь, что не в последний, хотя мало ли чем говорим с вами, Руслан Григорьевич Гакуев, блистательный русский историк, российский историк, представитель правления Российского исторического общества. Руслан Григорьевич, здравствуйте.
3: Евгений Александрович, добрый вечер. Рад вновь
2: очень,
3: быть у вас.
2: Очень рад, очень рад. Как всегда, с вами все беседы искренне очень интересные. Это замечательный каждый раз интеллектуальный праздник. Но сегодня, как за последние вот эфиры, мы снова будем немножко безобразничать, немножко слушать музыку, немножко рассказывать про всякие экзотические места. Хотя, конечно, в сфере интересов, знаний Руслана Григорьевича. Напомню, что одна из... Вы можете мне сейчас поправить, сказать, что я глупость скажу. Запросто у нас можно, у нас программа такая специфическая. Одна из основных сфер Руслана Григорьевича – это наша гражданская война, белая эмиграция. И я думаю, что вот примерно об этом мы и будем говорить. Но, Руслан Григорьевич, просьба такая. Мы всегда с вами, и в прошлые разы, когда мы с вами здесь встречались, обсуждали это, мы, конечно, говорили в первую очередь о русской эмиграции где? В Европе. Ну, это понятно, просто ее там было больше всего. Это было такое главное притяжение, да, Париж, русские в Париже, Белград, какие еще есть столицы такие великие русской эмиграции? Шанхай, ладно, Шанхай не в Европе. Хорошо, что еще это может быть?
3: Ну,
2: в Европе что это было?
3: Мы говорим о Европе.
2: О Европе, да, конечно, в первую очередь.
3: Конечно, главные такие страны рассеяния – это Франция, прежде всего Париж.
2: Да.
3: Это королевство сербов, хорватов и словенцев.
2: В Берлине очень много было наших.
3: Впоследствии Югославия. Это в существенной степени Болгария, Германия с Берлином,
2: да,
3: безусловно. Ну, в остальном уже, конечно же, поменьше, хотя везде были русские мигранты. И в Польше, и в Финляндии, и в других странах. Ну, пожалуй, что только, может быть, в Великобритании почти никого не было. Ну, и там кое-кто остался.
2: Но ведь переписи никто никогда не проводил никакие, да, куда уехали русские в Великом Исходе после гражданской?
3: Переписи никто не проводил, но русская эмиграция после событий революции и гражданской войны, это было достаточно значимое явление не только для нашей страны, но и для всего мира. Оно оказало большое влияние на развитие науки и культуры. И это был такой большой мир, который во многом жил по своим таким неписанным законам и правилам. Издавалось огромное количество газет, журналов, книг. И сегодня вот по этим многочисленным источникам, в том числе и по сохранившимся документам, мы можем представить себе жизнь русской эмиграции с огромным количеством общественных и общественно-политических организаций, политических партий, разного рода кружков, объединений и так далее, и тому подобное. И все это оставило после себя достаточно значимые следы в виде тех документов, о которых я только что сказал. И изучая их, мы можем себе представить масштаб этого явления и в том числе его влияние на мировую культуру и науку.
2: А есть какая-то, ну, понятно, что умозрительная прикидка, примерно какая доля от русского исхода пришлась именно на Европу?
3: Я вам так сейчас...
2: Ну, примерно,
3: не могу,
2: ну, хорошо, умозрительно.
3: Сказать,
2: две
3: но...
2: трети, наверное, нет, не
3: ну,
2: меньше.
3: Наверное, да, большая часть, так точно, я думаю, процентов там в районе 60-70.
2: Насколько хорошо изучена эта история?
3: Она изучена хорошо по наиболее известным деятелям русской эмиграции или тем политическим объединениям или партиям, которые существовали за рубежом. В этом отношении немало работ вышло, немало сборников документов, исследований на эту тему выпущено. Но есть такие лакуны, есть такие герои, известные в узких кругах деятели, о которых пока написано мало, или пока о которых в современной России знают мало. Здесь действительно есть еще над чем поработать.
2: Я к чему этот разговор, Руслан Григорьевич? К тому, что, во-первых, давайте напомню вам телефон прямого эфира, дорогие радиослушатели, а вдруг вы забыли его. Плюс 7-495-95-95-91-2. А еще есть разные другие способы задать ваш вопрос, но дозвониться всегда интереснее, потому что вы сразу попадаете в прямой эфир, и мы даже вот с Русланом Григорьевичем начнем отвечать на ваши вопросы. Напомню, что Руслан Григорьевич Гакуев, представитель правления Российского исторического общества, сегодня со мной подчиняет примус. Так вот, возвращаюсь, заговорился. Я почему это все дело спросил? Мне кажется... Поправьте меня, если я ошибаюсь, что история русского исхода и русской миграции достаточно хорошо известная обывателю в Европе, и, ну и, может быть, в Соединенных Штатах, ну, может быть, в Шанхае, в Китае еще, да. Но то, что касается исхода в Африку, в Азию, не имею в виду Китай, а вот совсем вот Ближний Восток, да, грубо говоря, Персию там и так далее, Латинская Америка, она, ну, скажем, не на слуху, не на слуху. А есть очень интересная история, я слышал такую трактовку, читал ее, что русские, уезжая, ну, грубо говоря, в Белград или в Париж, были заняты сохранением себя, сохранением своей идентичности, сохранением своего сообщества, издавая журналы, книги там и прочее, с, понятно, с некоторыми допущениями были русские там кораблестроители, блистательные инженеры, авиастроители, там половина белградского центра построена русскими архитекторами и так далее, но в странах типа Латинской Америки, там, не знаю, Туниса, Персии и прочее, прочее, они как-то очень органично переходили на службу местному государству, занимаясь приоритетно не сохранением себя, а усилением новой родины своей, отстраиванием этой новой родины. Вы согласны или нет? Потому что у меня есть примеры, я готов поделиться потом этим.
3: Ну, не вполне согласен, потому что, с одной стороны, и те русские мигранты, которые жили в Европе, они во многих случаях вполне себе органично встраивались в жизнь тех стран, в которых они оказались, в рассеянии, при этом сохраняя русскую культуру. И ровно то же самое можно сказать и о тех, кто уехал сильно дальше Европы. Да, возможно, там в силу малочисленности не было каких-то крупных иммигрантских организаций, да. Сообщества просто было сложнее это организовать. Но, тем не менее, такие сообщества все равно были. И следы их в документах, в печатных изданиях все равно остались. В большинстве своем они старались поддерживать связь со своими сослуживцами, со своими сородичами, с представителями той или иной корпорации. Когда ты в архиве работаешь с документами, ты иногда поражаешься тому, насколько, например, там бывший какой-нибудь лейб-гвардии полк был раскидан по всему миру, и это с одной стороны. А с другой стороны, все-таки вот видишь письма, которые там приходили там из условной Аргентины или из
2: Парагвая.
3: Азиатской страны. Да. Ну, Парагвай, конечно, тоже, я думаю,
2: Парагвай мы сегодня сейчас расскажем,
3: об,
2: да,
3: этом,
2: думаю, интересная
3: об этом
2: история.
3: Обязательно поговорим. Вот поэтому тут самые разные бывают истории. И я бы все-таки не согласился с тем, что люди утрачивали связь с представителями, другими представителями иммиграции или даже своей родины. Другое дело, что им, конечно, посложнее это было делать в менее таком очевидном окружении.
2: Я, может, не очень аккуратно просто сформулировал это. Моя мысль была в том, что это люди, попадающие суперпрофессионалы в военном, инженерном деле, в медицине, в искусстве, в культуре. Они как-то, не имея настолько богатой, насыщенной своей русской среды в этих странах, поскольку все-таки их там немного было, они как-то активнее пытались строить связи именно с местным сообществом, не замыкаясь. Вот, наверное, так бы я это сформулировал. У меня пример, кстати, тоже я набрал экзотических совершенно примеров. Вот, например, наверняка известный вам, Руслан Григорьевич, Федор Евгеньевич Коновалов, военный летчик русский, ставший советником эфиопского императора Хайле Селаси I. Он был героем Первой мировой, полковником. После разгрома в 20-м году эвакуировался в Константинополь. Оттуда через Египет, из Константинополя в Египет, оттуда в Эфиопию. И оказался там в нужный, можно сказать, момент для эфиопского государства с первых дней Итало-Эфиопской войны. В 1935-1936 годах был при эфиопских войсках военным консультантом, затем стал личным советником императора Эфиопии. единственный из иностранных советников оставался с императором до конца войны. Его воспоминания о решающей битве с итальянцами при Майчжоу историки считают самым информативным мемуарами об этом сражении со стороны эфиопов. Вот она, понимаете, эфиопская авиация и советник императора, между прочим.
3: Ну, учитывая, что Российская империя поддерживала Эфиопию,
2: да,
3: то здесь, наверное, даже и
2: следование традиции, конечно,
3: удивляться не стоит.
2: Конечно, да. Конечно. Между прочим,
3: кстати, такой пример исторической преемственности, когда африканское государство, одно из немногих существовавших в Африке, последовательно поддерживалось Россией и Советским Союзом.
2: Вот с итальянскими фашистами, между прочим, сражался.
3: Да, безусловно, это тоже важно.
2: Абсолютно. Следующая история, но мы ее сейчас возьмем. У нас есть звонок. Руслан Григорьевич, давайте берите наушники.
3: Да, конечно.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вы в самом прямом эфире из всех возможных.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это Сергей из Севастополя.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
4: Задавал вопрос, вы помните, почему португальский в Бразилии?
2: Так, почему же?
4: Наверное.
2: Да, я помню, конечно.
4: Нет,
2: да.
4: Это мы уже про.
2: А я помню, да. Да.
4: Вот меня немножко не то что удивляет. Вот я из Севастополя, и я был знаком с женщиной, дочкой, и она была подругой дочки командующего.

0: парагвайское правительство там даже создало части, и начальником генштаба парагвайской армии был наш русский белый офицер.
1: Совершенно верно, да.
2: Да, да, да, да, да. Слушайте, я вам очень благодарен. На самом деле, вы дали отличный пас нам, потому что я вот ровно хотел про это рассказать.
0: А вы знаете, мой папа с вашим встречался в 70-х годах в Сочи.
2: Замечательно. Спасибо большое. Давайте теперь про Тунис. Итак, да, конечно, русская эскадра в декабре 2020 года в Безерту пришла русская эскадра, та самая, которая уходила из Черного моря. По требованиям, так сказать, мы должны были их, эти корабли, сдать. Там была, там был и броненосец генерал Алексеев, там были крейсеры, миноносцы, подлодка даже была, насколько я помню. Даже, даже ледокол был, Илья Муромец. Как он попал, я не очень понимаю, поскольку все-таки из Черного моря ледокол. Ну, может быть. Хотя, да, Черное море чаще же замерзает. Там вполне возможно был этот ледокол. И там именно в Безерте возникла одна из крупнейших организованных таких общин, сообществ русских. Я, мне кажется, Руслан Григорьевич в прошлый раз вспоминал блистательную историю. Я, дорогие радиослушатели, призываю вас представить, как написано слово «вода». Да? Вот буква «В». О, Д прописная, ну и, соответственно, А. Да, Д такая, с хвостиком прописная. Так вот, самый известный бренд, это как не знаю, с чем у нас сравнить, там, да, в минеральной воды и лимонадов в Тунисе называется Бога. Если вы немножко прикинете, как это пишется прописными буквами, вы прочитаете это по-русски как «вода». Самое смешное, что это не совпадение. Потому что когда с кораблей русского флота таскали бочки и заполняли их водой, на них было по-русски написано «вода». И вот, собственно, поэтому вот это слово «вода» в латинской транслитерации, как «бога», оно, собственно, да, вот можете открыть сейчас, пойти и в интернете найти лимонад, минералка, Тунис. Будет «бога». Замечательная совершенно история. Руслан Григорьевич, сейчас поговорим, но я предлагаю, есть еще одна история, она не напрямую, ну, то есть вообще никак, на самом деле, это я так сильно натянул, не связана с иммиграцией, но мне кажется, она очень хорошо иллюстрирует историю с распространенностью русского мира и общей связанностью культурной. Есть знаменитая совершенно песня «Полюшка, поле», которую сочинил племянник Ольги Книпер Чеховой, тоже по фамилии, собственно, Книпер, Лев Книпер, сочинил он ее, хотя есть такая версия, что это произошло где-то в гражданскую войну, где якобы Лев Книпер за белых сражался, но он как бы никто не подтвердил, свечки никто не держал. Исходят все из того, что он в 1933 году примерно написал эту композицию. В песне канонически поется про Красной армии героев, которые идут куда-то в поход. В разных переводах она как «Русский патруль» переводилась в англоязычных версиях и так далее. Но песня «Полюшка, поле», прозвучав в России, в Красной России, захватила умы и сердца всех русских по всему миру, и не только русских. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Я предлагаю сейчас каноническую, первую советскую красную версию услышать, если мы ее уже зарядили.

Вот внимание к словам. Там и танки рядом с конницей едут, и Красной Армии, герои, и прочее, и прочее. Вы не поверите, когда я работал довольно уже давно в одной из позапрошлых жизней с обкором одного нашего доблестного телеканала на Ближнем Востоке, жил я в городе Яфа. Яфа – это

0: большой агломерации, Тель-Авив, Яфа, только Яфа – это арабская часть, так сказать, да, гораздо более старая, еще с древних-древних-древних, ну, совсем древних филистимлянских времен. Дом, в котором я жил, выходил на большую такую вот греческую православную школу. И каждую там четверг-пятницу, а то и субботу с воскресеньем, школьный оркестр играл «Полюшка-поле». Вот у этих вот местных арабов православных греческого исповедания. Причем они были абсолютно убеждены, что это что-то местное. Вера их была непоколебима. Когда я им пытался объяснить, что это что-то русское, нет, нет, они не верили. То же самое думали евреи, которые пели все это дело на иврите. И далее я постоянно по жизни, где бы я ни ездил, я слышал «Полюшка-поле» в самых разных национальных версиях с полной убежденностью, что это что-то местное. Вот это вот сила русской музыки, русской культуры и русского слова.
1: Ну да, безусловно, многие вещи, которые нашими соотечественниками создавались, впоследствии входили в обиход, и потомки даже и не понимали, откуда, кто вообще автор этого изобретения или произведения искусства.
0: Руслан Григорьевич,
1: такое случалось.
0: Давайте, да? Давайте выполним просьбу, пожелание и мечту нашего радиослушателя и расскажем про наше сообщество в Безерте. Как эти люди там жили?
1: Ну, в Безерте они оказались, как вы справедливо сказали, после того, как из Крыма эвакуировалось достаточно большое количество людей, ушедших в изгнание, там порядка 146 тысяч было перевезено. Конечно, перевозило их не только военные эскадры, но и гражданские суда. А вот военные эскадры после того, как в Константинополе остались транспорты и другие суда, военная эскадра ушла в Тунис, в Безерту, это база французского военно-морского флота, где оставалась на протяжении последующих 4 лет. Только в октябре 1924 года с последнего русского корабля, с миноносца «Дерзкий», если не ошибаюсь, был спущен андреевский флаг. На протяжении этих лет моряки старались сохранять боеспособность своих судов, ну, как могли.
0: У них там военная академия была какая-то своя.
1: Да, безусловно, но здесь, Евгений Александрович, надо вспомнить, что, в общем-то, те части армии и флота, которые ушли из Крыма, они на протяжении ряда лет сохраняли боеспособность. И, собственно, создание Русского общевоинского союза, это же 24-й год, когда стало, ну, уже очевидным, что в дальнейшем кадрированную армию сохранять, ну, попросту невозможно, она должна перейти на гражданское положение. Ну, а с Безертой там история более прозаичная. В 24-м году Франция признала Советский Союз, и после этого признания, собственно говоря, андреевский флаг и был спущен.
0: А что с кораблями стало?
1: Ну, корабли ждала печальная судьба, по сути, утилизация. С точки зрения военной, они ценности на тот момент уже устарели. Никакой не имели, устарели, да и состояние их было не лучшее. Все-таки годы гражданской войны непростые сказались, и, в общем-то, их, конечно, пустили постепенно на слом, а русские офицеры и моряки ушли, опять-таки, в рассеяние, там около человек 700 осталось в Тунисе, где как-то применялись. А вот история с водой очень такая характерная, наверное. А остальная часть, вот как наш радиослушатель сказал, конечно, во Францию, все-таки это французская же колония была, ушла. Но в 1937-38 году был воздвигнут в Безерте храм Александра Невского в память как раз-таки вот об этом сидение русской эскадры в этом городе-порте, и там сохранялась долгое время память о наших моряках. Все помнят Анастасию Манштейн-Ширинскую, которая была хранительницей памяти.
0: 8-летней девочкой она
1: это
0: оказалась
1: эскадра,
0: в Тунисе.
1: Да, совершенно верно.
0: Дочь морского офицера.
1: В 1997 году ей указом президента России было дано российское гражданство.
0: Она не брала ни французский паспорт,
1: да,
0: никакой.
1: Это... Это
0: история, не советские, ничего не брала.
1: Это история, которая не уникальна, были и другие мигранты, которые жили вот с русским паспортом, и ушла она из жизни в 2009 году от нас, написала книгу о Безерте, конечно, это очень яркая была личность, и сама по себе история наших моряков
0: там
1: тоже заслуживает
0: внимания. Только, Руслан Григорьевич, драматических историй осталось совсем мало времени до новостей, но что-то успею. Военно-административную верхушку колонии возглавлял командующий эскадрой, собственно, контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс. Он умер под Тунисом в 43-м году во время Второй мировой. И когда договаривались с французами о судьбе этого самого флота, со стороны советской власти был его брат, что фантастическая совершенно история, так получилось, Евгений Беренс, который перешел на сторону красных. И вот такой сильный, очень горький образ разделения страны, разделения народов, разделения наших офицеров – гражданской розни, которую мы, надеюсь, никогда в жизни больше, научившись горько и пролив много слез и крови, никогда больше к этому не вернемся. Мы сейчас, Руслан Григорьевич, уходим на новости и вернемся сразу после новостей.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. ВСУ неоднократно наносили удар по зданиям избирательных комиссий в приграничных районах Брянской области во время выборов, рассказала председатель регионального избиркома Елена Анненкова. По ее словам, обошлось без пострадавших. Ранее Анненкова сообщала, что 7 зданий, в которых располагались 18 участковых избирательных комиссий, пострадали от атак украинских боевиков в ходе досрочного голосования в Брянской области. Она отмечала, что при атаках избиратели и члены участковых комиссий уходили в укрытие. Поиски переставших выходить на связь двух альпинистов в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии не принесли результата. Они приостановлены до утра среды, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. 20 сентября из альплагеря Безинги поступила информация о потере связи с двумя альпинистами на горе Дыхтау. За 2 дня поиски не принесли результата. Сегодня утром их возобновили с привлечением вертолета. В МЧС РИА Новости ранее уточняли, что пропавшие альпинисты из Нижнего Новгорода города и Тольятти. Вклад малого и среднего бизнеса в несырьевой неэнергетический экспорт России за январь-июль текущего года составил почти 16 миллиардов долларов, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт России по итогам первых 7 месяцев превысил 96 миллиардов долларов. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 8% по итогам января-июля текущего года. Президент США Дональд Трамп заявил о развитии диалога с Ираном и о своей уверенности в достижении договоренности с Тегераном после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Трамп также сказал, что Иран неоднократно отвергал американские предложения о сделке, а сейчас ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Исламской Республикой или полностью стереть ее с лица земли. Американский лидер также пообещал, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Тегераном. Также по его словам, стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном. Российские дипломаты в Армении поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Альберта Акопджаняна, сообщает пресс-служба дипмиссии. Как сообщили в посольстве, в начале 1945 года Акопджанян участвовал в операции по ликвидации бандеровского подполья на территории Украинской ССР. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
2: «Радио Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Продолжаем разговор с Русланом Григорьевичем Гакуевым, председателем правления Российского исторического общества, блистательным русским историком, исследователем гражданской войны, белой эмиграции. Как раз вот по теме, собственно, мы и говорим с Русланом Григорьевичем, эмиграции нашей, скажем так, не в тех странах, к которым мы привыкли. Не парижские, не берлинские, не белградские, а вот азиатские, африканские, латиноамериканские. Только что про Тунис говорили, но Тунис – это все-таки, знаете, вот есть такая тема. А является ли Тунис Африкой? Вот географически – да. Географически – да. Но при этом весь регион Магриба, ну, как бы вот Африка все-таки с натяжкой.
7: Мы говорим про Северную,
3: конечно,
7: Африку,
3: да,
7: мы
3: это совершенно другая
7: про
3: история.
7: Африку арабскую.
3: Ну, совершенно другая
7: история. Но вы знаете,
3: история.
7: Здесь, говоря об Африке, я бы хотел привести еще один интересный эпизод из жизни русской эмиграции, о котором, наверное, не так хорошо известно. Вы знаете, был такой известный русский адмирал Борис Андреевич Вилькицкий.
3: Угу.
7: Это тот человек, который совершил последнее крупное географическое открытие в мировой истории.
3: Так.
7: Именно он во главе гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913 году открыл Северную землю. Угу. Или землю императора Николая II, как ее назвали при открытии. Так вот, Евгений Александрович, где бы, вот, с вашей точки зрения, мог оказаться в эмиграции этот выдающийся русский моряк?
3: В Намибии.
7: Чуть-чуть севернее, вернее, как это сказать, южнее Намибии, в экваториальном Конго.
3: Ого.
7: Конго, он оказался, вернее,
3: севернее.
7: Ну, в бельгийском Конго. Да. В бельгийском Конго он руководил гидрографической партией, которая вела в 26-28 годах гидрографическое обследование Нижнего Конго, угу, и сыграл свою роль вот в обследовании этого региона. То есть арктический адмирал стал одновременно и экваториальным капитаном, ведя там соответствующие исследования. Вот не так давно удалось получить из бельгийского королевского архива документы о его работе в Конго, конечно, потрясающие по глубине документы, свидетельствующие о том, что бельгийцы не очень его любили по причине того, что он слишком тщательно делал свою работу, слишком качественно и не так быстро, как хотелось бы, да, с русской основательностью. И знаете, что еще? Он очень заботился о своих подчиненных. Вот для него одна из таких первостепенных забот было то, чтобы они работали в нормальных условиях, хотя, ну, мы понимаем, что условия там были нечеловеческие, очень тяжелые, очень сложные.
3: Русский православный подход, вспоминая, как относились бельгийцы к этим бедным конголезцам, отрубая им руки за недостаточно собранные каучук.
7: У него был абсолютно отличный от них подход. Я думаю, что мы об этом еще обязательно позднее расскажем. Замечательнейший русский исследователь и военный моряк.
3: Сейчас вспоминали, только что звонил, когда наш дорогой радиослушатель, Парагвай. Тоже хочу рассказать историю про Ивана Беляева. Иван Тимофеевич Беляев вырос в петербургской военной династии, потомственный военный. С детства бредил индейцами Америки. Романтик был, ну, Майн Рид, там вот это все, видимо, да. И по семейному преданию еще мальчиком нашел на чердаке какую-то книгу там про Парагвай с картами, и вот прям вот мечтал попасть в Парагвай. Пройдя Первую мировую, гражданскую, в 24-м году, со всей эмиграцией, в 24-м году добрался до Парагвая, до места, куда мечтал. Ездил туда в экспедиции, в какие-то дремучие совершенно места, составил карты, словари индейских языков, с племенами общался. И в 1932 году, когда Парагвай начал воевать с Боливией, он в какое-то время возглавил генеральный штаб парагвайской армии. Около 80 русских офицеров воевало в этом штабе, были членами штаба, и они так измотали тогда боливийскую армию, которую возглавляли, которую командовали в основном немецкие советники как раз, то есть это был еще ответ за Первую мировую, видимо, да, что отвоевали там 3/4 спорной территории к Парагваю, прирезали. Защищал индейцев после войны, возглавил национальный патронат по делам индейцев, издавал какой-то журнал индианистских, или как так правильно говорят, исследований. Исследовал индейцев, короче. В 1936 году получил звание почетного гражданина. Более того, под его командованием служил будущий президент Парагвая Стресснер. И когда Беляев умер в 1957 году, у Парагвая был трехдневный траур по случаю его кончины.
7: Иван Тимофеевич – один из национальных героев, и есть названная в честь него улица. Действительно, он сыграл большую роль во время Чакской войны, вот с Боливией, о которой вы сейчас сказали. Здесь его заслуги велики. А, к счастью, вот о жизни этого военачальника известно в последние годы стало гораздо больше. Вышла и книга, посвященная ему, немало было репортажей. И здесь, когда мы говорим об русской Южной Америке, наверное, вот это первое лицо, о котором можно сказать, но не только он.
3: Николай
7: Эрн. Только он. Да, можно,
3: генерал тоже парагвайский,
7: можно,
3: да?
7: Продолжать. Вот мы начали говорить об исследователях, я бы сказал, о Владимире Добровольском. Моряк, который в эмиграции оказался в Аргентине, и именно под его руководством Аргентина провела экспедицию к Южным Аркнейским островам. Интересно, что вот уже в наше время результаты этой экспедиции, в общем-то, позволяют аргентинцам выдвигать, ну, свои такие территориальные претензии в отношении, по крайней мере, части континента Антарктиды, и, в общем-то, его заслуги и сейчас признаются и аргентинскими, и отечественными нашими исследователями. Фигура гораздо менее известная, но заслуживающая, опять-таки, отдельного, наверное, разговора.
3: Руслан Григорьевич, наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
8: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Сегодня на вашей радиостанции...
3: Как вам обращаться, простите?
8: А меня зовут Марат.
3: Марат, очень приятно. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
8: Публицист, значит, Армен Гаспарян, сегодня ваша радиостанция.
3: Так.
8: Очень кратко обмолвился как раз, вот, что как раз где-то в 20-е годы вот, в Болгарии значит, болгарские коммунисты, я не дословно, как он говорил, но и как я понял я своими словами, болгарские коммунисты пытались захватить власть в свои руки, но, значит, Гаспарян сказал, выдвинулся один полк, состоящий из белогвардейцев, и типа как бы разогнал этих коммунистов. Во-первых, у меня вопрос, как это, находясь в Болгарии, то есть иностранное войско, ну, хоть оно и российское, близко к болгарам, но оно сохраняло свой такой боевой строй. Вот. И вообще поподробнее, как это они
3: разогнали все. Спасибо, Марат. Да, давайте дадим Руслану Григорьевичу Гакуеву, представителю правления Российского исторического общества, ответить.
7: Да, Армен Сумбатович мой старый товарищ, мы с ним немало, так. В том числе и на эти темы, обсуждали. Он рассказывал об эпизоде, связанном с попыткой коммунистов Болгарии захватить власть, и действительно тогда была использована русская военная миграция. Да, это начало 20-х годов. Дело в том, что вот я уже обмолвился о том, что до 24-го года фактически это была кадровая армия. Она, она сохраняла свой потенциал, хотя, конечно, оружие у них отобрали. Но в момент вот такого выступления они были задействованы для того, чтобы
3: выдали обратно,
7: это выступление подавить. И то, о чем Армен Сумбатович говорил, это был Марковский полк, знаменитый Марковский полк во главе, если мне память не изменяет, с генералом Пешня, который, в общем-то, в Белградчике достаточно успешно вот такие действия произвел. Но вообще там, если говорить о 20-х годах и Болгарии, после такого усиления белых, многие из деятелей русской военной миграции, они были из Болгарии попросту высланы. Как раз-таки по причине такого возможного дальнейшего вмешательства во внутренние дела этого государства. И, как правило, они находили приют в королевстве сербов, хорватов и словенцев впоследствии Югославии. Но это такой долгий обстоятельный разговор на эту тему можно вести. Я лишь вот такой комментарий.
3: Скажем так, напрягало наличие у них политической субъектности в нынешнем, так сказать, языке, если это объяснять. А учитывая сложные отношения между болгарами и сербами.
7: И взаимоотношения, опять-таки, еще с Советским Союзом тоже сказывал.
3: Ну, конечно. Давайте послушаем еще одну версию любимой теперь нашей песни «Полюшка Поля», только теперь уже в исполнении иммигрантского хора донских казаков Сергея Жарова. Это запись 56-го, что ли, года, если не ошибаюсь, одного немецкого фильма про донских казаков. И очень интересно, насколько изменен был текст. Есть легенда, повторю ее, что Книпер, Лев Книпер написал там что-то по мотивам некой белой песни старых времен, но на самом деле никто подтвердить это не может, и в принципе в источниках, которые я читал, вот это вот об этой песне мигрантского хора донских казаков Сергея Жарова, говорится, что да, это все-таки мигрантская переработка советской песни, но насколько она проникла в душу людей, что они даже меняли там слова, чтобы ее петь. Давайте послушаем.

0: Вот, видите, и шашки у них, и так далее. Такая настоящая казачья песня. Какие Красная Армия герои? Все нормально. И шашки там, и станицы там дальше, там где-то есть, фигурируют. Все нормально.
1: У многих песен периода гражданской войны были разные версии.
0: Безусловно. Вот об этом мы с вами и говорим, что это вот, знаете...
1: По долинам и по взгорьям шел Дроздовский славный полк.
0: Да, тоже было. И тоже споры по поводу того, кто там первый спел и кто первый написал. Я продолжил бы историю с нашими соотечественниками, которые делали так славу разному миру. Вот есть такой, был такой, царство небесное, Григорий Бондарь, умерший в 1959 году, которого называли «русский отец бразильского какао». Агроном, ботаник, ученый, энтомолог. Приехал, правда, туда еще до революции, потом поехал, вернулся в Россию. В начале 20-х вернулся обратно в Бразилию, потому что его где-то там в тюрьму бросили в Красной России. Возглавил институт какао, стал научным руководителем промышленных плантаций. То есть, по сути, он там все вот это производство какао в Бразилии, он, собственно, и сделал. Далее, про Эрна мы только что вспоминали, это тоже парагвайская история, отдельная история, русский Китай, ну, это огромная история от Рериха до кого угодно.
1: Я бы предложил сейчас переместиться в другую часть.
0: Давайте, погнали.
1: Азиатскую.
0: Давайте.
1: Такая страна, как Индонезия, тоже была, скажем так, местом жительства и деятельности одного из выдающихся русских иммигрантов, Владимир Александрович Петрушевский. Выдающийся вулканолог, поэт, деятель русской эмиграции, он участник и Первой мировой, и гражданской войны. В 20-м году, когда Белый фронт потерпел поражение от Красной армии, в 20-м году он перебрался на остров Ява, где устроился в геодезическую службу голландской Ост-Индии. Вот. Сделал совершенно незауряднейшую карьеру на территории будущей Индонезии. Он участвовал более чем в 280 экспедиций по островам обширным этого архипелага, спускался в жерло более 60 вулканов и, в общем-то, завоевал самый высокий авторитет среди вулканологов всего мира. На одном из вулканологических конгрессов его назвали чемпионом мира, в общем-то, по обследованию вулканов, и один из индонезийских вулканов даже получил его имя. А в Индонезии он возглавлял всю вулканологическую службу. При этом это был человек таких очень монархических, консервативных убеждений, очень почитавший императорский дом, активно работавший с русскими иммигрантскими организациями. После ухода в отставку в 50-м году он обосновался уже в Австралии, еще один континент.
0: Фантастической судьбы человека.
1: Где, в общем-то, тоже активно очень работал с русскими иммигрантскими организациями. Эта фигура, прямо скажем, малоизвестная. Я о нем в свое время узнал, когда готовил один из альбомов, посвященных русскому зарубежью. И вот этот герой был предложен одним из исследователей науки.
0: Я, Руслан Григорьевич, снова предлагаю вернуться немножко кратко в Тунис, потому что мы сейчас доедем до Египта, а там будет совсем интересно. Как мы могли забыть, хотя мы не забыли, поэтому нормально. Все, Александр Рубцов. Блистательный совершенно художник. Это самая яркая художественная фигура русского Туниса. Более того, и Туниса, в принципе. Выпускник Академии художеств, отправился он в 13-14 годах, прямо перед Первой мировой в турне пенсионное, как это положено было выпускникам тогда, и обратно уже в Россию не смог вернуться, поскольку война разразилась, границы упали и прочее, прочее. Выставлялся там, называл себя французом, который родился в Петербурге, работы подписывал по-арабски. В Тунисе переживал из-за европеизации этой самой страны, фотографировал, сохранял этнографические какие-то хроники, писал и так далее. Умер в 49-м году от туберкулеза в французском госпитале в Тунисе, по свидетельствам, в бреду, умирая, говорил только по-русски. могила внесена в перечень мест погребения за рубежом, которые имеют для России историко-мемориальное значение. И еще очень кратко. Николай Марков – человек, который построил Тегеран. Тоже известнейшая история. В 1957 году он скончался, тифлисский дворянин, служил на Персидском фронте адъютантом генерала Баратова, затем в персидской казачьей бригаде. И после вывода войск в 1921 году он остался там, в Тегеране, открыл архитектурную контору, подружился с Шахом Пехлеви и строил там главное здание колледжа Альборз, здание муниципалитета, тегеранский почтамт, десятки жилых общественных построек, это построил он. А сейчас, уезжая в Египет, Владимир Голенищев, русская египтология в Каире, крупнейший русский египтолог, огромная частная коллекция древностей, и сейчас это ядро, кстати, египетского собрания музея в Москве имени Пушкина, вот этого государственного музея, преподавал в Каирском университете. Понятно, он, кстати, еще до революции туда уехал, но, тем не менее, он составлял элиту русской общины в Каире. И, продолжая про Каир, я хотел бы вот подтвердить вам, что русская музыка, особенно наша любимая «Полюшка Поля», вообще не имеет даже в какой-то момент национальной привязки, потому что была такая суперзвезда арабской, извините, на тот момент, как сказать по-другому, попсы, да, популярной музыки, великая Фейрус. Люди с Ближнего Востока, из арабского мира знают это имя. В 60-е, в 70-е годы она перепела вот эту вот «Полюшка Поля». Там были изменены слова, теперь они стали романтичные. Там некие голоса всадника воют героиню, его любимого, ее любимого в путь к далекому горизонту, огню и прочее, прочее. Она просит не забывать любимого. Но вот это исполнение Фейрус песни русской «Полюшка Поля» с сохранением всей музыки Льва Книпера, конечно, нужно услышать.

0: чуть-чуть вперед, может быть, там где-то слова. Она должна же петь, это же Великая Фейрус. Вы что, давайте, чуть-чуть, отмотайте мне вперед. Прям грубо. Нет? Ну ладно. Ну ладно, слушайте, я дико сожалею, это очень интересно. Видимо, я не тот нашел трек, потому что изначально это была чудесная совершенно песня, прекрасный Фейрус.
1: Ну, арабские мотивы снова чувствуются.
0: Найду, выложу где-нибудь у себя в Телеграме обязательно, потому что это там «Были они любимые, снег ржание, кони, проходившие мимо дверей ночи». Ну, то есть, прям вот, прям арабская романтика. Еще раз повторю, я эту песню слышал в самых разных вариантах. И на арабском языке, и на иврите я ее слышал даже где-то. И прочее, прочее. Вот это такой пример, насколько наша музыка умеет трогать сердца, где бы они ни были. Если вы поищете, то вы найдете эту песню «Полюшка Поля» на японском, на китайском, я уверен совершенно, что и на каком-нибудь суахили и прочее, прочее. Запросто. Руслан Григорьевич, вот жаль, что эти люди безвозвратно уходят. Я однажды в одной глухой, так сказать, глухом месте в Палестине, в таком горном монастырике маленьком, встретил какого-то послушника, мальчишку, который был потомком как раз белой эмиграции из Аргентины, который приехал туда. У него сохранился невероятный русский язык. Он говорил очень правильно, очень литературным языком, который мы можем почитать только, пожалуй, у Тургенева, наверное. Да? Более того, его страшно удивило, что по-русски слово «calculator» будет «калькулятор», потому что он не знал, что так бывает. Но, к сожалению, таких мало, потому что, мне кажется, потомки той самой первой волны, того самого вот, самого старого русского мира, очень быстро ассимилировались. Очень быстро ассимилировались. Подтвердите эту мысль или опровергните ее?
1: Ну, вы знаете, сами русские эмигранты достаточно долго сохраняли
0: первое поколение.
1: Свой мир, и это действительно было огромное культурное явление. Вот. Но если говорить о потомках, в большинстве своем действительно ассимиляция произошла достаточно быстро за счет такого активного включения в жизнь этих государств, за счет браков с местными гражданами. Лишь меньшая часть вплоть до нашего времени сохранила и язык, и культуру, и приверженность. Ну, мы эти случаи периодически в новостях слышим о том, как потомки русских эмигрантов приезжали или, наоборот, переехали жить в современную Россию. Вот, но да, я тут с вами соглашусь, что большая часть действительно ассимилировалась со временем.
0: Это некая очень особенность, наша открытость, наверное, такая русской культуры, русского сознания к чему-то иному, готовность встроиться. И да, мы не китайцы, мы размываемся, мы теряем. Поэтому, мне кажется, история с русскими за рубежом, она напоминает какие-то беготню со временем, гонки со временем. Нужно возвращаться домой. Пора домой. Спасибо большое. Руслан Григорьевич Гакуев, представитель правления Российского исторического общества, сегодня со мной починял примус. Руслан Григорьевич, еще много примусов не починено. Вернетесь?
1: Обязательно.
0: Спасибо большое.

0: «Знать за 90 секунд».
1: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Калининграде 8 часов, в Бишкеке полночь. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия примет участие в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерреша. В Мали запустили российский проект по искусственному интеллекту и роботизации. Российские спортсмены вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу. Подробности далее. Отказ Евросоюза признать выборы в Госдуму на территории новых российских регионов продиктован бессильной злобой, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, жители региона получили возможность реализовать свое избирательное право даже в условиях военного положения. Ранее Совет Евросоюза на своем сайте выпустил официальное заявление по случаю прошедших в России выборов в Госдуму. В нем ЕС отказался признать итоги голосования в Крыму и новых регионах, включая Херсонскую область, аргументируя, что это территория Украины. Кроме того, там также анонсировали введение санкций в отношении причастных к избирательному процессу. Россия примет активное участие в работе над ошибками, которую придется вести в ООН после ухода с поста генсекретаря Всемирной организации Антонио Гутерреша, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Александр Алимов. Полномочия генсека ООН истекают 31 декабря. Алимов отметил, что Гутерреш оставит после себя удручающее наследие. Оно связано в том числе с предвзятым подходом секретариата организации к конфликту на Украине. Президент Сербии Александр Вучич заявил РИА Новости, что обсудит весь спектр вопросов сотрудничества Москвы и Белграда на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Ранее Вучич также говорил, что надеется на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Лавровым. Выступление сербского лидера на Генассамблее ООН планируется 23 сентября. Выступление главы российского внешнеполитического ведомства ожидается 26 сентября. Глобальное смещение логистических маршрутов из-за кризиса вокруг Ормузского пролива выводит на первый план российскую инфраструктуру. Возрастает загрузка Северного морского пути и международного транспортного коридора «Север-Юг», заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Лер. По его словам, конфликт в ближневосточном регионе показал, что даже устоявшиеся международные торговые треки под воздействием внешних факторов могут стремительно видоизменяться, требуя оперативной перестройки процессов. Лер отметил, что для России сложившаяся ситуация формирует ряд стратегических преимуществ, ставя страну в достаточно выгодное положение. Центр искусственного интеллекта и роботизации открылся в Бамако, сообщила Минэнерго России. Отмечается, что это первый российский проект полного цикла в области высоких технологий на территории Западной Африки, который будет способствовать дальнейшему развитию технологического партнерства между Россией и Мали. В министерстве добавили, что запуск центра создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив. Россияне Давид Суров и Баир Батлаев вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу. Суров в четвертьфинальном поединке весовой категории свыше 90 килограммов одолел спортсмена из Армении, а Батлаев победил испанца в весе до 50 килограммов. Сборная России выступает на турнире с флагом и гимном. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2. По мессенджерам, Макс, Телеграм, у кого что работает. А допрашиваем мы сегодня историка, даже остепененного историка, я знаю, для многих это важно, Алексея Валерьевича Исаева по делу о котлах, о том, что это такое с точки зрения военного искусства и... как котлы иной раз решают, если не судьбу всей войны, то, по крайней мере, очень значительную ее часть. Ну, в нашей истории, пожалуй, известнейший котел – это Сталинградский, где сварились 22 немецких дивизий. Но были и многие другие, причем по обе стороны линии фронта, да и до Великой Отечественной котлов хватало, и после.
3: Да,
2: вот,
3: так.
2: Так что есть о чем поговорить.
3: Да, но начнем, наверное, с того, что именно середина 20 века создала условия, это был очень, на самом деле, узкий интервал времени, благоприятствующий проведению крупных операций на окружение. Что такое котел? Это калька с термина «кессель», на самом деле, изначально немецкого. Если брать англоязычную сферу, то там чаще используют «покет», «мешок», «карман». И, соответственно, это сражение на окружение. Так-то сражения на окружение практиковались с древнего мира. Самое известное – это канны. Но
2: не путать с французским каном.
3: Да, да, именно так. А действительно, в середине 20-го столетия армии противоборствующих сторон, они сильно отличались внутри себя по подвижности. У вермахта по состоянию на 41-й год имелось большое преимущество, которое выражалось в том, что германская армия располагала самостоятельными механизированными объединениями. Это танковые группы, численность от 120 до 200 тысяч человек, которые полностью перемещаются на автомашинах, бронетранспортерах, танках. Ничего равного этому долгое время в стане антигитлеровской коалиции не было. И, собственно, крупный котел, который решил судьбу Франции, это как раз результат деятельности танковой группы Клейста под командованием Эвальда фон Клейста, который прорвался к побережью Ла-Манша и отсек огромную массу войск, это около миллиона человек, французских, английских, бельгийских, которые, будучи выбитыми из рядов французской армии, дальше уже предопределили судьбу Франции. После этого судьба Франции была предрешена, соотношение сил оставшихся войск, которые были в распоряжении французского командования, и немецких войск на Западе, оно уже не благоприятствовало ничему. То есть это можно было...
2: Но тут все-таки, насколько я припоминаю ту конфигурацию, все-таки операция на окружение шла с одной стороны, с другой стороны группировку блокировало
3: море. Да, то есть тут есть на самом деле два вида сражений на окружение. Первое – это действительно вот классический вариант. Вот очень удобно показывать и объяснять, что такое сражение на окружение. Действительно, операция «Уран» под Сталинградом, советская операция, когда идет удар на замыкание окружения и перерезание всех линий сообщения окружаемых с тылом, в случае с Сталинградом это была армия Паулюса, 300 тысяч человек, и в случае с «Ураном» друг навстречу другу двигались именно подвижные соединения.
2: Кстати, извините, насчет этих 300 тысяч человек. В итоге из них в плен попало примерно 90 тысяч,
3: да, все так,
2: а вернулись на родину примерно 10 тысяч, потому что большая часть пленных была настолько истощена и больна за время окружения, что даже советская медицина, тогда лучшая среди всех военных медицин мира, смогла спасти лишь небольшую их часть. Кстати, насколько я знаю, у нас в строй возвращалось примерно 3/4 раненых, у немцев чуть больше половины, точное число не помню.
3: Ну, это отдельная тема медицины, возвращаясь к котлам, да, это классическая схема окружения, то есть удары с двух сторон подвижными соединениями либо объединениями, а второй вариант – это то, что я называю асимметричные канны, когда с одной стороны действует танковая группа или даже там моторизованный корпус, а с другой стороны пехота. Где это реализовывалось? Это реализовывалось, во-первых, Умань. Это начало августа 1941 года, когда танковая группа Клейста соединилась с горно-егерскими дивизиями 17-й немецкой полевой армии и взяли в окружение 6-ю, 12-ю советские армии. То же самое происходило под Брянском 85 лет назад, в октябре 1941 года, когда 2-я танковая группа Гудериана соединилась с 2-й полевой армией Вейса и окружили Брянский фронт. А в эти дни, 85 лет назад, то есть в конце сентября 1941 года разыгралась драма окружения под Киевом, когда в окружение попал Юго-Западный фронт. И самый главный вопрос, который вызывал большие споры в послевоенное время, это как такое могли допустить? И, к сожалению, проблема заключалась в том, что вскрыть разведкой, по крайней мере, той разведкой, которая имелась в наличии, перемещение крупных сил, которые подвижны, которые двигаются на автомашинах, на тягачах, на танках, на бронетранспортерах, было практически нереально. Что называется, спутников не было, радиоразведка была, на самом деле, достаточно бесполезна ввиду того, что все эти перемещения проходили в условиях радиомолчания, и любые предположения, расчеты за противника, которые делал даже такой человек, как Борис Михайлович Шапошников, который в сентябре 1941 года возглавлял генеральный штаб Красной армии, он в свои расчеты, когда развивалось сражение под Киевом, не включал возможность удара с другой стороны, то есть удара от Кременчуга навстречу Гудериану еще крупным механизированным объединением, и советское командование считало, что оно ситуацию держит под контролем. Гудериан, да, наступал, развернулись крупные силы немцев по указанию Гитлера, и на самом деле это был такой, я бы сказал, гвоздь в гроб Барбароссы в чем-то, но тем не менее на тот момент, когда произошел поворот в конце августа 1941 года, Гудериан двигался на юг, это вторая танковая группа, в ее состав входило 3 моторизованных корпуса, и на самом деле все 3 так или иначе удавалось сдерживать, с большим трудом, но удавалось сдерживать. А те расчеты, которые лежали в основе стремление продолжать удерживать Киев, продолжать удерживать рубеж по Днепру, потому что чем выгоден рубеж по Днепру? Это крупная река, километр шириной. Можно на достаточно широком фронте располагать войска.
2: Причем надо сказать, что в большей части европейских рек западный берег заметно выше восточного. А это приводит к тому, что если ты не удержал реку, если ты отступил на восток, то потом возвращаться будет крайне сложно.
3: Ну, возвращаться пришлось, как мы знаем, в 43-м году, точнее, осенью 43-го года, то есть 2 года спустя. А на тот момент, это сентябрь 41-го года, советское командование рискует, продолжает удерживать Киев, поскольку это вопрос не только военный, но и политический. И одновременно под городом Кременчуг, где, кстати, сами же немцы умудрились обвалить секцию моста, такой достаточно внушительных размеров ферма, ферменная конструкция, мост на новой постройке, и вынуждены были, захватив плацдарм, причем захватывали плацдарм под Дериевкой, они светя прожекторами. Поэтому, когда кто-то начинает осуждать Жукова за прожектор на Зиеловских высотах, мне, честно говоря, всегда бывает смешно. Потому что прожектор — это, в общем, обычное дело для того, чтобы использовать темное время суток. Подсвечивая себе прожектором, немцы форсируют Днепр, занимают плацдарм, и дальше они начинают строить 2 грандиозных моста. 2 моста, которые способны выдерживать танки собирая инженерные средства со всей группы армий «Юг». Это они могли себе позволить в 1941 году. Даже в 1943 году такого масштаба действия было им уже не по силу. Просто в силу того, что они растратили все эти инженерные средства в 1941-1942 годах. И они были рассеяны тонким слоем по Подмосковью, по степям под Сталинградом и так далее и тому подобное. В общем, это был, к сожалению, наш враг на зените своего могущества, и он мог себе это позволить. И также на противника играло то, что немцы могли сделать зонтик себе из истребительной авиации над строящимися мостами.
2: О, извините, тут вопрос пришел.
3: Да.
2: Почему в начале войны Брестская крепость сама по себе не была котлом, хотя находилась в окружении?
3: Ну, строго говоря, окружения бывают разные. Бывают окружения стратегические, то есть когда окружена там вся армия противник. Ну, где-то, может, например, с некоторой натяжкой вот этот вот воронцовский котел 40-го года, так назвать. Бывают, соответственно, оперативные большинство окружений. И бывают тактические окружения. Вот Брестская крепость была тактическим окружением. То есть на тактическое — это когда все пространство окружения простреливается тактическим средством, то есть артиллерия, стрелковое оружие. И в цитадели крепости, Брестской крепости, потому что сама по себе Брестская крепость довольно такое масштабное сооружение, включая форты,

0: где-то пара десятков тысяч человек, причем...
1: Нет, там меньше, там пара десятков тысяч, это общая численность двух дивизий. Реально, а, крепость находилась понятно. Именно в самой крепости,
0: ну, примерно 8 использовалась... тысяч человек.
1: Да. Как казарма.
0: Да, только как казарма. Военного значения она по всем довоенным представлениям и нашим, и немецким вообще уже давным-давно не имела. Работала казармой.
1: Да, работала казармой, а вот тот же Киев, это действительно более масштабное событие ввиду того, что противник пытался добиться решительных целей, окружить сразу целый фронт. И действительно, когда ему удается построить мост, переправить через него танковую группу, причем танковую группу наша разведка в начале сентября совершенно справедливо, она действительно не ошибалась. Первая танковая группа находилась далеко на юге. Николаев, Каховка, и только быстрое перемещение этой танковой группы, причем к этим быстрым перемещениям нужно еще добавить такую маленькую детальку. Это то, что противник, военнослужащие вермахта использовали психостимулятор. То есть это была такая сторчавшаяся армия в какой-то степени.
0: Насколько я знаю, основным тогда психостимулятором был по всему миру феномен, ну, под разными торговыми названиями. Действительно стимулирует, действительно пару дней даже не спать можно. Другое дело, что действует на весь организм крайне разрушительно. Первитин – это тоже одно из торговых названий.
1: Нет, это не торговое, это формула другая. То есть есть эфедрин, феномен, первитин. Они схожи по своей формуле, но разные. Первитин более сильный по своему действию. Немцы использовали массово первитин. Это позволяло им ночью совершать марш, а с утра, это утро 12 сентября, они перешли в наступление навстречу танковой группе Гудериана с плацдарма под Кременчугом. И вот этот ход был для советского командования неожиданным. И когда говорят, как же так, неожиданно, на самом деле выявление вот этих перебросок крупных механизированных объединений, они чаще всего противникам не вскрывались. То же самое, когда в 1945 году войска Конева, две танковые армии, третья, четвертая гвардейские танковые армии разворачивались на берлинское направление, они разворачивались по территории Германии. Но немцы не вскрыли этого перемещения просто в силу его быстроты.
0: То есть, хотя я полагаю, что даже если бы вскрыли, у них тогда не хватило бы ресурсов серьезно задержать.
1: Ну, на самом деле, у них были ресурсы, чтобы, как говорится, нанести серьезные потери второй армии войска польского по Надрезденском направлении. Поэтому, скажем так, остатки ресурсов были, в наш враг был опасным до самого последнего момента. Но вот эти перемещения, они вскрывались крайне редко. Если мы посмотрим даже, например, январь 44-го года, когда с одной стороны, советское командование наносит удар двумя танковыми армиями, окружает противника тоже котел под Корсунь-Шевченковским, или как его немцы называли, под Черкасами. Дальше перебрасывается деблокирующая группировка. Наши не вскрывают деблокирующую группировку. Немцы не вскрыли перемещение танковых армий, мы не вскрыли деблокирующий корпус Брайт. Это обычное дело, это... К сожалению, данность такой ситуации.
0: Причем... Даже при нынешней плотности спутников и беспилотников и то удается многое делать,
1: да, скрытно. Ну, сейчас это, что называется, уже совсем другой виток развития. А тогда, в той ситуации 1941 года, это действительно было очень большой проблемой вскрыть эти перемещения. Причем к вопросу о радиоразведке... В эти же дни, то есть конец сентября 1941 года, 85 лет назад, из-под Ленинграда перебрасывается немецкая 4-я танковая группа на московское направление, танковая группа Гепнера. Под Ленинградом, это описывается в книге Шарля Дебало, начальника штаба,

0: танковой группы, оставляют радиста с характерным почерком. И он имитирует нахождение радиостанции и штаба 4-й танковой группы под Ленинградом. То есть наша радиоразведка, опять же, по немецким планам и расчетам, должна была продолжать числить объединение врага под Ленинградом. А тем временем в полном радиомолчании эта группа перемещается на московское направление. Вот эти, опять же, перемещения, они с трудом вскрывались. Единственное средство, которое могло, можно было противопоставить, это собственное крупное механизированное объединение, танковая армия. Вот и когда у Советского Союза появились танковые армии, у нас дела пошли в гору и со своими окружениями, котлами, то есть Сталинград, например, или Корсунь. И в том числе парирование попыток каких-то резких телодвижений со стороны противника, когда тоже на направлении удара врага выдвигается танковая армия, и враг этой танковой армии останавливается.
1: Ну, это, а появились курс... эти танковые армии в основном, когда наши военачальники набрались опыта использования танковых соединений поменьше, и опыта их организации.
0: Ну, безусловно, опыт, да. На самом деле, как бы, военная мысль, она работала, то есть, как бы, в какой-то момент в 1941 году мы несколько отставали, но если все отставали, и англичане, и французы. На тот момент еще не дозрели до французов, что называется, и погибли, не дозрев. А мы сумели...
1: Помнится, Владимир Богданович Лизун смеялся, что вот мы часто говорим, что у немцев был к моменту нападения на нас почти двухлетний боевой опыт. Какой боевой опыт, если немцы воевали за это время всего пару месяцев? Так вот, дело не в том, что воевали, а дело в том, что после каждой крупной операции немцы проводили подробнейший разбор полетов, изучали действия всех, от чуть ли не от взводного командира до командира группы армий, разбирались, что правильно сделано, а где можно улучшить. Заодно определяли, кто как себя вел, кто заслуживает повышения, кто понижения. Вот именно в этом смысле опыт у них был действительно двухлетний.
0: Опыт был, на самом деле, в использовании тех самых средств танковой группы «Клейста», которая разгромила Францию. Она была, что называется, растиражирована. Когда немцы развернулись в сторону нашей страны, у них была уже не одна танковая группа, как на 10 мая 1940 года, а 4 танковые группы, которые были идентичны по своей структуре. Они хорошее решение, его сразу растиражировали, увеличили в 4 раза. То есть, что называется, на 4 Франции. И одну из групп по-прежнему руководил Клейст, ее отправили на юго-западное направление, которое было наиболее тяжелым, проблемным. Остальные, соответственно, отец немецких танковых войск Гудериан, Гот, Гепнер. И все эти решения, они, естественно, тиражировались и во многом другом, и в мелочах. То есть там снабжение вырвавшихся вперед войск, например, авиации, транспортная авиация достаточно была многочисленная. Поэтому это была огромная проблема для советского командования, что делать с противником, располагающим такими мощными средствами. Поэтому в случае с окружением под Киевом неожиданные действия врага стороны Кременчуга приводят к тому, что 15 сентября 1941 года замыкается окружение за спиной 450 тысяч человек, из которых вырвутся примерно 20-25 тысяч. И это, конечно, была большая проблема и тяжелый удар для Красной армии. Но на самом деле понятно, что игра шла, как говорится, не в одни ворота. И продвижение вперед Гудериана, оно стоило ему потери людей и техники, когда он развернулся вновь уже на Брянск. Численность и танков, и личного состава в группе была меньше. Поэтому свою роль Киев, конечно, сыграл. И вообще это большие такие идут споры и даже, как говорится, спекуляции о том, не стало ли это победой для немцев пирровой, когда они развернулись в сторону от Москвы, и тем временем наступает осень.
1: Об этом мы поговорим уже после новостей.
0: Да.
1: Не переключайтесь.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Киевский режим в дни голосования на выборах в Госдуму атаковал 74 избирательных комиссии, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее председатель избиркома Брянской области Елена Аненкова сообщила, что 7 зданий, в которых располагались 18 участковых избирательных комиссий, пострадали от ударов ВСУ в ходе досрочного голосования в регионе. Она отмечала, что при атаках избиратели и члены участковых комиссий уходили в укрытие. Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Трамп добавил, что на данный момент обсуждает с Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Американский лидер выразил надежду на то, что конфликт можно будет завершить до зимы. По словам Трампа, заключение соглашения об урегулировании конфликта отвечает интересам обеих сторон и пойдет на пользу и Москве, и Киеву. Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о приостановлении действия неприкосновенности у премьер-министра Петера Мадьяра из-за подозрения в совершении кражи. Так, в июне 2024 года в одном из клубов Будапешта Мадьяр вступил в словесную перепалку и отобрал телефон у другого посетителя за то, что тот снял его на гаджет. Позже Мадьяр выкинул этот телефон в Дунай. Отмечается, что на момент совершения правонарушения Мадьяр был членом Европейского парламента, который тогда отказался лишить его иммунитета по ходатайству венгерских правоохранительных органов. Правительство США не способно признать Кубу независимым государством и смириться с ее правом на суверенитет, сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Парилья. Он добавил, что Куба не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов, а американское экономическое эмбарго является актом геноцида. Ранее в своем выступлении на Генассамблее ООН Трамп назвал Кубу абсолютно провалившимся государством и заявил, что его администрация намерена добиться радикальных изменений ситуации на острове. Для защиты детей от мошенников родителям нужно выстраивать с ними доверительные отношения, сообщили в МВД России. В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники используют два основных направления вовлечения подростков в преступления. Первый – это материальная заинтересованность, когда ребенку хочется заработать самостоятельно деньги по различным причинам, и он самостоятельно ищет работу. Второе направление – это вербовка. В МВД подчеркнули, что злоумышленники последовательно и постепенно вовлекают детей в преступления, после чего их шантажируют. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Допрос Вассермана.
3: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс, Телеграм. А допрашиваем мы сегодня историка Алексея Валерьевича Исаева по делу о котлах, о механизмах окружения и о том, можно ли вообще, попав в окружение, что-то сделать.
4: Да, ну и как бы с Киев, да, Киев замкнулся 15 сентября, и сражение происходило вплоть до 25-27 числа, причем был сразу же котел разрезан на несколько, и пытались прорваться.
3: Ой, извините, тут звонок, слушаем.
4: Да, давайте
3: вас.
4: Слушаем.
3: Алло.
4: Алло, да, добрый вечер.
6: Алло.
3: Да.
6: Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте.
6: Скажите, вот, по-моему, если не ошибаюсь, в 41-м году Сталин в приказе Ставки писал о том, что немцы действуют, ну, как бы шаблонно, все время вот флангами, вот этими танковыми группами, флангами, окружая наши войска. Это, по-моему, еще в 41-м году. Возможно, Шапошников это ему подсказал. Но почему только уже позже, может быть, там 43-й год, да, удалось как бы вот это преимущество немцев, вот, ну, тактическое, стратегическое, советским войскам преодолеть? Вот если это уже, ну да, как бы в 41-м году об этом говорила советская Ставка. Спасибо.
4: Да, ну, действительно, нельзя не отметить, что схема, она была чаще всего схожей. А парировать это смогли, как мы, в принципе, уже озвучили, появлением своих танковых армий. Когда противник наносит удар, мы можем быстро сманеврировать крупными силами и мотопехот, и танков. Опять же, тот же Корсунь, деблокирующий удар Брайтон, в его направлении выдвигает 2-я танковая армия Богданова, и он вязнет, останавливается. В 41-м году такого средства у нас не было. У нас были резервы пешие. И, соответственно, когда противник наносил такого рода удар, он, с одной стороны, шаблонный, с другой стороны, вычислить, в какой конкретной точке этот шаблон реализуется, чаще всего проблемно, затруднительно, и, опять же, в каком направлении ударят. Вот что произошло после Киева? Вот если посмотреть на карту, напрашивается со стороны противника движение на Харьков как крупный промышленный центр. Немцы ударили на Харьков? Нет. Они отправились на юг, на Мелитополь. Потому что за противника здесь думать очень сложно. И то же самое происходило под Вязьмой, когда, безусловно, человек компетентный, человек, который закончил войну в Берлине, Иван Степанович Конев, который на тот момент возглавлял Западный фронт. Перед ним карта, крупная автомагистраль, соответственно, Минск, Смоленск, Вязьма, Москва. Где ударит противник? Противник, как правило, бьет вдоль крупных автомагистралей. Где он ударит? Вдоль этой магистрали на Москву. У него как раз там танковая группа. Логичный ответ на вопрос о плане противника? Более чем логичный. Если смотреть с конца сентября 1941 года. А противник берет и перебрасывает еще одну танковую группу, бьет севернее, южнее шоссе, причем по проселочным дорогам. Почему бьет по проселочным дорогам? Рассчитывают поймать окно хорошей погоды. К сожалению, немцы его поймали, это окно хорошей погоды, в конце сентября и в первые дни октября, и успели сомкнуть кольцо окружения под Вязьмой. Это получилось именно ввиду того, что они ударили там, где мы не ждали. А на шоссе его ждала 16-я армия Рокоссовского, и, скорее всего, об нее бы немцы, конечно, голову разбили, но они пошли в севернее, южнее шоссе.
3: Кстати, должен заметить, что вообще работа синоптиков и наших, и вражеских в военное время обросла множеством легенд, но, по-моему, все эти легенды далеко не дотягивают до того, что они реально ухитрялись сделать.
4: Да, причем надо учитывать, что когда враг наступал и оккупировал европейскую часть СССР, мы теряли метеостанции, которые могли давать прогноз погоды. Поэтому, например, одна из задач в налетах дальней авиации, тем более не такие далекие цели, как Берлин и Кёнигсберг, была разведка погоды. И в случае с Вязьмой, да, удалось, что называется, угадать это окно. Причем под Брянском примерно та же картина. Немцев ждут прямой удар на Брянск, потому что, опять же, там крупная автомагистраль. Они бьют южнее и выходят Брянску с тыла. Но здесь появляется и слабость тех самых средств, которые у немцев были. И слабость, в том числе и личностный фактор. Гудериан — это продукт самопиара. Гейнс Гудериан, он был, безусловно, строителем немецких танковых войск, он строил вот это вот все, этого монстра, который потом носился по Европе, пока Красная Армия его не остановила. Но одновременно он очень плохо замыкал окружение. Этот человек был, что называется, компетентен в области строительства вооруженных сил, но практическая деятельность у него была, так скажем, с серьезными недочетами. Это было под Минском, когда он замкнул кольцо с большим опозданием, и оно было дырявым, что наши уходили большими группами в Припятскую область. То же самое было под Брянском, когда он сразу рванул вперед дальше в направлении Орла, Мценска, Тулы, и оставил достаточно дырявую крышку котла брянского, через которое, благодаря, на самом деле, в том числе энергии конкретного человека фамилии Еременко, его обычно здорово критикуют. На самом деле это был человек, безусловно, и личного мужества, и безусловных военных компетенций. И значительная часть из его армии, 3-й, 13-й, 50-й, она прорывалась. Пусть она прорывалась, да, оставляя в грязи октябрьское там какое-то тяжелое вооружение, артиллерию, но все равно люди выходили, и эти люди потом обороняли Тулу. Поэтому Гудериан, он был тем человеком, который плохо замыкал котлы. Вот, к сожалению, другие, год с Гепнером, они под Вязьмой действовали более слаженно. Но в любом случае проблемой вот этих всех...
3: Год оказался плохим мемуаристом.
4: Гудериан отличный, он умел гладко, как говорится, рассказывать.
3: Гепнер вообще не дожил до мемуаров. Он его участвовал в заговоре против Гитлера в 1944-м, и после провала покушения был казнен.
4: Да, ну а так он под Москвой отступил без приказа, был снят, причем снят, уволен из армии без права ношения формы. Один из его демаршей 20 июля 1944 года. Он был как раз в том, что он пришел в форме к заговорщикам. Но это, в общем... К сожалению, этот демарш, он для заговорщиков закончится поражением. Ну и, соответственно, Гепнер демарш не оставил, оставил воспоминания его начальника штаба, Жаль де Бало. А Гудериан – это действительно продукт самопиара. Это человек, который умел хорошо рассказывать, а воевали, опять же, более эффективно клеить с Дуготом. Ну, а наш в тот момент учились. То есть, на самом деле, те люди, которые противостояли этим танковым группам, в том числе они, опять же, прорываясь, попытки прорыва не следуют, опять же, думать, что те люди, которые, оказавшись в окружении, что они сразу поднимали руки. В случае с Вязьмой, 7 октября 1941 года в Вязьме встречаются танки двух танковых групп. Причем такая вот характерная деталь. Сейчас много фотографий проходит. Они вошли в Вязьму, там стоял памятник Ленину. И первое, что делали с немцы, это отстрелили ему голову из танка. Вот какое-то такое, я бы сказал, мелкое хулиганство, но это прям четко смотрится по фотографиям их пребывания в Вязьме. Ну так вот, замыкается окружение. И дальше советским войскам, попавшим в окружение, приходит что делать? Перебрасывать силы и средства, в том числе артиллерию, с западного конца котла, то есть который стоит под Ярцево, под Вязьму. Это все происходит, опять же, под ударами авиации. Это происходит с помощью сельскохозяйственных тягачей, которые были основными в артиллерии тяжелой. И это все происходит достаточно медленно. Поэтому
3: надо сказать, что сельскохозяйственные тягачи, в принципе, двигались с пешеходной скоростью.
4: Да,
3: скорость для сельского хозяйства тогдашнего большего и не требовалось.
4: Да, это больше не требовалось. В принципе, с теми же тягачами эти же тягачи дотащили советскую артиллерию до Берлина, но в маневренных сражениях это было проблемой. Поэтому для того, чтобы дотащить артиллерию, что называется, из-под Ярцева к Вязьме, это время. Попытки каких-то контрударов наносить. Танковых армий нет, есть отдельные танковые бригады, есть стрелковые дивизии, которые передвигаются пешком, которые максимум там 30 километров в сутки проходят, а не 100.
3: Надо сказать, что танки без пехоты еще слабее, чем пехота без танков.
4: Да.
3: И, соответственно, если танки вынуждены действовать без пехоты, ждать от них чего-то, кроме героического самоубийства, довольно сложно.
4: Да, безусловно. И поэтому, когда происходят попытки прорыва из окружения, на это уже потрачено время. То есть немцы успевали укрепиться.
3: У нас звонок, слушаем,
4: да, слушаем
3: вас.
4: Да.
7: Да, здравствуйте. Вот такой вопрос. По-моему, в одном из ваших предыдущих выступлений когда-то слышал, что вот как раз в 41-м году мы не только отступали, но беспрерывно контратаковали, и это сильно задержало как бы немцев, и они, соответственно, понесли дополнительные потери. Вот. То есть это не просто было пассивное отступление, а вопрос с котлами такой. Вот для того, чтобы его как бы сварить окончательно, он там уничтожить, на это тоже нужны ресурсы и, соответственно, время. Вот насколько... Ну, можно ли сказать, что в определенных котлах мы, ну, достаточно сильно задержали немцев, пока они там, так сказать, разбирались с этим котлом. И вот он, ну, сыграл
4: какую-то роль
7: в задержке общего вот такого...
3: Насколько я могу судить, у окруженных есть, кроме противника, их окружившего, еще один очень сильный противник – нехватка снабжения. Вооруженные силы эффективны, во-первых, пока есть боеприпасы к оружию, во-вторых, пока есть силы у тех, кто это оружие держит. А это требует постоянного снабжения, причем снабжения в колоссальных количествах.
4: Да, и опять же, для того, чтобы снабжать окруженных, нужно было делать воздушный мост. Почему там Паулюс окружил?
3: Кстати, есть довольно много альтернативных историй, где окруженные непосредственно в непосредственной близости к нашей западной границе опираются на склады вооруженных сил, но, насколько мне известно, реально расположение этих складов командирам низовых уровней было просто неизвестно. Его знали, в лучшем случае, начиная от командира дивизии и выше.
4: Но опять же, сколько там? Ну, 2 боекомплекта. Это не очень много, поэтому тот же киевский котел, когда говорят, а почему там не сопротивлялись, что называется, месяц там, или там, 2 месяца? Просто потому, что, отбивая немецкое наступление на Киев, расстреливали по 6-7 боекомплектов боеприпасов, их осталось на складах в том же Киеве на уровне там 2-2,5 боекомплектов. Поэтому это, с этим не разгуляешься. А сделать воздушный мост, который способен снабжать группировку, опять же, под Вязьма-Брянск, это 600 тысяч человек попали в окружение, это, если что, еще Жуков говорил.
3: Насколько я знаю, даже немцам воздушный мост удался только один раз.
4: Да, под Демянском. Да. А так, что относительно заданного нам вопроса, да, действительно, на сокрушение котла требовались силы, причем и пехоты, то есть Вяземский котел был 85 лет назад, его немцы обжимали со всех сторон в достаточно тяжелых боях силами и пехоты, и части танковых сил. В итоге в направлении Москвы двигалась лишь малая часть группы армий «Центр» и 4-я танковая группа, что позволило на Можайской линии обороны от этих, на самом деле, двигающихся растопыренными пальцами немецких моторизованных корпусов отбиваться силами курсантов и трех дивизий, которые были переброшены с северо-западного стратегического направления. Поэтому, да, пока котел сражается, и он сражался, он сковывал на себе значительные силы, и в том числе танковые. То есть, например, когда смотрим, кто замыкал в Вязьме котел 7-я, 10-я танковая дивизия. Где они были в момент штурма в Можайской линии обороны? Они были на крышке котла, извините. Поэтому как бы Можайская линия обороны, занимавшаяся, в общем, такими участками отдельными, клоками, я бы даже сказал, она иной раз не оказывалась атакована во всех слабых точках. Это, опять же, время. Время, которое было выиграно тем, кто сражался. И те, кто сражался, они еще уходили в леса. И вот для меня в свое время, когда я читал документы Западного фронта, одна из поразительных вещей была, что эти люди дожили до января 1940 года, оставшись 42-го года, когда конники Белова пошли на Вязьму, прорвавшись через Варшавское шоссе. Откуда они брали пополнение? Они брали пополнение из тех людей, которые продолжали в лесах, там, в деревнях. Окруженцы остались, сохранили, и они не пошли, не сдались в плен. Они сохранили оружие. И у Белова даже была, страшно сказать, 203-миллиметровая гаубица Б-4, которую он взял, выйдя в очередной очаг, где были окруженцы.
3: Кстати, должен сказать, что хотя окруженцы были пехотой, но в конных войсках вполне нормально участвовали, потому что почти все конные войска тогда фактически были драгунскими, то есть перемещались на конях, а воевали в пешем строю.
4: Да, поэтому...
3: Ну, а ездить на коне практически... Любой тогдашний ребенок учился с детства.
4: Да, по крайней мере, крестьянские семьи, да, все так. Единственное, конечно, Белову и штабы фронта там грозили пальчиком, говорили, что вы там гвардия, а вы там без проверки набираете людей. Но на это, в общем...
3: Ну, ответ в бою проверим.
4: Да, в бою проверим. И опять же, раз люди сумели действительно сохранить какую-то организацию, что называется, волю к победе с конца октября и до конца января, с конца октября 41 до января 42 года, они чего-то достоят. И, собственно, потом в корпус Белова кружным путем вышел перед Вязьмой к своим аж в мае 42 года. А так, последний момент, который хотелось бы обратить внимание, значит, во-первых, попытки снабжения по воздуху предпринимались практически во всех случаях. Вопрос, что у советских военно-воздушных сил не было такого количества транспортных самолетов, как у противника, потому что мы вынуждены, что называется, Великая Отечественная война, и не устают повторять, это война бедных с богатыми. Вот, богатая Европа, объективно, по числам богатым, не были там транспортные самолеты в больших количествах. А?
3: Ну и должен напомнить, что фактически против нас воевала практически вся континентальная Европа. Правда, на фронте не германских войск было сравнительно немного, но экономически против нас воевали все. От чешских оружейников до французских моторостроителей.
4: Ну и, опять же, автотранспорт. Автотранспорт, танковая группа ГОТА, откуда он взялся? почему немцы могли растиражировать одно свое решение танковой группы на 4? В том числе потому, что одну из танковых групп они укомплектовали французскими автомашинами. Они, конечно, были там не подарок с точки зрения эксплуатации в условиях там, бездорожья, но, тем не менее, они были. И я думаю, что советские командиры вполне бы удовлетворились этим транспортом, этими 70-троенами, но они оказались у противника. Значит, последний момент...
3: Но грузовики французские были в немецкой армии в основном фирмы «Рено», за что последнего из братьев «Рено», доживших до войны, в 1944-м, после освобождения Франции, арестовали и на всякий случай забили до смерти в тюрьме. Он слишком много знал.
4: Ну вот насчет забили, это, честно говоря, не знал. Ну вот, да, как бы неудивительно, что проблема коллаборационизма, она стояла очень остро, особенно на фоне поражения 40-го года. А у нас еще вот аспект – это деблокирование. Есть суворовский принцип «сам погибай, товарища, выручай». Практически во всех случаях пытались окруженцев деблокировать. Киевский котел, была Тимошенко, создана группа под командованием как раз Белова, то есть Кавкорпус, две танковые бригады, первая гвардейская стрелковая дивизия Русьянова, ГУПРО, что не сходу сориентировались, где бить. То есть была проблема, с какой стороны прорвать кольцо извне. Под Вязьмой как раз прибыл Жуков из-под Ленинграда, и он тоже попробовал организовать деблокирующий удар, то есть были собраны бронепоезд, стрелковый полк полностью укомплектованный, две танковые бригады, и они попытались нанести удар вдоль трассы от Можайска в направлении окруженных, то есть, по крайней мере, ударить в спину тем, кто их окружил, и... соответственно, попытаться открыть им путь на волю к своим. Но здесь как раз немцы показали себя очень таким неприятным и хитрым противником. Они все же имели уже опыт в окружении. Они отправили в ту точку эсэсовскую дивизию Хаусера, усиленную танковым полком.
3: Ну, ввиду... особенности тогдашней немецкой внутренней политики, эсэсовские войска комплектовались и снабжались, как правило, лучше регулярной
4: еще армии. Нет. В 43-м, да. В 41-м они были такие, можно сказать, энтузиазисты с таким вот стремлением рваться вперед, что называется, не жалея живота своего, с низким уровнем профессионализма. Вот во второй половине войны там ситуация поменялась. В 41-м это были такие, что называется, энтузиасты. И вот их просто, они оказались свободными в конкретной точке, их бросили на потенциально деблокирующий удар. Там был бронепоезд за Сталина, бронепоезд с самым лучшим бронированием. Его срочно бросили на деблокирование. Вот как раз с Райхом воевал, к сожалению, был подбит, уничтожен, попал на всякие там снимки в немецких новостях. Но, опять же, мы должны подчеркнуть, что попытки выручить своих предпринимались. Это не означало, что они достигали успеха. Бывали, понятно, что...
3: Ну, во всяком случае, мы узнали, что и в котле драться можно, да. Хотя недолго, но осмысленно.
4: Да, либо вырываться из окружения.
3: Ну и на сегодня все. Да. До следующего вторника.

0: Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Контекст. Приезд в Нью-Йорк мировых лидеров, да и то далеко не всех, местные власти и жители воспринимают прежде всего как источник транспортного коллапса и других неудобств в повседневной жизни. Это символично. ООН уже много лет обвиняют в неспособности реально решать острые проблемы, влиять на судьбу человечества и останавливать вооруженные конфликты, а их все больше. Бурные и вызывающие опасения – развитие искусственного интеллекта, миллионы голодающих в Африке, рост цен на энергоносители, территориальные споры, масса других вопросов. На Генассамблее обнажатся все противоречия, существующие в мире. Показательно, что дружественные Израилю США отказали во въезде представителям Палестинской национальной администрации. За них вступился Евросоюз, но, похоже, тщетно. Имеющие неоднозначную репутацию нынешний генсек ООН Антонио Гутерриш скоро уходит на покой. Кто его заменит, пока не ясно, но на этого человека будет возложена миссия восстановить авторитет организации. Сделать это очень непросто, но необходимо. Другой глобальной площадки для решения международных, политических и гуманитарных вопросов просто не существует.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуме столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали и Белгородскую область, пострадал мирный житель. В ЛНР подвели итоги выборов депутатов Госдумы. Дональд Трамп выразил уверенность в возможности завершения украинского кризиса. Подробности далее. Мирный житель ранен в белгородском Шебекино. В результате ударов ВСУ по автомобилю ему оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области. Отмечается, что повреждено также транспортное средство. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики подвела итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. «Единая Россия» набрала почти 79%. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марианна Сумская. 18 сентября председатель Центральной и избирательной комиссии России Алла Памфилова подчеркивала, что выборы в приграничье, а также в регионах Донбасса проходили в сложной оперативной обстановке. Донецкая и Луганская Народной Республики, а также Херсонская и Запорожская области впервые проголосовали на федеральных выборах. Президент США Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся завершить. Американский лидер добавил, что работает над тем, как его урегулировать. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приложит также все усилия для скорейшего начала содержательных переговоров между Россией и Украиной. При этом Франция, по его словам, продолжит оказывать непоколебимую поддержку законным стремлениям украинского народа к миру. Боевики киевского режима целенаправленно атаковали два дома культуры в селах Херсонской области в период с 14 по 20 сентября. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Отмечается, что эти дома культуры играли важную роль в общественной жизни сел. Там теперь невозможно проводить мероприятия. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим, не способный переломить динамику на фронте, переходит к террористической деятельности. Российский лидер Владимир Путин 3 сентября заявлял, что Украина наносит удары только по гражданским объектам на территории нашей страны, поэтому Россия вынуждена была отвечать зеркально. Финляндия выдвинет свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 29-30 годы. Об этом заявил президент этой республики Александр Стуб. Он добавил, что Финляндия будет уделять первостепенное внимание миру, людям и партнерству. Франция в пятый раз дала разрешение самолету премьера Израиля Бениамина Нетаньяху пролететь над ее территорией. И это несмотря на выданный в его отношении Международным уголовным судом ордер на арест, сообщает французский новостной портал. Напомню, в конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Для защиты детей от мошенников родителям нужно выстраивать с ними доверительные отношения, сообщили в МВД России. В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники используют два основных направления вовлечения подростков в преступления. Первое – это материальная заинтересованность, когда ребенку хочется заработать самостоятельно деньги по различным причинам, и он самостоятельно ищет работу. Второе направление – это вербовка. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа. Больше новостей для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбатович, я вас приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, давайте начнем с Генеральной Ассамблеи ООН. Много интересного ожидается, в частности, разнообразные встречи. И, как выяснилось, мы вроде говорим, что Зеленский там марионетка, у него английские... Так сказать, ошейник, американский ошейник. И тем не менее, то Трамп просит его перестать атаковать российские НПЗ, потому что у них в Америке дизель подорожал. Теперь Марко Рубио говорит, что Украина атакует связанные с США суда с нефтью, и это не может продолжаться. Трамп хочет встретиться с Зеленским, чтобы поговорить о том же самом. Это что за явление? Вроде как зависит от американцев с одной стороны, а с другой вот им все время таких свиней подкладывает.
3: Так он независим от американцев, в том-то все и дело. Многие просто не до конца понимают, что это вот джину очень легко выпустить было из бутылки. Назюз же актер, он же считает, что все, весь мир в кармане, все ему должны. В спецслужбах, ну, по крайней мере, 100 лет назад, был такой очень правильный термин «взбесившийся агент». Ну, это когда вот агент твой выходит из-под контроля и начинает творить вещи, от которых у тебя волосы завиваются без парикмахера, а сделать ты с ним ничего не можешь, у тебя нету на него управы. Ну, хорошо, вот допустим, да, Трамп сегодня стукнет, снимет с себя ботинок, как Хрущев, стукнет по трибуне и скажет: «Все, козленок, не будет тебе больше разведданных». Ну, через 10 минут после этого все СМИ глобалистов выйдут с заголовком: «Трамп по указке Путина слил светоч демократии». Но ему перед выборами в ноябре только такого холомиса еще не хватает. Все остальное-то он уже получил. Вот, поэтому Зеленский чувствует себя абсолютно комфортно. Оружие ему Трамп не даст. Или даст, но то, которое тебе ничего не меняет. Денег ты не получишь. Никаких. Так и что тебе терять? Круши, бей, все, что не попадя. Ведь никто в мире, я вот обращаю внимание, да, не обращает в принципе никакого внимания на все то, что происходит на Украине. То есть там можно делать что угодно. Где дочь Келлога может издеваться над умершим громадянином Украины. Где СМИ облетают сюжеты, как везут добровольцев на фортецию.
2: В принципе, в наручниках.
3: Да, в наручниках. Ну, я говорю, в принципе, в колонию для пожизненно заключенных, мне кажется, проще завоз, чем то, что происходит на Украине. Но никто же ничего не говорит, правда? Потому что ты главный, так сказать, финансовый актив. Ты же воюешь с русскими. Ну и тут поэтому можно делать все, что угодно. Чем, собственно, Зеленский замечательным образом и пользуется. Ну вот, он был в этот момент в самолете, он летел в Соединенные Штаты, а на потужном марафоне выступал Михайло Подоляк, говорящий рот офиса, который абсолютно открытым текстом, не стесняясь, объяснил громадянам, что им абсолютно наплевать, что там говорит Трамп. Они на это, в принципе, внимания даже не обращают. Он открытым текстом это все произносит. Это просто такие яростные пощечины Трампу, но он сам в этом виноват. Потому что, когда ты затеял эту всю дискотеку, ты должен был понимать, что ты либо его через колено сломаешь, либо ты получишь полный букет удовольствия. Трамп, как в той пошлой песенке в жанре шансон. Это школа бальных танцев. Шаг вперед и два назад. Ну, прекрасно.
2: Дамы, не сморкайтесь за навеску.
3: Да, да, ну вот Зюз ему и устраивает эти все многочисленные прелести. Самое главное то, что никто же не несет ответственность за то, что будет происходить. Ну, на потужном марафоне они уже не скрываясь объясняют, какой трэш будет зимой. То есть они обрисовывают ситуацию, вот говорят, да, там вот вы в России сгущаете краски. Да мы просто цитируем то, что говорится там этими удивительными экспертами. Ну и что? Зюз будет на этой трагедии пиариться. Европейцы будут говорить: смотрите, значит, озверевшие вообще от безнаказанности устроили геноцид невиданных масштабов. Ну, а Трамп в свойственной себе манере будет говорить: не, ну давайте все-таки как-то мы перемирие какое-нибудь сделаем, мне тут надо цену на дизель выровнять, вот, а вы потом как-нибудь где-нибудь разберетесь. Ну, вы сначала мне цену на дизель устаканьте. Ну, это же вот так вот все выглядит. Поэтому...
2: Армен Сумбач, а как вы считаете, вот эти удары по судам, связанным с Соединенными Штатами нефтяным, это намеренное производство, так сказать, Зеленского, либо это какой-то казус исполнителя?
3: Ну, Алексей, дорогой, ну казус исполнителя не может быть три раза в неделю, правда?
2: Не, ну там вот этого... идет судно под флагом Паулау какой-нибудь, там не знаю откуда, куда непонятно, и непонятно, почему оно связано с Соединенными Штатами.
3: Поэтому его надо потопить, да, если оно идет, старый плавучий чемодан должен утонуть, это логично.
2: Приняли это за, наверное, может быть, наше судно теневого флота, да, оно же тоже может под этим флагом идти. Я не знаю, просто вот рассуждаю.
3: Нет, ну они до этого же топили турецкие суда. То есть это система. Вот когда много лет назад я в эфире «Спутника» сказал, что, послушайте, Украина это будет всеевропейским Сомали. С полным абсолютно бесконтрольным оборотом оружия, с актами бандитизма и терроризма, то многие говорили, нет, ну ты чего, Сумбач, ну они же не могут все-таки до такого состояния оскотиниться. Отдельно подчеркивалось, что это люди православные. Я не понимаю, какая взаимосвязь, право слово, между двумя этими явлениями, но тем не менее. Хорошо, вот Украина этим занимается. Что могут сделать Соединенные Штаты? Они могут выразить глубокую обеспокоенность, глубокую озабоченность, глубокую тревожность. Они могут пожурить и потребовать немедленно безобразие прекратить. Ага, сказал Зюз, сейчас я только себе шнурочки здесь на кроссовках поглажу и за раз нарисую. Никаких у вас нету инструментов давления на эту ситуацию.
2: Методов на Костю Сапрыкина практически, да?
3: Абсолютно, абсолютно. Больше того, рано или поздно это счастье ситечком еще хлебнут сами европейцы. Просто здесь интрига, что будет раньше. Сначала какую-нибудь лохань потопят, а потом будет какой-нибудь террористический акт. Или наоборот. Но то, что это взбесившийся агент, понимают, наверное, абсолютно все. Вон Рубио там рычит, как обеспокоенный уходом самки морал. И что толку? Ну, порычал он в интервью журналистам. От этого что-то поменялось? Нет, ничего. И не будет меняться. Потому что это выращенный джин. Вот у нас уже сколько там они недели обсуждают в Гааге, Косоваров, преступления, Хашим Тачи. А что это, извините, 27 лет назад не так было? Точно так же. Ну и... И вы до сих пор не можете прийти к правильному разумению, да, по этому поводу. Вам еще что-то нужно. Да то же самое будет и с Зюсом. Ровно то же самое.
2: Так это, у них, здесь... да, это же у них всегда. То потряс, значит, Колин Пауэлл пробиркой, а потом лет через пять Тони Блэр сказал, ну, разведка ошиблась. Бывает. А потом они за Европу уже взялись. Взорвали в благостном Монако бомбу, человека, так сказать, уничтожили. Потом все-таки Северные потоки, это же... Ну, все-таки немецкая собственность, и, как говорят теперь альтернативщики, сколько там миллиардов, это ваши, говорит, деньги. Я не помню, забыл, извините, там 40, что ли, миллиардов или 16. Прошу прощения, сейчас могу проверить. Они уже этим занимаются с 22-го года.
3: Это же главный хуторской девиз «Было ваше, стало наше». Здесь как раз все вот абсолютно в логике. Разборка в Монако. Ну а где им еще стреляться? Вести этого товарища в сторону акватории Винницкого рынка, откуда он туда избежал? Ну, пацаны не извиняются. Вот, здесь все нормально. Именно так и должно это происходить. Так это еще цветочки. Это еще цветочки. Причем это же будут всячески скрывать. То есть вот украинское проникновение будут признавать только тогда, ну, когда уж будет бессмысленно вообще что-то отрицать. Ведь изначально вот этот взрыв в Монако, его же тоже пытались пришпилить на русских. Но просто не зашло. Вот, потому что выяснилось, что это днепропетровский олигарх. Вот, и мы тут точно к этому никакого отношения не имеем. Но, тем не менее, попытка была.
2: Была.
3: И будет это все продолжаться замечательным образом. Ну, а что такого? Повторяю, никто же ничего сделать не может. Самое страшное это состоит в том, что многие не до конца понимают, здесь проблема не в ЗЮСе. Если там не будет ЗЮСа, допустим, а будет террорист Буданов, я не знаю, там террорист Поклад, посол и террорист Залужный, ничего концептуально не поменяется. Потому что вся вот эта вот структура власти, она построена на этом. Ну, должно что-то экстраординарное произойти, чтобы начало что-то меняться. Ну, то есть это полный обвал всего. Но до этого далеко. Потом Зеленскому, наоборот, это очень выгодно. Не будет света, тепла, воды, там, я не знаю, чего-нибудь еще. Громадяне вылезут из своих нор, из своих щелей и сразу будут на фортецию. Да у него полный букет удовольствия. Все. Дома можно будет снести, на их месте построить, я не знаю, там...
2: Новую порт почту.
3: Порт для падала.
2: И очередную, все. Да. А вы верите в то, что они в начале, в 22-м году, как сказал Ярослав Качинский, да, они подтягивали Польшу, чтобы она вступила в войну, даже ценой объединения государств, как он сказал, создания единого государства?
3: Это правда, тогда об этом же говорили откровенно, вполне себе. Собственно, они же там, сейчас же это никто не помнит, они же там еще кивали в сторону Петлюры и Пилсудского, дескать, еще там вот давным-давно шли разговоры, так что бы нам не вернуться, тем более, что вы тут сидите, а могли бы и повоевать с русскими. Они же вполне себе откровенно это предлагали. Поляки, уж на что у них зуд по поводу
2: кресов. Значит,
3: кресов, да, как они теперь мало Польши их называют. Но они очень быстро смекители, что в результате такого разводника мало не покажется никому. Это если еще селюки там считаются братья, ну пусть и блудные, но тем не менее, да, то к полякам-то такого отношения не будет и полетит максимум. Поэтому они это дело быстренько тормознули. Но чем

0: во всю эту канитель. Так поэтому все и дистанцируются, все и отмораживаются. А потом, ну, допустим, да, Польша даже не вступила в войну. Но они объединились с Украиной. То есть это означает, что полякам потом это надо восстанавливать, да?
1: Да.
0: Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Поляки, которые сами дотируются от Европы, они, безусловно, спят и видят, как бы нам это самое с денежкой-то попрощаться посочнее. И чтобы вскормить Зюса. Они и кресло-то хотят, извините, сами по себе, без жителей. Они не тешат себя лишними иллюзиями, что это из себя представляет. И какая там на самом деле идеология. Ведь есть разница между тем, что произносится публично, и тем, что они знают. Я уверен абсолютно, все вот эти акции, как их принято называть, антибандеровской направленности, которые вот уже какой месяц там проходят на территории Польши, это все инициировано самим государством, которое само мараться не может. А якобы вот есть некоторые такие гражданские патриоты, вот они купили грузовик, на грузовик закрепили табло. Ну, естественно, у каждого поляка в подвале табло для грузовика имеется, потому что глупо же даже интересоваться этим. Намалевали бандеровские лозунги и собирают подписи. То есть, по сути дела, устраивается плебисцит. Хотя я не понимаю, зачем, потому что это и так все запрещено. Просто они в спешке забыли, что Сейм принял закон об уголовной ответственности за отрицание жертв волынской резни. А кто эту волынскую резню сделал? Ну, бандеровский контингент в полном, что называется, объеме. Поэтому им это вообще не надо. Достопримечательности львовские, да, конечно. Там еще что-нибудь ради бога, только без людей. Только без людей. Вот этот вот контингент, пожалуйста, пусть он живет день в Житомире. Поляки совершенно не против. Им это не нужно. У них же, вот они-то как раз очень хорошо изучили историю своих 20-30-х годов. Они ведь помнили, да, во что это вылилось. Даже сами поляки сейчас считают, что если, допустим, завтра Украина разваливается, и мы возвращаем кресы вместе с населением, то то, что было в начале 30-х годов, покажется просто невинной детской шалостью. Потому что сейчас объем оружия другие, объем кровопролития другой. Это абсолютно разнузданная сволочь, на которую нету вообще в принципе никакой управы. И что ты с ними будешь делать? И если раньше, условно, да, вот этот бандеровский движ, ну, допустим, по всем сусекам поскрести, всех собрать, ну, это максимум там 100 человек. Вот те, кто вокруг пособника нацистов, Бандеры, тогда сгруппировалась вот эта боевка, которая пошла убивать польских сановников. И не так много-то было. Просто вонь и жижа большая, а численность-то была не очень, чтобы очень. А сейчас это речь идет о десятках тысячах таких вот отъявленных бойцов. Это как он писал красный граф Толстой, никто и ничто не устоит, с Богом и вперед. И что вы с ними делать будете? Это же поляки такие смелые и храбрые, потому что они-то это все видят только на экране телевизора, да, и все это воспринимается еще как там оголтелое русская пропаганда. А когда они это начнут испытывать на себе, то разговор будет другой. Ведь одно же время, когда начался вот этот вот пресловутый бандеровский террор, у них же была мысль, что надо во всем обвинить большевиков. Просто проблема состояла в том, что именно большевики и выгнали эту всю мразь с территории страны в эмиграцию. То есть как бы нас очень сложно было вот в этом заподозрить. Да, это же проблема была не только у поляков с украинцами. Были сложности и у русских эмигрантов в Болгарии. Ну, потому что ты вроде как приютил, но они такие бедные все, несчастные. Ну да, бывшие военные. Потом хренак, у тебя случается коммунистический путч, и выясняется, что единственный, кто его могут подавить, это русские, которые даже не стали никого спрашивать, а просто два полка выдвинул, задолбили всех. И болгарские коммунисты смогли

0: ответить только убийством генерала Покровского. Все. А все остальное сделали русские. И у тебя сразу ломается вот это, а как это, они же бедные несчастные такие, да, выясняется, что у тебя тут армия другого государства. Причем это же цвет армии, это же долбили корниловцы, марковцы и дроздовцы. То есть вот в Лещи там ничего не было. И то же самое поляки, они-то думали, ну что, они приютили там с дальних хуторов, каких-то несчастных, забитых, малограмотных крестьян. А выяснилось, что, оказывается, это не забитые крестьяне, а это боевая организация, у которой свои склады с оружием, своя разветвленная сеть, у них есть слежка, то есть разведка, да? И, конечно, поляки были в недоумении, а как это вообще? То есть мы, получается, столько лет боролись не с теми. Ведь выгнали русские политические эмиграции-то. Почему Савенков уехал в Париж? Потому что была нота протеста советского правительства, что закройте все к ядрене фене эти антисоветские организации. Ну, поляки решили, что они самые хитро выверченные же, да, и закрыть только как бы русские политические организации. То есть на хозяйстве кто остался? Гиппиус с Мережковским, ну это паралич. Все. Это ничего работать не будет. Даже если бы кто-то один из них был, а если они вдвоем, то ну это с гарантией. Абсолютно. А Селюков они попридержали. Ну, дескать, что, русские хотели там антисоветские закрыть? Ну, мы закрыли. А потом-то они чухнули, что произошло, и поняли, что выселять-то надо было других. В принципе. Русские-то невинные были, что? Ну, вот максимум, что могла сделать эта иммиграция, ну, там, под руководством польского же, я подчеркиваю, польского офицера Булак-Булаховича осуществить грабительский рейд на территорию Белоруссии. Но они же не убивали польских сановников, правда? Они возвращались и дербанили куш до следующего забега туда. А эти пошли и планомерно начали убивать польских сановников. Там же есть газеты той эпохи. Как поляки с недоумением вообще показывают там фотографии Львовский университет. Все стены которого, выражаясь современным языком, в граффити, слава героям, трезуб, там все в порядке. Бей, значит, пшека. И поляки были в недоумении. Они-то к такому же не готовились, правда? А тут им подарочек вылупился из яйца. Поэтому они второй раз-то не хотят. Я их прекрасно понимаю. Вот эту публику не хочет никто. Только непонятно, что с ними делать.
1: Об украинской наглости еще поговорим. А знаете, у меня есть версия, почему поляки отказались от объединенного государства. Потому что украинцы предложили, чтобы оно называлось Украиной. Наверное.
0: Нет, а хорошо, я не понимаю, как они собираются создавать единое государство при таком количестве исторических вопросов. То есть они решили, что они как бельгийцы, да, валлоны и фламандцы, да, то есть которые друг друга не терпят, это как ЦСКА «Спартак» бельгийский. Только здесь-то покруче будет. Валлоны-то что? Ну, они сидят и сидят там. Кто землю обрабатывает, кто на негров смотрит в составе сборной Бельгии. А здесь-то все больше контингент очень буйный. Как вы с ними собираетесь объединяться? Вот эти польские фанаты Легии объединяются в одно государство с селюками из Карпат и Львив? Это будет яркое, ослепительное действие. Я с интересом на это посмотрю.
1: Ну, им надо.
0: Учитывая, какие лозунги и те, и другие проповедуют.
1: Им
0: Они
1: же
0: диаметрально противоположны. У вас-то сразу в стране начнется гражданская война.
1: нужен челлендж там 89-го, что ли, года, когда Спартак в Киеве играл с Динамо, и это увековечено в разнообразных
0: Нет,
1: спартакских
0: это
1: фанатских песнях. 87-й.
0: 87-й. Это когда вас было 300, а
1: Да,
0: Селюков был весь
1: стадион,
0: стадион.
1: да, извиняюсь, я говорился, ошибся.
0: Нам даже на уроке политинформации говорили, что быть такими фу, приехали в культурный город и разгромили его.
1: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Там, кстати, будет еще один замечательный сюжет, который венгерский премьер прокомментировал с помощью футбола. Ну вот с него и начнем.
2: Теория заблуждений. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. на радио «Спутник.ру». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Выборы депутатов Госдумы в ЛНР признаны состоявшимися. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марьяна Сумская. Она подчеркнула, что комиссия региона не зафиксировала никаких нарушений. Итоговая явка на выборах составила более 79%. По итогам голосования «Единая Россия» набрала почти 79%. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называла выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Закрытая часть встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа закончилась спустя 40 минут. Об этом сообщил украинский портал. Стороны ранее встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе нее Зеленский заявил о надежде на завершение украинского конфликта до зимы, после чего Трамп перехватил инициативу и не дал Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов. Зеленский лишь улыбался и согласно кивал головой, пока говорил Трамп. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше 10 минут. ВСУ в единый день голосования выпустили по России почти 2000 дронов, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что в результате погибли и пострадали люди. Повреждения получили жилые дома, объекты промышленной и логистической инфраструктуры. Дипломат привел в пример разрушение 20 сентября избирательного участка, который размещался в общеобразовательной школе населенного пункта Пришиб в Запорожской области. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль-Тани о необходимости усилить международное давление на Израиль из-за его действий в секторе Газа. По словам турецкого лидера, Израиль продолжает отказываться от шагов в направлении установления мира в Газе. Переговоры Эрдогана с эмиром Катара состоялись в здании ООН в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе контактов Эрдоган также отметил негативное влияние происходящих в регионе событий на энергетические поставки и подчеркнул важность развития сотрудничества в сфере энергетических и транспортных коридоров. Ректор Академии русского балета Николай Цискоридзе посадил в Царском селе дуб на месте погибшего 200-летнего дерева, сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника. Там уточнили, что дерево посадили еще во времена Александра I. Он рос на детском лугу недалеко от павильона «Белая башня». В 2011 году сотрудники музея собрали семена 200-летнего дуба и передали их в оранжерейный комплекс музея. Садовники посеяли там желуди и вырастили из них саженцы. Пока это все главные новости. К данной минуте больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты. На прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Рассказать-то мы, если, Лена, не обсудить, хотели замечательную ситуацию. Значит, Украина сколотила закарпатскую восьмерку. Сразу вспоминается Тарантино, да? С соответствующим кинофильмом. Включили туда Венгрию. Ну, вроде как Орбана, значит, сместили. Вместо него теперь Мадьяр. Мадьяр сказал, что, в общем-то, ребят, так нельзя делать. Вы нам ничего не сказали, а включили нас как бы без нашего согласия, если я правильно понял. Вот это еще, по-моему, один случай восхитительной наглости такой, незамутненной просто, чистой воды.
0: А что такого-то? Хутор за последние 4 года сколотил такое количество ООО, ИП, артелей, трестов, что одним больше, одним меньше. Тем более, что всегда люди, которые, ну, то есть не люди, а государства, которые туда включались, они вроде как и не возражали. Поэтому можно было вполне себе заочно. Тем более, сгинул Орбан, якорь этих венгеро-украинских отношений. И они решили, что если Мадьяр там, в общем, и не против, и размораживает финансовую помощь, то давайте мы его заочно туда, в эту, значит, и кооптируем. Вот в этот местком закарпатский. Проблема-то состоит в том, что с точки зрения националистической такой повестки, и что Мадьяр, что Орбан — это один черт. Потому что у одного и другого чешется это Закарпатье с подавляющим венгерским населением. Поэтому, когда оттуда кого-то бусифицируют, там же сразу начинаются истерики и разборки. Какого хрена вы посмели, значит, отправить на фортецию гражданина не своей страны? Поэтому, разумеется, они тут же воспользуются случаем и сказали: не-не-не, ребят, это вот, пожалуйста, без нас. Мы с вами тут подписывать ничего не будем. Вот кто хочет, пожалуйста, пусть развлекается, а мы выше этого. Ну и что? Ну вот собрали артель, встретились, поговорили. А очень быстро выяснилось, что дальше ничего нету. Потому что основной актор там венгры. Там есть какие-то интересы у поляков, но Украина-то рассчитывала, что она будет сидеть в центре этого стола. А с этой точки зрения эта пресловутая закарпатская инициатива абсолютно повторяет историю Крымской платформы. Угу. Сейчас уж, наверное, молодые вообще не в курсе, что это такое. Потому что за 12 лет-то много воды утекло, а ее же открывали-то точно с таким же пафосом. Ну и какой результат он? Никакого. Так и здесь не будет точно так же никакого результата. Если на хуторе все рухнет, то, выражаясь языком героя фильма «Место встречи изменить нельзя», шашка прыгнет в дамки сразу. То есть Закарпатье делает вот так вот и до свидания. Тем более, что венгры знают, как это обосновать. Ну, история-то с Великой Отечественной войной, она же понятна какая? Там же часть населения, извините, убрали в Венгрию, и потом его замещали. Ну, собственно, то же самое было с Калининградом, с рядом других территорий. Многие же просто не знают, да, что вот тот же взять Калининград. Там же на момент образования области было достаточно много немцев. Им сказали: большое спасибо, вот вы хотите, можете быть гражданами Советского Союза. А те, кто не хочет, вон бог, вон порог. Вот, до свидания, идите туда. Но территория же не может быть пустой. Туда оперативно с Беларуси перевезли людей, там с РСФСР и так далее, и так далее. Заместили. Так а что, кто-то считает, что венгры не в курсе, как это происходило в Закарпатье? В курсе. Да, Алексей, ну вы это замечательным образом вспомните. Вот это игрок футбольной сборной Василий Рац.
1: Да, как же, Ласло, его же, у него имя Ласло.
0: Я только в начале 90-х узнал, что, оказывается, он не Василий, а он Ласло. Угу. То есть он венгер. Я-то искренне думал, ну он там из Закарпатья, то есть ну нормальная такая фамилия. А оказывается, что это венгер. А как они там вообще взялись? Вот я помню, я в 90-х пошел, начал читать. А как это? Ну, мы, понятно, мы большая страна, у нас тут всех по паре. Но тем не менее, венгры эту историю знают замечательно. И они же ее постоянно предъявляют. Это Украина пытается всячески отбиваться. Кстати, именно вопрос Закарпатья и Галиции был тогда ключевым при вопросе федерализации Украины. Там же был эпизод в 2014-2015 году, когда можно было обнулить всю эту ситуацию на Донбассе. Одним из требований было, в том числе донецких, давайте федерализацию. Угу. И если как бы там в Киеве готовы были еще там рассмотреть федеральную вот эту вот составляющую, на примере там ЛДНР, то у кого-то щелкнуло в голове, подождите, то есть это если мы сейчас сделаем, то дальше федерализация вот так вот машет, Закарпатье уходит, Галичина скажет, а зачем нам ездить мыть полы и сортиры в Варшаве, если мы можем быть гражданами, и все. И эту историю быстренько закрыли, и больше про это никто не вспоминал. И не вспоминали ровно до момента, пока ЗЮС не устроил там сафари на людей с принудительной бусификацией. Потому что когда первая двадцатка нарисовалась, у Орбана пропал аппетит, и он стал буянить по этому поводу. А еще же там есть чудесный момент с образованием на языке. То есть у нас сейчас вот все вдохновились заявлением главы комитета Рады по свободе слова, до этого вдохновлялись заявлениями омбудсмена. Так это очень сложный вопрос, всегда был на Закарпатье. Дело все в том, что украинский язык в Киеве очень отличается от украинского языка в Галиции. И они оба даже в подметке не годятся украинскому языку в Закарпатье. Я рекомендую, вот кому это интересно, вы попробуйте, послушайте. Потому что это отдельный язык. Во-первых, он сверхскоростной. То есть, если как бы изначально мова, она такая певучая, то это как будто работает авиационный пулемет ШКАС. Вы попробуйте разобрать вообще, что они там говорят. Я просто почему знаю, я же не лингвист, не филолог, но у нас же была мода, мы же украинские выборы освещали как свои.
1: Да, было дело.
0: Выборы 2000, какой это был, 9 или 10 год. Ну вот тогда, нет, 10, собственно, это Янук избирали.
1: 10, да, Янукович.
0: Вот, и среди прочего контингента там был какой-то, чей-то представитель. Как раз он был с Закарпатья. Но я после этого облысел, в общем, потому что общение с ним, это твоя моя, не понимай совершенно. Он с трудом понимает русский, а я вообще не понимаю его. То есть вот в результате там был еще посредник между нами, сидящий в Киеве, который доносил, значит, что он там хотел. Я не помню, кому он был помощником, Тигибко, не Тигибко, уже вот за давностью лет не вспомню. Поэтому у них же там все свое. И если вы начнете там вот это насаждать ридную державную мову, они там взбунтуются. И мадяр будет орать о нарушении прав, там всплывет эта дурацкая европейская хартия, которая вообще не работает по отношению к русским людям, в принципе, никогда, нигде, ни в Прибалтике, ни на Украине, ни в Молдове. Но по отношению к венграм она 100% сработает. Ну, поэтому, конечно, это сложная история. Зачем им это надо? Они будут сидеть и ждать, когда проплывет труп этого самого дорожного бегуна. И все. Время-то играет на них. Венгры-то ничего не теряют, правда? Они в боевых действиях не участвуют, ничего не дают. Вот, они просто ждут, когда эта вся канитель завершится, и можно будет выстраивать Великую Венгрию. Там и Румыния, между прочим, есть. Опять же, многие просто не в курсе, но Черновицкую область и половина Одесской области, включая, кстати, город-герой, жемчужину у моря, фюрер Великой Германского рейха передал Румынии, маршалу Антонеску, в благодарность, так сказать, за содействие в боях с нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. А иначе бы, вот вы вспомните этот фильм «Ликвидация», что они все про румынов-то говорили?
1: Ну да, оккупация румынская была, да, вопрос.
0: Так она была жестче, чем во многих местах
1: зверствовали еще так, да.
0: Ну, это же ад вообще там был, по большому счету. Ну и в Румынии тоже есть, извините, политики, которые об этом говорят. У нас просто обычно эти все разговоры, ну потому что, господи, это вот валахи, это очень нудно, наши это не любят, вот эти будулаи всякие, вот, а там все же это обрывается на Бессарабии. А на самом-то деле у них мысли есть и про Черновицкую область вполне себе. Тем более, они же там так же, как и венгры, раздавали паспорта. С начала 90-х годов. То есть пока вот сидели эти аферисты, Кравчуки, Кучмы, Ющенко, не эти, там быстренько свою тему сделали. И отлично они себя чувствуют с этой точки зрения. БМГ, это же на самом деле вот пороховая бочка. Просто вот эта вот страна вот так вот слепленная по прихоти товарища Сталина, она в любой момент вот при серьезном ударе, она разойдется просто по швам. Потому что выяснится, что на каждую территорию есть свои замечательные претенденты. И что останется Киеву? Трактир не блюй Винницкого рынка. Ну, такое себе удовольствие. Я бы, кстати, на месте немцев бы, между прочим, предъявил бы права на волчье логово. А то селюки там оставшийся бетон продают на сувениры. Разворовывают, между прочим, имущество на этого самого, как он назывался, трудового фронта Роберта Лея. Причем я абсолютно не шучу. Мне каждый год, ну раньше, пока не было вот этой всей истории с Майданом связано, мне каждый год предлагали что-нибудь. Сумбатыч, хочешь свою коллекцию из волчьего логова? Прям сертификатами. То есть это не просто кто-то спер, да, и как-то контрабандно провез, а там прям
1: государство.
0: Сертификаты. Вот будет государство, город Волчье Логово. То, что останется от этого, от всего.
1: Есть у меня крутой поворот ситуации. Еще один персонаж, ну, не знаю уж, он наверняка войдет в легенду, а именно Дональд Фредович, который объявил себя, ну, в очередной раз, да, теперь с Гренландией он не стал ее захватывать, а решил с Гренландией подписать договор. И, в общем, добился всего того, что хотел, без вот этого самого присоединения, как он говорит. Датчане с гренландцами, они, в общем, достаточно скромно это все оценивают, но тем не менее. Значит, сколько баз хотите, только постройте, что там хотите, то и делайте и так далее. Ну, как всегда, вот то, что он объявляет, это сильно бывает, что расходится с делом. В итоге что из этого произойдет? Потому что они чуть ли не сегодня должны все это подписать с Гренландией и с Данией.
0: Да, у меня ощущение, что Дональд Фредович тайно болеет за московское «Динамо», потому что вот эти могучие заявления, которые потом ничем никогда не подкрепляются. Вот я читаю этот договор, и мне пафосно объясняют, что теперь есть возможность строительства на территории Гренландии военных баз. Так я вам тайну открою, и до этого была такая возможность. Да. Просто ей американцы не пользовались. То есть вам продают вагон тумана под видом превеликой перемоги. Ну, хорошо, поэтому датчане не возмущаются, и жители Гренландии тоже не страдают. А что для них поменялось? Как было, так и есть. Другой вопрос, что насколько это все можно будет продать американскому избирателю, если бы еще хотя бы цены на дизель были нормальные. Вот, тогда, наверное, можно было бы торжествовать вот этой вот превеликой перемогой в Гренландии. Я, правда, сомневаюсь, что хотя бы один из 100 урожденных американцев, я не беру русских людей, которые учили географию в школе, я беру вот именно американцев, он сможет показать на карте, где хотя бы это находится. Вот у меня есть большие сомнения на этот счет. Ну, вы им эту перемогу не продадите. Это вот Трампа собственные вот ошибки не учат ничему. Он все-таки какой-то, я не знаю, неадекватный все-таки оказался. Ну, потому что, когда ты каждый день объявляешь о победе над Ираном, и в результате ничего не происходит, то ты становишься как вот в той притче. Волки-волки. Да, когда они наконец-то пришли, тебе уже никто не верит. Все, свободен. Так и здесь ровно то же самое. В чем перемога? Вот ты там грозил. Ты там что-то сделаешь. Ты обещал им по миллиону долларов каждому. Вообще, то, как Трамп обещает деньги, ну, вот это, я не знаю, мне кажется, что это достойно уже какого-то эпоса. Потому что я тут скалькулировал, он же пообещал сколько-то денег каждому в случае своей победы.
1: 5000.
0: Да. Только это всего 1,3 триллиона долларов. Где такие деньги? Не, ну можно, конечно, продать Илона Маска в рабство.
1: Или бюджет Пентагона, он примерно столько и тянет.
0: Нет, бюджет Пентагона, Алексей, сейчас нельзя, потому что надо сначала склады мармелады наполнить. Потому что они опустели в результате вот таких вот действий Трампа. Вот этот бесконечный пиар, который вот ни к чему не ведет, в принципе. И уже даже вот разницы нет никакой. Я вот сегодня сначала подумал, что у меня сломался планшет, потому что я утром привычно включил, думаю, ну вот на одном у меня потужный марафон, там они бубнят, там опять Гаспарян, Соловьев, Симонян, все понятно. А дальше я включаю CNN и обалдеваю, потому что, ну, видно, что Трамп что-то говорит, а звука нет. Я его тряс, выкручивал ручки, ни хрена не понял. Думал, трансляция, наверное, сломалась. Думал, ладно, черт с вами, русские никогда не сдаются. Пошел на Fox News. Там то же самое. Я как-то так напрягся, а потом в РИА Новости прочитал, что оказывается бойкот, и они, значит, его не показывают. И смотрите его на антискрепном Ютубе. Так суть-то в том, что никто ничего не потерял. От того, что там Трамп шевелил губами, как Паниковский при похищении гуся, никто, ни один человек не пострадал. То есть послушали его, не послушали, всем без разницы. Но это же удивительно. Все-таки президент Соединенных Штатов, потус, не побоюсь этого слова, полный. Вот. Он с каким видом вообще заходил на президентство полтора года назад? Блин, ну там Наполеон с Гитлером, они скромнее выглядели. Даже в зените своей славы, чем Трамп зашел на президентство. И во что это вылилось? В немую трансляцию?
1: Не, ну у него же есть теперь собственное телевидение Трамп ТВ, и там он может высказываться, как он хочет. Знаете, как если вы хотите, чтобы о вас говорили хорошо, говорите о себе сами. Вот примерно так.
0: Нет, ну это логично. Сам себя не похвалишь, от вас не дождешься. Просто проблема состоит в том, что вся миссия товарища Трампа, она перешла исключительно вот в эту фазу. Вот он, солнце великий, он начинает напоминать Горбачева. Прости господи. Михаил Сергеевич. Чем хуже обстояли дела, тем более велеречивым становился Михаил Сергеевич. Больше того, даже развал Советского Союза не остановил поток велеречивости. Я хорошо помню, как страна поперхнулась матом в 1999 году, когда выяснилось, что Михаил Сергеевич ведет партию социал-демократов на выборы. Это же свежесть этого чувства во мне до сих пор была. Я боялся больше всего, я же был ведущим дебатов, я боялся больше всего, что приедет сам Горбачев, и я не сдержусь. Но мне повезло, приехал там какое-то доверенное лицо. Но тем не менее... И сейчас вот то же самое абсолютно исполняет Трамп. С пустыми обещаниями, с какими-то угрозами там и так далее. С Джей Ди Венсом, который выходит, это как царевна Несмеянна. Вышел раз в месяц, что-то сказал, перспективы у нас хорошие с Ираном или не с Ираном, а с Украиной. Какая разница, мало ли в Бразилии Педро. И ушел. Ну слушайте, ну это же комедия просто. Вот то, во что эти все люди коллективно превратили политику. А главное, что никто не сбавляет. Вот эти вот все заявления Трампа по поводу коммунистов, он где их видел? Последний коммунист, ну, последний.
1: Как Китай, а Вьетнам?
0: Нет, Китай мы не берем, потому что с точки зрения марксизма это, извините, капитализм. Какой там? Ну, что, кто нам классовую борьбу ведет?
1: Про марксизм Дональд Фредович не знает. Тут давайте не будем. Он просто, говорят, коммунисты в Китае, коммунистическая партия. Это вот, по-моему, строгая вот связь. А то, что они давно ревизионисты...
0: Нет, у нас, Алексей, подождите, факт. У нас в Государственной Думе тоже есть коммунистическая фракция. Она такая же коммунистическая, как я, Жизель. В Государственной Думе теоретик коммунистов сидит Новиков. Вы хоть одну теоретическую его работу можете вспомнить за все эти годы? Вот крокодил Гена работал крокодилом в зоопарке. А депутат Государственной Думы Новиков работает в Государственной Думе коммунистом. Это не имеет никакого отношения ни к манифесту коммунистической партии, ни к детской болезни левизны в коммунизме, ни к основам ленинизма, ни к двухтомнику Суслова. Это самостоятельный процесс. При этом Трамп каждый день борется с коммунизмом. Он, что ему сделал депутат Новиков? Мне просто интересно, чем депутат Государственной Думы Новиков так обидел Трампа? Что этот, он не может никак угомониться. Он у него постоянно, вот он скоро будет это самое, как Маккарти. Это же страшно. Не дай бог еще шагнет в окно с криками «коммунисты пришли». Мы потом вообще не расплатимся с ними.
1: Подождите, не Маккартни, наверное, а Маккарти.
0: Маккарти.
1: Да-да, я сейчас испугался. Все-таки сэр Пол, вот как-то хотелось бы, чтобы пожил еще.
0: Нет, и сэр Полу там, я думаю, что британская правительство сейчас будет предъявлять за Северную Ирландию и за все прочее. Там же тоже как бы вокально-инструментальный ансамбль «Битлз» хоть и разошелся, вместе друг друга видеть не могли. Но каждый норовил там какую-то песню записать. Так что если сейчас там пойдут эти референдумы, сэру Полу все припомнят. Это мы тактично молчим, не показываем пластиночки, не дразним бритиши. А так-то можно. Но это же безумие абсолютное. Вот это все, о чем мы говорим, это вообще не имеет никакого отношения никакой политики. Это реальное реалити-шоу. Туда надо Собчак отправить, гражданку Израиля. Пусть проведет им там Дом 3, Хаус 4 сделает. Вот у него там куча героев.
1: Тогда уж Белый дом 2.
0: Но Белый дом сейчас нельзя, его перестраивают. Там Трамп ведет отделочные штукатурные работы, запланированные по смете. Вот закончат, тогда уже там можно будет проводить. Но это же безумие. Знаете, мы ненавидели люто и яростно Рейгана, было за что. Рональд был собакой по отношению к нам. Ну, слушайте, ну, это был враг уважаемый и здравый. А вот это вот все что? Вот этот Рубио невменяемый. Вот этот вот
1: директор ЦРУ. С крестом на лбу, да?
0: Да, ну это страшно на самом деле. Причем, вот когда же эта каденция Байденюка закончилась, я же говорю, подождите, вы еще будете скучать по блюзмену Блинкину. Потому что каждый следующий, ну, он, очевидно, хуже. Это не я такой умный. Просто когда я материл хорошими словами Мадлен Олбрайт, мне старый сотрудник маяка сказал: «Сумбач, подожди, придет следующий, ты эту старую ведьму будешь вспоминать добрым словом». Кстати, так и вышло. Но ровно это, так и получилось.
1: Это как все ненавидели Вячеслава Ивановича Колоскова. Потом выяснилось, что это была светлая страница в истории руководства российского футбола. Согласитесь.
0: Абсолютно. Абсолютно. Так и Блаттер уже кажется даже хорошим. Да. По сравнению вот с этим... Тут нельзя, дети слушают, я бы сказал бы, вот этим малоприятным человеком.
1: Infant terrible, я бы так сказал.
0: Да. Вот же время окаянное-то. Мы уже о тех начинаем думать лучше, чем думали, когда это все происходило. Так еще кто придет на смену? Я рассчитывал, что Харрис. А это теперь поющий комод сказал, что она больше не хочет баллотироваться в президенты. Все, ей того хватило. Вот этого унижения с телесуфлером. Ну, соответственно, придет кто-то еще более слабый. Сильному в такой модели делать нечего совершенно.
1: Ну, или переворачивать все это и восстанавливать. Спасибо.
0: Так это сильный должен перевернуть, его нету для этого.
1: Вот если будет сильный. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: Знать за 90 секунд.
8: Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий, общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов, а главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 23 часа, в Ереване полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дональд Трамп исключил военный конфликт между Россией и Великобританией. Польша утверждает, что перехватила российские самолеты Ил-20. Представители Ирана и США ведут переговоры на полях Генассамблеи ООН. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что прямого военного столкновения между Великобританией и Россией не будет, дав при этом понять, что он не видит поводов для беспокойства по этой теме. 18 сентября, напомню, в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России, которой был заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений. Постоянный представитель нашей страны при АПСЭ Дмитрий Полянский ранее заявлял, что Россия вправе трактовать активность Британии по поставкам Киеву беспилотников как прямое участие Лондона в конфликте с Россией. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители перехватили в международном воздушном пространстве над Балтикой российский самолет Ил-20. Из его слов следует, что самолет совершал полет в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой. В Минобороны нашей страны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Выборы главы Дагестана, который избирается депутатами Народного собрания республики, запланированы на середину октября. Об этом сообщили в парламенте региона. 4 апреля президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил в Рио главы республики Федора Щукина, который был председателем Верховного суда региона. Глава Дагестана избирается депутатами регионального парламента из трех кандидатов, внесенных президентом России. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал варварством атаку ВСУ на дом главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области. Об этом говорится в его еженедельном докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В МИД ранее сообщили, что в результате атаки БПЛА 15 сентября по населенному пункту Октябрьского и Токмакского района погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. А после прицельного удара по жилому дому 16 сентября в населенном пункте Любимовка Михайловского района были ранены председатель УИКа и члены ее семьи. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с посланниками Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Их обсуждения сосредоточены на поиске пути к сделке. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух иранских чиновников. Как отмечается, встреча состоялась при посредничестве Пакистана и Катара, которые настойчиво добивались от Тегерана и Вашингтона возвращения к дипломатии и деэскалации конфликта. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил встречу его спецпосланников с иранскими переговорщиками. Он отметил, что Иран на переговорах был представлен не на самом высоком уровне. Это все в данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие политические события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, сегодня Владимир Зеленский встречается с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках открытия новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Собственно, сентябрь, новый политический сезон, обычно он, скажем так, начинается с открытия Генеральной Ассамблеи. Но о чем будут говорить Зеленский и Трамп, примерно понятно. Зеленский будет просить в первую очередь противоракеты к «Патриотам». У Украины критическая ситуация с ПВО. Нашу баллистику они вообще сбить не могут и в этом признаются. Поэтому будет клянчить. Клянчить деньги у Трампа бесполезно. Он уже 100 раз говорил, что не даст, и в этом ему можно верить. По большому счету, встреча протокольна. Ну, то есть Зеленский будет искренне умолять, а Дональд Фредович скажет что-то вроде: «Я просто хочу закончить эту войну, у меня отличные отношения со всеми, и мы сделали несколько шагов вперед, посмотрим, что будет в будущем, но, в общем, мы на правильном пути». Вот приблизительно это мы услышим. А от Зеленского, конечно, хотелось бы услышать признание того, что он находится в тупике. Сейчас Украина, я впервые это говорю, кстати, за более чем 4 года, по моим ощущениям, действительно находится на грани истощения. То есть у нее, видимо, начинает не хватать ресурсов и финансовых, и оружейных, и человеческих, экономических, и даже таких, скажем так, в области духа. Об этом заявляют сами украинцы, да, и на уровне политиков, и даже на уровне руководства страны. Понятное дело, что не офис президента, но Верховная Рада, правительство, да, там все признают, что ситуация тяжелая. В бюджете, это на текущий год, дыра в 30 миллиардов долларов. Патриотов нет, потому что все, кто мог дать, их прижали, а США потратились в ходе своей авантюры в Иране. Плюс к тому, ну, скажем так, раскол элит уже абсолютно явный. Эта зима решающая, на мой взгляд. Сейчас темп приведения Украины к нашему знаменателю взят очень хороший, тоже по моей субъективной оценке. В том, что касается боевых действий непосредственно на земле, вероятно, пауза в перспективе, потому что сезонность. Да, у нас весна, осень распутится, поэтому вот то, что называют как бы битвой за главную цитадель Донбасса, за славянско-краматорскую агломерацию, это может произойти не осенью, по той простой причине, что подмерзнуть все должно. А вот удары по Украине, я думаю, продолжатся. Анонсы Дональда Фредовича о том, что мы с Зеленским якобы договорились до того, что перестанем обмениваться ударами по энергетической инфраструктуре, как я и подозревал, оказалось просто словами. То есть это его некое пожелание из-за энергетического кризиса в мире, из-за резкого роста стоимости дизеля, но никаких практических договоренностей с Москвой нет. И с Зеленским, я думаю, не появится. То есть после этой встречи Зеленского с Трампом будет все примерно то же самое, что было вчера. Будем Украину дожимать. Кроме того, сегодня будет выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в Бундестаге. В Бундестаге будет жарко, Мерца будут кусать и потенциально хотят загрызть, причем его же собственная партия. На прошлой неделе в Германии прошли еще 2 тура выборов региональных. И они показали, что немцам, по большому счету, понравилось ставить на уши собственные политические элиты и совершать такие вот маленькие революции. Германия с электоральной точки зрения всегда была, вот сколько я ее помню, очень скучной, очень предсказуемой страной. Это такая, можно сказать, историческая компенсация за ту веселуху, в кавычках, которая была до 45-го года, включительно. И нынешняя политика, да, вот то, что было и после объединения Германии, все довольно скучно. То есть опросы довольно четко предсказывают результаты выборов. Результаты выборов всегда объяснимы, прозрачны, предсказуемы. Но в начале сентября, во время региональных выборов в Ландак, Саксония-Анхальт, вы наверняка об этом слышали, произошла сенсация. Партия «Альтернатива для Германии», партия антисистемная, не просто победила, она часто на региональных выборах теперь побеждает. Она добрала достаточно голосов, чтобы составить свое собственное правительство. И это так поразило и Германию, и Европу, что 2 недели это обсуждали. И вот прошло 2 недели, и новые выборы. На этот раз в Мекленбурге, Передней Померании, и в Берлине, в столичном. И там тоже 2 сенсации. Правда, они не касаются «Альтернативы для Германии», не они герои дня. Они победили в Мекленбурге формально по очкам. 38% у них. Но этого недостаточно для формирования правительства. То есть власть в этом регионе не изменится. Там как была премьер-министр от СДПГ Шлезик, так она и останется. Она, в отличие от своей партии, довольно популярна. Ее в свое время, кстати говоря, называли агентом Путина за то, что она хорошо относилась к России и лоббировала «Северный поток». И она уже будет на своем третьем сроке. То есть это такой оплот стабильности политической в Германии. Бисмарку, железному канцлеру, кстати говоря, приписывают фразу, что если наступит конец света, я приеду в Мекленбург, потому что там все происходит на 50 лет позже. Это родина его бабушки. То есть имеется в виду, что Мекленбург в Германии – это такой неофициальный символ консерватизма, да, старины. И вот в этом неофициальном символе консерватизма впервые в истории правящая партия Германии, партия Фридриха Мерца, проиграла. Причем проиграла так, что не попала в Ландак. Ну, естественно, она проигрывала свою историю, но так, чтобы не попасть в региональный парламент, это впервые. Ну, то есть не было никогда. Как раз вот с 46-го года, с конца Второй мировой войны. Для Мерца это очень плохие новости. То есть, когда подводили итоги выборы, он сам признал, что это катастрофа. Но он тогда не знал всей глубины своего падения, он не знал, что его партия впервые в истории в Ландак не попадет. А в Берлине, где альтернатива для Германии, скажем так, не очень популярна, она там заняла всего третье место, да, на первом оказалась партия левая, около четверти голосов. Партия левая – это наследники, причем организационные, правящие партии времен ГДР, времен Эриха Хонеке. Иными словами, жители Берлина проголосовали за власть ГДР. И это та самая партия, которая для канцлера, для Мерца, для элиты Германии политической является, ну, второй неприемлемой. Да? Самая неприемлемая – это альтернатива для Германии. Левые на втором месте, у них довольно радикальная экономическая программа. Скажем так, есть упор на национализацию много чего. Они защитники всех меньшинств, что отличается, скажем так, от партии Хонекера, но этим в Германии никого не удивишь. И они лояльно относятся к России и не лояльно к поддержке Украины, в первую очередь, оружейной. Там есть и русофобское крыло, но оно и в альтернативе для Германии, в принципе, есть. Но в целом, да, партия, являясь, на мой вкус, совершенно неадекватной во внутренней повестке, да, и в экономической, очень адекватна во внешнеполитической. И вот в Берлине теперь будет мэр-бургомистр от этой партии, от партии, которая была правящей в ГДР. И Мерцу на этом фоне придется держать ответ, как же так, как же он довел Германию до такого состояния, что за народную партию голосуют меньше 5% немцев. Как же он довел Германию до такого состояния, что Берлин захотел назад в ГДР? И повышенные шансы на то, что в ближайшие пару месяцев канцлер в Германии сменится. Но без гарантии. То есть по всем вводным, по настроениям в партии, по отношению общества, да, рейтинг 10%, самый непопулярный канцлер в истории со времен Гитлера. Вот по всем этим вводным Мерц должен уйти, уступить кому-то место, да, что там на праймере с внутрипартийных решат. Но он вполне может взять тактику Зеленского на вооружение. То есть игнорировать реальность, я никуда не уйду, я буду держаться за власть зубами. В его случае, понятно, тактика конечная, будут выборы общефедеральные, но будут они в 29-м году. То есть до 29-го года у Мерца есть законное право быть канцлером. Но сейчас ему придется вести очень активную оборону своего кресла за все те провалы, которые переживает партия под его руководством. Ангела Меркель, если помните такую, да, которая выборы стабильно выигрывала, которая 16 лет была канцлером, она была внутрипартийным врагом Мерца. Ну, точнее, Мерц был ее внутрипартийным врагом. Они очень долго собачились, но во всех битвах, которые Мерц начинал с Меркель, он проигрывал. Он постоянно проигрывал у нее партию, и в какой-то момент она его просто, ну, выдавила из политики. Он ушел и вернулся только, когда Меркель ушла на пенсию. И вот частью политического завещания Меркель было не только не сотрудничать с ОДГ, это обычно вспоминают в Германии, не сотрудничать с левыми, в том числе с партией левой, но и не делать Мерца лидером партии, и ни в коем случае не делать Мерца канцлером. Почему? Ну, мне кажется, уже не надо задавать вопрос, почему видно, что из себя представляет Мерц, и почему, по большому счету, он не нравится своему собственному народу. Но партия два раза Меркель послушала, то есть Мерц только с третьего раза смог выиграть внутрипартийные выборы за пост лидера. И если Меркель умеет хохотать злорадно, да, по-моему, сейчас наилучший повод для этого. То есть бабушка вас предупреждала. Не доверяйте Германию этому. Меркель, конечно, тоже, скажем так, сильно испортила свою репутацию в наших глазах своей поддержкой Украины после 2014 года, своим поведением в ходе попытки имплементировать, как Лавров говорил, Минские соглашения. Но надо отдать ей должное по сравнению со своими преемниками, что с Мерцем, что с Шольцем, по сравнению с Анной-Леной Бербок, с другими немецкими топами, она, конечно, персонаж исторический, настоящая глыба. И, в общем, надо было, конечно, бабушку слушать. Это я про немцев говорю. Еще одна бабушка, извините за такое определение, Марин Ле Пен, на этой неделе отметилась критикой России. То есть было выпущено совместное заявление от партии «Национальное объединение», это партия Ле Пен, за ее подписью и за подписью Жордана Бардела. Это глава партии. Да, Ле Пен не является лидером партии, она кандидат на выборах, она фаворит президентских выборов Франции, да, и поэтому мы ее слушаем, интересно, что она скажет. И вот на этот раз она сказала, что Россия угрожает Франции, Россия угрожает Европе, Россия там своего не добьется, не пройдет. И самое неприятное, вот лично для меня, говоря по-французски «моветон», она обвинила нас в атаку на аэропорт Лейпцига. То есть была история, если кто не помнит, в начале августа, когда беспилотник врезался в украинский транспортник в аэропорту Лейпцига. И через какое-то время был заявлен, что беспилотник-то, оказывается, был боевой. Просто взрывчатка почему-то отцепилась, куда-то там в кусты упала, не сработала, и ее случайно нашли через время, да, с этого беспилотника. Потом, разумеется, было обвинение в адрес России, и вся эта история нужна была Мерцу в ходе предвыборной кампании. Обвинить Россию в нападении на Германию, обвинить альтернативу Германии в том, что она поддерживает Россию, да, значит, они поддерживают врагов Германии. Ну вот и профит. Не получилось. Получилось, да.

устраивал собрание со всеми лидерами партии, скажем так, с топами парламента на эту тему, и он их соответствующим образом накрутил. Реакция Ле Пен в целом понятна, в том плане, что она же представляет национал-патриотические силы, а национал-патриотические силы, у них риторика жесткая, мол, мы всех победим, мы будем самые великие, сделаем Америку снова великой, сделаем Францию снова великой и так далее. Да? Так что то, что ей не нравится наши манипуляции с французскими активами, это понятно. Но это же не просто так началось. Именно Франция является главной ответственной за неприятности, которые происходят с российским нефтяным флотом. Это корабли под флагами третьих стран с интернациональной командой, которые, ну, вот, допустим, перевозят российскую нефть. А иногда действительно перевозят. И вот им создают огромные проблемы с нарушением международного права. Танкеры арестовывают. Их не могут присвоить. Ну, и могут создать многочисленные проблемы. Там, задержать на месяц, например. То есть сорвать поставки, сорвать контракты. И Франция, она не только закоперщик. Она и главный спонсор. В плане данных разведки, в плане информации, в плане логистики, в плане организации вот этого вот шантажа российских танкеров. И вот, мне кажется, на этом фоне было принято решение. Причем, поскольку Макрон своим французам сказал, что Россия шантажирует, я думаю, что был разговор с Парижем на тему «прекратите, или хуже будет, или мы оставим за собой право ответа, право компенсировать свои убытки». И об этом нашими властями не было сказано прямо. Да, но что между этими двумя сюжетами связь есть, ну, я практически убежден. И в этой связи я с Ле Пен, да, согласен. Ну, Россия несет угрозу Франции, Европе, кому угодно, если у России воровать, если Россию тыкать палочкой в бок, да, если поставлять Украине дальнобойные ракеты для ударов по России. Да, Россия может нести угрозу. Россия действительно серьезная, сильная, страшная страна. Вот Европа забыла, что мы страшные, приходится об этом напоминать. Если бы не забыла, что мы можем быть страшными, да, что русский мужик очень долго запрягает и быстро едет, очень долго может терпеть, а потом, вот, когда у него реально лопнет терпение, начинается. Вот, к сожалению, об этом Европа забыла. Да? И от этого многие неприятности и наши, и Европы, и я не говорю уже об Украине. И, наверное, последнее, что хотелось бы осветить из событий предыдущей недели, лично мне запал в память приговор, который был вынесен бывшему руководству косовского государства, то есть Республики Косово, которую Россия не признает, но ее отцы-основатели, Хашим Тачи, экс-президент, экс-премьер, лицо вообще вот этой вот косовской государственности, они были осуждены на крупные тюремные сроки, в том числе Тачи получил 25 лет. Для многих это стало удивительно. Ну, то есть, как это так? Мы знаем, что Запад в этом конфликте, вообще во всей истории с развалом Югославии, с расчленением Сербии, да, занимал последовательно антисербскую позицию, абсолютно необъективную. И Гаагский трибунал был просто судилищем, где оправдывали союзников, вне зависимости от того, какие преступления они совершали, и судили сербов, даже тех, которые, ну, были прям вот коровами, да, мирными, в сравнении вот со своими коллегами, скажем так. Ну, то есть вот серб, руководство, все, и езжай в суд. И тут 25 лет Тачи, 25 лет Якупу Красничи, это его соратник старый, бывший спикер косовского парламента многолетний тоже. Экс-президент, а за что их осудили? За убийство, 96 доказанных случаев, за пытки, за похищение людей. И кому-то может показаться, что сербы после этого отомщены. Нет, ни в коем случае. На самом деле убийства, за которых их судили, это были в основном убийства албанцев. То есть, когда началась война за Косово, то есть, когда АОК, армия освобождения Косово, одним из лидеров, который был Тач, подняла вооруженное восстание, началась террор против сербских властей, жертвами были не только сербы. Ну, сербов потом просто зачистили полностью, это уже при НАТО, да, провели широкомасштабную этническую чистку, заставили уехать. Но убивали же и албанцев. Ну, то есть у этих боевиков косовских была контрразведка, в кавычках, которая просто похищала людей, пытала за то, что они нелояльны. А

0: Почему они нелояльны, будучи албанцами? Ну, простое объяснение, да, что не всем хотелось, скажем так, жить под бандитской властью вот этих косоварских боевиков. Кого-то устраивала Югославия. Были и такие. Вот этих людей убивали. И у них остались родственники, у них остались потомки, которые уже в Косово, которое не управляется Сербией, пытались добиться справедливости. А суд, в котором был осужден Тачи, это некий предохранитель, вшитый Западом в Косово на тот случай, если элита будет плохо себя вести. С Тачи немного другая история, но так или иначе, человек, который был лицом всего косовского проекта, да, отцом-основателем косовской государственности, да, признан упырем, убийцей, садистом. И причем, кстати говоря, внешне он не очень сильно похож. Если вы посмотрите там его фотографию в молодости, он вообще на киноактера похож. Он реально такой человек обаятельный, косая сажень, очень умный, очень страшный, настоящий бандит по кличке Змей и торговец органами. Но для Запада был своим человечком. 25 лет был политической элитой не только Косово, да, но и всей Европе. А теперь другие 25 лет, но уже за военное преступление. Едет к чему? Иди и смотри, Зеленский. Мне кажется, очень иллюстративная история про то, как НАТО списывает в утиль собственных ублюдков. Причем тех ублюдков, которые свою войну выиграли. А с теми ублюдками, которые свою войну проиграли, будет еще хуже, еще больнее. И, мне кажется, тут двух мнений быть не может. Украина свой конфликт проигрывает. Это очевидно. Нынешняя зима может стать решающей, а опыт как Хашима-Тачи, так, например, и Южного Вьетнама должен бы, конечно, Зеленского и элиты Украины чему-то научить, но не научит. Придется решать вопрос с ними силой. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.
1: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу!
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Идеология нацизма вновь поднимает голову в мире, и это происходит не только на Украине. Об этом рассказала постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, несмотря на сопротивление бывших или нынешних нацистских стран вроде Украины, Россия неизменно продвигает в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Принятие ее – это важный сигнал с учетом того, что нацизм в мире вновь поднимает голову, добавил дипломат. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что страны ЕС после начала СВО начали вместе голосовать против принятия этой резолюции. Особую тревогу, по мнению Захаровой, вызывает голосование против документа со стороны государств бывшей оси времен Второй мировой – Италии, Германии и Японии. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Виткофом озвучил условия Тегерана для открытия Армузского пролива. Среди них снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления. Об этом сообщает гость телерадиокомпании Исламской Республики. Как отмечается, Аракчи согласился на борьбу Виткофа, встречен для того, чтобы передать условия иранской стороны по Армузскому проливу. Сама встреча прошла на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генсеку ООН Антонио Гутерришу, что Анкара продолжает дипломатические усилия для снижения напряженности вокруг Украины и привержена дипломатическому процессу. Отдельно Эрдоган затронул ситуацию в Черном море. Он заявил, что Анкара ждет от сторон ответственного поведения для обеспечения безопасности судоходства и обеспокоена атаками на торговые суда. Встречи Эрдогана и Гутерриша состоялась в здании ООН в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. Катастрофическая ситуация в секторе Газа ухудшается, проверяя международное сообщество на способность следовать международному праву, заявила мэр Катара Тамим Бен Хамад Аль-Тани на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, международное сообщество должно оказать давление на Израиль, чтобы заставить выполнить принятые в связи с конфликтом решения, тем самым показав, что ни одна страна не может быть выше закона. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется в Сочи в ночь на 24 сентября и в течение следующих суток. Он может вызвать подъем уровня воды в реках. В связи с этим следует воздержаться от отдыха у воды, заявили в администрации города. Все службы оперативного реагирования, дорожные службы, службы жилищно-коммунального хозяйства находятся, как уточняется, в режиме повышенной готовности. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Куба, любовь моя, остров Зари Багровой. Ну, кто ж из более старшего, скажем так, поколения не помнит слова этой песни, которая разливалась по всему Советскому Союзу, да даже и после того, как уже Советский Союз, ну, скажем так, развалился. Собственно, так это и было. Ну, а что сегодня? на Кубе, что сегодня с Кубой и вокруг нее, тоже беспокоит нас, потому что, ну, историческая память, есть историческая память, ее просто так не сотрешь. И вот поэтому сегодня у нас в гостях Владимир Михайлович Давыдов, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института Латинской Америки РАН, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов. Ну, очень рады вас видеть.
6: Спасибо большое, Армен Гаринкович.
5: Американцы сжимают кольцо вокруг Кубы. Как полагаете, выставят ли кубинцы?
6: Я думаю, что это тот случай, когда есть больше, гораздо, чем в других странах, шансов выстоять, отстоять свое национальное достоинство. И вы знаете, я думаю, для того, чтобы объяснить, почему это так, нужно обратиться к нескольким особенностям кубинской истории, кубинского национального характера. У меня была встреча в 1962 году. В нашу группу в МГУ, которая занималась Латинской Америкой, прикрепили офицера ГРИ, партизанского движения, на доучивание. Было много ребят, которым не хватало образования. И вот думали, что наша группа может на него повлиять в нужном направлении. И как-то у меня был с ним откровенный разговор. Мне хотелось понять, каковы причины того восстания, которое произошло на Кубе. Причем массовое, нашедшая широкую поддержку народа. Он говорит, вы обычно говорите про там иностранные капложения в сахарной промышленности. Это было, конечно, возмущение этим, но дело не в этом. Вы не знаете, что такое Гавана накануне революции. Это клоака безнравственности, порока, наркомании. И молодежь, которая училась в Гаванском университете, ребята из хороших, из благополучных семей, включая самого Фиделя Кастро, они не могли мириться, их национальное достоинство, их национальный характер не мог воспринимать хозяйничье нью-йоркской мафии в буквальном смысле слова в этой жизни в Гаване. Это вот нравственное, нравственный позыв, который вел их к возмущению и к восстанию. К восстанию успешному и нашедшему широкую поддержку. Думаю, что вот это историческая память, это вера в самих себя, национальное достоинство. Это вот то, что убеждает нас, что шансы выстоять значительно больше, чем в других ситуациях на Кубе. Есть еще особенность, которая объясняет сложность положения Кубы. Но важно то, что разрушилась мировая система социализма. Баланс исторический, баланс стратегический был разрушен. Вот ведь в чем суть дела. А маленькая Куба развивалась, шла по пути социализма не сама по себе. Она была интегрирована в систему с 1972 года. Куба стала членом Совета экономической взаимопомощи. Это значит, она имела гарантированный рынок, гарантии безопасности, поддержку технологическую, научную, стратегическую поддержку. Она этого лишилась. В стране в нескольких десятках миль от берега того самого империалистического хищника, это было очень трудно в новых условиях.
5: Вообще удивительно тогда, что она до сих пор устояла.
6: Устояла, потому что я смотрел кадры, когда американцы уходили из Афганистана. Американцы воспринимают эти кадры сейчас как кадры национального позора. И это было правда позор. Я-то помню, и я-то знаю, как специалист, что такое было, когда Борис Николаевич беспорядочное отступление с позиции, все бросили, все образали, базы, технику, людей, друзей. Это было страшно, это была действительно катастрофа. Это вот та катастрофа, которую недосказал Владимир Владимирович. И сейчас мы сегодня имеем этот результат, которая осложняет жизнь Кубы, но не только Кубы, осложняет жизнь нашей страны.
5: Ну да, пожинаем плоды, но вот тут надо подчеркнуть, что в глазах латиноамериканцев вообще преданность дружбе, дружба – это такая безусловная ценность. Это надо вот особый их психологический склад.
6: Мы сейчас много говорим о национальных ценностях, о культурных, о цивилизационных ценностях. То вот сейчас они, эта история с ценностями, она проигрывается, к сожалению, не в самом позитивном смысле для нас.
5: Но, с другой стороны, мы имеем особое отношение в Соединенных Штатах, Кубе, да, исторически фантомная такая боль, она у них и жажда мести остается. Я в связи с этим хочу задать еще один вопрос. Ну, во-первых, вот как эта зарубка памяти исторической, изгнание американцев, ну, пусть даже в лице мафии из Кубы. И второе, какова роль Рубио? Ведь все-таки Рубио имеет корни кубинские, латиноамериканские, можно сказать, обобщая. Влияет ли это на политику Соединенных Штатов в Латинской Америке, в частности, на Кубе?
6: Безусловно, влияет. Вопрос как? Каким образом? Я бы, наверное, сказал, что влияет двойственно. Хочу объяснить. Это очень интересный политик, очень энергичный, стремительно взошедший на вершину американской политики, что было несложно для человека из другого семейства, не американского семейства. Но нужно учесть, что его родители эмигрировали с Кубы до революции. И это, конечно, другая история. Это не история прямого противоборства, когда родители вступили в конфликт с действующей властью.
5: Ну, как контрс, которых мы называли, да?
6: Да. Поэтому это вот одно обстоятельство. Второе обстоятельство – все-таки кровь есть кровь. И цивилизационные корни, они остаются, хотя громко мы говорим, цивилизационные. Но это проходит через всю жизнь, через формирование психологии, через ценности, через семейные воспоминания. Поэтому я думаю, что правильно было бы оценивать ощущения и роль Марко Рубио двойственно. С одной стороны, он американец, с другой стороны, он латиноамериканец. Я думаю, примером этого является его отношение так, как он их продемонстрировал во время переговоров с Мексикой и во время его, прямо скажем, уважительного разговора с Клаудией Шейнбаум, президентом Соединенных Штатов Мексики. Я думаю, здесь это сказалось.
5: Чем это отличалось, скажем, от того, как он ведет переговоры с Канадой, например?
6: Да, там. С Канадой. Наши слушатели – люди образованные, знающие, наверное, и они знают, что с Канадой сейчас очень сложные отношения. Они противоречия между канадцами и американцами не преодолены. В случае с Мексикой многое удалось сделать путем компромисса. И я думаю, что для этого были соответствующие предпосылки. Ведь у Трампа два мотива основных. Это один – это дефицит внешней торговли. И если у Соединенных Штатов дефицит в торговле с какой-то страной, то Трамп стремится волюнтаристски, подчеркиваю, поменять эту ситуацию в пользу Соединенных Штатов, игнорируя любые правила рынка, игнорируя традиции и установления устои Всемирной торговой организации. То есть это не имеет прецедента.
5: А с Мексики дефицит большой.
6: Да. И второй мотив – это возвращение американских инвестиций для производства, серьезного производства в Соединенные Штаты, чтобы обеспечить восстановление многих регионов, многих штатов, где дефицит рабочих мест из-за того, что капиталы ушли, ища более хорошее сочетание издержек производства, прежде всего по рабочей силе. Так сложилось так, что Мексика сейчас – это не традиционная латиноамериканская периферийная экономика, нет. Большая часть рынка автомобилей в Соединенных Штатах – это автомобили, произведенные, собранные или доведенные до кондиции на огромных промышленных предприятиях в Мексике. Это электроника, которая поступает в самые сложные отрасли экономики Соединенных Штатов, включая космос, космическое строение, военное дело и так далее, и так далее. 90% поставок из Мексики в Соединенные Штаты – это высокая технология. То есть сегодня мы не можем Мексику мерить теми мерками, которые были у нас лет 20-30 назад.
5: Ну, да, представление было, Мексика – это тоже банановая республика, но только очень большая. Но только очень большая. Да, вы вот сейчас очень хорошо разбили этот стереотип.
6: Еще там есть мариачи,
5: да? Да, да, да, да.
6: Вот, поэтому американский капитал, крупный капитал, не хотел прощаться с теми преимуществами конкурентов, которые он имел в Мексике, продолжает иметь. И я думаю, что они являются виновниками преодоления жесткого столкновения между США и Мексикой. Я думаю, что они сыграли очень важную роль в нахождении какого-то урегулирования взаимополезного, если хотите. У нас много критики в отношении вульгарного протекционизма Соединенных Штатов. Но вот в случае с Мексикой оказалось возможным найти, потому что Трамп, истеблишмент, Белый дом вошел в противоречие с интересами крупного капитала американского же в данном случае.
5: Ну и роль Рубио здесь какова?
6: У меня, конечно, наблюдения такие. Я был телевизионным зрителем в каких-то передачах, да. Но я находился в Испании в то время. Испанское телевидение активно комментировало эту, конечно, да, встречу. Меня приятно удивил любезный, вежливый разговор, который использовал Марко Рубио в переговорах с Клаудио Шенбаум, президентом Мексики. Это было видно невооруженным глазом.
5: Обычно он очень жестко себя ведет.
6: Обычно жестко.
5: Вопрос у нас есть от слушателя. Американцы объявили, что контролируют всю нефть Венесуэлы. Так ли это? Но, кстати, помимо этого, все чаще раздаются голоса о том, что Венесуэла превращается постепенно в очередной штат Соединенных Штатов. Так ли это?
6: Думаю, что в этом есть свой резон. Значит, я подчеркнул бы разницу между Кубой и Венесуэлой. Нельзя отождествлять эти ситуации. Куба – это исходное стремление, основанное на национальном достоинстве, на национальном характере. И эти чувства, эти принципы нашли поддержку в Советском Союзе. Неравнодушную поддержку. Это соответствовало национальному характеру, чувству национального достоинства среди советских людей. Я помню это время. Мы еще ведь надеялись, что наступит этап обновления социализма в нашей стране, что молодое поколение Кубы, вставшее искренне на путь социализма, повлияет на истеблишмент, используем слово не наше, но истеблишмент бюрократический в Советском Союзе. Так думала молодежь, в том числе и я. В 1961 году я поступил только на первый курс университета. И я думаю, что золотой телец, который широко используется и в американской дипломатии, и в американском военном деле, мог сыграть. Сейчас это не все известно. Я думаю, что пройдут годы, прежде чем все станет достоянием гласности. И операция в стилистике Отто Скорцени обретет свои очертания более четкие. Там погибли кубинцы, и они сказали своим примером, тем, что они ушли из жизни, что это другого сорта, другого материала человеческого люди. Мы знаем об этом, да? И были использованы не военная сила, а технологическая дестабилизация мозга. Так работала американская операция в стиле Отто Скорцени. Вооруженные силы Венесуэлы, ну, они, конечно, были дезориентированы.
5: Ну, не без, не без предательства, я думаю.
6: Да, там они не осуществили тех надежд, на которые на них возлагались. Там было предусмотрено нечто подобное, но самоустранилась армия Венесуэлы. Это говорит о ее качестве.
5: Если взять перспективы Венесуэлы, Соединенные Штаты возьмут под полный контроль эту страну?
6: Я думаю, что это их стратегический замысел, не только применительно к Венесуэле, а это проработка. Это, скажем так, генеральная репетиция. То, что можно сделать с другими латиноамериканскими странами. Это пример, это назидание другим латиноамериканским странам. ребята, вот вы имейте в виду, что с вами будем поступать таким же образом. Имейте это в виду. Ведите себя благоразумно. Это та политика, которая в международной практике, в дипломатии называется политикой клиентелизма. Ты хороший мальчик, мы тебе дам пряничек. А если ты плохо себя ведешь, мы с тобой поступим, как вот с некоторыми венесуэльскими начальниками. Вот примерно так. Понятно. Это урок.
5: Понятно.
6: Непослушным.
5: Да, урок непослушным. Вот какой вопрос. На последних выборах в ряде стран Латинской Америки победили правые силы. Означает ли это, что на континенте происходит правый поворот в целом?
6: Правый, левый – это банальность терминологии, идущей еще Великой Французской революции, да? И мы ни дефиниций никаких особенно не ввели в это понятие. Мы слишком часто бросаемся вот этими бирками. Ты и в Штатах это делается, даже к левым делам нонконформисты, скажем так. Их уже именуют левыми радикалами. Это дефамация. Важно сделать так, чтобы дефамация престиж левых уронила до предела. Вот политика дефамации, которая проводится сейчас в Вашингтоне, и не только в Вашингтоне. В Брюсселе. Но теперь возникает вопрос, кто такие левые в современных условиях? Кто такие правые в современных условиях? Практика поведения политического, она ведь очень резко изменилась. Левые вынуждены считаться с рыночными императивами, да? Адаптироваться нужно к рынку. Пример Китая и Вьетнама, он очень показателен в этом смысле. Там происходит реальная конвергенция. То, о чем мы говорили в 80-х годах, но сами не, собственные уроки не усвоили. Нужно иметь в виду, что левые стали чуть-чуть правыми, а правые стали чуть-чуть левыми. Правые вынуждены считаться с настроением большинства. Они должны давать какие-то социальные гарантии. Они не могут снимать все социальные гарантии. Они должны демонстрировать желание улучшить положение электората. Это арифметика. Вот эту арифметику через политтехнологии современные правые лучше стали усваивать, чем левые. Сейчас в Латинской Америке выигрывают выборы не те, кто их выигрывает, а те, кому проигрывают. Левые оказались не на высоте положения. Они заболели язвой или эпидемией коррупции. Они не сумели противостоять криминальной экспансии, криминальной язве. А массам нужен хлеб, но и уверенность в физической безопасности. Вот что требует электорат. Левые в большинстве случаев не смогли, хотя у них была власть. В 80-е годы, руководствуясь элементарными демократическими нормами, им открыли дорогу к власти. И массы их поддержали. Но они не всегда оправдали настроение и надежды масс.
5: В последнее время стали больше говорить о Мальдивских островах или Фолклендских, как их называют англичане. Но все это как бы ожило после известных заявлений Трампа, да, что если вот Лондон будет себя вот так вести и бодаться с Вашингтоном, кстати, тоже на экономические темы в основном, то мы накажем Великобританию, мы поддержим независимость Мальдивских островов. В этом, конечно, много фразы, меньше дела, наверное. Это мое предположение.
6: Браво, я с вами.
5: Но вот все-таки возможно ли обострение ситуации вокруг Фолклендских и Мальдивских островов?
6: Ну, я думаю, что активизируется игра политическая, политико-дипломатическая игра. Это да. Надо сказать, Мальвины не единственный случай. Приведу вам пример. Значит, когда испанские футболисты победили на Европейском кубке, это было 2 года назад, я находился в Мадриде. Миллионы людей, испанцев, собрались приветствовать возвращение победивших на этом футбольном форуме своей команды. И было много восторгов. Но в конце этого действия на передний план вышел капитан испанской футбольной команды и громогласно провозгласил: «Гибралтар испанский!» И город взорвался. Это говорит еще раз нам о том, что историческая память – это серьезный фактор. И не только у Аргентины есть счеты с Великобританией. С 1830 года, когда, пользуясь слабостью молодого аргентинского государства, прихватили испанцы эти. А сейчас это приобрело стратегический характер. Антарктида – это так же, как Арктика. Может быть, даже в большей мере, потому что там неизвестности больше и ожиданий больше. Сейчас это придало особую стратегическую ценность. Поэтому это фактор тому, чтобы Мальвинская проблема продолжалась быть раздражителем в отношениях с Великобританией. И не только аргентинцы. Я думаю, что нужно вспомнить о базе Гуантанамо на кубинской территории. Так что, поддерживая аргентинцев, господин Дональд Трамп...
5: Должен оглядываться.
6: Должен оглядываться.
5: Понятно. Как говорят в Малороссии, не шипай лихо, пока воно тихо. Да?
6: Да, именно так.
5: Вот, видите, мы не запрещаем, ведь не отвергаем языка, как на Украине русского. Да, вот видите, наши студии использовали пословицу. А скажите, вот, пожалуйста, вас не удивила победа вообще вот гаитян в футболе? Раз мы коснулись темы футбольной, некоторые говорят, надо же, у них там вроде такой жесткий режим.
6: Я скажу не очень такую понятную фразу. Гаити не латиноамериканская страна. Вот если вы серьезный ученый, изучаете историю, социологию, политику, исторические особенности страны, вы убеждаетесь, что это не латиноамериканская стилистика, не латиноамериканская стилистика. Это пример очень африканской стилистики. Это ведь страна наиболее негритянская, чем Бразилия. Там около 80 или 90 миллионов африканского происхождения населения. И она считает это своим огромным преимуществом, потому что Бразилия осуществляет в определенном смысле экспансию в африканских странах. Там португалоязычная Африка есть. Это серьезное предупреждение и для Латинской Америки, потому что мы говорим, что в Латинской Америке огромное преимущество, что она добилась того, что в межгосударственных отношениях нет столь серьезных противоречий и, соответственно, основ для конфликтов вооруженных, нет по сравнению с другими регионами. В основе договор Тлателолко, запрещающий атомное оружие на территории латиноамериканских стран. Это был пример всему миру, 1967 год. И это результат миротворческой культуры в странах Латинской Америки. Но этого не могло быть на Гаити. Гаити сейчас – это государство криминально зараженное, к сожалению. Коррупция, преступность – у нее высшие рейтинги в Латинской Америке. И, к сожалению, этими качествами пользуется американская мафия, потому что это очень удобное местоположение в Карибском бассейне, где трудно контролировать криминальное действие, использовать вот этот гаитянский случай.
5: Ну что, спасибо. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Владимир Михайлович Давыдов, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института Латинской Америки, заведующий кафедрой Российского университета дружбы народов. Спасибо вам большое за интересные ответы. Здоровья.
1: Визави с миром. Предварительные итоги выборов в Госдуму. Контекст. Конституционное большинство «Единой России». Явка на уровне почти 60%, превышающая предыдущие показатели. Гражданская зрелость избирателей. Максимально спокойная избирательная кампания. Беспрецедентность внешних вызовов и угроз, которые на себе жители страны практически не почувствовали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительных итогах голосования.
7: «Единая Россия» набрала без малого 58%, КПРФ – почти 14%. В законодательный орган также прошли ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные определены и будут наказаны. Ни на одном избирательном участке итоги выборов не отменили. В своем обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму Владимир Путин заявил, что в этот раз они проходят в условиях спецоперации. А жители новых регионов впервые выбирают депутатов после воссоединения с Россией. По словам президента, участие в выборах – это общий вклад в победу. С их успешным проведением российское руководство поздравили главы многих государств. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь, в Сухуми столько же, во Владивостоке 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Спецпосланники США обсудят с Киевом и странами ЕС план деэскалации с Россией. Румыния планирует построить дороги к границам Молдавии и Украины. Дональд Трамп рассказал о встрече между представителями США и Ирана на полях Генассамблеи ООН. Подробности далее. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут в Нью-Йорке встречу с украинской переговорной группой и советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии для того, чтобы обсудить предложение Киева по сделке о деэскалации с Россией. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Кравиц со ссылкой на осведомленные источники. Владимир Зеленский заявил, что обсудил энергетическое перемирие с Россией на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что не может вдаваться в детали, утверждая, что Киев якобы готов к такому формату перемирия и обсуждению его деталей с российской стороной. Встреча Зеленского и Трампа прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время короткого общения с прессой перед закрытой частью встречи Зеленский успел лишь выразить благодарность американской стороне и заявить о стремлении завершить конфликт до зимы. Закрытая часть встречи продлилась около 40 минут. Входящая в НАТО Румыния планирует в течение 5 лет завершить строительство автомагистралей и железных дорог границам Молдавии и Украины. Об этом заявила министр иностранных дел республики Оана Цую. Власти Румынии, ускоряя создание транспортных артерий в восточном направлении, оправдывают такие действия изменением логистических цепочек и переориентацией грузопотоков в Черноморском регионе. Глава румынского МИД уточнила, что Бухарест уже выделил более 2 миллиарда евро непосредственно на такие объекты. В Москве неоднократно предупреждали, что европейские члены НАТО, развивая инфраструктуру на восточном направлении, совершенствуют логистические возможности по переброске войск. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с Ираном заявил, что процесс развивается очень хорошо. Говоря о состоявшихся контактах, Трамп подчеркнул, что у сторон много хороших замыслов. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 2 иранских чиновников сообщила, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Ракчи встретился с посланниками Соединенных Штатов Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее данным, их обсуждения сосредоточены на поиске пути к соглашению. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьером Великобритании Энди Бёрнамом конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана. Говоря об Украине, турецкий президент отметил, что ситуация осложняется атаками на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие и иностранные. Эрдоган также заявил, что напряженность продолжает расти и вокруг Ирана. По его словам, достижение договоренности по вопросу Армузского пролива может способствовать возобновлению переговорного процесса. Встреча Эрдогана с британским премьером состоялась в здании ООН в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и Великобритании, а также региональные и глобальные вопросы. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через час. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Лидов, все на месте. Дим Юрьевич, вон там вот громкость наушников, если что.
3: Ошибка. Сюда воткнута, да.
2: Да вы что? А, ну извините, техническая проблема. Да, мы решили прям так это решить. Петр, привет. Что там у нас, магнитные бури, не знаю.
3: Всякое бывает,
2: Меркурии,
3: да.
2: Где-нибудь, еще кто-нибудь, не затмение. Что там сегодня у нас по расписанию, непонятно. Я хочу начать с не менее важной информации. Кто-то сегодня где-то это уже слышал или читал, но поскольку я под впечатлением, я хочу это озвучить.
3: Давай.
2: Осталось 100 дней до Нового года.
3: Вот. Это искусственный интеллект тебе сосчитал?
2: Нет, это наш видеоинженер об этом мне сообщил. Я уж не знаю, считал он сам.
3: Вадика все под контролем.
2: У него все под контролем. 100 дней, друзья. В общем, если вы не похудели, не обзавелись какими-то там полезными привычками, не стали лучшей версией себя, времени остается очень мало. Какие у вас были планы до Нового года, Дмитрий Юрьевич? Никаких? Вот таких глобальных?
3: Я как во сне живу. Не, я уже давно уже никаких этих задач не ставлю. Нет, все вот эти вот, как вот ты упомянула про похудеть. Чтобы похудеть, нельзя есть то, что ты обычно ешь. Никакая физкультура, особенно в моем возрасте, этому похудению не способствует. Ни ходьба часами, не приседание со штангой. От приседания со штангой ты только здоровее становишься. То есть вес увеличивается. А вот с едой бороться невозможно. Поэтому я тихонько борюсь. Купил себе, вчера мне привезли с Озона. Предыдущую тарелку мне Дементий разбил. Нечаянно, конечно, не со зла. Так называемая гарвардская тарелка. Это где кружок такой, значит, разделен пополам, и одна половина еще раз пополам.
2: То есть чтобы вот, делить
3: чтобы тебе видно было, да, что ты ешь и сколько. То есть половина – это должны быть овощи, четвертина – белки и четвертина – углеводы. Вот я теперь из нее ем. Скоро доложу о результатах, но на Новый год не ориентируюсь.
2: Нет. На Новый год вообще, мне кажется... В Новый год не надо ориентироваться на эту тарелку еще. Вот что я считаю.
3: Вот Петр, кстати, о птичках. Кремень да не вообще. Ест по выходным. Это вообще железная сила воли. Высшее проявление силы воли – это руководство своей едой. Вот это вот крайне.
2: Ну,
3: просто.
2: Я периодически я прям идут молодец, иногда я безвольная, конечно.
3: Вторые. Вот.
2: Все, Петр, мы тебя слышим. Ура. Но ты улыбаешься, значит, ты не настолько голодный, как иногда оно бывает.
4: Я же привык.
2: Потому что
4: я привык,
2: это
4: привык.
2: Влияет на настроение.
3: Первые пять лет трудно, а потом привыкаешь.
4: Потом нормально, да.
2: Это не рекомендация, друзья, да, вы не обязательно поступаете.
4: Нет, так делать не надо, это вообще. Но есть возможность, ну, интервальное голодание, там, контролировать себя, в принципе, возможно. То есть надо просто следить за этим, вот ключевое. То есть я вот, например, слежу за весом, и если он у меня уходит за пределы разумного, то я резко включаю режим вот этой вот силы воли. И тогда прихожу в форму нормальную, и дальше могу опять себе позволить. Так и живем.
2: Ой, в общем, к Новому году пока не хочется об этом думать, но, видимо, начинаем постепенно готовиться, пора. А то эти 100 дней прилетят, как будто бы это уже буквально завтра. А, так, к нашему эфиру специально Дональд Трамп постарался.
3: Подготовился.
2: И, да, тут подогнал несколько важных замечаний на Генассамблее ООН. А, давайте некоторые из них зачитывать. Так. Ну, тут и по поводу России, и по поводу Ближнего Востока много что есть. Значит, я зачитываю, и мы определимся, с чего начнем. А, с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Соединенные Штаты работают с руководством России и Украины над завершением конфликта. Это случится быстрее, чем многие ожидают, то есть завершение конфликта. Далее он пообещал, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. Также США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо. Более того, Трампу предстоит, говорит он, решить, пойти ли на сделку с Ираном или полностью стереть его с лица земли. Я считаю, что это очень прямая угроза в адрес другого государства, но сейчас к этому вернемся. А, превратил Соединенные Штаты Трамп в самую могущественную страну мира. Ничего нового. США сильны, как никогда, назвав вооруженные силы страны самым мощным в мире. Трамп также пообещал ускорить поставки боеприпасов и ракет союзникам. И потом еще две цитаты. Намерен. Петр. Это не совсем то, что я планировала зачитать. Трамп заявил, что намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России. У нас все записано. И Соединенные Штаты призывают страны МУС, Международный уголовный суд, покинуть этот институт за ненадобностью этого органа. Я не знаю, с чего начать, слишком все хорошо сказано.
3: Сначала. И пойдем до конца.
2: Ну, давайте по поводу Украины. Да. Самое главное, значит, закончится, случится все быстрее, чем многие ожидают. Это речь про завершение конфликта, при этом он боеприпасы по-прежнему там, да, ракет союзникам будет поставлять.
3: Разведывательную информацию,
2: да, наверное,
3: инструкторов,
2: тоже.
3: Да. полетными заданиями.
2: Ну, там вроде бы он еще с Зеленским должен сегодня встретиться.
3: Да, тот его не слушает. Какая разница? Пусть встречается, он его не слушает. Мы это давно уже видим. И как только начинаются вот эти визги, да что ж такое, я же ему говорил. Лишнее подтверждение тому, что он его не слушает.
2: Хорошо, а якобы скоро завершение украинского конфликта как связано с тем, что он намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России? Как одно с другим пересекается?
3: Сколько там тысяч этих санкций? Говорят, уже за 30 тысяч давно перевалило. Что они там против нас ввели? Могут ли еще нагадить? Могут. Поможет ли это? Я очень сильно сомневаюсь. И обратите внимание, речь не идет про две стороны. Мы Россию будем санкциями гнобить, а украинским нацистам мы будем помогать. Почему так? Ну, потому что мы их выращивали сколько лет, готовили к войне с Россией, они воюют, а Россия что-то как-то побеждает внезапно. Поэтому на Россию надо нажимать. Вот. Все. Ну, а я не знаю, оно, по-моему, настолько прозрачно, что даже не смешно.
2: Хорошо. А по мнению Трампа, скорое завершение украинского конфликта, это как выглядит?
3: Это выглядит примерно так же, как завершение конфликта с Ираном. Он его уже раз 50 завершил, рассказав всем о безусловной победе Соединенных Штатов. А теперь, вот видишь, грозится стереть с лица земли. Хотелось бы узнать, а что при этом произойдет с жителями этого самого Ирана, когда ты начнешь стирать его с лица земли? В чем они виноваты? Жители Ирана. Сейчас обстановка не та, когда вы там Хиросиму с Нагасаки бомбили. Сейчас обстановка несколько не та. Вот достаточно было уж такому богоизбранному, такому богоспасаемому и такому сверхдемократичному Израилю, да, разбомбить сектор Газа. И я такого накала антисемитизма в жизни никогда не видел. Если раньше там, знаешь, когда европейцы придумали для Израиля интифаду, это было такое организованное палестинское сопротивление, они придумали, например, чтобы палестинские дети бросали камни в израильских солдат. Это специальная методика, потому что солдаты начнут стрелять в ответ, убьют детей, и это в СМИ будет раскручено так. Это
2: то, что вот они убивают детей.
3: Да, да. Это правда. Получается, они действительно убивали детей. Но это все ловко используется. Ну, да, это вот такие вот европейские некие, так скажем так, штрихи. А вот такого единения, как сейчас, когда их все дружно ненавидят и обвиняют в геноциде, а ты, значит, хочешь Иран, вот так вот. Там сколько? 90 миллионов человек проживает, по-моему, ну, около того. И ты вот так вот бросаешься словами. Врет. Все врет. Как считаешь, Петр?
4: Ну, да, я вообще считаю, что надо запретить россиянам, комментаторам комментировать то, что говорит Трамп, потому что уже...
3: Все портит. В общем, уже...
4: Ну, да.
2: Там, о чем нам тогда деле... беседовать, Петр?
4: Это тоже правда. Нет, ну мы найдем, о чем побеседовать здесь, я думаю, проблем не будет. Но в целом, да, у него ситуация, конечно, очень тяжелая. Понятно, что он вряд ли сможет что-то сделать с ценами на дизельное топливо и на топливо вообще, и ценами на нефть. А это прямая угроза результатам выборов ноябрьских. Все сходятся во мнении, что он их уже с треском проиграл. Единственная возможность, на мой взгляд, ему снизить цены до Нового года на нефть, это вот выйти сейчас и сдаться Ирану. И сказать, что мы проиграли, мы уходим, я устал, и вот это все. Тогда, конечно, рынки, значит, отреагируют на это. А пока он даже не может нанести удар по хуситам. Он не может об этом сказать, потому что он знает, что если они будут наносить удары по хуситам, то цены на нефть моментально рванут еще дальше. И это большая проблема для них. Поэтому он находится в ситуации, когда... Ну, вот он сам придумал историю, в том числе о том, что значит, вот дизельное топливо, оно дорогое из-за того, что Украина наносит удары по российским НПЗ. На самом деле... Поверхностный анализ показывает, что это вообще к этому отношения не имеет, но, тем не менее, это интересная версия для того, чтобы потом обвинить Россию с Украиной. Ну, а что касается скоро-не скоро, ну, что у него, это он же не сказал 3 дня, он сказал скоро, Человеку 80 лет, с его точки зрения, скоро, это одно скоро. Для человека, которому, там, не знаю, 30 лет, это другое скоро. Вообще для всех скоро это понятие очень растяжимое. Скоро, это может быть через год или через неделю, он же не уточнял. Скоро, да, все будет, конечно, любой конфликт будет закончен.
3: Да, да,
4: поэтому
3: да.
4: Он, к сожалению, находится вот в ситуации, когда он... Вот я сегодня такую формулу вывел. Я давно догадался, что он... ведет в первую очередь, конечно, войну в инфополе. И в этом инфополе он побеждает, да, то есть он делает заявление, он обещает, там, я не знаю, захватить Гренландию, победить Канаду, ввести санкции, ввести пошлины, завалить там, значит, все страны и так далее. И, в принципе, это работает, потому что общественность же не будет проверять там, да, что там в Иране, какая разница, уничтожил он их или нет. Но вот впервые, пожалуй, реальность, состоящая из трех частей, первая – цены на нефть и на дизель, раз – второе – это выборы в ноябре. И третье – это его конфликт сейчас с крупнейшими телекомпаниями. Вот реальность теперь, вернее, все его победы информационные, они столкнулись с реальностью. И что с этим делать ему сейчас? Дальше пытаться воевать на информационном фронте? Ну, можно попробовать, но сложно будет. Вот. Поэтому вот он в такой непростой ситуации находится, на мой взгляд.
3: Выступает
4: мы
3: отлично.
4: Мы ему сочувствуем.
3: Да, приятно слушать.
4: Да, выступает хорошо. Молодец.
2: А по поводу выступлений, давайте еще пару слов тогда вот среди всех заявлений. Про Иран сказали, Украину тоже. Тот факт, что США самые крутые на свете, комментировать, мне кажется, и не надо.
3: Смысла нет.
2: Да, вот. А по поводу МУС, Международного уголовного суда, и призыва, давайте как бы все оттуда что там, уходить, да? Значит, институт этот больше не нужен как орган. Понятно, что мы к МУС и так не имели отношения.
3: Ну, как
2: точнее,
3: не имели?
2: Ну, наше отношение понятно.
3: Да.
2: Но
4: мы не являемся членами, так же, как и США.
2: Мы не являемся, да, и Соединенные Штаты тоже. Но вот он это заявил. Соответственно, он, наверное, не может повлиять на состав этого органа. Но какие что
3: он
2: остальные страны...
3: может повлиять.
2: А как?
3: Элементарно. Мы же при капитализме живем. Бей по самому больному, по кошельку. Они там как-то вякнули, что им сразу все карты в банках заблокировали всему этому МУСу известному. И сразу ситуация изменилась. Не-не-не, мы не это имели в виду. Все. Ну как? Я не представляю, как вот сейчас человек живет, а ему взять и доступ к банковским счетам всем перекрыть. Как жить-то? Непонятно. Где зарплата, где деньги, где накопление, куда бежать, за что хвататься. А тебе ничего еще и не отдадут. Вот как у России. Заморозили 300 миллиардов. Так это сверхдержава ядерная. А какого-нибудь этого МУСа, ну, полный вперед. МУС, он ничейный получается. Просто ничейный. То есть он не под колпаком США, не под колпаком Европы, не под колпаком России. А значит, он неуправляемый. И вот они начинают выступать с мегазаявками, что какой-нибудь Нетаньяху надо арестовать, потому что он геноцид в Газе устроил. Или какого-нибудь Байдена надо арестовать, он в Ираке геноцид устроил. А что с этим делать? То есть это получает огромную огласку во всех вообще СМИ. Смотрите, что против нашего-то, что организовали. А что с этим сделать? Ну, только разгонять их. Вот.
2: Но тут про Гренландию упомянули. Ну, давайте напомним, что происходит. К тому же сегодня Марк Рубио, значит, говорит, Гренландия станет первой линией обороны Соединенных Штатов, поскольку любые потенциальные ракетные удары будут наноситься через Арктику. Это он так комментирует соглашение по острову Здании, только соглашение, насколько мне понятно, пока еще никем, кроме Соединенных Штатов, не подписано. Да.

0: какое-то, ну, вот, практическое применение, или, опять же, это некая Филькина грамота, ну, и все. То есть Соединенные Штаты сами решили, сами эту бумажку написали, подписали, и решили, что имеет право что-то делать.
1: Сейчас времена, конечно, уже несколько не те, но во времена Второй мировой они без затей заходили туда, куда считали нужным. Например, в Гренландию, например, в Исландию. Просто там высаживались, организовывали свои, так сказать, эти... Ну, раньше в воздухе самолеты невозможно было заправлять. Это были аэродромы подскока, так сказать, куда долетел, заправился, полетел дальше. Нормально все было у них, все хорошо. У них там ядерное оружие в Гренландии хранилось. У них там, по-моему, я тебе рассказывал, самолет Б-52 разбился с четырьмя водородными бомбами, которые высыпались в окружающую среду. И там мегаоперации были по ликвидации последствий этой аварии. Радиоактивные материалы, это не, они не взорвутся, естественно, но радиоактивные материалы – это не шутка, да. Ну, вот сейчас ему сильно хочется туда забраться. Правда ли это, что... Это он про русское ядерное оружие говорит. Правда ли это, что наши ракеты полетят через Северный полюс? Правда. Но не все. Вы знаете, у нас есть подводный флот «Атом». У нас триада, так называемые ракеты наземного базирования, воздушного и морского. Подводные лодки, они повсюду, и прилетит черти откуда, а не через какую, не через Гренландию, ничего тебя не спасет. Что ему туда так сильно хочется, ну, не совсем понятно. Это, видимо, какой-то, с его точки зрения, какой-то безусловный успех, опять-таки, направленный на свою аудиторию. Смотрите, тут мы какие. Я, честно говоря, думал, что они там выдадут всем гренландцам тысяч по 50 долларов, и те дружно проголосуют за присоединение. Соединение к США. Утрирую, но это...
0: То есть могло бы сработать.
1: Ну, вот, как мне кажется, купить схема. Всех это примитивно и просто. Видимо, не получается. То есть ты там политесс не соблюдешь, и будет это некрасиво. Поэтому давайте вот все-таки с Данией договариваться, и с Гренландией договариваться. И вот мы тут поставим все-таки базы. Хорошо ли это для Гренландии? Вот вопрос опять-таки. Но если с точки зрения, что российские войска нанесут ядерный удар по вашей дурацкой Гренландии, так их там и нет вообще. То есть там мало народу, это ни на кого, по большому счету, не повлияет. Хотя, как сказать, наоборот, мало вас всех там сжечь гораздо проще. А с другой стороны, поставленная база – это же работа для местных, оплачиваемая американцами. И это там поступление товаров, торговля, беспорядочные сексы, наркотики, все на свете вообще. То есть это пара денег, но очень серьезный прибыток. И чего они там возмущаются, понять затруднительно. Потому что если бумаги подпишут, все будет именно так. Добро пожаловать, давайте нам ваши деньги. Как считаешь, Петр?
2: Ну, я бы сказал следующее. Во-первых, я напомню, что Дональд Фредерич обещал американскому народу Гренландию включить в состав США. И более того, даже карты рисовал. И, в общем, она должна была войти.
0: Не только теперь, Гренландию, да.
2: Да, теперь получается, что Гренландия войти не может. И вот большой победой уже объявляется то, что будет достигнуто какое-то соглашение о том, чтобы там разместить некие базы. Но я напомню, что Дания, вместе с входящей в нее Гренландию, вообще-то страна НАТО. И не сказать бы, что она как-то там отказывалась что-то размещать, базы там были, в общем, можно было их без этого. Да. Поэтому здесь типичная очередная декларация победы в информационной войне. Будут там эти базы, не будут там эти базы, это вообще дело десятое. Тут Трамп вот опять с трибуны Генеральной Ассамблеи сейчас сказал, что мы никогда не позволим нашим соперникам, значит, в Гренландии что-то там разместить, имеется в виду Китай и Россия. Ну, он же там рассказывал, да, что Китай там почему-то...
0: Ну, то есть это вот...
2: Он отыгрывает назад, ему срочно нужны внешнеполитические победы. Значит, что касается Гренландии и баз, там действительно, там есть одна маленькая база американская, там была база холодной войны, но я хочу сказать, что строить базу на Гренландии, на острове, это так себе удовольствие, потому что это Малджа, вечная мерзлота, там просто льды. И вообще содержание этой базы и строительство ее, это еще, это вам не триумфальную арку строить там или бальный зал какой-нибудь. Это очень серьезные деньги, и это вообще неизвестно, когда будет. то из какого бюджета, и в каком году, и так далее. Это, вот, на мой взгляд, чистая информационная история. Вот он опять очередную победу одержал, хотя на самом деле он просто красиво ушел. Я думаю, что вот с Ираном примерно то же самое, что никогда больше Иран не сможет разработать.

0: Работать ядерное оружие. Он вообще-то не разрабатывал, так, на секундочку. То же самое здесь.
1: Начнем не было там никаких китайцев. А что ты про Кубу вспомнила? Кубинцы тоже хотят?
2: Они, мне кажется, они ушли. Начнем с этого. Во время выступления. Из Гренландии. Кубинская делегация покинула зал Генассамблеи во время выступления Трампа после его критики властей страны. Ну, Трамп уже закончил выступать. Это тут уже сыпятся все эти заявления и отрывки. Значит, Куба не состоит. Состоявшееся государство, свобода придет на Кубу, говорит Трамп. Вы построили две большие военные базы в Гренландии. Мы завершили войну в Газе, тем самым спасли тысячи жизней. Наши действия в Венесуэле являются доказательством того, что США больше не допустят, чтобы угрозы для Америки получили распространение где-либо на территории западного полушария. И если это будет необходимо, мы будем использовать свою несравненную военную мощь. У Венесуэлы было самое лучшее оборудование в мире, поставляемое из других стран. Интересно, сработало ли оно? Оно даже близко не сработало, говорит Трамп. В общем, тут...
1: Это он имеет в виду системы ПВО. Да.
0: Я думаю, что тут даже обсуждать нечего. В общем, все понятно.
2: Да нечего, тут все понятно. Да. Знаете, это случай, когда комментировать только портить. Да.
1: Не сработало. Вот не сработало оно потому, что дали денег, и там не было людей. Поэтому системы ПВО не вели огонь по американским вертолетам. Успешно ли выполнили задачу американские войска? Более чем. Как они ее выполняли? Там, каким-то невероятно метким огнем или раздач котлет долларов, которые в США напечатают столько, сколько надо? Это никакой роли не играет. Это исключительно успешная операция по выкрадыванию президента Мадуро и установлению там власти своих марионеток. Ну да, тут хорошо получилось. Больше ничего вспомнить не можем.
2: А по поводу кубинцев хочется сказать, что их воле, силе, духу и характеру можно на самом деле позавидовать. Не представляем, насколько там сейчас тяжело. Мы тут иногда, да, значит, жалуемся на какие-то наши проблемы, которые тоже есть. Но, мне кажется, вот сравнивать вообще...
1: Несерьезно.
2: Да, это как-то несерьезно, действительно. Поэтому за кубинцев мы переживаем. Но вот
1: мы за них.
2: Как можем, да, так как можем, так и сочувствуем в этом плане. Тут еще очень много заявлений есть, ну, международной тематики, в том числе, что Эрдоган предложил отменить право вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Не знаю, будет ли какой-то успех после...
1: Потому что Эрдогану не дают развернуться, у него нет права вето.
2: Вот он и говорит, давайте отменим право вето. А что мне не нравится, я хочу это исправить. В целом, все, логика более чем ясна. Паузу сейчас сделаем и скоро продолжим.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот.
0: Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
5: Мы снова у микрофона. Татьяна Ладяева, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов тоже с нами. Петр, привет еще раз. Вот Дмитрий Юрьевич в хорошем настроении.
6: Мне нравится комментарий. Дмитрий Юрьевич, себя тебе этот комментарий написали в чате ВКонтакте. Товарищ Пучков, пишет Татьяна Голубева Адельсон, не надо наезжать на Израиль.
7: О, Татьяна Адельсон. А что мне еще нельзя? Поделитесь, пожалуйста. Наезжать. Татьяна, вы знакомы со смыслом термина «наезд»? Мы говорим о фактах, Татьяна, геноцида, устроенного Израилем в отношении палестинского населения. Какие еще у вас вопросы есть? Пишите.
5: Ну, Петр, я так понимаю, там зачитался в комментариях, пока был выпуск
6: новостей. Нет, там почему-то их не очень много. Я, честно говоря, может, куда-то не туда смотрю, но вот там, где я нашел, вот есть всего несколько. Пишите, друзья, комментируйте.
5: Ну что, про Эрдогана-то будем или поехали дальше?
7: Ну, что про него? Он расстроен, что он не может принимать участие в такой большой и серьезной политике, а очень хочется. Вместо того, чтобы забарывать свою инфляцию и повышать благосостояние граждан Турции, он рвется, так сказать, на международную арену. Не получается, к сожалению или к счастью, как сказать. Турция наш извечный противник, мы с ней 500 лет воевали, никаких этих иллюзий в отношении Эрдоганов у нас быть не должно.
6: У меня, знаешь, родился, Дмитрий Юрьевич, комментарий, который надо говорить голосом товарища Сталина. Хорошая инициатива товарища Эрдогана. Постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обязательно рассмотрят ее на следующем заседании.
7: Да. Только так.
6: Ну, дело в том, что действительно 5 стран будут решать, менять это или не менять, поэтому у товарища Эрдогана идей
7: обидно.
6: Много. Вот, ну, да. Здесь на самом деле не так все просто, потому что, с одной стороны, конечно, постоянно члены Совбеза вроде как право вето не захотят никому отдавать, а с другой стороны, там могут быть какие-то политические тоже расклады, где кто-то может подумать, а может быть, а здесь и так далее. Ну, во всяком случае, Лавров в свое время высказывался в том смысле, что Россия не против расширения числа участников вот этих вот постоянных членов Совбеза, но опять же, одно дело сказать, что мы не против, а другое дело...
7: Да.
6: Ну, в общем, рассмотрят инициативу товарища Эрдогана.
7: Ну, тут вопрос-то сразу, а кого вы туда включить хотите? Угу. Шестерок США, а мы не хотим их включать. Нет. А они не захотят включать тех, кто выгоден нам, наших союзников, поэтому нет. Либо ООН надо как-то реформировать или строить какую-то другую ООН. Вот.
5: Давайте еще коротко. Ну, второй день обсуждают. Новость, не могу сказать, что суперсвежая, но, тем не менее, довольно громкая. Премьер-министр Италии Мелони, значит, объявила о планах запретить в школах никабы, ну, да, одежда, которая полностью или почти там полностью закрывает лицо, на хиджаб, который закрывает волосы и шею, мера при этом не распространяется. Ограничение должно одобрить правительство и после уже парламент. Ну и разные оценки всего этого. Но, честно говоря, мне кажется, что это правильно, учитывая в том числе и в Европе, какие иногда происшествия происходят. Но, безусловно, представители разных вероисповеданий будут думать, наверное, тоже по-разному.
7: Естественно, да, да.
5: Ну, я не знаю, для Италии это особенно сейчас какой-то актуальный, да?
7: Для всех. Ну, зачем вы их туда напустили, этих замечательных людей, которые к вашим странам не имеют никакого отношения, ненавидят вас, вашу культуру, не имеют ни малейшего желания интегрироваться, живут замкнутыми диаспорами, и вообще оно намертво привязано к национальности и религии. Приведу набивший оскомину пример. Советский Союз, который населял советский народ, это наднациональная общность. Это очень важно. И Советский Союз был государством атеистическим. При этом непонятно. Пока вы не лезете в политику, до вас вообще никому нет. Исповедуй любую религию. У нас есть свобода совести, и она там была. Ни в какую политику на государственном уровне религию пускать нельзя. Никакую, ни свою, ни чужую. А это, ну, мало того, она откровенно чужая. Эти люди исповедуют совершенно чуждые ценности. И, обрати внимание, они умышленно подчеркивают: «я не такой, как вы». Тут не надо никаких сказок, нам Господь это заповедовал. Я не видел в Коране, как надо, какие штаны надо носить, носки, то есть штаны заправлять в носки и какую-то безобразную бороду отращивать. Там про это не написано. А нет, а мы будем именно вот так, потому что мы не такие, как вы. Ну, дальнейший вопрос: а в чем суть вашей не таковости? А не такие, как вы, это обозначает, что мы лучше вас. А дальше вопросы. Так это, получается, ваш так называемый бог, он лучше нашего, да? Я правильно понимаю, да? А правда, что у вас там написано, что всех не таких, как вы, надо убивать? Еще что у вас там есть? Интересно. Ну и результат. Прекратите все это, прекратите. Вот, и обрати внимание, это уже 100 лет явлению. Если еще в советском телевизоре вызывало недоумение, вот приезжает скорая помощь какая-нибудь там, не знаю, французская, немецкая, а на ней нет Красного Креста. Тоже обрати внимание, что он изначально Красный Крест и Красный Полумесяц. Крест – это христианский знак. Ага, я в Христа не верю, и не надо меня складывать в машину, на которой нарисован крест. И вот как только вы пойдете на поводу у этих людей, вам вообще интересно станет. И вот на скорых помощях уже рисуют какой-то там шестиконечник со змеей, какая-то фишка, что это такое? Скорая помощь.
5: Не обращал внимания.
7: Да. А, не-не-не, все интересно. И вот они сначала нам это, будь любезен, крест не рисуй. Дальше наши дети будут ходить в школу вот в этом, а вот это, оно ничем не отличается от еврейской ермолки. Вот ничем не отличается. Сначала с них ермолки снимите, а потом нам претензии выдвигайте. Не можете, да? Еврейская община в вашем государстве сильна? Не можете, да? Ну и мы будем носить. А ваши крестьяне, христиане, не должны бесить нас крестами. Вот они, на них кресты висят, они их выставляют на показ. Вот этого быть не должно. Ну, и одно, другое, пятое, десятое, кстати, обрати внимание, в православной традиции никто кресты наружу не вываливает. Там, наоборот, четко определяется. Делинуша, его не надо показывать. Он должен быть скромный, на веревочке и висеть незаметно для всех. Он не для того, чтобы что-то там кому-то демонстрировать.
5: Это не как украшение, да, которое там или бижутерия.
7: Так точно. Да, и ну, все это печально. И рано или поздно они придут к тому, что государство, оно вообще ни за какую религию нет. Нельзя ничего проявлять. Дома у себя сиди, молись, в синагогу ходи на здоровье. А здесь никому ничего демонстрировать не надо. Это, кстати, и нас касается. У нас тоже эти, которые граждане едут из республик Средней Азии, обрати внимание, там знают, с чем имеют дело. И там законом запрещено ходить во всех этих паранджах, которые лицо закрывают. Они приезжают в Россию, а здесь можно. Потому что это нам Господь так велит. Что вы против Бога, что ли? Как вы так можете? А так, как со всеми, нельзя, и все, и нечего тут вообще обсуждать. Ни ермолог, ни никабов, ничего быть не должно.
5: Петр, добавишь что-нибудь или поехали, смотрим, что у нас происходит в стране,
6: поехали.
5: Чтобы не застрять только на международке. На самом деле, не самые хорошие новости из Башкирии идут. Тут 4 человека погибли при пожаре в торговом центре «Солнечное» в городе Стерлитамак. Второй город по численности в Башкирии. Пострадали 8 человек, из которых 4 погибшие. Об этом вот последнее, да, заявление Минздрава. Значит, некоторые выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Ну и, соответственно, получили тяжелые ранения. Одна из тех, кто выпрыгнула, сейчас находится в реанимации. Серьезная травма. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. На месте работают следователи, криминалисты, полиция. По словам очевидцев, спасатели приехали только через полчаса после вызова. Предварительная причина – это короткое замыкание. Но, конечно, зимние вишни, к сожалению, сразу начинают. Ну, там была другая причина, но я имею в виду, что вот когда ты читаешь торговый центр, пожары, вот это вот все, кадры и зимние вишни сразу, к сожалению, всплывают перед глазами.
7: Вообще, конечно, дикость какая-то. Перво-наперво соболезнуем всем. Да. Пострадавшим желаем поскорее поправиться, но вот у нас одно время, я на Лиговке когда жил, я там неподалеку от Московского вокзала, выходишь на Лиговский проспект, а тебе навстречу какая-то, это, знаешь, первомайская демонстрация идет. Что такое, понять не могу. А на площади Восстания есть такой этот торговый центр «Галерея», и туда от украинских нацистов регулярно звонки. Здание заминировано. Алло, заминировано. Да, да, да, да. Ну и все, естественно, покидайте немедленно. Но я раза два минимум попадал вот в эти покидания здания. Ну, во-первых, специально оборудованные лестницы, которые это не горят, там нет ничего горючего на них, просто бетон и железные перила. Ну, вышел, пошел, никаких лифтов, там всем объясняют по громкой связи, как эвакуироваться из здания. Ну, все, что значит прыгают в окна? То есть это люди от чего-то отрезанные огнем.
5: Может быть, да,
7: огнем.
5: Заблокированы огнем как-то получилось так.
7: Подождем разъяснений. Да. Ну, еще раз повторюсь, выражаем всем соболезнования.
5: Ну, я тоже, кстати, вот, ну, как раз после зимней вишни, это сколько уже лет, уже много прошло, потому что это еще до того, как я в Москву переехала, это уже 8 лет.
7: Ну,
5: точно,
7: там, ты же понимаешь, это развлекательное заведение, это одно, а торговый центр это совсем другое, он не так оборудован.
5: Нет, я к тому, что как раз были массовые проверки, помните, ну, после, да, по стране, во всех торговых центрах, эти все эвакуации, учебные тревоги, я тоже одну застала, и люди, вот что меня тогда поразило, несмотря на то, что все вот трагедии это были поражены, они как-то, я не могу сказать, что они действительно пытались научиться правильно эвакуироваться. Потому что это вот мне такие вот достались, да, вот в тот момент, скажем так.
7: Меня больше удивило другое. Оба раза я сидел там в ресторанах, и оба раза там все поднялись и ушли. Я, как приличный человек, бегал за официантом на это, дай рассчитаюсь, а так все ушли, не заплатив.
5: Ну, наверное, предполагалось, что они потом вернутся.
7: Не знаю.
6: Вряд ли кто-то вернется.
5: То есть все идут, Дим Юрьевич оплачивает счет, да? Ну, это тоже, не знаю, как согласно правилам. Мне кажется, можно выйти, а потом вернуться уже. Да, да. Достойный человек, да. Ой, в общем, следим за развитием событий. Надеюсь, что на этом количество жертв, по крайней мере, закончится, хочется в это верить. Итак, в России предложили, но это не депутаты, это не на каком-то федеральном уровне, но это мнение, которое есть. Значит, в России предложили штрафовать за публичное использование фразы «разведенка с прицепом». А тут по отношению к женщинам это все подробно описывается, а мне, честно говоря, кажется, что это по отношению к мужчинам тоже было бы справедливо с той точки зрения, что так можно назвать многих. Оскорбление ли это? Да, я считаю, что это оскорбление. Ну, я считаю, что это неправильно. Но это как вот странно, вот разведёнка с прицепом. Ну, это странно звучит. Это, ну, для меня это звучит как оскорбление. Ну, как это можно отследить, отштрафовать? Я не знаю, вот это вот всё. Но только
7: я бы с другой стороны зашел. Вот мы сидим на радио, и некоторым образом, как это принято говорить, фильтруем речь.
5: Да.
7: Вот так мы говорим, а так не говорим. Хотя в обыденной речи можем употреблять все, что угодно.
5: Да.
7: Сказать вот так, но можно сказать, чтобы уязвить, можно пошутить. Может, это просто констатация факта, и что? И никто никого оскорбить-то не... Разведёнка – это что, оскорбительное слово? Вот я сразу вспоминаю Леонида Агутина, который в какой-то этой песне о главном что-то «разбитная разведёнка». Уже смешно. Да, с прицепом.
5: Ну, некоторые сами про себя так могут даже пошутить.
7: Да, с прицепом. Ну да, с прицепом. Дальше что?
5: Ну, бывает... для меня все равно чуть-чуть оскорбительно.
7: Я еще раз тебе говорю, что вот мы сидим на радио, кто-то там выступает на телевидении, ну, наверное, там такая лексика неприемлема. В обыденной речи, ну, давайте, вот женщин называют бабами, а мужчин называют мужиками. В кругах, которым мы имеем сомнительную честь принадлежать, назвать мужиком – это оскорбить фактически. Мужики в поле работают, а здесь их нет. Я тебе не мужик, и не надо со мной так разговаривать. И это тоже оскорбление, и баба – оскорбление, и мужик. Это вот люди, люди, которые… у нас с судами-то ситуация, вот это тяжкое наследие коммунистического режима, когда любой… может обратиться в суд с любой чушью, не платя никаких денег ни за что, вообще ничего не делая. Вот лезть, у него обязаны принять, рассмотреть и так далее и тому подобное. Вот и эти граждане с такими же предложениями вылезают.
5: Меня правит, что это предложили все-таки на круглом столе в Госдуме, но не депутаты. Я считаю, что это там некая какая-то... Что это? Не, ну там какой-то...
7: Это
5: совет
7: безумие.
5: Блогеров это.
7: Ну, вот, это да,
6: блогеры,
7: да, да. Этих надо особенно помним, внимательно слушать, да. А вот назвать человека дураком, например, а он справку покажет, а я не дурак. Давайте в суд. Меня оскорбили. Как вообще быть? Давайте
6: я
7: на каждый
6: боюсь,
7: чих.
6: Да. Ну, тут, конечно, это все глупость, потому что понятно, что контекст может быть абсолютно разный. Например, кто-то читает рассказ, да, какое-нибудь художественное произведение, где такое упоминается, и что. Или вот, например, Татьяна два раза упомянула это словосочетание, ее тоже оштрафовать надо за это.
7: Да.
6: Вот. Или что тогда делать с легендарными, оскорбительными, в общем-то, фразами, за которые миллионы поднимутся, ну, например, малолетние дебилы. Это тоже, в общем, оскорбление. Вот, автор присутствует здесь.
7: Я на три пожизненных наговорил уже, да.
6: Тут можно, да, и потом, ну, хорошо, не будет разведёнка с прицепом, будут говорить хорошо, разведёнка с П. Например, скажут, ну, это будет еще более оскорбительно.
5: А я, кстати, узнала, что есть аббревиатура, оказывается. Я до сегодняшнего вот разведёнка с прицепом РСП.
7: Ну, это интернет-сокращение.
5: Да,
7: по-быстрому.
5: Я, ну, возможно, я просто не любитель вообще что-то сокращать.
6: Ну, просто очень много выражений, которые кому-то не нравятся, скажем, здесь запрещать, что ли?
7: Да.
6: Ну, странно.
7: А вот есть глупо...
5: Так это вопрос воспитания.
7: Глупого человека, вне зависимости от пола, например, называют овца. У нас. Вот овца. И он овца, и она овца.
5: Ну, да. Я, кстати, не знаю,
7: конечно,
5: нам сейчас за то, что мы так в эфире. Это... Нет, ну вот, ну, вы
7: каким
5: мне такое
7: образом?
5: Скажете, я скажу, Дмитрий Юрьевич.
7: Во-первых, я такое не скажу. Я скажу только тому, кому надо. И в обстановке, где это нормально происходит.
6: Как это?
7: Ну, давайте вообще весь русский язык запретим. Потому что там может быть оскорбление для кого-то затаиться.
5: С другой стороны, мы с вами много раз говорили, вот как раз в адрес разных комментаторов, которые совершенно не боятся высказываться, да, там вот как-то как они есть, ну вот, да, в комментариях. Откроем эфир, там тоже много чего можно, там и вплоть до оскорбления и перехода на личности. Так, может быть, это же тоже история про это, что люди иногда пишут такое, и они ну, уверены, что за их комментарии им ничего не будет. И они там как раз напишут вот и те слова, которые мы сейчас упомянули, и какие-нибудь слова еще похуже.
6: Нет, ну, давайте как-нибудь. Я ничего, есть да, же для этого Петр. Суд, а чего? Ну, иди подавай в суд и разбирайся, в чем проблема-то.
5: Ну, тогда да.
7: Давайте для начала как-то это ранжировать. Угу. Вот меня, например, регулярно обещают убить. Давайте
5: это
7: как-то.
5: Угроза.
7: Да, для начала вот убийствами займем. Этим никто не занимается, я тебя уверяю. И ходить бесполезно. Нет, да, разведенка с прицепом. Вот что страшно для российского общества. У вас приоритеты-то какие-нибудь есть. Вот здесь вот убить пообещали. Здесь пообещали убить родственников. Тут обложили матом трехэтажным. Есть, ну, градация-то какая-нибудь есть. И внезапно окажется, что вот эта чушь, она даже в самое дно не попадает, потому что есть вещи гораздо более страшные. Кто это, что это за люди, кто это предлагает? Ну, вот это вот
5: кстати,
7: начало.
5: Знаете, что удивительно?
7: А
5: вот выборы
7: это,
5: только закончились, они уже, значит, на, ну, вот при всем уважении, ну, там же однозначно на этом круглом столе обсуждали что-то еще более важное. Ну, вот я в этом уверена абсолютно.
7: А вынули только это.
5: А
7: это
5: только
7: я вот тебе
5: это.
7: Точно
5: ну, это,
7: говорю. Это вот как
5: это мои.
7: Камешек. Да, как камешек, знаешь, на горе. Вот он покатился, а в итоге сошла лавина. Вот этой дурью, а это откровенная дурь, вы спровоцируете такие события, последствия которых вообще даже осознать не можете. Как-то так.
5: В продолжение. Более половины опрошенных россиян, в ЦИОМ рассказывают, считают важным регистрировать свои отношения. То есть все-таки официальный брак для 65% он пока важен. И я считаю, что это, кстати, классно.
7: Это тоже тяжкое наследие коммунизма. Нормальная семья нынешняя, она состоит из одного человека, ему никто не нужен.
5: Ну, это неправильная
7: семья. Ну, мы же хотели в светлое будущее, вот оно,
5: ёлы-палы. Но мы тут оказались, теперь мы решаем демографическую проблему и все остальное. Да.
7: Как-то успехов пока не очень видно. Это очень хорошо коммунисты нам в головы заложили, что семья должна быть, которая регистрируется. А это про что? А это про совместно нажитое имущество, наследство и прочее. Потому что получается, ну, там тоже есть над чем с напильником поработать в нашем этом свадебном законодательстве. Есть что поправить и что сделать лучше. Но...
5: А что надо поправить, Эмир Ильич?
7: Деньги. У нас капитализм теперь. Деньги, брачные контракты. Вот это вот мое, а это твое. Это, с одной стороны, если какой-нибудь Мик Джаггер из группы Rolling Stones на ком-то там в 358-й раз женится, брачный контракт, это я бабки там 40 лет зарабатывал. Да, и в случае развода будет вот так, а не так, как тебе кажется. Мои миллиарды тебе не достанутся. Ну, и то же самое вниз спускается. Точно так же. Если это нажил я, то до свидания, не твое. Меркантильно? Ну, да. А в противном случае тебя просто разденут. Это, кстати, на Западе примерно так же. Там бракоразводные процессы и то, что потом происходит с мужьями, которые деньги платят, а вне зависимости от того, сколько ты зарабатываешь, неважно, ты должен платить, например, 2,5 штуки баксов в месяц, а у тебя зарплата 1,5, это никого не интересует, ты просто сядешь, просто и без затей, потому что он не заплатил. Вот так вот интересно получается. Вот эти вещи надо регулировать, да. А так, ну, я вообще не знаю. А как это? Ты с кем живешь-то? Это твоя любимая женщина, любимый мужчина. В смысле? Вот ничего не регистрировать. Я такое вообще понять не могу. Так нельзя. И в этом со мной согласно большинство соотечественников.
5: Большинство. Да. У нас есть меньше 3 минут. Либо мы можем продолжить эту дискуссию, либо что-то из кино быстро посоветовать, если есть что советовать.
7: Вышел второй сезон «Mobland», который у нас переводится как «Гангстерленд». Говорят, хороший, но я
5: еще
7: не видел.
5: Пока еще не смотрели. Петр, а ты там...
6: Там одна серия только пока.
7: А, меня Дементий ввел в заблуждение.
6: Ну да, но не весь сезон, там одна серия. Они по одной будут выходить, и долго все будет.
7: Я продолжаю просмотр сериала «Трудно быть богом». Ну, с интересом, так скажу. Мне не нравится, но с интересом, да. У нас такого не бывало. Претензия, повторюсь, ровно одна. Зачем вы героев из книжки запихали в свой сериал? Напихали бы других, мы бы все поняли. Дело происходит через 100 лет, например. Да. Так как-то очень-очень странно.
5: Петр, ты будешь что-нибудь советовать, рассказывать? Или ничего?
6: Да нет, пока нечего мне посоветовать. К сожалению, такого прям выдающегося ничего не видел.
5: Давайте тогда попросим наших... Мы как-то с вами вообще в плане рубрики про кино немножечко подвисли, мне кажется. Но было лето. Сейчас мы уже, да, как бы реабилитируемся. Я думаю, что впереди зима, вот 100 дней до Нового года мы посчитали сегодня. Чем надо будет заниматься в прохладные зимние вечера? Ну, смотрите.
7: Посматривать.
5: Да, посматривать что-нибудь. Поэтому просим всех наших зрителей и слушателей написать нам какие-то рекомендации. Я потом даже изучу, ну и, собственно говоря, с вами, может быть, что-то посмотрим. Ну, я еще помню, что относительно, ну, не скоро, но как-то мы с вами смотрели программу почти целиком к «Оскару», правда, не прошлому, а позапрошлому. Вот тогда нам было и на чем посмеяться, и на чем поплакать. Вот, поэтому я думаю, что надо, да, вот чем-то подобным заняться, изучить, куда
7: пора готовиться, да.
5: Что получать. Я, кстати, недавно смотрела «Больница Питт» сериал, который мы с вами обсуждали.
7: Да, они там кучу
5: призов насобирали, а я второй сезон так и не досмотрела.
7: Я одну серию посмотрел.
5: Вот, да, что-то мы с вами выпали в этом плане. Поэтому будем скоро наверстывать. Ну, на этом мы будем сейчас уже
7: работать,
5: заканчивать. Да. А да, есть над чем, есть где исправиться. Поэтому, друзья, пишите комментарии, рекомендации. Будем что-нибудь обсуждать потом вместе. На этом заканчиваем. Татьяна Ладяева, Петр Лидов,
6: Дмитрий
5: Юрьевич Пучков.
6: Всего доброго.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Предварительные итоги выборов в Госдуму. Контекст. Конституционное большинство «Единой России». Явка на уровне почти 60%, превышающая предыдущие показатели. Гражданская зрелость избирателей. Максимально спокойная избирательная кампания. Беспрецедентность внешних вызовов и угроз, которые на себе жители страны практически не почувствовали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительных итогах голосования. «Единая Россия» набрала без малого 58%, КПРФ – почти 14%. В законодательный орган также прошли ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные определены и будут наказаны. Ни на одном избирательном участке итоги выборов не отменили. В своем обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму Владимир Путин заявил, что в этот раз они проходят в условиях спецоперации, а жители новых регионов впервые выбирают депутатов после воссоединения с Россией. По словам президента, участие в выборах – это общий вклад в победу. С их успешным проведением российское руководство поздравили главы многих государств.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре и Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Сергей Лавров начинает визит в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН. Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией. Президент Франции застучал кулаком по трибуне, говоря о Палестине. Подробности далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Нью-Йорк. Там он примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как ожидается, Лавров на полях ООНовской недели примет участие в многосторонних мероприятиях и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Министр ранее говорил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции Вашингтона по Украине и посредническим усилиям. Выступление Лаврова запланировано на 26 сентября. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом несколько раз заявил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией. Ранее пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий вооруженных сил России. В Москве заявляли о готовности возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины. В данный момент обсуждается возможность проведения нового раунда в октябре. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в феврале в Женеве. Рассмотрение вопроса привлечения афганцев на работу в Россию не продвигается. Об этом сообщил советник министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. В марте дипломат рассказал, что стороны обсуждают на экспертном уровне возможность привлечения афганских мигрантов к работе в нашей стране. Афганский посол в России Хасан Гуль Хасан также сообщил изданию, что дата прибытия афганских мигрантов в Россию пока неизвестна. Президент Франции Эммануэль Макрон эмоционально застучал кулаком по трибуне в ходе своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, говоря о сложной ситуации в Палестине. Напомню, с октября 25 года в секторе Газа действует режим прекращения огня. Однако израильская армия продолжает наносить удары по палестинской территории, заявляя, что их цели – это объекты и участники движения «Хамас». Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в Нью-Йорке региональную безопасность со своим иранским коллегой Аббасом Аракчием. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Как уточняется, министры подчеркнули важность постоянных контактов на высшем уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений. Байрамов встретился с Аракчием на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Московский зоопарк хотел бы разместить у себя еще одного жирафа, сообщила гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова. Сейчас на новой территории в павильоне «Животные Африки» в московском зоопарке живет южноафриканский жираф Липа. Она родилась в Кении, прибыла в московский зоопарк в 2004 году, сейчас ей 23 года. На территории объекта ранее жил легендарный жираф Самсон Гамлетович Ленинградов. Однако он умер в июле 2024 года в возрасте 30 лет. В конце декабря 2024 года чучело жирафа пополнило экспозицию Дарвиновского музея. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Дмитрий, я вас категорически приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович. Как ваше, ничего.
2: Я замечательно, вас, скажите, у вас дождь идет?
3: С утра был зверский туман. Шел на ощупь фактически на утренней пробежке.
2: Понятно.
3: А сейчас не знаю, нет. Приехал, дождя не было, нет.
2: У нас какой-то такой осенний дождь, противненький. Еще вроде не холодно, но уже противненький.
3: Да, у нас три дня до этого шел непрерывно, я вас понимаю.
2: Дмитрий, у меня к вам вопрос. Я вот уже пару дней думаю, так сказать, вычесываю остатки волос с затылка. Не понимаю. Скажите, зачем Трамп ввел эти... Ну, не ввел, подписал закон об этих зверских санкциях. А ну ему зачем?
3: Я так думаю, что он просто не может отказаться. То есть там, там же, как я понимаю, это про то, что он может. Это дает ему право вводить санкции, там какие-то стопроцентные, но не обязует его их вводить. Поэтому вот эта группа барбосов, которую представлял этот Линдси Грэм, антисоветчик, русофоб, сволочь, экстремист и всякое такое. Ну, вот там шайка есть, которая яростно это поддерживает. Для меня как-то загадка. Могут ли они санкциями этими, рестрикциями нагадить нам еще больше? Ну, безусловно, могут, я в этом не сомневаюсь. Но уже там 30 с лишним тысяч этих ограничений результата не дали, а тут вдруг дадут. Я так понимаю, что да, самые бронебойные были приняты изначально, а не потом уже мы подумали, и я решил, ну, есть у тебя такая возможность, ну, здоровье, а как ты их вводить будешь? Они против кого? Против китайцев и индусов? Ну, там, наверное, есть чем ответить. Странное решение.
2: Я просто логика. Да, цены на нефть растут, поэтому давайте мы еще ограничим поставщика нефти на рынок. Да. Видимо, после этого...
3: Как вам заявки, что солярки в США нет? Потому что Украина бьет по российским НПЗ. Мы действительно солярку продаем куда-то в США? Они от нас зависят?
2: Более того, насколько я знаю, мы уже довольно давно солярку на экспорт не продаем.
3: Вообще не продаем.
2: Я как бы человек рациональный. Вот рациональный. Да? Yeah. Есть, знаете, эмоциональные люди, есть барышни, есть такие художественные натуры, да, вот они вот так вот могут, да.
3: И прочие шизоиды.
2: Ну, соответственно, я как человек рациональный, я вот смотрю на этот паноптику, я не понимаю. Причем у меня на самом деле еще вопрос, он еще как бы веселее, да, чего он хочет, Фредович-то. Дональд наш.
3: По-моему, всего.
2: Нет. Кое-что я понимаю. Ну, например. Так. Давайте я сейчас расскажу как бы логику, а вы меня потом покритикуете. Значит, вот у нас сидит Дональд Фредович. Он уже отсидел почти половину второго срока. И третий ему, в общем, не светит. Он, конечно, хотел бы, но понимает, что сие никак. Значит, он уйдет. Теперь вопрос. Уйдет он сам или его снимут?
3: Уйдут.
2: Или его уйдут. Ну, понятное дело, что он хочет, чтобы его не ушли. Он хочет досидеть. Ему уже будет 82 года. Почтенный возраст, Дмитрий Ильич, почтенный.
3: Да.
2: Я так прикидываю, мне еще, считай, еще 20 лет. Да? 20 лет такой веселой жизни. Он же не скучно живет. Да.
3: Напряженный, да.
2: Вот. Значит, 20 лет назад он еще устраивал Мисс Вселенная.
3: Да.
2: Дмитрий Ильич, вы готовы сейчас устроить Мисс Вселенная? Только так, положа руку. Нет, где там... Слева.
3: Известно, куда. Нет.
2: Нет, вот я тоже нет.
3: Я уже не
2: нет,
3: тот.
2: Не тот уже. Да.
3: Боюсь опозориться.
2: Да. Сил уже не хватит. Да. Вот. Значит, а он мог, да. Вот. То есть он такой парень крепкий. И вот, значит, этот крепкий парень, вот он, то есть он хочет уйти, при этом еще, чтобы как бы у него еще были какие-то радости жизни. Значит, для этого надо, чтобы его не посадили. И еще одна очень важная вещь. У него есть семья. И эта семья явно совершенно получает какие-то доходики.
3: Ни малейших сомнений.
2: Да, значит, вот есть какие-то шахер-махеры. Нет, не с Ираном.
3: Моментики.
2: Да, не
3: моментики. С которых мы получаем доходики, да.
2: С КСИРом. Есть его этот Совет мира, куда кое-кто денежки-то дал. Да, и там
3: кто-то
2: тоже...
3: Один, по-моему, да?
2: Лежит. Нет, какие-то как бы страны мелкие туда по миллиардику-то кинули. Ну, в расчете под непонятно на что. И вот он как бы не хочет, чтобы его обидели. И отобрали эти денежки. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого надо каких-то очень серьезных дядек удовлетворить. И вот чем он их может удовлетворить? Причем дядек таких американских, таких серьезных дядек. Я вот думал и придумал, что он хочет выгнать Великобританию из числа, с тех стран, которые решают все. И вот смотрите, да, идут все эти саммиты, саммит ШОС, саммит БРИКС, потом будет саммит АТЭС, и вот и нигде нету Великобритании. И вот есть у меня гипотеза, что он хочет Великобританию выгнать, поскольку отношение в Соединенных Штатах Америки к Лондону примерно такое же, как на Украине к Москве. Ну, что такое Америка? Это бывшая колония, да, да, которая как бы свою самость... Ну, только давайте так скажем. Да, это Украина, которая захватила всю Европу.
3: Смогла.
2: Да, смогла захватить всю Европу. Да. Вот, у них такая... Вот. Но все равно Лондона они как бы не любят, боятся еще чего-то. И до сих пор подозревают, что Лондон там чем-то втихаря управляет. И вот, соответственно, выгнать Лондон отовсюду. Понятное дело, что за такое доброе дело Трампу много чего простят. Вот как вам такая конспирологическая конструкция?
3: Ну, как известно, хотеть не значит мочь. Я помню, читал откровения каких-то их деятелей, что типа после того, как развалилась империя британская, ну, так получилось, а давайте мы будем новыми Афинами, сказали в городе Лондон, вот мы новые Афины, а США, это где Капитолий стоит, как мы помним, да, а это будет новый Рим.
2: Сейчас, вот ты понял, они вдвоем... Афины, да, это они будут ходить в простынях и беседовать о высоком?
3: Не совсем, да. Вот эти вот, эти будут с саблями скакать, как положено римлянам, а мы интеллектуальный центр, мы будем говорить, что делать. Ну и по всей, это, естественно, адское загрубление, но, по всей видимости, так и происходит. Там огромное количество денег в этом Лондоне, там рулят финансами настолько сурово, что это отражается на Соединенных Штатах, иначе за что бы они их ненавидели? Вы лезете в какие-то процессы и мешаете нам всем на свете управлять. Вот это вот абсолютно лишний центр силы. Ну, я так это понимаю. А можно ли их отогнать от корыта в Великобританию? Ну, я сильно сомневаюсь. Там у них в известных музеях картин висит на денег больше, чем в Соединенных Штатах вообще в наличии есть. Там очень хорошо с деньгами. Я думаю, так просто не получится. И если это дело возглавляют и направляют такие люди, как недавно издохший Линдси Грэм, террорист и экстремист, то вряд ли что-то получится, нет.
2: Ну, хорошо, давайте немножко другую.
3: Я к тому, что там, да, в Лондонах-то тоже там не лыком шитые сидят. Там это правда, тоже серьезные, да, люди. То есть, да. Вы моя... так, а мы вот так.
2: То есть вы сомневаетесь в том, что у Трампа получится реализовать мою конспирологическую, да, конструкцию. Жалко.
3: Стараться будет.
2: Обращай внимание, это вторая конспирологическая конструкция, которая у Трампа не получилась, которую я для него придумал. Первую
3: подсказывал,
2: я...
3: да?
2: Да. Первую я ему придумал в 14 году, 5 ноября 14 года в городе Дейтоне, штат Охайо, когда я последний раз был в Соединенных Штатах Америки, не побоюсь этого слова. И там на Дартмутской конференции обсуждались результаты промежуточных выборов 4 ноября, тогда феерически победили республиканцы. Я тогда сказал, что в Соединенных Штатах Америки есть два сценария базовых. Первый сценарий — спасаем мировую долларовую систему, но ценой разрушением реального сектора США. Второй сценарий — это спасаем реальный сектор, но ценой разрушения долларовой системы. И как бы первый сценарий у американцев ассоциируется с демократической партией, а второй — с республиканской. Я как бы не будем вдаваться в детали, правильно, неправильно, вот, да, просто, да, вот, да, так. Да? А, и то, что республиканцы так победили, означает, что американцы хотят, чтобы им восстановили реальную промышленность. И вот поэтому должен появиться политик, который будет реализовывать вот эту программу. Через несколько месяцев появился Трамп, Make America Great Again. Ну, все.
3: Again.
2: Как бы это сказать так? Попроще. Again. Вот. И вот, значит, а не вышло. Почему? Потому что у Трампусика, у нашего, он не решился разрушить долларовую систему.
3: Не дали, может.
2: Испугался.
3: Нет?
2: Ну, скажем так, да. Если бы он тогда сказал это, то, может быть, и можно было бы это сделать. Но он не сказал. Это было очень страшно, и, видимо, как бы он не решился. Но сейчас все уже, да, уже понятно. Долларовая система таки разрушается. На самом деле, тогда не нужно было говорить «я разрушу». Тогда нужно было просто сказать: ребята, вы понимаете, что она идет к разрушению? Да, так давайте мы сами ее немножко адаптируем. Ну и под это дело. Вот. И вот, соответственно...
3: Уже ломать, да.
2: Уже, да, ну вот вы же знаете, да, что как бы... Есть такой способ ремонта, да? Когда надо новые наличники, да, давайте все окна, да,
3: снесем
2: и все, да. Вот. Это такой метод, да, брутальный.
3: Это же мой любимый пример про строительство демократии. Дорогие граждане, вы живете в сарае. Да, говорят граждане, дует холодно, вообще сарай не... Фу. А что вы хотите предложить? Мы хотим вам предложить жить во дворце. А что делать надо? А вот смотрите, сейчас гоним стенобитную машину. Подгоняют эту, как его, ну, подъемный кран, на котором чугунная баба висит. И с размаху этот сарай в клочья, только щепки летят. Раз, снесли, под корень снесли. Так, а дальше что? Стройте дворец. Из чего? Ну, вот из этого. Да. Вы что, зима, снег? Не знаю, мы вам объяснили. Вот при демократии во дворце жить гораздо лучше, чем в вашем дурацком сарае. Если вы не способны, ну, извините, к нам какие вопросы? Вот то же самое, да.
2: Это вот демократия, я согласен. Тут нельзя не согласиться, да. Вы очень точно описали демократию со свободой. Вот. И вот, значит, вот у Трампа тогда не вышло, сейчас, Дмитрий Юрьевич. А не кажется ли вам, что это напоминает систему? Знаете, я когда учил детей в школе, то я объяснял детям, что дети, запомните, что самое страшное, что может быть, это стать импотентом. Дети, хи-хи-хи, говорю, дети, вот вы не понимаете, импотент – это существо, вся жизнедеятельность которого выражается глаголами несовершенного вида. Вот. Вот понимаете,
3: ну,
2: вот...
3: Да, да.
2: Вот строить может?
3: Я боюсь. Да, я боюсь, что он хочет.
2: Хочет, он искренне.
3: Но не может, да.
2: Это, кстати, специфика американского языка. Это у нас один глагол «мочь». А у них два глагола «мочь» – «can» и «may». И один из них описывает физическую возможность. То есть теоретически это возможно. А другой описывает, что данный конкретный человек может. Вот он пришел и сделал. Вот он, видимо, «can», но не «may».
3: Да. Не получается.
2: Не получается.
3: Ну, как говорится, благими намерениями вымощена дорога известно куда. Как там говорил гражданин Черномырдин? Хотелось как лучше, получилось как всегда. Обратите внимание, это характерно не только для нас. Вот и ему постоянно хочется как лучше, а получается так, как получается. Он сегодня, вот в предыдущем часе,

0: Вот для Трампа врата слез перекроют, и что будет с нефтью и керосином у вас в Соединенных Штатах, даже представить страшно. А уже везде плохо, еще ничего толком не началось, а ты тут хлещешься в этой генассамблее, я там сотру с лица земли. Ну, давай, сотри, мы все... Ну, он опять там всех победил, рассказал, как закупленные системы ПВО в Венесуэле вообще не сработали. Они не сработали. Нет бы рассказать, что вы подкупили всех. Вот всех просто купили. Это тоже подвиг в своем роде, так сказать. Но это же не говорит о том, что системы ПВО плохие. Они просто не стреляли. Там никто не стрелял. А так далеко бы вы не улетели. Настоятельно рекомендую, Михаил Леонидович. Да. Отличное выступление. Одно из лучших.
1: Вы песенку... Михаила Щербакова «Бабельмандебский пролив» не слышали?
0: Нет.
1: Хорошая. Это совершенно гениальная песенка. Там, например, есть такая фраза. Такая, а где у вас гарантии, что хлеб, который ели вы, не будет завтра вам как неоплатный долг зачтен? И где у вас гарантия, что гимн, который пели вы, не будет завтра проклят, заклеймен и запрещен? Ну и дальше там вот так живем, покуда... А дальше Бабельмандебский пролив. Посмотрите, да, это замечательная совершенно песенка такой времен моей молодости. Вот, но дело не в этом. А дело в том, что, ну, просто как бы с точки зрения здравого смысла, вот человек, который смотрит вот на это вот, у него же, ну, как бы, он сходится. И вот эти люди, да, учат нас... Да, ну там неважно, не сморкаться за столом, да? Вот да. Они потом они выходят на трибуну ООН.
0: И вот такое.
1: Я не хочу сказать, что я выступал с трибуны ООН, но с экрана телевизора в ООН я выступал. Ну, с совбеза, правда, не большой, а не генассамблеи, а совбеза. Но, понимаете, значит, вот, но я все-таки мне казалось, что я должен говорить серьезно.
0: Тут... Я вот про нашу пропаганду отдельно, вот я уже миллион раз говорил, но повторюсь, почему не переводят речи Трампа? Он, во-первых, он смешно рассказывает, придумывает всем обидные клички, гадости всякие говорит, его слушать весело. Вопрос, вот почему это не показывают? Посадите пару уважаемых людей, которые вам... откомментирует все, что он сказал, будет страшно интересно, и американская политика будет сильнее понятна. Вот для кого он это говорит? Он это говорит вовне, так сказать? Нет. Он для своих говорит, для граждан США. И обратите внимание, вот мы на Украине-то видим ровно то же самое. Все, что говорит украинское руководство, оно говорит для граждан Украины. И что же там такое? По всем фронтам одержаны безупречные совершенно победы. Во всех направлениях только победы. То есть некоторые затруднения, но победа, вот она опять. Так и у этого. Он всех победил. Он все исправил. Вот-вот Америка просто задохнется от того благосостояния, которое на них свалится. Но верят ли они в это? Конечно, верят. Точно так же, как на Украине. Там уровень интеллекта примерно одинаковый у так называемого простонародья. Вот это для них замечательно получается. Я бы все-таки вот переводил, озвучивал и непрерывно бы комментировал, если бы мне за это деньги платили.
1: А в переводе «Гоблин»?
0: Тем более. За отдельные деньги.
1: Да, ну потому что, еще раз говорю, я не могу на это смотреть всерьез.
0: Что... Да, да.
1: Вот, потому что, ну, это невозможно. Но, с другой стороны, если на это смотреть вот с точки зрения юмора, да, вот как это считать... Вот понимаете, в чем дело, да? Дмитрий Юрьевич, я вот сейчас вас обижу немножко. Понимаете, ваш перевод не тянет против того, что говорит Трамп без перевода.
0: Я ж о чем и говорю, весело всегда.
1: Вот. И это как бы вызывает... А люди к этому относятся серьезно. Понимаете, вот когда они смотрят вот эти вот развлекательные переводы, то это же, ну, как бы они специально не садятся, хотя они хотят получить удовольствие. Ну, да. И получают. Ну, или наоборот, если как бы у них нету чувства юмора, то не получают. Или глупости какие. Ну, хорошо, ладно, бог.

0: с ним. Я понимаю, что люди, у которых нет чувства юмора, они немножко ущербны, нам их жалко. Но почему-то они этого-то юмор не включают.
1: Мне еще сразу вспоминается, как его выступление Трампа на CNN, по-моему, когда он там что-то вещал в Конгрессе или где-то, все время выключали, включали диктора, а диктор тут же объяснял, сейчас этот рыжий вот только что сморозил вот какую чушь. Пояснял, включайте обратно, опять включают, вот это да. Я такого никогда не видел, чтобы над президентом
0: Соединенных
1: Штатов.
0: А вы слышали, что тут произошло вчера или позавчера? Он выгнал CNN и еще кого-то из Белого
1: да,
0: дома.
1: Да.
0: А они вот объявили ему бойкот и перестали вести прямой репортаж. И в результате видео, как бы лента есть, а звука нету. Вот. И все думали, что о, теперь его как Трампа показали, а он гад, что сделал? Он сделал свою собственную, как это называется, канал, я уж не знаю.
1: Social, да. Да.
0: А где он ее сделал-то? В Телеграме?
1: У себя он сделал, да. Их, кстати, о птичках, я уж не помню, обсуждали такое, нет, они, когда англоязычные граждане узнавали, что у нас есть газета «Правда», как это по-английски будет, «Truth», как? Ну, по-английски это же и «Правда», и «Истина» одновременно, у нас-то это разное, а там...
0: Да.
1: И вдруг у Трампа трус сошел. Вот это ну, прекрасно, это я молодец, считаю. Молодец. Не сдерживается вообще, молодец.
0: Молодец, да. Ну вот, значит, разобрали мы, да, современную большую политику на примере Америка. Значит, я думаю, что после перерыва мы обсудим на примере Германии. Кстати, обращаю ваше внимание, что если есть вот мага, да, мы make America... Great again.
1: Да. Again. А тут еще и Германия, да.
0: А это make Alemania again. Она же называет сама себя по-разному. Она себя называет Германия, Deutschland и Alemania.
1: Это их, наверное, французы так
0: зовут. Нет. Просто были как бы немецкие племена. Я помню, на каком-то футбольном матче там было написано
1: Alemania. Да, были, да. Уходим на перерыв, никуда никому не уходить, слушать радио «Спутник». Мы сейчас вернемся.
2: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: «Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести». «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков.
7: Дмитрий Юрьевич, переходим в Германию.
8: Так.
7: Если вы думаете, что весело только в Америке,
8: ни в коем случае нет. Радость и веселье царят повсюду.
7: Да-да-да. Карнавалы, фестивали, конкурсы, концерты.
8: Да. Шарады, викторины.
7: Шарады, да. Значит, что мы видим? Что мы видим? Значит, выборы произошли. 2 недели назад в Саксонии первое место с колоссальным отрывом заняла партия АДГ, которая официально объявлено не рукопожатно.
8: То есть закрыть ее невозможно, пришлось на выборы допустить.
7: Приличные люди, да, то есть как бы там 150 с лишним депутатов в Бундестаге, им как бы руки не подают, никуда не назначают, и вообще как бы ни в какие коалиции с ними не вступают. Вот. Боятся, то есть. Знаете, анекдот такой, да, встречаются два пенсионера, один другому говорит: вот, не позвали на торжественное мероприятие, старое, значит, место, где мы работали, забыли. А другой говорит: да, говорит, не позвали, помнят.
8: Помнят, да.
7: Вот, так вот, значит, и это всем казалось, что это несчастный случай. Да, ну вот, такой выброс, да, ну, Саксония, дикие люди, город Дрезден, сожженный.
8: Это же ГДР, да, это же ГДР.
7: Это ГДР, да, сожженный англо-американской авиацией в усмерть. Значит, ну, хорошо, ладно, и которому, кстати, мы вернули картинки. Вот в Лондоне музеи ничего не возвращают, все растащили, да. Ничего не возвращают, а мы в Дрезден картины Дрезденской галереи вернули. О чем как бы многие молчают, не знают об этом, забыли. Угу. А я помню Сикстинскую
8: модель. Зачем про Советский Союз что-то хорошее говорить?
7: Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Да. Там еще много чего было, кроме Сикстинской Мадонны. Значит, дальше. И вот выборы были в Померании, это тоже в ГДР, и в Берлине. Берлин, конечно, ГДР, но уже очень такой. Так вот, в Померании, мало того, что первое место опять заняла АДГ, правда, не уже не 40 с лишним процентов, а всего 37. Да. Но зато партия ХДС, которую как бы представляет канцлер...
8: Мерц.
7: Чуть не сказал Меркель. Ну, это примерно одно и то же. Вот. Она вообще не попала в местный парламент. 5% не набрала.
8: Отлично, отлично. Это, на всякий случай, кто не в курсе, ХДС – это Христианско-демократический союз.
7: Да.
8: Ключевое слово – христианское, да.
7: Но они уже давно не христианские, они уже давно про это забыли. Да, это абсолютно либеральная партия. Надо при этом еще одну вещь добавить, что изначально, когда она возникла, Германия протестантская, а Бавария, самая крупная земля Германии, она католическая. И поэтому в Баварии там не ХДС, а ХСС. Христианско-социальный союз, и поэтому, значит, они ХДС, ХСС. Ну ладно, это уже такие бантики. Так вот, ну просто тем, кто не знает, нужно объяснить, почему такое странное название.
8: Кому политинформацию в школе не читали и кто ее не готовил, надо знать.
7: Ну, это же как бы после 1991 года отменили такое полезное мероприятие. Вот. А так вот, современная молодежь, она даже географии не очень знает. Не то, что чем отличается партия. Но первое место в Берлине заняла партия социалистическая. Левые. Не социал-демократическая, а левые. Левые – это то, во что преобразовалась коммунистическая единая партия Германии, то есть ГДРовская партия. Она же осталась формально, как юридически. И вот, значит, она вот стала левая. Да, и вот в Берлине она выиграла. И вот теперь, соответственно, канцлер Мерц устроил истерику. Он там кричал, топал ногами. Ну, кстати, надо заметить, правда, как все-таки на уровень Трампа он не поднялся. То есть, если бы там был бы Трамп, он бы сказал, я всех победил.
8: Да. Вы же видите.
7: Вы же видите, да. Вы хотите сказать, что проиграла моя партия? У меня нет партии. Я за свою страну, я за свой народ. Это же победа нашей демократии. Ну, и там еще чего-нибудь. Вот, ну, бог с ним, ладно. Мерц, конечно, не тянет. Да, он, знаете, есть такое замечательное слово – унылый.
8: Да, да, да. Вот про Мерца смешное могу только вспомнить. Вот недавно была смешная картинка, продаются унитазные ёршики с головой Мерца. Вот это было смешно.
7: Да?
8: Да.
7: Народ издевается. Я прошу прощения. Я вам, Дмитрий Ильич, я вам пришлю сегодня картинку. Значит,
8: жду.
7: Картинка такая. Значит, сидит Трамп перед компьютером. А там у него чат GPT. Ну, или еще что-то подобное. Клод там, или еще что-то. Он говорит, ты мне посоветовал напасть на Иран. Я напал. А они в ответ на это перекрыли Ормузский пролив. Говорит, да, это была моя ошибка. Я не учел этого обстоятельства.
8: Изрядная картина искусственного интеллекта.
7: Изрядная картина искусственного интеллекта. Так вот, хотя я вот тут научился с ним, из него извлекать пользу. Он реально обрабатывает большие объемы данных. То есть он, может быть, и врет, да, но как бы поскольку есть возможность его немножко проверять, то есть пока не врал.
8: Надо второго, чтобы проверял.
7: Да, чтобы проверял.
8: И тогда первого, совсем хорошо говорят.
7: Поскольку они врут по-разному. Особенно хорошо, когда американские и китайские. Не важно. Так вот, значит, что получается? Что в Германии проблема не в том, что партия АДГ усилилась. Там же, как они там назвали, стена какая-то там, что они эту партию никуда не пустят, туда-сюда. Злые языки говорили, что в Саксонии они набрали, на самом деле, больше 50%, но разными способами их все-таки до 44 опустили, и поэтому они пока правительство целиком сформировать не могут. Правда, там есть еще Сара Вагенкнехт, они могут попытаться с ней договориться. Утверждение о том, что Сара Вагенкнехт левая, а эти самые АДГ, альтернативы для Германии, правые, мне представляются спорными, поскольку еще великий вождь и учитель говорил, что левые и правые крайности, они, во-первых, смыкаются, а во-вторых, они оба хуже. Вот. Ну, он как бы понимал...
8: Дело знал, да. С кем иметь-то.
7: Так вот. Я вот размышлял, чего ж так испугался-то Мерц, что даже унылый Мерц проявил такие вот эмоции. Прямо вот. Я понял, в чем дело. Дело в том, что Мерц выполняет некую задачу. Он занимается тем, что превращает либеральную Германию в Германию нацистскую. Это трудно, потому что нужны охранные отряды, нужен фюрер.
8: Штурмовики.
7: Ну, я говорю, да, СС, штурмовики. Да, ну, короче, СС потом, да, сначала были СА, охранные отряды. Вот, значит, нужен фюрер, нужен враг. Ну, враг, понятно, Россия, но это надо все-таки до этого дойти, да. Ну, и так далее, и тому подобное. Но делают он, ну, он же вялый, да, он вялый. И вдруг неожиданно появляются люди, которые предлагают людям альтернативный сценарий. Они предлагают им капитализм, ну, для тех, кто помнит Вилли Брандта 70-х годов, когда, помните, Вилли Брандт с Леонидом Ильичем Брежневым сговорился. А второй вариант, ну, хорошо, это капитализм Шрёдера. Да, все же помнят Шрёдера, как все было хорошо. Шрёдер с Путиным.
8: Да.
7: И вот тут-то неожиданно выясняется, что Мерц начинает понимать, что на фоне вот падения уровня жизни и прочих безобразий у него не получается. То есть он в конкурентной ситуации не вытягивает. Вот он что испугался, как мне кажется. А шоумена масштаба Дональда нашего Фредовича в Германии что-то не видно. Или масштаба этого, как его в Лондоне-то этот.
8: Бориса Джонсона.
7: Бориса Джонсона. Я все время Линдон. Линдон Джонсон – это бывший американский президент. А это Борис Джонсон.
8: Ну, мне так кажется, дополнительно к тому, что сказали вы, мне так видится, так правильнее, наверное, сказать, что успехи, в кавычках, Украины на фронте, они для всех все более и более очевидны. И что дело катится вовсе не туда, куда должно было закатиться, что русские проявили какую-то нездоровую прыть. ПВО украинское, мало того, что осталось без ракет, так оно еще и вышиблено напрочь. Они ничего не могут делать с нашими баллистическими ракетами, а у нас их много. Да и с остальными как-то не очень много чего могут сделать. И видно, как меняется ситуация. А дальше окажется, когда, ну, и если, конечно, Украина проиграет, то возникнут вопросы. А как это вы снабжали? А как вы этим руководили? А зачем туда вбухано? Ну, то есть это, как там говорил немецкий вождь, бросая меч на весы, «Вае виктис», что по-нашему значит «горе побежденным». Вот. Кто ответит-то за это? Это ваш политический гений так вот далеко заглянул в будущее, определил нам ориентиры и потратил все народные деньги, обезжирил страну, бегство промышленности, бегство бизнеса, бегство денег. Кто это сделал? А это вот гражданин Мерц и его друзья. Не знаю, это ж смерть политическая, да еще и отвечать, по всей видимости, придется, возможно, даже в уголовном порядке. Интересно было бы посмотреть.
7: Да, особенно если учесть, соответственно, как украинские восприемники этой помощи будут отчитываться. Но я вообще себе с трудом представляю украинских хозяйственников, которые отчитываются.
8: Отчитываются. Ну, там, наверное, у них-то, я так думаю, хитрее. То есть, ну, то, что там это варьё заложено в бюджет, это все совершенно очевидно. Я сомневаюсь, наверное, с Украины им назад деньги в чемоданах не везут. Я так думаю, что они-то как раз заняты размещением заказов на военных производствах, и вот военные производства немецким политикам по большей части, наверное, платят. Вот там как-то это понятнее, деньги от своих туда-сюда.
7: Дмитрий Юрьевич, смотрите, вы щирый хохол, да?
8: Вот это правда.
7: Да. И вот, соответственно, вы получаете иностранную помощь в виде деталей, из которых можно сварганить беспилотник.
8: Некое устройство, да.
7: Да, и получаете вы их а вам наплевать. Вам только нужно написать, в сторону России улетело 12 700 беспилотников. А улетело там 12 тысяч, или 9 тысяч, или 5 тысяч.
8: Кто проверит.
7: Кто проверит, как? Да. Как бы да. Русские клевещут, да, они говорят, да. что
8: да,
7: они...
8: Да, да.
7: Ну, дальше все понятно, да? Да. Все, да, все врут, да, все.
8: Да, да, да.
7: А тут, соответственно, к вам приходят такие добрые люди в халатах и в тапках и да. говорят... Ребят, а не продадите беспилотничков?
8: Да.
7: да, а то у нас тут Бабель Мандевский
8: пролив. Я как щирый украинец сразу скажу, why not? Why not? Берите, бабки покажите, забирайте все вообще.
7: Да-да-да, только, пожалуйста, пожалуйста, вот только вот сюда везти не надо.
8: Да.
7: Вот я вот вам скажу, куда надо. Да-да-да. Вот вы мне извините, конечно, да, но я вот не верю, что... Щирый хохол может от этого отказаться. Это невозможно.
8: Невозможно.
7: Невозможно.
8: Точно так же, как они советские танки продавали и вообще все вооружение. Точно
7: Дмитрий,
8: так же они
7: чем открою
8: нынешние...
7: страшную тайну. Почему да. у них отобрали ядерное оружие? Они же и бомбы начали продавать.
8: Естественно.
7: Специзделия.
8: Да. Не потому, не от любви к России,
7: не от любви,
8: нет,
7: да,
8: категорически нет. Только чтобы это в чужие руки не попало, в ненужные.
7: Да-да-да. Вот, и попало, кстати, да, существуют устойчивые городские легенды, что где-то там с десяток специзделий они куда-то на сторону...
8: Успели, да?
7: Успели, да. Ну, однако. Ребята ловкие. И по этой причине я вообще не понимаю, я хочу сказать, вот тут вот, прошу прощения, вот этот вот трансаравийский нефтепровод, да, с востока Аравийского полуострова на запад, там же его беспилотники, да, злые да, языки да. говорят, что они летели из Ирака. Но это намек да, на то, да. что это из Ирана, да, они прилетели. Но как бы, а другие злые языки говорят, что это хуситы. Откуда у хуситов беспилотники?
8: Хотелось бы узнать,
7: Хотелось
8: да.
7: бы узнать, да. Понимаете, вот тут вот пару дней тому назад, когда, значит, с базы Великобритании в Шотландии поднялись два Б-2 суперсекретных, невидимых, стратегических американских бомбардировщика, весь мир замер.
8: Что и куда помчались?
7: Ну, теоретически все думали, что они будут бомбить да. заводы хуситов, которые производят беспилотники, гиперзвуковые ракеты. Но у хуситов же есть ракеты и беспилотники.
8: Да.
7: Откуда они взялись?
8: Хуситская могучая промышленность.
7: Могучая да. промышленность, да. Но, видите,
8: не хуситские.
7: Ничего не разбомбили, вернулись взад. Да? Злые языки по этому поводу как-то засунули их там в разные места.
8: Обратно.
7: Да, и молчат. Потому что они не знают,
8: затихли.
7: Что с этим делать. Да. Вот. И вот, соответственно, все же понимают. И вот вопрос, а что вся вот эта вот германская, значит, вот элита политическая, она будет делать? Кризис, экономика падает, безработица растет. Ну, я как бы не буду влезать в детали, но я пишу же каждую неделю макроэкономические обзоры, да, предыдущую неделю. Все там нехорошо. И экономика падает, и доходы населения падают, и инфляция растет, и вот как бы, понимаете, и это же Германия, это у нас можно не отвечать. Ну, то есть тоже не всегда получается, но иногда получается, да. а у них там все совсем по-другому. Вот, я вот не знаю, что как бы канцлер Мерц в этой ситуации будет делать.
8: Мне так кажется, что он уже ничего не может сделать, потому что вот этот вот хаос экономический, он уже накрывает просто все. Есть некие, так сказать, осложнения экономические, они у всех бывают, и у капиталистов, и у коммунистов, кризисы создаются, там что-то копится, да, но вопрос, а как вы решаете проблему-то с этим кризисом, как вы из него выходите, есть ли у вас антикризисный управляющий или кризисный, наоборот, который вот это вот поотрубает, а вот это вот запустит и пойдет. Вместо этого что мы видим? Все становится только хуже. А единственный выход, какой предлагают, а давайте готовиться к войне с Россией, она на нас нападет. За каким хреном на вас нападать, я вот вообще понять не могу, а зачем? Шарашить по вашим складам и заводам, где вы изготавливаете и храните оружие для Украины, ну, это нормально, да, это никаких сомнений не вызывает. Воевать с вами, а зачем? А в чем смысл? Туда что, пойдет российский солдат обратно в Берлин, поставить там сапог и сказать, что мы вас победили? Да это штурм Берлина и такая победа, это вообще настолько исторически редкий случай, что вряд ли когда-нибудь... И раньше-то такого не было, и вряд ли такое, когда повторится. Вы нам зачем? Объясните. Зачем на вас нападать? И зачем туда ходить? У нас людей столько нет, оружия столько нет. Не надо ничего изобретать. Они изобретают, да. А для чего? Ну, для того, чтобы гражданам нагадить в мозги и объединить их перед внешней русской угрозой. Ну, а вот
7: они пытаются создать нацистскую...
8: Да,
7: проект.
8: Да,
7: но, однозначно. Опять-таки, теперь же появилась альтернатива для Германии. И они по этому поводу теперь чешут репу. Может и не получится. Вот, опять
8: не
7: же...
8: Это бог.
7: Опять же, как бы я... Знаете, они же там хотят вести обязательно... Я обращаю ваше внимание. Они все время пугают наших. Да? Типа, заберут в армию. А в Германии армия добровольная.
8: Да.
7: А, наемная, то есть. Но вот они собираются вводить всеобщий призыв.
8: Призыв.
7: Вы себе представляете, да, современных хипстеров?
8: Детей.
7: Детей, да.
8: Которых призовут.
7: Призовут, да.
8: Там, которых заставят... Там же... Другое, да, это как это, знаете, есть такой хороший художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка», когда задавал вопросы американским ветеранам, как там, они говорят, о, очень похоже, очень, только в кино никого не бьют, а нас очень сильно били сержанты, это Соединенные Штаты, ну, а как вы этих хипстеров представляете, даже если не бьют, а только орут, они будут не успевать памперсы менять, это во-первых, а те, кто сразу в армию не попал, так они бегать от нее будут, как черт от ладана. Никто туда не пойдет. Зачем? В чем смысл? Объясните. У меня вот интернет, аниме, сериалы. За что я должен подохнуть? А самое главное, объяснить это невозможно, никто туда не пойдет. А с их этим развитым законодательством, адвокатами и прочее, да, она развалится сразу, как только туда 100 тысяч подобных призовут, всех засудят, всех посадят, армию придется разогнать.
7: Но я еще себе представляю картинку, да, представляете, как они мотают портянки.
8: У них носки, у них нет портянок. Их армия не так высоко развита.
7: С ботинками. Ну, это я так пошутил, да. Но вы понимаете, что бегать в армейских ботинках, это надо тренироваться.
8: И, тяжело.
7: Да, вот как бы в русской армии крестьянин, когда он попадал в армию, он как бы ему было легче. Потому что
8: наш быт мало отличается.
7: Ну, крестьянский быт тяжелее от тяготы лишений.
8: Да, да, да.
7: Вот. А, соответственно, то, что они будут делать, я себе представляю с трудом. И самое главное, там, тут есть еще одна штука. Им же надо будет стрелять, им же надо будет устраивать маневры, а при маневрах кто-то может скоропостижно, да, там всякие бывают разные истории.
8: Бывает, да, да.
7: Вот. И, ну, короче говоря, я себе с трудом представляю, как это можно вернуть. А к тому же... Войны-то нет.
8: Да, пока что есть хороший пример. У них в Латвии, если правильно помню, стоит какая-то бригада на 5500 человек.
7: Да.
8: Они даже для нее добровольцев набрать не могут, чтобы укомплектовать по штатному расписанию. Даже для одной бригады. Чего говорить про армию в размере страны? Ничего не получится. Ну и я затрудняюсь даже представить, а каких денег-то это стоит? Вы представляете, эти строительства казарм, куда их надо поселить, выдача шмоток, сапогов, их кормить надо ежедневно, чем-то занимать, это ж какие расходы? Точно у вас столько денег есть после того, как все производства и деньги убежали из страны? Или вы готовы, как это там, затянуть пояса настолько, что жрать перестанете, дорогие бюргеры, не верю.
7: Но если они перестанут жрать, то я не исключаю, что они решат разобраться, Майдан устроят.
8: И обязательно, обязательно, да. И повод, главное, для них совершенно понятный – падение уровня жизни. Он же должен непрерывно расти, а вы что тут устроили? Не, не. Народ не. Немецкий это все не одобрит.
7: Не поймет. Не поймет.
8: Нет. Так этому Мерцу и надо. Вот он, Мерц годится только на то, чтобы из него делать унитазные ёршики. С этим справляется идеально, а все остальное
7: нет. Кстати, у них плохо, да, это вам не французы. Вот французы, они... шутят хорошо, а вот немцы все-таки с чувством юмора не очень.
8: Поэтому... Отсутствует. Просто отсутствует. Они из религиозных соображений все страшно честные, а когда ты очень честный, то шутки какие-то непонятные.
7: За одним исключением, да, их политики не могут не воровать. А, Дмитрий Юрьевич, я рад нашей очередной встрече, но наше время...
8: К сожалению, заканчивается. Да. Поэтому... Спасибо, Михаил Леонидович.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метра над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Контекст. Приезд в Нью-Йорк мировых лидеров, да и то далеко не всех, местные власти и жители воспринимают прежде всего как источник транспортного коллапса и других неудобств в повседневной жизни. Это символично. ООН уже много лет обвиняют в неспособности реально решать острые проблемы, влиять на судьбу человечества и останавливать вооруженные конфликты, а их все больше. Бурное и вызывающее опасения развитие искусственного интеллекта, миллионы голодающих в Африке, рост цен на энергоносители, территориальные споры, масса других вопросов. На Генассамблее обнажатся все противоречия, существующие в мире. Показательно, что дружественные дружественные Израилю США отказали во въезде представителям Палестинской национальной администрации. За них вступился Евросоюз, но, похоже, тщетно. Имеющий неоднозначную репутацию нынешний генсек ООН Антонио Гутерриш скоро уходит на покой. Кто его заменит, пока не ясно, но на этого человека будет возложена миссия восстановить авторитет организации. Сделать это очень непросто, но необходимо. Другой глобальной площадки для решения международных, политических и гуманитарных вопросов просто не существует.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Цхинвале столько же, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров сегодня примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине. На Украине активно продвигают идеи национализма в детских садах. Си Цзиньпин отправляется с первым за 11 лет визитом в США. Подробности далее. Совет безопасности ООН 23 сентября проведет заседание по Украине. Россия, как ожидается, будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым. Как следует из расписания работы органа, заседание по теме поддержания мира и безопасности Украины запланировано в 18 часов по московскому времени. Киевский режим на прошлой неделе, в том числе в дни выборов в Госдуму, атаковал Россию почти 9000 раз. Это более 1200 раз в сутки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что украинская сторона ударами по гражданским объектам всячески стремилась военным способом не допустить проведения выборов. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения в результате атак противников ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там добавили, что за прошедшие сутки из-за вражеских ударов были повреждены также 3 жилых домостроения и столько же объектов гражданской инфраструктуры. Украина активно распространяет программы по популяризации идей нацизма и национализма в стране, обучая детей с 2 лет ненавидеть русский мир. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Как уточняется, в городах Украины создается большое количество различных кружков для детей с 2 лет, которые позиционируются как игровые и развивающие. Однако там детей учат ненавидеть русский мир. Им рассказывают о том, что украинцы и дети украинцев – это отдельная нация, которая борется против русских. Особенно активизировалась, как уточняется, скандально известная национальная скаутская организация Украины «Пласт», которая ранее внедряла националистические идеи и идеи нацизма в подростковую среду, а теперь начала работать и с младшими школьниками. Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется с первым за 11 лет государственным визитом в США на фоне торговых трений и геополитических противоречий 2 стран. При этом в Пекине назвали исторической вехой обмен визитами лидеров 2 стран в течение полугода. Госвизит Си Цзиньпина в США продлится с 23 по 25 сентября. Как ожидается, американский президент Дональд Трамп лично встретит китайского лидера, что будет редким жестом с его стороны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее сообщил, что Си Цзиньпин в ходе визита обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире. Пенсионеры из Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 августа в России получали в среднем 28,5 тысяч рублей. Это является наивысшим значением среди округов страны. Информация следует из данных Соцфонда России. При этом, как отмечается, больше всего получали пенсионеры из Чукотского автономного округа. Средняя пенсия их составила более 42 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе этого года составил более 25 тысяч рублей. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Наконец-то мы с вами берем в руки инструмент и начинаем починку примуса в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира. Напомню, если вдруг вы забыли, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и всегда это с вами совпадает, и я страшно за нас с вами вместе рад. Сегодня, слава богу, не в первый раз, и надеюсь, что не в последний, хотя мало ли чем тут говорим с вами, Руслан Григорьевич Гакуев, блистательный русский историк, российский историк, представитель правления Российского исторического общества. Руслан Григорьевич, здравствуйте.
3: рад вновь
2: очень,
3: быть у вас.
2: Очень рад. Как всегда, с вами все беседы искренне очень интересные. Это замечательный каждый раз интеллектуальный праздник. Но сегодня, как за последние вот эфиры, мы снова будем немножко безобразничать, немножко слушать музыку, немножко рассказывать про всякие экзотические места. Хотя, конечно, в сфере интересов, знаний Руслана Григорьевича. Напомню, что одна из... Вы можете мне сейчас поправить, сказать, что я глупость скажу. Запросто у нас можно, у нас программа такая специфическая. Одна из основных сфер Руслана Григорьевича – это наша гражданская война, белая эмиграция. И я думаю, что вот примерно об этом мы и будем говорить. Но, Руслан Григорьевич, просьба такая. Мы всегда с вами, и в прошлые разы, когда мы с вами здесь встречались, обсуждали это, мы, конечно, говорили в первую очередь о русской эмиграции где? В Европе. Ну, это понятно, просто ее там было больше всего. Это было такое главное притяжение, да, Париж, русские в Париже, Белград, какие еще есть столицы такие великие русской эмиграции? Шанхай, ладно, Шанхай не в Европе. Хорошо, что еще это может быть?
3: Ну,
2: в Европе что это было?
3: Мы говорим о Европе.
2: О Европе, да, конечно, в первую очередь.
3: Конечно, главные такие страны рассеяния – это Франция, прежде всего Париж.
2: Да.
3: Это королевство сербов, хорватов и словенцев.
2: В Берлине очень много было.
3: Впоследствии Югославия. Это в существенной степени Болгария, Германия с Берлином, безусловно. Ну, в остальном уже, конечно же, поменьше, хотя везде были русские мигранты и в Польше, и в Финляндии, и в других странах. Ну, пожалуй, что только, может быть, в Великобритании почти никого не было, ну и там кое-кто остался.
2: Но ведь переписи никто никогда не проводил никакие, да, куда уехали русские в Великом Исходе после гражданской?
3: Переписи никто не проводил, но русская эмиграция после событий революции и гражданской войны, это было достаточно значимое явление не только для нашей страны, но и для всего мира. Оно оказало большое влияние на развитие науки и культуры. И это был такой большой мир, который во многом жил по своим таким неписанным законам и правилам. Издавалось огромное количество газет, журналов, книг. И сегодня вот по этим многочисленным источникам, в том числе и по сохранившимся документам, мы можем представить себе жизнь русской миграции с огромным количеством общественных и общественно-политических организаций, политических партий, разного рода кружков, объединений и так далее, и тому подобное. И все это оставило после себя достаточно значимые следы в виде тех документов, о которых я только что сказал. И изучая их, мы можем себе представить масштаб этого явление и в том числе его влияние на мировую культуру и науку.
2: А есть какая-то, ну, понятно, что умозрительная прикидка, примерно какая доля от русского исхода пришлась именно на Европу?
3: Я вам так сейчас...
2: Ну, примерно, умозрительно. Сказать, две трети, наверное, нет, не меньше.
3: Наверное, да, большая часть, так точно, я думаю, процентов там в районе 60-70.
2: Насколько хорошо изучена эта история?
3: Она изучена хорошо по наиболее известным деятелям русской эмиграции или тем политическим объединениям или партиям, которые существовали за рубежом. В этом отношении немало работ вышло, немало сборников документов, исследований на эту тему выпущено. Но есть такие лакуны, есть такие герои, известные в узких кругах деятели, о которых пока написано мало, или пока о которых в современной России знают мало. Здесь действительно есть еще над чем поработать.
2: Я почему это все дело спросил? Мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, что история русского исхода и русской миграции достаточно хорошо известная обывателю в Европе, и, ну и, может быть, в Соединенных Штатах, ну, может быть, в Шанхае, в Китае еще, да, но то, что касается исхода в Африку, в Азию, не имею в виду Китай, а вот совсем вот Ближний Восток, да, грубо говоря, Персию там и так далее, Латинская Америка, она, ну, скажем, не на слуху, а есть очень интересная История, я слышал такую трактовку, читал ее, что русские, уезжая, ну, грубо говоря, в Белград или в Париж, были заняты сохранением себя, сохранением своей идентичности, сохранением своего сообщества, издавая журналы, книги там и прочее, с, понятно, с некоторыми допущениями, были русские там кораблестроители блистательные, инженеры, авиастроители, там половина Белградского центра построена русскими архитекторами и так далее, но в странах типа Латинской Америки, там, не знаю, Туниса, Персии и прочее, они как-то очень органично переходили на службу местному государству, занимаясь приоритетно не сохранением себя, а усилением новой родины своей, отстраиванием этой новой родины. Вы согласны или нет? Потому что у меня есть пример, я готов поделиться потом этим.
3: Ну, не вполне согласен, потому что, с одной стороны, и те русские мигранты, которые жили в Европе, они во многих случаях вполне себе органично встраивались в жизнь тех стран, в которых они оказались, в рассеянии, при этом сохраняя русскую культуру. И ровно то же самое можно сказать и о тех, кто уехал сильно дальше Европы. Mm-hmm. Да, возможно, там в силу малочисленности не было каких-то крупных иммигрантских организаций, да. Сообщества просто было сложнее это организовать. Но, тем не менее, такие сообщества все равно были. И следы их в документах, в печатных изданиях все равно остались. В большинстве своем они старались поддерживать связь со своими сослуживцами, со своими сородичами, с представителями той или иной корпорации. Когда ты в архиве работаешь с документами, ты иногда поражаешься тому, насколько, например, там бывший какой-нибудь лейб-гвардии полк был раскидан по всему миру, и это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки вот видишь письма, которые там приходили там из условной Аргентины или из
2: Парагвая.
3: Азиатской страны. Да. Ну, Парагвай, конечно, тоже, я думаю,
2: Парагвай мы сейчас расскажем,
3: об этом,
2: да, думаю,
3: об этом обязательно поговорим. Вот поэтому тут самые разные бывают истории. И я бы все-таки не согласился с тем, что люди утрачивали связь с представителями, другими представителями иммиграции или даже своей родине. Другое дело, что им, конечно, посложнее это было делать в менее таком очевидном окружении.
2: Я, может, не очень аккуратно просто сформулировал это. Моя мысль была в том, что это люди, попадающие суперпрофессионалы в военном, инженерном деле, в медицине, в искусстве, в культуре. Они как-то, не имея настолько богатый, насыщенный своей русской среды в этих странах, поскольку все-таки их там немного было, они как-то активнее пытались строить связи именно с местным сообществом, не замыкаясь. Вот, наверное, так бы я это сформулировал. У меня пример, кстати, тоже я набрал экзотических совершенно примеров. Вот, например, наверняка известный вам, Руслан Григорьевич, Федор Евгеньевич Коновалов, военный летчик русский, ставший советником эфиопского императора Хайле Селаси I. Он был героем Первой мировой, полковником. После разгрома в 20-м году эвакуировался в Константинополь. Оттуда через Египет, из Константинополя в Египет, оттуда в Эфиопию. И оказался там в нужный, можно сказать, момент для эфиопского государства с первых дней Итало-Эфиопской войны. В 1935-1936 годах был при эфиопских войсках военным консультантом, затем стал личным советником императора Эфиопии. Единственный из иностранных советников оставался с императором до конца войны. Его воспоминания о решающей битве с итальянцами при Майчоу историки считают самым информативным мемуарами об этом сражении со стороны эфиопов. Вот она, понимаете, эфиопская авиация и советник императора, между прочим.
3: Ну, учитывая, что Российская империя поддерживала Эфиопию,
2: да,
3: то здесь, наверное, даже
2: удивляться
3: не стоит.
2: Конечно,
3: да.
2: Конечно. Между прочим,
3: ну, кстати, такой пример исторической преемственности, когда африканское государство, одно из немногих существовавших в Африке, последовательно поддерживалось Россией и Советским Союзом.
2: Вот с итальянскими фашистами, между прочим, сражался.
3: Да, безусловно, это тоже важно.
2: Абсолютно. Следующая история, но мы ее сейчас возьмем. У нас есть звонок. Руслан Григорьевич, давайте берите наушники.
3: Да, конечно.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это Сергей из Севастополя.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
4: Задавал вопрос, вы помните, почему португальский в Бразилии?
2: Так, почему же?
4: Наверное.
2: Да, я помню, конечно.
4: Нет,
2: да.
4: Это мы уже про.
2: А я помню, да. Да, да, да.
4: Да. Вот меня немножко не то что удивляет. Вот я из Севастополя, и я был знаком с женщиной, дочкой, и она была подругой дочки командующего флотилии, которая перешла в Безерту, это Тунис. А про Африку не только вот полковник, там целая флотилия была, но, правда, их потом вынудили уйти оттуда. А куда? И они все перебрались, офицеры, значит, наши моряки, в Париж в основном.
2: Вот слушайте, такая история. Блестящая история. Я вам очень благодарен, потому что я как раз собирался поговорить еще и про Тунис. Еще, да.
4: Да, второй момент. Тоже я просто поясню вот ваш соведущий. Я слышал такое, что в Парагвай много офицеров, и парагвайское правительство там даже создало части, и начальником генштаба парагвайской армии был наш русский белый офицер.
3: Совершенно верно, да.
2: Да. Слушайте, я вам очень благодарен. На самом деле, вы дали отличный пас нам, потому что я вот ровно хотел про это рассказать.
4: А вы знаете, а мой папа с вашим встречался в 70-х годах в Сочи.
2: Замечательно. Спасибо большое. Давайте теперь про Тунис. Итак, да, конечно, русская эскадра в декабре 2020 года в Безерту пришла русская эскадра, та самая, которая уходила из Черного моря. По требованиям, так сказать, мы должны были их, эти корабли, сдать. Там был броненосец генерал Алексеев, там были крейсеры, миноносцы, подлодка даже была, насколько я помню. Даже ледокол был, Илья Муромец, как он попал, я не очень понимаю, поскольку все-таки из Черного моря ледокол. Ну, может быть, хотя да, Черное море чаще же замерзает, там вполне возможно был этот ледокол. И там именно в Безерте возникла одна из крупнейших организованных таких общин, сообществ русских. Мне кажется, Руслан Григорьевич в прошлый раз вспоминал блистательную историю. Я, дорогие радиослушатели, призываю вас представить, как написано слово «вода». Да? Вот буква «В». О, Д прописная, ну и, соответственно, А. Да, Д такая, с хвостиком прописная. Так вот, самый известный бренд, это как не знаю, с чем у нас сравнить там, да, минеральной воды и лимонадов в Тунисе называется Бога. Если вы немножко прикинете, как это пишется прописными буквами, вы прочитаете это по-русски как вода. Самое смешное, что это не совпадение. Потому что когда с кораблей русского флота таскали бочки и заполняли их водой, на них было по-русски написано «вода». И вот, собственно, поэтому вот это слово «вода» в латинской транслитерации, как «бога», оно, собственно, да, вот можете открыть сейчас, пойти и в интернете найти лимонад, минералка, Тунис. Будет «бога». Замечательная совершенно история. Руслан Григорьевич, сейчас поговорим, но я предлагаю, есть еще одна история, она не напрямую, ну, то есть вообще никак, на самом деле, это я так сильно натянул, не связана с иммиграцией, но мне кажется, она очень хорошо иллюстрирует историю с распространенностью русского мира и общей связанностью культурной. Есть знаменитая совершенно песня «Полюшка, поле», которую сочинил племянник Ольги Книпер Чеховой, тоже по фамилии, собственно, Книпер, Лев Книпер, сочинил он ее, хотя есть такая версия, что это произошло где-то в гражданскую войну, где якобы Лев Книпер за белых сражался, но он как бы никто не подтвердил, свечки никто не держал. Исходят все из того, что он в 1933 году примерно написал эту композицию. В песне канонически поется про Красной армии героев, которые идут куда-то в поход. В разных переводах она как «Русский патруль» переводилась в англоязычных версиях и так далее. Но песня «Полюшка, поле», прозвучав в России, в Красной России, захватила умы и сердца всех русских по всему миру, и не только русских. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Я предлагаю сейчас каноническую, первую советскую красную версию услышать, если мы ее уже зарядили.

0: Внимание к словам. Там и танки рядом с конницей едут, и Красной Армии, герои, и прочее, прочее. Вы не поверите, когда я работал довольно уже давно в одной из позапрошлых жизней с обкором одного нашего доблестного телеканала на Ближнем Востоке, жил я в городе Яфа. Яфа – это большая агломерация, Тель-Авив – Яфа, только Яфа – это арабская часть, так сказать, да, гораздо более старая, еще древняя, еще с древних-древних-древних, ну, совсем древних филистимлянских времен. Дом, в котором я жил, выходил на большую такую вот греческую православную школу. И каждую там четверг-пятницу, а то и субботу с воскресеньем, школьный оркестр играл «Полюшка-поле». Вот у этих вот местных арабов православных греческого исповедания, причем они были абсолютно убеждены, что это что-то местное. Вера их была непоколебима. Когда я им пытался объяснить, что это что-то русское, нет, нет, они не верили. То же самое думали евреи, которые пели все это дело на иврите. И далее я постоянно по жизни, где бы я ни ездил, я слышал «Полюшка-поле» в самых разных национальных версиях с полной убежденностью, что это что-то местное. Вот это вот сила русской музыки, русской культуры и русского слова.
1: Ну да, безусловно, многие вещи, которые нашими соотечественниками создавались, впоследствии входили в обиход, и потомки даже и не понимали, откуда, кто вообще автор этого изобретения или... произведение искусства.
0: Руслан Григорьевич,
1: такое случалось.
0: Давайте, да? Давайте выполним просьбу, пожелание и мечту нашего радиослушателя и расскажем про наше сообщество в Безерте. Как эти люди там жили?
1: Ну, в Безерте они оказались, как вы справедливо сказали, после того, как из Крыма эвакуировалось достаточно большое количество людей, ушедших в изгнание, там порядка 146 тысяч было перевезено. Конечно, перевозило их не только военные эскадры, но и гражданские суда. А вот военные эскадры после того, как в Константинополе остались транспорты и другие суда, военная эскадра ушла в Тунис, в Безерту, это база французского военно-морского флота, где оставалась на протяжении последующих 4 лет. Только в октябре 1924 года с последнего русского корабля с миноносца «Дерзкий», если не ошибаюсь, был спущен Андреевский флаг. На протяжении этих лет моряки старались сохранять боеспособность своих судов, ну, как могли.
0: У них там военная академия была какая-то своя.
1: Да, безусловно, но здесь, Евгений Александрович, надо вспомнить, что, в общем-то, те части армии и флота, которые ушли из Крыма, они на протяжении ряда лет сохраняли боеспособности. Собственно, создание Русского общевоинского союза, это же 24-й год, когда стало, ну, уже очевидным, что в дальнейшем кадрированную армию сохранять, ну, попросту невозможно, она должна перейти на гражданское положение. Ну а с Безертой там история более прозаичная. В 24-м году Франция признала Советский Союз, и после этого признания, собственно говоря, Андреевский флаг и был спущен.
0: А что с кораблями стало?
1: Ну, корабли ждала печальная судьба, по сути, утилизация. С точки зрения военной, они ценности на тот момент уже
0: устарели.
1: Никакой не имели, устарели, да и состояние их было не лучшее. Все-таки годы гражданской войны непростые сказались, и, в общем-то, их, конечно, пустили постепенно на слом, а русские офицеры и моряки ушли, опять-таки, в рассеяние, там около человек 700 осталось в Тунисе, где как-то применялись, а вот история с водой очень такая характерная, наверное, а остальная часть, вот как наш радиослушатель сказал, конечно, во Францию, все-таки это французская же колония была, ушла, но в 1937-38 году был воздвигнут в Безерте храм Александра Невского в память как раз-таки вот об этом сидении русской эскадры в этом городе-порте. И там сохранялась долгое время память о наших моряках. Все помнят Анастасию Манштейн-Ширинскую, которая была хранительницей памяти

0: 8-летней девочкой она оказалась.
1: Это эскадра, Тунисе, да, совершенно верно.
0: Дочь и морского вот офицера.
1: В 97-м году ей указом президента России было дано российское гражданство.
0: Она не брала ни французский паспорт,
1: да,
0: никакой.
1: Это история,
0: ни советский, ничего не брала.
1: Это история, которая не уникальна были, и другие мигранты, которые жили вот с русским паспортом, и ушла она из жизни в 2009 году от нас, написала книгу о Безерте, конечно, это очень яркая была личность, и сама по себе история наших моряков
0: там
1: тоже заслуживает внимания.
0: Только, Руслан Григорьевич, драматических историй осталось совсем мало времени до новостей, но что-то успею. Военно-административную верхушку колонии возглавлял командующий эскадрой, собственно, контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс. Он умер под Тунисом в 43-м году во время Второй мировой. И когда договаривались с французами о судьбе этого самого флота, со стороны советской власти был его брат, что фантастическая совершенно история, так получилось, Евгений Беренс, который перешел на сторону красных. И вот такой сильный, очень горький образ разделения страны, разделения народов, разделения наших офицеров – гражданской розни, которую мы, надеюсь, никогда в жизни больше, научившись горько и пролив много слез и крови, никогда больше к этому не вернемся.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.
0: Продолжаем разговор с Русланом Григорьевичем Гакуевым, председателем правления Российского исторического общества, блистательным русским историком, исследователем гражданской войны, белой эмиграции. Как раз вот по теме, собственно, мы и говорим с Русланом Григорьевичем, эмиграции нашей, скажем так, не в тех странах, к которым мы привыкли. Не парижские, не берлинские, не белградские, а вот азиатские, африканские, латиноамериканские. Только что про Тунис говорили, но Тунис это все-таки, знаете, вот есть такая тема. А является ли Тунис Африкой? Вот географически да. Географически да. Но при этом весь регион Магриба, ну, как бы вот Африка все-таки
1: ну, мы
0: с
1: говорим
0: натяжкой.
1: Про Северную
0: конечно,
1: Африку,
0: да,
1: мы
0: это
1: говорим
0: другая
1: про
0: история.
1: Африку арабскую.
0: Ну, совершенно
1: но, вы знаете,
0: история.
1: Здесь, говоря об Африке, я бы хотел привести еще один интересный эпизод из жизни русской эмиграции, о котором, наверное, не так хорошо известно. Вы знаете, был такой известный русский адмирал Борис Андреевич Вилькицкий. Это тот человек, который совершил последнее крупное географическое открытие в мировой истории.
0: Так.
1: Именно он во главе гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913 году открыл Северную Землю. Угу. Или Землю императора Николая II, как ее назвали при открытии. Так вот, Евгений Александрович, где бы, вот, с вашей точки зрения, мог оказаться в эмиграции этот выдающийся русский моряк?
0: В Намибии.
1: Чуть-чуть севернее, вернее, как это сказать, южнее Намибии, в экваториальном Конго.
0: Ого.
1: А Конго, он оказался, вернее,
0: в бельгийском
1: Конго. В бельгийском Конго он руководил гидрографической партией, которая вела в 26-28 годах гидрографическое обследование Нижнего Конго и сыграл свою роль вот в обследовании этого региона. То есть арктический адмирал стал одновременно и экваториальным капитаном, ведя там соответствующие исследования. Вот не так давно удалось получить из бельгийского королевского архива документы о его работе в Конго, конечно, потрясающие по глубине документы, свидетельствующие о том, что бельгийцы не очень его любили по причине того, что он слишком тщательно делал свою работу, слишком качественно и не так быстро, как хотелось бы, с русской основательностью. И знаете, что еще? Он очень заботился о своих подчиненных. Вот для него одна из таких первостепенных забот было то, чтобы они работали в нормальных условиях, хотя, ну, мы понимаем, что условия там были нечеловеческие, очень тяжелые, очень сложные.
0: Русский православный подход, вспоминая, как относились бельгийцы к этим бедным конголезцам, отрубая им руки за недостаточно собранные каучук.
1: У него был абсолютно отличный от них подход. Я думаю, что мы об этом еще обязательно позднее расскажем. Замечательнейший русский исследователь и военный моряк.
0: Сейчас вспоминали, только что звонил, когда наш дорогой радиослушатель, Парагвай, тоже хочу рассказать историю про Ивана Беляева. Иван Тимофеевич Беляев вырос в петербургской военной династии, потомственный военный, с детства бредил индейцами Америки. Романтик был, ну, Майн Рид, там вот это все, видимо, да, и по семейному преданию еще мальчиком нашел на чердаке какую-то книгу там про Парагвай с картами, и вот прям вот мечтал попасть в Парагвай. Пройдя Первую мировую гражданскую в 24-м году, со всей эмиграцией, в 24-м году добрался до Парагвая, до места, куда мечтал. Ездил туда в экспедиции, в какие-то дремучие совершенно места, составил карты, словари индейских языков, с племенами общался. И в 1932 году, когда Парагвай начал воевать с Боливией, он в какое-то время возглавил генеральный штаб парагвайской армии. Около 80 русских офицеров воевало в этом штабе, были членами штаба, и они так измотали тогда боливийскую армию, которую возглавляли, которой командовали в основном немецкие советники как раз, то есть это был еще ответ за Первую мировую, видимо, да, что отвоевали там 3/4 спорной территории, к Парагваю прирезали. Защищал индейцев после войны, возглавил национальный патронат по делам индейцев, издавал какой-то журнал индианистских, или как так правильно говорят, исследований, исследовал индейцев, короче. В 1936 году получил звание почетного гражданина, более того, под его командованием служил будущий президент Парагвая Стресснер. И когда Беляев умер в 1957 году, у Парагвая был 3-дневный траур по случаю его кончины.
1: Иван Тимофеевич – один из национальных героев, и есть названная в честь него улица. Действительно, он сыграл большую роль во время Чакской войны, вот с Боливией, о которой вы сейчас сказали. Здесь его заслуги велики. К счастью, вот о жизни этого военачальника известно в последние годы стало гораздо больше. Вышла и книга, посвященная ему, немало было репортажей. И здесь, когда мы говорим об русской Южной Америке, наверное, вот это первое лицо, о котором можно сказать, но не только он.
0: Николай
1: Эрн. Только он. Да, можно,
0: генерал тоже парагвайский,
1: можно,
0: да?
1: Продолжать. Вот мы начали говорить об исследователях, я бы сказал, о Владимире Добровольском. Моряк, который в эмиграции оказался в Аргентине, И именно под его руководством Аргентина привела экспедицию к Южным Аркнейским островам. Интересно, что вот уже в наше время результаты этой экспедиции, в общем-то, позволяют аргентинцам выдвигать, ну, свои такие территориальные претензии в отношении, по крайней мере, части континента Антарктиды. И, в общем-то, его заслуги и сейчас признаются и аргентинскими, и отечественными нашими исследователями. Фигура гораздо менее известная, но заслуживающая, опять-таки, отдельного, наверное, разговора.
0: Руслан Григорьевич, наушники. У нас есть звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сегодня на вашей радиостанции.
0: Как вам обращаться, простите?
4: Меня зовут Марат.
0: Марат, очень приятно. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
4: Публицист, значит, Армен Гаспарян. Сегодня ваша радиостанция.
0: Так.
4: Очень кратко обмолвился как раз, вот, что как раз где-то в 20-е годы вот, в Болгарии значит, болгарские коммунисты, я не дословно, как он говорил, но и как я понял, я своими словами, болгарские коммунисты пытались захватить власть в свои руки, но, значит, Гаспарян сказал, выдвинулся один полк, состоящий из белогвардейцев, и типа как бы разогнал этих коммунистов. Во-первых, у меня вопрос, как это, находясь в Болгарии, то есть иностранное войско, ну, хоть оно и российское, близко к болгарам, но оно сохраняло свой такой боевой строй. Вот. И вообще поподробнее, как это они
0: осознали все. Спасибо, Марат. Да, давайте дадим Руслану Григорьевичу Гакуеву, представителю правления Российского исторического общества, ответить.
1: Да, Армен Сумбатович мой старый товарищ, мы с ним немало, так, в том числе и на эти темы, обсуждали, он рассказывал об эпизоде, связанном с попыткой коммунистов Болгарии захватить власть, и действительно тогда была использована
0: 20-е, да,
1: русская военная миграция. Да, это начало 20-х годов. Дело в том, что вот я уже обмолвился о том, что до 24-го года фактически это была кадровая армия. Она,
0: она
1: сохраняла свой потенциал, хотя, конечно, оружие у них отобрали. Но в момент вот такого выступления они были задействованы для того, чтобы
0: выдали обратно, видимо,
1: это выступление подавить. Вот, и то, о чем Армен Сумбатович говорил, это был Марковский полк. Знаменитый Марковский полк во главе, если мне память не изменяет, с генералом Пешня, который, в общем-то, в Белградчике достаточно успешно вот такие действия произвел. Но вообще там, если говорить о 20-х годах и Болгарии, после такого усиления белых, многие из деятелей русской военной миграции, они были из Болгарии попросту высланы. Как раз-таки по причине такого возможного дальнейшего вмешательства во внутренние дела этого государства. И, как правило, они находили приют в королевстве сербов, хорватов и словенцев, впоследствии Югославии. Но это такой долгий обстоятельный разговор на эту тему можно вести. Я лишь вот такой комментарий.
0: Скажем так, напрягало наличие у них политической субъектности в нынешнем, так сказать, языке, если это объяснять. А учитывая сложные отношения между болгарами и сербами.
1: И взаимоотношения, опять-таки, еще с Советским Союзом тоже сказывал.
0: Ну, конечно. Давайте послушаем еще одну версию любимой теперь нашей песни «Полюшка». Поля, только теперь уже в исполнении иммигрантского хора донских казаков Сергея Жарова. Это запись 56-го, что ли, года, если не ошибаюсь, одного немецкого фильма про донских казаков. И очень интересно, насколько изменен был текст. Есть легенда, повторю ее, что Книпер, Лев Книпер написал там что-то по мотивам некой белой песни старых времен, но на самом деле никто подтвердить это не может, и в принципе в источниках, которые я читал, вот это вот об этой песне мигрантского хора донских казаков Сергея Жарова, говорится, что да, это все-таки мигрантская переработка советской песни, но насколько она проникла в душу людей, что они даже меняли там слова, чтобы ее петь. Давайте послушаем.

0: Вот видите, и шашки у них, и так далее. Такая настоящая казачья песня. Какую красную армию герои? Все нормально. И шашки там, и станицы там дальше, там где-то фигурируют. Все нормально.
1: У многих песен периода гражданской войны были разные версии.
0: Безусловно. Вот об этом мы с вами и говорим, что это вот, знаете...
1: По долинам и по взгорьям шел Дроздовский славный полк.
0: Да, тоже было. И тоже споры по поводу того, кто там первый спел и кто первый написал. Я продолжил бы историю с нашими соотечественниками, которые делали так славу разного мира. Вот есть такой, был такой царство небесное, Григорий Бондарь, умерший в 1959 году, которого называли «русский отец бразильского какао». Агроном, ботаник, ученый, энтомолог. Приехал, правда, туда еще до революции, потом поехал, вернулся в Россию. В начале 20-х вернулся обратно в Бразилию, потому что его где-то там в тюрьму бросили в Красной России. Возглавил институт какао, стал научным руководителем промышленных плантаций. То есть, по сути, он там все вот это производство какао в Бразилии, он, собственно, и сделал. Далее, про Эрна мы только что вспоминали, это тоже парагвайская история, отдельная история «Русский Китай», ну, это огромная история от Рериха до кого угодно.
1: Я бы предложил сейчас переместиться в другую часть.
0: Давайте, погнали.
1: Азиатскую.
0: Давайте.
1: Такая страна, как Индонезия, тоже была, скажем так, местом жительства и деятельности одного из выдающихся русских иммигрантов, Владимир Александрович Петрушевский. Выдающийся вулканолог, поэт, деятель русской эмиграции, он участник и Первой мировой, и гражданской войны. В 20-м году, когда Белый фронт потерпел поражение от Красной армии, в 20-м году он перебрался на остров Ява, где устроился в геодезическую службу голландской Ост-Индии. Вот. Сделал совершенно незауряднейшую карьеру на территории будущей Индонезии. Он участвовал более чем в 280 экспедиций по островам обширным этого архипелага, спускался в жерло более 60 вулканов и, в общем-то, завоевал самый высокий авторитет среди вулканологов всего мира. На одном из вулканологических конгрессов его назвали чемпионом мира, в общем-то, по обследованию вулканов, и один из индонезийских вулканов даже получил его имя. А в Индонезии он возглавлял всю вулканологическую службу. При этом это был человек таких очень монархических, консервативных убеждений, очень почитавший императорский дом, активно работавший с русскими иммигрантскими организациями. После ухода в отставку в 50-м году он обосновался уже в Австралии, еще один континент.
0: Фантастическая судьба человека.
1: Где, в общем-то, тоже активно очень работал с русскими иммигрантскими организациями. Эта фигура, прямо скажем, малоизвестная. Я о нем в свое время узнал, когда готовил один из альбомов, посвященных русскому зарубежью. И вот этот герой был предложен одним из исследователь науки.
0: Я, Руслан Григорьевич, снова предлагаю вернуться немножко кратко в Тунис, потому что мы сейчас доедем до Египта, а там будет совсем интересно. Как мы могли забыть, хотя мы не забыли, поэтому нормально. Все, Александр Рубцов. Блистательный совершенно художник. Это самая яркая художественная фигура русского Туниса. Более того, и Туниса, в принципе. Выпускник Академии художеств, отправился он в 13-14 годах, прямо перед Первой мировой, в турне пенсионное, как это положено было выпускникам тогда, и обратно уже в Россию не смог вернуться, поскольку война разразилась, границы упали и прочее, прочее. Выставлялся там, называл себя французом, который родился в Петербурге, работы подписывал по-арабски. В Тунисе переживал из-за европеизации этой самой страны, фотографировал, сохранял этнографические какие-то хроники, писал и так далее. Умер в 49-м году от туберкулеза в французском госпитале в Тунисе, по свидетельствам в бреду, умирая, говорил только по-русски. могила внесена в перечень мест погребения за рубежом, которые имеют для России историко-мемориальное значение. И еще очень кратко. Николай Марков – человек, который построил Тегеран. Тоже известнейшая история. В 1957 году он скончался, тифлисский дворянин, служил на Персидском фронте адъютантом генерала Баратова, затем в персидской казачьей бригаде. И после вывода войск в 1921 году он остался там, в Тегеране, открыл архитектурную контору, подружился с Шахом Пехлеви и строил там главное здание колледжа Альборз, здание муниципалитета, тегеранский почтамт, десятки жилых общественных построек, это построил он. А сейчас, уезжая в Египет, Владимир Голенищев, русская египтология в Каире, крупнейший русский египтолог, огромная частная коллекция древностей. И сейчас это ядро, кстати, египетского собрания музея в Москве имени Пушкина, вот этого государственного музея, преподавал в Каирском университете. Понятно, он, кстати, еще до революции туда уехал, но, тем не менее, он составлял элиту русской общины в Каире. И, продолжая про Каир, я хотел бы вот подтвердить вам, что русская музыка, особенно наша любимая «Полюшка Поля», вообще не имеет даже в какой-то момент национальной привязки, потому что была такая суперзвезда арабской, извините, на тот момент, как сказать по-другому, попсы, да, популярной музыки, великая Фейрус. Люди с Ближнего Востока, из арабского мира знают это имя. В 60-е, в 70-е годы она перепела вот эту вот «Полюшка Поля». Там были изменены слова, теперь они стали романтичные. Там некие голоса всадников воют героиню его любимого, ее любимого в путь к далекому горизонту, огню и прочее, и прочее. Она просит не забывать любимого. Но вот это исполнение Фейрус песни русской «Полюшка Поля» с сохранением всей музыки Льва Книпера, конечно, нужно услышать.

0: чуть-чуть вперед, может быть, там где-то слова. Она должна же петь, это же великая Фейрус. Вы что, давайте, чуть-чуть, отмотайте мне вперед. Прям грубо. Нет? Ну ладно. Ну ладно, слушайте, я дико сожалею, это очень интересно. Видимо, я не тот нашел трек, потому что изначально это была чудесная совершенно песня, прекрасный Фейрус.
1: Ну, арабские мотивы снова чувствуются.
0: Найду, выложу где-нибудь у себя в Телеграме обязательно, потому что это там «Были они любимые, снег ржание и кони, проходившие мимо дверей ночи». Ну, то есть... Прям вот, прям арабская романтика. Еще раз повторю, я эту песню слышал в самых разных вариантах. И на арабском языке, и на иврите я ее слышал даже где-то. И прочее, прочее. Вот это такой пример, насколько наша музыка умеет трогать сердца, где бы они ни были. Если вы поищете, то вы найдете эту песню «Полюшка Поле» на японском, на китайском, я уверен совершенно, что и на каком-нибудь суахили и прочее, прочее. Запросто. Руслан Григорьевич, вот жаль, что эти люди безвозвратно уходят. Я однажды в одной глухой, так сказать, глухом месте в Палестине, в таком горном монастырике маленьком, встретил какого-то послушника, мальчишку, который был потомком как раз белой эмиграции из Аргентины, который приехал туда. У него сохранился невероятный русский язык. Он говорил очень правильно, очень литературным языком, который мы можем почитать только, пожалуй, у Тургенева, наверное. Да? Более того, его страшно удивило, что по-русски слово «calculator» будет «калькулятор», потому что он не знал, что так бывает. Но, к сожалению, таких мало, потому что, мне кажется, потомки той самой первой волны, того самого вот, самого старого русского мира, очень быстро ассимилировались. Очень быстро ассимилировались. Подтвердите эту мысль или опровергните ее?
1: Ну, вы знаете, сами русские эмигранты достаточно долго сохраняли...
0: Первое поколение.
1: ...свой мир, и это действительно было огромное культурное явление. Вот. Но если говорить о потомках, в большинстве своем действительно ассимиляция произошла достаточно быстро за счет такого активного включения в жизнь этих государств, за счет браков с местными гражданами. Лишь меньшая часть вплоть до нашего времени сохранила и язык, и культуру, и приверженность. Ну, мы эти случаи периодически в новостях слышим о том, как потомки русских эмигрантов приезжали или, наоборот, переехали жить в современную Россию. Вот, но да, я тут с вами соглашусь, что большая часть действительно ассимилировалась со временем.
0: Это некая очень особенность, наша открытость, наверное, такая русской культуры, русского сознания к чему-то иному, готовность встроиться. И да, мы не китайцы, мы размываемся, мы теряем. Поэтому, мне кажется, история с русскими за рубежом, она напоминает какие-то беготню со временем, гонки со временем. Нужно возвращаться домой. Спасибо большое. Руслан Григорьевич Гакуев, представитель правления Российского исторического общества, сегодня со мной починял примус. Руслан Григорьевич, еще много примусов не починено. Вернетесь?
1: Обязательно.
0: Спасибо большое.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Поражение правящей партии ХДС на земельных выборах в Германии. Контекст. Альтернатива для Германии одержала новую триумфальную победу. На этот раз на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Она набрала почти 39% голосов избирателей. А вот партия Фридриха Мерца с треском провалилась, не дотянув и до 5%, а значит, не преодолев барьер попадания в законодательный орган. В Берлине союз уступил левой партии. Сам Мерц называет ситуацию катастрофической. Партийные боссы призывают срочно реформировать ХДС. Но немцев не устраивает его политическая платформа, ведущая к экономической деградации и, возможно, войне с Россией. Нынешние власти взяли четкий курс на подготовку к ней. Людям война не нужна, потому они все больше голосуют за правых. У АДГ очень конкретные планы, в том числе восстановить отношения и экономическое сотрудничество с Россией, а значит, вернуть Германии процветание. Недавно «Альтернатива» столь же убедительно победила на выборах в земле Саксония-Анхальт. А на федеральном уровне ее поддерживает уже почти треть избирателей. Иначе как политическим фиаско для канцлера и его сторонников нынешние выборы не назовешь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Уфе 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Евросоюз достиг предела финансирования растущих потребностей Киева, заявили в МИД. Россия и Иран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности. Для педагогических вузов ведут профильный ЕГЭ. Подробности далее.